0: инициативах.
1: В России может появиться алиментный фонд. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По его словам, тогда государство смогло бы закрывать долги неплательщиков перед получателями алиментов, а потом уже разбираться с неплательщиками. Ранее в Госдуме выступили с инициативой доработать систему алиментов России. Так предлагалось упростить розыск должников и ввести проактивные выплаты. Кроме того, в Счетной палате предложили искать автомобили должников по алиментам через камеры ГИБДД.
0: Обо всем.
1: Четверть россиян читают книги во время сбоев в работе интернета. Еще 26% опрошенных занимаются домашними делами, уборкой или ремонтом. Такой опрос провела «Комсомольская правда». Вне сети каждый пятый предпочитает проводить свободное время за просмотром телевизора. Меньше всего респондентов выбирают прогулки на свежем воздухе или занятия спортом. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, юаня 11.2. И о погоде в эти минуты в российской столице: 15 градусов выше нуля, днем будет плюс 24-25. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг рекорда. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Все подробности об этих и других новостях в ближайшее время. Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Об этом написал премьер-министр республики Никол Пашинян в соцсетях. «Мы открываем новую и многообещающую главу в отношениях между Арменией и Соединенным Королевством, построенных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве». Конец цитаты Пашиняна. Помимо этого, армянский премьер заявил, что обсудил вопросы региональной безопасности и перспективы углубления сотрудничества Армении и НАТО с генсекретарем НАТО Марком Рюте. С нами на связи директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте. Итак, в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества и отдельный саммит Армения-ЕС. Почему именно сейчас Европа делает столь жесткую ставку на Армению, как на ключевого партнера в регионе? Или это только так кажется?
3: Ну, давайте скажем о том, что данное мероприятие было запланировано достаточно давно. И характерно, что оно вот сейчас проходит на фоне обострившейся международной обстановки. И мы знаем сложную ситуацию вокруг иранской проблемы. Знаем, что опять Трамп тут хочет повысить пошлины на европейские автомобили. Он уже об этом заявил. Ну и российско-украинский кризис тоже пока, к сожалению, не входит в русло мирных переговоров. На самом деле проблем много. Есть проблемы и у самой Великобритании, есть проблемы у Армении. И как бы вот то, что сейчас этот саммит прошел в Ереване, говорит о том, что действительно между Брюсселем и Ереваном, ну, что ли, так сказать, завязываются новые взаимоотношения партнерства. Я хотел бы сказать, что не надо вот так вот пугаться этим высокопарным словам о том, что подписано вот соглашение. На самом деле это не соглашение, а всего лишь декларация о стратегическом партнерстве. Таких деклараций подписывается достаточно много. Как правило, они вот пестрят набором таких вот устоявшихся дипломатических оборотов, что будет развиваться там политическое, дипломатическое, экономическое сотрудничество, там, в том числе военное, экологическое, какое угодно. Вот. Ну, все-таки это не какой-то такой конкретный договор, а всего лишь, я бы сказал, документ о намерениях сторон, о том, что Ереван и Лондон будут действительно более тесно сотрудничать вот, в выбранных направлениях. Ну, на самом деле, это тоже не является каким-то откровением ни для кого. После вот, известной войны между, ну, скажем так, военным, да, конфликтом между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха, который имел место быть там 5 лет назад. И мы знаем, что он, в общем-то, закончился поражением Армении. Азербайджан вернул себе свои территории, которые, ну, тоже такой спорный вопрос всегда, да, между Арменией и Азербайджаном. Но, тем не менее, по результатам вот этой войны Азербайджан вернул все эти территории. Армения как бы стала проигравшей стороной. Тогда она рассчитывала в первую очередь, конечно, на помощь ОДКБ и России. Вот. Ну, вот получилось так, что какую-то реальную помощь ей никто не оказал. А Азербайджан получил весьма предметную помощь от Турции. И, наверное, это сыграло свою решающую роль вот, в результате вот этих военных действий. И такой технологический перевес, и военный потенциал Азербайджана оказался выше, чем у Армении. Хотя, конечно, мы говорим не о войне между Арменией и Азербайджаном. Ну, безусловно, это было бы неправильно. И с политической, дипломатической точки зрения речь шла о военных действиях между непризнанной Республикой Нагорного Карабаха и Азербайджаном. Вот здесь, наверное, как раз и есть такая тонкость. Да? Вот почему же страны ОДКБ и Россия в том числе не вмешались, потому что договор ОДКБ, ну, как, в общем, по аналогии с договором о НАТО, предусматривает, что в случае нападения на одного из членов этого договора, этого объединения, другие государства должны тут же вмешаться, оказать посильную военную помощь. Вот.
2: И, получается теперь так, что, ну, раз Великобритания в декларации поддержала территориальную целостность Армении, процесс делимитации границы с Азербайджаном, что теперь они будут вот этими миротворцами, гарантами мира. Это есть какая-то претензия вот на эту роль, на этот функционал?
3: Но сам по себе факт сближения, знаете, сегодня Великобритания не страна Европейского Союза, да, она немножечко особняком стоит. Мы помним, что в 2016 году в результате Брексита Лондон вышел из ЕС. Вот. Поэтому, конечно, Лондон в данном случае здесь следует в фарватере политики Брюсселя. А здесь, в Брюсселе, в Европейском Союзе, инициатором сближения с Арменией, безусловно, выступает Франция. И мы помним, что... И не помним, а мы убедились буквально пару дней назад, что президент Макрон принял очень деятельное участие, да, выступал и даже там спел песню вместе с президентом и премьер-министром Армении, да, показав, что вот он сегодня является, наверное, главным таким лицом, главным переговорщиком или медиатором, если хотите, со стороны Брюсселя. Да? Вот. И здесь вот Лондон, как бы он, наверное, идет вот в фарватере вот этой такой общей европейской линии, тем более, что Ереван сам выступил зачинщиком этой линии, да, это не то, что там Брюссель его склонял, говорил: Армения, давайте, конечно же, переходите под наше прикрытие, под наш зонтик условный европейский, мы вам будем помогать. А накануне, если вы помните, Европарламент принял такую достаточно жесткую резолюцию в отношении Азербайджана, и азербайджанский парламент сказал, что он прерывает или замораживает опять отношения с своими коллегами из Европейского Союза. Это уже было вот до этого, как бы вот. Это значит то, что сегодня, ну, Евросоюз, если уж говорить вот в споре двух государств, Азербайджан и Армении, стал явно совершенно на сторону Армении. Mm-hmm. Надо сказать, что договор, мирный договор, да, между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключен. Практически он уже, ну, я не знаю, там на 90-95% он уже согласован, да. Но есть вот такие моменты, связанные там с этими так называемыми территориями Азербайджана на территории Армении. Армения, так называемая анклава, да, правильнее будет сказать. Анклава на территории Армении, на территории Азербайджана. Вот там надо последние нюансы, что ли, так сказать, довести до ума. Плюс еще вот эта проблема Зангезурского коридора. Мы знаем, да, что Нахичеванская область Азербайджана, она отделена от общей территории Азербайджана вот таким вот там коридором, это армянской территории, для того, чтобы, ну, проехать из одной части, скажем так, из главной части Азербайджана в Нахичеванскую республику, нужно вот пересечь территорию Армении. Поэтому назвали такой коридор. Раньше он как-то работал, когда конфликта не было. Да, там были таможенные посты, все были проверки, но грузы спокойно ехали туда-сюда. Ну вот с началом военных действий все это завершилось, и теперь Азербайджану приходится в объезд Армении добираться до Нахичевани. Это, конечно, удобно, это, конечно, плохо, и Азербайджан хочет вернуть вот этот Зангезурский коридор в рабочий режим, чтобы, ну, это было выгодно, в первую очередь, ему, может быть, и Армении в том числе. Проблем много, да, проблемы сложные, знаете. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, что Армения ожидала от ДКБ? Ну, она ожидала эффективной помощи.
2: Не, ну, мы это поняли, что вот ожидала. Я просто хочу по поводу вот событий нынешних узнать. Пашинян обсуждает с Рюте перспективы развития сотрудничества с НАТО. Это движение к вступлению в альянс или нет? Невозможно быть членом НАТО и одновременно сохранять военные базы России. Ну, технически это невозможно. Переход на этот период. Или кто-то говорит, что это политика не разворота, да, а диверсификации какой-то. Вот как это вообще воспринимать?
3: Ну, знаете, надо воспринимать спокойно, без эмоций, без каких-то вот инсинуаций. Да. Ну, мы должны понимать, знаете, вот кто-то сказал, что вот, Макрон, не помню, Макрон, по-моему, сказал, да, что вот 10 лет назад он Армению считал сателлитом России. Угу. Но с 25 года Армения взяла курс на вот европеизацию, в кавычках, своей внешней политики, и сегодня она уже, ну, такой вот равноправный член там европейского сообщества, да, в широком смысле этого слова. То есть не сателлит России, как бы, а сама уже идет своими шагами, да, определяет свою внешнюю политику в зависимости от тех вот, ну, политических установок, которые есть там внутри страны. И это, в принципе, ну, такое движение, оно действительно, к сожалению, вот для России, ну, может быть, и не к сожалению, знаете, как рассуждать, с какой точки зрения, оно началось как раз вот после окончания вот этой вот войны за Нагорный Карабах, которую Армения проиграла. И мы знаем, что в результате Армения заморозила, ну, свое практическое участие в рамках ОДКБ, договор о коллективной безопасности, да, с Россией, Белоруссией, Казахстаном, там, другими странами, ну, сказала, вот как раз высказала обиду, что вы, как организация, нас не поддержали, что Азербайджан пользовался безусловной поддержкой Турции, да, там были военные советники, вооружение современное, обучение, консультации, все это было, да, а вот мы такой вот поддержки не получили. Mm-hmm. Ну, как я уже говорил, все-таки здесь речь шла не о нападении на Армению, mm-hmm. да, на
2: Армению. А как бы, да, это прекрасно понятно, что здесь, в общем-то, такая, с какой стороны посмотреть ситуация. Николай Борисович, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
6: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятии и переосмысление опыта Второй мировой войны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Идем дальше. Ну что, сейчас хочется сказать о главном, но это будет звучать как сарказм. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг рекордной отметки за последние 13 лет. Согласно данным исследования аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза», средний заработок женщин на крупных предприятиях в 2025 году оказался на 33,7% ниже мужского. Аналитики выяснили, что минимальная разница в оплате труда фиксировалась в 2013 году и составляла 25,8%. И вот после этого разрыв начал расти. В 2019 он превысил 30%, в 2025 достиг почти 38 тысяч рублей в абсолютном выражении с учетом всех премий и налогов. Больше всего женщин обгоняют мужчины в сфере культуры,

0: 10% между зарплатами женщин и мужчин. У нас такого нет, но это еще не все. Мы решили пойти дальше. Кроме того, чтобы поговорить с экспертом, с HR-экспертом, мы решили, конечно же, с вами поговорить, и это состоится в вопросе дня, потому что более того, что вот это исследование гласит, насколько женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Вот на эту тему мы будем говорить в вопросе дня, так как в совсем недавнее время пестрится все время тем, что и депутаты, и публичные высказывания чиновников, и религиозные деятели некоторые постоянно выступают на публике, являясь законодателями публичного мнения, общественного мнения, с такими темами, как женщина должна сидеть дома, женщина должна только рожать, быть обслуживающим звеном. Вот эту тему мы с вами возьмем в вопрос дня. А о чем я вам хочу напомнить? О том, что прямо сейчас можно заранее пойти в нашу группу во ВКонтакте, зарегистрироваться, если вы этого еще не сделали, и проголосовать, потому что в ВКонтакте уже доступно голосование на эту тему. Вопрос очень простой. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? Ну и вариантов тут три, так что выбор как раз оптимален. Да, ущемляют. У нас мужчины и женщины равны в правах. И третий вариант. В России ущемляют права мужчин, а не женщин. Такое тоже мнение допускается. Но возвращаемся к тому, что женщины зарабатывают в некоторых сферах чуть ли не в половину меньше, чем мужчин. С нами на связи HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С чем вы, как HR-эксперт, связываете такую негативную динамику? Это объективное распределение по разным отраслям. Просто мужчин, может, уходит туда, где больше платят. Или на одинаковых позициях... Ну, в общем, не знаю, почему женщин получают систематически меньше, чем мужчины?
1: Смотрите, давайте возьмем историческую справку. Если мы говорим в целом о том, что сейчас происходит на рынке труда глобально, не только в России, то в целом разрыв зарплат мужчин и женщин составляет 20-22%. Это значит, что глобально по миру мужчины зарабатывают на 20-22% больше. Но ситуация в России сейчас сложилась таким образом, что сейчас особенно сильно востребованы линейные специалисты. То есть это ребята, работяги, которые работают на заводах в качестве сварщиков, электриков, монтажников, формовщиков, арматурщиков, бетонщиков, стройка, промышленность, производство, логистика. То есть это такие, знаете, тяжелый ручной труд. В этих отраслях зарплаты достаточно высокие. При этом мы наблюдаем, что, например, индекс HeadHunter составляет, условно говоря, там 11,4. Это значит, что высокая конкуренция работников среди офисного персонала. И так уж у нас повелось, да, исторически, да и сейчас в частности, что женщины у нас чаще всего работают в офисе, мужчины работают и в офисе, и на заводах. Но поскольку пошел сильный перекос в сторону заводов, то мы видим такую разницу, когда вот, или там сварщикам платят 240 тысяч, 360 тысяч, там курьерам платят 170 тысяч плюс. Да, а офисным работникам там платят 100-130. Отсюда такие цифры у нас и вырисовываются.
0: То есть то, что в 21 году женщинам разрешили работать более чем по 100 ранее закрытым специальностям, а там от водителей большегрузов до машинистов поездов, не помогло. Мы не пошли в эти высокооплачиваемые рабочие профессии.
1: Вы знаете, отчасти, условно говоря, да, но, к сожалению, я, допустим, женщин-сварщиков давно не видел, горнопроходчиков не видел, да, там на нефтяные плавучие платформы женщин тоже не видел. А там вакансии, поймите, очень-очень
0: много. Вот вы сказали,
1: много.
0: Гарри, простите, пожалуйста, хотел бы уточнить. Вы сказали, давно не видел. Я просто вспоминаю фильмы советского периода. Они сохранили как вот документальность того, что так было на самом деле, что женщины работали на стройке, были крановщиками, да, ездили покорять Сибирь и так далее. Это было или это просто кинематограф нам подбрасывает таких героинь? Либо это была тенденция?
1: Это очень классные советские фильмы, но конъюнктура немного поменялась. У нас есть список профессий, где женщинам запрещено работать. Да, это такие тяжелые достаточно профессии.

0: Но при этом надо понимать, есть еще один фактор, который очень сильно не то что отпугивает, а просто не допускает женщин до этой профессии. У нас, кто бы ни говорил, что официально, есть еще дискриминация. Дискриминация по полу. И дискриминация объясняется, к сожалению, тем, что законодательная власть приняла несколько очень противоречивых и сложных законов. То есть, например, мало кто знает, что если сейчас ты нанимаешь на работу женщину, у которой есть ребенок до 3 лет, то ты обязан ее нанимать без испытательного срока сразу в штат. И второе, ты ее не можешь никак уволить, пока ребенку не исполнится 3 года.
1: Даже с ГПХ?
0: Вопрос.
1: На
0: никак.
1: Никак, да?
0: Ну, на ГПХ может и можно
1: да
0: сделать.
1: Да все берут на ГПХ, ты... Гарри. Так вот эти все законы в пользу бедных, кроме школьника, школы, образования и врачей, все на ГПХ сидят. Конечно.
0: Вы абсолютно правы. А давайте я подсвечу другую реальность.
1: Давайте.
0: Реальность заключается в том, что когда человек у вас 3 месяца на ГПХ поработал, вы хотите с ним попрощаться, может прийти и сказать: дорогой, я сейчас пойду в трудовую инспекцию, признаю наши отношения трудовыми. И начислят тебе штрафы огромные, вот, и будут у тебя сложности и проблемы. Поэтому лучше со мной договариваться.
1: Хорошо, так, дальше. Вот надо вот такие вещи. Хорошо, что я сказала про ГПХ. Раз,
0: конечно, вы спрашиваете, я вам все расскажу. Да. Мы же знаем про применительную практику. И сейчас ситуация какая? Нанимать женщину достаточно стало проблематично, потому что если раньше был испытательный срок, в течение которого ты можешь прицениться и понять, надо ли нанимать женщину или нет, то есть, говоря, там, подходит человек к тебе или нет, то сейчас нанимать женщину с ребенком – это вообще кот в мешке.
1: Ой.
0: То есть ты его должен сразу с места карьеры так по ТК РФ оформлять в штат без испытательного.
1: А те, кто принимал этот закон, они не догадались о том, к чему он приведет?
0: Очень хороший вопрос. Можете его задать председателю комитета по труду Ярославу Нилову, кто этот закон и издавал.
1: А, мы часто говорим, обязательно воспользуйтесь.
0: Комитету.
1: Угу, так, вот. Я поняла.
0: И комитету задать этот вопрос. То есть это подавалось под видом защиты прав этих женщин.
1: Да, но тогда нужно квотирование.
0: Вот, смотрите,
1: квотирование. А, мы уже в меньшинство превращаться начинаем, раз у нас такое гендерное
0: неравенство. К сожалению, так и происходит. Ну, просто поймите, у бизнеса нет времени жалеть всех. Он будет идти
1: нет,
0: по пути.
1: Нет, я не против. Меня больше жалеет мое правительство, потому что я плачу налоги и защищает законами. Соответственно, издавая один закон, который меня якобы защищает, оно должно в правоприменительной практике сделать создать условия, чтобы закон не работал против меня. А то получается так. Вот. Я и говорю про квотирование.
0: Абсолютно
1: столько-то
0: верно.
1: Девочек, столько-то мальчиков. Независимо, там, ГПХ или в штат. Слушайте, чем дело кончится, как вы считаете? Куда вот эти, может быть, исторические есть примеры, вот тенденции, куда это приведет нас? Я просто, во мне все клокочет.
0: Я вам скажу, откуда ноги растут. Я вам скажу, откуда ноги растут и что происходит. На самом деле, этот дисбаланс вызван тем, что у нас количество трудовых мигрантов из Средней Азии становится все меньше и меньше. Дефицит рабочей силы на линейных воротничков все выше. То есть у нас не хватает рабочих рук. Рабочих рук не хватает, потому что среднеазиатских специалистов становится все меньше. Но государство у нас делает разворот в сторону стран экзотических для нас, в сторону Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеша. То есть в этом году у нас, например, выдано 279 тысяч квот на привлечение индийцев в Россию.
1: Так.
0: Это значит, что индийские...
1: У нас меньше минутки. И что это значит?
0: Рабочие из Индии. 350 профессий. Да. Это приводит к тому, что, условно говоря, мы выходцев из одних стран будет менять на других. Что вместо там Киргизии, Таджикистана, Узбекистана у нас будет Индия, Филиппины, Шри-Ланка и Бангладеш. Будут вот эти опытные работяги, но которые будут приезжать сюда на 2 года и уезжать. Не привозить сюда семей, а пришли, отработали и ушли.
1: А при чем тут женщины? Никак не возьму в толк.
0: Я к тому, что, условно говоря, сейчас на рынок голубых воротничков перегрет из-за высоких зарплат. И этот разрыв будет сокращаться, потому что когда на рынке острый дефицит рук рабочих, линейных, им платят баснословные деньги. Угу. Мы видим, что курьеру платят бешеные деньги, а женщине там, да, не платят.
1: Поняла.
0: Этот разрыв будет сокращаться.
1: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
4: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и обновляющих, явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Сергей Лавров обсудил международную повестку с Марко Рубио. Глава российского МИДа и госсекретарь Соединенных Штатов провели телефонные переговоры, в ходе которых уточнили позиции стран по мировым делам. Об этом сообщили на Смоленской площади. Дипломаты также согласовали график будущих двусторонних контактов. Разговор носил конструктивный и деловой характер.
2: О Ближнем Востоке.
3: Иран предупредил Объединенные Арабские Эмираты о последствиях из-за размещения американских военных баз. Власти Тегерана считают, что присутствие иностранных войск подрывает стабильность и безопасность в регионе. Об этом сообщил МИД Исламской Республики в своем телеграм-канале. Дипломаты назвали действия Абу-Даби сговором с враждебными сторонами и призвали пересмотреть военное сотрудничество с Соединенными Штатами. Ранее Иран неоднократно выступал против иностранного военного контингента в Персидском заливе, заявляя о необходимости обеспечивать безопасность силами местных государств.
2: О школе.
3: 20 тысяч российских школ получат современное оборудование для кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства до конца года. Учебные заведения закупят новые средства обучения и воспитания за счет государственных субсидий. Об этом сообщили в Минпросвещении страны. В следующем году ведомство планирует обновить техническую базу в классах химии, биологии и математики. Ранее министерство уже обеспечило необходимым инвентарем кабинеты труда и основ безопасности Родины в 23 тысячах школ. Маркировка вывела из тени тысячи производителей и продавцов детских игрушек. Количество компаний, которые официально зарегистрировались в системе контроля, кратно превысило прежние оценки властей. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приежева. Теперь в реестре числится в 3 раза больше отечественных заводов и в 9 раз больше оптовых организаций, чем до внедрения обязательных меток. Обязательную маркировку товаров для детей до 14 лет ввели в сентябре прошлого года, чтобы очистить рынок от контрафакта. Факта.
2: Обо всем.
3: Сотни тысяч тюльпанов и виол украсили территорию Кремля и Александровского сада ко Дню Победы. В цветниках распустились бутоны редких сортов, сообщила пресс-служба управделами президента. Там отметили, что цветы сложили в композиции в форме российского флага и георгиевской ленты. Ранее в столице начали раздавать праздничную символику на станциях метро и автовокзалах. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро стоит 88 рублей 35 копеек, курс юаня 11 рублей 2 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, днем будет 24-25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Вопрос дня.
1: Добрались. Вопрос дня на повестке. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? К чему я? В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Автором инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди». Согласно законопроекту, за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд, участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, предлагают штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Ну, вот мы недавно видели некий скандал, да, с Соловьева, с... Как фамилия модели? С Бонней, господи, с Викторией Бонней. Вот, понимаете, самый нужный момент у меня. И тумблер отключает Боню. А вот Соловьёва не забуду никогда. Ну, так чему я веду? К тому, что, да, там были оскорбления. Не знаю, послужило ли это неким триггером, но вообще я часто особенно удивляюсь, когда священнослужители, выступая в публичном пространстве, говорят о том, что женщине не нужно образование, не нужно работать. Я не феминистка, но в этот момент, конечно, бурления начинаются. Итак, в пояснительной записке... А, вы пока набирайте, друзья. 8 800 200 ровно 9702. И женщины, прошу, активизироваться. А то мужчины нам чаще звонят. А вот сейчас нужно и женщинам активизироваться. Мужчины тоже нужны. 8 800 200 ровно 9702. Голосование висит в ВК, в нашей группе ВКонтакте. Группа «Радио Комсомольская правда». Так вот, возвращаясь к пояснительной записке авторов. Там указано, что в последние годы участились публичные высказывания чиновников, депутатов, религиозных деятелей о том, что женщина должна сидеть дома, только рожать, обслуживать. И все это, ну, так вокруг мужчины. Да? А это, как поясняли депутаты, противоречит статье 19 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует равенство прав людей независимо от их пола. Вы знаете, я сегодня даже опрос проводила в редакции, есть ли у нас дискриминация по половому признаку. Все сошлись во мнении, что в «Комсомольской правде» вообще такого нет. Я согласилась. Ну, правда. Вот. Я сейчас абсолютно вот смеюсь не просто так, знаете, чтобы дать вам понять, что шутка. Нет, вот у нас нет, я этим горжусь. Ну, потому что у нас, в принципе, на руководящих постах женщин много. И это не может не радовать. Так, друзья мои, возвращаясь к тому, о чем хотелось бы с вами поговорить, как вы только вот наберете 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? Вообще, вас не должен, конечно... возмущать или удивлять этот вопрос, потому что кто-то считает, да, что ущемляют, ну и аргументы имеют в виду, имеют. У нас мужчины и женщины, кто-то думает, что равны в правах, а некоторые говорят, что и мужчин ущемляют. Особенно, знаете, вот когда при разводе чаще всего детей оставляют там с мамой. Вот такие аргументы я слышала. Есть звонок, да? Надежда, Петербург, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемое радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, слушаю вас.
5: Я бы хотела отметить, что 1 июня в 1806 году был заложен камень под строительство Санкт-Петербургского Смольного института. И тогда еще задумывалось как раз образование. И строил его Кваренги, а закладывал он вместе с митрополитом. И царская семья отслужила тогда молебен, и в 1808 году был Смольный институт построен. И женское образование считалось в приоритете, потому что как раз женщина должна быть образована европейским. Она могла принять гостей, несмотря на свою образованность. Она могла быть женой и могла рожать до 6-7
1: детей. А сегодня у нас, Надежда, мы поняли исторический экскурс, замечательно. Сегодня, ну, просто надо немножко форсировать, потому что звонков много, а времени не очень. Объясните мне, пожалуйста, на сегодняшний день, современность, переносимся, у нас ущемляют права женщин или все-таки не ущемляют?
5: Я считаю, что на самом деле все зависит от личности. Если женщина хочет, она реализовывается и в семье, и в рабочем. Ну, в рабочей карьере. А если она считает, что ее ущемляют, значит, она просто сама себя еще недоразвила и недообразовала.
1: Ужас, это звучит как сама виновата, когда речь о насилии, на мой взгляд.
5: Не сама виновата, общество виновата.
1: Конечно,
5: вы считаете, что образованная,
1: вы же сами сказали только что...
5: Потому что не занимается семьей.
1: Вы только что сами сказали, что женщина сама виновата. А потом вы говорите, что общество виновато. Так кто, что виноват-то в итоге, женщина или общество?
5: Виновата женщина, которая недополучила образование, потому что она считает, что она там просто-напросто... Ну, она себя недооценивает. Мне кажется, просто недооценка.
1: Вот, я достучалась, а то я уже на вас прям наехала в возмущении. Вы меня простите, если что. Я всех люблю. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Пятигорск с нами на связи. Семен, здравствуйте. Выключайте, да, Семен, секунду. Выключите, пожалуйста, радиоприемник. Это инструкция для тех, кто вот рядом с приемником и звонит. Вы будете все слышать в телефонной трубке, и качество связи будет роскошным. А теперь, пожалуйста, ваша точка зрения, Семен. Погромче только.
6: Ну, я считаю, что права женщин не ущемляются у нас в стране. Вот. И как бы, как предыдущий вот звонок сказали, как бы женщина сама решает, идти и учиться, не идти, как бы, в принципе, я считаю так.
1: А когда женщина вдруг во время учебы становится матерью, вот, и учиться нет возможности дальше, это разве не ущемление прав, не перекос в сторону того, что женщина больше так загнана, скажем, в угол, чем мужчина?
6: Ну, как бы, всему свое время, я так думаю.
1: А, то есть у вас все по плану.
6: И время и выучиться, и как бы, ну, тоже это...
1: То есть во время учебы нельзя становиться родителем.
6: Определять.
1: Но иногда, извините, пожалуйста, если открою для вас тайну, иногда случается неожиданное счастье. Вот. Во время учебы тоже. А я просто считаю, что вот отсутствие разного рода, я не знаю, там, специализированных заведений для детей. Я сейчас помимо детских садов, комнат для кормления, особенно в регионах. Это тоже вот туда ущемление прав. Мне так кажется. Поэтому это я почему об этом стала вспоминать? Потому что вы сказали, женщина принимает сама решение доучиться ей, учиться или не учиться. 8 800 200 ровно 9702. Уфа на связи. Мурат, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, «Комсомольская правда».
1: Да, слушаю вас.
7: Мое мнение однозначно такое, что у нас, если говорить про Россию, у нас ущемлены права мужчин.
1: Так, аргументы, слушаю внимательно.
7: Ну, во-первых, смотрите.
1: Громче, Мурат, не слышно. У вас такая экзотическая точка зрения, мне нужно слышать каждое слово.
7: Ну, во-первых, смотрите, у нас в России было три волны эмансипации с 1917 года. Вот, и... У нас женщин, во-первых, лишили женской территории. Если вы вспомните наших бабушек, чем занималась женщина. Папа в основном был добытчиком, у женщины были дети, внуки. Ее задача была звонить всех родственников, всех собрать на какой-то праздник. Мы дружили с семьями. Сейчас незаметно это куда-то исчезло. За это всегда, во-первых, отвечала женщина. Во-вторых, подать на развод там, и настроить детей против отца, об этом раньше и речи быть не могло. С сегодняшними законами это сплошь и рядом. Нам здесь хотя бы надо у некоторых европейских стран поучиться, где после развода ребенок, например, 2 недели живет с мамой, 2 недели живет с папой. То есть в данном случае у нас вот в данное время женщины пытаются строить карьеру, пытаются получать высшее образование, хотя у нас процентом 12 людям в реальности только нужно это высшее образование. И потом, когда ей 30-40 лет, она вдруг становится клиентом клиники репродукции, да, потому что она уже не может родить нормально.
1: Вы нормальные вещи говорите, Мурат?
7: Я говорю вам данные, которые...
1: Данные? Какие вы данные говорите? Фертильность у женщины в 40 лет, она не заканчивается. И это исключение скорее, чем норма.
7: Но по всем данным, я так уж получил, что у меня медицинское образование... И у мужчин,
1: так,
7: и у женщин.
1: Это не медицина, это статистика.
7: Это медицинские данные, вы можете их посмотреть. Здоровые дети рождаются у нас до 30 лет. И если мы до 30 лет всех детей, как говорится, родили, то когда даже младший уже вырос, нам всего 50, и мы живем уже для себя и изредка.
1: Сегодня приду, скажу своим детям, что они больные, к сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чувствую, сегодня прям бойня будет в эфире. Ну, это ж, послушайте, я обязательно поищу эти данные. Жалко, можно мне спросить, где эти данные смотреть? Потому что, ну, это все какой-то вот...
7: Акарков опубликовал эти данные. Можете посмотреть, это 2015 год. Последний раз такие данные опубликовали. Кстати, третья волна эмансипации у нас была в 91-м году. И большинство карьеристок, вот женщин, которым 40-45, можете их спросить, большинство из них по ночам слезы в подушку, потому что...
1: Это я, вы обо мне говорите. У меня замечательная карьера, двое детей, сплю как младенец. Храплю только в подушку иногда по старости лет. Представляете, а? И дети вроде здоровые, всех родила позже срока, который вы назвали. Но не надо так клейма ставить. Я что-то как-то вот мне аж прям не по себе и неприятно. Ладно, не-не-не, я с уважением к любой точке зрения. Вот, Мурат, я услышала, конечно, что вы медицинский работник и так далее. Просто это вот... мне надо это осмыслить. Я сейчас уйду на перерыв, подумаю. Вернусь. Это я вам гарантирую, потому что я же карьеристка. Куда я денусь со своего рабочего места. Друзья, если серьезно, 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. В следующем блоке у нас для вас, кстати, будет сюрприз. Интрига пока что. Так что не отключайтесь и голосуйте во ВКонтакте, в нашей группе. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин?
2: Вопрос дня. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
9: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономики и так далее. Но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Ох, друзья, читаю, сижу, комментарии на Рутубе и во ВКонтакте. Честно скажу, мужчин там больше, мурашки по спине прям бегают. У нас вопрос дня следующий. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? 8 800 200 ровно 9702. Предлагаю еще женщинам активизироваться и звонить. Гавриил с нами на связи, правильно я услышала? Да, Гавриил, да. Здравствуйте. Да,
10: здравствуйте.
1: Слушаю ваше мнение.
10: Вы знаете, во-первых, чем отличается матриархат от патриархата? Если женщины половое поведение не регулируется со стороны, это матриархат. А если, знаете, за ней следят, там, родственники, общество, это патриархат.
1: Встречный вопрос, Гавриил. А при чем тут это, если мы говорим о правах? Если права не ущемлены, то это сразу матриархат? Нет. Просто это тут совершенно разные вещи.
10: Вот в Иране патриархат, в Ираке матриархат. В Ираке женщина может до 20 раз выйти замуж. Официально, представляете, что с Ираком произошло? Страна исчезла. Что произошло с Ираном, произошло, страна выстроила. Вы понимаете, если строгая нравственная женщина, то и мужчины будут строгие нравственные. Когда немцы нас оккупировали, то они сказали, этот народ русский не победить. Девушки 18 лет девственные, он нравственный, он сильный.
1: Мне кажется, просто в светском обществе такие рассуждения, они как бы склоняют исключительно в религиозную плоскость. Я бы хотела остаться в светской плоскости, прошу прощения.
10: Вы отрицаете, вы умная женщина.
1: Да, возможно, да. А статистику я не отрицаю. Вот мне тут пишут, ориентируйтесь все на Марию Бачени, статистика по боку. Матильда, я защищала диплом на кафедре статистики, защитила на хорошую отметку. Поэтому не надо разбрасываться фразами, когда вы не в курсе. Я как раз не услышала из статистики ничего, что меня бы убедило. Вот, то есть, ну, нету пока статистики как таковой среди тех, кто что-то пытается доказывать. Так. 8-800-200-9702. Елена из Саратова, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения, Елена.
11: Да, очень приятно. Моя точка зрения, вот Мурат сейчас, по-моему, через одного человека...
1: Да, все верно.
11: Ну, он может быть, немного радикально, конечно, высказался, но я с ним согласна в том смысле, что все-таки родить в 25 лет или в 40, мне кажется, это большая разница.
1: Это огромная разница, с вами никто не спорит.
11: Огромная, да. И вы знаете, вот мне 63, да, и я вижу просто, как каждое поколение, оно... Вот мой там сын, например, он слабее, чем я в физическом плане.
1: И с этим я согласна. Может, и я слабее, чем мои родители. Так.
11: Да, общая тенденция. Угу. А по поводу того, что ущемляют женщин или нет, но я очень много, я работаю в общественном месте, и я очень много встречаю женщин, которые, я бы сказала, очень такие уверенные, и, не скажешь по ним, что они там чем-то ущемлены. Всякое бывает, я не знаю вот точно насчет студентов, как там вот мамочки, конечно, надо их поддерживать. Но то, что я хотела бы этого Мурада еще поддержать, в том, что я считаю, что права мужчин у нас тоже ущемляются. Вот когда, например, заходит разговор о том, что нужно ввести налог на бездетность, и почему-то это касается мужчин только. А я вот вижу общение своего сына с женщиной, и я знаю не понаслышке, что очень многие не хотят заводить ребенка. Вы представляете, не хотят семью создавать. Вот трагедия какая у нас, вот какая тенденция, и вот это вот, она идет как бы тенденция на
1: понимаете,
11: народ.
1: Еще, я совсем согласна, то есть тут я не поддерживала Мурада не в том, в чем вы его поддержали, в этом я с ним согласна, я не поддержала в том, что больные дети, и вот это там еще несколько, но я сейчас хочу у вас спросить, касательно вашей точки зрения, скажите мне, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, многие хотят быть одинокими, оставаться одинокими. Может, потому что так проще?
11: Ну, вы знаете, вот я вот просто вижу, да, вот, к сожалению, общение своего сына. Я, конечно, не лезу там в его дела, но все равно как бы в курсе. И с другими общалась ребятами. Вот они говорят так вот, что... Ну, один мне сказал, таксист, кстати, просто с ним разговаривать. Он говорит, а я не хочу гробить свою жизнь. Они ведь мозги выносят. Он говорит, я вот так сейчас буду ходить, вот так вот. Я говорю, ну как же, семью тоже надо же создать. Все-таки. Он говорит, ну, мне мое здоровье дороже. Может быть, позже...
1: Ну, это же глупость, вы же прекрасно понимаете. Здоровье, оно и не только от этого портится. А вот стакан коньяку подать в старости некому будет. А то зачем мы детей-то рожаем? Не понимаю. Больше же незачем. Спасибо вам огромное. Мне очень нравится вот этот тренд. Друзья, когда вы мостик перебрасываете от одного звонка к другому и как-то разговариваете через прямой эфир «Комсомольской правды», ну, правда, это очень тепло. 8-800-200-9702. Павел, здравствуйте. Москва с нами на связи.
12: Здравствуйте.
1: Слушаю.
12: Я считаю, что права женщины ущемляются очень циничным и простым способом. Не признается за тяжкий труд, рождение ребенка, вскармливание и воспитание, пока он еще очень маленький. Только призывы есть, уважайте мать и так далее. А всякий труд-то должен быть оплачен. Почему женщина в среднем получает меньше денег? Да потому что она готова и бесплатно рожать ребенка. Но если не, женщина худо-бедно может сварщицей сделаться, а мужчина не может сделаться матерью. И тем не менее... материнство не оплачивается, а сварщикам много платят. Мне кажется, что это цинизм.
1: Я не знаю, что мне сейчас сказать, что, Павел, вы святой человек, обнять вас виртуально, расцеловать в обе щеки. Я только, наверное, добавлю, что не только в нежном возрасте это большой труд, а в пубертате так это вообще, это такой, знаете, шахтерский труд. Спасибо вам огромное, что вы об этом сказали. Мне кажется, сейчас очень многие слушательницы оценили вот ваше высказывание. Светлана, Тюмень на связи. Светлана, у нас с вами заключающий звонок, поэтому вот я всегда придаю ему значение. Повышенная ответственность. Слушаю вашу точку зрения.
13: Моя точка зрения такая. Я, Светлана Юрьевна, училась на сварщика. Всю жизнь проработала сварщиком. Меня отец научил, он тоже сварщик. И я возмущена. Очень возмущена. Я уже на пенсии. Я еще 11 лет лишних проработала. И вот 2 года, как ушла на пенсию, это все, бросила. Потому что случайно, буквально случайно услышала такую фразу. Как это так, женщина будет зарабатывать больше мужчин? Ну, конечно, в спину всегда мне такие фразы летели. Но я как-то... Я люблю свою работу. Да, я выучилась дальше, но нет, варить хочу, ручная дуговая. И вот вы не правы, что нет женщин-сварщик у нас.
1: Я знаете, сейчас сижу с открытым ртом, что вы позвонили и что вы дозвонились. Вы что? Это так здорово. Я не говорил, что их нет, но просто это редкость. Понимаете?
13: Редкость. Но понимаете, вот это вот... Да, я терпеливая, но мне нравится варить, и я буду варить. Сейчас вот я попросту ушла конкретно, бросила все. Не буду больше на производстве работать. Я сейчас на даче и халтуры делаю, и занимаюсь...
1: Слушайте, я хочу вам пожать руку, это раз. Я хочу вас поблагодарить, что вы дозвонились, Светлана. И, конечно, пожелать удачи, чтобы вот ваши планы все сбылись, и чтобы сил хватило. И чтобы зарабатывали столько, сколько считаете достойным себя. Спасибо вам огромное. Результаты опроса. Итак, в России ВК-опрос был, напоминаю, в России ущемляют права мужчин, а не женщин. 43%. У нас мужчины и женщины равны в правах. 38%. Да, ущемляют. 19%. Но среди, если смотреть, как голосовали мужчины и женщины, то очень сильно отличаются данные. Среди мужчин почти 60% ответили, что в России ущемляют права мужчин. А женщин среди них всего 6%. Ну, а теперь сюрприз.
2: Саундтрек.
1: Итак, саундтрек возвращается. Выпускникам запретили танцевать вальс под иностранные песни из-за закона о защите русского языка. Пишут об этом сегодня в телеграм-каналах. Сообщается, что одной из школ Рязанской области для танца выбрали знаменитую «Shape of my heart». Заплатили хореографу 50 тысяч, а вот готовились, но администрация запретила. Друзья мои, не только в Рязанской области. Сейчас для вас и для всех слушателей «Комсомольской правды» стинг «Shape of my heart».

0: «Вопрос дня». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Реклама.
1: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Газеты пишут: дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Евросоюз и НАТО своими действиями все больше превращают Балтику в зону конфронтации, что создает значительные риски для судоходства, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. Как отмечает дипломат, долгое время Балтийское море представляло собой исключительно зону взаимовыгодного сотрудничества стран региона. Оно было не только значимо европейской транспортной артерией, но и играло роль связующего звена для большого числа внерегиональных логистических цепочек. Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории, сказал Булатов.
0: О поисках.
3: МЧС усилит группировку спасателей для поиска туристок в горах Карачаево-Черкесии. Ведомстве отметили, что планируют привлечь вертолет. В среду специалисты осмотрят Аксаутское ущелье. Ранее поисковые группы обследовали перевалы в двух районах республики. Операцию осложняют плохая погода и труднодоступный горный рельеф. Две девушки из Астраханской области не вернулись с маршрута в назначенный срок. По последним данным, они сбились с пути. Корпус МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори. Студенты факультета вычислительной математики и кибернетики временно прекратили очные занятия после болезни одного из сотрудников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства уже начали эпидемиологическое расследование и проводят экстренную вакцинацию всех контактных.
0: Об инициативах.
3: В России может появиться алиментный фонд. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По его словам, тогда государство смогло бы закрывать долги перед получателями алиментов, а потом уже разбираться с неплательщиками. Ранее в Госдуме выступили с инициативой доработать систему алиментов в России. Так предлагалось упростить розыск должников и ввести проактивные выплаты. Кроме этого, в Счетной палате предложили искать автомобили должников по алиментам через камеры ГИБДД.
4: о космосе.
3: Пик метеорного потока – это Акварида. Ожидается сегодня самым удачным временем для наблюдения станут часы перед рассветом. Об этом напомнили в московском планетарии. Период видимости – это Акварид длится больше месяца – с 19 апреля по 28 мая. С 3 мая до 30 метеоров в час, в пик – до 40. И о погоде в эти минуты в российской столице 15 градусов. Со знаком «плюс» днем будет плюс 24-25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия объявила перемирие 8-9 мая, пригрозила ударами по центру Киева при попытке сорвать празднование Дня Победы. Режим ЧС республиканского характера могут вести после атаки дронов Чебоксаров, и Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым сайтам. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, начнем с того, что Россия объявила перемирие 8-9 мая и пригрозила ударами по центру Киева при попытке сорвать празднование Дня Победы. Это заголовок материала на нашем портале kp.ru. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Коц. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Чуть подробнее для нашей аудитории в вашем материале. Расскажите, пожалуйста, и ваши мысли по этому поводу тоже.
6: Да, это, собственно, не материал, это новостная заметка, да, об объявленном Владимиром Путиным перемирии. Она была написана еще до того, как Зеленский вышел со своим встречным предложением, mm-hmm. да, который на фоне всего происходящего выглядел нелепо, да, но обо всем по порядке. Вот как-то не учит, да, жизнь Зеленского политическому дзюдо, который ему все время демонстрирует Владимир Владимирович. И он только что в Ереване выпендривался по поводу возможного перемирия, когда он говорил, что нам никто ничего не предлагал, мы ничего не знаем, и вообще у нас праздников нет, поэтому перемирие не собираемся объявлять. Вот. И как бы недавний опыт мог бы подсказать ему, что в принципе повестку перемирия можно перехватить. Вот как было с пасхальным перемирием. Владимир Путин просто издал приказ. Да? То есть это бумага, это документ, это официальное заявление. И как бы Зеленский тогда мог запросто это все дело переиграть, назначив другую дату, да, более раннюю. Или там мы там с 15 часов вводим, а мы вот с 11, да, и вроде как он был бы в дамках, если бы сделал это сразу и без вот этих предыдущих заявлений. Он тогда этого не сделал. Здесь Владимир Путин в очередной раз вот показал, что не надо торговаться, не надо ставить условия, если речь идет о каком-то гуманистическом акте, потому что я вот уверен, что Владимир Владимирович руководствуется исключительно какими-то своими человеческими представлениями о добре и зле, и будь то религиозный праздник или исторический, да, у нас День Победы, он на стыке религии и истории, тут просто надо взять и сделать, да, взять, поставить подпись под своим приказом, что, собственно, Владимир Владимирович сделал, и тут я добавил бы только некий нестандартный подход к перемирию со стороны Министерство обороны, которое раньше этого не делало, а сейчас сделало то, чего, наверное, от него многие ждали, от Министерства обороны. Оно сказало, что с учетом того, что украинская сторона уже наговорила, да, вот по поводу дронов на параде, там Зеленский выпендривался, еще чего-то, вот, собственно, мы оставляем за собой право в случае попыток киевского режима реализовать там какие-то планы по срыву празднования Дня Победы, мы, значит, нанесем ответный массированный ракетный удар по центру Киева, да, то есть тут как красные линии вдруг непривычно осязаемые линии приобрели. Единственное, что мне хотелось бы в этом заявлении больше конкретики, потому что не очень понятно, что подразумевается под реализацией планов по срыву празднования Дня Победы, вот если, допустим, ударят по Белгороду, да, или по Курску, это будет попыткой срыва или не будет, или только только попытка сорвать парад в Москве будет засчитываться для того, чтобы ударить по центру Киева. Но, тем не менее, мы вот таких аргументов от Министерства обороны раньше в контексте обсуждения перемирия не слышали. Что касается встречного предложения Зеленского, ну, мне кажется, что в принципе после всего того, что он наговорил, да, в Ереване, верить в какое-то миротворчество со стороны Зеленского, ну, было бы, наверное, совсем наивно. Понятно, что он просто вот пытается перехватить повестку, как вот я тогда еще советовал в кавычках во время пасхального перемирия, да, здесь, значит, вот он пытается это сделать, но это уже поздно. Поздно, потому что уже наговорил, поздно, потому что демонстрирует непоследовательность. Он что говорил? Что нам не нужно перемирие, это тактический обман, у нас нет праздников, мы не собираемся устраивать перемирие ради военного парада, это нонсенс. Вот то, что он наговорил в Ереване. И тут вдруг он объявляет перемирие в ночь там, на 6-е, по-моему, да, число.
5: Да. С 5 на 6.
6: Озвучил. И до какого? Ну, о перемирии должно иметь какие-то определенные рамки. Вот Путин сказал, с 8 по 9 мая, там, или во время Пасхи с такого-то часа и до исхода дня, значит, самого дня Пасхи.
5: И оно все равно нарушалось. Не с нашей,
6: да,
5: стороны, как мы понимаем.
6: 2000 раз, да, насколько я помню. Вот. А тут неизвестно, значит, когда, чего. Ну и понятно, что это будет использовано для того, чтобы как-то поправить свои дела на ключевых участках. Понятно, что и мы этим воспользуемся, безусловно, потому что любая пауза, но это как минимум возможность с отдаленных опорников вытащить своих раненых, собрать по полям своих погибших, и мы, и украинцы, это делаем, да, поднимаем белые флаги и выезжаем там либо с тележками, либо на квадроциклах, либо на чем-то, пытаемся хоть как-то решить проблему с вывозом тел, да, из красной зоны и с вывозом раненых, и с ротацией. Понятно, что и мы, и противник этим будем заниматься, если это перемирие будет, да, но, по крайней мере, если говорить о пасхальном, на отдельных участках фронта все-таки перемирие выдерживалось, и там раненых и погибших вывозили. А это, как минимум, какая-то определенность для, ну, для конкретных семей, да, которые вот сейчас со справкой о пропавшем без вести не могут ни за здравие, ни за упокой свечку поставить.
5: Да, Александр, благодарю вас за это включение и за ваш материал на портале kp.ru. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомолки», был с нами на прямой связи.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Одной из самых острых международных военно-политических новостей, безусловно, является то, что Зеленский обещал 9 мая, в день Парада Победы, в день нашего священного праздника, ударить беспилотниками и ракетами по Красной площади, по параду. Как он сказал, украинские беспилотники увидят в Москве. Поначалу предложению Москвы объявить перемирие 8-9 мая Зеленский категорически отказался. Затем вдруг резко передумал и перенес это перемирие с 5 на 6. Здесь возникает вопрос, а почему он это сделал? Почему он включил тормоз? Почему он откатился назад? Многие наши специалисты и зарубежные говорят, что это следствие уязвленного самолюбия Зеленского. А почему? А потому что, видите ли, Путин и Трамп обсуждали этот вопрос. Трамп одобрил эту инициативу Путина, а вот с Киевом Трамп не согласовал этот вопрос. И, естественно, это задело Зеленского. Он решил, что вот хотя бы таким образом, но лишь бы не 9 мая, не 8-9, но перенести перемирие на 5-6 мая. Но это одна сторона вопроса. А что же будет с 9-м? А что же будет, если Зеленский все-таки отважится на эту террористическую авантюру? На этот вопрос ответило Министерство обороны. Ответ четкий, ясный и грозный. Если это произойдет, Россия ответит ударами по Киеву. Тем более, что в заявлении Министерства обороны России есть одна очень интересная, любопытная, я бы даже сказал, гуманная черта. Министерство обороны России предупредило киевлян, что если Зеленский все-таки осуществит эту авантюру, мы ударим по Киеву. И Министерство обороны попросило киевлян в таком случае покинуть город. Но теперь идем дальше. Самое главное, пожалуй, здесь, сдержит ли Министерство обороны России свое слово в том случае, если беспилотники, не дай бог, или ракеты прилетят по нашему параду. Это центровой вопрос этих дней. Хотя он, конечно, совсем не праздничный, но народ, безусловно, запомнил слова нашего военного ведомства и будет ждать, как Россия ответит на этот варварский шаг. Что будет дальше? А дальше будет вой ЮНЕСКО, я не исключаю, потому что завоют представители ЮНЕСКО, что в Киеве очень много памятников под охраной этой организации и так далее. Но здесь есть железный контрвопрос. А что Красная площадь, Кремль не находится под охраной ЮНЕСКО? Видите, как тут все не бьет. Но тем не менее, посмотрите, пожалуйста, на реакцию Европы. Она молчит. Она фактически молчит. Ну, булькнет там парочку слов какой-нибудь третьестепенный депутат Европарламента, и все. А вопрос остается открытым. Таким образом, ну, что нам остается? Нам остается ждать, как будут дальше развиваться события. Рискнет ли Зеленский на эту авантюру или нет? Если рискнет, то, безусловно, мы ударим. Вот бы только знать, где в этот священный день 9 мая для нас будет находиться пан Зеленский. В Берлине, Париже, а может, его любимом Лондоне. Ну, а если он будет на Украине, то нашей разведке, конечно, желательно знать, где будет укрываться этот украинский террорист. И тогда мы тоже ударим туда, куда положено. Ну что, подождем дальнейшего развития событий. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Режим ЧС республиканского характера могут вести после атаки дронов Чебоксаров. Подробнее через пару минут в нашем эфире.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
7: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются в Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тут транш первый на 8 миллиардов, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще несколько тем для обсуждения в нашем эфире. Режим ЧС республиканского характера могут ввести после атаки дронов в Чебоксарах. По данным СМИ, один человек погиб, пострадали 10. Премьер-министр края Сергей Артамонов сообщил, что сейчас школьников в регионе переводят на домашнее обучение. Часть торговых центров приостановила свою работу и в помощь жителям развернули пункты временного размещения. Также в Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта. Он прекратил работу на неопределенный срок и сохраняется режим беспилотной опасности в Чувашии. Местным жителям советуют сохранять бдительность. Мы следим за развитием событий и перейдем к еще одной теме для обсуждения. Ну а Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым сайтам. С утра 5 мая в Москве и Питере фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на его работу, причем у разных операторов, также введен на сервисе «Детектор 404». Вот согласно данным этого сервиса, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 утра по Москве. Накануне также ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничении.

0: молодежи все-таки отключают мобильную связь, потому что у нас очень любят говорить о том, что ради безопасности, но реально никто не объясняет, в чем же заключается безопасность, потому что люди видят, что дроны летят так или иначе, и все равно есть какие-то ущерб от этого, и люди считают, что это вводится бесполезно. Вот я что хочу сказать. Дроны состоят из трех частей. Это планер, сам, собственно говоря, вот что летит, это боевая часть, и это электроника. Вот если там на боевую часть, собственно говоря, летательная, мы никак там, она, ее цена определенная, то стоимость электроники, она может быть разной. И если туда встроить просто смартфон, то это будет очень дешево. То есть самая простая по мобильной сети и по GPS навигация, то дроны будут очень дешевые, и их можно будет производить в огромном количестве. Если же вводить вот эти блокировки, то есть если у дрона теряется связь с GPS, теряется связь с мобильной сетью, электронику приходится делать намного дороже. И поэтому таких дронов можно произвести намного меньше. В этом и заключается, собственно говоря, суть этих самых блокировок. Об этом мало кто говорит, об этом мало кто пишет, собственно говоря. Поэтому люди не понимают, ради чего, собственно говоря, блокировки вводятся. Теперь, что касается белых списков. До сих пор, да, есть такая проблема, что до сих пор, к сожалению, ни одна из наших контролирующих органов не разъяснила и не рассказала, как, собственно говоря, туда, во-первых, и попасть. То есть все как бы идет на ручном управлении, все идет по согласованию. Было сказано, что будет введены в несколько этапов эти белые списки. Также было сказано, что эти белые списки будут, они ограничены и бесконечно расширяться не будут. Хотя, честно говоря, вот это я не до конца понимаю, в связи с чем. Потому что технически там особых ограничений не должно быть. Но так или иначе, вот живем с тем, что живем. Почему именно в Москве сказали, что только будут введены, я не понимаю. Но сразу хочу сказать, что лучше не рассчитывать на появление мобильного интернета до конца этого самого. У меня, например, даже дома домашний интернет не очень-то работает.
1: Вот и с этим тоже большой вопрос. А при чем здесь домашний интернет и беспилотники? Здесь тоже есть какие-то возможности, варианты? Если об этом можно говорить, конечно, в нашем эфире. Потому что если с мобильным интернетом и с беспилотником все более-менее понятно, и вы сейчас объяснили, то с проводным домашним как дела обстоят?
0: Здесь, конечно, вопрос сложный, потому что вообще теоретически любая Wi-Fi сеть, она повышает точность навигации. То есть, когда вот даже вы, например, по тем же Яндекс.Картам ориентируетесь, смартфон, если отключить Wi-Fi, смартфон вам скажет, что включите Wi-Fi для более точного позиционирования. Почему это делается? Потому что каждая точка, она имеет свою тоже геопозицию, и они помогают повысить точность теоретически. Однако, во время блокировок те же самые сотовые вот станции, они не отключаются полностью, они просто перестают передавать данные. А геопозиции, собственно говоря, они все равно продолжают передавать. Как это устроено технически, вот в чем заключается, с точки зрения, вот, например, тех же Wi-Fi точек, я точно сказать не могу, как вот это сделано, поэтому я просто не в курсе.
1: Понятно, спасибо большое. Ну и так, спасибо за то, что вы объяснили и рассказали в эфире радио «Комсомольская правда». Чуть больше информации никогда не повредит. Это Андрей Андреевич Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World, был с нами на прямой связи.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим про отпускные. Хотя, вообще-то, май не самый подходящий месяц для отпуска, если смотреть чисто с финансовой точки зрения. И тем не менее, сезон отпусков на носу. Вот Минтруд и решил растолковать россиянам, по каким правилам начисляются отпускные. Как сообщили в ведомстве, работодатель должен перечислить отпускные на счет сотрудника не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня отпуска. Причем в этот срок не включается день выплаты. И если этот самый день выплаты выпадает на выходной или праздник, то работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Конечно, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Главное, не позднее, чем за 3 дня.

0: Условно говоря, если вы решили уйти в отпуск сразу после второй серии майских праздников с 12 мая, то отпускные должны перевести не позднее 8-го. А если уходите с 14 числа, то отпускные вам должны прислать тоже 8 мая, потому что 12 и 13 мая – рабочие дни, а перед ними сразу 3 выходных. При этом не стоит забывать, что у работника есть не только право своевременно получить отпускные, но и определенные обязанности. Если строго следовать Трудовому кодексу, то уходить в отпуск надо в соответствии с графиком, который должен быть утвержден за 2 недели до начала очередного года. Этот график обязателен как для работодателя, так и для сотрудника. Если в графике указаны точные даты отдыха, то писать заявление на отпуск не надо. А если указан только месяц, то заявление понадобится. Как и в случае, если сотрудник хочет отдыхать не по графику. За какой именно срок надо писать заявление, должно быть прописано в нормативных актах организации. Обычно за 2 недели. Иначе бухгалтерия может не успеть выполнить свою обязанность и перечислить деньги за 3 дня до начала отпуска. И еще один важный момент. Если сотрудник вдруг решит пойти в отпуск вне графика, то работодатель имеет право ему отказать. Но есть и исключения, которые перечислены в законодательстве. Например, нельзя отказать мужу, жена которого находится в отпуске по беременности и родам. А теперь вернемся к тому, с чего я начал, к невыгодному маю. Дело в том, что отпускные, которые полагаются за каждый день отдыха, у работника с неизменным доходом в любой месяц года будут одинаковыми, а зарплата за каждый отработанный день каждый месяц меняется. И чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость одного дня. Например, если ваша зарплата 100 тысяч, а в месяце 20 рабочих дней, то каждый ваш рабочий день стоит, правильно, 5 тысяч рублей. А если в месяце, скажем, 22 рабочих дня, то каждый день стоит уже 4545 рублей. Проще говоря, выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше всего. В нынешнем году из оставшихся месяцев это июль. В нем 23 рабочих дня. В июне и августе 21. А в мае всего 19 рабочих дней. Меньше было только в январе. Именно поэтому, с точки зрения отпускных, этот месяц будет невыгодным. Хотя именно в мае авиабилеты и отели часто стоят дешевле, чем летом. Но это уже совсем другая история. И еще сегодня я вам коротко расскажу о новой уловке мошенников. Ну как же без этого? Дело в том, что на днях банк прислал мне такое сообщение. Внимание, новая схема мошенников. Они могут сообщить, что ваш сертификат безопасности устарел или нужно активировать защиту счета. Для этого просят установить приложение с расширением APK по ссылке. И я решил разобраться, в чем суть схемы. На самом деле, настоящий сертификат безопасности выполняет 2 задачи. Шифрует передаваемые данные и подтверждает, что сайт настоящий, а не подделка. Если речь идет о работе в интернете, то браузер сам проверяет, есть ли у страницы такой сертификат. Если все в порядке, сайт получает метку «безопасный». На мобильных телефонах сертификаты безопасности тоже есть. Они нужны для корректной работы программ. А вот к счетам эти сертификаты никакого отношения не имеют. Поэтому слова «сертификат безопасности», «защита счета» — это просто повод добраться до телефона жертвы, запугав ее потерей денег. Вообще, расширение APK расшифровывается как Android Package Kit. Так выглядит установочный файл любой программы для смартфонов на операционной системе Android. Как предупреждают специалисты, главная опасность в том, что после загрузки файла на телефоне появится вредоносное приложение, и мошенники получат полный доступ к содержимому телефона, включая сохраненные логины и банковские пароли. Отсюда вывод. Никогда не открывайте и не устанавливайте файлы с расширением APK, которые вам кто-то присылает.
1: Экономика на Радио КП. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда».

0: Джокер. Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что ответственные с американской стороны за переговоры по Украине вовлечены сейчас полностью в ситуацию на Ближнем Востоке. США внесли в Совбез ООН новый проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Проект резолюции требует, чтобы Иран прекратил атаки, минирование и взимание сборов. Раскрыл количество и местонахождение морских мин, которые он установил, и сотрудничал с усилиями по их удалению, сказал Рубио. Также речь о создании гуманитарного коридора для безопасного прохода судов через Ормуз. С авторами документа вместе с США выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт. И Катар. 5 мая Иран объявил о введении новых правил для прохода судов через Ормузский пролив.
0: О поиске.
2: Крупнейшие российские банки снизили доходность по рублевым депозитам в конце апреля. Средняя максимальная ставка упала до 13% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России по результатам мониторинга 10 ведущих кредитных организаций страны. Финансисты связывают такую динамику с адаптацией рынка к экономическим условиям и достаточным уровнем ликвидности в банковском секторе. Ранее показатель доходности в течение месяца держался выше 13,5%.
0: Об автомобилях.
2: Продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% за первые 4 месяца года. Всего с января по апрель жители страны приобрели почти 385 тысяч машин. Это сообщили в Министерстве промышленности и торговли со ссылкой на данные аналитиков. Доля отечественных марок на внутреннем рынке увеличилась до 62%. При этом спрос на импортную технику сократился. Интерес к российским электромобилям вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
0: О Дне Победы.
2: Эстонские туроператоры открыли специальные поездки в Нарву для просмотра празднования Дня Победы в российском Ивангороде. Жители прибалтийских стран за оплату везут на набережную, откуда открывается вид на праздничный концерт и экраны на российском берегу. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, несмотря на запрет, организаторы запустили целые автобусы из-за высокого спроса. Традиция смотреть торжества через реку зародилась после того, как власти Эстонии демонтировали советские памятники. О погоде. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Днем будет плюс 24-25. Осадков синоптики не обещают. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И к саммиту в Ереване, где ЕС и Армения достигли ряда важных договоренностей. Тут и инвестирование в экономику республики, тут и усиление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Согласно совместному заявлению по итогам вот этой встречи, Евросоюз поддержал европейские устремления Армении и обозначил планы по ослаблению визового режима. Так, это язык канцелярита, это все понятно, но по-другому я не могу это в эфире произнести, ибо это цитата. Ну а премьер Армении Никол Пашинян также призвал Евросоюз помочь в борьбе с гибридными угрозами и заявил, что рассчитывает на поддержку Евросоюза, в частности, в противодействии фейкам. По словам армянского лидера, распространение дезинформации, разжигание ненависти в соцсетях, иногда и в прессе, стало проблемой, в том числе для многих стран Евросоюза. Об этом премьер-министр заявил в ходе встречи с председателем Евросовета Антонио Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Что все это значит? Что можно сказать по итогам саммита в Ереване Евросоюза и Армении? Мы спросим у политолога, эксперта Фонда стратегической культуры, эксперта по Южному Кавказу Андрея Орешева. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Андрей Григорьевич, ну, что вы можете сказать как политолог и эксперт по Южному Кавказу в том числе? Вот этот сбор в Ереване, он был про что, о чем и какие цели преследовал?
4: Ну, следует сказать, что это не первого подобного рода сбор, хотя, наверное, в таком масштабе и значит, с таким представительством это действительно явление, так сказать, достаточно новое. Но я бы хотел обратить внимание на том, что прозападная ориентация Армении и вот армянской внешней политики, она же не сегодня случилась, и даже не в 2018 году, а гораздо раньше. Так что все это имело достаточно серьезные исторические предпосылки. И сейчас, после событий 2020 и 2023 годов вокруг Нагорного Карабаха, просто количество перешло в качество, и люди просто уже особо ничего не стесняются в своих заявлениях, в своих высказываниях. Вот вы перечислили в том числе и заявление господина Пашиняна там, о фейках, о распространении дезинформации. Я хотел бы обратить внимание, что прежде всего именно сам он этим занимается и просто переваливает, так сказать, то, что делает сам, так сказать, на своих противников, на своих оппонентов. Мы прекрасно понимаем, господин Пашинян и его партия «Гражданский договор» готовятся к выборам, и они заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Европейского Союза. Пусть виртуальную, пусть хотя бы отчасти материальную. Там речь шла о $2.5 миллиардов. $2.5 миллиарда фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Вот. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы, значит, создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза. Кстати, не только Европейского Союза. Британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве, союзничестве, или партнерстве, я, честно говоря, не помню. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, и на взгляд некоторых армянских коллег тоже, я с ними полностью согласен, это способ затуманить, значит, тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция. Мы знаем, что там ведутся достаточно серьезные переговоры. Вот господин Мустафаев приезжал, вице-премьер, вице-президент Турции, был сейчас вот в Ереване, а Ильхам Алиев обратился с теплым видеоприветствием. Это же все не случайно, и европейцы все это полностью поддерживают. Ну, это опять-таки, хотим мы того или нет, это некие процессы в русле тех геополитических изменений, которые ускорились, надо это признать, на Кавказе. Ну и не только на Кавказе, но мы сейчас говорим речь об этом регионе, вот за последние несколько лет. А и мы прекрасно понимаем, почему это происходит.
3: Да, к сожалению. Андрей Григорьевич, а как вы относитесь к мнению, что на Южном Кавказе сейчас формируется такой некий антироссийский альянс? Да, с одной стороны Азербайджан и Турция, которых вы упомянули, а с другой ЕС и Армения как раз-то. Но цель и у тех, и у других одна – вытеснить Россию с Кавказа. А вот как они друг с другом будут коммуницировать – это тоже большой вопрос.
4: Ну, ситуация достаточно сложная, более сложная, даже на уровне официальных заявлений. Вот, я что-то не припомню, что на уровне МИД России, скажем, заявлялось о враждебности в отношениях с Турцией, с Азербайджаном, что они хотят вытеснить Россию. Наоборот, мы видим недавнее заседание межправкомиссии в Зонгелане и достаточно тесные экономические контакты. Мы видели, что даже кризис эмоций самолетных, он не привел к какому-либо снижению торгово-экономических связей, значит, между Россией и Азербайджаном. То же самое можно сказать и о Турции, которая является крупным торгово-экономическим партнером России. Другое дело, что у всех свои интересы, и да, Турция и Азербайджан стремятся доминировать на Кавказе, что, так сказать, вызывает вопросы с точки зрения интересов России. Но опять-таки, этот процесс же начался не сегодня, он начался как минимум в 2020 году, вот, в активной фазе, на мой взгляд, а в реальности так и раньше. Вот. Так что, что касается альянсов, может быть, в какой-то форме они существуют, но здесь, как говорится, и российская сторона, я думаю, предпринимает все возможное для того, чтобы избежать неблагоприятного для себя развития событий.
3: Насколько вам кажется велика вероятность того, что Армения в некой перспективе, может быть, даже не очень отдаленной, может стать новой антироссийской витриной Запада? И может быть, даже подобной Украине, в конце концов, да, или даже более успешной?
4: Подобной Украине, я думаю, нет, потому что, так сказать, Армения небольшое все-таки государство. Ну, определенные процессы происходят. Вот. Я думаю, что Армения может стать витриной для некоторой части политически активных сообществ, которые, так сказать, завязаны на интересы Запада. Мы знаем, так сказать, что действует достаточно много неправительственных организаций различных. Но в то же время, даже если мы смотрим на ангажированные Западом опросы общественного мнения, то большинство граждан, они не стремятся к тому, чтобы становиться каким-либо плацдармом и чьей-либо витриной. Они выступают за сбалансированные отношения.
3: Дай это Бог, Андрей Григорьевич, спасибо большое. Андрей Наришев был с нами на прямой связи, а далее сюжет Юрия Кораблева про социальные сети.
5: Зумеры предпочитают листание соцсетей сексу. Согласно результатам недавнего исследования, каждый восьмой представитель поколения Z считает, что думскроллинг доставляет больше удовольствия, чем близость с партнером. Еще четверть не видят разницы между этими процессами. Ученые считают, что листание ленты и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но соцсети не требуют от потребителя практически никаких усилий. К тому же это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Помимо притягательности соцсетей, проблема еще и в самой теме секса, точнее ее доступности, говорят эксперты. На сегодняшний день любой подросток может узнать об этом столько, сколько подростку 20-30 лет назад и не снилось. Поэтому, насыщаясь информацией об этом мире, парни и девчонки попросту перестают им интересоваться, рассказала радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
6: тема секса, она сейчас настолько доступна, то есть любой, если его эта тема интересует, он может получить любую информацию в интернете, он может посмотреть разные фильмы, если, допустим, в наше время, да, это, скажем, был запретный плод, и он был сладок, то есть информации было мало, и мы что-то там узнавали друг от друга, то сейчас все на поверхности лежит, и уже такого интереса вот с этой стороны у них нет. Все, что нужно, они узнали, все, что нужно, они попробовали, поэтому эта тема для них не является такой важной.
5: Помимо этого изменился эмоциональный фон. Молодежь постоянно испытывает серьезную нагрузку на учебе, работе, в семье и социуме, и у нее попросту не остается сил на выстраивание отношений, и уж тем более интимных, отметила Евгения Слепченко.
6: Сейчас очень стрессогенное время. Все время что-то происходит, какие-то события разные, все более высокие требования, экзамены, требования эти повышают. И вот этот стресс, вот эта интеллектуальная нагрузка, она действует против физиологии. У организма ресурс один. Этот ресурс в основном уходит на эту борьбу со стрессом, на учебу, на дополнительные занятия. И, к сожалению, да, вот эти вот отношения, до них не доходит энергия.
5: Согласно результатам опросов, около 45% зумеров признались, что проводят с телефоном более 6 часов в день. Более 90% жертвуют сном ради просмотра новостей. А каждый пятый игнорирует основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
8: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
10: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Ну что ж, помните, не так давно мы спасались от снега, думали, когда же он закончится, сколько можно. Ну а теперь в центральный регион России тепло наконец-то добралось. Если синоптикам верить, то всю ближайшую неделю на улице будет больше 20 градусов. Что это означает? Что в автомобилях как минимум станет жарко и душновато. И вот тут самое время вспомнить не о погоде, а о том, как правильно использовать кондиционер в авто, чтобы совсем не разориться и на заправках, и одновременно не заболеть. По этому поводу материал опубликован на портале kp.ru. «Охлаждаемся правильно», гласит заголовок, как грамотно использовать кондиционер в автомобиле. Были опрошены автоэксперты. Автором этого материала, автоэкспертом «Комсомольской правды» Николаем Мысиным, который с нами на прямой связи находится. Николай, я вас приветствую, здравствуйте. Ну, давайте, выкладывайте все секреты.
11: Да, на самом деле секретов не так много. Действительно, сейчас наконец наконец-то можем и порадоваться теплому весеннему солнышку. Вот. И в машинах температура частенько оказывается выше, чем обычно на улице, особенно если машина постояла где-нибудь под прямыми солнечными лучами, а если она еще и черная, то совсем в ней хорошо, в кавычках, может быть, перед началом движения. Так что, конечно, кондиционер снова становится нашим лучшим другом. Вот. Но действительно, как говорится, надо использовать его грамотно, там, учитывая некоторые нюансы. Например, распространенная ошибка — это включить, ну не то, что даже ошибка, да, скажем так, естественное желание, когда садишься в раскаленный салон, это максимально все включить кондиционер на самую низкую температуру из возможных и, соответственно, на самые мощные обороты вентилятора. Вот обычно все-таки советуют этого не делать, и если есть возможность, например, довериться автоматике, потому что кондиционер не сильно быстрее охладит автомобиль в таком случае, чем если на нем будет выставлена обычная, привычная температура, с которой вы всегда ездите, да, на которой вы привыкли. Вот. Сэкономит это там, допустим, может быть, он на минуту быстрее салон охладит, но бензина съест на порядок больше, работать будет тоже интенсивнее, все это так или иначе повлияет в конечном счете на износ механизма. Вот. Поэтому, когда уж совсем салон раскалился, проще на минутку-другую открыть окна, двери, чтобы выпустить, так сказать, вот этот горячий воздух, да, на улицу, и потом уже закрывать, соответственно, и окна, двери, чтобы не охлаждать вместе с салоном ту самую улицу, и уже включать кондиционер в обычном режиме. Вот. Ну и, в принципе, если тоже мы говорим кондиционер, подразумеваем, как правило, климат-контроль, потому что на современных машинах он есть почти на всех, наверное. Вот. Более того, есть там и двухзонный климат-контроль, и даже трехзонный климат-контроль. Это уже зависит, конечно, от стоимости автомобиля, ее класса и так далее. Вот. Тем не менее, в общем, если такая штука есть, то проще доверять всегда автоматике, то есть установили температуру, врачи говорят, что самое оптимальное — это там 22-24 градуса. Но, конечно, все индивидуально, если кому-то хочется похолоднее, может похолоднее. И, соответственно, и не играемся с регулировками, куда надо направить воздух, там на окно, в ноги или в лицо. Ну, в лицо, кстати говоря, направлять не советую, потому что есть риск довольно быстро простудиться. Вот, болеть в такую погоду, наверное, очень уж совсем обидно. Хочется гулять, а не лежать дома с больным горлом и насморком. Вот, а, соответственно, там, и тем не менее, в общем, пусть все эти потоки, пусть интенсивность обдува выбирает автоматика, ее этому специально научили на заводе, как показывает практика, она справляется с этим лучше, чем человек.
3: Ну, все равно как-то подготовить кондиционер, наверное, к сезону жары, пусть тут нам похолодание опять грезит, да, но лето-то вот оно уже фактически. Так что что нужно сделать, что нужно знать, о чем нельзя забывать, чтобы, ну, знаете, кондиционеры иногда пахнут неприятно, вот если за ними не ухаживать долго.
11: Да, да. Ну, понимаете как, есть вещи, про которые мы вспоминаем раз, там, два в год, когда меняется сезон с летнего на зимний, либо с зимнего на летний. На самом деле, если машина, ну, скажем так, не совсем уж древняя, ну, на совсем уж древних, наверное, и кондиционеров не стоит, вот, и если за ней грамотно следят и вовремя обслуживают, то проблем особых не возникнет, соответственно, не потребуется каких-то дополнительных манипуляций. Проблема спёртого воздуха, затхлости и так далее, она действительно может возникнуть, особенно у тех людей, кто, например, не использует кондиционер зимой. Ну, казалось бы, да, зачем кондиционер? Он же только на охлаждение работает, зачем он нам зимой, когда и так холодно? Вот, поэтому многие его не включают. Тоже это не вполне правильно, да, это позволяет сэкономить там, не знаю, какой-нибудь литр-полтора бензина при пробеге на 100 километров, вот, но автоматика, кстати говоря, не очень любит работать с включенным кондиционером. Тоже климат-контроль без включенного кондиционера нормально работать не будет даже зимой. Ну и кроме того, кондиционер он подсушивает воздух, то есть он предотвращает запотевание окон. Так что я на самом деле советую зимой с ним ездить. Вот. Тем не менее, если не ездить, да, то застаивается, скажем так, воздух, размножаться начинают бактерии во всех вот этих патрубках, в системах воздуховода, в фильтрах, если их давно не меняли. И, конечно, некие манипуляции там по прочистке вот этих систем ну, не то чтобы требуются, да, но они могут быть полезны. Они могут быть полезны именно с точки зрения дезинфекции и, скажем так, чтобы воздух стал в машине посвежее. В принципе, это можно сделать и самому. Продаются специальные аэрозоли, там пенные составы, есть их много. На самом деле, тут, как говорится, интернет подскажет, есть подороже, подешевле. Вот, можно самому попробовать все это закачать, там, хоть даже и через системы, через дефлекторы обычные в салоне. Вот, можно не мучиться, да, если не знаешь там каких-то нюансов, деталей, и попросить сделать это соответствующих сотрудников на сервисе. Стоит, в принципе, не сильно дорого. Ну, я, честно говоря, лично никогда не пользовался, вот, но, насколько я мониторил цены и советовался с коллегами, там, с товарищами, в принципе, несколько тысяч рублей процедура может обойтись. Ну, такие не самые, вроде как, космические страшные деньги.
3: А вот космические страшные деньги я хочу, пока у нас есть время, еще обсудить. Тут же рост цен на системы климат-контроля пророчат, да? В прошлом году он вырос почти на 21%, и говорят, что в этом году будет не ниже. С этим как бы...
11: У нас на все растут цены, по-моему, на что они только не растут. Но, знаете, если применительно к автомобилям говорить про систему климат-контроля, сложно выделить какую-то опцию, которая вот там дорожает или дешевеет, к сожалению, там, вряд ли вообще что-нибудь. Вот. А вот что сильнее там дорожает из опций в автомобиле, ну, сказать довольно сложно, потому что машины в принципе у нас дорожают в среднем вот в районе инфляции, да, в рамках инфляции там на в пределах 10% в год. Соответственно, дорожают и эти самые опции. Кондиционеры же мы в принципе не ставим, это не магнитола. Если, допустим, машину без магнитола, так сказать, с аудиоподготовкой еще можно найти, но в основном это будет, наверное, какая-нибудь «Лада Гранта» или «Лада Нива». Вот. Но теоретически, да, есть еще такая вероятность купить машину без магнитола, магнитолу купить отдельно и установить там самому или на сервисе.
3: Ну, да.
11: Кондиционер все-таки так не ставит, да? Кондиционер уже он либо стоит сразу с завода, грубо говоря, либо нет.
3: Насколько это несущая конструкция, как говорится.
11: Ну, что-то, да, что-то в таком духе. Ну, понятно, что можно и баху подковать, и кондиционер вмонтировать, если его не было. Но все-таки это такое.
3: Да, Николай, спасибо огромное. Это Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды». Потепление и кондиционер в салоне автомобиля обсудили. Правительство утвердило поправки, которые изменят порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Например, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Ну, а автомобильную тему продолжим в нашей рубрике «Под капотом».
12: Рекламно-информационная программа.
13: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
14: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Думаю, мало кого радует, когда автоматическая трансмиссия начинает дергаться. Обычно водители, почувствовав пинки коробки, впадают в панику. И эти эмоции понятны, ведь любая поломка КПП – гигантские расходы. Однако, если гидромеханическая коробка начала дергаться при переключениях, это еще не значит, что все пропало. Для начала надо хотя бы поверхностно разобраться в причинах такого поведения. Вполне может быть, что дерготня происходит из-за низкого уровня масла. Такие проблемы случаются на некоторых моделях. Лечится элементарно доливкой жидкости. Роботизированная трансмиссия на деле оказывается не такой капризной, как они и думают. Чаще всего дергаются однодисковые роботы. Это и понятно. Прерывание потока мощности при переключении неизбежно, ведь работает такая коробка, как обычная механика, с той лишь разницей, что у нее есть автоматический механизм переключения передач. Такие роботы не популярны из-за того, что водитель должен к ним подстраиваться. Тем не менее, они встречаются, например, на старых французских моделях. Так что нервного поведения здесь опасаться не стоит, а ресурс такого робота вполне себе солидный. Другое дело коробки с двойным сцеплением. Дерганное поведение – часто признак скорого ремонта, но не всегда. Не сильные вибрации можно исправить перепрошивкой программы управления коробкой, либо поменять масло и почистить картер трансмиссии. А если рывки появляются при переводе селектора из режима «паркинг» в «драйв», то нужно осмотреть опоры двигателя и коробки передач. Вероятнее всего, они уже изношены и требуют замены. Если это так, то ремонт получится не таким дорогим, ведь трансмиссию перебирать не придется. Но в любом случае, если вы почувствовали пинки в коробке передач, и неважно, АКПП это робот, вариатор или МКПП, то обязательно залейте в трансмиссионное масло специальный состав «Супротек». Он предназначен для восстановления характеристик и продления срока службы коробок любых типов. Применение состава за счет восстановления масляного насоса позволит устранить рывки при переключении передач, снизить гул и вибрацию при работе агрегата, снизить расход топлива и продлить срок службы агрегата. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
13: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Реклама.
15: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
17: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению, мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной, мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
18: Цели военной операции «Эпическая ярость» в Иране были достигнуты. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил госсекретарь США Марко Рубио. Теперь Штаты приступили к операции «Проект свободы», сказал он. Несколько дней назад Дональд Трамп в письмах к лидерам Конгресса страны сообщил о прекращении враждебных действий против Ирана. До этого представитель Демократической партии в Сенате Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива крайне тревожная, поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери. Германия ускоренно наращивает военный потенциал и готовится к возможной войне с Россией. Об этом заявил СМИ посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, в Германии значительно усиливают финансирование оборонной сферы за счет бюджетных и заемных средств. Нечаев добавил, что немецкие власти отвергают утверждение о превращении страны в участника конфликта на Украине. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркивала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать главной военной силой Европы.
13: О выборах.
18: Власти Гагаузской автономии Молдавии решили отменить выборы в народное собрание, запланированные на 21 июня. Об этом сообщил вице-председатель парламента Георгий Лейчо. По его словам, подготовить выборы в оставшееся время невозможно, даже при условии снятия ограничений со стороны Кишинева. Он уточнил, что новую дату проведения голосования определят после переговоров со столицей.
13: О школе.
18: 20 тысяч российских школ получат современное оборудование для кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства до конца года. Учебные заведения закупят новые средства обучения и воспитания за счет государственных субсидий. Об этом сообщили в Минпросвещении. В следующем году ведомство планирует также обновить техническую базу в классах химии, биологии и математики. Ранее министерство уже обеспечило необходимым инвентарем кабинеты труда и основ безопасности Родины в 23 тысячах школ.
13: Обо всем.
18: Четверть россиян читают книги во время сбоев в работе интернета. Еще 26% опрошенных занимаются домашними делами, уборкой или ремонтом. Такой опрос провела «Комсомольская правда». Как отмечается, вне сети каждый пятый предпочитает проводить свободное время за просмотром телевизора. Меньше всего респондентов выбирают прогулки на свежем воздухе или занятия спортом. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Как под Туапсе спасают кошек и собак после нефтяного дождя, обсудим материал «Комсомолки». Число заразившихся хантавирусом пассажиров круизного лайнера «Хондиус» выросло до 7. Что же это за болезнь? С 1 мая на российских автозаправочных станциях начали действовать обновленные регламенты. Пройдемся по ним подробнее. Эти и другие темы обсудим в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, а пока откроем наш портал kp.ru. И здесь опубликован материал сегодня в рубрике «Общество» с заголовком «Не прощу себе, что не дала им шанса на жизнь. Как под Туапсе спасают кошек и собак после нефтяного дождя». Дело в том, что турбаза под Туапсе как раз и стала местом спасения домашних и не очень животных. Собак и кошек имеется в виду после атак беспилотников Украины. Автор этого материала Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Она и находится с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте. Чуть подробнее о вашем материале. Что удалось выяснить? Что вас поразило?
19: Здравствуйте. Целый день провела в приюте для животных, для бездомных животных. Туда привозят уличных собак и кошек, которых как раз вот волонтеры отмывают от мазутных нефтяных пятен. Ну и потом лечат их, потому что практически каждое животное уже получило очень хорошую дозу такой отравы, яды, потому что и пили из грязных луж, и себя пытались каким-то образом вылизывать от этой грязи. Поэтому, конечно, у многих уже и печень больная, и проблемы с бронхолегочной системой. Это волонтеры вместе с ветеринарами лечат, спасают этих животных. И там, и вот на этой турбазе, где когда-то, допустим, вот этих в душевых люди смывали морскую соль, там сейчас вот моют, отстригают и лечат животных. В номерах, из номеров убрали, разумеется, все кровати, всю мебель. Там сейчас стоят большие клетки такие просторные, и в каждой клетке, соответственно, по собачке или по кошечке. Вот достаточно, конечно, такая картина трогательная, потому что мы и гуляли с собаками, и за кошечками ухаживали, там кормили и так далее. И собак пытались каким-то образом вычесывать. У некоторых еще такие сухие, сухой мазут остался. И вот нужно тоже его вычесывать, состригать. Ну, в общем, такая работа сложная, тяжелая. Некоторые волонтеры там просто круглосуточно находятся, потому что там постоянно нужна помощь. Тех же собак нужно 3 раза в день выгуливать. Не возьмешь же там сразу на поводок 3 собак. То есть, разумеется, только с одной идешь. А их там находится там больше 60 собак прошло через этот приют. И около 50 кошек. Часть из них уже пристраивает. И вот это сейчас самая большая проблема, потому что, разумеется, нужно куда-то девать этих животных. Обратно на улицу их не выпустишь. Уже как-то жалко такое ухоженное животное снова на улицу выпускать, чтобы оно там голодало, жило как-то так в таких условиях, мягко говоря, некомфортных. Поэтому нужно их каким-то образом пристраивать. Я вот всех радиослушателей, кто нас сейчас слушает, просто призываю зайти на сайт, почитать мою публикацию или хотя бы пролистать ее до конца. Там, во-первых, там есть фотографии. Вы можете заглянуть в глаза этим животным. Вдруг кто-то вам понравится. А если вам кто-то понравился, пролистайте публикацию до конца. Там есть телефон горячей линии вот этого приюта, по которому можно просто позвонить и сказать, что вот мне понравилось такое-то животное, как я могу его забрать. Вам обязательно расскажут, помогут и я думаю, даже доставят.
3: А, Наталья, расскажите немного о тех людях, которые организовали вот этот приют, где спасают бездомных и пострадавших от нефтяных продуктов, нефтяных животных. Откуда появились эти люди? Хватает ли им рук? Это, может быть, им помощь нужна?
19: Вы знаете, это зоозащитники. Все это на местном уровне. Даже та же самая хозяйка турбазы, которая предоставила, которая вот получается не к летнему сезону готовится к приему, туристов, а отдала под нужды животных вот всю свою турбазу и, собственно, лишила себя дохода вот на какое-то, да, время. Она, то есть она тоже из зоозащитников. Плюс с ней, ну вот, те, кто там работает, это тоже люди, которые каким-то образом вот к зооволонтерству причастны. Например, женщина, которая считается у них главной по собакам, Елена, она уже 5 лет занимается зооволонтерством именно по отношению к бездомным собакам. Поэтому люди приехали разные. То есть они кто-то местные, кто-то приезжает откуда-то. И вообще здесь есть волонтеры из разных городов России. Вот в частности сейчас я нахожусь на территории детского сада, который хорошо пострадал во время нефтяных дождей. Здесь очень, здесь до сих пор вот вся плитка в мазуте, там детские все горки, приспособления, лазалки. Вот мы сейчас вместе с волонтерами все это отмываем. Вот я сделала перерыв вот только на разговор, чтобы выйти на разговор с вами, чтобы выйти в эфир нашего радио. И вот мы это все отмываем. И рядом со мной просто работает женщина, которая приехала из Новосибирска. Она здесь уже 4-й день и помогает, тоже уже в приюте для животных поработала. Сегодня сюда с волонтерами вместе приехала. И вот мы здесь пытаемся каким-то образом помогать, насколько можем.
3: Наталья, скажите, пожалуйста, ну нефть просто так не отмывается? Есть какие-то спецсредства, хватает ли их? Может быть, и здесь тоже есть какая-то нехватка? Откройте
19: здесь
3: секрет.
19: Здесь всего этого хватает. Uh-huh. Всего подвозят и щетки, и губки специальные металлические, и химию, и перчатки. Вот, правда, сейчас у нас тут мы ждем резиновые перчатки, когда подвезут, потому что выяснилось, что забыли просто их из штаба взять. Uh-huh. Сначала работали в матерчатых перчатках, потом, ну, тут приехал руководитель, строго-настрого запретил нам это сделать, ставил помыть руки и ждать резиновые перчатки. Вот мы сейчас должны буквально с минуты на минуту их подвести.
3: Сколько сейчас четвероногих несчастных ожидают своей очереди на помывку? Примерно можете оценить?
19: Вы знаете, атаки же прекратились, и в последние дни город живет спокойно, поэтому уже всех отмыли практически. Там неотмытыми остались только, частично неотмытыми остались только те животные, которым просто сейчас по состоянию здоровья, ну, нельзя в душ никак. Например, котик Робин Ласковый, у него гнойный ринит, его сейчас, ну, никак нельзя мыть, его надо, он все время чихает, у него нос все время течет, поэтому сначала надо закончить его лечение, а потом уже вот мыть. Поэтому вот только так, вот такие вот есть котики. Кому просто по состоянию здоровья нельзя, котики или собачки.
3: Наталья, спасибо вам большое. Не смею вас более задерживать. Спасибо за ваш материал, за то, что вы делаете. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Напомню, зайдите и прочтите материал на сайте kp.ru, в котором есть информация, как стать волонтером, как помочь и как забрать уже спасенных животных. Не прощу себе, что не дала им шансы на жизнь, как под Туапсе спасают кошек и собак после нефтяного дождя. В другой теме. Число заразившихся хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius выросло до 7. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В организации отметили, что 2 случая заражения уже подтвердили лабораторно, остальные 5 подозреваются в инфицировании. В том числе 3 летальных исхода, 1 пациент в критическом состоянии и 3 человека с легкими симптомами, указывается в тексте. Смертельный вирус, напомню, выявили на борту круизного лайнера, который курсирует в Атлантическом океане. 3 человека, как вы слышали, уже погибли, и предполагаемая причина их смерти как раз хантавирус. Все подробности в нашем сюжете далее в эфире.
20: На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка смертельного вируса. Судно MV Hondius и 150 пассажиров на борту вышли 3 недели назад из аргентинского города Ушуая в Кабо-Верде. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Первым заболевшим оказался 70-летний мужчина. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги. В итоге под медицинским наблюдением оказались 6 человек. Трое из них в результате скончались, в том числе пожилая пара, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Лабораторные исследования показали, что один из пассажиров заразился хантавирусом. Статус остальных заболевших уточняется. По словам ученых, хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов. При этом хантавирус очень опасен. При отдельных формах инфекции летальность может достигать 40-50%, рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
1: Вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков. Этот вирус передается от мелких грызунов, как правило, степных грызунов. Полевые мыши, полевки – вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных. Болезнь эта тяжелая, может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен в этот хантавирусный кардиопульмональный синдром, там до 50% может быть летальность.
20: В Роспотребнадзоре уже поспешили заявить, что контролируют ситуацию с заражением пассажиров лайнера. В пунктах пропуска в нашу страну уже появились диагностические тесты для хантавируса, чтобы не допустить завоз опасной инфекции. Однако медики отмечают, что как таковой хантавирус уже известен отечественным ученым. Ежегодно им заражаются 1000 россиян. В первую очередь это жители Урала и Сибири. Но рисков возникновения эпидемии нет, так как от человека к человеку эта инфекция не передается, подчеркнул Анатолий Альштейн.
1: Эпидемии этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то тысячи людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
20: На данный момент лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде в районе столицы Прая. Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложняет оперативную эвакуацию. Компания же, владеющая судном, заявила, что занимается решением серьезной медицинской проблемы на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям. Вместе с этим рассматривается и возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос, у некоторых даже в 3 раза. Подробнее через 2 минуты.
13: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
21: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
13: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе
2: рекомендую.
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Продолжаем с новыми темами. Ноутбуки, компьютеры и накопители от Acer, Asus, Samsung, Hewlett-Packard и ряда других производителей запретят возить в Россию параллельным импортом. Ограничение заработает уже 27 мая. Как это скажется на рынке компьютерной техники и ценах на нее, расскажет подробнее Василий Воронин.
6: Меньше чем через месяц Минпромторг ограничит ввоз ряда брендов компьютерной техники параллельным импортом. Решение ведомства вступит в силу 27 мая. Ограничения коснутся таких крупных брендов, как Acer, Asus, HP, Samsung и многих других. Под запрет попадают компьютеры, ноутбуки, серверные компоненты и накопители этих брендов. В Минпромторге пояснили, что решение об исключении продукции из перечня параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации. То есть запретить поставлять что-то можно, если в стране появится отечественный аналог, который сможет заменить иностранную продукцию, или же появится другой способ поставки этой техники в Россию. Именно такой ввоз по дистрибьюторским контрактам с производителями и ожидается, заявили эксперты. Поэтому необходимость в параллельном импорте попросту отпала, заявил радио «Комсомольская правда» главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
23: Уже существуют другие каналы поставок, более прямые, более контролируемые, как со стороны производителя, так и со стороны дистрибуторов. И просто исчезла необходимость осуществлять поставки таким кривым способом, потому что, в общем-то, параллельный импорт – это не то чтобы лотерея с точки зрения качества, но там очень много подводных камней, которые бьют по потребителю. А вот эти бренды уже давно наладили более адекватные схемы поставок, и, в общем-то, я думаю, ничего на самом деле не изменится.
6: В то же время некоторые аналитики все же опасаются, что техника от этих производителей заметно вырастет в цене. Те же Acer или Asus еще в 2022 году прекратили официальные поставки в Россию, и о возвращении пока

0: светло-серый и темно-серый рынки. Отличаются они тем, что устройства со светло-серого рынка де-факто поддерживаются производителями, хоть официально эти компании и не присутствуют у нас, а работают через партнеров. Темно-серый рынок – это небольшие компании, которые ввозят технику без гарантии, без поддержки и поэтому могут продавать ее дешевле, чем светло-серый импорт. Как это отразится на рынке? Как обычно, все станет дороже, так как пропадут дешевые устройства без гарантии, а конкуренции на светло-сером рынке станет меньше.
1: К тому же, о том, что техника этих брендов не исчезнет с полок магазинов, говорит и то, что отечественная технологическая отрасль на настоящий момент не готова к полному отказу от этой продукции. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Еще одна тема. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка. Кстати, у некоторых даже в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Подробности у Юрия Кораблева.
3: Туроператоры подвели предварительные результаты продаж туров по Грузии на весну и лето. Отмечено заметное увеличение интереса к стране. Количество бронирований выросло от 15% до рекордных 200% в зависимости от компании. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
4: Что происходит с ценообразованием? Дело в том, что грузины нам дают цены в долларах и в евро, в рублях не дают. А российский рубль за последний год укрепился по отношению к евро, да и к доллару, больше, чем на 30%. То есть рубль резко подорожал. А грузины не поднимают цены. Вот они как давали нам условно там 3 звезды 50 долларов в день, 4 звезды 80, а 5 звезд там 100 долларов в день на двоих там завтраками за номер. Они так и продолжают давать. Они там поднимают, ну пусть на 2-3% в долларах. Что делают российские ательеры в том же Сочи? Они в рублях поднимают на 10-15% цены в рублях, а рубль при этом сам по себе дорожает. И получается, что цена сейчас в Грузии, например, в том же Батуми, дешевле, чем в Сочи, на аналогичные там 3 звезды, 4-5 звезд, на 30, а иной раз даже на 40%, если мы говорим про 5-звездочные отели. У нас 5 звезд в Сочи стоят, если перевести в доллары, 400 долларов в сутки, 500 долларов в сутки. Вот такие цены. В Грузии нет таких цен. Там 200-250 долларов – это самые дорогие лакшери 5 звезд стоят.
3: Рубль в прошлом году укрепился на четверть к валютам ближнего зарубежья, а в этом году уже на 10%. В свою очередь, российские ательеры поднимают цены на 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Еще одна причина активного роста грузинского направления – развитие авиасообщения, отмечает Александр Макарчан.
4: Мы видим значительное расширение потоков в Грузию, именно связанное с ростом авиаперевозки. Причем расширяются как российские авиакомпании, так и грузинские авиакомпании. Большинство людей, понятно, что в Грузию пока нет, у нас, к сожалению, ЖД-сообщения с Грузией. Большинство людей, примерно 80% людей, россиян, я сейчас имею в виду, прибывает в Грузию самолетом. И из-за того, что сейчас относительно недорогие билеты, растет география полетов, да, уже больше, чем 10 городов авиасообщения связывают российских с Грузией. Поэтому действительно люди едут.
3: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Певица и актриса Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. О том, как она строила свою карьеру, снялась в «Братья 2» и пережила развод, а также онкологию, вспомнил Егор Волгин.
5: Певица, актриса и солистка группы «Мираж». 5 мая свой 60-летний юбилей отмечает Ирина Салтыкова.
6: Мир

Родилась будущая звезда в 1966 году в городе Донской Тульской области. С детства родители прочили Ирине судьбу спортсменки. Она активно занималась художественной гимнастикой, занимала призовые

места на соревнованиях и даже выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Однако, после того, как Салтыкова окончила 5 класс, ее семья переехала в Новомосковск. В результате девочка бросила гимнастику, о чем позже не раз жалела. Музыкальная карьера же у Ирины стартовала лишь в 22 года, когда она познакомилась со своим будущим мужем и солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. В 1988 они на дискотеке знакомятся с руководителем группы «Мираж», который как раз искал замену ушедшей из коллектива Натальи Ветлицкой. В результате Ирина проработала в группе полгода. Вскоре она решила развивать сольную карьеру, а в «Мираже» ее заменила Татьяна Овсиенко.

Однако сольному дебюту Салтыковой предшествовали непростые годы. Она была вынуждена торговать одеждой и косметикой, пробовала себя в формате варьете. Отношения с мужем начали серьезно портиться. Мужчина злоупотреблял спиртным и поднимал руку на супругу. Для записи первого альбома «Серые глаза» в 1995 году она закладывает драгоценности и квартиру в Москве. Провокационный и нарочито сексуализированный видеоклип к одноименной песне попал в телеэфир, и певицы начали поступать предложения от разных звукозаписывающих компаний о покупке альбома. В результате дебютная пластинка стала бестселлером. Уже через год Ирина выпускает второй альбом «Голубые глазки». Клип на заглавную песню был даже запрещен к показу на ОРТ за излишнюю эротичность.

0: Неудивительно, что чуть позже Салтыкова появилась на обложке журнала Playboy. Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз. Следующий альбом получает название «Алиса» в честь дочери, которая осталась у Ирины после неудачного брака. В нем певица решила смягчить свой имидж и добавить романтичных композиций. В результате пластинка продалась лучше, чем предыдущая. А в 2000 году Ирину приглашают на роль девушки главного героя в фильме «Брат 2». Как рассказывала певица, Балабанов лично предложил сняться Салтыковой в его картине. Она дала свое согласие, но за немалую сумму – $3000 за один съемочный день.
1: Извините, не подскажете, где 10-я студия?
2: Боря, все нормально. Какая?
1: 10-я студия.
2: А это не здесь.
1: ТВ-6.
2: Это не здесь. Это прямо по коридору, потом направо, там лифты. Еще раз направо, еще один этаж. Ваня Демидову, привет.
1: От кого?
2: Как тебя зовут, красавчик?
1: Данила. А это кто это?
3: Салтыкова.
1: А звать-то?
3: Борис.
1: Не ее.
3: Ирина.
0: За свою творческую карьеру Салтыкова успела выпустить 7 студийных альбомов, сняться в нескольких фильмах, пережить неудачный брак и даже побороть онкологическое заболевание. Сегодня Ирина живет в трехэтажном особняке на Рублевке и владеет той самой квартирой на Пречистенке, где снималась вместе с Сергеем Бодровым в «Брате». При этом певица не завязала с музыкой. Периодически она становится участницей различных шоу, вроде «Суперстар», «Возвращение» и «Аватар». К тому же она помогает развивать музыкальную карьеру дочери, которая в 2019 году даже исполнила кавер-версию на песню матери «Серые глаза».
4: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
2: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие — это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, потому что Христос — это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
3: Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области, готова к любым сценариям развития ситуации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, внимательно отслеживаем все эти тенденции и приготовления, учитываем их в нашем оборонном планировании. В декабре 25-го Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Политический кризис в Румынии может стать серьезной проблемой для киевского режима из-за роста влияния антиукраинской партии. Об этом сообщают польские СМИ. Эти опасения связаны с тем, что в вопросах общественного мнения лидирует политическая партия «Альянс за объединение румын», которая способна снизить объем помощи, поставляемой Киеву.
0: Об авиации.
4: Импортозамещенный самолет «Суперджет-100» может выйти на регулярные рейсы уже к концу года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая серийная машина прошла заводские испытания, и производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных судов идет, но не так, как бы хотелось. Корпус МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори. Студенты факультета вычислительной математики и кибернетики временно прекратили очные занятия после болезни одного из сотрудников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства уже начали эпидемиологическое расследование и проводят экстренную вакцинацию всех контактных.
0: Обо всем.
4: Магаданские волонтеры взяли на попечение трех истощенных тюленят. Специалисты Центра спасения морских млекопитающих нашли их на побережье Охотского моря. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Там отметили, что животные остались без матерей из-за аномально теплой зимы и раннего таяния льдов. Тюлени проведут в реабилитационном центре около полутора месяцев, пока не наберут вес и не научатся самостоятельно охотиться. И о погоде. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 24-25, осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 6 градусов, днем будет до 11 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Заболевшие на круизном лайнере подцепили вирус еще до посадки на борт, заразившихся уже семеро. Риск цифрового слабоумия в российском вузе разрешили использовать на занятиях искусственного интеллекта. Из-за ИИ люди стали больше работать. И несколько отечественных проектов, хиты от Netflix и даже аниме, названы сериалы, которые наши люди смотрели активнее всего. Супружеская пара с круизного лайнера «Хондиус», у которой проявились симптомы хантавируса, были инфицированы еще до посадки на судно. Об этом заявила исполняющая обязанность директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям, и их профилактике Всемирная организация здравоохранения. Они всегда ко всему готовы. Мария ван Херкхофе. Мы, говорит она, предполагаем, что заражение произошло вне судна, и они поднялись на борт круизного лайнера, уже будучи инфицированными. В пользу этой версии, отметила Керкхофе, говорит то, что продолжительность инкубационного периода хантавируса может длиться от 1 до 6 недель. Ну, то бишь, на лайнере вряд ли с крысами пообщались дохлыми. Первые заразившиеся поднялись на борт лайнера в Аргентине. Вот так. Ранее стало известно, что число заразившихся хантавирусом пассажиров этого лайнера

0: Мера уже выросла до 7, сообщили там же Всемирная организация здравоохранения, отметив, что 2 случая заражения подтверждены лабораторно, ранее был 1. Остальные 5 пока подозреваются, они в подозреваемых в инфицировании. В числе 3 летальных исхода, 1 пациент в критическом состоянии и 3 человека с легкими симптомами. Смертельный вирус выявили на борту круизного лайнера, курсирующего в Атлантическом океане. Погибли уже 3. Предполагаемая причина их смерти – тот самый злобный хантавирус. Подробности далее в нашем сюжете.
1: На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка смертельного вируса. Судно MV Hondius и 150 пассажиров на борту вышли 3 недели назад из аргентинского города Ушуая в Кабо-Верде. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Первым заболевшим оказался 70-летний мужчина. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги. В итоге под медицинским наблюдением оказались 6 человек. 3 из них в результате скончались, в том числе пожилая пара, а 1 в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Лабораторные исследования показали, что 1 из пассажиров заразился хантавирусом. Статус остальных заболевших уточняется. По словам ученых, хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов. При этом хантавирус очень опасен. При отдельных формах инфекции летальность может достигать 40-50%, рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
2: Вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков. Этот вирус передается от мелких грызунов, как правило, степных грызунов. Полевые мыши, полевки, вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных. Болезнь эта тяжелая, может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен в этот хантавирусный кардиопульмональный синдром, там до 50% может быть летальность.
1: В Роспотребнадзоре уже поспешили заявить, что контролируют ситуацию с заражением пассажиров лайнера. В пунктах пропуска в нашу страну уже появились диагностические тесты для хантавируса, чтобы не допустить завоз опасной инфекции. Однако медик отмечает, что как таковой хантавирус уже известен отечественным ученым. Ежегодно им заражаются 1000 россиян. В первую очередь это жители Урала и Сибири. Но рисков возникновения эпидемии нет, так как от человека к человеку эта инфекция не передается, подчеркнул Анатолий Альштейн.
2: Эпидемии этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то 1000 людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
1: На данный момент лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде в районе столицы Прая. Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложняет оперативную эвакуацию. Компания же, владеющая судном, заявила, что занимается решением серьезной медицинской проблемы на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям. Вместе с этим рассматривается и возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Ну, в связи с этим некоторые задают вопрос, насколько быстро распространяется этот вирус, почему его не выявили раньше, до того, как размещать на лайнере зараженных пассажиров. Возможно, это связано как раз с некоторыми пояснениями от Всемирной организации здравоохранения о том, что длится инкубационный период от 1 недели и больше, то есть, в общем, до 6 недель даже. То есть никаких симптомов могло и не быть, а вирусов великое множество. На каждой перед посадкой на лайнер, наверное, не проверишь. Что же касается самого вируса, то, как поясняли специалисты, при контакте с грызунами выявляется, и от человека к человеку передаваться не должен. А вот что касается грызунов, то скорее с каким-то, ну, контактом с продуктами жизнедеятельности или что-то вот если с ними не так. Но тут возникает вопрос. Все-таки помимо этой супружеской пары есть летальные 3, да? трое и один пациент в критическом состоянии. Конечно, ВОЗ говорит о том, что он пока подозревает, что там подтвержденных вот, мол, случаев всего столько. Но возникает вопрос, что с этим лайнером в плане санитарии или антисанитарии. Если это что-то внутри, крыски такие не очень здоровые катались тоже по Атлантике в круизе, то тогда вопрос, наверное, к этому лайнеру. А если до, то тоже как так совпало. Пока не очень понятно, но, опять же, специалисты говорили, что нам в связи с этим переживать здесь не о чем. Ну, и мы и не будем. А для того, чтобы мы с вами не переживали, есть антидепрессанты, продажи которых растут, говорят, рекордными темпами третий год подряд. Уровень депрессии, тревожных расстройств за 4 года вырос аж на 20%. Одни специалисты говорят, что люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. Уж сколько всего было после пандемии, продолжается нынче. Юрий Кораблев пребывает в страшной депрессии, тревоге, тревожном расстройстве и просто не знает, покупать ему антидепрессант или нет.
3: За три года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в два раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
4: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
3: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
5: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться к специалистам, не пытаются побороть вот это свое депрессивное состояние с помощью каких-то народных методов, алкоголя, каких-то иных подходов, обращаются к специалистам, получают квалифицированную помощь, он сам по себе, безусловно, положительный. В принципе, на рынке появился достаточно большой ассортимент антидепрессантов современных поколений, которые обладают меньшим набором побочных эффектов. То есть это относительно безопасные препараты, которые можно принимать с меньшим количеством ограничений, нежели это было еще там лет 10 назад. В этом смысле тоже возможности выбора и у пациента, и у специалистов стало намного больше. Ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
3: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении и психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Риск цифрового слабоумия. В российском ВУЗе разрешили использовать на занятиях искусственный интеллект. Да и в целом из-за ИИ люди стали больше работать. Об этом через пару минут.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полуюные поля. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Люди стали больше работать из-за искусственного интеллекта, выяснили ученые. Сторонники массового внедрения искусственного интеллекта несколько лет говорят о том, что ИИ заберет на себя рутинную работу и освободит больше, высвободит для людей больше времени на творческие задачи. Такая мечта некогда была у большевиков. Но потом стали говорить наоборот все больше о том, что задача как можно больше, чтобы человек работал, принося прибыль владельцу компании, собственнику. Здесь творческие задачи и довольно странно выглядят, и освобождение времени. Искусственный интеллект, он нас уверяет, что не сокращает объем задач, которые нужно выполнить сотруднику. Он делает работу более интенсивной, утверждает исследователи из школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли. Двое. Но, может быть, потому что раньше сотрудник работал себе и работал в своем ритме, а теперь ему говорит, опять же, собственник, что, слушай, у тебя же есть искусственный интеллект, поэтому ты можешь выполнить не одну задачу, а 10. Он же все равно все за тебя сделает. Ты только проверь там или что-нибудь систематизируй. Да он и без тебя систематизирует, а потому работа действительно увеличилась кратно. Исследование, опубликованное Harvard Business Review, показало, что сотрудники, рассчитывая на искусственный интеллект, берут на себя больше задач, чем могут выполнить. Не справляясь с ними в рабочие часы, они тратят еще больше личного времени. О чем мы с вами и говорим. А из-за этого стирается грань между рабочим и нерабочим временем, которое так-то давно стерлось, и возникает замкнутый круг. Примечательно, что сотрудники сами попали в эту ловушку. Сами виноваты, конечно. Конечно, у нас сам сотрудник всегда самый виноват. Компании часто даже не требуют использовать искусственный интеллект, но многие стали изучать его, надеясь успевать больше. В итоге, зачем, интересно, они хотят успевать больше, если кто-то вот там выше говорил про творческие задачи? Все-таки какая цель-то? На кусок хлеба? Там, может быть, не до творческих задач тогда. В итоге сотрудники стали брать на себя задачи, которые раньше компания отдавала на аутсорсинг. В российском вузе разрешили использовать искусственный интеллект на занятиях. Станут ли студенты умнее? Это да, такой подвешенный философский вопрос, или провалится в цифровое слабоумие. Статья об этом на сайте kp.ru. Некоторые уверяют, что риск цифрового слабоумия зависит от способа использования искусственного интеллекта. А какая разница, как его использовать? Идея в том, что сам можешь себя научить, но тоже ведь, в общем, давно и хорошо проверено временем. Так, насколько это массово, и кто может сесть и черпать знания со всей ответственностью, с тем, чтобы в себя что-то вкачать и действительно себя научить. Или, как распространяется ролик одной из молодых учительниц, которая говорит, как искусственный интеллект помогает детям в шестом или в начальных классах, когда ребенок пишет ответ, и в этом ответе в конце пишет, что спроси меня, есть ли у тебя вопросы по другим задачам, я помогу их тебе решить. Ну, фразы могут варьироваться, но это обычная модель ответа того самого искусственного интеллекта, когда вы задаете ему задачу, решив которую, он вам предлагает и спрашивает, не хотите ли еще. Ну, вот школьник переписывает фразу из ответа до конца. Не хотите ли еще, дорогой учитель, задать мне каких-нибудь задач? Поэтому, конечно, наверное, никакого цифрового слабоумия не будут. Все станут умнее, наука наша разовьется и полетит в дальние дали. Ну, а названные сериалы, которые наши люди смотрели активнее всего в первом квартале этого года, который уже убежал январь, февраль, март. В лидерах оказались сразу несколько отечественных проектов, хиты от Netflix и даже аниме. Подробности, пожалуйста, далее.
1: Эксперты назвали самые популярные сериалы в России в начале 2026 года. Итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года подвела «Медиалогия». Ранее компания публиковала список самых востребованных сериалов в нашей стране за прошлый год. И многие тайтлы, которые наши граждане смотрели в прошлом году, появились и в рейтинге этого года. Так, например, «Очень странные дела», самый прибыльный проект стриминговой платформы Netflix про подростков, сражающихся с монстрами из изнанки в антураже 80-х, в прошлом году занял второе место, уступив лишь игре в кальмара. В начале этого года проекту удалось стать абсолютным лидером. Дополнительный стимул этому придал выход мультипликационного спин-оффа «Байки из 85-го», события которого происходит между вторым и третьим сезонами сериала. Лента оказалась настолько популярной, что ее уже продлили на 2 сезона.
8: Какая-то тварь из изнанки выжила в прошлом году. Похоже, она мутировала.
1: Чуть больше половины проектов из рейтинга, 61 из 100, заслуживших повышенный интерес россиян, оказались отечественного производства, отметили аналитики. Таким стал и серебряный призер списка «Ландыши. Такая нежная любовь». В прошлом году он оказался лишь на 6-м месте по просмотрам. Несмотря на смешанные отзывы зрителей, уже в первые дни после релиза соцсети заполонили фрагменты из сериала, а его актеры Никас Дорик и Сергей Городничий стали суперзвездами. 1 января этого года на стримингах появился 2-й сезон сериала с подзаголовком «Вторая весна». В нем лондонская мажорка Катя отправляется на поиски своего мужа-танкиста Лехи, сталкивается с интригами и предательством и проходит настоящее искупление.
9: Это штатская ваша жена?
10: Так точно, жена.
9: Сколько лет вы женаты?
10: 3 часа.
11: Пойдем, квартиру покажу.
10: Небольшая, но уютная, да?
9: Приберись.
12: Если что, прислуга, что ли?
9: Чем мужа будешь кормить?
12: А я тебе что, еще и повар?
11: Если жена строптивая, не заскучаешь.
1: Помимо теле- и мультсериалов, в рейтинге самых популярных проектов оказались также 5 аниме. Одно из них, «Магическая битва», попало в 5-ку лидеров. Проект расположился на 4-м месте между 2 отечественными детективными хитами «Первый отдел» и «След». В 2024 году «Магическая битва» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. За пару месяцев до этого и продажи оригинальной манги перевалили за отметку в 90 миллионов копий, сделав ее одной из самых продаваемых серий всех времен. А последняя серия «История о борьбе школьников с демонами и проклятиями», вышедшая в апреле, получила рекордный рейтинг 9,9 балла из 10.
13: Расширение территорий. Сатору Годзио только что запечатали.
14: Затворись. Надо сражаться. А иначе я останусь обыкновенным.

0: Помимо общего рейтинга, «Магическая битва» возглавила топ марта по просмотрам. Именно этот месяц дает почти треть всех просмотров за квартал. В том же месяце в пятерку самых просматриваемых вошла историческая картина «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского, внука Владимира Мономаха. Еще молодой княжич возвращается домой из Византии, чтобы править родной Суздальской землей. Однако это не входит в планы его отца Юрия Долгорукова. Тот считает парня лишь покорным исполнителем своей воли. Тогда наследник Великокняжеского престола решается на бунт.
1: Псы! Вы кто такие, что в земле моей распоряжаться?
2: Я тебе не пес.
1: Пока лезвие к шее не приставит, хочу, чтобы ты решил это.
3: Не боишься, что будет, если сейчас не замеримся?
4: А ты, стало быть, боишься?
5: Что ты говоришь?
2: Отнимаю у тебя княжество. По грехам твоим.
0: Не теряют своей популярности у россиян и турецкие сериалы. Проекты «Далекий город» и «Клюквенный щербет» оказались на 7 и 8 местах за первый квартал 2026 года по просмотрам, обогнав такие громкие премьеры, как спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств», а также экранизацию культовой видеоигры «Fallout». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
6: Туроператоры подвели предварительные результаты продаж туров по Грузии на весну и лето. Отмечено заметное увеличение интереса к стране. Количество бронирования выросло от 15% до рекордных 200% в зависимости от компании. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
7: Что происходит с ценообразованием? Дело в том, что грузины нам дают цены в долларах и в евро, в рублях не дают. А российский рубль за последний год укрепился по отношению к евро, да и к доллару, больше, чем на 30%. То есть рубль резко подорожал. А грузины не поднимают цены. Вот они как давали нам условно там 3 звезды 50 долларов в день, 4 звезды 80, а 5 звезд там 100 долларов в день на двоих там завтраками за номер. Они так и продолжают давать. Они там поднимают, ну пусть на 2-3% в долларах. Что делают российские ательеры в том же Сочи? Они в рублях поднимают на 10-15% цены в рублях, а рубль при этом сам по себе дорожает. И получается, что цена сейчас в Грузии, например, в том же Батуми, дешевле, чем в Сочи, на аналогичные там 3 звезды, 4-5 звезд, на 30, а иной раз даже на 40%, если мы говорим про 5-звездочные отели. У нас 5 звезд в Сочи стоят, если перевести в доллары, 400 долларов в сутки, 500 долларов в сутки. Вот такие цены. В Грузии нет таких цен. Там 200-250 долларов – это самые дорогие лакшери 5 звезд стоят.
6: Рубль в прошлом году укрепился на четверть к валютам ближнего зарубежья, а в этом году уже на 10%. В свою очередь, российские ательеры поднимают цены на 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Еще одна причина активного роста грузинского направления – развитие авиасообщения, отмечает Александр Макарчан.
7: Мы видим значительное расширение потоков в Грузию, именно связанное с ростом авиаперевозки. Причем расширяются как российские авиакомпании, так и грузинские авиакомпании. Большинство людей, понятно, что в Грузию пока нет, к сожалению, ЖД сообщения с Грузией. Большинство людей, примерно 80% людей, россиян, я сейчас имею в виду, прибывают в Грузию самолетом. И из-за того, что сейчас относительно недорогие билеты, растет география полетов, да, уже больше, чем 10 городов авиасообщения связывают российских с Грузией. Поэтому действительно люди едут.
6: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
10: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля. Но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
11: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Представитель Госдепартамента Томми Пигот заявил, что телефонный разговор прошел по инициативе российского министра. Собеседники обсудили конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана. О состоявшемся разговоре ранее уже сообщалось в российском ведомстве. Там отметили, что главы дипломатических ведомств провели сверку часов по международной повестке и российско-американским отношениям, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа прошла в конструктивном и деловом ключе. Кроме этого, Лавров провел переговоры с главой правительства Катара. Политики рассмотрели вопросы, связанные с обстановкой в зоне Персидского залива. Германия делает ставку на масштабное обеспечение ВСУ дальнобойными дронами и их комплектующими. Об этом СМИ сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, Берлин трансформирует программы военной помощи. Помимо передачи вооружений и военной техники напрямую, активно финансируется производство продукции военного назначения на Украине или на совместных предприятиях, расположенных в Германии. Основную ставку сегодня Берлин делает на масштабное обеспечение ВСУ дальнобойными беспилотниками и их комплектующими.
9: Эксклюзив.
11: На круизном лайнере МВ «Хондиус» выявили уже 7 случаев заражения хантавирусом. 3 из них смертельные. ВОЗ допустила версию, что речь, скорее всего, идет о самом опасном виде вируса, который передается от человека к человеку. КПРУ удалось связаться с пассажиром-американцем Джейком Розмарином. Он рассказал, что предположение, что на борту было грязно, не соответствует действительности. Людям разрешают выходить на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. При этом все должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Еду доставляют прямо в каюты. По словам Розмарина, о пассажирах хорошо заботятся. На борт доставили лекарства и дополнительные медицинские принадлежности. Сейчас ВОЗ ведет переговоры с властями Испании о возможном прибытии карантинного лайнера на Канары. Кабо-Верде высадку запрещает.
9: О космосе.
11: Астрономы нашли 27 новых планет, которые вращаются сразу вокруг 2 и более звезд. Международная группа ученых из Австралии, США и Канады обнаружила эти объекты при анализе данных космического телескопа НАСА. Все они размером от 12 масс Земли до 10 масс Юпитера. Подобные миры напоминают вымышленную планету Татуин из киносаги «Звездные войны», где в небе можно увидеть одновременно несколько солнц. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 2 человека погибли, более 30 пострадали при атаке дронов в ВСУ на Чебоксары. Киев продолжает бить по регионам России. Пашинян уклонился от ответа о выходе из ЕАЭС. Армения стремительно сближается с Европой. И нелегальное кредитование в криптовалюте. Банк России назвал самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Еще 4 беспилотника сбито на подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. Но вот это еще, оно столько раз уже говорилось, что посчитать, сколько их летит на Москву, уже довольно сложно. Но последние дни, начиная прямо с 1 мая, ударом беспилотников, киевских беспилотников, подверглись почти 30 российских регионов. Причем многие из них довольно серьезно удалены от зоны боевых действий. Среди них, в том числе Приморской, Ленинградской области, Чебоксары, более 1000 километров от линии соприкосновения, от границы Украины, более 1000 километров, Чебоксары в Чувашии, там двое погибли, более 30 пострадали, атака дронов, среди пострадавших ребенок, повреждены почти 30 жилых многоэтажек, развернутый пункт временного размещения, там сотни человек, несущие конструкции пострадали в двух домах, жить в них опасно, но также развернуты пункты временного размещения в других районах города для ликвидации последствий. Введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Минтранс сообщил о возобновлении движения общественного транспорта. Ограничения были введены утром. Угроза атак сообщала, что была продлена. В школах занятия остановили. Детей отправили на удаленное обучение. Ну и, в общем, вот так. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Да, действительно, более 30 человек пострадало. И, к сожалению, 2 человека погибли. Глава Чувашии уже вылил свои соболезнования семьям погибших сообщил о том, что большая часть пострадавших уже вернулась домой после оказания медицинской помощи. Некоторые остаются все-таки в стационарах, им там оказывается вся необходимая помощь. И также официально было заявлено, что врачи сейчас работают в усиленном режиме. В тех же пунктах временного, скажем так, содержания людей, которые по вине ВСУ лишились, скажем так, крова и им некуда идти, для них там обеспечено питание, предоставляются различные медикаменты, в том числе дежурят медицинские бригады и работают психологи. На данный момент в республике, да, действительно введен региональный режим чрезвычайной ситуации, что должно позволить на месте решать определенные проблемы по поводу ликвидации последствий атаки в оперативном режиме. То есть это будет более плотное взаимодействие между ведомствами. Сейчас весь социальный блок и даже службы экстренного реагирования были переведены на особый режим работы, независимо от того, что атака БПЛА была отменена. Также сейчас идет экспертная оценка поврежденных домов, чтобы можно было вынести решение для оперативной работы денежной компенсации. На данный момент это вся пока информация.
12: А, значит, получается, несколько... Во-первых, известно, что это за дома. Вот речь идет, насколько мы понимаем, да, почти 30 многоквартирных... Многоэтажки, ну, по многоквартирным...
13: Это многоэтажки, да.
12: А насколько это высокие дома были? Это там, ну, пятиэтажки или это прям такие современные? Вот про это есть информация, да? То есть, причем сколько? 2 дома, да, не подлежат ремонту. Есть ли понимание сейчас, сколько людей, в принципе, без крова осталось, их придется, ну, понятно, сейчас временно, пока лето как-то рассели, да, что-то временно будет, но вопрос придется как-то решать.
13: Да, вопрос решается сейчас, скажем так, расселение, но пока людей направляют в общежитие, которые сильно повреждены, то есть квартира, а если говорить о многоэтажках, то это и пятиэтажные дома, и восьмиэтажные дома. То есть тут как бы говорить, что больше 5 этажек или меньше, скажем так, не приходится.
12: Да, но в любом случае, в общем, это такие много этажей, много квартир, то есть люди...
13: Речь идет непосредственно о том, что, опять же, по официальным данным, что в этих поврежденных домах проживают более 8 тысяч человек.
12: Более 8 тысяч.
13: То есть масштаб, да. Поэтому введен режим чрезвычайной ситуации.
12: Да, спасибо. Алексей Искандиров, журналист «Комсомольской правды». Банк России назвал самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке нелегальное кредитование в криптовалюте. Об этом говорится в материалах регулятора. Банк России предупреждал граждан об особой опасности взаимодействия с такими кредиторами. Сайты проектов пытаются блокировать, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы. ЦБ еще раз обратил внимание на риски, связанные с проектами, предлагающими криптозаймы. Так, в первом квартале года в Банк России поступило почти 200 обращений граждан в отношении этих интернет-проектов. При этом в ЦБ подчеркнули, что мошенники в последнее время предпочитают не запускать новые уникальные проекты, а сразу создавать множество шаблонов, просто вот по одному шаблону, по одной и той же схеме. В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете. И также мошенники пугают жертв устаревшим сертификатом безопасности. О новых схемах аферистов далее. Евгений Проскуряков.
14: Экономика на Радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим про отпускные. Хотя, вообще-то, май не самый подходящий месяц для отпуска, если смотреть чисто с финансовой точки зрения. И тем не менее, сезон отпусков на носу. Вот Минтруд и решил растолковать россиянам, по каким правилам начисляются отпускные. Как сообщили в ведомстве, работодатель должен перечислить отпускные на счет сотрудника не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня отпуска. Причем в этот срок не включается день выплаты. И если этот самый день выплаты выпадает на выходной или праздник, то работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Конечно, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Главное, не позднее, чем за 3 дня. Условно говоря, если вы решили уйти в отпуск сразу после второй серии майских праздников с 12 мая, то отпускные должны перевести не позднее 8. А если уходите с 14 числа, то отпускные вам должны прислать тоже 8 мая, потому что 12 и 13 мая – рабочие дни, а перед ними сразу 3 выходных. При этом не стоит забывать, что у работника есть не только право своевременно получить отпускные, но и определенные обязанности. Если строго следовать Трудовому кодексу, то уходить в отпуск надо в соответствии с графиком, который должен быть утвержден за 2 недели до начала очередного года. Этот график обязателен как для работодателя, так и для сотрудника. Если в графике указаны точные даты отдыха, то писать заявление на отпуск не надо. А если указан только месяц, то заявление понадобится. Как и в случае, если сотрудник хочет отдыхать не по графику. За какой именно срок надо писать заявление, должно быть прописано в нормативных актах организации. Обычно за 2 недели. Иначе бухгалтерия может не успеть выполнить свою обязанность и перечислить деньги за 3 дня до начала отпуска. И еще один важный момент. Если сотрудник вдруг решит пойти в отпуск вне графика, то работодатель имеет право ему отказать. Но есть и исключения, которые перечислены в законодательстве. Например, нельзя отказать мужу, жена которого находится в отпуске по беременности и родам. А теперь вернемся к тому, с чего я начал, к невыгодному маю. Дело в том, что отпускные, которые полагаются за каждый день отдыха, у работника с неизменным доходом в любой месяц года будут одинаковыми, а зарплата за каждый отработанный день каждый месяц меняется. И чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость одного дня. Например, если ваша зарплата 100 тысяч, а в месяце 20 рабочих дней, то каждый ваш рабочий день стоит, правильно, 5 тысяч рублей. А если в месяце, скажем, 22 рабочих дня, то каждый день стоит уже 4545 рублей. Проще говоря, выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше всего. В нынешнем году из оставшихся месяцев это июль. В нем 23 рабочих дня. В июне и августе 21. А в мае всего 19 рабочих дней. Меньше было только в январе. Именно поэтому, с точки зрения отпускных, этот месяц будет невыгодным. Хотя именно в мае авиабилеты и отели часто стоят дешевле, чем летом. Но это уже совсем другая история. И еще сегодня я вам коротко расскажу о новой уловке мошенников. Ну как же без этого? Дело в том, что на днях банк прислал мне такое сообщение. Внимание, новая схема мошенников. Они могут сообщить, что ваш сертификат безопасности устарел или нужно активировать защиту счета. Для этого просят установить приложение с расширением APK по ссылке. И я решил разобраться, в чем суть схемы. На самом деле, настоящий сертификат безопасности выполняет 2 задачи. Шифрует передаваемые данные и подтверждает, что сайт настоящий, а не подделка. Если речь идет о работе в интернете, то браузер сам проверяет, есть ли у страницы такой сертификат. Если все в порядке, сайт получает метку «безопасный». На мобильных телефонах сертификаты безопасности тоже есть. Они нужны для корректной работы программ. А вот к счетам эти сертификаты никакого отношения не имеют. Поэтому слова «сертификат безопасности», «защита счета» — это просто повод добраться до телефона жертвы, запугав ее потерей денег. Вообще, расширение APK расшифровывается как Android Package Kit. Так выглядит установочный файл любой программы для смартфонов на операционной системе Android. Как предупреждают специалисты, главная опасность в том, что после загрузки файла на телефоне появится вредоносное приложение, и мошенники получат полный доступ к содержимому телефона, включая сохраненные логины и банковские пароли. Отсюда вывод. Никогда не открывайте и не устанавливайте файлы с расширением APK, которые вам кто-то присылает.
14: Экономика на радио КП.
12: Пашинян уклонился от ответа о выходе из ЕАЭС, но Армения стремительно сближается с Европой. Об этом через пару минут.
14: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
17: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев, и, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадила на мель во время учения свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против важных орденовцев Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они за на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив его в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
19: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: Итак, в Ереване на встрече с руководством Евросовета, Еврокомиссии премьер Пашинян не дал четкого ответа на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС ради будущего вступления в Евросоюз после парламентских выборов 7 июня. А его спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к Евросоюзу. В своем ответе Пашинян акцентировал внимание на развитии транспортной связанности между Ереваном, Баку и Анкарой, свободном движении грузов, торговле, проект маршрут Трампа, предназначенный для воссоединения Азербайджана с Нахичеваном, автономии через Армению. На саммите в Ереване Евросоюз и Армения достигли ряда важных договоренностей, включая инвестирование в экономику республики, усиление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Ну и Евросоюз по итогам встречи поддержал европейские устремления Армении и обозначил планы по ослаблению визового режима. Пашинян также призвал Евросоюз помочь в борьбе с гибридными угрозами, заявил, что рассчитывает на поддержку ЕС, в частности, противодействуя всякой лжи и дезинформации. Говорит, что разжигание ненависти в соцсетях, в прессе стало проблемой, в том числе и для самого Евросоюза. С нами политолог Данила Гуреев. Данил, здравствуйте. Что происходит в Армении и куда, как это корректнее сказать, Пашинян уши навострил?
20: Ну, понятное дело, куда Пашинян Ушина востребовала. В идеале Пашиняну хотелось бы, конечно, выйти из ОДКБ, хотя прям напрямую он об этом никогда не скажет, и вступить в Евросоюз. Но вопрос не куда он Ушина востребовал, а вопрос, где его ждут. И тут стоит сразу сказать, что у Армении фактически нет. Тут снова приходят, обещают, завтра женимся, вот тебе будут денежки, вот и там, ну, спокойно интеграция в Евросоюз. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что ни Грузия не в Евросоюзе, откровенно говоря, туда никогда уже не вступит, ни Турция не в Евросоюзе, туда уже навряд ли когда-то вступит. А уж Армения, не имеющая выхода даже к морю, таких перспектив, скажем так, очень-очень туманно.
12: Так тот же вот нюансы, да, как дьявол кроется в нюансах. Во-первых, Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Евросоюза в борьбе с гибридными угрозами, помочь ему. Что же это за угроза? Кто же угрожает Пашиняну? Ну, явно не угрожает Пашиняну сегодня в его видении и большой дружбе, хотел сказать, вековой, да, Турция с Азербайджаном. Ну, хорошо, а кто же тогда угрожает? Да, с кем и против кого дружить будут?
20: Так это вот тоже очень хороший вопрос. Мне кажется, это были, может быть, возможно, тонкие намеки на Российскую Федерацию, а может быть, это был прямой все-таки текст в контексте Турции и Азербайджана. Но здесь сразу стоит другое сказать о Евросоюзе.

0: угроза, так Евросоюз не станет на защиту. У него нет стоящих задач в организации.
1: Ну, от нас-то Евросоюз готов защищать Украину, да, себя, поэтому чего бы не защитить и Ереван, да, или там Ереван уже там как пойдет.
0: А защитить вопрос, ну вот, если от России защищать, так Россия да. не угрожает Армении ни в каких контекстах.
1: Ну, а что, Германия вот, угрожает разве Армении? Россия разве угрожает Германии? Или как Россия угрожает Финляндии? Кому угрожает Россия?
0: Так нет, здесь, если уж мы с вами говорим про контекст Армении, то здесь действительно есть прямые угрозы. Давайте уже откровенно, у Армении есть государство, рядом с ней находящееся, которое в той или иной степени могут ей угрожать. Это та же самая Азербайджан и Турция.
1: Да, но... ну, спросите Пашиняна, он скажет, что братья навек.
0: Ну, так мы с вами не так давно видели военные конфликты в этом контексте. Поэтому, да, действительно, братья навек, только в случае чего...
1: То, что
0: чего...
1: вы называете военными конфликтами, Пашинян зовет урегулированием отношений с дружественным соседем, да, Азербайджаном.
0: Ну, тогда такими путями нужно готовиться к ликвидации армянской государственности.
1: Ну, может, он и готовит это, к ликвидации армянской государственности. Тут же другое интересно, вот по поводу нас, да, как бы, ну, пусть он там чего угодно, в конце концов, тут что, а красиво жить не запретишь. Но интересно ведь другое, что в контексте событий, разворачивающихся одновременно на Ближнем Востоке, не рискуем ли мы получить у себя в Подбрюшье, на Кавказе, да, там рукой подать до нашего Северного Кавказа, который уже нахлебался в свое время и настрадался от разного соседства, да, не пойдут ли транзитом вот, через Армению, через Грузию, через еще кого, да, толпы ненужных нам совершенно, как это сказать, террористических элементов?
0: Да, я понимаю, о чем вы. Такая вероятность, конечно, есть. Причем дестабилизация региона для нас с вами максимально невыгодна. И давайте уже будем откровенны, в контексте постсоветского пространства Россия всегда придерживается одной простой позиции. Что это вот буквально, ну не то чтобы наш регион, но это тот регион, в который особое влияние Российской Федерации. И, пожалуйста, ну, в кавычках, не лезьте в этот регион. Но с 91 года мы с вами увидели огромное количество инцидентов, когда, в принципе, все постсоветское пространство использовалось как ну, площадка для антироссии. И в этом контексте, да, конечно, я вам даже больше скажу, та же самая Кая Калас и другие европейские чиновники приезжают в Армению не ради Армении. Мягко скажем, Армения им не интересна, и развитие Армении им не интересно.
1: Ну, а Зеленский зачем туда приехал? Да? Медведев же точно написал про двух русофобов.
0: Да, это вот контекст политического сдерживания Российской Федерации. Нужно выбить определенные балочки, скажем так, российского влияния на Южном Кавказе вот с этой задачей. Причем я, наверное, скажу, что Армения – это весьма важная балочка, потому что на территории Армении находится российская военная база, и Российская Федерация в том числе обеспечивает свою безопасность в контексте дальнего обнаружения, в том числе через Армению. Там находятся весьма важные пункты российских военных сил, вооруженных сил. По этой причине, да, вот финальная задача такая – выбить российское влияние из Армении. Что будет с Арменией после того, как тут оттуда выбьют Россию, честно вам скажу, ни европейцам, ни уж тем более украинцам, мягко говоря, не очень интересно. А вот добиться результатов, который будет выгоден именно Европе в контексте ослабления России на Южном Кавказе – это да, это и вот и есть финальная задача.
1: Да, спасибо. Политолог Данил Гуреев был с нами на связи. Здесь, конечно, много-то вопросов. Да, вот и то, что Медведев написал про русофобов, и про Зеленского, и все эти обнимашки, и куда ветер дует. Но интересно ведь и наша позиция. Некогда все эти республики были с нами под одним небом, не то чтобы дружественные, просто были одно целое с нами. Тут вдруг все это стало вражеским и русофобским. А Россия, вот как говорит Данил, теряет влияние. Ну так... А так зачем, в чем был хитрый план тогда? Зачем скинули все эти республики? Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале 2026 года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как несчастные заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну, у кого-то пусто, а у кого-то густо. Наши люди интересуют, некоторые из наших людей, а может быть и по-всякому, интересуются такими объектами, понятное дело, из-за сниженной цены. Чужой беде. Юрий Кораблев тоже присмотрелся к таким объектам.
2: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин.

0: Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. В ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов, в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно с залоговыми объектами.
1: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, ну в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает. И в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников. После Нового года уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там, в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
0: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
1: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты. И не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.
0: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
4: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
5: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе проект «Свобода», чтобы оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном. Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект «Свобода» будет приостановлена», заявил Трамп. 3 мая он анонсировал операцию по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. Тегеран предостерег США от приближения к проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Германия ускоренно наращивает военный потенциал и готовится к возможной войне с Россией. Об этом заявил по СМИ посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, в Германии значительно усиливают финансирование оборонной сферы за счет бюджетных и заемных средств. Нечаев добавил, что немецкие власти отвергают утверждение о превращении страны в участника конфликта на Украине. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркивала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать главной военной силой Европы. Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% за первые 4 месяца этого года. Всего с января по апрель жители страны купили почти 385 тысяч машин. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли со ссылкой на данные аналитиков. Доля отечественных марок на внутреннем рынке увеличилась до 62%, при этом спрос на импортную технику сократился. Интерес к российским электромобилям вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
2: О погоде.
3: Аномальное похолодание накроет столичный регион к концу недели. Температура воздуха местами упадет на 10 градусов, сообщили синоптики. По их словам, подобные погодные качели случаются в Москве и области не чаще одного раза в 15 лет. При этом медики предупредили, что такие перепады в 2 раза увеличивают количество госпитализаций с инфарктами и инсультами. Специалисты советуют метеозависимым людям строго соблюдать график приема лекарств и отказаться от работы на садовых участках. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, днем будет плюс 25 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 6 градусов, днем будет 10-11 выше нуля. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки. Евро стоит 88 рублей 35 копеек. Курс юаня 11 рублей и 2 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Хотят повторить взрыв северных потоков. Запад готовит провокации в Арктике под украинским флагом. Метеорный поток майский. Акварииды. У наших людей появилась возможность увидеть редкий звездопад. И не мы такие, жизнь такая. Одни стрессы. Молодежь все чаще предпочитает интимной близости, листание ленты соцсетей. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Хотят повторить взрыв северных потоков. Кстати, об этом на сайте kp.ru. В Арктике готовится к провокации под украинским флагом. Ну, частность, но важная частность, потому что готовится везде и всюду, и под украинским, и не только флагами. Евгений Умеренков, спецкор отдела международной политики. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Что на сей раз, да, и есть ли возможность этому что-то как-то противодействовать, противостоять?
7: Ну, как это, у России всегда издавна было 2 союзника, да, известных. Но вот сейчас к союзнику под названием флот, наверное, добавляется арктический флот, ледокольный флот. Действительно, ситуация такая, что в наше время главным объектом, на который посягаются наши соперники, враги, как угодно можно назвать, это ресурсы. Ресурсы в Арктике, которые оцениваются в 100 триллионов, да, при всей условности этих оценок все равно 100 триллионов производит впечатление. Вот из этих 100 триллионов примерно половина, по прикидкам экспертов, она находится в сфере влияния, в том числе и международно признанного, России. Ну, как такой кусок не возжелать, то, что называется? А логика войны, которая сейчас ведется на Украине Западом, война за территории и ресурсы, и население, неважно, да, очень хорошо подчеркивает значимость Арктики. Там на всю арктическую, то есть на, за полярным кругом живет около 5 миллионов человек, а богатство на 100 триллионов. То есть вот поле битвы, которое для Запада уже вполне представляется приемлемым. Коль скоро речь идет о контроле над ресурсами, а ресурсы, кто владеет ресурсами, тот, чего тут говорить, будет владеть и всем миром. В скором будущем.
6: Ну да, но что делать-то, да? Нам хватает здесь фронтов со всех сторон, и горячих, и таких разогреваемых, да, искусственно. Еще Арктики не хватало, хоть и холодные, да, но, в общем, как бы там не закипело.
7: Ну, здесь вот что не то чтобы успокаивает, а как-то уравновешивает восприятие ситуации. То, что еще и при советской власти арктический район не был обделен вниманием с точки зрения безопасности страны. И то, что вот в последние десятилетия тоже арктическая зона – это то пространство, которое является одним из приоритетных с точки зрения защиты военно-стратегических интересов России. И вот в той публикации, которая была на сайте «Комсомольской правды», достаточно подробно об этом военный аналитик рассказывает, Михайлов. Дело в том, что вот сейчас позиции России, они предпочтительны с точки зрения не только размещения специальных военных сил, которые подготовлены к действиям в условиях Арктики. Ну и с точки зрения того, что российский ледокольный флот – это самый большой и самый мощный флот в современном мире. То есть то, что мы имеем сейчас в Арктике, к этому Запад при всех своих усилиях, если приблизится, то очень не скоро. И более того, есть вот такая оценка, с которой я вполне согласен, что ускоренное принятие Финляндии и Швеции в блок НАТО было связано не только с тем, что натовцы уж очень хотели показать Москве, что она им не указ в вопросе, кого принимать в блок, а кого нет. Да, вот, дескать, Украину вы не взяли, ну, в смысле, как, сделали невозможным для того, чтобы мы взяли в блок. Тогда мы его расширили вот за счет этих двух ранее нейтральных стран. Это как раз две страны, у которых достаточно мощный, ну, по сравнению с теми Соединенными Штатами, ледокольный флот. У Штатов всего на ходу один ледокол. А Финляндия обладает самыми большими мощностями по производству ледокольного флота в мире на данный момент. Поэтому здесь вполне можно усмотреть в приеме этих государств не только желание вот, продемонстрировать мы сами с усами, да, но и приобщить две страны, примыкающие к арктическому региону, к тем возможностям, которые появятся у, ну, которые хотел бы иметь Запад для того, чтобы противостоять нам в этом регионе.
6: Ну да, то есть, в общем, ситуация накаляется и там. Да? Вот интересно, как бы в сколько времени, или события же как-то быстро, да, начали развиваться, вот не произойдет ли внезапно там что-то, да, и вот эти провокации, то есть как-то вот переключиться заранее, или, ну что, и действительно Финляндия та же самая, там же ведь размышления у них уже пошли о ядерном оружии, да, который тоже не только будет нависать над Мурманском и Ленинградской областью, Петербургом, но и, собственно, про Арктику будет тоже.
7: Какая-то новость, я сейчас в деталях не могу вспомнить, об очередных учениях в арктической зоне, там, с участием американского, да, английского, извините, флота. То есть этот регион без внимания Запада, он никак не остается. Действительно, ну, борьба за ресурсы при том условии, что уничтожать вражеское население не надо, очень привлекательная идея. И здесь, безусловно, вот война, возможная будущего, не дай бог, конечно, мы все этого не желаем, но то, что она может переместиться в Арктику, особенно вот в контексте тех событий, которые происходят сейчас вокруг Ирана.
6: Да, спасибо, Евгений Евгеньевич. Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Ну, от таких новостей-то, конечно, сами подумайте, молодежь. Все чаще вместо интимной близости предпочитает листать ленту соцсетей. И не про всякие ужасы и кошмары, наверное. Каждый восьмой представитель поколения Z заявил, что это доставляет ему больше удовольствия. А еще четверть опрошенных вообще сказали, что не видят разницы между этими процессами. Юрий Кораблев точно привержен традиционным ценностям.
8: Зумеры предпочитают листание соцсетей сексу. Согласно результатам недавнего исследования, каждый восьмой представитель поколения Z считает, что думскроллинг доставляет больше удовольствия, чем близость с партнером. Еще четверть не видят разницы между этими процессами. Ученые считают, что листание ленты и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но соцсети не требуют от потребителя практически никаких усилий. К тому же это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Помимо притягательности соцсетей, проблема еще и в самой теме секса, точнее ее доступности, говорят эксперты. На сегодняшний день любой подросток может узнать об этом столько, сколько подростку 20-30 лет назад и не снилось. Поэтому, насыщаясь информацией об этом мире, парни и девчонки попросту перестают им интересоваться, рассказала радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
9: Тема секса, она сейчас настолько доступна, то есть любой, если его эта тема интересует, он может получить любую информацию в интернете, он может посмотреть разные фильмы, если, допустим, в наше время, да, это, скажем, был запретный плод, и он был сладок, то есть информации было мало, и мы что-то там узнавали друг от друга, то сейчас все на поверхности лежит, и уже такого интереса вот с этой стороны у них нет. Все, что нужно, они узнали, все, что нужно, они попробовали, поэтому эта тема для них не является такой важной.
8: Помимо этого изменился эмоциональный фон. Молодежь постоянно испытывает серьезную нагрузку на учебе, работе, в семье и социуме. И у нее попросту не остается сил на выстраивание отношений, и уж тем более интимных, отметила Евгения Слепченко.
9: Сейчас очень стрессогенное время. Все время что-то происходит, какие-то события разные, все более высокие требования, экзамены, требования эти повышают. И вот этот стресс, вот эта интеллектуальная нагрузка, она действует против физиологии. У организма ресурс один. Этот ресурс в основном уходит на эту борьбу со стрессом, на учебу, на дополнительные занятия. И, к сожалению, да, вот эти вот отношения, до них не доходит энергия.
8: Согласно результатам опросов, около 45% зумеров признались, что проводят с телефоном более 6 часов в день. Более 90% жертвуют сном ради просмотра новостей. А каждый пятый игнорирует основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Метеорный поток, майские аквариды у наших людей. Появилась возможность увидеть редкий звездопад. Об этом чисто.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
10: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и которые... вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Программа «Поединок», программа «Джокер», программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Итак, у нас с вами появилась уникальная возможность увидеть редкий уникальный звездопад. Метеорный поток «Майские Акварииды», сообщили в пресс-службе Московского планетария. Пик активности ожидается в ночь на 6 мая. Надо бежать. Самое удачное время – предрассветные часы. Надо занимать столики. Для наблюдения рекомендуется выбрать место вдали от городских огней. Надо уезжать и смотреть в сторону юго-восточного горизонта. Нужен компас. С нами научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Евгений, приветствую.
11: Сейчас буду все это опровергать немножко.
6: Давайте, да. Что это, где, почему редкие? Красивое очень название. Майские акварииды.
11: Каждый год они редкие. Ну, все метеорные потоки, они бывают каждый год, периодически. Другое дело, что у одних метеорных потоков есть такая тенденция, что они дают вспышки в определенные годы. Но майские акварииды к ним не относятся. Смотрите, это хороший, красивый метеорный поток, образованные распавшиеся кометы, продуктами распада кометы Галлея. Комета Галлея еще жива, еще она до конца не распалась, хотя очень древняя, и ей это, конечно, предстоит. Проблема в том, что он наблюдается очень плохо из России. Смотрите, метеорные потоки названы так, называются по созвездиям, откуда, как кажется, вылетают сами метеоры. В данном случае это Акварииды, Аквариус по латыни значит «кто? Водолей». Водолей – это созвездие очень южное, оно появляется ненадолго, буквально несколько часов. Даже в южных широтах оно наблюдается с трудом, действительно, перед рассветом вот в эти дни. И буквально чуть-чуть поднимается только над горизонтом на 3-4 часа, не больше. Можно попробовать понаблюдать эти самые акварииды с 3 утра, когда, собственно, радиант, это точка, откуда излетают метеоры в созвездии Водолея, поднимется, но в 3 утра в средней полосе уже довольно светло. Собственно, у вас не будет этих 2-3 часов, о которых они пишут. У вас будет минут 20-30-40, и вы заметите только самые-самые яркие метеоры, которые, излетев из радианта, достигнут зенита, и вы их в зените, собственно, и увидите. На горизонт на юго-восточный смотреть бессмысленно. Там гигантское поглощение воздушными массами, вы просто ничего не увидите. Смотреть надо куда-нибудь в район зенита. Ну, то есть, если так получится, что вам не спится, или вы, например, как-то вот так работаете, что у вас вот ночные часы свободны, попробуйте с 3 часов ночи посмотреть, и если что-то будет лететь примерно от юго-востока вверх, ну, это значит оно. Но такого шоу, как в южном полушарии, мы, конечно, не получим никогда. Вот и все.
6: Ну, то есть интересно, да, но не так, чтобы вот что-то из ряда вон, да?
11: Интересно, да, но не про нас. Это последний метеорный поток перед длительным затишьем. Так получилось, что асимметричное космическое вещество, которое пересекает орбиту Земли, будет, правда, мощнейший метеорный поток в июне, но дневной полностью. Он открыт только, когда стали наблюдать метеоры с помощью радиолокации. Тогда поняли, что он есть. Ну, а так ждем до начала августа, до персеид наших любимых августовских персеид.
6: А других в июне не увидим, да, потому что днем?
11: Днем, да, днем не увидим, и, в принципе, ну, вы можете взять хороший FM-приемник, настроиться на пустую частоту, и где-нибудь в 10-х числах июня вы неожиданно услышите иностранные голоса. Это не диверсия, это отражение иностранных далеких FM-станций от метеорных следов. Слышно будет очень недолго, буквально так вот полслова, чуть-чуть. Это значит вот оно. А если слышно очень долго и уверенно, значит это другие какие-то природные явления, они тоже есть, но это не метеоры.
6: Интересно, такой вот, да, не очевидный аспект, но вот так попробовать, хотя как-то всем все стало некогда. А как вот, смотрите, получается, значит, сейчас май, потом в июне вот так вот сложно, но можно, и потом август. А московский планетарий сообщает о такой истории. Но все-таки не самое что-то есть, но интересно. А получается таким образом, ну, не то чтобы популяризировать, но хотя бы привлекать внимание вот к таким интересностям? Или все сегодня заняты, как мы с вами любим, да, говорить, я вас люблю спрашивать, что люди смотрят вниз, а не на небо, да?
11: Да. Стали. Не, на самом деле, если посмотреть на небо, всегда прекрасно. Сейчас низкая такая луна, которая восходит как раз на юго-востоке, она просто чудесна. Посмотреть на нее с утра – это одно удовольствие. Да и ранние рассветы сейчас чудо как хороши. Что касается акварит, я просто почему так горячо выступаю, я, будучи подростком, обжегся об них, меня приперло, я вот все, начинаю наблюдать метеоры, и был май. И я посмотрел, о, аквариды, сейчас мы их будем наблюдать. Но тут-то я все и понял, один раз на всю жизнь.
6: Да, вот как. То есть предупрежден, значит вооружен.
11: Да.
6: Да, спасибо, Евгений. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин был с нами на связи. Ну, кстати, мы тоже как-то вот с Евгением обсуждали. И это такой один отдельный вопрос, но не менее интересный. По поводу, кстати, лета же, да, и, в общем, если за город уехать или там на юг куда-то что-то посмотреть, вот какую хорошую технику купить? Все же китайское стало, хороший телескоп. Некогда у нас что-то было свое. Сейчас... Да, ну вот к этому вопросу тоже, наверное, или этому вопросу стоит больше внимания уделять, потому что планетарий нам напомнил об акваридах, а так, в принципе, много чего интересного можно посмотреть, как Евгений говорит, и луна с утра есть, красивые вообще рассветы, и что-то можно как-то больше, наверное, внимания этому тоже уделять. Ирина Салтыкова отмечает 60-летие, о том, как певица, актриса строила свою карьеру, снялась в «Брате 2», в квартире, где продолжает жить, и даже пережила развод и онкологию, вспомнил Егор Волгин.
12: Певица, актриса и солистка группы «Мираж». 5 мая свой 60-летний юбилей отмечает Ирина Салтыкова.

Родилась будущая звезда в 1966 году в городе Донской Тульской области. С детства родители прочили Ирине судьбу спортсменки. Она активно занималась художественной гимнастикой, занимала призовые места на соревнованиях и даже выполнила нормативы кандидата в мастера спорта. Однако после того, как Салтыкова окончила 5 класс, ее семья переехала в Новомосковск. В результате девочка бросила гимнастику, о чем позже не раз жалела. Музыкальная карьера же у Ирины стартовала лишь в 22 года, когда она познакомилась со своим будущим мужем и солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. В 1988 они на дискотеке знакомятся с руководителем группы «Мираж», который как раз искал замену ушедшей из коллектива Натальи Ветлицкой. В результате Ирина проработала в группе полгода. Вскоре она решила развивать сольную карьеру, а в «Мираже» ее заменила Татьяна Овсиенко.

Однако сольному дебюту Салтыковой предшествовали непростые годы. Она была вынуждена торговать одеждой и косметикой, пробовала себя в формате варьете. Отношения с мужем начали серьезно портиться, а мужчина злоупотреблял спиртным и поднимал руку на супругу. Для записи первого альбома «Серые глаза» в 1995 году она закладывает драгоценности и квартиру в Москве. Провокационный и нарочито сексуализированный видеоклип к одноименной песне попал в телеэфир, и певицы начали поступать предложения от разных звукозаписывающих компаний о покупке альбома. В результате дебютная пластинка стала бестселлером. Уже через год Ирина выпускает второй альбом «Голубые глазки». Клип на заглавную песню был даже запрещен к показу на ОРТ за излишнюю эротичность.

0: Неудивительно, что чуть позже Салтыкова появилась на обложке журнала Playboy. Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз. Следующий альбом получает название «Алиса» в честь дочери, которая осталась у Ирины после неудачного брака. В нем певица решила смягчить свой имидж и добавить романтичных композиций. В результате пластинка продалась лучше, чем предыдущая. А в 2000 году Ирину приглашают на роль девушки главного героя в фильме «Брат 2». Как рассказывала певица, Балабанов лично предложил сняться Салтыковой в его картине. Она дала свое согласие, но за немалую сумму – $3000 за один съемочный день.
1: Извините, не подскажете, где 10-я студия?
2: Боря, все нормально. Какая?
1: 10-я студия.
2: А это не здесь.
1: ТВ-6.
2: Это не здесь. Это прямо по коридору, потом направо, там лифты. Еще раз направо, еще один этаж. Ваня Демидову, привет.
1: От кого?
2: Как тебя зовут, красавчик?
1: Данила. А это кто это?
3: Салтыкова.
1: А звать-то?
3: Борис.
1: Не ее.
3: Ирина.
0: За свою творческую карьеру Салтыкова успела выпустить 7 студийных альбомов, сняться в нескольких фильмах, пережить неудачный брак и даже побороть онкологическое заболевание. Сегодня Ирина живет в трехэтажном особняке на Рублевке и владеет той самой квартирой на Причистенке, где снималась вместе с Сергеем Бодровым в «Брате». При этом певица не завязала с музыкой. Периодически она становится участницей различных шоу, вроде «Суперстар», «Возвращение» и «Аватар». К тому же она помогает развивать музыкальную карьеру дочери, которая в 2019 году даже исполнила кавер-версию на песню матери «Серые глаза».
4: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, когда дело касается серых глаз.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
6: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
8: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О политике.
3: Госсекретарь США Марко Рубио пригрозила КНР введением вторичных санкций в случае игнорирования рестрикций, направленных против Ирана. Это пишет Associated Press. 2 мая Министерство коммерции Китая запретило соблюдать американские ограничительные меры против 5 китайских нефтяных компаний в рамках закона о противодействии неоправданному применению иностранного законодательства, принятого в 2021 году. США обвинили компании в покупке иранской нефти. Также в конце апреля Вашингтон обвинил в закупках нефти из Ирана нефтеперерабатывающую компанию Henglia Petrochemical, и ее руководство отрицает обвинения в торговых сделках с иранской стороной.
5: О поисках.
3: Поиски семьи Усольцевых будут продолжены после того, как сойдет снег. Спасатели по-прежнему надеются найти следы 3 человек, пропавших в 25-м году на Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Светлана Таргашина. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью пропали в сентябре 25-го. Первые поиски были признаны самыми масштабными в регионе. Их искали более 1500 человек. В машине, которую семья оставила перед тем, как отправиться в поход, не нашли туристического снаряжения, но там была крупная сумма денег. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером, в день пропажи. Следствием изначально отрабатывались 3 версии исчезновения: несчастный случай, криминальная версия и побег. Но последняя в ходе расследования была опровергнута.
5: О судебных делах.
3: Центральный районный суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок содержания под стражей еще на месяц, до 7 июня. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вину чиновник признал частично. Беглов был назначен министром здравоохранения региона в апреле 22-го. В июнь 25-го он ушел с поста по собственному желанию, а под стражу его заключили 10 июня 25-го года.
5: Обо всем.
3: Самое большое в мире колесо обозрения без спиц появится на северо-востоке Шанхая. Его запланированная высота 228 метров. Колесо начнут строить в конце этого года в северном районе Баушань. Стоимость проекта составит 2 миллиарда юаней. Это около 293 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц под названием «Глаз Бахая» расположено в восточной китайской провинции Шаньдунь. Его высота составляет 142,5 метра. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». Пожалуйста, можете смотреть там, писать комментарии в том числе. И сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Не забываем, тема нашего сегодняшнего разговора, друзья, касается многоженства. Хотя тут речь, конечно, не совсем про многоженство, но тем не менее. Смотрите сами. Есть под Питером такой маленький городок Колтуши. Там есть глава, у города есть глава, как вы понимаете, зовут его Эдуард Черко. И вчера мы его историю обсуждали в рамках большого эфира в самом конце. Эту историю нам рассказывал политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он ездил и делал интервью с этим выдающимся, без преувеличения, человеком. Чем он хорош и прекрасен, этот самый Эдуард Черко? А тем, что у него 20, ну, жен, как пишут, хотя на самом деле женщин, 20 женщин и 33 ребенка. И, соответственно, он всех их обеспечивает. И вопрос, он немножко отличается от тех, которые мы озвучиваем время от времени, где вы либо за, либо против, а тут давайте просто порассуждаем вместе с вами, друзья. Насколько нормально, в принципе, эта история? 20 женщин, ну, считай, жен, и 33 ребенка, и у них полный пансион у всех. У женщин дома, у всех детей есть карманные, деньги на карманные расходы, все обеспечены, одеты, обуты, он их на автобусах в школу возит и так далее и тому подобное. Вот смотри, как вам, это гарем по-русски, это спасение страны от бедности и вымирания, это что? Как вам вообще эта история, друзья? Пожалуйста, делитесь своими соображениями. Отдельный вопрос к дамам, там еще Володя рассказал пикантную подробность. Я уточнил у него, а как они вообще знакомятся-то? Вот как, где он их находит? Оказывается, к нему их, женщин, приводят их мамы. Представь себе, вот как вы, дорогие дамы, смотрите вообще на подобный подход? Очень интересно. И, ну, если бы, допустим, совсем не везло с мужчинами, а тут такой вариант. Вы бы, ну, пошли на это, потому что многим хочется детей, а с мужиками не всегда везет. Соответственно, пошли бы вы на такой вариант, тоже один из моих вопросов к вам, к аудитории. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Делитесь своими мнениями и соображениями на этот счет. Еще раз, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: за милых дам.
1: Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Все эту песню прекрасно знают, прекрасно помнят. Теперь давайте, друзья, обсуждать эту историю этого самого главы городка Колтуши под Питером, Эдуарда Черко. 20 женщин и 33 ребенка. Он, кстати говоря, детей-то начал делать после 40 лет, представьте. С тех пор остановиться не может. Вот такая скорострельность у него. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, это гарем, вы такое не приветствуете, или, ну, хочется мужику, главное, он этих детей и этих женщин обеспечивает, соответственно, какие к нему могут быть вопросы. Ну, и к дамам вопрос отдельный, вы бы на такое пошли, ну, при определенных обстоятельствах, не очень благоприятных, тем не менее, давайте порассуждаем вместе, правда, очень интересно ваше мнение. Первый звонок от Юрия из Саратова, пожалуйста. Юрий, говорите. Юрий не хочет. Так, далее.
2: Здравствуйте.
1: А, вот Юрий, да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван, вся страна. Ну, что сказать по этому поводу? Молодец мужик, в принципе, имеет это, возможности, имеет их желание. Здесь все совпало. Но и главное, он обеспечивает, вот, конечно. Так что здесь все... Если, конечно, такое у нас, возможно, будет законом не будет преследоваться, то, в принципе, почему нет? Возможно, все.
1: Спасибо. Это... Спасибо большое. Чинарем, короче. Далее. Одно мгновение. Алексей из Иркутска. Теперь вы, пожалуйста.
3: Доброе утро, Иван.
1: Здравствуйте.
3: Привет, страна. Ну, если говорить непосредственно про этого товарища Черкова, то, конечно, ему респект и уважуха. Ну, а если говорить в целом, то на самом деле это же беда. Это же показывает, что наше общество больно. Вот. И это же, ну, на мой взгляд, нездоровая ситуация, когда мама приходит и сдает свою дочь в аренду.
1: Не в аренду, а знакомит. Знакомит. Чего сразу-то
3: в
1: аренду?
3: Знакомит. Ну, это, ну, Иван, это же все равно на самом деле аморально. Я говорю, конкретно к Черкову вопросов у меня нет. Он молодец, у него
1: есть... А к девушкам есть? Мужику вопросов нет, а к девушкам есть, да?
3: Нет, и к девушкам нету. Я считаю, что на самом деле в целом общество больно. Мы же возвращаемся к традиционным ценностям, к истокам. Ну вот скоро у нас будут бояре, скоро будут холопы, крепостные, которых можно будет продавать и покупать. Мы вот туда потихоньку, мне кажется, идем, к сожалению, к моему великому. Вот и все. И общество в целом, на мой взгляд, деградирует. Если честно, в этом явлении ничего хорошего нет. Он молодец, что он может, но и он как раз там, я же слушал вчера хорошо ваш репортаж, там товарищ Варсобин и говорил о том, что он там к истокам, там князья раньше тоже имели кучу жен до того, как крестились. Ну и где? И каждое княжество друг с дружкой воевало, убивали своих братьев, отцов, чтобы завладеть другим княжеством. Ну давайте к этому возвращаться. Это наши традиционные ценности и истоки. Мы этого хотим или чего мы хотим, я понять не могу. На самом деле, если честно.
1: Ну, спросим как-нибудь у президента на прямой линии. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас.
4: Ага, доброе утро.
1: Здрасте.
4: Ну, так, поддержу предыдущего выступающего в плане это Черкову почет и уважуха. И вообще, в принципе, он говорит, что не Черков, а предыдущий выступающий к истокам. А было на Руси, что несколько жен. И это, в принципе, правильно, если мужик может содержать. Не если, а он обязан. То есть одну жену, значит, одно. Может содержать пять, пусть пять, ну, пять содержит. Это, во-первых, для выживаемости рода человеческого очень важно. То есть мужик один может. Вообще, вот женщина в год по ребенку может, так сказать, для племени производить. А мужик-то может каждый день ребенку производить. И это очень, так сказать, для населения и прочее. В общем, если может, то должен. Даже не то, что...
1: Прямо должен, вы считаете, да? И мы должны. Да, было бы денег побольше, и мы должны с вами тоже.
4: Да, так работать надо.
1: Да,
4: вот.
1: Действительно.
4: Добывать,
1: Работать мы не привыкли, это правда. Да, спасибо большое, спасибо. Роман из Нижнего Новгорода, теперь вы, пожалуйста. Роман, говорите.
5: Да, Роман. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
5: Доброе утро вам и уважаемым слушателям.
0: У меня только один вопрос по поводу товарища Чирко. Для того, чтобы содержать такую толпу детей и жен, откуда дровишки? Золотой запас нужен.
1: Ну, есть деньги, минимум, богатый человек, есть деньги. Тут давайте ковыряться не будем. Есть деньги, есть. Поверьте, давно бы уже тряхнули.
0: Ну, возможно.
1: Если
0: возможно.
1: Вас только это интересует, то как бы давайте этот момент мимо пройдем, потому что мы же не следствие с вами в самом деле. И следующий, кто у нас на очереди? Сергей из города Ноябрьск. Пожалуйста, Сергей.
6: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
6: Ну, я считаю, что как бы исходя из имеющейся информации, как бы читаю много, сам бы я, конечно, может, не хотел, как этот Чирков, но это нормальная, считаю, ситуация. Потому что, ну, большую часть времени и на Руси, и не только, так и жили. И это никак не называлось ни полигамией, ничего. Это обычный образ жизни. И в основном это было не так, что мужчина может, и он вот делает. Женщины шли к тому, кто может. Потому что от каких-то дураков рожать того, кто... Раньше очень тонко к этому относились, к потомству. И рожать от кого-нибудь, конечно, никто не хотел. И, ну, как мое впечатление сложилось, что так было большую часть времени в истории. Ну, дохристианской, я так понял, все-таки. Христианство потом это все потихонечку убрало. И это действительно в этом прячется очень большая возможность действительно правильную демографию возродить в мире.
1: То есть вы за такой подход, да? Давайте все, значит, будем побольше...
6: Все не получится.
1: Ладно.
6: Только те,
1: у кого есть деньги.
6: А женщины это чувствуют. Они знают, что вот этот мужчина, это мужчина.
1: Спасибо. Перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Строительная компания «Честный дом». Мы знаем, какой должен быть ваш дом мечты. Теплый, энергоэффективный и долговечный. Построим дом для вас, как для себя. Качественно, в срок и по доступной цене. Строительная компания «Честный дом». Звоните 59 55 25. Код города 4852. Офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
8: Аккредитованный подрядчик. Работаем с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», АО «Дом РФ», ПАО «ВТБ» с расчетами через эскроу-счета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
10: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы «Кальдо». Вернисажа. Дорожная 6А.
11: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
12: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой. И уже заправленный газом.
11: Ничего не понял.
12: Тогда звони в «Газовозов» по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят, помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
11: А выходные?
13: И выходные до 17:00.
14: Кино для детей стало еще доступнее. В кинотеатре «Синема Стар» детский билет за полцены. Акция действует для детей до 13 лет каждый день до 17:00. Ждем вас по адресу: Ярославль, Московский проспект 108, ТРЦ «Шоколад», кинотеатр «Синема Стар». Справки по телефону 413-300.
15: Бюро «Ангел». Мы создаем памятники и благоустройство памятных мест любой сложности. Ответственно и совершенно. «Ангел». Звоните. 21-07-75.
16: Здравствуйте, я художник Никас Сафронов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Обсуждаем историю Эдуарда Чирко, главы города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Это норма или не очень? И вообще, как вы относитесь к этой истории? Многоженство, я напоминаю, у нас не то чтобы приветствуется, но и многодетство, соответственно, от многоженства вроде бы тоже. 8 800 200 ровно 9702. Надежда из Саратова. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
17: Здравствуйте. Здрасте. Всем доброе утро. Ну, насчет того, что норма или нет, ну, конечно, это не норма, если формально подходить к вопросу, потому что ну, норма – это общепринятое что-то. В данном случае это некоторое отклонение. Как я отношусь к данной ситуации? Ну, вообще, к любой ситуации я отношусь положительно, если это не вредит другим людям. Ну, живут люди, им хорошо. Хорошо этому Черкову. Хорошо женщинам, ну, наверное, хорошо матерям, если у них есть собственная мотивация так поступать. Но у меня вопрос, ну, наверное, чисто женский. Ну, может быть, мужчина со мной как-то меня поддержит. В данный момент вот эта ситуация никому не доставляет проблем. Все счастливы, у всех все нормально. Но если посмотреть в будущее, 22 ребенка, в какой атмосфере они воспитываются?
1: 33.
17: Какие?
1: 33. Вы у него детей 33, не отбираете.
17: Да?
1: Да, детей не отбираете.
17: Да, да, да.
1: Жен 20. Ну, жен женщин.
17: Угу.
1: И 33 угу. ребенка. Вот так.
17: Ну, жен, можно сказать, наверное, гражданским браком. Жен, если там нормально.
1: Да, все. Да, у него есть одна официальная.
17: Да.
1: С которой, насколько да, я понял, остальное... я вот только что у Володи уточнил, он в редакции точно уточнил, есть одна официальная жена, они, насколько я понял, вместе не живут, он живет с какой-то другой женщиной и периодически ездит, собственно, по остальным. Ну, вы поняли. Пожалуйста.
17: Ну, понятно, если он не просто ездит по остальным, а обеспечивает их, как было
1: обеспечивает,
17: сказано, ну, соответственно,
1: обеспечивает,
17: наверное, да, совместное хозяйство, наверное, можно как-то это притянуть к гражданскому браку. Но я хочу сказать про другое. А как это отражается на воспитание детей, на их мировоззрение? Потому что если сейчас у всех все нормально, то 33 ребенка, они же потом экстраполируют свое мироощущение, воспитанное вот в этой среде, дальше это будет в геометрической прогрессии распространяться. То есть вот если... Мне просто интересно, какие... какие

0: Татьяна из Перми. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Я только что хотела высказать все, что почти что все, что эта женщина сказала, потому что, ну, даже обеспечивает что-то еще, но ведь есть дедушки, бабушки, есть воспитание, есть доброта, есть там даже, в принципе, религия, воспитание в семье. Я думаю, что это все теряется. Ребенок, даже если он будет полностью обеспечен, он не видит этой семьи. И я вот против того, что...
0: Они там устроили, в этих колтушах. Да, спасибо. Мысль ясна. Далее. Ренат из Самары. Здравствуйте, Ренат. Пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте. Я целиком и полностью одобряю за человека. Насчет обеспечения семьи, он бы мог утек на Кипре с денежками, а нехай все здесь остается. Согласны?
0: Ну, вроде бы да.
2: Много денег надо, чтобы содержать этих детишек. Правильно же?
0: Конечно.
2: Вот. Чтобы воспитывать. У нас поганый интернет всех страну воспитывает. Очень хорошо воспитывает поганый интернет. Это продолжение вчерашней темы.
0: Не волнуйтесь, с интернетом мы разберемся скоро совсем, окончательно. Он хорошо перестанет всем вредить уже, наконец-то. Спасибо, мысль ваша понятна, спасибо. Далее. Светлана из Саратова, прошу вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Я смотрела в интернете этого мужчину, очень красивый мужчина, сильный мужчина, хороший мужчина.
0: Он боксер в прошлом,
3: Да, нет, ну да. Ну, знаете, как старый кобельник-производитель. Я бы на его месте вот сделала бы такие условия для молодых мужчин, чтобы они хорошо зарабатывали денежки на его... У него же там какие-то эти самые предприятия, там все. И мужики молодые должны рожать детей. Семья должна быть нормальная, а не вот это вот 33 ребенка. Мне это очень не нравится. Каждая женщина хочет своего родненького мужика, чтобы вечером там, хотя пусть он даже где-то далеко работает, но когда-то он приехал там из командировки, он обнял свою жену. А на 30-20 жен, ну, не хватит каждую приласкать, пожалеть. Даже если где-то поругать там муж, жена, все равно это семья, ничего страшного, все это. А это как-то некрасиво, Иван, мне кажется, это очень нехорошо. Нужно мужикам молодым давать зарплаты, пусть мужики молодые рожают деток и все, а это все.
0: Спасибо. Далее. Татьяна из Челябинска. Теперь вы, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Ну, что хочу сказать. Все это аморально. Это все неправильно. Мужик тешит свое эго. Ну, просто там красивый он какой, я посмотрела. Это не повод разводить гарем. Мы, слава богу, не мусульмане. Хотя мы на них обижаемся. Но давайте сейчас паранджу наденем, шаровары. Переймем у них все наилучшее. Ну, а женщины, которые к нему идут... Лодыри, тунеядки, которым неохота работать, которым охота пристроиться хоть к кому, лишь бы не работать. Я бы, короче, всех заключила в психушку.
0: Ну, понятно. Отлично. Спасибо большое. Далее. Альфат, Верхняя Пышма. Альфат, здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда». Здравствуй, страна.
0: Здравствуйте.
5: Вот мое мнение.
0: Пожалуйста.
5: Это настоящий мужчина, настоящий. Он трудяга. Сильный и, я думаю, что образованный, это мое предположение, раз он может содержать 20 жен и 33 ребенка, и женщины одинокие вот к нему идут, я их одобряю, они будут рожать от настоящего здорового мужчины, нежели рожают от зэков, от алкашей, от наркоманов. Вот мое мнение, все.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Валентина из города Краснодар. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ваня.
0: Здрасте.
6: Все звонящие правы, все звонящие. Но у меня единственный вопрос. А этот человек, Черков, он уверен, что это его дети?
0: Уверен, конечно. Давайте исходить из того, что это его дети все-таки.
6: Ну, а вдруг она, женщина, обманула его?
0: Ну, может, одна какая-нибудь обманула. Что ж теперь делать? Все
6: если
0: равно...
6: мама привела... Если мама привела познакомить, может быть, девочка подзалетела, вот она и скажет, давай я тебя поведу и решим этот вопрос.
0: Ну, спасибо за подсказку, теперь он проверит, перестанет содержать, значит. Вот, подсказывают, помогли, так помогли. Далее, Василий из Екатеринбурга, здрасте.
7: Иван, добрый день.
0: Здрасте, пожалуйста.

0: Хорошая тема. Так а что тут просто, как сказать, такая ситуация. Чувак с баблом находит девушку, предлагает содержание ее, и все, и хлопает, как говорит, там, все делает. И таких по России найти, я думаю, что, ну, можно не одну тысячу. Были бы у меня бабки, я бы так же, грубо говоря, делал, если бы я не
1: жена слушает эфир?
0: Нет, так он же с ней, нет, он же с ней не живет со своей женой официально. Вот он и ездит, парень, развлекается, а после 40 там такое с организмом творится. Там можно каждый день по несколько раз производить. Так что тут нормально, это его потребность мужская. Просто деньги есть. Не было бы денег, я не знаю, он бы ничем этим не занимался, никто бы с ним не повелся. Так что тут просто ситуация.
1: Спасибо. Все деньги проклятые людей развращают. Далее. Владислав из Ставрополя. Ставрополя, господи. Ну,
2: да. Смотрите, ситуация вполне нормальная. Вполне нормальная. Для того, чтобы наша страна начала размножаться.
1: Ну что, все просто теперь так не, будем делать? Давайте.
2: Я вообще-то не против.
1: Ну, хорошо.
2: Я вообще не против. Вот только что сидела рядом жена, мы с ней этот вопрос обсуждали. Она категорически против. Она мне говорит, все, двое детей, до этого достаточно. Но что происходит далее? Что происходит далее? Нам в России, с такой территории, нужно больше людей при любых обстоятельствах. Тут либо размножаемся мы, либо придет кто-то другой и будет размножаться за нас. Вот и все.
1: Хорошо, а про жену-то уточните. Она не против, если вы, ну, с учетом наличия дополнительного дохода?
2: Она категорически против. Она категорически против, а я категорически за.
1: А, ну, ясно. Ну, будет о чем поговорить вечером. Спасибо. Спасибо, друзья. Итак, я напоминаю тему для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем главу одного городка под Питером, у которого 20 жен и 33 ребенка. Жены неофициальные, ну, женщины, которые живут в домах, квартирах, которые он им купил, для того, чтобы у них было где воспитывать детей от него. Эдуард Черко зовут этого человека, он глава города Колтуши под Питером. Вот такая вот история. Ему там около 60 лет. Первого ребенка он зачал ориентировочно где-то там плюс-минус в 40 лет. И с тех пор не может остановиться. Как вам эта история? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. С удовольствием послушаем ваше мнение. Сейчас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы, а после этого мы вернемся и продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Новости.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
4: Минувшей ночью силы ПВО сбили 53 беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
3: О политике.
4: Цели военной операции «Эпическая ярость» в Иране достигнуты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Теперь Вашингтон приступает к операции «Проект Свобода», сказал он. Несколько дней назад президент Дональд Трамп в письмах к лидерам Конгресса страны сообщил о прекращении враждебных действий против Ирана. До этого представитель Демократической партии в Сенате Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива крайне тревожная, поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.
3: О Ближнем Востоке.
4: Ирак предлагает постоянным покупателям огромные скидки на сырую нефть, но танкерам придется пересекать Ормузский пролив, чтобы забрать баррели в глубине Персидского залива. Это пишет Bloomberg. Согласно такому предложению, от 3 мая скидки на флагманскую марку нефти достигают 33 долларов за бочку. В случае согласия покупателя на эти условия пункт о форс-мажорных обстоятельствах действовать не будет, так как риски прохода через зону конфликта в Ормузском проливе известны всем сторонам. До начала военной операции США и Израиля в Иране иракский терминал Аль-Басра принимал до 80 танкеров ежемесячно. По данным Bloomberg, в апреле в порту было загружено всего 2 танкера. Международный валютный фонд обновил экономический прогноз на 2026-2028 годы. Самый стремительный рост ВВП среди всех стран ожидается в Эфиопии, более 9% в этом году. Еще 5 государств экономики, которых могут вырасти более чем на 7% за год, это Гвинея, Уганда, Бутан, Руанда и Вьетнам. Всего в топ-10 вошли 7 африканских стран. В то же время наиболее сильное падение ВВП международного валютного фонд ожидает увидеть в Катаре, Ираке и Иране. Российский рынок новых легковых автомобилей растет 3-й месяц подряд. Продажи в апреле достигли 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. Оживление связывается со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят на крупные покупки. Лидером российского авторынка остается «Лада» с долей 27%. На втором и третьем месте китайский «Хавал» и локализованный бренд «Тенет». Официальный курс доллара на сегодня 75.34, евро 88.35, юань 11.02.
3: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Разбираем в чем-то спорную, в чем-то скандальную, в чем-то пикантную историю Эдуарда Черко. Это глава города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен, женщин и 33 ребенка. И он, по-моему, не собирается останавливаться. В общем, вам на суд, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья, Орловская область. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Говорите.
5: Слышно?
1: Да, слышно.
5: Вы знаете, я сначала, конечно, была против. Абсолютно. Ну, как любая женщина, это индивидуально. Ну,
1: какая
5: жена?
1: Любая женщина? Вон 20, видите, 20 совсем не против даже.
5: Можно я договорю?
1: Да, пожалуйста.
5: Да, ну, это мое мнение. Вот, как любая женщина, я как среднестатистическая женщина, скажем так. Я была против, безусловно. Но потом я подумала. Вот у меня в семье история. Значит, вот сестра моя родная, у нее муж... То есть 65 лет она узнала, что у него есть сын, вторая семья. То есть там хотя бы все честно. А здесь под старость лет вообще не честно.
1: Ну, так.
5: Там хотя бы, да, хотя бы честно. То есть, вы знаете, я считаю, что, конечно, для нашей православной... Я сама православный человек. Для меня это немножко... Но если это устраивает этих женщин... Это только индивидуальное вот какое-то... ну вот, если это их устраивает, если они смогут обеспечить детям, абсолютно объяснить им, что это, в принципе, это не норма, но может так случиться.
1: Ну, хорошо.
5: Наверное, так это подойдет. Вот. Потому что в жизни все бывает. Все в жизни бывает, как говорил Гафт из 12. Все бывает.
1: Спасибо. Вот. Благодарю вас. Кажется, далее. Надежда из Удмуртии. Далее, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Да, говорите, прошу вас.
6: Я поддерживаю Чиркова. Вот до меня до этого выступала женщина, аморально говорила. Аморально жить с алкашом, рожать от него и терпеть. Просто у нас закона нет такого. Это вот этого Чиркова бы под закон как-то подвести. И мужик бы жил, и нормально, если...
1: Так он и жил, закон никак не мешает ему, видите, вернее, его отсутствие.
6: Да. Если на Востоке имеют столько жен, но там все законно, почему бы и нет? Я считаю, просто у нас, да, раз мы непривычно к этому, поэтому мы так и рассуждаем.
1: Да вот. Как так? А большинство, так... в общем, поддерживают этого мужика, судя по текущей минуте.
6: Я поддерживаю. Спасибо. Чем рожать от алкаша,
1: ну, ясно. Лучше вот... Лучше от Черко. Ой. Да, только, друзья, он Черко. Многие говорят Черков, он Черко. На всякий случай. Далее. Дмитрий Саратова, теперь вы, пожалуйста.
7: Добрый день.
1: Здрасте.
7: Ну, я категорически против. Я вообще как бы в шоке немножечко над звонящими мужиками. Не думал, что столько будет звонков и положительных отзывов от мужчин, что так и надо. То ли белая зависть у них, то ли что. Ну, надо, во-первых, все равно как бы, хочу говорить, там тряхнуть, наверное, значит, не за что, значит, есть. И тут надо подумать, если он глава целого города или там поселка, что это, то почему же ты не обеспечишь, наоборот, для молодых семей все условия, чтобы они приезжали, создавали свои семьи, работали там и так далее.
1: А вот откуда домики, вы знаете, которые... какие там условия? Давайте так, я вот понятия не имею, какие условия на производствах в городе Колтуши. Понятия
7: не имею. Ну, тоже не знаю, да. А то такое чувство, как бы получается, что зачем другим сам под 40 лет, извините, займусь демографией? Ну, это немножечко как-то за разум, наверное.
1: Ну, так нет, вот подождите, же... сформулируйте. А вот, собственно, вот есть вы, а вам какое дело, того, чем он занимается? Вот на этот вопрос ответьте.
7: Ну, у нас президент со всех телевидений, что мы должны там поднимать семья, главная семья, наши устои, ценности. А здесь это не семья, воспитание детей непонятно какое будет. Опять же, вот эти дамы, которые к нему идут, это значит, ну, правильно говорит, аморально, первое, значит, тунеядство, то есть работать не хочется, жить за чей-то счет, как они будут воспитывать своих детей? Да так же будут воспитывать детей своих. И кто вырастет из этих деток в последующем? Тоже непонятно. Тут куча вопросов. Но это точно против православия, как минимум, нравственные наши все ценности тоже, по сути, нарушаются. И после этого говорить «молодец, мужик», ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
7: Вот такое мнение.
1: Принимается. Далее. Алексей из Тюмени, говорите.
8: Доброе утро.
1: Здрасте.
8: Я к вам не по теме. Извините, патриотическое радио. Написал стихотворение «Клятва верности». Если позволите,
1: если
8: две
1: коротко,
8: минуты.
1: Нет, две минуты много, 30 секунд.
8: Ну, хорошо. Отчизна нам безмерно дорога, и мы пройдем по дедовскому следу, чтоб уничтожить лютого врага и утвердить достойную победу. Клянемся. Это я написал взамен присяги. Извините, мои размышления привели меня к этому.
1: Спасибо. Далее. Павел из города Радужный, пожалуйста.
9: Ага.
1: Добрый да, день. Говорите.
9: Доброе утро. Мысль-то вот была, которая, надо сказать, вот про амораль. Все говорят, что аморально. А что у нас вот морально, что получается по нашему в обществе? Мужик встретил женщину, еще одну, полюбил, бросает первую семью, уходит в другой семье. Мне кажется, это более аморально, чем, значит, он это, извиняюсь, запыхался, поднимался по лестнице на работу. Вот, чем, значит, он вот здесь, вот, как и говорили некоторые женщины, все по-честному. Проходит, ну, респект, кстати, уважение, в первую очередь, его первой настоящей жене, которая разрешила все это дело. Ну,
1: Ну, мы не знаем, разрешила, нет, он с ней не живет, насколько я понял.
9: Может быть, поставил вопрос ребром. Вот, ну и ладно, потому что, допустим, моя жена мне этого не разрешает. Вопрос
1: поднимал. А вы спрашивали?
9: Ну, спрашивал, конечно, раз говорю, что не разрешает. Вот. Было это не... Ну, мне сейчас там за 50 довольно далеко, а там вот 40 лет, когда вот, ну, то есть такое вот в жизни случалось, против, вот. Ну,
1: она против, чтобы вы на две семьи жили? Уточните, пожалуйста.
9: Ну да, чтобы на три семьи.
1: А, даже на три, ясно.
9: Да.
1: Прекрасно.
9: Вот. Ну, без разницы. То есть один я должен быть вот здесь, и все. Вот это наши традиционные ценности.
1: А вы против,
9: вот.
1: Да?
9: А друзья у меня, кстати, и братья многие. Вот, то есть получается, что уже вот, ну, к этому возрасту, у кого вторая жена, у кого третья жена, говорю, а что же, ну, что здесь такого? Ну, не что здесь такого говорю, а что здесь морального? То есть получается, что жена первая добилась? Ну, что живет без мужика? Ну, хорошо, если другого там нашла. А получается, что... Ну, не выдержал, тут дети, вот у меня друг лучший, там у него от первой жены уже там, ну, внуки есть, ну, а в принципе все равно же вот у них еще хорошо повезло, они общаются хотя бы между собой, то есть он и с первыми дочерьми общается, то есть, ну, от второй жены там сын, они между собой, ну, дети не общаются, к сожалению, вот. А он, ну, там, ну, знает, что есть жена, или, допустим, брат поехал на свадьбу к дочери, а с первой жены поехала и первая жена, и вторая жена.
1: Короче, извините, вот... пожалуйста, я просто запутался уже в женах. Мысль ваша понятна. Спасибо. Да, интересное мнение. Слушай, чего добилась женщина? Без мужика осталась, потому что ушел к другой. А так бы, если бы разрешила уйти как бы официально и жить на две семьи, так бы вроде как осталась бы с мужиком. Логично, логично. Так, кто там у нас? Мария из города Ставрополь, пожалуйста.
10: А, доброе утро.
1: Здрасте.
10: Слушаю... передачу, и меняются мысли, эмоции. Первая мысль. Фу-фу-фу. Конечно, мне это претит. Я не согласилась бы. Вторая мысль. Какая мне разница? Если их устраивает, пусть живут. Третья мысль. Это какое-то окно Авертона. Сейчас вроде бы это, да, их желание, а потом это закон, и никто у молодых желания не будет спрашивать. То, что это молодые, они какие-то неустроенные в жизни, которые просто хотят родить, типа как для себя, говорят. Ну, если их мамы приводят, значит, это явно молодые девчонки.
1: Ну, мы не знаем, да, вот возраст его.
10: Ну, мама не приведет 40-летнюю.
1: Да кто его знает? Кто его знает? Может быть, действительно засиделась девчонка.
10: Одноклассница Черко, да, чисто так. Ой, у меня тут дочка есть.
1: Ну, почему нет? Вот это, кстати, осталось, собственно, вне репортажа, поэтому не могу вам ничего сказать. Кого там приводят, сколько им лет. Ну,
10: вообще считаю, что это какое-то окно Авертона, и не есть хорошо.
1: Все-таки плохо. Ладно, хорошо. Далее. Валентина из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, Валентина.
11: Ну, здрасте, Иван.
1: Здрасте.
11: Я сейчас, пока помню, скажу вам, что вы тоже должны родить еще детей.
1: Что я должен? Кому должен? Сколько
11: тоже
1: должен?
11: Тоже родить детей. Детей должен родить.
1: У меня есть.
11: Ну, я есть, конечно.
1: Так. Да. Ну, нужно еще 19 или что? Я не понял.
11: Да.
1: А, еще 19. Быть. Я понял. Хорошо. Надо подумать над этим. Спасибо. Да. Но вот в отличие от этого мужика, я уж не знаю, воспримет это кто-то как зависть или нет, мою этому мужчине по фамилии Черко, но у меня точно не хватит денег на 20 детей. Это вот однозначно. Я даже стесняюсь, на самом деле, здесь в эфире делиться, насколько их хватит. Так, чтобы, ну, выглядеть покруче, извините, пожалуйста. Лучше иногда промолчать, сойти за умного. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими мыслями, соображениями на этот счет. Вот по поводу истории главы города Колтуши под Питером. 20 женщин, 33 ребенка. Вот так на тебе. Перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: СК «Честный дом». Деревянные хозблоки, бытовки, бани, садовые домики, гаражи, навесы, беседки. Строительная компания «Честный дом». 59-55-25. Код города 4852. Сайт честнодом.рф. Единственный офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
13: Важная новость для строительных бригад. В магазине «Авангард» уникальные условия, скидки, опт и все для вашего успешного проекта. Строй с нами. «Авангард», проспект Авиаторов, 159.
14: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
15: Ищите надежную бригаду для строительства и ремонта. Все виды строительных работ от домов с нуля до кровли и заборов. Бани, беседки, террасы, хозблоки. Укладываем сайдинг и отмостку. Все быстро и качественно. А также профессиональный печник. Кладка, ремонт, замена труб и печных элементов. Выезд на объект бесплатно. Звоните плюс 7-967-675-27-77.
16: Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Современное протезирование в Ярославле. Наша миссия – вернуть уверенность, комфорт и свободу движения. Улица Вишняки, дом 7. Телефон 663-359.
17: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Итак, город Колтуши под Питером. Эдуард Черко, глава этого самого небольшого городка. По-моему, там 14 тысяч жителей. Известен этот мужик тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Ну, жен неофициальных, разумеется. Гражданские браки, так называемые. И еще раз, 33 ребенка. Начал в 40, ему сейчас 60. Все никак остановиться не может. Вот так вот вошел во вкус. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Как вам эта история? Дмитрий из Перми, пожалуйста.
18: Добрый день, Иван.
1: Здрасте.
18: Ну, я категорически против. На мой взгляд, это не является никакой там традиционной чертой там для русского народа, скажем так. Может, когда-то еще там до христианские времена, пожалуйста, но это было черт знает когда. Меня что здесь волнует? Во-первых, я вот многодетный отец, ну, у меня трое, скажем, сыновей. Вот я чувствую, что не успеваю даже, может быть, каждому должное внимание именно, ну, личное уделить в процессе воспитания. То есть кому-то там чуть больше там достается где-то, вот, чувствуется вот это, ну, может быть, где-то неравномерность. В зависимости от возраста, скажем так, кого-то где-то больше развозишь, там, кому-то по учебе, там, маленький, как бы так, ну, больше с мамой, вот, то есть вопрос как-то все здесь про деньги, как-то все говорят, мне кажется, именно вот внимание личное важно, в первую очередь, вот, затем традиционная семья все-таки, ну, для русских, я думаю, это моногамия, как бы, потому что двое людей, как бы отсутствие какой-то ревности. Вот. И если, скажем так, ну, одну женщину как бы разлюбил, грубо говоря, ну да, нужно тогда уходить к другой, но при этом, если у тебя от первого брака дети есть, ну, надо продолжать их поддерживать, как бы, вот. Но, скажем так, делать это нормой, там, распространять на всю страну, как делать, как пример, я бы не стал.
1: Отлично. Хорошо. Далее. Вячеслав из Ростова-на-Дону. Пожалуйста. Вячеслав, да, говорите.
19: День, здрасте. Да, добрый день, Иван. Здрасте. Вот полностью согласен с предыдущим оратором. Считаю, что человек, вот этот Черко, я сам многодетный отец тоже, трое пацанов и дочка. Вот. И считаю его, ну, по крайней мере, аморальным и безответственным, что он даст своим детям? Ему 60. Ну, сколько
1: жизнь, он проживет, кстати еще, да? говоря, жизнь. Он им дал жизнь. Тоже важный жизнь. Момент.
19: Жизнь, да? Ну, так себе, знаете, как-то безответственно это все. Потому что вот, он даже, наверное, по именам, если их выстроить в ряд, он их не... Ну,
1: он знает всех да? по именам. Всех знает это... по именам. Всех. Это важно. Это обозначено.
19: Ну, смотрите, вот Маешка, вот, например, да, она родилась, где было 17 детей, да? Вот, там, в 17 году, в революцию. Вот. И, да, и все были от одного отца, там, от одной матери. А тут, ну, это какое-то, ну, я знаю, извращение. Вот дети будут между собой общаться. Раздали жизнь, и получается, что у них разные мамы. Один папа какой-то, вот, непонятный, да, вот такой вот, который сделал столько детей. Не знаю. И вот я поражает еще, что вот хочу высказаться. Почему-то женщины за вот слушал, у меня волосы шевелились на голове. Почему-то все женщины. А почему нет? А почему? А вот, не знаю, вот своей дочери пожелаете вот такого отца, ну, отца ребенка? Я думаю, нет. Ни один отец не пожелает отца такого своему ребенку. Ну, это какое-то извращение. И я считаю, надо властям обратиться, это ему пример подаю. Ведь сейчас мы обсуждаем на федеральном радио, это какой-то кошмар. Не знаю.
1: Считайте, не надо обсуждать, да? Считайте, не надо обсуждать.
19: Да, еще один вот такой чувак, знаете, да, там тоже там, его куча жен, молодой такой, с бородой там.
1: Но не успеем уже послушать. Давайте других, с другим пообщаемся. Спасибо. Марина из Екатеринбурга. Выходите. Марина, пожалуйста. Марина не хочет. Далее. Валентина из Москвы. Может быть, вы, пожалуйста.
20: Да. Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
20: Доброе утро, Иван. Здравствуйте. Я категорически отрицательно отношусь к этому. Это натуральный блуд. Блуд. Должна быть одна женщина и муж. Ну, то есть мужчина с женщиной должны жить. Я из многодетной семьи. Папа, мама прожили вместе 45 лет, вырастили 5 детей, и мы видели нежные, ласковые, хорошие отношения друг к другу, и мы выросли в любви, и все поженились по одному разу, и прожили все в браке, живут по 50 лет и дальше, больше, представляете? Я дальше, у женщин у всех разная микрофлора в женском органе, и он вот это все разносит, все всех заражает, Бог знает чем. Это я вот как медицинский работник, акушерка с многолетним стажем. Категорически против. Категорически. Все.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
21: Вы знаете, вот этот товарищ, он открытый. То есть это все открыто. А вы знаете, сколько теневых таких семеек? Вот я знаю, в лихие 90-е был товарищ такой, у которого кроме официальной жены с двумя детьми, было еще 3 женщины. И у каждой по ребенку, и каждого он обслуживал, я имею в виду, это содержал.
1: Ну и обслуживал тоже. Вот, да.
21: Вот, поэтому, вы знаете, вот то, что он открытый, это хорошо, а вот то, что вот эта вот подлянка, потому что для первой жены это, ну, катастрофа. Понимаете, вот о последнем вот третьей жене она узнала, когда в той семье ребенку было уже 15 лет.
1: Понятно, спасибо.
21: Поэтому ничего тут нет такого, я считаю. Лучше открыто, чем закрыто.
1: Благодарю вас. Далее. Алексей из Калуги. Здрасте.
22: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
22: Возможно, я чего-то не понимаю. А откуда у него деньги, чтобы их всех содержать?
1: Есть деньги. Налоговая пусть разбирается, откуда. Мы же не налоговые.
22: Налоговая. Он купил 20 квартир 20 женам.
1: Богатый,
22: ну что-то мне непонятно. Ну и что, и второе.
1: Ну же, мало богатых, что ли, сейчас? Я не пойму. Вы как будто, я не знаю, в Советском Союзе живете.
22: Ну, я сомневаюсь, что он мог быть богатым при численности народа 14 тысяч человек.
1: Еще как. Чем меньше город, тем проще там быть богатым, я вам хочу сказать. Если ты умеешь, если ты умеешь вообще дружишь с деньгами, то я вам по опыту скажу. Есть вот такой парадокс. Ну, давайте, да, говорите, пожалуйста.
22: И, например, вот, а как, вот представьте себе на месте и детей, что, а где папа? А папа с другим мальчиком, а папа с другими девочками. Это удар по ребенку, причем стильный. И очень.
1: Насколько я понимаю, там все дети дружат. Он их на автобусах возит на 1 сентября в школу.
22: Уделить всем внимание сложно.
1: Ну, безусловно, конечно. Конечно, сложно. Далее. Николай из Казани, прошу вас.
0: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
0: Ну, как бы эта ситуация, она имеет две стороны, как и медаль. То, что он может содержать, это хорошо, и ему кошелек заклядывать, конечно, не стоит, если все-таки. Поэтому в этом плане хорошо. Единственное, поддержу предыдущего, что получается, что это матери-одиночки. То есть мы опять рождаем матерей-одиночек, которых и так много по всей стране. Потому что каждому ребенку, то, что он увозит их на автобусе один раз, а ребенку не уделяет внимания. Поэтому я считаю, что это матери-одиночки, просто обеспеченные матери-одиночки. И это безотцовщина, потому что дети растут не в кругу семьи. Это какая-то община. Закрытая какая-то община. Ну, это мое такое личное мнение.
1: Спасибо. Ну, друзья, даже не знаю, по-моему, 50 на 50, да, разделили сегодня по итогам эфира мнение. Ну что ж, ладно, оно и лучше. Спасибо всем, кто звонил, отлично поговорили. Сейчас перерыв, песенки послушаем, рекламу, анонсы, новости. После этого вернемся уже в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: Силы ПВО минувшей ночью сбили над Россией 53 беспилотника. По данным Минобороны, БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. При ударе по крымскому Джанкою погибли 5 человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, что над городом сбили 12 беспилотников. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
9: А США.
8: США не будут проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном. Реализация проекта «Свобода», это проход судов через пролив, будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном. Это заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, решение было принято по просьбе Пакистана и других стран в связи с огромным военным успехом, которого США добились в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения. Соглашение с представителями Ирана, так сказал глава Белого дома.
9: О нефти.
8: Тем временем цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном. Это пишет Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107.98 за бочку, а американская WTI до $100.44. По данным экспертов, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Запасы сырой нефти в Штатах сокращаются третью неделю подряд, снизившись на более чем 8 миллионов баррелей за последнюю неделю. Эксперты предупреждают, что путь к полной стабилизации поставок будет долгим, так как ситуация в регионе остается неопределенной.
9: Об ипотеке.
8: Средняя ставка по ипотеке, включая льготную в России, по итогам марта превысила 10%. Это следует из анализа агентства РИА Новости. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 24-го. Это связано в том числе с изменениями с 1 февраля правил предоставления семейной ипотеки. Теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита.
9: О погоде.
8: Аномальное похолодание накроет столичный регион. К концу недели температура воздуха местами упадет на 10 градусов, заявляют синоптики. По их словам, подобные погодные качели случаются в Москве и области не чаще одного раза в 15 лет. При этом медики предупреждают, что такие перепады в два раза увеличивают количество госпитализаций с инфарктами и инсультами. Специалисты советуют метеозависимым строго соблюдать график приема лекарств и отказаться от работы на садовых участках. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на Ютьюбе, канал «Неопанкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», каналы группа «Радио Комсомольская правда». Чаты работают, пишите, пожалуйста. Каждые полчаса мы с вами общаемся во время больших перерывов, микрофон включен. Ну и, конечно, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров предлагайте, с удовольствием присмотримся и прислушаемся к вам. Ну и слушать можно на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир», или посредством самого удобного сервиса подкаст-агрегатора podcast.ru, так и называется, чтобы слушать, когда вам удобно, самый удобный сервис. Ну, подписывайтесь на телеграм-канал «Панкин», начинаем.
9: Что будет?
3: Ну, конечно, сегодня будем обсуждать беспрецедентную атаку на Чебоксары беспилотниками и ракетами. Об этом позже чуть-чуть, безусловно, разберем. Да и вообще, фронт снова активно возвращается в повестку. Фронт в каком смысле? А как, собственно, будем воевать дальше? Как будем решать этот вопрос под названием СВО? Как будем побеждать Украину? Главный вопрос, который повис сейчас в воздухе. И с учетом того, вы много раз слышали фразу, что-то вроде «мы входим в новую эпоху, в новую эру, в новое время». И вот сейчас мы действительно находимся в неком новом времени, связанном со специальной военной операцией, когда, ну, на фронте люди, по сути, уже и не воюют, кроме небольших локальных операций, глобальных и грандиозных, давным-давно нет, и, я так понимаю, их будет все меньше и меньше и меньше. Далее нам предстоит война роботов. Война очень жестокая, кстати говоря. Можете ориентироваться по тому, какие удары наносим мы. Посмотрите эти веселые картинки, без радости говорю и сообщаю об этом. Посмотрите на те картинки, которые, конечно, уже являются объективным контролем на нашей стороне. Вот, допустим, атаку на Чебоксары, грубо говоря. Я сейчас призываю вас, друзья, если идет какая-то атака, не надо снимать беспилотники. Если вы вдруг снимаете их, то никому, пожалуйста, не пересылайте этого. И тем более не выкладывайте в публичный доступ. Ну, просто в качестве предупреждения. В перспективе за это будет маячить определенная ответственность. Да и вообще не надо врагу на потеху. Далее, и еще из интересного, кстати, связанного со специальной военной операцией, это любопытная история произошла. Футбольный клуб «Уфа» проиграл футбольный матч, казалось бы. Ну, проиграл и проиграл. А на самом деле, почему проиграл? Потому что не явился на матч. А почему не явился на матч? Ему вот сейчас присудили техническое поражение 3-0. А почему не явился? Ну, потому что угроза беспилотников, план «Ковер», это помешало своевременному вылету на матч. И, соответственно, они на него не явились. Из-за этого и присудили техническое поражение. Сейчас они будут его оспаривать. А кто виноват в этом? Да, главный вопрос. Вот вынь да положь. Твоя задача приехать на матч, но есть, собственно, расписание, по которому все в футбольном мире и происходит, в том числе и вылет в определенное время, определенный рейс. Это все расписывается заранее, очень четко. И тут на тебе, пожалуйста, приехали в аэропорт, но вылететь не могут. Кто в этом виноват? Ну, кто-то виноват, кто не скажет, а главное, футбольный клуб из-за этого потерял 3 очка, да еще и им, видите, невидимым образом закатили 3 мяча. Ну, потому что техническое поражение – это 3-0, как правило. Так, далее из любопытных тем. Мы сейчас много говорим о поставках Украине разных вооружений. Эти вооружения будут все компактнее, компактнее и компактнее, дешевле, дешевле, дешевле. А в силу того, что денег сейчас Украине выделили очень много, очень, 90 миллиардов евро, и ставка сделана как раз на роботы, ну, БПЛА, это либо какие-то летающие беспилотники, либо наземные беспилотники. Стоят они относительно дешево, это не танки, и их, соответственно, можно накупить огромное количество. И на этом фоне есть заявление, что Госдеп одобрил возможную продажу Украине умных бомб, да, авиабомб так называемых, там называется определенная сумма. И все это как-то, с одной стороны, не очень-то вяжется с тем мирным треком, к которому мы постепенно вроде как возвращаемся. Пошли же разговоры об этом. Вот Владимир Путин с Дональдом Трампом созванивались даже накануне. Лавров созванивался с Рубио, госсекретарем США. Вроде как, ну, разговор же идет. А умные бомбы тем временем, смотрите-ка, поедут на Украину. Как-то вроде не сходится. Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, Мария Владимировна говорит, что Россия готова к переговорам по Украине, да, не отказывается от них, так и сказала, по ее словам. Американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. Мы открыты, как всегда, это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат. К чему эти слова? Если, вот, допустим, на Украине ничего такого не звучит. Я давненько не слышал ничего, связанного с потенциальными переговорами. Зачем тогда об этом говорим мы? Уже не совсем понятно. Будем выяснять, зачем. Может быть, есть в этом какая-то хитрость, тайный план. Далее, из любопытного, в Германии не будут все-таки поставлять ракеты «Таурус» на Украину. Когда-то, кстати говоря, вот эта история с поставками «Таурус» еще при Шольце, канцлере, вызвала огромный бурный резонанс. У нас тут вполне официальные лица, вполне себе официальные лица, говорили о том, что если будет поставка вот этих самых дальнобойных ракет «Таурус» на Украину, то наши ракеты уже полетят по Берлину. И, ну, в итоге, в конечном итоге решили отказаться. Я так понял, что немцы будут помогать определенными комплектующими все-таки, но напрямую создавать эти ракеты у себя и поставлять их туда, на Украину, они не будут. Сейчас они от этого отказались официально, это официально заявлено, но опять-таки возвращаемся к тому, о чем я сказал. А зачем? Ракет – дело штучное и стоит очень дорого. А зачем, если можно сделать ставку на беспилотники? И вот беспилотники поставляют, а какая реакция здесь у нас на это? Вот какая реакция? Реакция, вот смотрим. Мы готовы к переговорам. Потрясающе. По-моему, уже давно пора заявить, и про беспилотники тоже, что если поставки продолжатся, ракеты полетят на Берлин. Наши ракеты полетят на Берлин. Пока что ничего такого не говорится. Наверное, все это после майских, извините за иронию, давайте уже после майских, как-то так. Я по-другому и не вижу, если честно, как это еще объяснить. Но действительно, если нарушат перемирие, объявленное Владимиром Путиным и Министерством обороны России, Украина вот только-только нарушит, мы уже заявили, и, скорее всего, так и поступим. Наши ракеты полетят пока что по центру Киева. Сказано про центр Киева. И здесь меня не устраивают все эти рассуждения о том, ну как же так? По центру Киева. Это неправильно. Слушайте, это было неправильно, возможно, ну когда там, в 22-м году, в 23-м году, в 24-м это уже было скорее правильно, чем неправильно. А сейчас уже говорить про неправильность чего бы то ни было, на мой взгляд, уже просто пошло. Далее, из любопытного, Европейский Союз, коль уж мы говорим про постсоветский пространство, и сегодня еще поговорим. Говорим про наше влияние. У нас сегодня будет полтора, не два, но полтора очень интересных разбора наших взаимоотношений с постсоветским пространством. Очень рекомендую не переключаться. И вот Евросоюз признал европейские стремления Армении на саммите в Ереване. Да, там собрались высший свет, что называется, в числе участников саммита председатель Евросовета Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Армении Никол Пашинян, соответственно, всех принимал. Там же был Эммануэль Макрон. Мы рассуждали об этом накануне. Сегодня поговорим поподробнее. А, собственно, вот есть военная база. Она там зачем? В Армении. Зачем? Они, вот видите, обозначили свои европейские стремления. Они хотят стать членом Евросоюза. Не станут, конечно, не станут. Не станет Армения членом Евросоюза. Нет, ну пусть стремятся. Я не против, кстати говоря. Давайте всех отпустим. Зачем кого-то держать? Зачем переживать? У нас вечный вопрос. Они, про кого бы то ни было, уходят от России. Слава Богу! Слава Богу, что уходит. Они спели «Марсельезу», провожая Макрона, и, по-моему, ну, выразили свое отношение к нам именно таким образом. И надо это понимать именно так. Уходя, уходите, и никак иначе. Я бы по-другому даже к этому и не относился, и вас призываю к тому же. Вучич, президент Сербии, тем временем заявил, почему не присоединяется к антироссийским санкциям. То есть принятие решения о присоединении страны к антироссийским санкциям, по его словам, означало бы для него предательство по отношению к собственному народу. Вот цитата: «Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Но я бы предал душу нашего народа», сказал политик в местном эфире и добавил, что Сербия уже упустила определенные возможности из-за отказа поддержать санкционный режим, однако сам он не готов идти на решения, которые противоречат позиции значительной части населения. На самом деле, если спросить еще раз, то, может быть, население и передумает. Я был в Сербии дважды и могу сказать, что не знаю, возьмут ли Сербию в Евросоюз, вот понятия не имею, именно Евросоюз возьмет ли Сербию, хотя, на мой взгляд, Сербия куда благополучнее, чем та же Армения. И я помню времена, когда Сербия по прогнозам должна была в 2024 году стать членом Евросоюза, и к тому были все предпосылки. В Сербии каждый таксист говорит на английском. Говорит ли на английском каждый таксист в Ереване, наверное, рассуждать бессмысленно, правда ведь? Впрочем, какие только страны не входят в Евросоюз, в том числе страны, где процент населения, знающий тот же английский язык, ну, я не знаю, несколько процентов максимум, но зато они в Евросоюзе. Ну, видимо, по политическим причинам. Если благодаря Макрону, которому недолго осталось президентствовать, Армения все-таки успеет вот в последний вагон запрыгнуть и стать членом Евросоюза. Я, правда, в этом сильно сомневаюсь. Ну что ж, удачи. Это только послужит дальнейшему развалу, хотя и об этом пошло говорить, развалу Евросоюза. Но и он, поверьте, все-таки в перспективе лет 10-15 вполне себе реален. Если такую страну, как Сербия, не берут, а такую страну, как Армения, возьмут, не говоря уже про Турцию какую-нибудь. Но это да, это конец эпохи однозначно. Перерыв у нас.
9: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
11: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
12: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой. И уже заправленный газом.
11: Ничего не понял.
12: Тогда звони в Газовозов по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят. Помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
11: А выходные?
13: И в выходные до 17.00.
14: Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О «Инсайт». УГРН 107-761-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
15: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
9: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
1: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас», телеграм-канал. Дим, приветствую тебя.
3: Доброе утро.
2: Давай, значит, нам несколько тем надо с тобой обсудить. Вот начнем с атаки на Чебоксары, на наши атаки, в том числе по Украине. Слушай, я вот задумался над одной простой вещью. Мы переходим к войне роботов. Дальше на фронте люди по сравнению с предыдущими годами не так часто погибают, скажем так. Соответственно, у меня простой вопрос. А как, собственно, мы будем воевать дальше? Как будем решать вопрос дальше с Украиной? Ведь вот реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский в свое время. То есть мы же не уничтожаем группировку противника, она на месте, 700 тысяч, как и у нас. Чем мы занимаемся, кроме взаимных ударов по разным объектам на своих территориях? То есть, ну, надо вопрос как-то решать. Я себе просто не представляю, как это сделать.
3: Слушай, мне немножко страшно, потому
2: тебе
3: что...
2: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
3: Немножко, да. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Если я не ошибаюсь, война Парагвая против Уругвая. Вот как-то...
2: Да, была такая, да, была такая.
3: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, а ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие. Вот. Но поскольку, как всегда, находились мрази, которые подбрасывали в эту войну, а люди там, ну, примерно... одного вероисповедания были, одной национальности, там, испанцы с примесью индейской крови. Вообще
2: кто-то нам
3: важно,
2: это напоминает, да? Ты имеешь в виду, да?
3: Да, что-то напоминает. Но всегда находились мрази, которые подбрасывали в эту войну дровишки. Если не ошибаюсь, и банановые компании крупнейшие, и кофейные, и нефтяные. Всем им было очень интересно очистить эту землю от людей, которые могли бы на нее претендовать, да, то есть от коренных жителей. И вот нам бы отследить вот этот момент, да, чтобы вот не, когда мы окажемся на стадии вот этой давней полуколониальной войны, и, да, и из этого сделать вот. Потому что, ну, реально пока на данный момент тупик. И вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами. Я не желаю применения ядерного оружия. Это, мне кажется, это самое последнее идиотическое будет решение. Да? Вот. Ну, что-то надо делать. Да. Я, как военкор и по определению милитарист, считаю, что, ну, в конце концов, кто-то заметил недавно из аналитиков, последние 2 года наша армия не проводила никаких операций. Я вот не беру в счет...
2: Труба. Там,
3: ну, Иван, ну... Да.
2: Нет,

0: что даже не готовится и не раздумывает, не продумывается. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бодание по линии соприкосновения, которое, я уж не знаю, там, до 2014 года, например, там же, я имею в виду ДНР. Вот. Там, как я понимаю, основной накал боев, если взять там Сумы, еще что-то там, Харьковскую область, ну, но опять взяли малую такмачку какую-то.
1: А, все-таки взяли. Вопрос по малой такмачке волнует, по-моему,
0: все. Запорожская область. Это уже мем-топоним. Неважно, где находится малая такмачка, она у меня в сердце, например.
1: А, ну ясно. Действительно хороший мем. Чья? Моя личная.
0: И... На самом деле, смешного, у меня близкий друг там был ранен, недавно получил инвалидность. Вот его от этого словосочетания просто трясет, да.
1: Понятно. Далее вопрос такой. Вот ты написал пост у себя, и основной вопрос в этом посте следующий. Что будет, когда все республики бывшего СССР уйдут на Запад, в его зону влияния?
0: Нам придется радикально пересмотреть наши взгляды и на постсоветское пространство, и на внешнюю политику, да и на внутреннюю тоже, да? Вот. Кое-кого придется вычеркнуть однозначно из списка братских народов, да, и участников общего советского и исторического пути. Причем я бы, ну, если бы директором был бы я, да, я бы провел как бы, ну, взял бы какой-то особо отличившийся народ, да, и провел бы показательное выписывание его из братьев. Вот мне кажется, сейчас вот у армянского народа майка лидера, да, вот после того, что они учудили буквально на днях, ну, я имею в виду...
1: Ну, саммит ты этот имеешь в виду, европейский.
0: Политическая манифестация, да? Вот нашли время самое удачное, вот наши верные союзники.
1: А в смысле? Они уже давно, по сути, смотрят на Запад. Они давно выходят из ОДКБ. Ну, просто еще не так вышли, но уже выходят.
0: Так это нам-то с тобой понятно, да? А почему государство не реагирует? Я у себя в телеге бегло посчитал, сколько получает Армения от нас.
1: Так.
0: Находясь в нашей армии.
1: Чужие деньги влияния. Считать мы любим. Сколько? Много, да. Я так понимаю. Много.
0: Ну, слушай, ну, АЭС, которая дает Армении 40% электроэнергии, мы напополам почему-то модернизировали, да? С нас около сотни тысяч, около сотни миллионов долларов с Армении, понимаешь, было. Ну, что это такое? Что это за благотворительность, да? И что мы за эту благотворительность получили? Мы получили Транскаспийский коридор, который не будет учитывать коммерческие и политические интересы России. Это проект в обход России и в пику России, понимаешь? Там много чего можно посчитать. Ну, а безвизовый режим, работа здесь без патентов. То есть они нам сливают всю излишнюю рабочую силу. Ну, а как бы целые пласты, отжатые армянским бизнесом. Да? Ну, не надо рассказывать про сезонный асфальт. Да, и кто занимается у нас укладкой асфальта, какие преимущественно этнические группы. Да. Почему им, с какого перепуга им вот этот режим благоприятствован? Если они как бы не доказали, что они друзья, а наоборот.
1: Угу.
0: И сколько мы будем жевать сопли, да? И что мы ждем, когда по такой же схеме отвалится и последнее постсоветское государство? Ну окей. Я готов на автаркию. Я готов всех отправить, все братские народы отправить домой, которые здесь очень хорошо устроились, да? Но этого же не будет. То есть Россия, я вот закончил этот пост, старой голландской колониальной пословицы. Еще времен как бы голландской Ост-Индийской компании, да? Это же не только английская была такая компания. Мир – это сток сена, и каждый забирает, сколько унесет. Вот Россия – сток сена. И я вижу, что каждый забирает, сколько унесет.
1: По-моему, сен достаточно, ты имеешь в виду, хватит его носить из этого стога. Я правильно понял?
0: Достаточно, да, достаточно. Нам самим этот сток нужен, ты понимаешь?
1: А, ну вот. Ну, в принципе, мысль ясна. Единственный момент. Ну, как-то некрасиво получится. Вот сейчас провожаем тогда Армению из ОДКБ, сворачиваем с ними совместные проекты, ну, потому что обиделись, и вот в этом уже есть, ну, знаешь, такая прослеживается реакция обиженного.
0: Не-не-не.
1: Не выглядит круто.
0: Не обиделись. Произошел исторический переход.

0: наших отношениях. Понимаешь? Конечно, здесь есть какая-то доля обиды, да, почему они с нами не до конца. Где армянская бригада на фронтах СВО, узбекский батальон и, не знаю, таджикская дивизия, да?
1: Вот. Ну, так они попадут под санкцию, им это не хочется совсем даже.
0: Не хочется.
1: У них своя жизнь.
0: Ну, не хочется.
1: И главное, да. Самое главное. А разве мы на официальном уровне их призывали к этому? Дорогие друзья, вот мы вам денежек столько выделяем, вы живете за наш счет. Ну, не про армян сейчас речь, а про остальные некоторые республики. А где ваша дивизия, где ваш батальон? Да, но мы этого не говорим.
0: 150% до того, как позвать корейцев, северных корейцев. 150% пытались заручиться поддержкой от наших братских народов, да? Вот.
1: Но наш журналист, кстати говоря, в Киргизии сидит якобы за то, что занимался вербовкой киргизов для участия в специальной военной операции. Якобы, еще раз. И вот он действительно, он же до сих пор, да, он в застенках.
0: Это не якобы, он реально сидит. Да, а да. То, что там.
1: Нет, якобы занимался вербовкой.
0: Да. А то, что там людям, которые принимали участие в СВО, отвешивают от 5 до 15, это общее место, как бы, и осужденных достаточно. И почему-то наша страна за них не вписывается никак. Мне вот тоже непонятно, понимаешь, что происходит. Ну все, надо, мне кажется, закончить с постсоветскими и имперскими амбициями, вот этими фантомными болями, да. Вот. Но не просто оставить, как все есть, вот, закончить, да, а сделать какие-то реальные выводы.
1: Спасибо. Ну. Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был в нашем эфире. Благодарим за выход. Я напоминаю, телеграм-канал Дмитрия Стешина «Русский Тарантас». Подписывайтесь обязательно. Впереди большой перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Кстати говоря, микрофон будет включен. Мы с вами сейчас пообщаемся, так что пишите, пожалуйста, в чатах YouTube-канал «Неопанкин» и канал «Радио Комсомольская правда» в Рутюбе и ВКонтакте свои вопросы, пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
4: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное в пустое время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: об Украине.
5: Германия не поставляет Украине ракеты «Таурус». Об этом сообщили в посольстве ФРГ в России, в диппредставительстве уточнили, что Украина пользуется собственным дальнобойным оружием. В феврале Владимир Зеленский рассчитывал на получение немецких ракет, а также жаловался на нехватку боеприпасов. В марте канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев не нуждается в «Таурусах», потому что его собственное вооружение лучше немецких, а страна вооружена как никогда прежде, так сказал Мерц.
2: О санкциях.
5: Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Китаю введением вторичных санкций в случае игнорирования рестрикций, направленных против Ирана. Это пишет Associated Press. 2 мая Министерство коммерции Китая запретило соблюдать американские санкции против 5 китайских нефтяных компаний в рамках закона о противодействии неоправданному применению иностранного законодательства, принятого в 2021 году. А Штаты обвинили эти китайские компании в покупке иранской нефти.
2: О поисках.
5: Поиски семьи Усольцевых будут продолжены после того, как сойдет снег. Спасатели по-прежнему надеются найти следы 3 человек, пропавших на Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Светлана Таргашина. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью исчезли в сентябре 25-го. Они отправились в поход, оставив машину у скалы Буратинка. В ней была крупная сумма денег. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе. Пропавших искало более 1500 человек. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером, в день пропажи. Следствие изначально отрабатывало 3 версии исчезновения – криминальную, несчастный случай и побег. Но последнюю версию в ходе расследования уже опровергли.
2: Об автомобилях.
5: Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15% по сравнению с апрелем прошлого года. До 117,5 тысяч штук. Это данные агентства «Автостат». И также это выше показателей марта на 12,7% и лучший результат с начала года. Но дилеры и эксперты оценивают ситуацию с осторожностью, называя ее не восстановлением, а стабилизацией. Текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года, говорят аналитики. Высокая стоимость машин и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. Основными драйверами спроса, по мнению участников рынка, остается снижение привлекательности депозитов на фоне изменения ключевой ставки, а также курсовые колебания, подстегивающие ожиданию роста цен. И свою роль сыграли традиционные сезонные факторы. Официальный курс доллара на сегодня 75.34, евро 88.35, юань 11.02. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Аслан Рубаев, известный политолог, телеграм-канал «Рубаев». Подписывайтесь, пожалуйста. Аслан, я тебя приветствую.
6: Привет, привет, доброе утро.
1: Между прочим, пропустили дату, как нам не стыдно. Карл Генрих Маркс родился накануне, в мае, в смысле, не накануне, конечно, я так иронизирую, в мае. Собственно, а вот ты же Маркса изучал наверняка подробно. А зачем нам вспоминать про Маркса? Вот мне вчера многие кидали в предложку претензию, почему мы эту тему не взяли. А я задался, а зачем? И вопрос, а зачем, я задаю тебе. А зачем вспоминать про Маркса в эфире, в том числе радиостанции «Комсомольская правда»? Кому он нужен, Маркс? Скажи, пожалуйста.
6: Ну, он великий теоретик все-таки. Его основоположник идеологии, которую, надо сказать, в 20 веке изучали и печатали как труды Ленина, больше, чем Библию, допустим. Он изменил ход истории. Надо сказать вообще, что он дал возможность впервые сказать о рабочем классе. Он, благодаря ему, надо сказать, было создано первое в мире государство рабочих, а затем там и Китай, и Корея, и многие другие. 85% человечества практически-то было социалистическим, коммунистическим, и это благодаря Марксу. Ну, конечно, Ленин там эти идеи переработал, и Ленин в данном случае выдающийся и теоретик, и практик. У Маркса просто практического опыта не было. Для нашей страны, мне кажется, было бы неправильно замалчивать эту дату. Но мы ее, в общем-то, замолчали, не было ничего на федеральном
1: прямо
6: канале.
1: Прямо замолчали, ты считаешь, заговор был, да? Заговор телевизионщиков.
6: Нет, я не считаю, но просто уже это никому не нужно.
1: А, ну все-таки не нужно.
6: Правящей элите это не нужно, потому что она капиталистическая, буржуинская. А кому это нужно было? Я не совсем понимаю, кто сегодня. Наверняка КПРФ что-то сделала. Была, наверное, какая-то презентация, какой-то вечер памяти, там, я не знаю. Что-то, наверное, было. Но на государственном уровне, ну, конечно, уже не та система, не то время, и я боюсь, уже нет адресата, для кого это было бы важно. Единицы просто сегодня в стране, которые вот почитали бы Маркса, мне кажется, для которых Маркс вообще что-то значит. Ленин, да, Сталин, да, но Маркс как бы слишком далеко для них, и не было последнее время уделено, допустим, вот молодежи. Для молодежи вообще это ничего не значит. Просто вот пустой звук единицы людей, которые вообще понимают, изучали труды и могут содержательно пообщаться про Маркса. Поэтому, наверное, уже да, все, не было десятилетиями никакого просвещения, никакого объяснения, но оттуда вот результат такой, конечно, о чем мы сейчас хотим.
1: Не-не, подожди, ты так говоришь об этом, как будто это плохо, но надо признать, что, и давай будем честны, ушла эпоха. Ну, какой... Ну, вот зачем? Хорошо, ответь на вопрос. Зачем вот сейчас сесть кому-то и прочитать «Капитал»? Вот любому молодому человеку. Зачем? Просто объясни, чтобы было понятно. Убеди, я бы даже так сказал.
6: Не-не, я убеждать не буду.
1: Нет, убеди. Нас слушают. И молодежь, убеди. Зачем? Давайте, на «Озон», друзья, или в книжный. Наверняка, кстати, вот интересно, а в книжных? В Московский дом книги сегодня загляну там у себя и спрошу, а «Капитал» вообще есть у вас в наличии?
6: Есть.
1: Да, все-таки?
6: Есть.
1: Значит, продают, кто-то покупает, конечно. Значит, кто-то покупает, конечно. Что продают. Вот, но нет, зачем его покупать? Давай, объясни, убеди.
6: Нет, ну, вообще книжки надо покупать любые и читать
1: нет,
6: надо.
1: Нет, я тебя про «Капитал» спрашиваю.
6: Если ты учишься на историческом факультете, если ты изучаешь все идеологии, если ты, то тебе обязательно, конечно, это необходимо изучить. Если ты беспристрастно и объективно подойдешь к Марксу, вполне возможно, тебе понравятся идеи, учения, и ты найдешь там очень много интересного. Особенно сегодня, когда российская действительность настолько несправедлива, почитать
1: только
6: Маркса...
1: Только российская, ты считаешь?
6: Ну, я про нас говорю сейчас больше, да. То можно найти очень много интересного, и ответы будут, кстати говоря, очень... Будет понятно. Прочитать Маркса, как ни странно, можно и посмотреть за окном, что сегодня в четверти 21 века в России происходит, все станет понятно. Это же 100 капиталистов, капиталистическая система, ничего для народа. Народ находится в рабском положении, ну, если так вот говорить по Марксу и Ленину, то мы перейдем вот на этот язык. Но, к сожалению, вот еще раз скажу, к сожалению большому, сегодня молодежь, общество, оно не готово к такому пока что еще, потому что, скажем так, не созрело ничего. И вообще, наверное, к сожалению, будут в мире в будущем новые идеологии, и те, кто стоят за кулисами большого мира, нам пророчат новые идеологии. Как ни странно, хотя я считаю себя коммунистом, но вот мне кажется, будущее мира вообще за другими идеологиями. Как когда-то возник Маркс, сейчас возникнут новые люди. Мы же сейчас находимся на этапе четвертой промышленности.
1: Значит, и капитализм умрет, я правильно понимаю?
6: Капитализм вряд ли умрет. Это же все-таки не идеология, это уклад, который устраивает абсолютно всех.
1: Есть даже такой термин – капиталистическая идеология.
6: Ну, это больше похоже на, скажем так, либеральную, я бы сказал. Поэтому я думаю, что он как раз-таки вот выживет, трансформируется каким-то образом. Ну, вот он будет. А вот коммунизм, наверное, уже нет, потому что вряд ли. Мы даже вот, если посмотрим, нет сильных проводников этой идеологии. А мир сделал все для того, чтобы ее дискредитировать очень сильно. Я не из тех, кто кричит, что будущее в любом случае за коммунистическое. Нет, но вот хотя бы построить адекватный социализм, какого был при Сталине, можно, и сделать государство Адекватным можно и нужно. В этом ничего сложного нет. Нужно просто ориентироваться на национальный интерес, у власти держать таких же национально ориентированные элиты, и все будет нормально, и будет государство для народа. И будет
1: нормальный также... социализм, все-таки расшифруй, это что? Государство для народа? Это не совсем понятно, общие слова. Конкретику дай.
6: Это все то, что было сделано при Сталине. Это индустриализация и коллективизация. Это огромное внимание уделяется культуре, науке. Это огромное внимание уделяется человеку как таковому. Когда человек в этой стране необходим. Нам же нужен человек. И все для людей. Государство для людей. Это когда строится сталинская высотка или метро, самое дорогое. Это когда нация превращается в самую читающую. Это когда у тебя во всех сферах прорыв научный, и он действительно есть. Это когда экономика занимает второе, местами там, первое место. Это вот это нормальное государство. Это когда сезонное снижение цен на продукты. Когда у нас было хоть раз, вот ты помнишь? Я вот не помню ни раз, что цены на что-то снизились. Вот не помню. Вот
1: Цены иногда взлетают, потом стабилизируются все-таки на определенные продукты. Но вообще, но да, если посмотреть в динамике, то цены скорее растут.

0: программах об этом. Потому что если послушать европейских политиков, они готовы продолжать до бесконечности воевать с Россией. Но то, о чем они говорят в кулуарах, сильно отличается. Во-первых, от публичных заявлений, а самое главное, совсем противоположное, прямо и публично говорят как раз те люди, которые стоят за политикой, которые занимаются реальным бизнесом в Европе. Они говорят, что никто, во-первых, не верит в победу Украины, это первый момент. И, во-вторых, говорят одну простую вещь. Евросоюзу при таком раскладе осталось недолго. Я это слышу периодически и читаю об этом. Я не знаю, насколько правдивы эти прогнозы, стоит ли им верить. Просто вот ретранслирую, за что купил, за то и продаю.
1: Ну, это из серии, что там Запад загнивает, вот-вот там все будет крышка. Нет, пока что Запад не загнивает. Пока что теряет кто-то другой, но не Запад точно, и к нашему сожалению, надо сказать. У них дела в порядке.
0: Но все-таки насчет порядка не знаю, а уточни. Вот смотри, есть как бы коммунистические страны, как бы коммунистические, которые, в общем, трансформировались и сейчас живут, ну, при совсем другой системе. То есть вполне себе капиталистическое. Это Китай, это Вьетнам. При этом, ну, как бы коммунизм.
1: Нет, 20 вот секунд. Китае вообще нет коммунизма, в принципе. Китай еще хуже, чем Соединенные Штаты. Они выжимают изо всего мира все. Кому китайцы направили ресурсы, и где китайцы делали то же самое, что
0: внутри Советского Союза? Только вывеска осталась. Нигде, спасибо.
1: Конечно.
0: Спасибо. Аслан Рубаев, политолог, телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь. Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Ищите надежную бригаду для строительства и ремонта. Все виды строительных работ, от домов с нуля до кровли и заборов. Бани, беседки, террасы, хозблоки. Укладываем сайдинг и отмостку. Все быстро и качественно. А также профессиональный печник, кладка, ремонт, замена труб и печных элементов. Выезд на объект бесплатно. Звоните плюс 7-967-675-27-77.
4: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
5: Важная новость для строительных бригад. В магазине «Авангард» уникальные условия, скидки, опт и все для вашего успешного проекта. Строй с нами. «Авангард», проспект Авиаторов, 159.
6: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
7: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Всем привет, это Шаман. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Я русский!
2: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Олег Бондаренко, политолог, глава фонда прогрессивной политики «Вещи Бондаренко», телеграм-канал. Здравствуйте, Олег Владимирович.
4: Доброе утро.
3: А скажите, пожалуйста, вот есть вопрос, если на самом деле он вообще актуален и нужно ли вернуть влияние на постсоветском пространстве, если нужно, то как? Можно ли это сделать без многомиллиардных вложений? И еще раз повторяю, нужно ли? Пожалуйста, вам вопрос.
4: Ну, во-первых, надо определиться вообще, живо ли еще постсоветское пространство, и что мы под ним понимаем, да, специальная военная операция – это попытка вернуть влияние на постсоветском пространстве или нет? Вот. Я хочу сказать, что прежде всего постсоветское пространство уже давно не актуально, есть абсолютно отдельная Средняя Азия, давно находящаяся в Европе Прибалтика, есть Украина, есть Молдавия, есть Закавказье. Это все совершенно Белоруссия, естественно, да, и

0: все совершенно разные регионы, которые сейчас вообще мало чем связаны, за исключением того, что раньше они имели одно отношение к некогда могучей империи, Красной Советской империи, а в недавнем прошлом еще даже говорили на одном языке. Но и это уже где-то уже практически ушло, где-то совсем скоро уйдет. А возвращать влияние нужно России, конечно, в интересующих Россию регионов обязательно нужно возвращать влияние, но для того, чтобы возвращать влияние, нужна идея, нужно понимание, а кто мы и зачем мы миру. Извините за такой циничный вопрос, зачем Россия миру? Что Россия может дать миру? А для этого нам нужно...
1: Владимир Путин как-то ответил на этот вопрос. Да? Владимир Путин. Зачем, собственно, мир, если в нем не будет России? Помните,
0: да, но он не ответил на вопрос, зачем Россия миру.
1: Его не спрашивали, да? Давайте спросим.
0: Потому что для того, чтобы ответить на вопрос, зачем Россия миру, нам нужно определиться, а что мы, собственно, строим у нас в стране. Нам нужно определиться с главным смыслом существования нашей страны для самих себя. Россия для кого? Россия для русских, в смысле всего населения нашей страны, как некогда понимали под русским все население, да, не деля его по национальным критериям. Россия для огромного количества самых разных национальностей, в том числе мигрантов. Россия как страна или как государство прежде всего. Россия для человека или человек для России. Тут огромное количество таких, на самом деле, глубинных вопросов, на которые прежде надо ответить, и без ответа на которых мы никогда нигде никакое влияние не только не расширим, но даже не сохраним. Потому что на сегодняшний день российское влияние в мире опирается главным образом на дату 9 мая 1945 года, очень важную дату у меня у самого. Дед, герой Советского Союза, посмертно. Все мы ее помним и любим, но, извините, это было 81 год тому назад. Это уже для мира, мягко говоря, не актуально. Давайте скажем честно, нужно что-то новое. Великий День Победы важен, безусловно, для каждого из нас, и память важна. Но если мы говорим о влиянии в мире, нам нужно давать этому миру что-то новое, постоянно отсылать этот мир к тому, что помните 80 лет назад, как мы вместе с вами, фашистов, значит, победили. Это здорово, но, извините, это уже давно в прошлом.
1: Ну и да, новые заслуги, и старые бы не забывали, если бы новые заслуги были такие громкие, то Европа и, собственно, США не переписывали бы историю. Ну это как минимум. А у вас-то есть ответ на этот вопрос? Зачем миру Россия? Вот какой-то ответ наверняка вы пытались формулировать для себя.
0: Но мне близка позиция, что Россия является носителем, уникальным и, по сути, главным носителем вот этой вот исторической православной цивилизации. И в этом смысле нам нужно хранить нашу веру. И меня очень пугает цифра, что к 2050 году количество мусульман и количество православных в России сравняется. Честно, как для православного человека, меня эта цифра настораживает. Я себе не представляю, какой будет исламская Россия. Не представляю себе это.
1: Да, на Европу посмотрите, на Европу, на Швецию на какую-нибудь, и все станет понятно.
0: Вы понимаете, там тоже Швеция. Но если мы возьмем какой-нибудь там район Стокгольма, это одно. А шведская глубинка, она как была шведской, так она никуда и не денется. То же самое касается многих других государств. Вот это наша мигранта боязнь такой вот миграции, посмотрите, как в Европе, она не вполне корректна, потому что мы видим основные столицы, да, но если вы уедете в какую-нибудь французскую глубинку, там, австрийскую глубинку, вы там найдете вот такую настоящую прям Францию, Австрию, Швецию, которую вы хотите. Но для этого нужно уехать в глубинку. Вот. Да, наверное, как бы есть такая тоже опасность, но это длинный разговор, зачем Россия и мир. Но очевидно, что нужно об этом говорить, что концепция «Россия предлагает многополярный мир», она недостаточна, потому что как бы многополярный, окей, а какой конкретно? Мы за что? Мы за капитализм, и у нас будет наш русский православный капитализм, как он был когда-то в Российской империи, основанный старообрядцами. Или у нас там, как в советское время, мы несли миру идею, значит, равенства и братства, идеи коммунизма. А что сегодня Россия несет миру? Вот это очень важный вопрос. И нам нужно сформулировать. Есть много вариаций ответа на него, но прежде всего это разговор внутри страны, а как-то потом вовне. Когда мы ответим на эти вопросы внутри страны, тогда мы уже сможем говорить о чем-то вовне, и тогда Россия сможет говорить о том, что мы можем быть привлекательной некой моделью для других стран мира, которые бы хотели строить у себя то же самое, что и у нас.
1: А мы сейчас, получается, не являемся привлекательными, я правильно понимаю? Дело тогда в том, что идет специальная военная операция?
0: Я боюсь, что нет. На данный момент я боюсь, что нет. То есть где-то еще по инерции для разных регионов мира мы, может быть, являемся.
1: Для юга какого-нибудь глобального, далекого, да?
0: Но, вы знаете, модель России как лидер глобального юга, она, конечно, абсолютно смешна, потому что Россия – это северная страна. Северная страна не может быть лидером глобального юга. Вот, не говоря уже о том, что все-таки на данный момент мы не являемся частью исламского мира, а глобальный юг – это исламский мир. Очень сложно быть лидером глобального юга, не являюсь ни южной страной, ни частью исламского мира. Вот. Поэтому нам нужно... Знаете, мне близка концепция того, что Россия – это безусловная часть Европы. Мы никуда друг от друга не денемся, мы другая Европа, просто надо это признать, да? Мы не Азия, извините. Россия – часть большой европейской цивилизации, и у нас есть право на свою Европу, и надо эту Европу строить.
1: Но Дмитрий Сергеевич сказал что-то подобное, что мы являемся частью Европы. Но, по-моему, в Европе против. Понимаете, в чем проблема?
0: Ну, знаете, Европа бывает разной. Это, во-первых, да, Европа бывает разной. Во-вторых, ну, надо как бы ее строить, а не только говорить об этом. В Европе есть такие страны, как Сербия, как Греция, как там Кипр, как много-много других еще. До недавнего времени, вот, пожалуйста, главный фантарибен в виде Венгрии, сейчас вот Фицо, словацкий лидер, к нам приедет. Европа разная. Европа разная, и Россия – это тоже часть Европы, безусловно, я. Не надо нам никуда от нашей европейской идентичности бежать. Это глупо, мы не найдем себя ни в какой иной идентичности. А вот это вот, знаете, евразийщина, столь популярная до недавнего времени, на мой взгляд, она себя абсолютно уже исчерпала и похоронила, потому что мы увидели, что никакого реального евразийства, как идеи, как некого мотора развития не существует.
1: Олег Владимирович, но если честно, это даже не для того, чтобы поспорить. Я просто сомневаюсь, что есть какое-то европейство. Евразийщины нет, если европейство тоже под вопросом. Понимаете, в чем дело? Мы как будто бы посередине зажаты между двумя субстанциями.
0: Ну как он, Федор Достоевский, это главный писатель вообще Европы. На минуточку. Да, один из самых главных, без которого немыслимо современное.
1: Я думаю, что Чехов...
0: Вся русская культура – это... вообще краеугольный камень европейской культуры. А надо начинать разговор всегда с культуры.
1: Но это же про то, что прошло. Вот вы сказали про войну. Война была давно. И Чехов, война, которого история, тоже любят ставить на европейских подмостках театральных, он тоже был давно, понимаете, безусловно.
0: Но, извините, но как бы Шекспира будут ставить и через 200 лет, и Чехова будут читать и через 200 лет, а историю забудут.
1: Ответ меня устраивает, конечно, безусловно, но тем не менее, надо же что-то еще. Они же предлагают что-то, у них вот Роулинг есть, понимаете? Тоже новая классика, согласитесь, правда ведь?
0: Отлично, у нас тоже, если мы хотим с вами поговорить о литературе, у нас
1: нет, есть... Нет, я про то, что вот имена. Что-то новое есть, кроме Шекспира, правда?
0: Безусловно, у нас тоже есть имена русской литературы, единственное, что уже как минимум там какая-то немалая часть из них находится не в России, к сожалению. Вот. А так, извините, русская культура не закончилась. Не надо думать, что она осталась где-то там 100 лет назад. И сегодня есть прекрасные, великие русские писатели, там Евгений Водолазкин и Алексей Иванов, которых везде любят, переводят, там Водолазкин, любимый писатель Кустурицы и так далее. Да? И, там, если, может быть, в России сейчас такое падение внимание к литературе, к сожалению, случилось. Это не значит, что в мире оно так же. В мире продолжают читаться.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Олег Бондаренко, политолог, глава фонда прогрессивной политики. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
4: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
6: США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая поддержать этот документ. Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная США, не была согласована в Совбезе ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. По словам Рубио, никто не хотел бы, чтобы на очередную резолюцию снова наложили вето. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар.
2: О визитах.
6: Глава МИДа Ирана сегодня утром прибыл в Пекин с рабочим визитом. В начале поездки Аббас Аракчи провел переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает агентство Синьхуа. Официальной детали встречи пока нет. Министры должны были обсудить двухсторонние отношения, а также ситуацию в регионе и мировую повестку. Переговоры Аракчи и ИМ прошли в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором американо-иранский конфликт станет одной из ключевых тем.
2: О расследованиях.
6: Ребенку, умершему в школе Харульского округа Приморского края, стало плохо 30 апреля, но родители не обращались за медпомощью. Об этом сообщили сегодня в краевом Минздраве. Накануне в Приморье начали проверку после смерти 10-летнего мальчика в Харульском округе. Вероятной причиной называли менингит. 3 мая школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался.
2: О спасении.
6: Завершилась операция по спасению горбатого кита, который с марта находился на отмеле Балтийского побережья. На выходных его выпустили в 70 километрах от датского Скагена. 10-метрового кита Тимми транспортировали на заполненной водой барже, предварительно подтащив пожарными рукавами. Кадры с дрона показывали, как кит выдыхает струю воды и плывет в сторону Атлантики. Перед освобождением на него закрепили спутниковый трекер. Тимми впервые заметили в Балтийском море 3 марта. К концу месяца он выбросился на мель. Спасатели прорыли канал. 15-тонное животное ненадолго уплыло, но вновь застряло у острова Пёль. Международная китобойная комиссия называла перевозку нецелесообразной и также называли ее чистой жестокостью по отношению к животным.
2: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Александр Гурнов среди присоединившихся журналистов или ведущих артистов. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
1: Слушайте, закончил Трамп, получается, эпическую ярость свою с Ираном, но назвал при этом новые сроки урегулирования конфликта с Ираном. Ну, когда-нибудь должны все-таки закончить. Очевидно, что ничего не закончится, ничего не получится. Вот вы как видите дальнейшие процессы. Кстати говоря, Иран, несмотря на то, что вроде бы та сторона притормозила немножко, они вчера и позавчера продолжили наносить удары, в том числе по Объединенным Арабским Эмиратам. То есть, получается, что продолжение следует.
7: Ну да. Вот. Ну, во-первых, он закончил эпическую радость, теперь у него новый термин. Да? Он вчера ввел, по-моему, называется мини-война. Вот.
1: То есть, это такая... Мы тоже с этого начинали.
7: Да-да-да. Ну, вот, понимаете, какое дело? На самом деле, нет, ну, это принципиально. Мы начинали со специальной военной операции, собственно, мы ее и придерживаемся. Ну, на ваш вопрос есть два ответа, короткий и длинный. Короткий ответ такой, сколько продлится война с Ираном, да? Ну, столько, сколько будет существовать государство Израиль. Вот, я так думаю, да, потому что для... Потому что для Израиля Иран – это главный враг, это экзистенциальная угроза их существованию как государства. Ну и Иран, соответственно, как древнейшая цивилизация вообще в регионе, он никогда не будет мириться с существованием Израиля, не смириться, вот, чуждые им цивилизации, к тому же воинственные, да, вот. Ну и даже с гегемонией в регионе Соединенных Штатов и его контролем над нефтедобывающими странами арабскими и так далее. То есть Иран готов терпеть арабские страны, как, в общем, близкие себе по духу, по религии, по крайней мере, вот. Но вот эту гегемонию Америки и присутствие враждебного ему изначально Израиля терпеть не будет. Это первое. Теперь более расширенный ответ. Вот вы сказали, что, значит, они начинали, мы начинали. Нет, смотрите, здесь дело в другом, что Трамп применил термин «война», хотя и мини, но тем не менее «война». Я должен вам заметить, что в чем нынешняя, сегодняшняя фаза заключается этого противостояния на Ближнем Востоке американского? Тем, что закончились 60 дней. Ведь после того, как американцы увязли в войне во Вьетнаме, закончили они, если не ошибаюсь, в 75-м, а закон был принят, по-моему, где-то в 73-м году, по-моему, что президент Соединенных Штатов не может без согласования с Конгрессом вести, причем обе палаты должны проголосовать, да, вести военные действия больше 60 дней. Вот, значит, кстати, вы знаете, там еще очень циничная штука есть. Во-первых, значит, еще есть 30 дней на вывод войск. вот, которые тоже могут сопровождаться боевыми действиями. То есть у Трампа 1 мая срок, это 60 дней истек, у него еще месяц есть, да, формально. Он может объяснять, что он таким, что бомбя Иран, он таким образом прикрывает отход, да. Вот. Но еще одна циничная штука. После атак на башни-близнецы, значит, 9 сентября, да, американцы приняли еще один закон, по которому война может быть как санкция. Вот. И таким образом они уже объявляли военные действия, вели, по-моему, в 22 случаях, если я не ошибаюсь, да, проводя боевые действия в качестве санкций против государств, которые поддерживают, значит, атаку на башни-близнецы, ну или вообще, которые поддерживают терроризм, да. Вот, значит, а вообще, вот на самом деле, очень любопытная статистика, да, с 1975 года, с тех пор, как закончилась Вьетнамская война, да, сколько прошло, 2 года, да, по-моему. Вот. За это время американский президент, по-моему, 168 раз докладывал Конгрессу о том, что он ведет боевые действия, то есть уведомил Конгресс о том, что он видел где-то боевые действия, и только в 50 случаях он просил одобрения Конгресса, а в остальных случаях он одобрения Конгресса не просил. Сейчас у Трампа ситуация непростая. Вот, на него очень сильно давят демократы в Конгрессе. Ему предстоят скоро выборы. Ему так без оглядки, конечно, действовать нельзя. Вот. И для того, чтобы боевые действия продолжать в какой-то форме, в каком-то виде, как бы это ни называлось, да, вот вывод или там что угодно, да, и ему нужно, конечно, полное единство республиканцев. То есть для Трампа продолжение боевых действий вот сейчас, да, это в том числе и проверка единства своих однопартийцев в американском парламенте, что для него тоже очень важно. Поэтому война может продолжаться, боевые действия, назовем их так, вот, могут продолжаться довольно-таки долго. Вот, и это всем выгодно. Это всем выгодно. Тем более, что вот Трамп придумал способ мини-война, а американский военно-промышленный комплекс, который, как вы понимаете, зарабатывает, естественно, на любой войне, да, вот, он придумал новую схему борьбы с Ираном. Это, не знаю, по-моему, у нас это еще не растиражировано. Это такое постригание газона. Вот, то есть как, значит, имеется в виду? Что вот они, значит, постригли газончик, трава немножечко отросла, снова постригли. Вот мы, говорит, значит, так будем. Значит, мы отбомбились по Ирану, вот, дали ему передышку, перемирие, якобы ведем переговоры, да? Они где-то что-то у них проросло, где-то они что-то восстановили, где-то они что-то сделали, где-то они, значит, опять это самое подняли голову. Мы опять газончик пострижем, вот. И вот это вот абсолютно вот чудовищная в своей циничности формулировка, вот, она вот буквально днями появилась среди вот этого военно-промышленного лобби американского. Так что я думаю, что это надолго.
1: Скажите, пожалуйста, а каким будет Трамп после выборов в Конгресс, где, очевидно, демократы будут в большинстве после этих самых выборов? Ну, по крайней мере, да, судя по опросам и прочему. Каким бы он изменится как-то, как вы считаете?
7: Думаю, нет. Думаю, Трамп не изменится. Изменится. Ну, люди в таком возрасте не меняются уже, да? Вот. Я думаю, что может серьезно измениться, и наверняка серьезно изменится обстановка политическая, в которой он будет работать, да? Если вдруг случится так, что выиграет, вот, то обстановка резко изменится в его пользу. Вот, он скажет, ну вот, видите, я вообще триумфатор. И еще 2 года, вот, он будет вообще поэт во все тяжкие. И будет продолжать веселиться. Ведь что делает Трамп? Вы знаете, можно сколько угодно строить догадки, рисовать красивые теории политологические, но мне лично кажется, вы же простите за такой банальный подход, что Трамп просто веселится. В Америке есть такое в английском языке выражение «He's having the time of his life». То есть он переживает вот то время в своей жизни, которое лучше и не повторится. Да? И это действительно так. Вот, вот. Он учился, он работал, он сражался, он добивался, он богател, он женился на самых красивых женщинах, которых встречал, и так далее, и так далее, и так далее. Побеждал. И вот теперь он победил всех. Он считает себя императором всей планеты. Вот, и он делает все, что он захочет. Причем он делает это, в общем, из хороших побуждений. Да? Он не считает себя сатаной. Он считает себя, наоборот, посланцем чуть ли не самого Бога. Да? Недаром он так часто обращается к этой теме. Да? Его сторонники.
1: Он хочет попасть в рай. Как он говорил.
7: Он, конечно, хочет попасть в рай, но самое главное даже, он не уверен, что он попадет в рай, и думаю, что не попадет. Вот. Ну, там много, но там те же самые файлы Эпштейна, Богу-то известны, может, они вот нам неизвестны, а вот а Бог все видит, да? Вот, но то, что он сегодня делает то, что считает нужным, правильным, вот, и как бы искренне считает себя лучшим президентом для своей любимой страны, это факт. Это факт, это доставляет ему удовольствие. Вот. А что касается вот там войны, битвы и так далее, знаете, есть такая хорошая фраза: всегда выбирайте самый трудный путь, потому что на нем вы не встретите конкурентов. Вот. И мне кажется, Трамп идет именно вот этим путем. Да? Вот. И нужно отдать ему должное, ему пока везло в жизни на этом пути.
1: Скажите, пожалуйста, а что касается США и России, я имею в виду того переговорного трека. Вот созванивался Лавров и Рубио, госсекретарь. У нас, правда, минутка остается, но давайте начнем. До этого Путин и Трамп созванивались, был у них интересный разговор. Мы сейчас в каких отношениях? Вот 40 секунд до перерыва.
7: Мне кажется, что мы в очень плохих отношениях. Отношения между Соединенными Штатами и Россией, они едва ли не на самой низкой точке с тех пор, как я помню. Я начал, еще будучи очень молодым человеком, наблюдать отторжение с Карибского кризиса. Вот хуже было только тогда. Вот. И то, что сейчас не улучшение. Сейчас просто появились контакты. Раньше их не было вообще. А сейчас они какие-то есть, но эти контакты к улучшению отношений пока не ведут. Собственность отдайте, деньги отдайте, потом будем говорить об улучшении отношений.
1: Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Иван Панкин. Небольшой перерыв, новости, рекламу и анонс. Послушаем, после этого вернемся и продолжим. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», на YouTube ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Бюро «Ангел». Мы создаем памятники и благоустройство памятных мест любой сложности. Ответственно и совершенно. «Ангел». Звоните. 21-07-75.
9: Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О «Инсайт». УГРН-107-761-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
10: Строительная компания «Честный дом». Мы знаем, какой должен быть ваш дом мечты. Теплый, энергоэффективный и долговечный. Построим дом для вас, как для себя. Качественно, в срок и по доступной цене. Строительная компания «Честный дом». Звоните 59-55-25, код города 4852. Офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
11: Аккредитованный подрядчик. Работаем с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Дом РФ», ПАО «ВТБ» с расчетами через искроу счета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
13: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажи. Дорожная 6А.
14: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
15: что будет. Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, журналист и ведущий RT. Продолжаем разговор. Александр Борисович, как вы относитесь, ну, к тому временному перемирию, которое объявлено и нами, и Украиной? Хотя, как мы видели, никакого перемирия нет. Но посмотрим, что будет 9-10 числа. И нами анонсировано, что будет удар по центру Киева, если они нарушат перемирие. В смысле, хоть один беспилотник долетит до центра Москвы, где будет проходить парад.
7: Ну, я отношусь к этому, естественно, с огромной тревогой. Вот, значит, ну, во-первых, потому что в Киеве есть Киево-Печерская лавра. Вот, и она в самом центре. Вот, и ее, честно говоря, жалко. Вот, очень, вот, уж не говоря обо всем остальном, там можно как бы рассуждать, но я думаю, здесь меня поддержат все. Вот, не нужно об этом забывать. И это одна из причин, я считаю, по которой Россия никогда не рассматривала, ну, по крайней мере, до вот этих дней, возможности серьезно бомбить Киев, да? Вот, это первое. Значит, второе, вы сказали по центру Москвы. Мне кажется, слова «Москва» не было вот в этом, в перемирии, да? И вот в этом ультиматуме Министерства обороны. Было слово «военный парад», вот, который может оказаться сорванным благодаря действиям, террористическим действиям Украины. А военные парады проходят не только в Москве, а, например, в Симферополе.
1: Много где. В Крыму отменили, еще где-то отменили.
7: Ну, отменяют. А где-то не отменили. В Петербурге не отменили. Вот, и во многих других местах не отменили. Поэтому здесь не только Москва, да, может быть, я по слову Москва там не было. Да? Вот, это второе. Что же касается перемирия, которое прекращение огня, которое объявил Зеленский, ну, это такой, в общем, достаточно простой дипломатический ход, который придумали западники. Вот, потому что ну, я считаю, что Москва сделала сильный дипломатический ход. И, возможно, это было сделано после разговора Трампа с Путиным. Вот тем, что мы сказали, что мы хотим день рождения, это самый день победы над фашизмом, да, вот, объявить перемирие и дать возможность людям обеих стран как бы отметить этот святой для всех праздник, да. Вот, значит, а они сделали, западники сделали с помощью Зеленского встречный такой ход, что значит, вот, если Путин не будет соблюдать вот это вот, значит, прекращение огня, объявленное Зеленским сегодняшнего дня, то и у Зеленского, мол, развязаны руки там на ваше, в кавычках, 9 мая. Вообще-то то, чем они занимаются, вы знаете, вот эта вот встреча в Ереване, которую все обсуждали вот на этой неделе, и которая там была в центре внимания.
1: Я вам сейчас скажу, как это называлось. Это саммит Европейского политсообщества и еще Армения-ЕС некий.
7: Ну, как вот так, если официально. Это самое. Значит, вообще-то это называлось ЕПС. Европейский политический сообщество. Да, вот эта встреча ЕПС. Вот.
1: Если не ее.
7: Смешно, да. Да, вот, это самое. Значит, вы знаете, я буквально вчера

0: знаете, вот это вот дразнение медведя, и Зеленский, естественно, тут же побежал, да, туда веселиться. Вот. Оно мне очень напомнило старый, очень хороший, вот мне кажется, анекдот, хотя и такой, в общем, такой жесткий. Вы наверняка помните, как охотник ходил день за днем к берлоге медведя, при этом забывал зарядить ружье и тыкал его этим ружьем, да? Вот. А кончилось тем, что медведь вылез и сказал: я не понял, ты вообще охотник или гомосек, да? Вот, помните эту историю, да?
1: Кстати, вот, говоря, ну, ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо.
0: ЛГБТ, да, запрещено, всенародно порицаемо.
1: Каждое упоминание должно сопровождаться вот этим вот уточнением обязательно.
0: Да, ну вот, так вот, то самое, они занимаются вот такой вот запрещенной всенародно у нас порицаемой деятельностью, пытаясь, значит, дразнить русского медведя, да? Вот. Кто в этом виноват? Я думаю, что русский медведь виноват. Я думаю, что наше вот это терпение, наша сдержанность, которой мы так гордимся, она, в общем, уже достигла своего предела. Вот. И то, что появилось вот это вот заявление Министерства обороны, это значит, что и в Кремле начали это понимать. Потому что вы же понимаете, это заявление не Министерства обороны, это заявление президента, ибо на такую акцию, как массированный ракетный удар по центру Киева, может отдать распоряжение только главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Да? Вот. А еще одна вещь, которую я должен сказать, и она, может быть, я надеюсь, что все-таки какого-то чего-то ужасного там в эти дни произойдет. Вот. Значит, хотя с тревогой жду, да, что будет 9 числа. Вот. Но пока самое ужасное, что произошло, мне кажется, что вчера состоялась окончательная кончина Советского Союза. Вот так окончательно.
1: Да? Это что ж случилось-то?
0: А вот посмотрите, значит, находясь на территории страны члена ОДКБ, да, то есть в Ереване, да, президент Украины в открытую угрожает России, значит, тем,
1: сорвать
0: что
1: парад.
0: Они нанесут удар по Красной площади. Причем происходит это под барабанную дробь, значит, премьер-министра вот этой самой
1: Пашиняна.
0: Члена ОДКБ.
1: Но он любит на барабанах играть, он же музыкант.
0: Да, под барабанную дробь. И под песенки французского президента Макрона, который несколько дней назад проводил, значит, с поляками учения по ядерной бомбардировке Санкт-Петербурга, да, если мне не изменяет память, да. Ну вот это уже все. Это такое унижение вот памяти Советского Союза. Это такое унижение тех 80 лет и тех побед, которые были одержаны. Уж не говоря о том, что это такое унижение многовековой дружбы между армянским и российским и русским народами, да? Вот. Которую Пашинян сегодня предает, да? Вот он реально идет по тому же пути, по которому до него шел Зеленский, до Зеленского шли Молдавия, Прибалтика, стоят на пороге этого пути, готовясь по нему пойти азербайджанцы, казахи и так далее. Понимаете? Вот. И почему так это происходит? Ну, вот мы часто слышим такую фразу. Ну, вот видите, Запад вот эти способы использует, и у них это работает, все эти цветные революции. Да? Зачем менять схему, если схема работает? И я согласен. У них эта схема работает. Вот мы видим, как она начинает работать с Арменией. Да? Вот. Остается только недоумевать, почему у нас нету схемы, которая работает.
1: Ну да, вот вы должны, как мне кажется, и я должен задать вопрос руководству, а почему так получилось? Это очень удобно спрашивать. Ну вот проклятый Запад, что же ты творишь? А? Или руководство этих самых республик, уважаемых, и не очень. А чего же вы уходите? А куда же вы уходите? Что там на этом Западе? Медом, что ли, намазано? Давайте просто посмотрим хоть раз в жизни на себя.
0: Ну вот да, понимаете, а почему мне еще тревожно с Арменией, с той же самой? Потому что, смотрите, с того дня, когда в Одессе сожгли людей, да,
1: 2 мая.
0: И фактически, значит, был объявлен курс

0: на окончательный уже бесповоротный, то есть Рубикон был перейден, да, в отношениях с Россией, до 22-го года прошло 8 лет. В Армении сегодня тоже прошло 8 лет с того дня, как Армения пошла вот этим самым курсом, да, вот. То есть те же 8 лет, та же самая схема работает, вот, поэтому вот мне это очень тревожно, вот, и поэтому я совсем без улыбки и без иронии воспринимаю вот это сборище, которое в Армении происходило, вот, тем более на фоне того, как мы видели, какие усилия потратил Путин, чтобы держаться в рамках приличия на последней встрече с Пашиняном. Помните, когда он в Кремле там это самое повесил?
1: Да.
0: Вот стоили ли эти усилия, чтобы Россия получила вот такое.
1: А, видимо,
0: вот...
1: просто не дали то, что просил Пашинян. Не дали, вот, собственно, и результат. Он решил так поступить. Спасибо. Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT. Благодарим за выход. Перерыв у нас, друзья. Новости, реклама и анонсы. Все как всегда. Трансляции идут. Пишите в комментариях. Сейчас микрофон будет работать во время большого перерыва. Мы с вами пообщаемся. Никуда, традиционно вас призываю, не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Все, скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 53 беспилотника. По данным Минобороны, БПЛА были перехвачены НАТО Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. При ударе по крымскому Джанкою погибли 5 человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили 12 беспилотников. Большая часть образовательных учреждений Чебоксар вернулась к штатному режиму работы. На дистанции остаются только 3 школы, сообщила глава города Станислав Трофимов. Учебные заведения, в том числе техникумы Чувашии, перевели на дистанционное обучение после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. 2 человека погибли, еще 34 пострадали, среди них ребенок. 11 пострадавших находятся в больницах. Также в городе останавливали движение общественного транспорта.
9: о Ближнем Востоке.
8: Ирак предлагает постоянным покупателям огромные скидки на сырую нефть. Но танкерам придется пересекать Ормузский пролив, чтобы забрать баррели в глубине Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно предложению Ирака от 3 мая, скидки на флагманскую иракскую марку достигают 33 долларов за бочку. В случае согласия покупателей на эти условия пункт о форс-мажорных обстоятельствах действовать не будет, так как риски прохода через зону конфликта в Ормузском проливе всем известны. До начала военной операции США и Израиля в Иране иракский терминал «Аль-Басра» принимал до 80 танкеров ежемесячно. По данным Bloomberg, в апреле в порту было загружено только 2 танкера.
9: О судебных делах.
8: Суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок содержания под стражей еще на месяц, до 7 июня этого года. Чиновник обвиняет в получении взятки в особо крупном размере. Вину он признал частично. Беглов был назначен министром здравоохранения региона в апреле 22-го. В июне 25-го он ушел в отставку по собственному желанию, а под стражу его заключили 10 июня 25-го.
9: О Москве.
8: В Москве сегодня вечером возможно затруднение движения по направлению к области. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Движение может быть затруднено в центре столицы, на ТТК, в элитных магистралях и МКАДе, уточнили в департаменте. Также там призвали автомобилистов не отвлекаться на телефоны во время поездки. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В телеграме Юрий Баранчик найдите, подпишитесь. Юрий Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Иван.
1: Вы плохие фильмы смотрите, не в смысле плохо сделанные, а фильмы, где все плохо кончается. Ну, в смысле, не хорошо, а плохо. Про постапокалипсис какой-нибудь в стиле «Я легенда» там с Уиллом Смитом или что-нибудь в этом роде, а?
10: Таких хороших фильмов уже давно не было, поэтому не смотрю.
1: Ага. Значит, смотрите-ка. России необходим госзаказ на светлое будущее. Еще раз, в каждое слово вчитываемся. России необходим госзаказ на светлое будущее. Кто так сказал? Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Далее он продолжает. Картинка красивого и светлого будущего исчезла. Ранее такую картинку давали фильмы, такие как «Назад в будущее». Современные фантастические киноленты демонстрируют сплошной мрак, постапокалипсис. В частности, речь об экранизации серии игр «Fallout» и сериале «Рай». Ну, тут надо что-то сказать, чего молчите-то.
10: Ну, вы знаете, я вот эти игры, к сожалению, не знаю, или, к счастью, мне сложно
1: сказать. Ну, тут сериал уже идет, там уже, по-моему, второй сезон.
10: Последнее, на чем я в своем развитии остановился, это Doom какой-то второй и Еретик. Вот, это было лет 20-25 назад. Вот, поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу. Но я думаю, что...
1: Нет, тут же, вы же поняли, дело не в том, смотрели вы конкретно этот сериал или играли в эту игру. Дело не в этом. Давайте госзаказ придумаем. Госзаказ юмора, да, на светлое будущее. И, кстати говоря, он видео из Чебоксар смотрел, мне интересно. Пусть посмотрит. Да.
10: Да. Как бы у вас, так сказать, нету хлеба, кушайте круассаны, называется.
1: Да, типа того. Да. Ну, так что касается госзаказа, это вообще, это про что он говорит? Это на кого ориентировано? Он что имеет в виду? Я просто честно не понял, откуда у них в светлых головах берутся вот эти конструкции.
10: Вы знаете, я думаю, что они берутся опять-таки из прошлого. Другое дело, что наше настоящее, оно очень плохо похоже реалии нашей жизни на наше прошлое. Вот, допустим, откуда было советское кино, да? То есть Сталин лично там отбирал сценарий, отсматривал фильмы, выходило у нас 12 или 10 фильмов в год нетленок, шедевров. Вот они были, да, про светлое будущее, про дружбу народов и так далее, и так далее. Вот, видимо, речь об этом, что хотят снова к этому вернуться, но ведь фильмы должны отображать реальность. Вот, и какую мы реальность сейчас будем отображать, когда люди там недовольны тем количеством мигрантов, которые у нас есть. Вот последняя шутка, да, что русских в Москве много, да?
1: Там,
10: да, что
1: да, вас да. не устраивает? КВН было. Да. Какие минусы жизни в Москве? Русских много.
10: Да. Да, уже немного, честно говоря. Вот, и, ну, я понимаю вашу шутку юмора, и как бы вот у нас каждый день такие сейчас ситуации, что чиновники как что-нибудь скажут, вот просто за голову хватаешься и думаешь, вот как к этому относиться, вот это бред или...
1: Других проблем в стране нет, вы понимаете, да, красивой картинки не хватает, во!
10: Да, поэтому вот, честно говоря, вот, мне кажется, что нашим чиновникам надо побольше, почаще выезжать вот за пределы Садового кольца, вот куда-нибудь там Брянск, Белгород, там Новороссийск, вот куда-то туда. Можно уже в Чебоксары поехать и спросить там у людей, как там, что. Вот.
1: На поезде сколько там? Часов 6, по-моему, да, ехать? 8? Да, да. Так, да, недолго, да, в общем, недолго, да.
10: Да, поэтому как-то вот они застряли в своем мире и не понимают, что, собственно говоря, страна живет уже... совсем другими заботами, и это, в принципе, видно и по телеграмму. И я вот думаю, что ну, страна хочет каких-то ответов на те вопросы, которые уже давно как бы не то, что зреют, а перезрели, да, вот по поводу той же СВО. Вот мы же видим, да, что количество там украинских дронов увеличивается. Вот мы собираемся как-то изолировать театр военных действий или нет? Потому что пока Европа включилась в полном объеме, вот, и что мы с этим будем делать? Ну, 700 там дронов мы отобьем, например, а 1000, там 1500 вот отобьем или нет? И вообще что делать? Надо играть только от обороны, отбивать эти дроны, которые вот уже тучами будут лететь, или все-таки как-то сделать так, чтобы их вообще не было. Вот. И чего мы боимся? Вот, допустим, конфликта с Европой многие там пишут. Вот боимся сразу ядерный. Не будет сразу ядерный конфликт никакой. Просто мы теряем время, которое могли использовать для того, чтобы Европа задумалась о том, как должна себя вести. Так она наглеет с каждым разом все больше и больше. Швеция уже, по-моему, пятый танкер наш захватила, да? Притом там капитан, по-моему, китаец. Вот, и китайцы этого захватили. Вот поэтому, ну вот какая-то Швеция и мы, да, вот мы как-то вот кроме там словесных заявлений будем что-то делать или нет?
1: Мы готовы к переговорам, есть... Мария Владимировна Захарова сказала.
10: Ну, вы знаете, я вот как раз на днях написал пост на эту тему, да, и Захар Прилепин тоже, а я эту идею еще в 2004 году писал, что вот мы готовимся к переговорам, мы хотим мирно существовать, а они хотят нас уничтожить, то есть у нас абсолютно разная мотивация в наших действиях. Мы хотим договориться и как бы малой кровью обойтись. Они просто хотят, чтобы нас не было, как тоже, как в 1941 году. Вот если бы мы в 41 году тоже были настроены на такой вариант, что вот давайте договоримся там и мирно как-то будем существовать в фашистской Германии. Ведь ну, современная Европа, там те же Америка, США, да, ну как бы там в чистом виде фашизма нету, да. Но если мы вспомним вот ковидобесие, да, вот попытку построить цифровой там концлагерь, так ведь это то же самое фактически, если не хуже. То есть, все твои передвижения отслеживаются, пятиминутные города вот эти, да, где ты там не имеешь права выйти за периметр своего района, где все оцеплено, так сказать, колючей проволокой с автоматчиками по периметру, как там в некоторых странах практически это удалось реализовать в ходе ковида. Но вот к чему мы идем, собственно говоря? Ведь в плане цифровом у нас все аналогично происходит. С одной стороны, тотальный зажим вот всяких интернетов, там, телеграммов и так далее. А с другой стороны, тотальная идентификация личности. Там... зачем-то надо куда-то зайти, да, тебе надо это делать через госуслуги. А зачем, вот, собственно говоря? А почему нельзя будет наличкой расплачиваться в магазине? Там вот, ну, и масса примеров таких. И просто, знаете, если бы это было раз в месяц, вот такая шняга какая-то возникала, а тут каждый день сыпется, как из рога изобилия. Вот я говорю, что я не думаю, что это, знаете, вот какая-то сознательная установка, но просто вот эти ребята, которые имеют там право голоса, они так посмотрели, о, классная тенденция идет, давай-ка я что-нибудь придумаю в этом духе, чтобы обо мне говорили или вспомнили там, ну, мне кажется, это не совсем правильно.
1: Я думал просто, что у нас, ну, разного рода депутаты Госдумы любят, чтобы отличиться, делать подобные заявления, давайте что-нибудь запретим, тут ведь что читается, давайте запретим фильмы про плохое, как-то так, триллеры, ужасы, плохая картинка. Давайте их уберем.
10: Вы знаете, вот есть вот в Москве Некрасовская библиотека, одна из самых больших муниципальных, да, и там идет массовое изъятие книг сегодня. И везде там ЛГБТ находит, там еще что-то.
1: Так, запрещено, запрещено и всенародно порицаемо, не забываем.
10: Да, да, там какие-то вещи, так и говорю, еще далеко ходить. Вот давайте мастера Маргариту Булгакова запретим, ведь это ода сатанизму.
1: Сатанизм проблемы. Тоже запрещен в России.
10: Да, да, бал там сатана в Москве проводит. Там. Но вот так, честно говоря, наверное, можно и к Достоевскому будет там как-то докопаться, да, что в плане вот там какой-то непонятный там фрик убил бабушку, да, там.
1: А вот я вчера так он же подумал, раскаивается к финалу все-таки.
10: Понимаю, да, но дело. А вчера давайте вот это Ромео и Джульетта, да?
1: Самоубийство. Это, за самоубийство, да, да, пропаганда.
10: Мы о чем, ага. Да, мы о чем говорим. Ну, вот я не знаю, честно говоря. Вот.
1: Слушайте, вы у себя писали, давайте немножко про СВО, особенно после атаки на Чебоксары. Ну, и другие атаки тоже, потому что все сконцентрировались на Чебоксарах, просто потому что самая яркая картинка оттуда пришла. А атаки-то по всему периметру идут. Ну, и мы контратакуем, мы тоже наносим удары. Этого тоже нельзя отрицать. Другой вопрос. Вы написали у себя в Телеграм-канале, там была фраза в одном из постов ваших, хорошая. Стоят западные заводы, Rheinmetall тот же. И по ним мы удары не наносим, кстати говоря. Это зона безопасности.
10: ArcelorMittal, да, ArcelorMittal на Украине работает.
1: Да. Я вот это тоже задаюсь вопросом, собственно, что... Я не знал, я, кстати, не знал. Вот вы написали об этом, я подумал, секундочку, а почему? Это, получается, мы нанесем удар, если Rheinmetall по Германии, а не так это воспримут, и мы из-за этого как-то переживаем? Да, или я не в ту сторону. Вот как вы это можете объяснить?
10: Знаете, я почему написал, потому что я тоже этого не понимаю. Потому что, ну, либо мы воюем, либо нет. Потому что вот ArcelorMittal, он производит сталь, там, посчитали эксперты, там, из нее вот делается там где-то 200 тысяч снарядов. То есть эти снаряды летят по нашим парням там. Какая нам разница? Индийский завод, там, американский, просто разнести его и все. А этим ребятам предупредить, сами закройте завод, условно говоря, да, там же можно завод закрыть, линию остановить там, ну и там на полгода или на год отправить их там в неоплачиваемый отпуск. Но там же этот человек этого не делает, ну раз ты не делаешь так, ну получай там привет дружеский там Искандером каким-нибудь. Вот, так что, ну,
1: и коротко, мне кажется...
10: Война – это такое дело, где нельзя, помните, как шутку Винокура. Здесь мы играем, здесь мы не играем, здесь мы рыбу заворачивали, да, и вот как-то вот в таком вот плане.
1: Ну. И нужно еще, вот у нас полторы минутки остается, нужно ответить на простой вопрос. На фронте сейчас потери минимальные, динамика идет, ну, к минусу, по сути, динамика потерь с обеих сторон. Группировки у обеих сторон огромные, 1700 ориентировочно, ну, по 700, да, где-то плюс-минус, это не суть. Мы переходим к войне роботов. Да. Соответственно, да, роботы наносят ущерб в тылу. Я, исходя из этого, вообще не понимаю, а, собственно, ну, хорошо, ставка-то на что? На какое окончание специальной военной операции? В какой перспективе? Как это все должно закончиться? Что будем делать? Что должно произойти?
10: Ну, вы знаете, это не только вы не понимаете, но и многие не понимают, да и эксперты не понимают, честно говоря, потому что вот у меня тоже есть информация, наверное, там сегодня-завтра сделаю пост на эту тему, что, собственно говоря, вот серая зона или киллзона, она уже до 50 километров фактически расширена, то есть не то, что там танки не подведешь, там колонну не подведешь, там к линии фронта, а это же, ну, склады там, того же топлива должны быть для поддержки наступления и так далее, раз. А второе, коротко. То, что роботы... Роботы осуществляют доставку там, продуктов питания, снарядов. Там. Поэтому потери снизились и у них, и у нас. То есть, отдельные перестрелки, удары дронами, но это разовые вещи. А линия фронта встала, по сути дела.
1: Спасибо. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, телеграм-канал. Юрий Баранчик, подписывайтесь. Благодарим за
2: ваш взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Победитель шоу «Народный артист», участник шоу «Маска», «Три аккорда» и «Ну-ка все вместе» и один из самых искренних артистов отечественной сцены Алексей Гоман с сольным концертом в Ярославле. 19 мая. Дворец молодежи. 6+.
11: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
12: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
13: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой. И уже заправленный газом.
12: Ничего не понял.
13: Тогда звони в Газовозов по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят. Помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
12: А выходные?
14: И выходные до 17.00.
15: Кино для детей стало еще доступнее. В кинотеатре «Синема Стар» детский билет за полцены. Акция действует для детей до 13 лет каждый день до 17.00. Ждем вас по адресу: Ярославль, Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад», кинотеатр «Синема Стар». Справки по телефону 413-300.
16: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы «Кальдо». Вернисажа. Дорожная, 6А.
17: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.
18: Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наташа, я тебя приветствую.
19: Доброе утро.
1: Наталья, а вот на фоне не видно, я думал, ты на фоне моря будешь как раз. Ну, ладно.
19: Ну, там шум, ветер, шум, я бы не шум, смогла выйти.
1: Хорошо, шум и ветер. Значит, Наталья волонтерит в Туапсе. Сейчас помогает убирать... Ну, Мазут, ты сейчас поподробнее расскажешь, чем ты там занимаешься конкретно. А до этого волонтерила и в Анапе. Ну, собственно, расскажи, насколько все серьезно, потому что открываешь Телеграм, а там написано «экологическая катастрофа». Это соответствует с тем, что видишь ты вообще и слышишь от тех людей, которые вместе с тобой волонтерят, или нет? Пожалуйста.
19: Когда я ехала в Туапсе, то я, конечно, думала, что я увижу здесь вообще просто какой-то кошмар, действительно катастрофу, и слабо вообще себе представляла, с чем мне придется столкнуться. И на самом деле мне было страшно. Приехала я сюда затемно, иду по городу от вокзала до гостиницы и понимаю, что... Ну, я не вижу признаков катастрофы. Ну, думаю, может быть, наверное, потому что темно. А перед этим я начиталась уже в телеграм-каналах о том, что здесь деревья все покрыты нефтяными пятнами, ну, в общем, и так далее. Лавочки, скамейки. Ну, на утро я пошла гулять по городу, специально пораньше вышла и опять не увидела ничего. Думаю, ну, может быть, я не в том Туапсе оказалась. Начала разговаривать с местными жителями, оказалось, что пострадал не город, а пострадали два микрорайона, так называемый Гроснефть и Звездный, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, собственно, с местом самой вот этой вот катастрофы, трагедии. Ну, катастрофу мы не будем это называть, но такая трагедия получилась для вот конкретно этих микрорайонов. Я поехала туда. И там, конечно, видны все последствия и пожаров, потому что некоторые дома сгорели, и нефтяного дождя, и разлива нефти и мазута. Вот там, на этих улицах, особенно две улицы Пушкина и Кошкина, там все вот это есть, и сейчас городские власти, насколько я понимаю, все это пытаются убрать. Но 4 мая я там вот как раз была, там, вернее, 3 мая, там как раз еще не было вот какой-то такой уборки усиленной. Говорят, что вот в последние дни там уже чистят эти улицы. Но что еще? Пострадали. В городе сейчас работают, если изначально там, например, были закрыты все, ну, не все школы, ну, из-за вот запаха, да, который здесь в городе витал, конечно, там школьники не учились и так далее, но с 4 мая все школы начали работать, все детсады тоже, за исключением двух детских садиков, где еще не отмыли пятна мазута, вот как раз эти последствия нефтяного дождя. И вчера мы вместе с волонтерами выехали в один из этих детских садов. Он находится совсем рядом с нефтеперерабатывающим заводом. И там как раз вот отмывали все детские площадки, вот эти все постройки, горки, турники, лестницы и саму тротуарную плитку. Вот сложнее всего, конечно, оттирать вот металлические лестницы и тротуарную плитку. С одной стороны, можно сказать, ну зачем вы это делаете? Подумаешь-ка, ну и вот пусть будут эти пятна, они уже застыли и так далее. Но с другой стороны, это сейчас здесь в Туапсе, как они говорят, по-январски холодно, плюс 7, плюс 10, ветер и дождь, это январская погода. А уже совсем скоро здесь будет плюс 30. И все эти пятна начнут плавиться, испарять вот эти токсины, которые для детей, конечно, будут настоящей отравой. Дышать им этим нельзя. Поэтому вчера вместе с воспитателями, с нянечками этого сада мы вот на коленях оттирали эту плитку все различными химикатами. Эту нефть, оказывается, далеко не все химикаты берут. Вот кое-как вчера там что-то пытались сделать. Надышались, конечно, тоже растворителями. Респираторы помогают, но так, не особо. Вот. Кроме того, я успела побывать в приюте, где спасают животных. Очень много бездомных животных, кошек и собак, вот из этих вот пострадавших микрорайонов, пострадали от и нефтяного дождя, и от разлива нефти. В общем, волонтеры, даже люди специально из Майкопа, приехали два специалиста, профессионалы, которые занимаются гуманным отловом собак и кошек. И вот они отлавливают животных на улицах и привозят их в приют. Животные, конечно, приезжают в разном состоянии. Кто-то сильно вымазан, кто-то нет. У кого-то вообще вот этот мазут, он прям сосульками с шерсти свисает, это все приходится волонтерам состригать, потом их отмывают очень долго, размачивают эту нефть растительным маслом, говорят, вот очень хорошо она, в общем, размачивает эту нефть, и потом хорошо оттирать после того, как она размякла. Животные пострадали и по здоровью сильно, потому что пили из грязных луж, потому что пытались себя вылизывать. Конечно, тоже наглотались всех этих токсинов, всей этой отравы. Сейчас у многих большая степень интоксикации, поэтому их лечат. Ветеринарные врачи прописывают протоколы лечения, волонтеры уже строго по этому протоколу животных пичкают всякими лекарствами, капельницами и так далее. Вот. Самая большая сейчас проблема для этого приюта. Приют, кстати, это турбаза. Женщина, владелица турбазы в поселке Шепси курортном, в 30 метрах от моря, отдала свою турбазу под вот нужды этих животных. То есть вместо того, чтобы готовиться к летнему сезону, к приему гостей, туристов, она вот просто такой жест доброй воли, все для спасения животных. Так вот, самая большая сейчас проблема на этой турбазе – это то, что животных нельзя выпускать обратно на улицу. Ну, волонтерам просто жалко их обратно выпускать, столько сил вложено. Дело в том, что некоторых хвостов пришлось ловить по 2-3 раза, отмоют, немножко пролечат, выпустят, снова на улицу, а потом очередная атака и снова разлив, и снова это животное вымазано, и снова приходится ловить и доставлять. А
1: атаки туда продолжаются, кстати, Наташа, точнее?
19: Атаки продолжаются, но не долетают, я бы так сказала. Вчера вот буквально после обеда была ракетная атака. Пропал полностью интернет и мобильная связь, нас всех эвакуировали из гостиницы. Я вот, допустим, текст, который сейчас стоит на сайте Комсомолки, я писала на лавочке, там, в общем, на улице, потому что нельзя было находиться в здании, вот нас всех эвакуировали. И таким образом вот сегодня вот утром пришло сообщение, что угроза отменена. Вот, хотя вот в 7 утра, допустим, мобильной связи тоже не было, мобильного интернета. Был только Wi-Fi в гостинице. Собственно, это одна из причин, почему я сейчас из гостиничного номера еще выхожу, потому что здесь устойчивая, по крайней мере, связь по Wi-Fi. На улице я там просто не совсем устойчива, далеко не везде. Так вот, самая большая проблема для этих животных – это то, что их нужно раздавать, их нужно пристраивать, и поэтому, если кто-то сейчас меня слышит, найдите заметку вот об этом приюте на сайте «Комсомольской правды». Посмотрите в глаза этим животным, фотографии некоторых из них там размещены, может быть, вы захотите кого-то себе взять. Они действительно очень такие благодарные, преданные, и они очень рады тому, что вот наконец-то они оказались в хороших условиях, они живут на улицах. Мне кажется, что для каждого из тех, кто захочет их взять, это будут хорошие друзья.
1: Что касается купального сезона, он под угрозой или нет там в Туапсе?
19: Значит, что касается купального сезона, пляжи все еще продолжают убирать. Городской пляж практически очистили. Дело в том, что я туда попасть не могу, на эти пляжи, чтобы оценить, посмотреть, как там все происходит. Стоят кордоны МЧС, и полиция никого туда не пускает. Собственно, и правильно делают, потому что гражданским людям нечего делать в тех местах, где идут разливы нефти, потому что где произошли, вернее, разливы нефти, там работают специалисты, нефтяники, сотрудники аварийно-спасательных служб.
1: А волонтеры как же?
19: Волонтеры не, их не пускают, не убирают. Вчера, например, разговаривала с волонтером, женщина Кристина приехала из Новосибирска, приехала сюда, начиталась соцсетей и приехала сюда помогать. И вот ходит и не знает, куда приткнуться, потому что непонятно, ну, не нужна особо помощь. То есть вот вчера в садике помощь была нужна. А перед этим она сунулась на пляж поселка Тюменский, где тоже произошел выброс нефти. И там ее отфутболили. Ей сказали, нам здесь ваша помощь нужна. Вы не специалист, вы не умеете убирать нефть. Поэтому вот никого из гражданских таких людей туда не пускают. Значит, сам мэр говорит, что с 1 июня курорт будет готов принимать посетителей, что к 1 июня все будет готово. По словам сотрудников МЧС, кто вот анонимно согласился со мной поговорить, применяются все известные технологии сбора нефти, то есть это вот эти специальные сорбенты, которыми нефть собирают. То есть, ну, в мире все эти технологии известны, поэтому здесь они тоже применяются. Чем здесь проще ситуация? В Анапе мазут попал на песок, и глубоко проник сквозь песок, пропитал его, поэтому все это долго приходилось вычищать и убирать. Здесь галька. И нефть и мазут остаются просто сверху на гальке. Ее собирают в мешки и вывозят на самосвалах. Эти самосвалы, вот если выйти немножко туда, в сторону моря, прям видно, они как они один за одним просто курсируют по трассе. Пустые едут к морю, груженные едут куда-то на полигон, отвозят все это, весь этот загрязненный грунт.
1: Ты же работала и в Анапе. Вот сравни, пожалуйста, да, в сравнении, что можешь сказать?
19: Здесь ситуация такая. В Анапе ситуация, вот она действительно была похожа на катастрофу, потому что мы видели масштабы вот того, что там происходило. Там действительно многие километры берега были залиты этим мазутом, и это выглядело очень страшно. Вместо золотых песков видеть вот эту черную вязкую вонючую жижу. Здесь вот мы этого не видим. А здесь все, что вот можно, как можно оценить масштабы трагедии, это если подняться, например, на смотровую площадку города и точечно увидеть, что вот там дом разрушен, там дом сгорел, там дом. Ну, то есть вот таким образом. Здесь вот так, чтобы масштабно было все плохо, этого нет. Точно так же и на берегах. То есть вот городской пляж пострадал. Пострадал пляж в поселке Тюменский. Еще в паре мест пляжи пострадали. Но там сейчас работают специалисты. Поэтому сказать, что вот здесь прям такая катастрофа, или как вот писали в соцсетях, что здесь такой Чернобыль, здесь хуже, чем в Анапе, нет. Вот все. Даже близко.
1: Этого спасибо, нет. Спасибо. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», ее материалы на сайте kp.ru. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, все будет хорошо. До завтра.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
22: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
24: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Весна.
0: «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О расследованиях.
8: Пятеро агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО. Так говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что в будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram, говорится в сообщении ФСБ.
4: О политике.
8: США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая на этот раз поддержать документ. Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная США, не была согласована Совбезом ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. С авторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар.
4: О нововведениях.
8: В России разрешили сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Новая услуга начнет действовать с 1 сентября, сообщили в Кабмине. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с определенным заявлением. Подать его можно лично. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.
4: Об инициативах.
8: Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных семей. Семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, могут предоставить два машиноместа. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на одно транспортное средство, но министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы. Там местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот. Ожидается, что инициатива поможет упростить повседневную жизнь многодетных семей и снизить их расходы. Официальный курс доллара на сегодня 75.34, евро 88.35, юань 11.02.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Я не знаю, что с нами случилось, но какого-то черта мы вернулись в автосалон. И что характерно, вернулись не за «Ладами». Ну, «АвтоВАЗа» в апреле плюс по сравнению с мартом. Да, вы видели все пресс-релизы из Тольятти. Но глубокий минус по сравнению с весной прошлого года, которая, если вы помните, и так была мертвой. Всем здрасте. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Мы из Петербурга. Олег Осипов вместе с нами из Москвы. Олег, доброе утро.
6: Доброе утро.
25: Доброе утро. Привет всем.
5: На всякий случай, 8-967-200-97-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе, и тележенька, по-моему, еще шевелится, у некоторых, по крайней мере.
6: У меня еще как шевелится. Ну, смотрите, по итогам апреля этого года в абсолютных цифрах продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 113 380 штук. Следует из данных комитета...
25: Говорят, 117,5.
5: Это Минпромторг и Автостат, они немножко по-разному считают. Вот. Ну, так или иначе, чуть больше 115 тысяч...
6: Мы по третьему считаем вообще.
5: Господи,
6: давайте скажем 120.
5: Арифметически.
6: Давайте скажем 120.
5: Вот, значит, в этом видны какие-то... Какой-то оптимизм виден, заметен. Непонятная природа этого оптимизма, но тем не менее.
6: Происки врагов. Хорошо, что незаметны.
5: Происки врагов заметны, когда ты мобильный телефон пытаешься включить в центре города.
6: Это да.
5: Так вот, значит, продажа... Даже апрель рост 11%, 15%, опять же, по разным данным, все это достаточно позитивно. Продажи демонстрируют оживление. Но о формировании устойчивой тенденции говорить пока не стоит. Ну, просто потому что... Почему? Что происходит вообще, Олег?
25: А вот то и происходит. Во-первых, возрадуемся. Это лучший результат с начала года, надо честно признать. Оттаяли машины, как пишет «Коммерсант», и мы все оттаяли, как покупатели. Ну, пора уже, так сказать, летний сезон на носу.
6: Олег, ну мы с тобой в марте об этом говорили, что все оттаяли. Ну, уже апрель закончился.
25: Нет, в марте еще потом заморозки в Москве, сам понимаешь.
6: Понятно.
25: Все это было. Вот сейчас как раз все оттаивает. И другое дело, что праздники сыграют злую шутку с рынком, разумеется. Сейчас мало кто будет покупать до 10 числа, это определенно. Ну, вот. Ну и кроме того, есть масса факторов, которые работают на продаже. Как это не парадоксально? Они все те же, так сказать, эти факторы. Во-первых, на втором месте кто у нас? Хавейл, естественно, с заводом, который под Тулой, да? Понятное дело.
5: Да, это если по... Господи, по производителям считать. Если считать по маркам, то на втором месте у нас Тинет Т7. Вот, а Хавейл Джолион на третью строчку опустился.
25: Слушай, видимо, у нас разные данные, но, собственно, не в этом дело. Тут я читаю просто «Коммерсант» сегодняшний, там у Хавейла на 27,6% до 16,5 тысяч увеличились, а Тенет до 11, ну, почти до 12 тысяч. Но суть не в этом. Тенет хорошо, это тоже российский производитель. Под этим названием

0: открывается та же вишенка, черри, что называется, так сказать. Я езжу сейчас на Тенете. Хорошая машина, ничего не пишу, вопросов нет. Вот. Но следом идут Джили и Билджи, естественно, так сказать. Так. А совсем даже не УАЗ и Солерс.
1: Угу. Чудесно, зашибись. Вот. Если по марочному списку пробежаться, то знаете, что получается? Веста минус 46% по итогам 4 месяцев. Ну, то есть квартал 25-го года сравнимый с кварталом 26-го года.
2: А этому есть очень, по-моему, логичное объяснение. Появилось большое количество автомобилей, которые собираются здесь у нас в стране. Тот же Тенет, да?
1: Угу.
2: Который...
1: Чуть дороже, но существенно.
2: Существенно лучше, да, ничуть лучше. Вот, и это и конкуренцию АвтоВАЗ не выдерживает, вот и все.
1: А помните, мы говорили, даже сам Максим Соколов говорил, что...
2: То это не я задумал этот самый утилизбор, это не мои инициативы.
1: Угу. И АвтоВАЗ от этого не... Ну вот, пожалуйста, вот, не прочим, выиграл.
0: Да, показательная ситуация, она совершенно нормальная. Мы уже 10 раз об этом говорили, если не сотню, так сказать. Да? Ну, нельзя продавать старье, ну, не будет оно пользоваться спросом.
1: Тут а счет старья...
0: Какой-то балбес, серьезно. Я всерьез предлагал вообще вернуться к машинам там классики автовазовской. Ну, а чего? Дешево и сердито.
1: Олег,
0: вот хоть кол на голове тиши, дешево не будет. Да, хуже будет.
1: Это предложение прозвучало 4 года назад, когда от нас ушли...
0: Нет, это предложение в этом году прозвучало. Новое.
1: Уже даже в этом году?
0: Его, конечно, вытащили
2: из пыльного ящика.
0: Да. Я не буду сейчас называть автора, чего это вдруг рекламу создавать. Но это буквально, вот я не знаю, меньше месяца назад прозвучало все снова.
2: Ну, смотри,
0: короче говоря, это вот это вот...
2: Азимут будет конкурентом?
0: Азимут, кому конкурентом он будет?
2: Ну, к тому же...
1: Ладе Вести СВ Кросс.
2: Ну, к тому же Джулиану.
0: Нет, не будет, по-моему. Потому что у Джулиана, например, есть такая...
2: Полный привод.
0: Как полный привод фишка, да. Впрочем, Азимут тоже может быть с полным приводом.
2: Но пока нет.
0: Если придюрить багажник, батарейку. Не вопрос.
1: Не электромотор на заднюю ось.
0: Поедем.
1: Да, у них был такой проект, мы об этом рассказывали. Смотрите, по цене, значит, Джулион сколько? 2 100 000 сейчас стоит базовая комплектация.
2: Ну, вот. Это передний привод, судя по всему.
1: Да. Азимут тот же, если он будет продаваться за 2,5...
0: Ну, ребята... Нет, кому он нужен за 2,5? Вот скажите мне. Да никому он не нужен.
2: А вообще были какие-то слухи по цене?
1: Нет.
0: Нет? Слушай, он должен стоить не больше 1,5 миллиона максимум.
2: Если он будет как горячие пирожки улетать, Олег, за 1,5 миллиона.
1: Если он будет стоить 1,5 миллиона, Веста помрет.
2: Помрет и Искра помрет.
0: Слушай, ну и что? И кто будет плакать по этому поводу?
1: Ну, инженеры АвтоВАЗа, которые вкладывали душу, вкладывали в эти машины.
2: Менеджеры, деньги.
0: Ну, как вам сказать? Собственно, комментариев нет. Ну, поплачут, перестанут. Пусть работают получше.
1: Насчет старья, Олег. Тут «Известия» собрали данные по поводу того, как давно появились на рынке те машины, которые нам преподносят как новинки. Вот все эти «Тенеты», все эти «Волги», «Волжары», вот это все. Средний возраст, средний срок, прошедший с момента премьеры автомобиля до появления у нас, вот как бы вот то, что мы у нас сейчас в автосалонах продается, на минуточку, 5 лет.
2: И это старше.
1: Да. Это у нас считается новинкой.
0: Слушай, ну нет в этом ничего плохого. Чего мы зацикливаемся? Ну, это обычная спекулятивная, так сказать, публикация, собственно говоря. Ну да. А мы хотели что? Чтобы, так сказать, если мы хотим что-то совершенно новое, так надо изобретать что-то совершенно новое.
1: Нет,
2: мы в данной ситуации пользуемся тем, что было изобретено не у нас и очень давно.
0: Вот именно. А не можешь, так молчи, делай спокойно.
2: И пожалуйста, пожалуйста, вот катайся на Cherry Tiggo 7 Pro 2019 года, понимаете ли, изобретение, или на Тенете Т4, которая, собственно, впервые появилась на пекинском автосалоне в 2014 году.
0: Слушай, ну в этом ничего... В любом случае, все эти автомобили, я понимаю, конечно, «Известия», это хорошая публикация, наверное, но дело в том, что то, что выпускает АвтоВАЗ, этому-то подполтинник.
1: А Азимут?
0: Азимут.
1: Искра.
0: Я его не видел. Я не видел, я на нем не ездил пока.
2: На Искре-то ездил?
0: На Искре-то?
2: Нет, не ездил.
0: Нет, меня не любит Соколов, ты что? как он может, так сказать, доверить мне искру. Из искры тогда не разгорится пламя, если я об этом узнаю.
1: Понятно. В любом случае, значит, у нас «Джилион» в 21-м году был снят у себя на родине с конвейера в Китае.
2: Подожди.
1: У нас до сих пор один из бестселлеров.
2: Смотри, а по большому счету, вот что поменялось, если говорить об автомобиле, китайском автомобиле выпуска там 20-го года и китайском автомобиле выпуска 25-26 года?
1: Принципиально иное отношение к безопасности. Принципиально. Там категорическая разница.
0: И вот что еще одна интересная штука. Вот тот же Тенет, Т8, на котором я езжу сейчас, у него выдвижные ручки, что в Китае уже не делается, например.
2: Ну, это мелочь. Я имею в виду то, что привел Дима, безопасность, это важно. Важно для нас, для автомобилиста. А не то, что там появился новый какой-нибудь навороченный экран. Это совершенно неинтересно. То, что принципиально поменялось за 5 прошедших лет в этих автомобилях. Понимаешь? Вот что важно. Что мы теряем, когда покупаем типа новую машину под российской маркой, которая была представлена на китайских автосалонах 5 лет назад и более?
0: Вот вы знаете, что я вам скажу? Вот сейчас я смотрю на КГМ, допустим, да, на те же автомобили, или там на Солярис, вот яркий пример, с атмосферником совсем. Это старые машины, они новые, но они сделаны по лекалам, так сказать, позавчерашнего дня, и ничего плохого в этом нет. Они востребованы, и, ну, правда, отвечают требованиям по безопасности, понятное дело. Но, в принципе, разрабатывались они не позавчера. А за Китаем не угонится никто, даже немцы, и даже, так сказать, американцы, и не собираются гоняться. Потому что это все чрезвычайно быстро развивается. В общем, ничего плохого в том, что мы выпускаем 5-летние машины.
2: Это потому что, Дим, вот скажи честно, ты бы согласился купить сейчас 5-летний, там, не знаю, Volvo, Mercedes, BMW?
1: О, да.
2: Новый, ну, 5-летний выпуск.
0: А я бы 25-летний не отказал.
2: С удовольствием, я бы просто бы, вот с удовольствием, честно. И никакой бы китаец, самый навороченный, не был бы конкурентом вот при моем выборе.
1: Угу. Так, у меня есть еще одно соображение по поводу того, чем может обернуться вот это отставание, технологическое отставание, почему на конвейеры на российских заводах, на бывших простаивающих площадках, брошенных европейскими, японскими и корейскими производителями, у нас выпускают машины из прошлой жизни. Там серьезные последствия, на самом деле. Ну, не только с точки зрения безопасности, а с точки зрения обслуживания, локализации производства. Вот прямо сейчас мы прервемся на пару минут буквально. Я Дмитрий Делинский.
2: И я Кирилл Манжула.
1: Мы из Петербурга. Олег Осипов на связи вместе с нами из Москвы.
2: 2 минуты пауза.
1: 8-967-200-97-02, номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе и в Телеграме.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
4: Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Современное протезирование в Ярославле. Наша миссия – вернуть уверенность, комфорт и свободу движения. Улица Вишняки, дом 7. Телефон 663-359. Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 Марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 Марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
5: СК «Честный дом». Деревянные хозблоки, бытовки, бани, садовые домики, гаражи, навесы и беседки. Строительная компания «Честный дом». 59-55-25. Код города 4852. Сайт честнодом.рф. Единственный офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
6: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы «Кальдо». Вернисажи. Дорожная 6А.
7: Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная. Швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О, Insight. УГРН 107-761-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
8: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.
9: и многомиллионная аудитория.
10: Ярославль 96.2 FM.
9: Слушаем всей страной.
11: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну так вот, значит, «Волга», да, который, этот большой кроссовер, который «Волжара».
2: Ну?
1: Вот, это предыдущее поколение «Манжары». Вот то, что будут производить, то, что начали уже собирать на...
2: Но они же сами себе-то не враги.
1: Вот. Прикол заключается в чем? Какая-то часть деталья при максимальной локализации автомобиля, она все равно должна приходить из Китая. С родины этой машины. А ее там уже сняли с производства.
2: Да, но она весьма массовая модель. И у нас она продавалась очень хорошо. Да, генерация «Манжары».
1: Да, и продается до сих пор.
2: И продается до сих пор. Поэтому не думаю, что с детальем будут какие-то проблемы. Если там, в общем, не будет какой-то разницы между тем, что будет называться «Волга», и то, что называлось «Манжара».
1: Решетка радиатора.
2: То есть это единственное, с которой которая проблема у нас может возникнуть.
1: Ну, решетка радиатора. Какой-нибудь зимний пакет, я не знаю, неважно. По большому счету, смотри, производитель, который ставит здесь какую-то модель на конвейер, вот не по контракту с компанией Defitu, которая должна обеспечивать машинокомплектами и обеспечивать детальем российское производство, он, ну, в общем, всерьез...
2: Это Дима Делинский, кстати, Кирилл Манжула и Олег Осипов у нас на связи. Олег, скажи, пожалуйста, а будут здесь проблемы, как ты считаешь? У нас ведь есть какие-то нормы, я имею в виду, в стране, которые бы ну, обязывали автопроизводителя обеспечивать запасные части?
0: Ну, будут неизбежно. Это как пить дать будут. И они есть, на самом деле, с поставкой, тем более из Китая, деталья, кузовных деталей. Вне всякого сомнения, потому что они слишком быстро меняют все, так сказать, у себя. Но... Если у вас есть прессовое производство, как у Хавейла под Тулой, то это микшируется, вот эта проблема. С другой стороны, даже туда, даже на Джулион, силовые элементы кузова поставляются по-прежнему из Китая. Ровно как это будет для «Волги» поставляться. Это правда. С другой стороны, можно, конечно, наладить здесь литье вот этих вот силовых элементов, там сталь определенная должна быть, но это будет в 5 раз дороже, там условно говоря, да?
2: Понятно. Потому что то ли нужно
0: а кроме
2: делать.
0: Того, а кроме всего прочего,
2: и объем другой, да.
0: Я вам честно скажу, я не видел никогда, ни разу в жизни каталога на «Манжары» по компонентам. Просто его не существует.
2: Это твоя любимая тема.
0: Любимая тема. Я, между прочим, говорил об этом с вице-президентами компаний китайских. Они то же самое все, так сказать, толдычат, что ну вот электронные есть. А послезавтра мы там...
2: Слушайте, по каким законам у нас работало автопроизводство до 2019 года?
1: До 22-го, ты имеешь в
2: виду? Да, до 22-го.
0: Потому что у нас то, есть...
2: Так же работало все.
0: Нет, техрегламенты есть. Я не буду сейчас даваться в подробности. Есть техрегламенты, которые свято соблюдались, так сказать. В общем, тут невелика проблема.
1: Слушайте, простите, а уже решена проблема с кузовней на «Лада X-Ray»?
0: Да не так. Как она может быть решена?
2: Вот. Ее кто-то решал?
1: Ты говоришь, есть техрегламенты, которые заставляют производителей обеспечивать машину после того, как она снята с производства течение там, условно, 10 лет.
2: Тима справедливо вспоминает «Ладу X-Ray». Сейчас посмотри, сколько стоит дверь для этого автомобиля.
0: Слушай, там 3,5 машины было выпущено. Ну, чего мы так переживаем?
2: Ну, не 3.
0: Ну, я уже условно
2: говорю.
0: Ездил я на ней. Ну,
2: нет, то, что ты ездил, ну, как бы, ну, выпущенных было достаточно.
0: Ну да, ну как-то хотя бы обойдутся. В принципе, там можно напечатать еще немножко. Дорого, но можно.
1: И возвращаемся к вопросу, а что бы нам не вернуть классику на конвейер?
0: Во-во-во, та же самая дурь, понимаешь? Ну, слушайте, все равно мы неизбежно отстаем, и тут ничего в этом страшного особенного нет.
2: Было, Олег,
0: там на поколение на два, ничего страшного.
2: По данным на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 159 тысяч автомобилей «Лада X-Ray» с учетом версии X-Cross.
0: Ну, это что это такое, 159 тысяч?
2: Ну, тем не менее, это 159 автовладельцев, тысяч автовладельцев. Это,
0: слушай, как бы, ну я могу
2: маленький городок
0: посочувствовать, но понимаете, ведь никто не знает. Вот, допустим, вы посочувствовать, но понимаете, ведь никто не знает. Вот, допустим, вы купили какую-нибудь

0: по-моему, под этим брендом будет выходить у нас здесь. Ну вот, а так оно здесь будет, ну, типа, локализовано.
1: Так оно здесь не будет печататься. Ни на принтере, ни в цехе этом самом штамповочном. Вот в чем дело. А, кстати сказать, между прочим, тот же АвтоВАЗ брал у сторонних производителей даже штампы, которые в свое время отслужили уже где-нибудь в другой стране, потом привозились в Тольятти и спокойно устанавливались в прессовый цех. Были угу. такие случаи. Так что это мы все уже проходили.
0: И мы помним, сколько пальцев входило в зазор.
2: Потому как у любого есть срок службы, он там может отштамповать не больше какого-то количества деталей.
1: Он миллион там отштамповал, все, меня или там сколько, 10 миллионов. Ну, в общем, это тоже было.
0: Ага.
1: Я
0: так.
1: Даже, ну, не буду сейчас вспоминать былое.
0: Посреди весны 2026 года журнал «За рулем» перечислил автомобили, которые опасно покупать на вторичном рынке в России. Значит, в сухом остатке самые опасные машины на вторичке – это старый премиум и проблемные китайцы.
2: Чем опасен?
0: Смотри.
2: Сложностью обслуживания дальнейшей или для безопасности авто...
0: Безопасность за скобками. Сложность обслуживания. Это безумно дорого. Вот Некро премиум, это вот просто безумно дорого. То есть, ты можешь купить там, я не знаю, 600-й Мерседес за 300-400 тысяч рублей. Он будет на ходу, но на коленях. И ты разоришься на том, чтобы привести его в порядок. Точно такая же история со старыми китайцами, которые появились до февраля 2022 года. Рубль в рубль. Вывод. Покупаем нашенькое. Свое.
2: Ну, почему?
0: Ты на вторичке... За те же самые 400 тысяч рублей на вторичке ты можешь купить вполне себе живой Логан. И у тебя не будет никаких проблем с детальем к нему.
1: Да, в общем, не будет. Равно как и любой Форд ты можешь купить, любую, так сказать, другую иномарку. Кстати, я
0: ой,
1: не думаю...
0: Ой-ой-ой, смотри, я нынешней зимой
1: пытался... Тебе это известно больше, лучше, чем мне, конечно.
0: Вот, да, проблема. Проблема с фордовским детальем. Я нынешней зимой попытался найти салонный датчик температуры для системы климат-контроля. Новых в природе уже не существует, по крайней мере, в нашей стране. Я нашел с разборки.
1: Ну, ты видишь, есть...
2: Есть же.
0: Но с разборки.
2: Ну, что ты хотел?
1: Я точно знаю, что вот 140-й Мерседес, там, допустим, да, 30-летний, который сейчас очень популярен, к слову сказать, на ввозе, потому что нулевая пошлина через сборы. 30 лет, все, никаких проблем. Но вряд ли он уступит по стоимости владения Лифану Солана. Там, я не знаю, 10-летнему.
2: Слушай, подожди секундочку. 30, если машина старше 30 лет, то там нулевая пошлина?
1: Конечно.
0: Это антиквариат.
1: Ну, это, да, это, так сказать,
2: прикольно.
1: Нормально. Но, слушай, ну, какой дурак поменяет на китайца, так сказать, 140-й? Ну, нет, конечно.
0: Если этот 140-й на коленях...
1: Что значит на коленях?
2: Слушай? Ручки приложи.
1: Ты металл видел, который на нем, понимаешь, из которого он сделал? Ну, это же не какая-нибудь пукалка, так сказать, из Поднебесной.
0: Я понимаю. А ты видел, сколько стоит какой-нибудь рычаг подвески к этому 140-му?
1: Рычаг подвески у нас умелец может вытащить, если надо.
2: А я с Олегом согласен.
1: Слушай, я
0: понимаю. А вы что думаете, уважаемые автовладельцы? Немец, вот, или
2: не надо называть
0: подержанный китаец.
2: 40-й Мерседес.
1: Слушай, а вот, между прочим, я тебе просто скажу, вот я бы сейчас покупал, если бы, так сказать, возможность была автомобиль, я бы купил какой-нибудь старый, но с огромным двигателем, прожорливым, противным, но зато вечным практически, миллионником. Вот не тем, который поставляется из черти какого металла, так сказать, а вот тем старым, там, Вертестин, допустим, или V8, еще лучше. До 10-го наддува.
2: Так, собственно, те же Мерсы в 140-м кузове, они все прожорливые, там, конечно, 4-литровые конечно. Движки. Правда, там конечно. Задний привод.
1: А что задний привод?
2: Ну, кто не привык, тому придется привыкать.
1: Не, ну да, безусловно. Там я помню, как я на этом самом Мерсе застрял в Москве на подъеме на котельник. Ну, в общем, это все бывает. Надо быть готовым просто-напросто, и все.
0: Так, на всякий случай, еще раз повторю вопрос. Если бы перед вами стоял выбор генхр-немец, 20-30-летний, или, там, я не знаю, 5-6-летний китаец, что бы вы...

0: выбрали? 8-967-200-97-02.
1: Хороший вопрос, Макс, между прочим.
2: А я сейчас просто посмотрел на цены.
1: Отличный вопрос.
2: Ну, вот эти вот мерсы 95-го года, там, 500,000, 98-го года 900 тысяч, 91-го есть предложение 750 тысяч, ну, как бы... Есть...
0: Это не музейное состояние?
2: Нет, это... Как бы все на ходу. Там пробеги в районе...
0: Вложений не требует?
2: В районе 300 тысяч и далее. Ну, у этих машин с их двигателями там можно до миллиона, в общем, докатать. Почему нет?
1: А если следить, так еще и больше.
2: А если любить и следить, понимаешь?
1: Конечно. Так. Вот смотря откуда, конечно. Разумеется, это надо, чтобы они как можно меньше катались по России, естественно. Просто в силу погодных условий.
0: Ты не знаешь, как катаются в Корее. Вот те же самые немцы из Германии и рубль в рубль такие же немцы из Южной Кореи – это две разные машины.
1: Абсолютно с пробегом. Согласен.
0: Так, прямо сейчас мы прервемся буквально на 5 минут. Да, уходим на рекламу новости.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность. Кстати, наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries BAT не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: Беспилотники атаковали свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области. Повреждены производственные административно-бытовые корпуса. 7 сотрудников получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу. Персонал оперативно эвакуировали. А число пострадавших при ударе БПЛА в Чебоксарах возросло до 35. Свежие данные предоставил сегодня чувашский Минздрав. 2 человека погибли, в больницах остаются 11 человек, 3 в тяжелом состоянии. Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. В городе останавливали движение общественного транспорта. На день все учебные заведения переводили на дистанционный режим. В республике введен режим ЧС регионального уровня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
9: Об авиации.
8: Импортозамещенный самолет Superjet 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу этого года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая машина прошла заводские испытания. Производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призывал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных воздушных судов идет, но не так, как хотелось бы. Президент отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими ответственными работниками по этому вопросу.
9: Об автомобиле.
8: Продажи новых автомобилей в России по итогам апреля выросли на более чем 15%, сообщает агентство «Автостат». Лидерство на отечественном авторынке в апреле сохраняет «Лада». Продажи бренда выросли на почти

0: процентов до более чем 31 тысячи штук. На втором месте Хавал 16,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает Тенет с результатом почти 12 тысяч. Следом идут Джили и Белжи. Их продажи выросли на почти 2% и на более чем 47% соответственно. На Дальнем Востоке создает умную систему борьбы с пожарами. Проект с использованием беспилотников спутниковой связи реализует Тихоокеанский государственный университет при участии спутниковой системы. Технология позволяет обнаруживать возгорание всего за 5-10 минут, а локализовывать их в течение часа. Как пишет газета «Ведомости», это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется до 1700 лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Официальный курс доллара на сегодня 75.34, евро 88.35, юань 11.02. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А вот еще одна новость, свежая-свежая, вот буквально с пылу с жару, к вопросу о том, почему не нужно ввязываться в малопонятных, мелкосерийных, мелкотиражных китайцев. Компания Кай ушла с российского рынка. Ну, то есть все. Значит, они официально благодарят нас за участие в судьбе и передают сервисное обслуживание в компанию под названием «Ватур Мотор Рус». Это российский дилер бренда «Джитур». Ну, собственно, как и предполагалось. Вот. «АвтоТор» не справился с многомиллиардными убытками и убрал эту машину.
3: От греха подальше.
2: Вот. Всех тех, кто купил «Кай», мы поздравляем.
3: Какой ты злой.
2: Здрасте всем. Еще раз.
3: Дилинский злой.
2: Это Кирилл Манжула.
3: И Олег Осипов с нами по-прежнему.
4: Да, привет. Вообще.
2: Так, не будем комментировать. Просто проводим компанию «Кай». Бурные аплодисменты.
3: Проводили.
4: Проводите. Да. Слушайте, а что там вот с голосованием? Люди пишут, интересно, кто бы что выбрал, «Мерседес» или все-таки нового с иголочки китайца с большими телевизорами?
2: Слушай, а что-то не заводит этот вопрос аудиторию? Давай еще раз. Значит, да, если у вас перед вами стоит выбор, если у вас, значит, слева старый немец, 20-летний, а справа перед вами 5-летний китаец. Что выберете?
3: Пятилетний, ну, новый.
2: Ну, пятилетний китаец. С одной стороны, какую таблетку это? 8-967-200-97-02. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в Телеграме и в Максе. Ладно, поехали дальше. У нас тут госавтоинспекция немножко опровергла слухи, распространявшиеся в интернете. Что-то как-то вот у нас же принято к началу месяца...
3: Поясни, как можно немножко опровергнуть. То есть в какой части?
4: Робко можно опровергнуть.
3: Можно робко
4: опровергнуть. На самом деле они хотят, конечно, заработать, но робко опровергают.
2: Традиционно начало месяца у нас с вами ассоциируется с тем, что что-то поменяется в нашей жизни. И некоторые средства массовой информации начали писать о том, что вводятся новые штрафы, значит, повышаются старые с 1 мая 2026 года.
3: Фейки.
2: Вот, госавтоинспекция говорит, не-а, ничего подобного, ничего не поменялось. Как были штрафы, так и остались.
4: Как были ДТП, так и остались. Видели, да, статистику? 790 ДТП за первые три дня праздничные. С 1 по 3 включительно.
2: 790 – это по Москве или по всей стране?
4: Это по России в целом. По России.
2: А, имеется в виду
3: видел.
2: В ДТП с пострадавшими. Вот, да, эту конечно. Статистику учитывают. Так.
3: Олег, но тем не менее, статистика смертности улучшается в Москве,
4: она,
3: например.
4: Конечно, вне всякого сомнения, она улучшается. Кстати сказать, вот то, чем гордились позавчера ЦОДДшники, что в пределах Садового кольца летальных исходов нет, уже опровергнуто. Уже есть, к сожалению, к великому.
2: Их же не было, целый год их не было, а потом кто-то кого-то...
4: Полгода, ну, конечно, хорошо, что не было, но плохо то, что есть. В общем, все идет своим чередом, так сказать, кардинально изменить ситуацию, конечно, сразу не получалось ни у кого и никогда, поэтому, ну, работаем над этим, так сказать. Москва работает в том смысле, чтобы никто вообще в город не въезжал, все остальные тоже пытаются как-то наладить суровые правила. До нарушителей. В общем, ага. Что-то такое делается. Однако 93 погибших за первые дни. Это много.
3: Да-да-да, 790 ДТП, 93 погибло и получили ранения еще 955.
2: А, скажите, а в динамике это как выглядит по сравнению с...
3: Это вот за первые праздничные дни мая.
2: Ну,
3: вот,
2: ну знаете, хорошо.
3: А про какую динамику ты говоришь?
2: Про первые праздничные дни мая прошлого года.
3: А, ты хочешь сравнить год к году?
4: Нет такого
3: сравнения.
4: Зато есть наблюдение. Я ездил как раз и первого, и второго, и третьего, да, на дорогах. Я столько полицейских не видел никогда. Засада буквально через 3 километра на четвертый, понимаешь?
2: Ну так вот и слава и богу, нет, у них есть возможности и силы.
4: А что я не понимаю. Вот вы что там делаете, стоите? А я знаю, что делают. Они нюхают.
2: Что? Олег, если нас не нюхать,
3: мы совсем расслабимся.
4: Угу. Мне очень нравится вопрос. Меня как-то остановили в Сочи. Я очень люблю этот город, так сказать, на тесте. А вы не выпивали вчера? Я говорю, нет, и позавчера тоже. Не, ну вы точно не выпивали? Еще раз подумайте. Я просто обомлел. Что значит еще раз? Я похож на пьяницу, что ли? В общем, конечно, это смешно. Ну, вот этим они и занимались, так сказать, на праздник.
2: Господи, когда полиция была еще милицией, значит, я имел неосторожность вступить в тесные отношения с милиционером в ночи на улице.
4: То есть ты попытался обнять, нет?
2: Нет. Но они попытались выяснить, что я делаю в ночи с такой большой, довольно тяжелой сумкой в центре города. Вот. Но прикол заключается в том, что у меня глаза черные.
3: Карие.
2: Очень черные.
3: Так.
2: Вот те самые. Вот. Полицейский смотрит на меня, говорит, употребляли? Я говорю, в смысле? Он говорит, а зрачки у вас где?
3: Плохо видно ночью? Ну, тебя отпустили с Богом, я надеюсь?
2: Да, потому что в сумке у меня была палатка.
4: Да, покажи зрачок, водитель.
2: Угу. Ладно. Так, что у нас? 4 минуты до конца этой четверти часа, даже 5 минут. У нас, во-первых, есть прелюбопытная машинка. Вот я никогда даже предположить не мог, что в нашей стране возможно такое. Помните, вот если вы смотрите английские фильмы, допустим, ну или американские фильмы про Англию, вот эти кэбы, классический лондонский кэб. Вот такие машинки производили в Тушине. Тушинский машиностроительный завод. И такая машинка сейчас продается в Краснодаре. Классический британский кэб 2000 года выпуска, сделанный в Москве.
3: Я что-то вот смотрю я на фотку, и мне казалось, что все-таки классический британский кэп, он немножко другой, он такой закругленный.
2: Да, я понимаю. Это какая-то модернизация, какой-то вот.
4: Это тушинский кэп.
3: А, это тушинский кэп.
4: Попытка тушинский кэп.
2: Между выйти всерьез, за рамки.
4: Я помню это. Помню. Всерьез рассматривался вопрос, чтобы вообще заменить все московские такси на вот такие кэбы. Иначе зачем организовывать производство? Угу. В общем, идея была идиотской с самого начала, но тем не менее.
2: Слушай, ну в смысле идиотская? Это вполне себе практичная машина.
3: 700 тысяч проехала, между прочим.
2: Пластиковый кузов, рама, семиместный салон, высокий, небольшой расход топлива. Вот. То есть эта машина, в принципе, потенциально, если бы ее начали массово штамповать, могла бы заменить московские такси?
4: Сложно сказать, потому что все-таки она очень утилитарная, да, она удобная в каком-то смысле. Но не знаю, по комфорту я бы не сказал, что это образец. Я ездил в Лондоне на этой машине, но не уверен. Ну да, на недалекие расстояния там вокруг Пикадилли можно, а так в московских пробках не знаю, будет ли удобно.
2: Окей,
4: хотя
2: так
4: сейчас
2: иначе
4: уже другие поколения пошли.
2: А, да, это понятно. 380 тысяч рублей и вот леворульный лондонский кэп.
3: В вашем полном распоряжении.
2: Да, только доставка из Краснодара. На чем ездит Олег Осипов прямо сейчас?
4: На новеньком с иголочки Т8, он же Теннет, в две стороны читается одинаково. Красивая машина, кстати сказать. Позавчера прокатился, сколько, 250 или 300 километров проделал по дороге. В общем, ты знаешь, к ней не просто привыкаешь. Мне не нравятся мягкие машины, она именно мягкая, но при этом каким-то образом удерживает дорогу и не особенно, так сказать, ее швыряет в колеях, которые у нас повсеместно в Москве. В общем, вполне себе. Кроме всего прочего, это семиместный автомобиль. Правда, на третьем ряду я не думаю, что взрослый человек может уместиться. Я попробовал, у меня не очень получалось. Голова упирается, и для коленей места мало. Хотя второй ряд сидений передвигается вперед-назад, и наклон спинки регулируется.
2: Погоди, второй ряд сидений – это не диван, там проход?
4: Нет, там он 40-60, естественно, и можно регулировать при этом, так сказать, наклон спинки. Mm-hmm. И чуть передвигать. В общем, в этом отношении, вот что касается удобства, вполне себе такая машина. Но главное ее достоинство – безусловно, комфорт. Вне всякого сомнения. Кроме всего прочего, вот несмотря на то, что там полный привод, но полный привод такой, кроссоверный чисто, подключается задняя, так сказать, когда решит кроссовер, что это необходимо сделать, то есть компьютер, что это необходимо сделать, задние колеса. Ну, в общем, так ничего. Хотя если вот перепады температур, как у нас были, она немножко дергается, путается, так сказать, трансмиссия. Но вполне себе пристойно. Есть разные режимы, так сказать. Ну, под рулевые лепестки ни к чему. И машинка быстрая. 8,4 до сотни, 210 максималка. Больше, чем нужно. При этом двухлитровый движок и, в общем, достаточно экономичный. Написан даже на лючке бак 92, но я бы не советовал. Потому что турбовый мотор, он хотя немножко дефорсированный, 197 сил, но, тем не менее, лучше его кормить 95-й. И тогда вам будет намного приятнее ехать. В особенности, если на дальняк куда-нибудь. То, что машина ведет себя безукоризненно в этом отношении.
2: Это семейный кроссовер, семиместный.
4: Семейный кроссовер, черить... Ай, стоп, пардон. Зачем я говорю черить про...
2: По привычке.
4: Т8. Конечно, Т8.
3: А стоит сколько?
4: Да, слушай, я не дилер. Ну, где-нибудь 3,5, наверное. Черт его знает. Пусть узнают. Наши уважаемые слушатели.
2: Кирилл пошел в интернет. Мы с Олегом прямо сейчас попрощаемся. Олег Осипов был у нас на связи.
3: Олег, спасибо.
2: Давай, хорошего
4: дня. Всем удачи на дорогах. Пока.
2: А впереди у нас Игорь Маржар. Это автоэксперт, член общественного совета при МВД России. И поговорим о том, зачем в Китае построили крупнейший в мире корабль для перевозки автомобилей. Это какой-то оптимизм, какая-то гигантомания. Не налетят ли они с размаху на небесную ось?
1: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
5: Русский парень от пули бежит.
6: Победитель шоу «Народный артист», участник шоу «Маска», «Три аккорда» и «Ну-ка все вместе» и один из самых искренних артистов отечественной сцены Алексей Гоман с сольным концертом в Ярославле. 19 мая. Дворец молодежи. 6+.
7: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
8: Отличные новости. В кинотеатре Cinema Star новые скидки. Билеты в кино детям, студентам, многодетным семьям и пенсионерам всего за полцены. До 15.00. Также у нас действуют скидки на групповое посещение кинотеатра. Уточняйте подробности на сайте Cinema Star или по телефону 413-300. Кинотеатр Cinema Star. Московский проспект 108. Перцы, шоколад.
9: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
10: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А вы уверены в завтрашнем дне?
3: Нет.
2: Завтрашнее дно – это единственное, в чем я уверен. Простите, шутка за 300 из этих ваших интернетов для того, чтобы описать мое восхищение китайцами сегодня с утра. В Китае построили крупнейший в мире корабль для перевозки автомобилей.
3: Ну, мы как-то об этом говорили уже.
2: 10 тысяч машин помещается на борту этого судна. Это огромный, вот просто, это город плавучий. Всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула.
2: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
3: Привет.
12: Доброе утро, друзья.
1: «Форсаж дня».
2: Я не буду называть, как судно называется, как компания, которая его построила, потому что это китайский язык. Я вот...
3: Там много ругательств.
2: Там много сложных звукосочетаний. 230 метров длина, ширина 40 метров. Можешь себе представить габариты?
3: Не могу.
2: Ладно.
3: Не могу.
2: Хорошо. 14 грузовых палуб для перевозки автомобилей новых. 10 тысяч машин помещается. И смотрите, я помню судьбу крупнейшего в мире нефтеналивного танкера, который был примерно в два раза больше, чем вот этот автовоз. Он был построен в расцвет нефтяной эпохи, когда казалось, что контроль над поставками нефти гарантирует процветание, значит, изобилие. Это судно было построено в 75-м году.
3: Так.
2: Вот. Оно несколько раз переходило из рук в руки, ну, просто потому что оно даже через Суэцкий канал пройти не могло. А его построили для того, чтобы таскать нефть из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты. Помните, был такой момент,
3: а
2: когда...
3: А зачем нам Суэцкий канал при этом? Ну, через Армузский пролив и вперед в США.
2: В смысле, Армузский пролив ведет к Суэцкому каналу. Ты что? В обратку, через мыс Доброй Надежды, огибая Африку. Вот, не через Средиземное море, по короткому пути.
3: Ага.
2: Индийский океан, мыс Доброй Надежды, Атлантика и, здрасте, Соединенные Штаты. Так вот, через Суэцкий канал это судно проходить не смогло. И оказалось в итоге, что деньги на постройку гигантского совершенно корабля были потрачены, ну, в общем-то, впустую. Это судно несколько
3: это
2: раз переходило из рук в руки и никому в итоге не пригодилось. Его пустили на иголки где-то в конце 90-х годов в Индию.
3: Так и не врубился, зачем нужно из Саудовской Аравии плыть через Суэцкий канал. Ну ладно, хорошо.
2: Речь о том, что гигантомания, вот свойственная, но вот тем временам, 70-е годы, ага. Значит, нефтяной рассвет, гигантомания, теперь у китайцев. Они зачем такое строят? В расчете на что?
3: Чтобы продавать машины по всему миру.
2: Игорь?
12: Вот, ребят, смотрите, с одной стороны, понятно, для чего это делается. Китайцы сейчас производят треть машин, которые производятся в мире, собираются в Китае. Причем это не только китайские марки, но и марки и европейские, и японские, и так далее. И, соответственно, экспорт автомобилей из Китая растет с каждым годом. И эти машины надо как-то переправлять. Существует много вариантов пути, но самый дешевый – морской. Вот решили, что как раз вот 10 тысяч машин за раз – это то, что надо. Я надеюсь, что китайцы посчитали, прежде чем строить этот пароход, пройдет ли он через Суэцкий канал или обойдет ли он Африку, мыс Доброй Надежды и далее куда-то, в Европу, в Америку. Наверное, посчитали. Тем более, еще раз говорю, с каждым годом экспорт автомобилей из Китая растет и будет расти. С этим приходится всем смириться. Все попытки закрыть свои рынки от китайских машин заканчиваются, как известно, ничем. Потому что потребитель хочет получить современный дешевый автомобиль. Вот он, пожалуйста, китайский вам приехал к вам, приплыл, вернее, море.
2: Не, ну смотри, что же касается... европейский рынок защищен настолько, что китайцы заходят в него через, ну, допустим, концерн Stellantis, совместное предприятие Sleep Motor, в результате которого Opel становится китайской электричкой со сборкой в Европе. Только при таких условиях, при соблюдении этих условий, значит, китайцы попадают на европейский рынок.
3: Все довольны.
2: Братцы, автовоз при этом не потребуется.
3: Не потребуется.
12: Автовоз потребуется, потому что сюда, в конце концов сюда должны приехать машинокомплекты. На этот завод или в Англии сейчас вот сборка автомобилей Cherry начинается, или там, условно говоря, в Венгрии собирать будут автомобили BYD, они должны каким-то образом приехать, машинокомплекты. Причем все зависит от уровня локализации. Вы прекрасно знаете, что на наши сборочные заводы очень часто приезжает автомобиль практически готовый.
2: Да.
12: Но он считается машинокомплектом. У него отдельно идут колеса, там, может быть, бампера. Иногда, если это все более-менее серьезно, вынимают двигатели, детали подвески. Но кузов первой комплектации, так называемый, то есть собранный кузов готовый, идет, как правило, целиком. Это тоже машина-место. Поэтому этот автовоз с таким же успехом может возить и машинокомплекты. Я видел, как в свое время в Россию привозили там машинокомплекты автомобилей компании General Motors. которые собирали в России. Знаете, как это выглядит? Вот такой контейнер, разделенный полочкой такой. И сверху на полочке лежал кузов первой комплектации, а снизу плотненько укомплектованы детали подвески, колеса, там, бампера. То есть эта штука занимает место немногим больше, чем автомобиль. Ну, занимает место, как, ну, скажем, микроавтобус. Так что я так понимаю, что автовозу все равно, что возить. Или машинокомплекты, или готовые автомобили. Нет, конечно, выгоднее готовые автомобили. Но,
3: место, в принципе, меньше занимает просто.
12: Да, да и потом их легче выкатывать, что называется. Но, в принципе, если они посчитали экономически выгодным построить такой гигантский пароход, ну... У них, знаете, масштабы-то китайские. Я в свое время в Китае ехал по мосту, который у них даже, по-моему, сейчас не входит в первую десятку самых длинных мостов. В Шанхае построили глубоководный порт, просто островок в море. И дальше шоссе от Шанхая, он же расположен не у моря, а в устье реки Хуанпу. И, соответственно, туда не могли входить самые вот такие большие пароходы. И они построили до этого острова мост. 28 километров. Да. Я ехал по этому мосту. В ужасе, потому что ощущение странное. Вот мост куда-то уходит вдаль, сзади вдаль, а справа-слева море и волны. Он такой классный, мост высокий. Ну, вот такие вещи они очень любят.
2: Слушай, приезжай в Питер, вот, в какую-нибудь туманную ночь выйдь на ЗСД, на западный скоростной диаметр.
12: Вот. Я знаю, что это такое. Очень красиво. И ребра кашалота в подсветке.
3: Да-да-да.
2: Ребра кашалота, это ты имеешь в виду...
3: Светильники, которые вот так закручены над дорогой, да.
2: Погоди, а что же торчит у нас на Крестовском острове на оконечности?
3: Так, слушай, все, хватит уже людей мучить петербургской топонимикой.
12: Да, действительно.
2: Я имею в виду
12: стрелы, которые... Автомобильный мир.
2: Крепится та самая крыша, которую чуть не проклевали бакланы, крыша над стадионом «Зенит».
12: Но. Я понял, о чем речь, да.
2: Ладно, значит, возвращаемся к китайцам. Есть мнение, на прошлой неделе оно прозвучало, мнение, что китайский автомобильный рынок – это пузырь, который вот-вот схлопнется. Вот, мы, по-моему, с тобой его...
3: Не обсуждали.
12: Обсуждали,
3: да-да.
2: Вот.
12: Я говорил, что это неправда, что это мнение, и оно имеет право на существование, но может схлопнуться с точки зрения каких-то новых стартапов дорогих. Но рынок китайский развивается под нормальным законом. И я вам говорю, что, например, они сейчас для себя приняли решение внутреннее пока, как мне кажется, и от чистых электричек переходят по большей части к гибридам. Потому что даже в Китае, где 1,5 миллиона электрозарядок, электричка – это такая вещь очень удобная для города, пригорода. Но для дальних путешествий не годится, а гибрид – как раз то, что надо. Тем более по китайским законам гибрид вот такой последовательный считается электричкой. Ну, вот эти компании сейчас, все крупные китайские компании, которые не схлопнутся точно, они перешли на гибриды. Я имею в виду компании типа там Geely, там Great Wall, ну, такие крупнейшие всякие, Favo и так далее. Угу. Так что китайский рынок будет жить и снабжать нас еще долго новыми машинками.
2: Вот. Это к вопросу о том, что не нужно пытаться ввязываться в что-то технологически продвинутое, но, скажем так, стартапное. Вот машины типа NIO, Хифи, вот, который уже почил в это, да, в лету. Вот. Покупайте у больших
3: проверенное
2: компаний.
3: Проверенное. Самое обычное.
12: Проверенное, тем более, ребят, покупайте то, что у нас продается официально, где есть дилерские центры, где есть сервисы, где есть склад запчастей и так далее. Ну, с этим более-менее все понятно. И опять же, я отслеживаю, там, допустим, агентство «Автостат» считает такой коэффициент, который показывает, насколько коэффициент остаточной стоимости, насколько автомобиль сохранился в цене через 2-3 года. И выясняется, что по базовым таким китайским маркам все более-менее нормально, а вот по автомобилям очень дорогим, таким инновационно-революционным, там проблема есть. Потому что человек купил там за 10 миллионов какой-нибудь хай-фай, или хи-фи, или не знаю, как произносится, не дай бог, очень красивый автомобиль. А теперь я знаю просто человека, который купил его за 10 миллионов, спустя 2 года не может продать за 4.
3: Так и не надо, пусть катается.
2: Ага, капиталовложение. Машина на всю жизнь. Внукам передам.
3: Пока не заржавеет.
2: Как памятник собственной глупости.
3: Как не заржавеет, развалится само.
2: Так, слушайте, минут до конца этой четверти часа. Мне интересно мнение Игоря по поводу нового тренда. Автомобильные номера с фамилией. То есть все буквы, все цифры, вот все по ГОСТу. Но тут в интернете вирусится видосик, на котором такой же номер и в верхнем левом уголке еще выштампована фамилия.
3: Ну, если, владельцы. Если, не ну, боишься это... свою фамилию всем показывать, бога ради.
12: Нет, слушайте, у нас тысячу лет идут разговоры о том, что персонифицированные номера продавать или красивые. Пока это все вопрос завис в воздухе в очередной раз. Но что касается попытки написать свою фамилию на номере, номер не ваша собственность. Номер называется официальный государственный регистрационный знак. И попытка что-то сделать с номером может квалифицироваться, как и...
3: Напишите свою фамилию на бампере, господи ты боже мой.
12: Езда без номера со всеми, со всеми вытекающими последствиями от высокого штрафа от отправки машины на штрафстоянку. Не надо пытаться придумать что-то оригинальное на государственном знаке. Это как не надо на паспорте своем писать, там, я не знаю, признание в любви жене. Зачем писать в паспорте?
13: Признание в любви к родине на паспорте тоже писать?
12: Тоже не надо писать. Поэтому давайте, если вам очень хочется выделиться, напишите на бампере, действительно. Напишите наклейку, сделайте на заднем стекле. Это не запрещено законом. Я Вася, я дурак.
13: Ну почему?
12: Ну хорошо, я Вася, я гений.
13: Счастье всем.
12: Это не запрещено.
13: Да. Игорь Маржарета, автоэксперт, член общественного совета «Прямой дороги», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
3: Спасибо, Игорь.
13: Давай, хорошего дня.
12: Всем хорошей дороги, берегите себя.
14: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
16: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что ну вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономики и так далее. Но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕК. Вот этим действительно многие были недовольны.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: О происшествии.
18: В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропрак-22», выполнявший работы по мониторингу лесных пожаров. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, все произошло около деревни Кашкарева. Воздушное судно принадлежало компании «Авиабаза». Предположительно, из-за крушения погибли два человека.
14: А США.
18: США не будут проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном. Реализация проекта «Свобода», а это проход судов через пролив, будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном. Это заявил Дональд Трамп. По его словам, решение было принято по просьбе Пакистана и других стран в связи с огромным военным успехом, которого США добились в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного окончательного соглашения с представителями Ирана. Так сказал глава Белого дома. Ну а тем временем цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд. А после намеков Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, это пишет Рейтер, стоимость барреля марки Brent снизилась до $107.98 за бочку, а американская WTI до $100.44 за баррель. По данным экспертов, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Запасы сырой нефти в Штатах сокращаются третью неделю подряд. Они снизились на более чем 8 миллионов баррелей за последнюю неделю, напоминает агентство Reuters.
19: О нововведениях.
18: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль, загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в почти 2000 вузов России. В завершении выпуска о валюте. Официальные курсы доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев заявил, что ВСУ не будут соблюдать перемирие на 8 и 9 мая. Госдеп одобрил потенциальную продажу вооруженным силам Украины авиабомб увеличенной дальности. И власти гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные выборы в парламент из-за препятствий со стороны Кишинева. Эти и другие темы подробнее в эфире радио «Комсомольская правда» в ближайшие минуты. Начнем с того, что ВСУ не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко, внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ранее президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Тогда оно было приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ну и в ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. Ну и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился с журналистами, что если ВСУ нарушат перемирие на 9 мая, то последует незамедлительный удар по центру Киева. Давайте обсудим ситуацию. У нас на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал Colonel Kassat, Борис Рожин. Борис Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Борис Александрович, ну вот что мы видим? Насколько я помню, МИД сейчас обвиняет украинский Россию в срыве перемирия. Насколько адекватно это звучит, особенно если держать в голове, что Министерство обороны российское говорило только о перемирии на 8 и 9 мая, о чем говорил наш президент, о 6 мая никто с российской стороны ничего не говорил?
21: Ну, это чисто информационная акция, потому что никогда Россия на какого перемирия 6 числа не соглашалась на раз. В течение ночи с 5 на 6 противник продолжал наносить удары, в частности, по Крыму и по территории ЛНР. Были удары по Джанкою, по антрациту и так далее. Поэтому с одной стороны перемирие, даже имя объявлено, не соблюдалось, во-вторых, это перемирие никто с ними как бы не соглашался. То есть это чисто информационная залипуха, чтобы потом обосновать, почему они не хотят соблюдать перемирие на 9 мая. То есть очень простенькая двухходовка.
20: Ну вот, да, вы верно заметили, что заявив о, ну хорошо, будем говорить не о перемирии, а о предложенном режиме тишины, ВСУ и Крым атаковали, убили, кстати, минимум 5 человек в Джанкое. Ну и я вижу по сводкам, что с 9 вечера до 7 утра дежурными средствами ПВО нашими были сбиты 53 украинских дрона. О каком режиме тишины, который якобы нарушила Россия, может идти речь? Непонятно, то что мы видим, что беспилотники за ночь перехвачены над Белгородской областью, над Брянщиной, над Курщиной, над московскими областями. И, ну, про Крым я уже говорил, акваторию Черного моря говорить не хочу. На ваш взгляд, а что сейчас вообще происходит? И не попытка ли это украинского режима вынудить Министерство обороны Российской Федерации ударить по центру Киева, чтобы потом разыграть какую-то карту? Но какую тогда?
21: Ну, опять же, важно сказать, что это вся Украина является инструментом в руках Запада, поэтому, используя Украину, они пытаются наносить дополнительный ущерб нашей стране, при этом для операторов процессов потери Украины в людях, в территории, то есть они спокойно проглотят даже ядерный удар по Киеву, ну, что, допустим, в той же Британии или Германии, там, разрушение там центра Киева, вообще плюнуть и растереть. Ну, поэтому используют инструмент для давления, атак, терактов, и будут использовать, да, пока будут какие-то ресурсы, возможности. То есть их как бы и потери в людях, в материальной части их совершенно не пугают.
20: Еще один важный момент, который стоит уточнить с вашей помощью. Борис Александрович, что вы думаете? Вот этот советник министра обороны республики Сергей Стерненко, внесенный в список экстремистов и террористов, он вообще кто такой? И можно ли его слова...
21: Стерненко – нацист-убийца задокументированный. То есть это чистейший нацист, который даже этого не скрывает. Поэтому он убил несколько человек, даже на... есть даже видео, где он убивает людей, человека в Одессе. То есть вот такие люди окружают, говоря, нацистского режима в Киеве. Ну, то есть это откровенные нацисты, то есть это не просто какие-то советники глав республики, то есть их надо называть, как тем, кем они являются, это нацисты.
20: Но вот о чем и речь. Это советник министра обороны республики. Я вот поэтому пытаюсь понять, можно ли его слова воспринимать как официальное заявление или как хоть что-то более-менее серьезное, которое отражает позицию Киева или как некий манифест и заявление?
21: Ну, позиция у них простая, то есть они там говорят, они хотят убивать много русских, они будут, пока у них будет такая возможность, они будут стремиться убивать граждан нашей страны. То есть в этом плане у них ничего не меняется. То есть пока они не будут так или иначе как-то уничтожены, то есть они будут заниматься этой, будут дронами, организацией терактов и так далее. То есть они на это нацелены, им за это платят. И они будут это делать.
20: Тогда еще один вопрос. Захочет ли Зеленский реализовать свои угрозы? И еще дополнительный вопрос. Дадут ли ему добро на это там британцы, глобалисты, ну кто угодно, кто стоит над Зеленским, на такой финт?
21: Ну, вероятно, дадут, судя по позиции, то есть помимо европейских членов глобалистов, они заинтересованы в такой эскалации, которая может в том числе сорвать, ну, если еще можно о них говорить, анкорический процесс. То есть, ну, системная серьезная эскалация, в принципе, она может быть направлена именно на то, чтобы не допустить этого сценария заморозки войны в рамках санкционерского процесса. Поэтому заинтересантов такого сценария в Европе очень много.
20: Насколько вероятно, что противостояние вокруг украинского конфликта в зоне СВО резко изменится при попытке Зеленского реализовать свои угрозы?
21: Ну, будет больше ударов, ну, и так будет больше, летом в обе стороны дронов полетит в существенном большем количестве, ну, а дополнительная эскалация, допустим, с ударами, там, попытка удара по Москве, там, или удара в центр Киева, то есть, в принципе, операторам, процессам даже выгодно.
20: Борис Александрович, благодарю вас за ваше мнение в нашем эфире. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики и представитель телеграм-канала Colonial Cassette, был с нами на прямой связи. Мы останемся в этой же теме, но посмотрим на нее немного с другой стороны. Госдеп США одобрил потенциальную продажу вооруженным силам Украины авиабомб увеличенной дальности модели JDM и необходимого для их использования оборудования. Об этом накануне сообщили на сайте ведомства, и уточняется, что в соглашение также могут включить и вспомогательное обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут и ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, которая требуется для этой военной техники. Тему будет продолжать полковник Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен. И эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая. 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа. Та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой, вот боеприпас к дам? По строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное, опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Ну что? Это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос. А какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Власти гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные выборы в парламент из-за препятствий со стороны Кишинева. Подробнее обсудим через 2 минуты.
19: Реклама.
5: Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
6: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
22: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
23: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждение актуальных новостей. И вот одна из них о том, что власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, ну, по сути, парламент, потому что не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Вот такое заявление. Вице-председатель парламента Георгий Ильич сказал об этом и добавил, что новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневым. Ну, а я напомню, на этой неделе ранее состоялось первое заседание совместной комиссии. Она была создана для преодоления противоречий между законами о выборах в республике и Гагаузской автономии. Туда вошли представители парламентов Молдавии и Гагаузии, и также Центральной избирательной комиссии Молдавии. Давайте обсудим, что все это значит. У нас на связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо. Иван Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: Скажите, пожалуйста, вот этот, насколько я понимаю, уже затяжной политический кризис в Молдавии, который связан с переносом выборов в автономии, он продолжается, и тут есть некие предпосылки к углублению политического кризиса, потому что, насколько мы понимаем, ключевая причина – это стремление Кишинева все-таки поменять избирательное законодательство и усилить свое влияние на этот регион. Пока, видимо, инструментов недостаточно. Правильно ли я рассуждаю, и можете чуть подробнее об этом? С чем это связано, на ваш взгляд?
3: Коллеги, я думаю, надо смотреть на этот вопрос глубже и шире, потому что, на мой взгляд, сегодня власти Молдавии взяли курс на ликвидацию Гагаузской автономии. Да, сейчас об этом никто не говорит открыто, но, по сути, все делается для того, чтобы реализовать молдавское государство как исключительно унитарную державу, где нет места никаким автономиям, поэтому и нарушаются права, связанные с местным самоуправлением, поэтому такое бешеное давление на Гагаузию, на его бывшего руководителя. Я думаю, что по большому счету вот мы видим, ну, в каком-то смысле украинский сценарий в Молдавии. Что раньше происходило на Украине? Постоянное ущемление прав тогда еще автономной республики.
2: У нас есть сейчас какие-то перебои в разговоре. Мы попробуем восстановить связь. Напомню, на связи у нас Иван Александрович Мизюхо, политолог и председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Мы как раз обсуждаем новость о том, что власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, потому что заявляют, что не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Ну, я напомню, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду вместе со спикером парламента Игорем Гроссу провели консультации с мэрами населенных пунктов Гагаузии, а также с депутатами Народного собрания региона. Встреча эта проходила вот как раз на фоне того, можно сказать, политического кризиса, который мы сейчас как раз обсуждаем. И тут стремление Кишинева, очевидно, изменить избирательное законодательство таким образом, чтобы Кишинев усилил влияние как раз на Гагаузию. Я напомню, что выборы в Народное собрание назначены-то были еще на 22 марта, но вот тогда они как раз были и перенесены на 21 июня из-за сопротивления местных депутатов. Выступили они против инициатив центра и говорили о том, что, по их мнению, таким образом именно уничтожают автономия. Ну и Кишинев, кстати, оспаривает попытки регионального парламента самостоятельно начать подготовку к голосованию. Вот это как раз те самые препятствия, о которых Гагаузия заявляет и говорит, что теперь не то, что 22 марта, а 21 июня выборы в парламент у них, скорее всего, не состоятся, потому что они не успевают к ним должным образом подготовиться. Ну и, естественно, процесс сейчас под серьезной угрозой срыва, и стороны не готовы к компромиссу. Ну и также, кстати, успел об этом Иван

Мизюхо в несколько минут назад в нашем эфире упомянуть, что вообще ситуацию, конечно, обостряет и еще и заведенное уголовное дело против Башкана. Это Евгений Гуцул. Наверняка, если слышали эфиры радио «Комсомольская правда», знакома вам эта фамилия, понимаете, о ком идет речь. Напомню, обвиняют ее в незаконном финансировании партии «Шор». Да, и избирательных кампаний, ну и обвинительный приговор, если будет ей вынесен.

0: И Гуцул. Ну и также я сейчас посмотрел, какие еще последние новости и известия по этой теме. Наткнулся на социологические опросы, и которые говорят о том, что большая часть жителей Гагаузии все-таки возлагает ответственность за срыв вот этих выборов в парламент или, как это говорится, народное собрание. На что? На правительство Санду. Вот, и повышает вероятность дальнейшей эскалации. Ну, в общем, расширить контроль в регионе могут привести к росту протестов и углублению политического кризиса. И мы сейчас с вами поняли, что Иван Александрович Мизюхо, политолог и председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения, высказал мнение, что здесь пытаются провести сценарий, который в той или иной степени очень похож на украинский. К сожалению, не удалось нам восстановить связь с нашим спикером. Я думаю, что эту тему мы обсудим в эфире радио «Комсомольская правда» в ближайшее время, потому что она очень интересна, и вопросов большое количество. И еще одна тема, которая касается заградительных пошлин. Их хотят ввести в отношении мебели. Какой, спросите вы, мебели из недружественных стран? И вот здесь возникает вопрос, а что это за мебель из недружественных стран, поскольку шведский производитель, шведский бренд давно уже в России не находится, и я думаю, что у вас большое количество вопросов, что за список из этих недружественных стран, и откуда мебель берется в России как раз из этих стран, и много ли россиян могут себе ее позволить, каким образом она попадает в Россию. Почему вот такие заградительные пошлины хотят ввести? Потому что предполагается, что это позволит защитить российских производителей. А у российских производителей дела идут не то чтобы прекрасно, поскольку мы видим, что уже второй год наблюдается некий спад производства. Так как же вот эти заградительные пошлины, которые могут ввести, будут влиять на цены? В этом досконально разбирался наш коллега Василий Воронин.
1: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
2: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель, и мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
1: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции. Импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости. Уверен Тимур Иртуганов.
2: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
1: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских

0: фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителям. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125» – биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
5: США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что в интересах России и Китая поддержать документ. Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная Вашингтоном, не была согласована в Совбезе ООН в апреле, после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. По словам Рубио, никто не хотел бы, чтобы на этот раз на резолюцию снова наложили вето. Подготовленный Вашингтоном проект требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. С авторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар.
1: О расследованиях.
5: Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета «Аэропраг-22» в Омской области. Погибли два человека, сообщает Следственный комитет. Все произошло сегодня утром.
1: О нововведениях.
5: В России разрешили сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Новая услуга начнет действовать с 1 сентября, сообщили в Кабмине. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.
6: о происшествии.
5: В Сеуле нашли мертвым судью, который ужесточил приговор экс-первой леди Южной Кореи. Тело 55-летнего Син Джон О, который был председателем на громком апелляционном процессе по делу о коррупции в отношении Ким Гон Хи, обнаружили у здания Верховного суда Сеула. В кармане у него нашли предсмертную записку. Дело Ким Гон Хи в этой записке не упоминается. Полиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе самоубийство. В конце апреля судья ужесточил приговор супруге осужденного экс-президента страны. В январе суд первой инстанции приговорил ее к 20 месяцам тюрьмы по делу о манипулировании ценами и получению дорогих подарков. Теперь женщина проведет за решеткой как минимум 4 года. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале, а эксперты назвали сериалы, которые мы с вами смотрели активнее всего в первом квартале этого года. Ну как мы с вами, россияне? Список озвучу. Давайте по темам пройдемся. У нас под номером один в этом блоке идет новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии под громким названием «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Он написал в своем аккаунте, в своей же социальной сети Truth Social, что пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение. Ну, как вы понимаете, с Ираном. Также Трамп отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана, а также других стран и с огромными военными успехами это связано, которые достигнуты штатами в ходе кампании против Ирана и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Конец цитаты. Трамп может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. 5 мая об этом сообщал портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ну а Марко Рубио также 5 мая на брифинге Белого дома успел сообщить, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран теперь будут рассматривать возможные пути урегулирования. Ну и также госсекретарь заявил, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. Ну вот такие слова. По их, собственно, следам мы пробежимся. У нас на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Добрый день, добрый день.
7: Ну что ж мы видим? Проблему Ирана Вашингтон, судя по всему, так и не решил, потому что Ормузский пролив, как мы видим, не разблокировал, да, там пара тысяч кораблей, танкеров в том числе, как стояли, так и стоят, вот, ну, а Трампу очень скоро ехать в Пекин, и визит уже много раз переносился. Как вы видите вообще сейчас ситуацию, что вы можете сказать нашей аудитории по этому поводу, что вообще происходит, какие перспективы?
8: Ну, очевидно, что вооруженные силы США, дислоцированные в регионе, не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить, вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да. То есть это тупиковая ситуация, в общем-то, да. А иранцы начинают наносить удар уже снова по Объединенным Арабским Эмиратам, значит, сейчас все по базе, значит, американской в этой стране, по НПЗ в этой стране. Почему? Они провоцируют специально американцев на начало некой активной фазы операции по деблокации Ормузского пролива, потому что придет большим-большим потерям среди американских войск в силу целого ряда военно-технических нюансов и целом сложившейся там ситуации. И иранцы хотят, чтобы значительная часть условий, значит, минитых 10 предложений были приняты американцами даже вот в обновленном ситуации, что для Трампа будет означать, по сути, значительной степени капитуляции.
7: Но вот еще раз, по словам Трампа, причина того, что он отменяет операцию по блокированию Ормузского пролива, это потому, что некий прогресс на переговорах с Ираном достигнут, и вот эта остановка даст...
8: Мы слышим о переговорах с Ираном уже достаточно долго. Никакого прогресса даже нет, даже не садят за один стол переговоров и не идут прямых переговоров. Сначала велись переговоры через посредник Пакистана, потом вообще не встречаются в Исламабаде, а, что называется, в онлайн, так сказать, таком положении. Поэтому какой там прогресс? Это слушать Трампа, так он всех победил, все прогресс есть, он все добился. Но же реально мы видим, что дела обстоят совсем по-другому.
7: Ну вот видите, мы же видим, что и накануне Аббас Арахчи прилетел в Пекин, ну, за неделю до предполагаемого визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину. Понятно, что они там ничьи гонять собрались. А на ваш взгляд, зачем именно в Китай отправляется представитель Ирана? О чем они там говорили? Сверяли часы перед чем-то? Что можно предположить?
8: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других Санкт-Петербургского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и в первую очередь им было хорошо, и не, как говорится, не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, и убедить, чтобы китайское руководство тоже повоздействовал на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Да? Понятно, зачем он там полетел в канун визита Трампа. Вот посмотрим, чем это закончится. Больше что ничем.
7: Ну, предположим, что Трамп прилетел в Китай, а Ормузский пролив по-прежнему заблокирован. А кому это на руку в переговорах между Трампом и Си Цзиньпином? Это китайская сильная карта или это американская сильная карта?
8: Это слабая карта китайцев и американцев.
7: Ага, то есть, по большому счету, если Ормузский пролив во время визита Трампа в Китай не будет разблокирован,
8: это
7: то...
8: Это сильная карта Ирана.
7: Сильная карта Ирана.
8: Иранцы покажут, что они могут влиять на мировую экономику, на мировую политику, контролируя наиважнейший один из логистических путей транспортировки нефти и газа. Вот если они его контролируют.
7: Семен Аркадьевич, но ведь Иран ближе, намного ближе, вернее, близок к Китаю и совершенно не близок к Соединенным Штатам. Он же не может одновременно двум игрокам подкладывать свинью, да, особенно на переговорах. Наверняка Китай что-то потребует от Ирана.
8: В первую очередь иранцы думают о себе, они собираются. Слушайте, у них в Объединенных Арабских Эмиратах было свыше 500 миллиардов долларов вложено. Угу. Эмираты думали, что искренне, что они не будут по ним наносить удар. Но они наносили и наносят удар. Это они наносят, не американцы. Это они наносят удар. Это иранцы первый раз говорили, когда по НПЗ наносили, да это американцы, а после нанесения ударов по американской базе уже признали, что это мы. Ну слушайте, о чем вы говорите? Они заняли очень жесткую принципиальную позицию. Китай хочет это себе помочь, им помочь. Пусть влияет на американцев. Примерно так это выглядит.
7: То есть можно предположить, что Китай во время визита Аракчи в Пекин что-то пытался выторговать для себя и договориться, чтобы Иран перед визитом Трампа в Китай не устроил в проливе какой-нибудь номер, после которого цена на нефть, скажем так, очень сильно повысится, а саммит двух лидеров Китая и США превратился бы в совещание антикризисных менеджеров, которые сидели бы и сообща думали, что с этим Ираном делать, так получается?
8: Слушайте, они уже начинают наносить удары по Эмиратам, которые, в общем-то, нефть идет не только из Ирана, там, в Китай или еще куда-то. Из Эмиратов тоже идет. Это один из поставщиков. А это обостряет ситуацию в целом Персидском заливе. Все страны Персидского, не только монархии, но и тот же Ирак сейчас объявил дисконт на свою цену. Только приходите сами, забирайте нефть, сами вывозите. Да. Это все на всех влияет, на китайцев тоже.
7: Спасибо большое, Семен Аркадьевич. В интересное время живем, как я люблю говорить очень часто в последнее время. К сожалению, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале этого года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну и подробнее на эту тему в нашем эфире расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
6: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов, в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно с залоговыми объектами.
9: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, ну в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает. И в недвижимости это все знают. Особенно после новогодних праздников. После Нового года уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там, в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
6: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
9: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты и не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.
6: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Сколько блогеры могут получать на пенсии? На этот вопрос получим ответ через 2 минуты в нашем эфире.
10: Реклама. Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
11: Кино для детей стало еще доступнее. В кинотеатре «Синема Стар» детский билет за полцены. Акция действует для детей до 13 лет каждый день до 17.00. Ждем вас по адресу: Ярославль, Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад». Кинотеатр «Синема Стар». Справки по телефону 413-300.
12: Бюро «Ангел». Мы создаем памятники и благоустройство памятных мест любой сложности. Ответственно и совершенно. «Ангел». Звоните. 21-07-75.
13: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн. Радиаторы «Кальдо». Вернисажа. Дорожная 6А.
14: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
15: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь еще одна тема. Подсчитано, сколько блогеры могут получать на пенсии в случае блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет. Его пенсия превысит 43 тысячи рублей. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч рублей. И это почитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, который находится с нами на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте. Александр Львович, рад вас слышать. Можете ли вы для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее рассказать, как вы считали и какие варианты есть у блогеров, на какую пенсию они могут рассчитывать, если больше ничем не занимались, кроме блогерства?
1: Ну, у нас у всех одинаковые подходы с точки зрения фонда социального страхования, начислений и пенсии. Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это трудового стажа и размер заработной платы, с которой отчисляется 20% фонда пенсионного страхования, социального страхования. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать соответственно пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа, да, в размере там 22%, как я уже говорил, и максимальные выплаты по 2026 году, которые составляют 576 тысяч, потому что у нас не со всей заработной платы идут отчисления, то есть есть предел, выше которого уже отчисления, так сказать, не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, так сказать, минимальное отчисление, когда блогер платит взносы только с МРОТа и с максимальной, так сказать, допустимой суммы, ну, это получается такой, так сказать, разброс. Да, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, но в другом случае, так сказать, можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч.
0: Но это посчитано, в общем, достаточно мило, но когда блогер, которому сейчас, скажем, 25-30 лет, хотя это уже достаточно преклонный блогер, на пенсию он выйдет еще через 35 лет, что это будет за сумма, можно предположить, или это вот какой-то прожиточный минимум, ведь она будет индексироваться?
1: Конечно, надо иметь в виду, что это вот, как бы, так сказать, в значениях текущих цен посчитано, да, но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз, а во-вторых, так сказать, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов, поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что, так сказать, все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть познается сравнение, надо понимать, что к тому времени и зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, так сказать, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени. Но надо учесть другое обстоятельство. Как правило, вот вы когда говорите о возрасте людей, да, в этом возрасте мало кто, ну, что называется, заботит о своей, так сказать, старости. И большинство тех, кто занимается креативными профессиями, то есть, ну, находится в состоянии фриланса, они считают, что вот при текущих расходов, при недоходах, они решат все свои, так сказать, проблемы и в будущем. Но, как показывает живая практика, разные жизненные обстоятельства встречаются в жизни людей, в том числе негативные, когда накопленные средства вдруг оказываются, так сказать, вот изъяты в результате там нарушения налогового законодательства, или, например, так сказать, мошенники вмешались в размеренную финансовую жизнь человека, он может заболеть, не дай бог, да, так сказать, ну, разные обстоятельства бывают. И поэтому, конечно, нужно думать о том, чтобы все-таки производить взносы в социальный фонд для того, чтобы быть, ну, как бы обезопасенным, так сказать, на тот случай, когда все-таки случится так, что тех средств, которые зарабатывались в течение всего периода трудовой деятельности, оно не хватит для того, чтобы жить на правильном, по крайней мере, спрогнозируемым доходом.
0: То есть это некий минимальный страховочный вариант, да? То есть если вдруг человек по молодости или по неопытности решает никаких страховых взносов не выплачивать, а просто складывать эти деньги на какой-то счет под какой-то определенный процент, это не даст ему никакой гарантии, что у него будет обеспеченная старость, Александр Львович?
1: Конечно, конечно, потому что, ну, вот человек накапливал, потом раз и заболел, да, и все деньги спустил на уплату, например, так сказать, расходов на лечение или там, значит, оплату каких-то, так сказать, текущих счетов. Содержание, соответственно, имущества, это тоже, так сказать, удовольствие не из дешевого, да, потому что есть налоги на недвижимое имущество, на автомашины, это все требует ремонта, поэтому вот уповать только на то, что, так сказать, тех денег, которые ты зарабатываешь, хватит на всю оставшуюся жизнь, конечно, нельзя. Поэтому правильный подход – это все-таки рачительно относиться к своей старости и распределять, как говорят финансисты, тем людям, которые занимаются накоплениями, яйца в разные корзины складывать, да?
0: Да.
1: То есть вот социальное страхование – это другая корзина, так сказать, она как минимум, так сказать, вот, ну, скажем так, не безбедную, но, по крайней мере, так сказать, какой-то стабильный доход на старости обеспечит.
0: Спасибо большое, Александр Львович. Это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили, какими могут быть пенсии у блогеров, пусть даже и через несколько десятков лет. Ну, а эксперты тут назвали сериалы, которые россияне, может быть, кто-то из вас, смотрели активнее всего за первый квартал этого 2026 года. И в лидерах рейтинга оказались сразу несколько отечественных проектов, хитовые ленты от производителя Netflix, даже аниме, между прочим. Все подробности прямо сейчас в нашем специальном сюжете.
2: Эксперты назвали самые популярные сериалы в России в начале 2026 года. Итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года подвела «Медиалогия». Ранее компания публиковала список самых востребованных сериалов в нашей стране за прошлый год. И многие тайтлы, которые наши граждане смотрели в прошлом году, появились и в рейтинге этого года. Так, например, «Очень странные дела», самый прибыльный проект стриминговой платформы Netflix про подростков, сражающихся с монстрами из изнанки в антураже 80-х, в прошлом году занял второе место, уступив лишь «Игре в кальмара». В начале этого года проекту удалось стать абсолютным лидером. Дополнительный стимул этому придал выход мультипликационного спин-оффа «Байки из 85-го», события которого происходит между вторым и третьим сезонами сериала. Лента оказалась настолько популярной, что ее уже продлили на 2 сезона.
3: Какая-то тварь из изнанки выжила в прошлом году. Похоже, она мутировала.
2: Чуть больше половины проектов из рейтинга, 61 из 100, заслуживших повышенный интерес россиян, оказались отечественного производства, отметили аналитики. Таким стал и серебряный призер списка «Ландыши. Такая нежная любовь». В прошлом году он оказался лишь на 6-м месте по просмотрам. Несмотря на смешанные отзывы зрителей, уже в первые дни после релиза в соцсети заполонили фрагменты из сериала, а его актеры Никас Дорик и Сергей Городничий стали суперзвездами. 1 января этого года на стримингах появился 2-й сезон сериала с подзаголовком «Вторая весна». В нем лондонская мажорка Катя отправляется на поиски своего мужа-танкиста Лехи, сталкивается с интригами и предательством и проходит настоящее искупление.
4: Это штатская ваша жена?
5: Так точно, жена.
4: Сколько лет вы женаты?
5: 3 часа.
6: Пойдем, квартиру покажу.
7: Небольшая, но уютная, да?
5: Приберись.
8: Если что, прислуга, что ли?
5: Чем мужа будешь кормить?
8: А я тебе что, еще и повар?
6: Если жена строптивая, не заскучаешь.
2: Помимо теле- и мультсериалов, в рейтинге самых популярных проектов оказались также 5 аниме. Одно из них, «Магическая битва», попало в 5-ку лидеров. Проект расположился на 4-м месте между 2 отечественными детективными хитами «Первый отдел» и «След». В 2024 году «Магическая битва» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. За пару месяцев до этого и продажи оригинальной манги перевалили за отметку в 90 миллионов копий, сделав ее одной из самых продаваемых серий всех времен. А последняя серия «История о борьбе школьников с демонами и проклятиями», вышедшая в апреле, получила рекордный рейтинг 9,9 балла из 10.
9: Расширение территорий.
10: Сатору Годзио только что запечатали.
11: Затворись. Надо сражаться. А иначе я останусь.

0: Помимо общего рейтинга, «Магическая битва» возглавила топ марта по просмотрам. Именно этот месяц дает почти треть всех просмотров за квартал. В том же месяце в пятерку самых просматриваемых вошла историческая картина «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского, внука Владимира Мономаха. Еще молодой княжич возвращается домой из Византии, чтобы править родной Суздальской землей. Однако это не входит в планы его отца Юрия Долгорукова. Тот считает парня лишь покорным исполнителем своей воли. Тогда наследник Великокняжеского престола решается на бунт.
1: Псы! Вы кто такие, что в земле моей распоряжаться?
2: Я тебе не пес.
1: Пока лезвие к шее не приставит, хочу, чтобы ты решил это.
3: Боишься, что будет, если сейчас не замеримся?
4: А ты, стало быть, боишься? Что ты говоришь?
2: Отнимаю у тебя княжество. По грехам твоим.
0: Не теряют своей популярности у россиян и турецкие сериалы. Проекты «Далекий город» и «Клюквенный щербет» оказались на 7-м и 8-м местах за первый квартал 2026 года по просмотрам, обогнав такие громкие премьеры, как спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств», а также экранизацию культовой видеоигры «Fallout». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
6: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
8: Число пострадавших при ударе беспилотниками в Чебоксарах возросло до 35. Об этом сообщили сегодня в чувашском Минздраве. В больницах остаются 11 человек, трое в тяжелом состоянии. Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке. Один из дронов попал в жилую многоэтажку. Погибли два человека. В городе останавливали движение общественного транспорта. На день все учебные заведения переводили на дистант. В республике введен режим ЧС регионального уровня. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
5: О политике.
8: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Это пишет портал Axios. Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет больше проводить суда через Ормузский пролив до соглашения с Ираном, а реализация проекта «Свобода», проход судов через пролив, будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить, получится ли завершить и подписать соглашение с Тегераном.
5: об авиации.
8: Импортозамещенный самолет Суперджет 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу этого года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая машина прошла заводские испытания. Производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных лайнеров идет, но не так, как хотелось бы. Президент отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими ответственными работниками по этому вопросу.
5: Об автомобилях.
8: Продажи новых автомобилей по итогам апреля выросли на 15,1%, сообщает агентство «Автостат». Лидерство на отечественном авторынке в апреле сохраняет «Лада». Продажи этого бренда выросли на почти 12%, до более чем 31 тысячи штук. На втором месте «Хавал» – 16,5 тысяч штук. Топ-3 замыкает «Тенет» с результатом почти 12 тысяч машин. В Москве сегодня начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные, административные здания, затем жилые дома и последними школы, детсады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве столицы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны отчиталась о сбитых за ночь беспилотников. За ночь над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА. Россиян предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. И цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с отчета Минобороны о сбитых за ночь беспилотниках. За ночь над регионами России уничтожены 53 украинских БПЛА. Атаки отражали с 9 вечера 5 мая до 7 утра 6 мая. Сбитые дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. К сожалению, 5 мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Джан в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ситуация находится под его личным контролем, и он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации. В Чебоксарах люди приходят в себя после массированных атак БПЛА 5 мая. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37. Это сообщили в региональном Минздраве. В больницах пока остаются 11 человек. Также после массированных атак восстанавливается Туапсе. Его приводят в порядок всем миром. И вот за этим прямо сейчас наблюдает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, чей материал вышел на портале kp.ru. Заголовком «Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально, как курорт восстанавливается после атак беспилотников». Все подробности как раз у Натальи Варсеговой в прямом эфире выясним прямо сейчас. Она с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Так как же восстанавливается Туапсе? Все ли в порядке? И я вижу, что приводит, согласно вашему материалу, в порядок население всем миром.
10: Ну, да, город постепенно восстанавливается после всех этих, после последствий беспилотных атак. Сейчас убирают пляжи, вот городской пляж уже заканчивается, говорят, там заканчивается работа. Еще ведется работа в прибрежных поселках, тех, что находятся тоже в Туапсинском округе, это и Тюменский, это вот Гизель-Дире, сейчас внимание к нему приковано, потому что по снимкам, которые получены по системе Сканекс, видно, что одно нефтяное пятно, оно сейчас как раз подходит к берегам этого поселка. Ну, по крайней мере, вот я то, что я сейчас прочла в телеграм-каналах у местных экологов, вот, потому что, по сути, на пляже, это вот те загрязненные пляжи, конечно, людей гражданских не пускают. Там выставлены картоны, полиция, МЧС, из-за того, что загрязнение устраняют специалисты, это нефтяники, это сотрудники аварийно-спасательной службы, это МЧС, а людей, ну, понятно, что слишком токсичная история, поэтому туда, конечно, волонтеров и тех, кто желает просто помочь, не пускают. Но волонтерам все же есть... есть где применить себя. Вот в частности, в городе еще закрыты два детских сада, те, что находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. И в этих, там нужно полностью прибирать площадки от мазута. Очень много вот после нефтяного дождя, очень много капель мазута и на тротуарной плитке, и на горках, на всяких вот этих детских приспособлениях. И вот вчера с волонтерами, вот женщина, она приехала сюда специально из Новосибирска, чтобы помогать устранять последствия. Вот мы вчера вместе с ней оттирали такую большую металлическую лестницу в детском саде, в детском садике, который ведет на второй этаж с улицы. Вот она вся тоже была в мазуте, в каплях. Мы вчера, ну, достаточно долго, полдня мы над этой лестницей сидели. Вернее, на этой лестнице мы сидели и оттирали все эти пятна. Что еще? Ну, тем не менее, город все равно готовится к курортному сезону. Уже мэр заявил, что с 1 июня будут готовы принимать здесь отдыхающих. Я сегодня вот только что зашла как раз в гостиницу после того, как пробежалась по другим отелям. Спрашивала о том, как вообще, есть ли отмены брони и так далее. И надо сказать, что... ну, практически нет. Вот в одном отеле мне сказали, пара брони отменили на лето, вот как раз объяснив вот тем, что произошло, люди боятся сюда ехать. Но это вот буквально единичный случай. Еще в одном отеле мне сказали, что как была вот 100% загрузка на июль-август, так и осталась, и пока вообще никаких отмен нет. Еще в двух отелях тоже есть единичные отмены. То есть нельзя сказать, что здесь прям люди массово отказываются сюда ехать. Нет, нет. Практически никто не отказывается, народ как вот было в планах поехать сюда, так все это осталось. Причем надо сказать, что брони-то как раз эти, больше половины из них оплачены. Что еще надо сказать? Город убирают. Вот сегодня видела, как поливают плитку тоже тротуарную, асфальт. Специально коммунальщики ходят, поливают, очищают от пыли и так далее. Пока самая сложная ситуация остается на улицах Пушкина и Кошкина. Я была там 3 мая, и там достаточно сильно пахло все-таки вот и пожаром, и бензином, ну не бензином, а вот нефтяной вот этот запах очень неприятный, токсичный. Сегодня я туда приехала, запаха уже практически нет, и видно, что саму улицу уже по ней прошлись и почистили. По крайней мере, уже нет вот этого ручья, следов от ручья нефти, который бежал вниз по этим улицам. Его уже нет. То есть это видно, что там... И местные жители тоже говорят, что уже прошлись 2 раза такие большие машины с щетками, они вот пытаются счищать. Ну, в общем, город приходит в себя. Я думаю, что если не будет никаких новых отношений, так, никаких новых там разливов, то, мне кажется, скоро все восстановится.
9: Наталья, я вот знаю, что вы не просто как журналист работали, вы же еще и по вашим словам, и в материале активно помогали, и сами все чистили, и это далеко не первый ваш опыт, потому что на пляже Анапы в конце 2024 года вы тоже участвовали и помогали. Вот если сравнивать два вот этих экологических бедствия, где сложнее было работать?
10: Знаете, вот мазутные пятна оттирать сложнее, чем собирать мазутный песок. Это вот вчера я это поняла очень отчетливо для себя. Мне в Анапе тогда казалось, что это тяжело лопатами мокрый песок бросать в мешки. Ну нет, вот оказалось, что вчера с этими пятнами, потому что с ними гораздо больше возни. Вот пятно на песке ты вроде собрал и пошел дальше. А здесь вот над одним пятнышком можно сидеть, наверное, ну, минут 10, пока ты его ототрешь, пробуя различные эти химикаты и так далее. Но что касается масштабов, то, конечно, в Анапе вот все это действительно было похоже на такую мощную экологическую катастрофу. Здесь я пока не могу вот назвать все происходящее вот такой же точно катастрофой таких же масштабов. Мне кажется, что масштабы здесь меньше, но лучше, конечно, разговаривать с экологами, и я очень надеюсь, что вот у меня сегодня после обеда будет как раз встреча, и мне уже профессионально объяснят, насколько серьезны здесь последствия для экологии.
9: Огромное спасибо, Наталья. Это Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Туапсе. Материал Натальи можно прочесть на сайте kp.ru. Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально, как курорт восстановился. восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности обязательно можете прочесть, о которых не услышали в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а нас с вами предупреждают об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. Это вынужденные меры для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. О правилах жизни без сети расскажет подробнее мой коллега Евгений Проскуряков.
6: Экономика на Радио КП.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
6: Экономика на Радио КП.
9: Цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Подробнее через 2 минуты.
6: Реклама.
12: Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
13: Русский парень от пули бежит.
14: Победитель шоу «Народный артист», участник шоу «Маска, три аккорда и ну-ка все вместе» и один из самых искренних артистов отечественной сцены Алексей Гоман с сольным концертом в Ярославле. 19 мая. Дворец молодежи. 6+.
15: Строительная компания «Честный дом». Мы знаем, какой должен быть ваш дом мечты. Теплый, энергоэффективный и долговечный. Построим дом для вас, как для себя. Качественно, в срок и по доступной цене. Строительная компания «Честный дом». Звоните 59 55 25. Код города 4852. Офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
16: Аккредитованный подрядчик. Работаем с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Дом РФ», ПАО «ВТБ» с расчетами через эскроу счета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
18: и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной. Весна. На радио «Комсомольская правда».
9: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». И цена на нефть марки Brent снизилась на 2% до $108 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала тоже на 2% и снизилась до $100 за баррель. В то же время фондовые рынки Азии выросли. Южнокорейский индекс Коспи поднялся на 6%. Акции в материковом Китае более чем на 1%. На что это влияет? О чем это говорит? И какие перспективы в связи с пока еще не до конца ясной ситуацией, выясним у заместителя генерального директора Института национальной энергетики, главного редактора портала «Инфотекс» Александра Фролова. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Да, здравствуйте, здравствуйте.
9: Ну, мы не сомневаемся, и многие эксперты тоже в этом ключе высказываются, что ситуация в Иране и вокруг него, и в Ормузском проливе, это все-таки какой-то некий инструмент, может быть, даже забава, если можно так сказать, для, прежде всего, Трампа и США, для регулирования цен на нефть так, как они хотят. На ваш взгляд, так ли это? И если да, то чего в итоге хочет добиться Дональд Трамп? Ну, давайте будем так говорить, хотя за ним стоит большое количество людей.
19: Ну, тут разделить эту мысль, мне кажется, надо на две составляющие. Одна составляющая стратегическая, другая тактическая. Вот, если позволите, с тактической начну. То есть, на мой личный взгляд, с тактической точки зрения, да, Дональд Трамп, а также все персонажи, которые там за ним выстроились в стройный рядочек, они пытаются регулировать цены. Насколько это позволяет им текущая ситуация? Громкими заявлениями, обещаниями чего-то там, но... Со стратегической точки зрения, нет, в текущей ситуации ничего общего с регулированием цен, на которые они, извините за выражение, подсели, и теперь вот они ценами управляют, ничего общего стратегической ситуации не имеет. То есть Дональд Трамп вместе с своими прекрасными советниками влез в историю с Ираном, видимо, рассчитывая на что-то совершенно иное, на совершенно иные сроки завершения этого конфликта, но получил вот довольно затяжной уже конфликт, гораздо более продолжительный, чем предыдущие, которые были вот за последние лет, так, давайте 20 возьмем, по крайней мере, с участием Ирана. И на этом фоне Дональду Трампу, да, приходится искать какие-то возможности по изменению цен, которые бьют по внутренним ценам на нефтепродукты в самих Соединенных Штатах Америки. У нас же все знают, что Соединенные Штаты, они же экспортируют нефть. Да, только импортируют они ее больше, чем экспортируют, но это, видимо, уже не так интересно. Вот, бьют по внутренним ценам, и мало того, что избиратель начинает задаваться вопросами и серии: «Погоди, ты шел, мы когда за тебя голосовали, ты обещал, что цены на бензин, на дизельное топливо будут низкими для нас, для американцев. Цена нефти будет низкой». У них прямая зависимость между ценой нефти и ценой бензина на внутреннем рынке. Где-то половина цены бензина – это цена сырой нефти, из которой он вырабатывается. Это далеко не во всех странах такая прямая зависимость есть, но у них она есть. Поэтому цены меняются в одну и в другую сторону на нефть, соответствующим образом меняется цена бензина. Это бьет по карману избирателя. Избиратель, я понимаю, что ряд наших слушателей уже сказали: да ладно, у них там зарплаты высокие, они себе могут много бензина
9: позволить. Но у них налоги высокие.
19: Да, ну нет, да не в этом даже дело, просто любой человек, он сравнивает себя с собой же вчерашним, или там со своими представлениями о себе завтрашним, а не с населениями других стран. Вот, например, население нашей страны почему-то не радуется, когда им говорят: ребята, у нас очень дешевый бензин, вот посмотрите, какой он дорогой там в Норвегии, или там, не знаю, в Бангладеш. Ну вот почему-то не хотят сравнивать. А американцам предлагают: нет, вы сравните, успокойтесь. Американцы не успокаиваются, американцы хотят голосовать за кого-то другого. Но это все лишь часть проблем. Вторая часть проблемы – это удар по экономике, потому что растет, растет цена энергоносителей, растет цена сырья и, соответственно, растут затраты. Да, тут есть обратный процесс, который касается заработка на нефтепродуктах, но мы, я, к сожалению, думаю, не имеем пары часов на обстоятельный разговор по этой теме, поэтому этот блок я вот завершу следующим, что для Дональда Трампа есть, перед Дональдом Трампом стоит задача повлиять на цены в сторону понижения, но это влияние, мягко скажем, вызвано его, необходимость этого влияния вызвана его необдуманными действиями, которые привели к началу конфликта вокруг Ирана.
9: Ну, то есть мы сейчас видим, что все чаще звучат заявления о том, что цель перемирия между США и Ираном – это все вернуть, как было до начала конфликта. То есть там было все-таки хорошо, они себя как раз, видимо, сравнивают как раз с собой прошлыми, да, потому что уже не идет речь о каких-то там, о ядерной программе, о чем-то еще. Армузский пролив хотят открыть, и чтобы его контролировали, ну, каким-то образом совместно, видимо.
19: Нет, я не думаю, что там речь идет о каком-то совместном контроле, хотя бы потому, что с иранской стороны таких заявлений, ну, по крайней мере, иранская сторона не проявляла восторга от предложений.

0: не в 100% случаев, но они проходили. И поставки шли в, ну, в первую очередь в Китай, и в основном в Китай. Вот, поставки в Китай, если вы их пресекаете, повышает интерес Китая к этому конфликту и провоцирует уже на его прямое участие в нем. Uh-huh. А насколько в этом сейчас заинтересованы Соединенные Штаты, чтобы еще Китай вмешался, его там военно-морские силы где-нибудь рядом показались и попросили объяснить, а на каком основании вы нашу внешность пускаете. На мой взгляд, Соединенные Штаты в этом не очень заинтересованы. Ну и сказать, мы снимаем блокаду, и поэтому сюда идут, это гораздо лучше, чем рассказывать о том, что блокада есть, а сюда все равно идут. То есть так или иначе, вы все равно не можете 100% судов остановить, ну и поэтому вы рассказываете о том, что все, блокада снята. Кроме того, вчерашние события показали, что ну, военно-морские силы Соединенных Штатов сами по себе уязвимы. В этом регионе, извините, что забегаю на хрупкий лед с военной экспертизы, а во-вторых, что попытки агрессивно повести себя в отношении Ирана встречают довольно жесткий ответ. Ну и обещание какого-то безопасного коридора, который проходит не в той зоне, которую обозначил Иран, это, мягко скажем, обещания очень далекие от реальности, и те, кто попытались этими обещаниями воспользоваться и реализовать их в виде прохода конкретного судна через этот так называемый безопасный коридор, столкнулись с тем, что коридор небезопасен, и можно своего судна лишиться.
1: Вот. Так и есть, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Это Александр Фролов был с нами на прямой связи. Следующая тема в нашем эфире от Василия Воронина. Он разбирался про цены на яйца куриные.
2: В России в очередной раз заговорили о регулировании цен на яйца. С предложением установить ценовую вилку для яиц категории С1 выступили птицеводы. Бизнес рассчитывает, что минимальные и максимальные цены будут установлены как для закупок, так и для розницы. Аналогичный порядок сейчас действует на алкогольном рынке. В Минсельхозе инициативу не прокомментировали, но заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. В частности, в ведомстве продолжат проработку законодательной инициативы по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров. Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. В начале весны с таким же предложением в Федеральную антимонопольную службу, например, обратились картофелеводы. Однако до сих пор однозначной поддержки эта мера не получила. По словам экспертов, понять производителей можно. Такая продукция, как яйца, очень подвержена сезонным факторам. И чтобы хоть как-то стабилизировать рост стоимости, и нужна ценовая вилка, заявил радио «Комсомольская правда», руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
3: Определенная логика в этом предложении есть, потому что пики спроса, цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценоскость кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
2: Ритейлеры, в свою очередь, также прокомментировали идею птицеводов. У них она энтузиазма пока не вызывает. Как заявили участники рынка розничной торговли, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Из-за влияния на стоимость яиц большого числа внешних факторов, мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ритейлеры не поддерживают эту инициативу, так как боятся потерять прибыль в период снижения цен на яйца. Нередки ситуации, когда из-за повышенного предложения и пониженного спроса производители вынуждены продавать торговым сетям яйца дешевле себестоимости. И именно таких выгодных предложений и боятся лишиться ритейлеры, уверен Дмитрий Гордеев.
3: Фиксированная цена, да, она всегда определяет для, собственно говоря, ритейлеров определенный ценовой порог, за который они должны это покупать. Периоды, когда спрос не такой высокий, а цена на яйцо падает, они, безусловно, хотят иметь маржу больше и, соответственно, покупать по тем ценам, которые рыночно обусловлены в данный момент. Поэтому ритейлеров в этом отношении понять можно.
2: Некоторые специалисты заявили, что ценовую вилку можно установить, но временно. Особенно это актуально сейчас, когда с начала года производители нарастили выпуск яиц на 3%, а потребление этой продукции растет гораздо более медленными темпами. В результате обилие предложения может обернуться для птицеводов серьезными убытками. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Россиянам хотят запретить поступать

0: в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Подробнее через 5 минут в нашем эфире.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент Мена-Q7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О происшествии.
3: В Омской области отравились газом 14 детей. Педагог. Все произошло в школе номер 3 города Тара. Во время опрессовки газового оборудования рядом запах газа дошел до учебного корпуса. Некоторым детям стало плохо. Их увезли в больницу с легким отравлением. Среди пострадавших ученики 5 и 6 классов. По данным местной прокуратуры, все произошло из-за утечки во время проведения работ на газопроводе.
1: Об экономике.
3: Международный валютный фонд обновил экономический прогноз на 26-28 годы. Самый стремительный рост ВВП среди всех стран ожидается в Эфиопии, более 9% в текущем году. Еще 5 государств, экономики которых могут вырасти более чем на 7% за год, это Гвинея, Уганда, Бутан, Руанда и Вьетнам. Всего в топ-10 вошли 7 африканских стран. В то же время наиболее сильное падение ВВП Международный валютный фонд ожидает увидеть в Катаре, Ираке и Иране. Средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в России по итогам марта превысила 10%, это следует из данных ЦБ. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Это связано в том числе с изменениями с 1 февраля правил предоставления семейной ипотеки. Теперь на семью нельзя оформить 2 льготных кредита.
1: Об инициативах.
3: Минтранс предложил расширить льготы на парковку для многодетных. Семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, могут предоставить 2 машины места. Сейчас право бесплатной парковки распространяется только на 1 транспортное средство. Но министерство планирует внести изменения в рекомендации по управлению парковочным пространством в городах до конца июня. Документ уже направлен в регионы, где местные власти самостоятельно определяют порядок предоставления льгот. Ожидается, что инициатива поможет упростить повседневную жизнь многодетных семей и снизить их расходы.
1: О нововведениях.
3: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все эти этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения.
1: обо всем.
3: Самое большое в мире колесо обозрения без спиц появится на северо-востоке Шанхая. Его запланированная высота 228 метров. Колесо начнут строить в конце этого года в северном районе Баошань. Стоимость проекта составит 2 миллиарда юаней. Это почти 300 миллионов долларов. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема, даже несколько, но начнем вот с какой. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Таким образом, авторы законопроекта хотят повысить уровень образования. Получится это сделать или нет, разбирался Егор Волгин.
4: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
4: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
5: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
4: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Тем временем продажи антидепрессантов растут рекордными темпами 3-й год подряд. Уровень депрессии и тревожных расстройств за 4 года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. Подробнее рассказывает Юрий Кораблев.
6: За 3 года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в 2 раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
7: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
6: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
8: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться к специалистам, не пытаются побороть вот это свое депрессивное состояние с помощью каких-то народных методов, алкоголя, каких-то иных подходов, обращаются к специалистам, получают квалифицированную помощь, он сам по себе, безусловно, положительный. В принципе, на рынке появился достаточно большой ассортимент антидепрессантов современных поколений, которые обладают меньшим набором побочных эффектов, то есть это относительно безопасные препараты, которые можно принимать с меньшим количеством ограничений, нежели это было еще там лет 10 назад. В этом смысле тоже возможности выбора у пациента, у специалистов стало намного больше, ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
6: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении и психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну и еще одна тема, которая будет касаться автомобилей. Вот средняя цена нового авто китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей. Это почитали эксперты Авто.ру Бизнес. Прибавка за месяц составила таким образом 2,7%. Ну и средняя стоимость локализованных автомобилей, тут и Лады, и Валюты, и Аурус, и Тенет, сохранилась на уровне, чуть более 2 миллионов. В то же время средняя стоимость ряда новых автомобилей на российском рынке снизилась в апреле, это если сравнивать с мартом. Сильнее всего подешевели HVL H3, и HVL Jolion. Ну и автомобильную тему мы будем сейчас продолжать в нашем эфире. Традиционная рубрика «Под капотом».
1: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весна – это не только сезон планового техобслуживания и шиномонтажа. Как только сходит прошлогодний снег и деревья становятся зелеными, многие автомобилисты спешат провести защитную обработку днища своей машины. Ведь в теплый сезон это делать куда комфортнее, чем в осеннее ненастье. Если автомобиль подержанный и уже пробежал не 1000 километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия, а в разных скрытых полостях скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то прикрытая антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой кузов нужно тщательно вымыть и высушить, а потом внимательно осмотреть. Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на автозаводе. Их нужно скрупулезно обрабатывать, а многие это делать забывают вовсе. Либо в попыхах наносят тонкий слой антикоррозийного состава, который может не выдержать новые атаки камнями и реагентами. Нередко бывает и так, что у машин забиваются дренажные отверстия. Из-за грязи вода начинает скапливаться в водостоках. Поэтому перед защитными процедурами обязательно удаляйте весь многолетний мусор из дренажа. Особое внимание нужно уделить передним аркам колес, точнее тем местам, где стоят пластиковые брызговики. За ними скапливается больше всего грязи. Очистка этих мест – дело не быстрое. Мало убрать многолетний мусор. Нужно хорошенько все вымыть и дать высохнуть. Ну а потом обезжирить и только после этого обрабатывать различными составами. А если разглядели коррозию в полостях порогов, на лонжеронах и поперечинах, придется отправляться в специализированный сервис. Есть вероятность, что ржа уже проела силовые элементы. Значит, требуется кузовной ремонт. Коррозия силовых элементов – вещь опасная. Наконец, антикор должен высохнуть после нанесения на кузов, и здесь есть нюанс. Если водитель хочет сэкономить и все делает сам, то он зачастую оставляет обработанную машину высыхать на улице. А ведь весной погода непостоянна, могут и заморозки начаться, и дождь. Влага сделает свое губительное дело, и антикоррозийный состав ляжет не идеально. Так что процедуру придется повторять. И еще, после обработки кузова не забудьте почистить салон. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажи. Дорожная 6А.
12: Компания Insight. Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О Insight. УДРН 107-761-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
13: Отличные новости. В кинотеатре «Синема Стар» новые скидки! Билеты в кино детям, студентам, многодетным семьям и пенсионерам всего за полцены до 15.00. Также у нас действуют скидки на групповое посещение кинотеатра. Уточняйте подробности на сайте Cinema Star или по телефону 413-300. Кинотеатр Cinema Star. Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад».
14: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.
15: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
16: Это процесс того, что мы каким-то образом говорим сами себе и миру, что, ребят, ну это было несправедливо. А это было несправедливо. И мы так не согласны. Мы хотим восстановить справедливость.
17: Здравствуйте, я Дарья Данцева. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
19: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
18: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
19: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
18: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
19: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
18: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
19: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
18: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
19: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат-глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
18: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
19: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
18: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
19: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
18: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
15: Реклама.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
23: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством. Комсомольская
24: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
25: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
21: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
26: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: О политике.
27: США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. Меморандум может стать основой для переговоров по ядерной программе Ирана.
21: Об атаках.
27: В Чебоксарах после массированной атаки запустили горячую линию для предпринимателей. Собственники пострадавшего бизнеса также смогут получить консультацию, обратившись в Министерство экономического развития Чувашии или Министерство промышленности и энергетики региона. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Ночью 5 мая Чебоксары подверглись массированной атаке. Один из дронов попал в жилой многоэтажный дом. Погибли два человека. Число пострадавших при ударе БПЛА в Чебоксарах выросло до 35, сообщил Минздрав Чувашии.
21: О валютах.
27: Рубль начал резко укрепляться на фоне возобновления Минфином покупки валюты и золота. Ранее сегодня ведомство сообщило, что в мае и начале июня будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день в рамках бюджетного правила. Сейчас курс доллара на уровне 74 рубля 70 копеек.
2: Про визы.
27: Евросоюз увеличил выдачу виз россиянам на 10,2%. В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тысяч виз, об этом сообщает Юректив. В ноябре 2025 года Европейская комиссия ужесточила правила выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Их выдают реже и чаще требуется оформлять разрешение на каждую поездку. По данным экспертов, чаще всего визы россиянам оформляют Испания, Франция, Италия и Греция.
2: О ценах.
27: В России может подорожать импортная мебель. Правительство обсуждает введение заградительных пошлин на товары из недружественных стран, чтобы поддержать отечественных производителей. Производство российской мебели сейчас снижается. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли сократился почти на 7% год к году. Участники рынка объясняют это снижением спроса. Мебель не товар первой необходимости, поэтому сейчас люди откладывают ее покупку.
2: О транспорте.
27: К концу года количество беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15. К 2030-му на автопилот переведут примерно 2/3 всего трамвайного парка столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что инновационный транспорт уже перевез более 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. И не поверите, главная тема, несмотря на то, что сферы экономики, которые мы обсуждаем, разные, и люди разные, главная тема, которую мы в кулуарах тут регулярно обсуждаем, это искусственный интеллект. Что это такое, с чем это едят, и президент уже об этом говорит, и крупнейшие корпорации об этом нам говорят. Попробуем разобраться сегодня еще раз. Дмитрий Козлов, предприниматель, эксперт Product Discovery, директор по развитию Product Vision, сегодня у нас в дневном эфире. Дмитрий, добрый день.
4: Добрый день.
3: Собственно, искусственный интеллект – некая новая реальность, и в России он как развивается по сравнению с остальными странами мира?
4: Развивается чуть с отставанием, но довольно быстро. И на самом деле есть у искусственного интеллекта такая особенность, что очень быстро нивелируется отставание. Ну, по крайней мере, в знаниях, в опыте. Когда у нас появится такой уровень модели, как в других странах, но вот тут дискуссионный вопрос.
3: Но ты всегда считал, что в России очень сильная IT-школа, потому что математику в СССР хорошо преподавали. Вот с искусственным интеллектом так работает?
4: Да. Единственное, что есть сложность моделей и есть вычислительные мощности, на которых они работают. И, собственно, данные, на которых обучаются. У нас пока только вот эта культура создания таких сложных моделей, которые заточены под общение с пользователями, под конкретные задачи, отстает от западных. У нас есть сильные решения там, в виде гигачата, Алисы. Но если сравнивать с точки зрения возможностей и как применяется в быту с зарубежными аналогами, видно, что мы пока догоняющие.
3: А что тормозит развитие искусственного интеллекта?
4: Я думаю, что сложность сама по себе как бы технологии и огромное требование к вычислительным мощностям и фокусу на этом. То есть, если бы там были компании, которые фулл-тайм этим занимались, как бы у этого был такой огромный бизнес, у нас была бы скорость больше. А у нас в России, у наших моделей рынок меньше, и давайте будем честными, большинство все равно пользуются так или иначе зарубежными аналогами, и это уменьшает экономическую эффективность разработки своего.
3: То есть надо пользоваться больше своим, он учится?
4: Я бы сказал так, что надо совмещать вот на текущем этапе. То, как там, например, я использую часть вещей, я делаю на импортных моделях, потому что мне важно качество или там скорость или глубина размышления, которые мне дают. А какие-то вещи потом перекладываю на отечественные для того, чтобы уметь ими пользоваться, поддержать их, если так можно сказать, и дать развитие в том числе.
3: Вот сначала у нас были чаты GPT, и надо было быстро писать вот эти задания, промты или промты, как их еще и называют. Вот сейчас специалисты говорят про агентов искусственного интеллекта. Что это такое и как это будет влиять на бизнес?
4: Это конвейер. Ну, давайте я в упрощенном режиме могу сказать. И конвейер сильно повлиял на бизнес в свое время. Ровно как и агенты сильно повлияют на тот бизнес, который работает сейчас. Что такое агент, если говорить простым языком? Это цепочка хорошо описанных заданий для ИИ. То есть вот, ну, можно же на примере каком-то, да, для того, чтобы было понятно. Есть у меня, тут на ноутбуке стоит, небольшая разработка. У меня стоит агент, который занимается программированием, их много существует уже на рынке. И есть несколько надсмотрщиков за ним. Это просто большие промты, которые отслеживают результаты, отслеживают задания. И я в одном месте ставлю задачу, декомпозирую ее на там, что должно быть сделано, какие цели, какие артефакты будут, какие критерии приемки этих артефактов. А дальше вот этот агент ставит задачу на разработку, сам они там связываются, получает ответ, сравнивает результат, говорит, нет, не удовлетворяет критериям, доработай. И вот это вот как бы роли, хорошо описанные, безусловно, есть цепочка агентов, ну или агентская схема.
3: Вот компании, которые внедряют искусственный интеллект в ключевые процессы, как используют эти возможности, в каких сферах и где искусственный интеллект на первых ролях?
4: Я, наверное, здесь оговорился, что в России не очень много компаний еще внедряют, потому что, как и любой конвейер, эта штука должна быть настроена и отлажена. И если прийти в компанию, где процессы разрозненные, так просто туда искусственный интеллект не внедрить, но только в повседневную работу каждому человеку, там, для презентации, там, для саморизации каких-то. А агентские схемы нужно строить и настраивать. Но чаще всего сейчас встречаются это либо разработка базовая какая-то, всякие там тесты, прототипы, какие-то, ну, как бы вот что-то на базовом уровне. Я не говорю про сложные корпоративные разработки. И генерация контента часто слышу от людей, которые говорят, что мы генерируем, например, маркетинговые статьи или материалы. Ровно то же самое. Там часть агентов анализирует реакции пользователей на статьи, там просмотры, лайки, времени задержки. Другой агент генерирует текст, другой агент собирает информацию для генерации текста, другой переписывает в стилистике. Оно все вместе вот так настроено. Да, там нужно постараться для того, чтобы это работало все как надо. То есть это прям такой настройщик. Настройщик пианино, вот настройщик ИИ. И вы не спрашивали, но мне кажется, настройщик ИИ вот в таком ключевом понятии – это одна из тех профессий, которая придет с появлением таких агентских
3: профессия
4: схем.
3: Будущего, да, как принято называть? Или уже
4: нет,
3: настоящего?
4: Я не люблю это как бы громкие названия. Вот когда не было конвейера, были кузнецы всякие там, столяры. Пришел конвейер, и появились автомеханики с шиномонтажниками. Можно ли назвать шиномонтажника профессией будущего? Ну, тогда да. Вот как, это какая-то другая профессия, которая появится.
3: Вот вы говорили, приводя примеры про маркетинг, про бизнес, про коммерцию, а вот в таких традиционных отраслях экономики, например, металлургия, там, да, производство нефтепродуктов, применяется искусственный интеллект?
4: Я здесь врать не буду, я не очень хорошо знаком с этими отраслями глубоко, скорее всего, где-то применяется, но из того, что я слышал, за что могу ручаться, делают довольно там, для начала простые вещи, типа автоматизации или онбординга для новых. То есть мне не нужно быть экспертом или мне нужно знать всю документацию наизусть, подходя к станку. Я могу спросить в свободной форме какой-то чат. Вот у меня сломался станок, ошибка такая, что делать? И он как бы из документации достает и подсказывает. И видел несколько проектов, которые делают цифровых двойников, там, станков, заводов, каких-то линий, и система показывает, когда там готово сломаться или на что обратить внимание, там, предиктивно. Такие штуки видел. Если в отрасли что-то более глубокое, не буду врать, не скажу.
3: А в целом можно ли считать искусственный интеллект, его внедрение или, как еще говорят, ИИ трансформацию неким показателем зрелости бизнеса?
4: Хочется ответить социально значимо «да». Но пока не могу сказать. Я скорее скажу чуть-чуть видоизменю, что внедрение ИИ в процессы, которые готовы к ИИ, является показателем зрелости. То есть ИИ не является серебряной пулей, и каких-то процессов его не надо внедрять. Он будет избыточен или не нужен. И пару лет назад был хайп, все пытались в свои продукты внедрить искусственный интеллект. Типа в мобильные банки, в приложения еще где-то. А потом год прошел, и все, вот как бы я тоже с рынком общаюсь, рынок понял, что не нужно столько искусственного интеллекта. Ну, то есть там простые условия, что если то, работает прямо на ура. Ну, не нужен вам в мобильном банке или в мобильном операторе искусственный интеллект. Ну, давайте будем объективны. А в процессах – да, и то не, также не во всех. Вот если компания говорит, мы посмотрели, здесь будет эффект, здесь мы сможем больше эффективность, сократить фот или еще что-то, и осознанно внедряет, класс, осознанно, молодцы, зрелые. Если просто, типа, давайте внедрять, потому что это хайп, я бы здесь подумал.
3: Ну, это вопрос следующий как раз про это же. Искусственный интеллект требует не только технологических, но и системных изменений внутри. Не все к этому готовы, очевидно. И вот российский бизнес в целом, на ваш взгляд, он перспективами внедрения искусственного интеллекта шокирован или, наоборот, полон азарта в отношении этих системных изменений?
4: Мне кажется, он как эффект низкой базы. Шока, наверное, уже нет, но пока есть непонимание. И я там часто вижу компании, которые внедряют у себя инструменты и прямо у себя сервера разворачивают, чтобы в облако не ходить. Ну, то есть прям с высоким уровнем иезации, назовем это так. Но внутри внедрения буксуют, потому что сотрудники не готовы, не знают, не понимают. Ну, это вот как раньше в резюме писали «уверенный пользователь ПК». Вот сейчас, мне кажется, скоро появится уверенный пользователь ИИ, потому что вот инструмент, пользуйся. Любые чувствительные данные можно отгружать, оно никуда в зарубежные облаки не уходит. Используй внутри. Человек такой, я не знаю, как использовать. Ну, смотрите, он не может придумать, потому что у него не хватает практики. И сейчас основной барьер, на мой взгляд, именно такой. Как только люди начнут пользоваться, как только люди поймут, что это не неведомая зверушка, она дает вот такой
3: что-то
4: эффект.
3: Что-то полезное, да.
4: Да, а здесь она галлюцинирует, но это нормально, это нужно вот так обходить и там чуть-чуть по-другому перестроить модель речи с искусственным интеллектом. Как только такие инструменты и знания появятся, там будет хороший эволюционный скачок.
3: Дмитрий Козлов, предприниматель, эксперт Product Discovery, директор по развитию Product Vision. Сегодня в дневном эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на все наши вопросы про искусственный интеллект. Вернемся в эфир через несколько минут. Не переключайтесь.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Реклама. Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
6: Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
7: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
8: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
9: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
10: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
25: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чайф», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
26: радио «Комсомольская правда».
3: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. А какая экономика современная без искусственного интеллекта? И вот с нашим уважаемым экспертом Дмитрием Козловым, предпринимателем, экспертом Product Discovery и директором по развитию в Product Vision, разбираем, как российская экономика адаптируется к этому тренду и как внедряют искусственный интеллект в самых разных сферах экономики. В целом, искусственный интеллект как влияет на конкурентоспособность бизнеса? Наверное, как минимум, можно часть сотрудников сократить.
4: На мой взгляд, влияет напрямую от эффективности сотрудников до экономии фото, безусловно. Но давайте будем честными, экономия фото – очень щепетильный вопрос. И сразу
3: фонд отсюда... оплаты труда, да?
4: Да, фонд оплаты труда, да.
3: Как бы. На полях.
4: Отсюда возникает следующий вопрос острый, типа, означает ли это, что сейчас всех сократят? И нет, но профессии поменяются, мы про это уже говорили. И здесь почему я не боюсь появления искусственного интеллекта? Потому что бизнес всегда про эффективность. Как только появляется инструмент, который повышает эффективность, например, конвейер, например, внедрение того же персонального компьютера, как когда-то...
3: Ну, самый такой классический пример, сколько людей работало на печатных машинках.
4: Безусловно. И здесь как повлияло это? Повлияло. Ушли профессии? Ушли. Но как только весь рынок внедрил к себе эту технологию, конкуренция опять выровнялась. И нужно придумывать новые способы, как быть лучше рынка. А тут всегда будет человек. То есть, да, сейчас есть перекос, мы получили технологию, которая потенциально способна дать хорошее конкурентное преимущество. Ввиду эффективности, экономии процессов, усиления, потому что, на правду, какие-то вещи делают намного лучше, чем средний человек.
3: Ну, эти вещи, может быть, наоборот, такие, которые средний человек и делать не хочет. Я имею в виду какие-то рутинные процессы, какие-то скучные рутинные задания.
4: Это правда, но я вижу, там внутри себя воспринимаю это примерно так, что и это чуть выше среднего, ну или там хорошо, сильно выше среднего по всем профессиям. Он хорошо разбирается во всем. И есть, где я эксперт, и там я размышляю, и у меня интуиция работает лучше, чем у ИИ пока что, и хочется верить, что так и останется на самом деле. Иначе я потеряю собственную ценность. Но есть сферы, где я не эксперт, но мне, например, нужно разобраться в составлении маркетинговой стратегии или там написании каких-то там продающих писем, создание лендингов. И то, зачем я раньше обращался к специалистам, сейчас я могу за 20 минут получить у искусственного интеллекта хороший, уверенный результат. И вот это вот сделать универсальную боевую единицу сотрудника – это сильная сторона ИИ. Захочет ли сотрудник стать универсальной боевой единицей или ему комфортно в своей роли? Вопрос открытый.
3: Дмитрий, а где этому учатся сейчас? Это еще школа? Школа вообще такие знания дает?
4: Есть разные курсы, есть разные программы, но по большому счету у меня только один совет. ИИ очень классно учит обращение с самим собой самостоятельно. У ИИ можно спросить: слушай, я хочу, чтобы ты мне сделал вот эту штуку, пожалуйста, научи меня. И все, а дальше слушаешь, выполняешь, смотришь, учишься. Чуть-чуть нужно вот либо экспериментировать с какими-то генерациями картинок, с генерацией текстов, с какими-то простенькими задачками. Тогда появится навык формулирования правильного запроса, чтобы он не галлюцинировал, помогал, а не делал, а не был жестким исполнителем, давал дополнительную ценность. А можно полтора дня потратить и быстро это научиться, поговорив с кем-нибудь, просто понять смысл, дальше экспериментировать самому.
3: Многие сервисы по поиску работы, вот, например, внедрили искусственный интеллект в виде ассистентов, и первый, кто через свои фильтры прогоняет резюме кандидата, это помощник ИИ. Вот в этом смысле профессионал, плохо составивший резюме, проиграет тому, кто в фильтры эти попал. Что делать соискателям, вот, например, чтобы преодолеть вот этот барьер, и как это изменит в целом подход к поиску работы?
4: Ну, во-первых, можно попросить ИИ сделать резюме так, чтобы оно прошло фильтры ИИ. Тут на каждой хитрой гайку найдется хитрый болт. И в какой-то момент, вспоминая опыт рынка в других областях, мы пободаемся друг с другом и в итоге придем к какому-то всех утрящему человечному решению. Не обязательно с человеком, но человечному. Ну, в смысле, с нормальной эмпатией, с нормальным уровнем оценки. А то, что там под фильтры срезают, ну, Сейчас такое состояние рынка, и я даже не про наличие резюме или вакансий, а именно про иезацию рынка, что да, сейчас работает так, но какое-то время побурлим, придем в состояние нормы.
3: Ну вот уже сейчас искусственный интеллект создает больше контента, чем люди. И по оценкам 75% новых веб-страниц, вот, например, в апреле минувшего года уже были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. И тут, во-первых, риск дезинформации, во-вторых, новая потребность в проверенной прозрачной информации. Вот как в таких условиях бизнесу сохранить доверие потребителя?
4: А у меня совет только один – не отдавать ответственность ИИ. И это в целом на все время существования ИИ и просто про человечность. Когда я прошу ИИ сгенерировать сайт и выкладываю его, не проверив, я отдаю ответственность ИИ. Когда я перепроверяю, прошу переформулировать и делаю так, что ИИ помогает мне сделать формулировки, которые мне нравятся, и я готов под ними поставить свою подпись и свое имя, тогда и является мне помощником и копайлотом, а не я ему отдал на этот. Здесь можно провести другой интересный мысль.

0: канал донесения информации смещается.
1: А в целом можно сейчас назвать, например, топ-3 сферы экономики, где искусственный интеллект наиболее эффективен?
0: Я бы не рискнул. Ну, в смысле, у меня не хватает такой компетенции, чтобы сказать топ-3. Для этого нужно быть экспертом во всех этих областях.
1: Ну, может быть, какой-то пример самый яркий.
0: Мне кажется, сейчас больше всего решений в области разработки, безусловно. Ну, в смысле, вот все эти кодексы, клод-коды. Это просто какой-то взрыв. Народ пишет с невероятной скоростью. И маркетинг больше всего внедрение, потому что написание текста, генерация картинок для маркетплейсов, генерация карточек. Там тоже невероятное количество разных инструментов. Но вот если опираться на частотность и популярность, я бы, наверное, выделил вот эти две сферы. Какие-то там более узкие, там экономика или там производство, не рискну.
1: Дмитрий, представьте ситуацию. Вот сейчас наш радиослушатель, уважаемый, едет за рулем автомобиля, слушает, как в студии Ковалев и Козлов обсуждают искусственный интеллект, и хочется узнать про это чуть больше. И как-то научиться в своей сфере, может быть, аккуратненько его применять, при этом не стремясь стать большим экспертом, да, гуру или открыть свой бизнес. Вот так в формате легком. Где почитать, что почитать, с чего начать первые шаги?
0: Я бы дал только, на самом деле, один совет, он очень простой. Начните его использовать в повседневных задачках. Я это называю и first, но англицизм сейчас не очень хорошо, типа и вперед. Услышали там вот сейчас весна, птичка поет, типа что это за птичка, сфотографировали, типа кто это? Это там кейс из моей жизни, или там поет, интересно, записал звук, отправил, типа кто поет, помоги разобраться. Какой-то вопрос возникает, попробуйте спросить, потому что через такое общение, во-первых, поймете, когда он отрабатывает нормально, а где прям явно галлюцинирует или не дает ценности, ну, то есть дал информацию, которую так знали, ну, то есть ни о чем. И за счет этого появится ощущение, где его можно применить. Оно будет лавинообразно расти, но начните просто там любой вопрос, типа, вот, а что это за пятнышко на растении, как лечить? Или, а вот у меня много цветов, как бы наглядный пример, там, типа, вот у меня цветок как умирает, условно говоря, как сделать так, чтобы он не умирал? Он, а это растение такое-то, его нужно поменять так, так, так, ну, там какие-то последуют ответы.
1: Дмитрий, ну, неожиданно вы дали главную подсказку накануне бурного старта садоводческого сезона всем нашим радиослушателям. Дорогие друзья, как начать использовать искусственный интеллект? Впереди у нас 1 мая, впереди у нас огромное количество работы на приусадебном участке, это я про себя прежде всего говорю. И вот вам помощник, можно раньше было маме позвонить, мам, что делать с этими растениями сейчас, давайте, если интернет позволяет, не везде он позволяет, к сожалению, но вот если у вас на участке интернет есть... Искусственный интеллект вам в помощь?
0: Рецепт шашлыков, как построить беседку. Если прям реально, попробуйте все.
1: Вот, вот под конец эфира действительно знаковые темы.
0: Я бы здесь единственное, что важную оговорочку сделал, ту информацию, которую дает искусственный интеллект, пропускайте через себя. Потому что как построить беседку, он точно нарисует какой-нибудь чертеж. Проверить его на логичность и как бы попробовать перепроверить других способов точно надо, потому что ответственность на вас.
1: Да, ну и готовя шашлык, тоже руководствуйтесь не только теми подсказками, что дает искусственный интеллект, но и своим житейским опытом. А
0: это
1: еще
0: правда.
1: Лучше спросите соседа, а еще лучше и позовите соседа с вами этот шашлык разделить. Дорогие друзья, всем прекрасных каникул, которые, надеюсь, у вас будут на майские праздники. Всем хорошо поработать. Искусственный интеллект вам в помощь, в конце концов.
0: Это правда.
1: Дмитрий, спасибо огромное, что рассказали нам. Понимаю, что тема сложнейшая, понимаю, что она точно сейчас тема номер один, без нее никуда не деться и мимо нее не пройти. Спасибо, что вот так нам доходчиво, да, объяснили все возможности, которые открываются перед нами персонально и перед российской экономикой в целом. Дмитрий Козлов, напомню, предприниматель, эксперт Product Discovery и директор по развитию Product Vision у нас в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, впереди много интересного. С вами был Вадим Ковалев.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из

0: диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +1 25 +1 25. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +1 25 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +1 25. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения. В течение 48 часов меморандум может стать основой для переговоров по ядерной программе Ирана. Импортозамещенный самолет Superjet 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая серийная машина прошла заводские испытания, и производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата. Ранее Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных судов идет, но не так, как бы хотелось. Президент отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими разработчиками по данному вопросу.
1: Об армии.
2: Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе, заявил министр обороны этой страны. По его словам, стратегическая цель для польских вооруженных сил – это создание армии из 500 тысяч военнослужащих, 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Как отметил министр, на сегодняшний день польский оборонный бюджет составляет 200 миллиардов злотых, это около 55 миллиардов долларов. Также сообщается, что в следующие несколько месяцев вооруженные силы Польши сосредоточатся на таких направлениях развития, как беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности.
1: О вирусах.
2: Случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии. Заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике. Об этом сообщил Кабмин Конфедерации. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 6 мая на борту лайнера были выявлены 8 случаев заражения хантавирусом. Из них 3 лабораторно подтверждены. 3 пассажира с подозрением на заражение были эвакуированы с лайнера и направлены на лечение в Нидерланды. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства с 5 до 10 лет. Также ввели экзамен на знание истории и культуры. В Москве сейчас +23 градуса, завтра днем до +27. Переменная облачность, кратковременный дождь, местами возможна гроза. В Петербурге завтра до +13, облачно, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. В ДНР не намерены снижать бдительность во время так называемого перемирия, которое было объявлено Зеленским. Это заявил Пушилин, отвечая на вопросы корреспондентов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции, и оно приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. И, в общем, эту ситуацию мы тоже обсудим. В том числе у нас на прямой связи Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

0: Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, я вижу, во-первых, что на портале kp.ru опубликован ваш материал, эксклюзивный. Да, продвигаются вперед, чтобы люди могли вернуться в Донбасс. Как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Вот об этом мы тоже с вами поговорим. Но сначала я хочу задать вам вопрос про то, ожидают ли парни и мужики на фронте перемирия со стороны, которое было объявлено, и будет ли Украина его соблюдать. Что говорят вообще там на линии боевого соприкосновения?
1: Ну, мало кто верит в перемирие. Ну, где-то, может быть, и будет какое-то затишье, но мы, как мы знаем из опыта предыдущих перемирий всевозможных, они бесконечное количество раз нарушаются, там тысячи, десятки тысяч случаев, когда это перемирие, ну, никак не срабатывает все равно. Обстрелы продолжаются, летят дроны и так далее. В том числе и потому, что для украинской власти это больше такая политическая история, там можно что угодно заявлять, но что там будет по факту на местах, они это контролировать, во-первых, не могут, а во-вторых, ну и зачем им это нужно? Им это не нужно, поэтому такого какого-то серьезного облегчения на передовой вряд ли стоит ожидать. Но если где-то станет полегче, ну и слава богу, парни хоть выдохнут, отдохнут, это тоже было бы неплохо.
0: Да, спасибо. Теперь по вашему материалу, который на портале kp.ru, чуть подробнее, что удалось изъявить в этом материале по, я даже вижу заголовок, «Рыцари полей». Звучит очень героически, я бы даже сказал, и представляется такая красивая картинка, благо здесь и фотографии тоже на страничке kp.ru в вашем материале опубликованы. Расскажите чуть подробнее, что удалось выяснить, что вы донесли до читателей.
1: Ну, речь идет об отряде разминирования. Это инженеры-саперы, которые занимаются именно чисткой освобожденных территорий. То есть линия соприкосновения уходит вперед, но после себя она оставляет, конечно, очень много всяких проблем. Мины, не разорвавшиеся снаряды, боеприпасы всевозможные. Это все валяется. И более того, боевые действия там начались еще в 2014 году на Донбассе. И, соответственно, часть вот тех полей сражений и минных полей, она сейчас оказалась в тылу. И там уже туда вернулась, в общем-то, мирная жизнь. Там уже живут и работают люди, играют дети. Но при этом это, значит, какие-то достаточно большие площади, заминированные и просто опасные. И приходится вот это все вычищать. То есть работа саперов не ограничивается только линией соприкосновения. Ну и это вообще вся вот эта территория, которую эта линия прошла, да, начиная там с 2014 года, и вот сейчас уже 26-й год. То есть вот вся территория освобожденная, ее всю надо расчищать. Это колоссальная работа. И, во-первых, конечно, надо соблюдать собственную осторожность, но дело в том, что рядом еще живут люди, играют дети, и надо еще следить, чтобы местное население гражданское тоже аккуратнее себя держало с этими боеприпасами, потому что они, ну, просто как бы люди живут посреди фактически каких-то минных полей, что само по себе, ну, довольно странно и страшно. Но люди-то привыкшие к войне, и они эти все штуки там опасные подбирают, пытаются их пилить на металлолом, дети играют с ними, ну и так далее. То есть вот саперам приходится еще и вести какую-то работу профилактическую с гражданским населением, объяснять, что можно делать, а что нельзя.
0: А что касается облачения этих рыцарей по разминированию, насколько тяжелы их костюмы, насколько они вообще, во что они облачены?
1: Ну, это, по сути, рыцарские латы. Да, это противоосколочные костюмы, это броня. В общей сложности комплект сапера, ну, может достигать 30 килограмм. Ну, плюс еще там металлоискатель, щуп, там еще всякие другие приспособления необходимые, там разные ленты, которыми нужно это все маркировать, ну и так далее. То есть это, вообще говоря, тяжело. И бывает, когда какая-то серьезная очень работа, когда надо срочно разминировать участок дороги или еще что-то, они за день рабочие проходят вот в этом облачении до 40 километров. Ну, фактически, там это целые сутки идут. Это, вообще говоря, очень все тяжело.
0: Так надо еще же не просто идти, да, нужно внимательно смотреть себе под ноги, использовать оборудование, да.
1: Да, да, разумеется, они идут медленно, все это смотрят, вычищают. Ну, к счастью, такие вот как это, ударными темпами редко приходится работать. Ну, иногда приходится, иногда просто есть необходимость. И это, да, физически это очень тяжело, но это необходимая защита. Там ботинки на толстенной подошве на случай, если вдруг, не дай бог, наступишь на что-то. Ну, ногу все равно травмирует, но хотя бы ее не оторвет. Поэтому вот такая защита забрала. Ну, это, по сути, современные рыцари.
0: По сути, это, я правильно понимаю, ручной труд? Нет, не придумано человечеством таких автоматизированных систем, которые бы просканировали поверхность Земли и сказали бы, где заложены мины или где они располагаются, чтобы туда пойти и их каким-то образом дезактивировать и уничтожить. Приходится практически как ну, с миноискателем идти и каждый метр прочесывать, правильно я понимаю?
1: Вообще существует робототехника, и вот у ребят, про которых я писал, она есть. Проблема в том, что чем ближе ты к передовой, тем сложнее туда затащить большого серьезного робота. Просто он очень заметный, и его очень быстро сожгут. Из-за дронов. Вот раньше, когда не было этой проблемы, проще было работать. А сейчас, чем тяжелее оборудование ты затаскиваешь, тем меньше оно проживет. Поэтому, да, все равно металлоискатель обычный, как вот раньше использовали, щуп такой же, как Великую Отечественную использовали, ну и простые достаточно приспособления. Фактически только опыт, осторожность, грамотность сапера поможет ему и самому не пострадать, и выполнить работу.
0: Григорий, спасибо большое за вашу работу, за ваш рассказ и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт и прочтите материал в эфире, как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Ну а Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели JDAM и необходимого для их использования оборудования. Все подробности в нашей рубрике «Говорит полковник».
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к ДАМ? По строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых ГДАМов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное, опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к ДАМ с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там побеждают обещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируются на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
4: Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Современное протезирование в Ярославле. Наша миссия – вернуть уверенность, комфорт и свободу движения. Улица Вишняки, дом 7. Телефон 663-359.
5: Кино для детей стало еще доступнее. В кинотеатре «Синема Стар» детский билет за полцены. Акция действует для детей до 13 лет каждый день до 17.00. Ждем вас по адресу: Ярославль, Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад». Кинотеатр «Синема Стар». Справки по телефону 413-300.
6: Важная новость для строительных бригад. В магазине «Авангард» уникальные условия, скидки, опт и все для вашего успешного проекта. Строй с нами. «Авангард», проспект Авиаторов, 159.
7: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы «Кальдо». Вернисажа. Дорожная, 6А.
8: Русский парень от пули бежит.
9: Победитель шоу «Народный артист», участник шоу «Маска, три аккорда и ну-ка все вместе» и один из самых искренних артистов отечественной сцены Алексей Гоман с сольным концертом в Ярославле. 19 мая. Дворец молодежи. 6+.
10: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Правда. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
12: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
13: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
12: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
13: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
12: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
13: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками как правило, становятся причиной, увы, необратимых последствий.
12: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
13: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
12: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
13: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
12: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
13: Отличное сравнение.
12: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
13: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
12: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
13: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
12: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
13: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом Redunit. Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
12: А что в этом уникального?
13: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
12: Про нее же очень много рассказывали.
13: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой Редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
12: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек Редунит, прямо сейчас звоните с мобильного +125. Все звонки бесплатные. +125.
13: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку Редунита в подарок.
12: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что Редунит сочетается древних знаний и современных технологий.
13: Именно так. Также в состав Редунита вошел запатентованный итальянский комплекс Rainbow Selective. Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
12: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса Редунит, звоните с мобильного +125. Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку Редунит бесплатно. Звоните +125. Но я так понимаю, что Редунит – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
13: Вы абсолютно правы. В состав Редунита еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
12: Прямо сейчас звоните с мобильного +125. Все звонки бесплатные. +125.
13: А еще Редунит помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме. Магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
12: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
13: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
12: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку Редунит в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. +1 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
14: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Что такое антибиотики? Представьте, что ваш организм – это город, а бактерии – хулиганы, которые ломают скамейки, поджигают мусорки. Антибиотики – это спецназ, который приезжает и точечно уничтожает этих хулиганов, бактерий. Важно, вирусы – это не хулиганы. Это зомби-апокалипсис. Они живут внутри ваших клеток, а спецназ против них бессилен. Но кто их придумал? Кто придумал спецназ? Сами по себе антибиотики существовали всегда. Плесень в лесу убивала бактерии миллионы лет. Но в 1928 году ученый Александр Флеминг случайно заметил, что плесень убила бактерии в его чашке Петри. Он не придумал их, он их открыл, а потом научился получать лекарства. Это как уголь. Он всегда был в земле, но человек придумал, как жечь его, чтобы греться. Почему при ОРВИ и гриппе антибиотики не нужны? Потому что простуду и грипп вызывают вирусы, а антибиотики действуют только на бактерии. Принимать их при вирусе все равно, что поливать огород керосином, чтобы уничтожить сорняки. Толку нет, зато вы сжигаете полезную почву, ваши родные бактерии в кишечнике. Кроме того, вы даете ненужную нагрузку на печень и почки. А еще существует антибиотикорезистентность. Это суперспособность бактерий выживать. Каждый раз, когда вы пьете антибиотик без необходимости или бросаете его пить раньше времени, вы устраиваете для бактерий экзамен на выживание. Самые слабые погибают. А те, кто случайно мутировал, стал устойчивым, выживает и размножается. И вот в следующий раз тот же антибиотик на них уже не подействует. Так появляются супербактерии, от которых почти нет лекарств. Если один раз не допить курс, в следующий раз уже не поможет. Но давайте на чистоту. Если один раз не допить курс, в следующий раз точно не поможет? Не совсем так. Поможет, но с меньшей вероятностью. Опасность не в том, что лично у вас навсегда пропадет чувствительность к этому лекарству. Опасность в том, что вы не добили всех врагов. Оставшийся 1% самых сильных бактерий размножится. И теперь у вас внутри живет целая армия, которую этот антибиотик уже не берет. А если вы чихнете, вы заразите этой бронебойной версией своих близких. Итак, всегда допивайте курс так, как назначил врач. Это обычно еще 2-3 дня после исчезновения температуры, если доктор не сказал иначе. Берегите себя, ваша Маша.
11: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
16: Что касается
15: касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшая подмена понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
17: Россия и Украина договариваются об очередном обмене военнопленными, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры ведутся ежедневно на уровне Минобороны и спецслужб.
2: О финансах.
17: Минфин с 8 мая возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. На эти цели ведомство планирует направить 110 миллиардов 300 миллионов рублей с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций после возобновления составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей, указано в сообщении ведомства. Рубль резко укрепился после того, как Минфин анонсировал параметры валютных операций на май. Эксперты ожидали куда большего объема покупок.
2: О конфликтах.
17: Иран готов открыть Ормузский пролив. В связи с прекращением угроз со стороны агрессоров и введением новых процедур станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив, заявил Корпус стражи Исламской революции. Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о завершении войны. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. Документ из 14 пунктов предусматривает окончание войны и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. На фоне этих новостей цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже 100 долларов за баррель.
2: Об инициативах.
17: Минтранс предложил не взимать плату за парковку двух автомобилей семей, в которых воспитывают более 4 детей, сообщили в пресс-службе ведомства. Над инициативой министерство работает вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас право на бесплатную парковку для этой категории граждан распространяется зачастую на одно транспортное средство. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы многодетным семьям.
2: Обо всем.
17: Самое большое в мире колесо обозрения без спиц появится на северо-востоке Шанхая. Его запланированная высота 228 метров. Колесо начнут строить в конце этого года в северном районе Баошань. Стоимость проекта составит 2 миллиарда юаней. Это около 300 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц под названием «Глаз Бахая» расположено в восточной китайской провинции Шаньдун. Его высота составляет 142,5 метра. Шанхай активно развивает туристическую отрасль. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья.
11: Рекламная информационная программа.
18: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. И, как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Асюрак». Ася, привет. Давай проверим связь. Наша традиция уже.
19: Да, добрая, хорошая традиция. Слышно?
18: Прекрасно.
19: Это прекрасно. Я тоже тебя прекрасно слышу, Антон. Здравствуй, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, вы также бодры, веселы, как и мы с Антоном. Ты же бодрый, весел, Антон?
18: Мне кажется, это очевидно. Слышно по голосу.
19: Ну, это здорово. Вот на самом деле очень хотелось бы услышать голоса наших радиослушателей. Такие же ли они веселые и бодрые, как наши с тобой? Поэтому я тебя сразу попрошу, пожалуйста, напомни, как дозвониться в прямой эфир.
18: Очень просто набрать 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и, собственно, задать тебе, Ась, вопрос или оставить свой отзыв не только тебе, но и всем слушателям. Поэтому все очень просто.
19: Да, действительно, все очень просто. Я уверена, что многие радиослушатели, которые балансируют с вопросом, а поможет ли мне, а вдруг не поможет, а вдруг не сработает. Вот отзыв кого-то из опытных уже пользователей ионизатора воды «Аквалайф» может стать решающим. Вот просто представьте, вы можете кому-то помочь, просто рассказав свою историю. Это на самом деле очень-очень важно, поэтому смело вперед, дозванивайтесь. Ну, а я пока хочу немножечко вас попугать. Потому что вот тот самый стакан воды, который вы пьете каждый день, может быть причиной вашей хронической усталости, той самой, по которой вы сейчас не согласны с тем, что вы бодры и веселы. А также он может быть причиной проблем с кожей и даже лишнего веса, и даже скачков артериального давления и всего остального прочего. Потому что пока вы слушаете эту программу и решаете для себя быть или не быть, врут, не врут, поможет, не поможет, ваши клетки медленно задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. И знаете почему? Давно доказано, если выпить стакан простой воды, вот которая сейчас у вас есть, если у вас нет ионизатора, а просто вы наливаете там из-под крана, из-под фильтра, еще откуда-то, из бутылки, выпив такой стакан, литр целый такой воды простой, усвоится вашим организмом всего лишь одна столовая ложка. Одна. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится целый литр. И вот если вы пьете простую воду, то клетки задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. Почему и от нехватки кислорода? Потому что клеткам не хватает воды, кровь становится густой, не попадает в капилляры и попросту не приносит кислород ни в органы, и, что самое главное, в мозг. Именно поэтому мозг первым реагирует на обезвоживание. И тут идет следующая катастрофа, она невидима глазу, но это разрушение капиллярной сети. Потому что представьте, всего одна простая привычка может не только остановить этот процесс, но и запустить мощнейшее обновление организма, которое, кстати, очень хорошо врачи видят своими глазами на капилляроскопии. То есть наука уже доказала, что наше здоровье и молодость определяются не состоянием крупных сосудов, хотя они, конечно, бесспорно важны, а именно капиллярной сетью. А их, представьте, у нас там сотни тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. И когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры воды, если эта вода неправильная. А вот водородная вода, ионизированная щелочная вода – это, по сути, сегодня главнейшая технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти капиллярные сети, эти жизненно важные русла, что видно под микроскопом уже после первой процедуры. Кстати, подпишитесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф». В поиске забейте слово «капилляроскопия», и вы увидите видео. На видео прям есть запись, как делают капилляроскопию. До употребления ионизированной воды, после. И сейчас я хочу буквально поделиться парой историй, парой отзывов. написала нам Ольга, ей 68 лет, у нее диагноз диабетическая стопа, нейропатия, диабет второго типа, в общем, там букет. Она написала так: у меня диабет 20 лет. Ноги горели огнем, я попросту их уже не чувствовала. Хирурги пугали меня ампутацией. И когда мне сделали капилляроскопию, под микроскопом было жуткое зрелище. Капилляры были как обрубки, почти не двигались. И врач назначил пить ионизированную воду, переменно ионизированную щелочную, водородную воду. И уже через несколько недель снова посмотрели под микроскопом, сделали капилляроскопию, и я расплакалась. Потому что капилляры выглядели совсем иначе. И я увидела движение крови, кровь побежала, и появились новые тоненькие ниточки капилляры. И еще через несколько месяцев приема водородной воды, ионизированной щелочной воды, я впервые за 10 лет надела обычные туфли и прогуляла вечер без боли. Просто войдите в состояние этой женщины. А может быть, у вас такая же проблема? Может, вы точно так же не можете надеть любимую обувь, не можете пойти на длительную прогулку, просто потому что невероятно отекают ноги. А вот так попить несколько месяцев воду, и все приходит в порядок. И здесь ведь есть научное обоснование. В журнале, который так называется «Диабет», еще в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку факторов роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Еще очень интересно, на конференцию доктора Кауфмана наши коллеги делали капилляроскопию, а потом давали подышать и делать ингаляцию молекулярного водорода. И в конце первого дня они подошли ко мне и сказали: вы знаете, сегодня было несколько человек, которым мы делали капилляроскопию, и у них прекраснейшие капилляры. И все эти люди, у которых были прекраснейшие капилляры, показали вот так пальцем на ваш стенд и сказали: а я пью водичку Аквалайф. Это факт, реальный факт. Потом была другая конференция, та же самая ситуация. Уже не ко мне, уже к Мише Рудакову, к моему коллеге подошли и сказали, что: а вот знаете, как происходит? Те, у кого хорошие капилляры, все как один говорят: а мы пьем водичку Аквалайф. Хочу сказать, что конференция была медицинская, и все там были врачи, медики, и им всем делали капилляроскопию, и все они говорили о том, что они пьют воду Аквалайф. Вот такой факт, такой отзыв. Дальше. Артём, 54 года. У него диагноз резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами. На самом деле очень опасное состояние, так как повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Артём нам написал, что у него было давление за 180 на 110 и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина сладжа, эритроциты склеились, комки и еле ползли. Кардиолог добавил к терапии, что правильно, пить ионизированную воду. Через три недели давление начало стабилизироваться ближе там 140-130 на 85, а под микроскопом было видно, что эритроциты разлеплись и неслись, как гоночные автомобили, написал Артём. И врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта, просто восстановив текучесть крови. Научное обоснование. Метаанализ был опубликован в журнале в 23-м году медицинском, и он подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Проще говоря, дорогие мои, что нам надо с вами, какой вывод из всего этого сделать. Вода простая, очень плохо усваивается и не дает то, что нужно нашим клеткам. Поэтому кровь становится густой, поэтому давление поднимается, поэтому голова болит и возникает дальше сложнейший комплекс возможных заболеваний. А когда мы начинаем с вами пить регулярно ионизированную воду, мы воздействуем на первопричину этих состояний, на оксидативный стресс, и значительно меняем, улучшаем свое состояние. Надо попробовать. Попробовать можно легко и просто. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней с момента получения. У вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пользоваться.
18: Всем сразу я хочу сказать, да, Ась, вот теперь мы тебя услышали, да, все-таки я был прав, мы тебя услышали до конца этой части эфира, чему рады.
19: А меня все это время было не слышно, я не поняла?
18: Ну, последние 30-40 секунд. Не все время, конечно, не все.
19: Караул. В общем, звоните 8 800 505 0855. Вам там все расскажут. Сегодня последний день акции 29 900 за премиальный ионизатор воды Aqualife. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
20: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
21: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
22: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой и уже заправленный газом.
21: Ничего не понял.
22: Тогда звони в Газовозов по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят, помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
21: А выходные?
23: И выходные до 17:00.
24: Бюро «Ангел». Мы создаем памятники и благоустройство памятных мест любой сложности. Ответственно и совершенно. «Ангел». Звоните. 210775.
10: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Это прямой эфир. Продолжается разговор о правильной воде. Ася Рак по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф», которая готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы, поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
2: Звоните, всегда рада с вами пообщаться. Ну а как я поняла, была небольшая проблема со связью, поэтому я напомню сначала вам о нашем предложении, потому что сегодня оно у нас действует последний день, таковы реалии. Вчера было очень много звонков, просили повторить. Мы идем, конечно же, навстречу, повторяем, но сегодня последний день. Это 29 900 за премиальный ионизатор воды «Аквалайф». 29 900. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. Оплата только при получении. И тестовый период, который длится 90 дней. Что такое тестовый период? Вы получили ионизатор. Вы себе в календарике отметьте, какого числа его получили. Например, вот 7 мая он вам пришел. С 7 мая у вас начинается отчет 90 дней. Вы не смотрите на коробку, вы достаете ионизатор и начинаете его использовать. Как его использовать? Вот здесь хочу сразу всех предупредить, рассказать, ответить на вопросы. Легко. Я всегда это сравниваю с обыкновенным электрическим чайником. Как в чайник. Вы наливаете воду, так же в ионизатор. Ту же самую воду, что вы наливаете в чайник, чтобы прокипятить и заварить себе чай или кофе. Точно такую же воду вы заливаете в ионизатор, подключаете его к розетке, нажимаете кнопку «Старт» и ждете. Через несколько минут вода готова. Все. Вот никаких сложностей. Поэтому если вас останавливает от покупки ионизатора страх, что вы не справитесь, поверьте мне, это максимально легко. Если вы справляетесь с чайником, то вы справитесь и с ионизатором. Там нет никаких сложностей. Все легко и просто. Воду никакую для него закупать не надо. Электрический чайник. Он сам вам голосом сообщит о том, что ионизация закончилась. Все, что от вас требуется, залить воду, а потом перелить ее. И потом пить. Пить – это самое главное. Регулярно. Как пить? Натощак, с утра. Потом, после еды, не раньше, чем через 40 минут. Все, вот эти два простых правила, чтобы вода действительно эффективно достигала каждой клеточки и работала. Еще раз, вода, которая не ионизированная, так работать не может. Если мы возьмем с вами простой элементарный прибор, который называется ОВП-метр, он продается в очень многих магазинах, кто разводит рыбок, тот вообще прекрасно знаком с этим прибором. Потому что это показатель любой жидкости. Любая жидкость может быть либо окислителем, либо восстановителем. Вот вода до ионизации, она окислитель. Она окисляет, и мы с вами изнутри ржавеем. А вода после ионизации, она восстановитель. Вы что хотите? Вы хотите восстанавливаться, правильно? Поэтому надо пить воду, которая будет нас восстанавливать. И это вода ионизированная. И еще раз подчеркну, справляться с ионизатором очень легко и просто. Его не надо никуда встраивать, его не надо никак настраивать. Вот он пришел, мы его достали из коробки, сразу взяли, мы даже мембрану для вас установили. Там вот вам вообще ничего делать не надо. Воду налили, к розетке подключили, кнопку нажали. Все. Все легко и просто. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы разобрали. Для тех, для кого важен вопрос цены, я понимаю прекрасно, это тоже очень важный вопрос. Поэтому мы максимально стараемся делать всегда выгодные предложения для радиослушателей «Комсомольской правды». И сегодня это, я еще раз напомню, 29 900 рублей за премиальный ионизатор воды «Аквалайф». Звоните 8 800 505 0855. Я вообще говорила про тестовый период, ушла немножко в сторону. Но в течение 90 дней вы в любой момент можете позвонить нам обратно 8 800 505 0855 и вернуть ионизатора. Мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Вот вы оплачиваете 29 900, и если вы его возвращаете, мы вам возвращаем 29 900. Все легко, все просто. Но давайте еще раз сформулирую четко, зачем же вам ионизатор? Если просто отвечать, ионизировать воду. Зачем ионизировать воду? Чтобы вода из окислителя стала восстановителем, и чтобы мы пили воду антиоксидант. Воду, которая способна менять наше состояние, состояние нашего организма. Что она способна поменять? Она способна, как мы с вами уже выяснили, улучшить реологию крови. То есть кровь была густая, пьем ионизированную воду, кровь меняет свою реологию, становится легкой, текучей. И когда кровь легкая и текучая, что мы с вами получаем? У нас с вами стабилизируется артериальное давление. Потому что кровь легко попадает в самые тоненькие капилляры головного мозга, приносит с собой кислород, все давление стабилизировалось, а если стабилизировалось давление, то нет никаких там жутких приливов, головных болей. У нас с вами уже становится все хорошо в этом вопросе. Мы обновляем с вами капилляры. Мы выяснили, что когда кровь густая, да, у нас сломаются капилляры, портятся от этого, отмирают. А когда мы начинаем регулярно пить, то мы восстанавливаем капиллярную сеть, таким образом омолаживаем наш организм. Дальше. Вы снижаете сахар в крови. Это тоже очень важный момент. Сейчас метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет, эти диагнозы ставят налево-направо даже маленьким детям, что очень страшно на самом деле. Но вот здесь поддерживать свое состояние, либо избежать его, либо действительно, будучи уже там, я не знаю, много случаев, описанных в медицине,

0: Да, вот уже сколько всего вы получили, а вы пока просто пьете воду. Вы ничего серьезного не сделали. Вы пьете воду. Я сказала, ничего серьезного не сделали. На самом деле это самое серьезное, самое важное, что человек может сделать для своего здоровья. Это та самая недооцененная база. Нам все время говорят, а вот надо купить еще эти таблетки, и вот эти таблетки надо купить, и БАДы надо попить, у вас здесь дефицит, это дефицит. И мы не замечаем, как мы все деньги оставляем в аптеке. А база упущена. Да, многие препараты важны, да, без многих препаратов невозможно справиться, но они даже работать не будут, если вы в сильном оксидативном стрессе, если у вас сильно забиты все рецепторы. Но вот кто сейчас себя услышит и узнает, что уже 5 лекарственных препаратов принимает, чтобы стабилизировать артериальное давление, а оно все равно ведет себя как хочет, скачет бесконечно. Я уверена, многие закивали согласно головой. А потому что не слышат рецепторы этих лекарственных препаратов. Вы их выпили, они прошли насквозь, наружу. И пока вы не добавите воду, правильную воду, сразу оговорюсь, правильную, только она может сработать. Вы ничего не поменяете в своем состоянии. Ничего. Об этом говорят все врачи. Все как один. И все исследования. Вот просто конкретное исследование про диабет второго типа. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа, все получают одинаковое лечение, все пьют одинаковые лекарства, все находятся в одинаковой стартовой позиции. Делят их на две группы. Одна группа продолжает пить таблетки и пьет простую воду, вторая группа продолжает пить таблетки, но пьет воду ионизированную. Спустя время проводят замеры, анализы, все проверяют. В той группе, где пили простую воду, без перемен, как было все, так и осталось. А в той группе, где пили воду ионизированную, в среднем сахар в крови снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Разницу почувствуйте, и вы можете ровно точно так же. Причем неважно, как называется болезнь, повышен у вас сахар в крови или не повышен. 90% всех болезней, они вызваны оксидативным стрессом. И когда вы пьете ионизированную воду, вы воздействуете на первопричину, на оксидативный стресс. Поэтому диабет второго типа, инсулинорезистентность, метаболический синдром, гепатоз жировой печени, панкреатит, камни в почках, в желчном. У всего этого причина одна – оксидативный стресс. А лучший антиоксидант, чтобы справиться с оксидативным стрессом – это ионизированная вода. Поэтому ответ прост. Просто научитесь пить воду. Все. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Закажите ионизатор воды Аквалайф. Сегодня самая выгодная цена. 29 900 за премиальный ионизатор. Звоните прямо сейчас, не упустите. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор в любой момент. А мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900, но последний день. Успейте. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
3: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тут транш первый в 1 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.

0: На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Автомобиль с фотокорреспондентом ТАСС Александром Полегенько попал под удар беспилотника ВСУ в центре Васильевки в Запорожской области, сообщило информационное агентство. В этот момент журналист снимал обстановку в прифронтовом городе. Корреспондент не пострадал, его машина получила повреждения. На фотографиях, которые сделал журналист, видны осколки БПЛА с флагом Украины. 4 мая Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной. На период с 8 по 9 мая в ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на весь день 6 мая.
0: О налогах.
2: Минпромторг поддержал идею обложить налогом в 22% все зарубежные интернет-заказы. Представители бизнеса предлагают с 2027 года одномоментно установить для таких товаров налог в 22%, а также ввести таможенные пошлины даже на недорогой импорт и обязательную маркировку продукции. Но власть обсуждает более мягкий сценарий. Минпромторг совместно с Минфином разрабатывает план поэтапного повышения НДС. В 2027 году ставка должна составить 7%, в 2028 – 14%. А с 2029 года уже вырасти до 22%. Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок нашли. Девушек обнаружили на высоте 2400 метров в районе озера Любви, конечной точки маршрута. Сейчас туристки в сопровождении спасателей добираются до ближайшего населенного пункта. С ними все в порядке. 24-летняя Даша и 23-летняя Вика перестали выходить на связь. 4 мая к их поискам ранее подключали вертолет Ми-8. ЕС увеличили выдачу виз россиянам на 10%. В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тысяч виз, сообщает портал Юректив. В ноябре 2025 года Европейская комиссия ужесточила правила выдачи россиянам многократных шенгенских виз. Их выдают реже и чаще требуется оформлять разрешение на каждую поездку. По данным экспертов, чаще всего визы россиянам оформляют Испания, Франция, Италия и Греция.
0: О туризме.
2: Названы самые бюджетные страны Азии для отдыха в мае. Самыми доступными стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Вдвоем съездить в Таиланд на 9 ночей обойдется в 123 тысячи рублей, во Вьетнам 125 тысяч, а в Китай в 127 тысяч рублей, рассказали в АТОР. Среди россиян также популярен отдых на Шри-Ланке. Стоимость тура на двоих на 8 ночей начинается от 138 тысяч рублей, в то время как отправиться в Индию можно от 141 тысячи. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: И вновь к разговору о правильной воде. Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». Ася?
4: Продолжаем с вами говорить о правильной воде. Хочу прочитать вам еще один отзыв. Его написала нам Виктория, ей 41 год. И она писала тогда нам так. «У меня длительный постковидный синдром. Я после ковида превратилась в тень. Постоянно какой-то туман в голове, слабость. Работать было просто невозможно». И невролог направил на капилляроскопию. Казалось, у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. И мне назначили водородную терапию. После уже 2 недель туман в голове начал рассеиваться и вернулась энергия. А спустя пару месяцев контрольное исследование показало увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование исследования опубликовано в журнале, название которого, я уверена, все слышали, «Lancet» в 2024 году. Они связали постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. И как установили ученые, водород, который присутствует в ионизированной воде, он восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические симптомы. Вот просто представьте, как это легко, как это просто. Пить воду без страха, потому что любой лекарственный препарат, любой витамин, когда мы начинаем пить, ну есть же вот эти опасения, да, а вдруг побочные эффекты. Все же читают всегда, что за побочный эффект. А вдруг у меня будет? А вдруг не так? А вдруг что? А здесь сколько исследований касательно ионизированной воды, и нигде, нигде ни разу не описаны побочные эффекты и какие-либо противопоказания. То есть можно всем и всегда, абсолютно безопасно, для любого. Вы пьете воду. Вы же в любом случае пьете воду. Пейте правильно. Чтобы организм получил необходимое количество воды из простой, вот которая у вас уже есть. Такие, да есть у меня, я в бутылках хорошую покупаю, у меня хорошая вода. Вы выпьете литр, а усвоится одна столовая ложка. Для организма это ни о чем. Ни капилляры не восстановятся, ни давление не стабилизируется, ни отеки не пройдут. Причем здесь отеки? Да при том, что частая причина возникновения отеков – это обезвоживание, нехватка воды организму. Организм запасает воду, он же не знает, когда вы его поить будете. И вот он запасает, запасает, и вот они, эти отеки возникают. А когда человек начинает пить правильную воду, организм избавляется от этой плохой воды, и отеки уходят. Представляете, как классно? Просто невероятно. Попробуйте. Попробуйте. К тому же, чтобы каждая клеточка получила правильную воду, вы выпьете литр, литр и усвоится. Простую воду выпили литр, усвоилась столовая. Выпили литр. Ионизированный усвоился литр. Чувствуете разницу? Понимаете, насколько будет легче и проще? Попробуйте. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней с момента получения вы пьете ионизированную воду, вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем эту воду. Но в любой момент, 75-й день, 69-й день, как в течение 90 дней, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» – это 29 900 рублей. Причем оплачиваете вы, когда получаете. Захотите вернуть, вы нам ионизатор, а мы вам обратно 29 900 рублей. Но вынуждена сказать, что сегодня это последний день акции. Последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор, попробуйте. Вы будете невероятно приятно удивлены, как поменяется ваше состояние, ваше самочувствие, вот эта энергия, бодрость. Это просто невероятно. А дальше больше. Вот еще один отзыв. Сергей, 49 лет. Диагноз псориаз, псориатический артрит. Он пишет, что кожа как броня, а суставы опухшие и боли просто невыносимые. Дерматолог объяснила, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. И на капилляроскопии классическая картина воспаления. Извитые, расширенные капилляры с облачками вокруг. Водородные ингаляции стали моим спасением. Через месяц кожа очистилась на 80%. Ушла скованность в суставах, а под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Здесь, да, капилляроскопию, вот, которую я делала, смотрят через ногтевое ложе. То есть мажут специальным маслом, кладешь и под микроскопом ну, специальный прибор, точнее, видно вот это ногтевое ложе, как там выглядят капилляры. Капилляр правильный, красивый, он как шпилька, и он шевелится. Он шевелится, то есть видно, что по нему кровь бежит, бежит, бежит, и их много-много-много. Если у вас хорошие капилляры, если капилляры плохие, их мало, и они не шевелятся, и они формы такой странной, не совсем понятной, хотя должна быть правильная вот такая шпилечная форма. Отвлеклась. Научное обоснование, то, что касается псориаза и псориатического артрита. В журнале научном медицинском в 23-м году было продемонстрировано, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ. Научные названия здесь дальше еще не идет, но суть в том, что это главный переключатель воспалительных процессов. И так как водород подавляет вот этот включатель воспалительных процессов, это приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, которые и разрушают микрососуды. То есть Сергей вот давал отзыв о том, что он делал ингаляции молекулярным водородом, но вы ведь знаете, что водород можно получать в организм разными путями. Можно через ингаляцию, это очень эффективно, а можно пить водородную воду. Можно пить ионизированную щелочную воду, в ней тоже присутствует молекулярный водород. Это факт. Он возникает в процессе ионизации. А ионизацию вы запускаете при помощи ионизатора. Управляться с ионизатором очень легко и просто. Я еще раз хочу, наверняка есть те, кто только подключился. Ионизатор – простой бытовой прибор, и я его всегда сравниваю с чайником, потому что, ну, по сути, с ним вот так легко и можно справляться. Как и в чайник, заливаете воду, ту же самую, что и в чайник, подключаете к розетке, нажимаете кнопку «Старт». Все. Ионизатор вам сам через несколько минут голосом сообщит, что ионизация закончена. Отключите прибор от розетки. Все, все, что вам надо, отключить прибор от розетки и начать пить правильную воду. И вы заметите, как первое, что вы почувствуете, у вас сразу появится прилив сил, энергия, бодрость. Спустя время вы отметите, что да, головные боли уже не такие частые, что да, давление начинает стабилизироваться. Начинает стабилизироваться работа желудочно-кишечного тракта. Меняется микробиота, соответственно, меняются пищевые привычки, уходят отеки и так далее, и так далее. То есть идут исключительно позитивные изменения в организме. И по каждому этому изменению есть научное обоснование. Просто никакого эфира не хватит все это рассказать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф», он так и называется. Там очень много информации, там много ссылок на научные исследования, которые я озвучиваю вам в эфире. Ну, а лучше прямо сейчас наберите наш бесплатный номер телефона 8 800 505 0855. Если я не ответила на какой-то ваш вопрос, то наши специалисты вас очень грамотно проконсультируют, ответят на все вопросы. У каждого сотрудника нашей компании есть ионизатор. Каждый сотрудник пьет ионизированную воду, и его родственники все пьют ионизированную воду. Поэтому у каждого сотрудника есть масса историй, позитивных примеров того, как вода меняет здоровье человека. Звоните 8 800 505 0855. Вынуждена опять же напомнить, что сегодня последний день акции. 29 900 рублей. Премиальный ионизатор воды «Аквалайф». Успейте дозвониться 8 800 505 0855. Как только вы начнете пить ионизированную воду, вы почувствуете моментально, что, во-первых, она пьется легче. Вот тоже еще очень важный момент для тех, кто считает, что да не смогу я пить эту воду, она невкусная. Ионизированную пьют все. Все как один говорят, раньше никогда не мог пить воду, а эта вода почему-то пьется так легко, и я прям с легкостью выпиваю свою норму. В общем, надо попробовать. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор и забрать обратно свои все деньги. Никаких рисков. Звоните 8 800 505 08 5-5. Подчеркиваю, звонок бесплатный, а оплата при получении. 8-800-505-08-55. 29 900 рублей премиальный ионизатор. Но последний день акции. 8-800-505-08-55. Будьте здоровы.
5: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
6: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
7: Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
8: Отличные новости! В кинотеатре «Синема Стар» новые скидки! Билеты в кино детям, студентам, многодетным семьям и пенсионерам всего за полцены, до 15.00. Также у нас действуют скидки на групповое посещение кинотеатра. Уточняйте подробности на сайте «Синема Стар» или по телефону 413-300. Кинотеатр «Синема Стар», Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад».
9: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
10: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Европротокол о ДТП нельзя будет оформить онлайн при отсутствии интернета. Ну, что логично. А потому водителям лучше ввозить с собой бумажный бланк, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Так вот, цифровизовались и доцифровизовались. Кроме этого, там же посоветовали водителям иметь при себе и распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи несчастный сотрудник ГАИ, как и несчастный водитель, не всегда смогут по этому поводу договориться с тем, чтобы предъявить полис онлайн, используя служебный интернет-сервис. Ну и ранее наших людей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и даже СМС с 9 и до 9 мая. Мера вынужденная. Речь идет об обеспечении безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Про остальные правила жизни без интернета, нависающие и ставшие реальностью, расскажет Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
1: Экономика на радио КП.
0: Вместо интимной близости молодежь, поколение Z, все чаще предпочитает листать ленту соцсетей. Каждый восьмой представитель этого поколения заявил, что это доставляет ему больше удовольствия. Ну а четверть опрошенных подчеркнули, что разницы вообще в процессах никаких не видит. Юрий Кораблев привержен традиционным ценностям.
3: Зумеры предпочитают листание соцсетей сексу. Согласно результатам недавнего исследования, каждый восьмой представитель поколения Z считает, что думскроллинг доставляет больше удовольствия, чем близость с партнером. Еще четверть не видят разницы между этими процессами. Ученые считают, что листание ленты и секс дают человеку примерно одинаковое количество дофамина, но соцсети не требуют от потребителя практически никаких усилий. К тому же это очень быстро становится зависимостью, сопоставимой с курением. Помимо притягательности соцсетей, проблема еще и в самой теме секса, точнее ее доступности, говорят эксперты. На сегодняшний день любой подросток может узнать об этом столько, сколько подростку 20-30 лет назад и не снилось. Поэтому, насыщаясь информацией об этом мире, парни и девчонки попросту перестают им интересоваться, рассказала радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
4: тема секса, она сейчас настолько доступна, то есть любой, если его эта тема интересует, он может получить любую информацию в интернете, он может посмотреть разные фильмы, если, допустим, в наше время, да, это, скажем, был запретный плод, и он был сладок, то есть информации было мало, и мы что-то там узнавали друг от друга, то сейчас все на поверхности лежит, и уже такого интереса вот с этой стороны у них нет. Все, что нужно, они узнали, все, что нужно, они попробовали, поэтому эта тема для них не является такой важной.
3: Помимо этого изменился эмоциональный фон. Молодежь постоянно испытывает серьезную нагрузку на учебе, работе, в семье и социуме, и у нее попросту не остается сил на выстраивание отношений, и уж тем более интимных, отметила Евгения Слепченко.
4: Сейчас очень стрессогенное время. Все время что-то происходит, какие-то события разные, все более высокие требования, экзамены, требования эти повышают. И вот этот стресс, вот эта интеллектуальная нагрузка, она действует против физиологии. У организма ресурс один. Этот ресурс в основном уходит на эту борьбу со стрессом, на учебу, на дополнительные занятия. И, к сожалению, да, вот эти вот отношения, до них не доходит энергия.
3: Согласно результатам опросов, около 45% зумеров признались, что проводят с телефоном более 6 часов в день. Более 90% жертвуют сном ради просмотра новостей. А каждый пятый игнорирует основные физиологические потребности, чтобы увеличить время, проведенное у экрана. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Личные финансы.
3: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история – семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
6: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает, не от того, что я там, опять сейчас говорю, какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть оно. Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
8: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
9: В пунктах временного размещения Чебоксара приняли более 1000 человек. На фоне самой массированной атаки на город, произошедшей накануне, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Николаев сообщил, что в ходе атаки на Чебоксары оказались повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая детские сады и колледж.
1: Про газ.
9: Биржевые цены на газ в Европе обвалились почти на 14%, до 501 тысячи долларов за тысячу кубометров с учетом текущего курса. Обвал произошел после того, как издание Axios сообщило, что США близки к заключению соглашения с Ираном о прекращении конфликта. Из-за фактического закрытия Армузского пролива газовый рынок лишился примерно пятой части объема поставок сжиженного природного газа. Большая часть этого топлива обычно поставлялась в Азию, но дефицит грозит и Европе усилением конкуренции за ограниченные мировые поставки по морю. На сообщениях о завершении конфликта обвалились и цены на нефть. Brent ниже $100 за баррель.
1: О нововведениях.
9: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. В этом году при наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы – от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов – лично в вуз или через Почту России. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. 62% россиян испытывают нехватку ушедших иностранных брендов. Согласно исследованию Brand Lab, в топ-10 самых желанных вошли Samsung, Google, IKEA, Microsoft, Bosch, Nike, Toyota, Puma и Visa. Молодежь до 24 лет наиболее чувствительна к этому. 83% назвали конкретные бренды, которых им не хватает, в отличие от 48% среди людей старше 55 лет. Старшая аудитория больше всего скучает по брендам автомобилей, техники и товаров для дома.
1: Обо всем.
9: В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг, сообщает Guardian. Наказывать их будут ротанговой тростью от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Дефицит перехватчиков «Патриот». Киев разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. А там будет агитация и пропаганда. Молодежи до 22 лет хотят запретить выезжать с Украины без базовой военной подготовки. И уже в конце года в Минпромторге рассказали, когда «Суперджет» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Об этих и других новостях далее предстоит полчаса. Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны на замену американским, а все дело в возникшем дефиците перехватчиков «Патриот», пишет издание «Политику», которое пристально следит за всем происходящим в мире с военным, а не только военно-политическим, военно-политическим разрезом. Там говорится, что поставки систем ПРО поступающих от Соединенных Штатов становятся все более редкими. Кроме этого, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет «РАС-3». Или ПАК-3, а существующие европейские аналоги потребностей Киева не покрывает. Вместе с этим Украина идет по пути развертывания войны и дальше. И намеренно хотят, планируют, думают, и никаких сомнений нет, что так и сделают, запретить молодежи от 18 до 22 лет. Ну, такая себе молодежь, но пусть будет. Так вот, выезжать из страны без базовой военной подготовки, заявили в Верховной Раде. Говорят, что на специальных тренировках, тренингах молодых людей будут агитировать вступать в ВСУ. Ну и не только вступать в ВСУ, можем мы предположить, а если речь идет об агитации и пропаганде, то все неонацистское содержание будет транслироваться в уши, наверное, сколько-нибудь еще отстраненной этой самой молодежи от 18 до 22 лет по полной программе. Правда, если вспомним последние, в общем, да уже больше, чем 10 лет, такой особой нацификации, хотя была она после 91 года, потом более активно в начале 2000-х, при Ющенко, но и совсем уж расцвела вот где-то более 10 лет назад, то, конечно, в тех украинских школах с этой молодежью поработали уже довольно плотно. Но говорят, что на Украине есть такая проблема, в общем, как они это называют, такая феодалы в армии, такая феодальная, старая, неэффективная система ВСУ, из которой, в которой недостаток как раз есть вот этой военно-политической, такой агитационной составляющей, смысловой составляющей, составляющей. И здесь надо поработать. Здесь нацисты говорят, надо поработать. Потому что бегут, там же уже сколько там, сотни тысяч, да, вот этих бегущих оттуда. Плюс проблема, связанная с... вот то, чем занимается ТЦК, ворует людей прямо на улицах, из домов, деревни опустили, а в городах просто вы не увидите молодых людей, но от 18 до 22 лет еще болтаются, до них руки не дошли, они, и, видимо, они пока еще не нужны, пока справляются теми, что есть, что, кстати, интересно, да, на фоне разговоров о нехватке, нехватке личного состава, и прямо говорят, что вместо людей должны технологии заработать, они должны восполняться дронами, наземными такими платформами специальными, роботизированными, которые могут замещать людей, и делают ставку именно на это. Поэтому от 18 до 22 лет еще и не призывают. Ну, а вот эта феодальная ВСУ, которую используют молодежь не только как мясо, кидая на убой, вот нацисты говорят, что надо по-другому подходить, надо с идеологией работать, надо накачивать их соответствующими идеологиями, идеологическими установками, идеологическими смыслами. И тогда вот бусификация такая не понадобится. Бежать с передовой тоже так не будут. И потому они потихонечку подбирают вот эти и недобусифицированных, и бегущих с линии соприкосновения и работают с ними, накачивая вот таким образом. Молодежь от 18 до 22 лет, видимо, стояла в сторонке или на руки не доходили, или еще почему. Ну, теперь взялись из-за нее. Пока не, пока их из страны выпускают, ну, видимо, те, кто могли уехать, давно уехали. Те, кто не уехали, очевидно, сделать это просто не могут. Дотянутся и до 18, и до 22 лет, или наоборот. И, но к этому моменту, видимо, хотят их уже соответствующим образом подготовить, с тем, чтобы потом проблем не было и такая чудовищная бусификация не понадобилась, которую мы видим на Украине, принимает все более обостренные черты со стрельбой, с погонями, как люди на улицах пытаются и когда-то получается отбивать вот этих несчастных, не сумевших вовремя сбежать и убежать. И кто не хочет идти на фронт, кто не хочет умирать, кто не видит в этом смыслов, кто не понимает войны с Россией и не хочет в ней участвовать. Ну вот, теперь поработают и с ними. Что можно этому противопоставить? Вопрос хороший, согласитесь, открытый, большой, о котором, наверное, стоило бы говорить пристально. Да, есть вот призывы в соцсетях носить удары по центрам ТЦК, формирование вот туда, куда и везут этих бусифицированных. Но, в общем, пока проблема, конечно, это остается. Ну, а Госдепартамент одобрил потенциальную продажу в ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели «Джамп» и необходимого для них, для их использования оборудования на фоне духа Анкориджа. Сообщается честно об этом на сайте ведомства. Уточняется, что в соглашении могут также включить вспомогательное обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, требующаяся для этой военной техники. Короче, по полной программе. Продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Уже не раз было такое, что заявление Белого дома или Пентагона о прекращении или сокращении или задержке военной помощи Украине оказывалось блефом. Такие же обещания звучали всего лишь пару недель назад. А что мы видим сегодня? Вот что. Цитирую документ Госдепа. Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Джам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен. И эти бомбы скоро попадут на Украину. Это, я надеюсь, понятно. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая. 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа. Та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас? Да, по строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. То высокоточное оружие, которое сначала летело на дальность 28 километров, потом 60, а сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Ну и что же это за зверь такой, как с ним бороться? Если у российской армии есть? Есть такой опыт, есть. Ну, во-первых, эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года, а точнее в мае 23-го года. Ну и что? Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, еще

0: А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части, специалисты по системам ПВО? Известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное, опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Ну а какие же самолеты могут применяться под этот боеприпас? Ну это старые советские или российские самолеты, которые есть на вооружении ВВС Украины. Это и Су-27, и Су-24, МиГ-29. Там просто их нужно, как говорится, оборудовать по эти боеприпасы. Это серьезная проблема, и не всегда нам удается. Потому что были случаи, когда украинцы со своих самолетов бросали эти бомбы в никуда. Они даже на десятки километров не долетали до цели. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Да, значит, опыт есть. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: 40 школьников отравились газом в Омской области. Что-то пошло не так. Об этом через пару минут.
1: Реклама.
3: Кино для детей стало еще доступнее. В кинотеатре «Синема Стар» детский билет за полцены. Акция действует для детей до 13 лет каждый день до 17.00. Ждем вас по адресу: Ярославль, Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад». Кинотеатр «Синема Стар». Справки по телефону 413-300.
4: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
5: СК «Честный дом». Деревянные хозблоки, бытовки, бани, садовые домики, гаражи, навесы, беседки. Строительная компания «Честный дом». 59 55 25. Код города 4852. Сайт честнодом.рф. Единственный офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
6: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Здравствуйте, я Сергей Галанин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Итак, десятки школьников, почти полсотни, отравились газом в Омской области. Там производили опрессовку оборудования. Речь идет о школьниках 5-6 классов. Они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Екатерина Сафонова. Екатерина, здравствуйте. Что произошло? Как дети?
2: Здравствуйте, коллеги. Вот на этот час известно, что в данный момент 15 человек.

0: находится в стационаре. Один из них взрослый, это как раз педагог, который находился в это время с ребятами. Как все произошло? Это был обычный традиционный урок информатики в местном центре IT, так сейчас модно называть. И вообще урок буквально каждую неделю проходит, но сегодня вот он пошел не по сценарию. Единственное, что могу сказать, что не 50 человек, а 40 было ребят. Это действительно ученики 5-х и 6-х классов. Но очень быстро сработал педагог, он почувствовал запах специфический метана и вывел детей. Единственное, вот когда мы были на месте, мы увидели, что помещение очень небольшое, и там всего одно окно. А так как в Омской области, вот в Таре, в частности, жарко, окно было открыто. И вот единственное, поток вот этого газа пошел на ребят, и очень быстро стали ребята слезятся глаза, вот как сказали нам свидетели, и кашель. И сразу педагог вывел на безопасное расстояние. Как оказалось, что большую часть детей действительно удалось спасти от более серьезного отравления из-за действий педагога, который там находился вот с первой минуты, и единственный пострадал, ну, тяжелее других. Вот сейчас именно этот взрослый находится в стационаре. На месте работают специалисты, которые выясняют, были ли нарушения при прессовке газового оборудования. Вот это действительно узел газовый находился и находится непосредственно рядом со школой. Почему проводились работы без определенных вот инструкций, где, на каком этапе было вот нарушение, это будет еще предстоит выяснить следствие и прокуратуре.
1: А получается, но газ не отключался, да? Ну, технологические работы рядом со школой?
0: Была прессовка сети, да, ага. Прям непосредственно, буквально в 200 метрах, а был у нас еще ветер, и вот это все задувало вот в эту кабинет-трубу, так скажем, одно окно и дверь в коридор. И дети оказались вот в этом вот вакууме, где шел газовый поток. Это, к счастью, что не было никакого там замыкания, и все очень быстро развели детей. Отдельно спасибо педагогам, отдельно спасибо специалистам, которые вот организовали безопасную эвакуацию, потому что это обычный учебный день. То есть могли бы, конечно, не организоваться, но на данный момент все хорошо. Получается, что 7 человек сейчас остались под наблюдением врачей в стационаре, в терапевтическом отделении. Им дается лечебные процедуры, в частности, отдельно токсиколог работает. Серьезных отравлений нет. Вот это только благодаря тому, что оперативно сработали именно на местах педагоги. Действительно, для Тары это ЧП, потому что это город достаточно спокойный. И люди много лет ждали газа, и вот недавно только вот эту сеть провели, достаточно современную, новую. Возможно, это как раз было связано с пусконаладочными работами. Возможно, как раз вот это недосмотр был связан именно с таким, с такой ситуацией.
1: А вот интересно, такой нюанс под конец. Давай рассказывать, недавно газ провели, то есть во весь город или это вот в этом?
0: Там есть небольшие участки города, где есть газификация, где нет газификации. Тара очень давно ждала газ, и, возможно, я не утверждаю, точно не знаю, но этот узел, возможно, попал как раз вот в систему либо переподключения газовых сетей, либо вот такой технической проверки, когда ее только вот подключали. Потому что все-таки вот такая вот техническая работа ведется не первый год. Торчание, как мы их называем, всегда вот ждут природный газ, и это действительно радость для села, вот не исключая такие сложные ситуации, которые сегодня произошла.
1: И еще раз скажем, значит, школа находится буквально, да, 200 метров, вы сказали.
0: Около 200 метров, да, от вот этого узла, где произошел вот выброс газа.
1: Да, спасибо, Екатерина Сафонова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Конечно, хотелось бы услышать внятный ответ газовщиков, что они имели в виду и хотели сказать этими работами в 200 метрах от школы. В Минпромторге рассказали, когда же российский самолет Суперджет 100 сможет выйти на регулярные рейсы. Внимание, дальше термины «надо», «нужно», «необходимо» и «должны». Так вот, должно это произойти в конце 2026 года. Ну, произойдет или нет, вопрос. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно, об этом далее.
2: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России, предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Самолет Superjet 100 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет Superjet 100 в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя Суперджета. Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
2: Суперджет 100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа Суперджет. Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного Суперджет 100 может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Самолет Суперджет 100 крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те суперджеты первой генерации, еще не

0: то в промышленности гарантированно есть работы лет на 10.
1: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила.

0: начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну а с новостями экономики и финансов далее Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте. А самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет. Они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях – у сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
2: Экономика на радио КП.
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер #125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните #125 и узнавайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О происшествии.
1: Кровля спортивного зала учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге на площади в 400 квадратов, сообщают РИА Новости. Информация о пострадавших уточняется.
0: О конфликтах.
1: Если Иран не пойдет на сделку, США возобновят бомбардировки, они будут еще интенсивнее, чем раньше, заявил Дональд Трамп. Если Тегеран согласится отдать то, о чем договорились, тогда операция «Эпическая ярость», по его словам, завершится. В результате, подчеркнул Трамп, Армузский пролив будет открыт для всех, включая Иран. Ранее издание «Аксиус» сообщило, что США близки к заключению соглашения с Ираном о прекращении конфликта. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. На этих сообщениях цены на нефть и газ резко устремились вниз.
0: О судебных делах.
1: Суд Москвы запретил в России один из старейших развлекательных порталов «Я плакал». Решение вступит в силу 28 мая. Истцом выступил межрайонный прокурор. Прокуратура попросила признать публикуемую на портале информацию, запрещенной к распространению в России. Теперь во исполнение решения суда Роскомнадзор должен внести «Я плакал» в реестр запрещенных ресурсов. В России может подорожать импортная мебель. Правительство обсуждает введение заградительных пошлин на товары из недружественных стран, чтобы поддержать отечественных производителей. Производство российской мебели сейчас снижается. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли сократился почти на 7% год к году. Участники рынка объясняют это снижением спроса. Мебель не товар первой необходимости, поэтому сейчас люди откладывают ее покупку.
0: О недвижимости.
1: Среди россиян растет спрос на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Беларуси вырос на 10-15%. Как сообщили РИА Новости в компании «Этажи», доля сограждан в общем объеме сделок с квартирами в Минске сейчас оценивается в 8-10%. Год назад покупатель был на уровне 2-3%. На ситуацию влияют разные факторы. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничения на работу интернета и соцсетей. Другие хотят таким образом инвестировать в видя рост спроса и стоимости недвижимости.
0: О погоде.
1: Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. С пятницы в Москве начинаются затяжные дожди и похолодание. Но сейчас в столице плюс 25, в Петербурге завтра до плюс 13 без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж повреждены в Чебоксарах. Чувашия подводит итоги атаки города Украины. Защита российских производителей для мебели из недружественных стран хотят ввести заградительные пошлины. И гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. А в столичном регионе впереди грозы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, почти полсотни многоквартирных домов, школы, детские сады, колледж повреждены в Чебоксарах. Это результаты массированной атаки украинских дронов. Проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения приняли уже более 1000 человек. Глава региона поручил восстановить пострадавший жилищный фонд, социальную инфраструктуру. Но говорили о том, что не все восстановить получится. В Минздраве Чувашии сообщали, что число пострадавших в результате атаки выросло до 37, 11 остаются в больнице. Так киевский режим готовится встречать победу над нацизмом, некогда общую. Но и стоит отметить, что Чебоксары, ну, это более 1000 километров, 1100 километров. Это только от границы Украины, а запускать могли из любого города. И речь идет о ракетах «Фламинго». С вами журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте. Да, это такие, мы можем сказать, первые итоги, или, в общем, ситуация понятна, впереди большая работа?
3: Здравствуйте. Да, действительно, впереди очень большая работа, даже в связи с этим, в связи с тем, что введен региональный режим ЧС, и были приняты все силы на ликвидацию последствий атаки БПЛА на Чебоксары. Расчищается, то есть, как бы, территории от обломков. Также около домов, куда еще пока жители не могут вернуться, выставлена охрана ну, чтобы, как бы, скажем так, обеспечить безопасность имущества. И из-за этого были в городе отменены все массовые мероприятия, прирученные ко Дню Победы. То есть они были намечены на 8, 9 и 10 мая, и данные массовые мероприятия в связи с атакой не пройдут.
2: Да, а что вот с пострадавшими в широком смысле, да, и теми, кто в больнице, и теми, кто без жилья остались?
3: Смотрите, да, действительно, то есть по последней информации 11 человек остаются еще в больнице, и трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают помощь и находятся под наблюдением врачей. При этом положена компенсация пострадавшим. Например, согласно решению правительства Чувашии, семьям погибших при атаке БПЛА выплатят по полтора миллиона рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, 313 тысяч. Если тяжкий или средний вред здоровью, то эта выплата будет равна 627 тысячам. Также была назначена единовременная выплата пострадавшим, каждому пострадавшему. Это более 15,5 тысяч рублей. И еще положена денежная помощь за частично утраченное имущество и полностью утраченное имущество. Это 78 тысяч рублей на человека и более 156 тысяч, соответственно. Заявления от пострадавших принимаются в том числе через госуслуги и МФЦ.
2: Да, спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Заградительные пошлины хотят ввести в отношении мебели из недружественных стран. Это позволит защитить российских производителей, у которых уже второй год наблюдается спад производства. Схема классическая, схема известная. Сработает ли, как повлияет все это на цены, разбирался Василий Воронин.
4: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
5: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель, и мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
4: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции. Импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости. Уверен Тимур Иртуганов.
5: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
4: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителем. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Нашим людям хотят запретить, вот знакомый, да, подход, запретить на этот раз поступать в магистратуру, если у них или у нас с вами нет бакалаврского уровня образования по соответствующей специальности. Таким образом, авторы законопроекта придумали повысить уровень образования. А получится это сделать или нет? Егор Волгин бросился срочно поступать в магистратуру.
6: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить магистратуру, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
6: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
7: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых, нету.
6: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Гидов и экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии, а на столичный регион надвигаются грозы. Об этом через пару минут.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
8: Магазин «Цветочные истории». Доставка цветов в любую точку города. Закажите прямо сейчас на сайте. Приходите к нам по адресу: город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. Звоните 8-915-976-64-40. Отправим фотографии букета перед отправкой. «Цветочные истории». Ваши эмоции в наших букетах. ИП Волобуева Юлия Викторовна, город Ярославль, улица 8 марта, дом 4. ОГРН 304-760-605-600-069.
9: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
10: Русский парень от пули бежит.
11: Победитель шоу «Народный артист», участник шоу «Маска, три аккорда и ну-ка все вместе» и один из самых искренних артистов отечественной сцены Алексей Гоман с сольным концертом в Ярославле. 19 мая. Дворец молодежи.
12: Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О, «Инсайт». УГРН 107-761-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
13: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
14: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.
15: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: В столичном регионе, в Москве, в Подмосковье, ожидаются грозы впереди. Кем ожидается, непонятно, но до конца рабочей недели, видимо, прибудут. В четверг гроза может сопровождаться градом, сообщили в гидрометцентре. Грядущую ночью воздух в Москве прогреется до 10-12 градусов тепла. А вот говорят, что завтра будет такой последний жаркий день в этом цикле. И уже, а сегодня последний солнечный день. А потом завтра вот может 30 быть, тут написали, но, видимо, вряд ли 28. А потом уже такое, ну, то, что называют похолоданием, но вроде не холодно. На День Победы обещают всего плюс 15, да? Днем нет, непонятно. Ну и на этом фоне пришли сообщения, что батареи, так знаете, не то чтобы начали отключать отопление, а батареи начали остывать. Вот сами. Чего вдруг произошло, непонятно. Ну, так вот, как бы все ни при чем, а батареи остывают. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пока не замерзает. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
16: Добрый день.
2: Как вы поживаете? Что нам сулит погода? Что будет на День Победы? Да, и вот жару-то вернут?
16: Ну, вы знаете, то, что вот сейчас наблюдается жара, ну, я бы не сказала, чтобы это жара, но это очень теплая для этих дней мая погода. Я не думаю, чтобы завтра температура в Москве превысила отметку 25 градусов. А то, что у нас возможно развитие грозовой деятельности, у нас действительно сохраняется такая возможность. И сегодня вечером, вот, собственно говоря, уже грозовая деятельность приближается к границам на востоке Подмосковья. Завтра локальные, как говорится, дожди будут приниматься также во второй половине дня. Температура воздуха завтра еще довольно высокая, где-то 25-27 градусов, а вот уже 8 числа начнется понижение температуры, ветер сменится на северный, и 8 числа дневная температура в Москве всего 14-16 градусов. 9 мая погода будет с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь будет еще собираться, ночь останется относительно теплой, 8-10 градусов, а дневная температура недалеко уйдет от ночной. Всего 12-14 градусов выше нуля. То есть это среднесуточные значения 9 мая. Температуры будут ниже нормы, где-то на 1,5-2 градуса. Нужно сказать, что вот эта волна относительно прохладной погоды у нас сохранится практически все праздничные дни. И к норме температура вернется только в середине следующей недели. То, что касается других регионов, ну вот я говорю, что в Санкт-Петербурге погода тоже прохладная. Там погода будет определять антициклон, поэтому осадков у нас не ожидается на 9 число, и температура тоже невелика. То есть минимальная в Москве, минимальная в северной столице будет в пределах где-то плюс 3, плюс 5 градусов, дневная температура 14-15 градусов, не выше того. По Ленинградской области на 9 число местами, возможно, даже заморозки. То есть вот холодный антициклон будет определять погоду. Что вы еще хотите узнать?
2: Да чего что-то узнать. А ветер, то есть вот осадки, видимо, не будет, да, на 9 мая, но не жарко, если еще будет такой ветер, то не очень совсем будет.
16: Ну, вы знаете, нет, вот понимаете, вот, да, ветер у нас будет северо-восточный, особых порывов у нас не будет, поэтому мы, собственно говоря, эту температуру будем ощущать, вот как это, эффективная температура будет близка к прогнозируемой. Я считаю, что вообще для 9 мая это очень хорошая погода, потому что вот то, что сейчас наблюдается, это вообще крайне неблагоприятно для детей, для пожилых людей. Вот долгое нахождение на солнышке, можно перегреться, и вообще люди ощущают сейчас просто погодную кислородную гипоксию, то есть получается, что недостаток кислорода при такой высокой температуре. И солнце яркое очень, вот оно утомляет людей, поэтому можно сказать, что в выходные дни мы отдохнем от этой непривычной для мая месяца погоды.
2: Да, а где-то еще, может быть, по регионам, мы вот с удивлением смотрим, что здесь, вы говорите, не жарко, ну, вот так солнечно хорошо, а в том же Крыму как-то вот не так, да?
16: Нет, вы знаете, вот в Крыму как раз погода будет улучшаться. Там погода будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому на 9 мая там в Крыму переменная облачность без осадков, и в Севастополе минимальная температура где-то будет порядка плюс 10 градусов, дневная температура 20-22, так что там погода вполне благоприятная для проведения парадов.
2: Ну, здорово. Где-то еще, Татьяна Георгиевна, по регионам, если пройти посмотреть.
16: Ну, вы знаете, вот хочу заметить, что у нас вот на Средней Волге, у нас сейчас стоит тоже очень, как говорится, жаркая, почти жаркая погода, там температура воздуха превышает отметку 20 градусов, а где-то 25 градусов, но нужно приготовиться к тому, что вот в Самаре, в частности, температура воздуха понизится, и понизится существенно, именно к 9 числу. Если накануне в Самаре еще прогнозируется где-то дневная температура 26-28, то 9 числу температура уже будет ночная плюс 7 и дневная всего плюс 18. Правда, будет солнечная, осадков не ожидается. Так что во всем надо видеть положительные моменты.
2: Чего тут положительного, если на 9 мая погоду везде испортили? Да,
16: и ну, там... это не испортили. Я считаю, не испортили, а улучшили наоборот. Вам, понимаете, вот если вы долго будете находиться вот при такой погоде на это, если вы будете особенно еще, если работать или там что-то, это совсем не было приятно. И потом, с точки зрения, меньше будет желающих поехать в лес для того, чтобы там развести мангалы и так далее, и костры. И поэтому, поскольку у нас степень пожарной опасности в столичном регионе увеличивается, поэтому все представляет опасность. Пускай природа нас самих побережет.
2: Нет, ну, шашлыки на 9 мая, это вообще так, да? Ну, мягко сказать, странно, если не сказать кощунство. Немножко про другое все-таки это день,
16: да? Ну, в общем-то, да.
2: Нам солнца мало, Татьяна Георгиевна. Мы вот с вами зимовали здесь, да? Вы нам снега в этом году отвесили с излишками, а солнца не хватает, как медведи живем.
16: Ну, надо нет, как-то. Ну, вы знаете, я же вам сказала, что да. Солнце-то будет. У нас не будет тепла, а солнце-то будет. Погода-то будет опять же теплоклон. Ну,
2: нашим людям солнце без тепла
16: –
2: это... Солнце без тепла,
16: ну,
2: деньги
16: нет,
2: на ветер.
16: Нет. Да. Ну, нет. Да, если солнце и тепло, то это надо ехать в Египет.
2: Ну, да, или так. А что-нибудь мы можем заглянуть там на лето? Как, засушливое, мокрое или что-нибудь?
16: Да нет, ничего не могу сказать. Я могу только сослаться на прогнозы, которые составлены сотрудниками гидрометцентра, которые занимаются этими прогнозами. Да. Лето обещает быть с нормой осадков. Ну, сложно, чтобы они сказали там избыток или недостаток. Вот, есть положительная аномалия температуры. Так что нам есть на что надеяться.
2: Непонятно что. Ну, в общем, или так, или по-другому. Спасибо, Татьяна Георгиевна. На лето надеемся. Сами не то. Ну и, в общем, конечно, лето пролетит быстро. Вот что точно. Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ну, а гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. Об этом заговорили в Совете Федерации. Необходимости регулирования в сфере сенаторы говорят после участившихся несчастных случаев, где туристы в горах погибают, ну и на всяких других мероприятиях об этом тоже много говорили. Тем продолжит Егор Волгин.
4: гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачинского перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров необходимо также возродить туристический знак отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
17: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту, вот этот вот как раз значки туриста СССР, да, сейчас эта работа тоже ведется, ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги.
4: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
18: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
4: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет. Поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
19: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
4: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. «Комсомольская
20: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
0: Горгаце.
1: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: О происшествии.
3: Пострадавших при обрушении кровли колледжа в Екатеринбурге нет. Об этом заявили в Следственном комитете по региону. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Ранее сообщалось, что кровля спортзала обрушилась на площади в 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
21: О рынках.
3: Цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже 100 долларов за баррель впервые с 22 апреля. А биржевые цены на газ в Европе обвалились почти на 14%. Так рынки отреагировали на новости о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта. При этом сам Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Но если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция и ярость завершится, и Ормузский пролив станет открытым для всех. Президент США, однако, назвал вероятность согласия Ирана серьезным допущением.
21: О налогах.
3: Минпромторг поддержал идею обложить налогом в 22% все зарубежные интернет-заказы. Представители бизнеса предлагают с 2027 года одномоментно установить для таких товаров налог в 22%, а также ввести таможенные пошлины даже на недорогой импорт и обязательную маркировку продукции. Но власти обсуждают более мягкий сценарий. Минпромторг совместно с Минфином разрабатывает план поэтапного повышения НДС. В 2027 году ставка должна составить 7%, в 2028 – 14%, а с 2029 года уже вырасти до 22%.
21: О транспорте.
3: К концу года количество беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15. К 2030-му на автопилот переведут примерно 2/3 всего трамвайного парка столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что инновационный транспорт уже перевез более 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения.
21: О туризме.
3: Названы самые бюджетные страны Азии для отдыха в мае. Самыми доступными стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Вдвоем съездить в Таиланд на 9 ночей обойдется в 123 тысячи рублей, во Вьетнам – в 125 тысяч, в Китай – в 127 тысяч, рассказали в Атур. Среди россиян также популярен отдых на Шри-Ланке. Стоимость тура на двоих на 8 ночей начинается от 138 тысяч рублей. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
23: Желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И на ваши вопросы постараются ответить все те же ведущие. А это Виктор Баранец и это...
24: Аким Апачев. Здравия желаю.
23: Ну что, дорогие друзья, по доброй давней традиции, накануне великого праздника Победы, мы и сами решили это сделать. И откликаемся на ваши просьбы, чтобы в эти дни послушали песни о победителях, о победе. Катенька, пожалуйста.
24: Заряжай.
23: Давай, заряжай, Катя.
25: Великим тем годам

0: клонимся.
1: Гениальный Кобзон, гениальная песня.
0: Конечно, песня, да. Ну что, а мы к нашим делам. Я сейчас никакого доклада не буду, я вам просто расскажу об одном достаточно любопытном явлении, которое отчасти, может быть, вас даже размешит. Я хочу поговорить о том новом, что появилось в альтернативной гражданской службе. Недавно появились новации. А в чем же заключаются эти новации? А в том, что Министерство труда расширило список для тех, кто хочет проходить службу, альтернативную гражданскую службу на гражданских или военных предприятиях. Ну, а сейчас я позабавлю вас списком. Ну, я не знаю, можно ли позабавлять, потому что это работа, работу надо уважать, но посмотрите, куда могут пойти наши призывники, не желающие проходить военную службу. Итак, это должности. Сразу 363 позиции. Я вам назову лишь некоторые. Читаю. Кондуктор, лифтер, животновод, рыбак прибрежного лова, медицинский психолог, художник-конструктор, судмедэксперт, специалист по защите информации, пекарь, няня, прекрасно, лесничий, гардеробщик, артист балета, цирка, драмы, дорожный рабочий. А несколько лет назад я писал об АГС и нашел экзотичного хлопца, который служил в цирке, вы знаете кем? Уборщиком сцены. Какашки за слонами убирал. Ну, а теперь что такое АГС? Вы знаете, у нас был крайний в 2002 году закон об альтернативной гражданской службе. И кто же имел право пойти из призывников, ну, до 30 лет сейчас, да, на альтернативную гражданскую службу? Обратите внимание, ох, боюсь тут переврать. Человек имеет право пойти на АГС в двух случаях. Это если не соответствует его убеждениям военная служба или не соответствует вероисповеданию. Внимание! Ну, я понимаю о вероисповедании. Человек регулярно ходил в церковь, человек знает определенные молитвы. Это свято. Тут никуда не поденешь. Батюшка из церкви выдает справку, что это мой прихожанин. Ну, действительно, и молится, и соблюдает все религиозные... Это мне понятно. Тут никаких вопросов нет. Хотя кто-то из ехидных написал мне однажды: «Да что ты, баронец, мелешь? Пошел с бутылкой самогона к батюшке, он тебе все справки выдаст». Ладно, оставим это щепетильное дело. А вот когда это не соответствует убеждениям, а как проверить эти убеждения? Ну, я призывник-баронец, пришел на призывную комиссию. Не хочу служить. Почему? Спрашиваю. Это не соответствует моим убеждениям. А как это проверить? Где инструменты какие? А вот так просто. Не соответствует убеждениям. Интересно. Ну, потом, конечно, и будешь служить нянечкой или горшки выносить в каком-нибудь госпитале для престарелых. А теперь несколько цифр. Они любопытны, и вы должны об этом знать. Я с момента введения альтернативной гражданской службы тотально почти что слежу, как она развивается. Первая моя заметка касалась альтернативщиков. Первый набор. Там, по-моему, человек 300 только было. А вот что было в прошлом году и в этом году? Вот в прошлом году, свеженький 25-й призыв, да, 25-й год, уже 2722 альтернативщика. Вот Минтруд нагрузил своих специалистов, статистов, они сказали, что на 11% альтернативщиков в этом году стало больше. Интересная тенденция. Ну, а теперь же я хочу обратить еще на один внимание любопытно. А кто у нас чемпион по количеству альтернативщиков или призывников, желающих не проходить военную службу? Вы не поверите, для меня это тоже было открытие. Это Краснодарский край. Ну, почему бы не послужить на берегу Черного моря, виноград, яблоки, тепло, да, ну, рядышком там все нормально. А теперь посмотрите, я назову республики, где ни одного нет альтернативщика. Внимание, это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Вот у нас чемпионы тоже по количеству альтернативщиков, которых вообще-то нет. Что еще надо сказать? Что если человек идет на альтернативу в гражданское предприятие, то он будет там пахать 21 месяц. Запомнили, да? Вот 21 месяц. Причем ему даже дадут полноценный отпуск по КЗОТу. 28 дней. Но будет служить и работать. Будет 20... А вот если призывник пошел на альтернативку в военную организацию, ну, допустим, в армии же тоже есть части, где гражданские служат. Я понятно объясняю? Да, внимание. Вон там он будет тоже служить 18 месяцев на должности гражданской. А вот если еще и в оборонку пошел, военно-промышленное предприятие какое-нибудь, там он будет служить тоже 18 месяцев. И, кстати, будет получать зарплату. Еще один любопытный момент. Очень любопытный. В законе прописано, что в некоторых случаях призывник, который идет на альтернативку, может не выезжать из региона. Ну вот, а или не вот. Служит где-нибудь там, в какой-нибудь северной нашей регионе. Он пасет оленей. Он идет, едет в военкомат, ему выдают справку. Парень продолжает. Давай, давай, паси оленей. Ты уже поработаешь 21 месяц, и мы выдадим тебе военный билет. Я бы много вам мог рассказывать, но я боюсь сказать чего-то лишнего или то, что вам уже надоело, поэтому я ставлю точку. Я вам рассказал о новациях, а сейчас альтернативу, вернее, сейчас Аким что-то хочет вам сказать. Пожалуйста, я замолкаю, Аким.
1: Друзья, хочу поздравить, да. Хочу поздравить. Сегодня важный для меня лично праздник. Сегодня День добровольца. 6 мая празднуется День добровольца. Инициирован был этот праздник Союзом добровольцев Донбасса. Вот сегодня открыл, гуглил и все это, искал информацию. Сегодня открыл «Комсомольскую правду», наш сайт, и нашел статью от 10 октября 2015 года. День добровольца Донбасса будет ежегодно отмечать, будут ежегодно отмечать 6 мая. Вот так и случилось. 10 октября 2015 года на Поклонной горе прошел съезд Союза добровольцев Донбасса, где все ветераны той войны приняли участие. Многих из них уже нет в живых. И на этой встрече было принято решение праздновать День добровольца. Это не день волонтера. Волонтер все-таки это другой человек. Он, конечно же, нужен, важен, помогает. Но доброволец – это тот человек, который взял в руки оружие, с оружием в руках защищает наше богохранимое Отечество. К сожалению, сегодня, конечно же, этот праздник не имеет официального статуса, но все, кто причастен Донбассу, это огромное количество русских добровольцев, русских пассионариев, которые хлынули в Донбасс, отмечают этот праздник вместе с нами. Поэтому, друзья мои, поздравляю вас всех с Днем добровольца.
0: А перед перерывом мы хотим поблагодарить наших волонтеров и Боева, и Апачева, а также и Катеньку, и Евгения Гутерова, который очень помогает нам в организации передачи. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Сегодня 6 мая 2026. Вы тоже просили напоминать об этом, что мы и делаем. А сейчас у нас будет перерыв небольшой.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Строительная компания «Честный дом». Мы знаем, какой должен быть ваш дом мечты. Теплый, энергоэффективный и долговечный. Построен дом для вас, как для себя. Качественно, в срок и по доступной цене. Строительная компания «Честный дом». Звоните 59 55 25. Код города 4852. Офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
3: Аккредитованный подрядчик. Работаем с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», АО «Дом РФ», ПАО «ВТБ» с расчетами через эскроу-счета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Отличные новости! В кинотеатре «Синема Стар» новые скидки! Билеты в кино детям, студентам, многодетным семьям и пенсионерам всего за полцены до 15.00. Также у нас действуют скидки на групповое посещение кинотеатра. Уточняйте подробности на сайте «Синема Стар» или по телефону 413-300. Кинотеатр «Синема Стар». Московский проспект, 108, ТРЦ «Шоколад».
5: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
6: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой. И уже заправленный газом.
5: Ничего не понял.
6: Тогда звони в Газовозов по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят. Помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
5: А выходные?
7: И выходные до 17.00.
8: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
9: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
10: Радио «Комсомольская правда».
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы сейчас попытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Катенька, кто там первый к нам дозвонился? Геннадий Калининград. Здравствуйте, Геннадий.
11: Здравия желаю, уважаемый ведущий.
1: Здравия желаю.
11: Во-первых, поздравляю вас с днем великого Георгия Победоносца.
1: Да,
11: знаменательный
1: да, да.
11: день для нашей страны. В этот день
1: для всего православного война. Мира, да.
11: Да, для православного мира всего. И, Аким, вас, как вы, с вашим профессиональным праздником.
1: Спасибо большое.
11: Добровольца. Вопрос таков. В своем заявлении официальный представитель МИД Мария Захарова в начале года заявила, что Англия, значит, не имея никакого статуса, сама себя называет, как бы, Великобританией. Значит, вопрос такой. Сейчас в течение этого времени продолжается, ну, буквально отовсюду мы слышим, и от высоких официальных лиц, и от простых, и СМИ, Великобритания. Значит, что, вопрос, что это неуважение к Марии, или, значит, она не права? Ответьте мне, пожалуйста.
0: Так исторически сложилось, что британцы называют себя Великобританией. Российские ехидные радиослушатели, читатели называют даже Мелкобритания. Ну, мы так мстим этой Англии, которая все время гадит. Да. Мария, безусловно, права. Если очень щепетильно подойти к истории вопроса, к стилистике этого слова, особенно разобраться, из чего оно родилось, и как его слепили, и почему-то она стала велика, то тут, безусловно, Мария абсолютно права. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Вперед! Кто следующий? Евгений Калуга.
12: Добрый день.
1: Здравствуйте.
12: Я вот хотел сказать и спросить следующее. Вот складывается мнение, что в характере конфликта сегодняшнего нашего с Украиной, да и Европой, от этого не уйти, произойдут серьезные изменения. И произойдут вследствие того, что эти идиоты, злодеи, планируют устроить нам беспилотную цунами. По-другому это назвать не могу. Потому что треть европейских стран приступили к заводскому исполнению, выпуску современных дронов, тем более дальнего действия. Вот. И уже мы-то и сейчас этих злодеев допустили до Урала. А когда полетят десятки тысяч, как мы выйдем с этого положения? Я уж не говорю там о упреждении.
0: Внимание, у нас есть только один выход из положения, а может быть два, а может быть и три. Во-первых, делать все больше и больше и больше беспилотников. Это раз. Во-вторых, те места дислокации, где эти беспилотники собираются на территории Украины, уничтожать и рвать, сжечь в пыль. И не исключаю я, что весьма возможно настанет такой момент, когда мы будем бить и по Польше, и по Румынии, и по Прибалтике, по тем странам, где собираются.
1: Где собираются, откуда вылетят, туда и будем бить. Это вот,
0: да,
1: очевидно.
0: Да.
1: Если позволите, я добавлю. Смотрите,
0: да, да.
1: Посмотрите, сколько ударов нанес Израиль по Ирану, да, и сколько ударов, сколько ракет выпустил Иран по Израилю. При том, при всем, что количество огромное, ни у одной из сторон не удалось добиться каких-то успехов. Успех Ирана, мне кажется, в этом всем, это вот эти подземные города, подземные муравейники, из которых там выползали из разных норок ракетные установки, запускали ракеты. То есть нельзя было угадать, с какой стороны горы этой вылезет вот эта ракетная установка. Это раз. Второе. Как мне кажется, вот такие пусковые истории наши, конечно же, подземные города мы должны уже начинать делать. Потому что вот с этих городов и нужно наносить массированный удар. Это раз. Второе. Мне кажется, мы сейчас приближаемся к нашей недорогой ракете-перехватчику. Я знаю не понаслышке, я знаю людей, которые сейчас занимаются разработкой этой ракеты, потому что сейчас ракеты, которые там есть у нас на вооружении, они дорогие. Наша задача сделать дешевую ракету-перехватчик, которая будет перехватывать вот эти... На эти 10 тысяч дронов нам условно нужно 30 тысяч ракет-перехватчиков сделать. И тогда мы подравняемся. В любом случае, мы вкатились в историю с вот такими войнами. Войны будут проходить роботизированные, ударами будут страны обмениваться. Вот Иран, Израиль – это прекрасный показатель того, как будет выглядеть любая война дальше. Вот примерно так. Вот к такой войне нужно готовиться.
0: В развитии мысли Акима я добавлю, безусловно, вы спрашиваете, что будем делать? Нужно искать противоядие, эффективное противоядие.
1: Да, я об этом, товарищ полковник, нам нужна дешевая ракета. Нам нужна дешевая ракета, потому что то, что есть сейчас на вооружении, оно по цене качества, знаете же, это война Ареса, война Афины. Война Афины – это война экономики. То есть мы должны посчитать, наш боеприпас должен стоить дешевле, чтобы переиграть противника, ну, просто математически, да, в долгую. Поэтому Афины всегда у Спарты выигрывали. Спарта могла прийти и захватить, а Афины всегда, по-моему, действовали экономически. Поэтому вот мы должны вот в эту историю выкатиться и посчитать экономику войны. Нам нужна дешевая ракета. И вот к этому мы сейчас двигаемся.
0: Я бы еще добавил, дорогие друзья, действительно резонно сказано, нужна ракета, нам нужны и беспилотники «Камикадзе». Да? Но нам еще очень же серьезно помогает РЭП, его величество РЭП. И вы посмотрите, жалуются украинцы, что огромное количество беспилотников доходит до цели, потому что наши рэбовцы выносят электронные мозги их беспилотникам. Тут можно долго рассуждать, но мы в основное мы уже сказали. Кто следующий в эфире? Артем, Москва у нас в эфире. Послушаем его.
13: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Ехидным мужикам непонятно, если 9 мая беспилотник залетит в Зиккурат на Красной площади и все там разнесет.
1: В Зиккурат на Красной площади.
13: То ответ будет по центру Киева, мамы всех бомб. А если в Смоленск, детский сад, то ответа не будет. Бывает война, граждане, так ли это?
0: А кто вам сказал, что ответа не будет? Гражданин, ответьте мне на простой
13: вопрос. Я имею в виду ответ по центру Киева ответа.
0: Вы не уверены, что не будет удара по центру Киева? Я правильно вас понимаю?
13: Если прилетит не по Красной площади, а по другому населенному пункту.
0: А уже по другому населенному пункту, по другим населенным пунктам прилетают уже десятками каждый день. Мы, кстати, вчера установили рекорд по количеству сбитых беспилотников. 605.
13: Замечательно. Я имею в виду 9 мая. Было объявлено, что так, если
0: удар по центру Москвы... Давайте,
1: дорогой мой, я понимаю. Давайте продолжим дальше. Можно отключить.
0: Переведи на русский язык.
1: Отключите, товарищ полковник. Вы это, рассерженные патриоты. Вот эта категория людей, которые... А что надо делать? Что? Вот что вы предлагаете делать? Ну, вот это рассерженный патриотизм, он такой, знаете, ну, как будто бы он не имеет смысла. Вы только нервы себе и окружающим портите. Да, мы все прекрасно знаем, вся страна знает, куда и что как летит.
0: Да.
1: А вот ваша позиция такая, вот, тапок сняли.
0: Да.

0: Но в том случае только если Зеленский этот террористический акт осуществит. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей Рязанин.
1: Здравствуйте. У меня вопрос к Виктору Брандсу. Скажите, пожалуйста, а правда ли то, что после войны к пленным, к бывшим пленным было очень строгое отношение, даже на работу не принимали грузчиков? Как вы считаете, это правильно было такое мероприятие?
0: Было и такое. Если у НКВД не было полной уверенности, что люстрацию человек прошел в полном объеме, и к человеку были еще вопросы. Тысячи и тысячи и тысячи бывших военнопленных устраивались на работу. Но были и такие, которые проверяли. Причем проверяли не месяц, не два, иногда годами. К сожалению, это правда. Я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире?
2: Дмитрий,
0: Подмосковье.
3: Добрый день. А подскажите, пожалуйста, вот какие главные условия сейчас для прекращения СВО и заключения мира окончательно со стороны российской власти?
0: Вопрос понятен. Великолепный. Великолепный, ясный вопрос. Я вас поздравляю. Главное условие, чтобы Киев выполнил те требования, которые мы предъявили ему еще в 22-м году. Вам это понятно, объясняю? Нет? Там у нас есть определенный документ, которое сначала киевляне согласились принять, мы снова клюнули эту удочку и отбежали от Киева. А мы вернемся к этим положениям. Вам я понятно объясняю? Да. Но вся проблема в том... Боже мой, безъядерный статус, не расположение.
4: Украина вне НАТО, освобождение Донецкой республики, Запорожской и Херсонской областей, территориальное признание территориальное вот этой Новороссии нашей, которая получилась. Но там ряд есть ключевых точек, вот, на которые Украина, конечно, не пойдет.
0: И вот тут как раз в этих пунктах и как раз случился затык. Катенька, сколько осталось до перерыва? 10 секунд. Я по вашей просьбе, дорогие. Да, Ким, спасибо. 8-800-200-97-02. Запомнили? Звоните. После перерыва продолжим.
4: Вернемся после перерыва.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.

0: Учебный процесс в колледже в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, продолжится в штатном режиме, сообщают власти. По данным МВД, здание, где произошло ЧП, предварительно готовилось под снос. Ранее сообщалось, что кровля спортзала обрушилась на площади в 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
1: Об отставках.
0: В Рио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Оно продолжит выполнять функции до формирования нового состава Кабмина. Этим же указом в Рио председателя правительства Дагестана назначен Магомед Рамазанов. Ранее он занимал пост полпреда президента по Северо-Кавказскому федеральному округу. Власти латвийского Даугавпилса потушили единственный оставшийся в странах Балтии вечный огонь, объяснив это техническими неполадками. Жителям города на День Победы запретили возлагать цветы к мемориалу советским воинам с вечным огнем. Полиция закрыла к мемориалу доступ по соображениям безопасности.
1: О вирусах.
0: Случай заражения хантавирусом выявлен в Швейцарии. Заболевший ранее находился на борту лайнера в Атлантике, сообщил Кабмин Конфедерации. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 6 мая на борту этого лайнера были выявлены 8 случаев заражения хантавирусом. Из них 3 лабораторно подтверждены. Трое пассажиров с подозрением на заражение были эвакуированы с лайнера и направлены на лечение в Нидерланды. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек.
1: Об отдыхе.
0: 47% россиян планируют взять отпуск летом. По данным исследования сервиса «Работа.ру», 35% не собираются отдыхать, а еще 18% не определились. Большинство, кто планирует отпуск, выбирают июль и отдых в стране. Июнь рассматривают 20%, август – 34%. Наиболее распространенный формат отдыха – пребывание дома. Его выбрали 37% участников опроса. Еще 25% планируют путешествия по городам России. 24% – отдых на даче, 17% – поездку на морской курорт внутри страны. За границу намерены отправиться всего 3% респондентов.
1: О погоде.
0: Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая, по прогнозам синоптиков. Завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. С пятницы в Москве начинаются уже затяжные дожди и похолодание. Ну а сейчас в Москве плюс 25, завтра до плюс 27. И возможен кратковременный дождь. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы, напомню, отвечает Аким Апачев и Виктор Баранец. У нашего военного ревю есть очень злобные неприятели, которые всячески пытаются опорочить нашу передачу.
3: Регулярно.
2: Каждый день пытаются доказать, что ее рейтинг падает. Вот за последние месяцы падает. Проценты вывесили. У меня ведь палец, давят кнопки, дают табло и так далее. Уважаемый товарищ, я к вам прежде всего обращаюсь. Докладываю вам, что за последние полтора месяца количество подписчиков у военного ревю увеличилось ровно на 100. У нас сейчас 3900 подписчиков.
3: Эх,
2: самое большое количество.
3: Целая армия у нас скоро соберется, товарищ полковник.
2: Вам это непонятно? Непонятно, да? Внимание. Вы знаете, количество просмотров может быть и 1,5 миллиона в любой передаче. А вот количество стабильной аудитории, которая хочет нас слушать, вот оно в этой цифре выражается. Значит, у людей есть к нам интерес. Нет, мы пока еще не достигли с Акимом идеальных высот. Мы только стремимся и благодарим всех, подписался.
3: Ну вот я сейчас прям цифру приведу. Вот сейчас на всех источниках нас слушает 7293 человека.
2: Спасибо тебе
3: Да, это не считая там радиоохватов. Друзья, да. Регулярно вот я захожу, у нас не только есть вот эти доброжелатели наши, вот эти рассерженные патриоты, то хвостик мне не нравится, то еще что-нибудь. Есть еще эти, не братья наши, хохлы, которые регулярно просто там режут, выдергивают из контекста, разгоняют по своим СМИ, поэтому это говорит о том, что у нас все-таки интересная передача, ее смотрят все. И противник в том числе.
2: А мы будем стараться ради вас работать лучше, честнее, откровеннее. И мы не боимся, как вы пишете, неприятные вопросы. Нет у нас неудобных вопросов. Нету. Окромя, может быть, некоторых тех, которые касаются глубоко личной нашей жизни. Тут мы имеем право не отвечать на ваши вопросы. А теперь мы ждем следующего позвонившего. Кто у нас? Борис, Петербург. Здравствуйте, уважаемый Борис.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хочу продублировать вопрос, который задан был. Что будет, если вы все-таки Украина ударит не по Москве, а по Санкт-Петербургу? Что будет? Будет это ответ Украине по центру Киева или не будет?
2: Да, вот тут бы мне надо позвонить в Кремль и Белоусову. Они согласовали это?
3: Скиньте нам номер, да. Куда бы позвонить? Да. Дайте номер телефона, на котором дадут ответ на этот вопрос. Вот тоже интересно. Да.
2: А почему
4: Ушли? Вы вот обвиняете людей, которые вам звонят, что они ушли под корягу. Вы оба сейчас под корягу.
3: Все, до свидания.
2: Внимание, в чем?
3: До свидания. Отключите, пожалуйста. Товарищ полковник, сейчас начнется танец саблями. Но не надо реагировать. Ну, человек позвонил высказать свое ценное мнение. Спасибо большое. Живите долго, 1000 лет. Господь пусть вас хранит.
2: Товарищ полковник. Я хочу сказать. Если ударят, у вас же... Не ухожу, запомните.
3: Вы уходите от ответа.
2: Если ударят по Петербургу, по Зимнему дворцу, по Дворцовой площади, дядя, я не ухожу. Будем бить по центру Киева. Это вам Баранец сказал.
3: Уходите, говорит, хорошо? Под корягу. Под корягу ушел? Уходим.
2: Да,
3: регулярно. Надо. Слушайте, просто почитайте, там, откройте статью в Википедии, там, допустим, Акима Пачев загуглите и почитайте, где там, под какую корягу я уходил. Просто для того, чтобы понимать контекст. Ну, типа, мы точно не боимся озвучивать некоторые вещи, и там нам довольно часто прилетает по шапке, потому что мы озвучим то, что не принято озвучивать. Но мы не стесняемся, мы говорим как есть. И у нас тоже возникают вопросы, почему не наносятся удары. Мы регулярно об этом говорим. Мы регулярно говорим, куда бы стоило бы ударить. Мы регулярно говорим об ЖД-сообщении в Киеве. Мы об этом говорим всегда. Ну, всегда говорим об этом. Ну, не мы решение принимаем с Баранцом. И, может, это к лучшему.
2: Вчера один из радиослушателей написал, я говорил с Иваном Панкиным, он пишет, а вчера Баранец расхерачил нашу ПВО и назвал его дырявой. Я ни одного своего слова назад не беру. Вопрос был неудобный. Но
3: конечно, неудобно.
2: Ответил.
3: Если залетает, если до Урала доходит, ну, значит дырявая. Ну, понимаете,
2: да.
3: Где-нибудь Соловьева включите и послушайте, поможет там подобное прозвучать или нет.
2: А теперь мы ждем с Акимом следующего позвонившего нам. Итак, кто это? Тула у нас, Аким. Тула.
3: Тула. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
3: Здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, я вот не то что вопрос, я вот заметил, столько народу в России сомневаются, что мы ответим. Пускай вот радиослушатели, не сомневайтесь, удар будет.
2: Если при условии, оговаривайте, вы же договариваете, если они все-таки рискнут.
5: Если они нарушат 8-9 число, и вне зависимости, куда они ударят, по Москве, по Питеру, по любому городу, населению, удар будет, можете не сомневаться.
2: Как вы правы, я вот сейчас в чате смотрю, пишут, да, это будет золотая болтовня, никто не ответит. И такие
5: Виктор
2: у нас
5: Николаевич,
2: есть комментарии.
5: Многим как-то пофиг. И меня это лично касается. У меня два пацана, 5-й год. И я с ними общаюсь. И хочу всем сказать, военные очень хорошо отзываются о нашем главнокомандующем Путине. Я даже вот был, я очень был удивлен, но очень хорошо отзывается. Кто бы что ни
2: спасибо.
5: Говорил.
2: Спасибо.
5: Слава России.
2: Спасибо.
3: Слава России. Слава России, очень верные слова. Товарищ полковник, да. Если позволите, я просто, знаете, я же из Донецка. Вот нас с 15-го года, ну, просто утюжит всем. Вот просто всем. И знаете, когда говорят, вот по нам прилетело. Друзья, вот Белгороду достается, Курску достается, Донбассу...
2: А Воронежу?
3: Всем достается.
2: А Воронежу?
3: Всем нам достается. Но это война, нужно признать, реальность. Знаете, многие смотрели на это все. Это там, это нас не касается. Нет. Эта война касается всех и каждого. Каждую семью коснется. Примите реальность. И когда мы вот эту реальность примем, что это касается всех и каждого, и тогда мы может, что-то сделаем.
2: И если враг все-таки рискнет испортить нам праздник, наш ответ по центру Киева будет за все. И за Питер, и за Воронеж, и за Донецк, и за Луганск. Вот так и думайте. А мы ждем с Акимом следующего позвонившего нам. Рыбинск у нас, Аким.
3: Рыбинск, Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким. Вопрос вот такой. Сегодня в программе прозвучал, Аким сказал, что экономическая составляющая, в принципе, мы справляемся. То есть, в принципе, на каждый сделанный беспилотник на Западе наши также отвечают. Но мы проигрываем в другом ресурсе, в человеческом. Нас 145 миллионов, а Европа 600 миллионов. И люди у нас гибнут, а у них никто не гибнет.
3: Ну, у смотрите, кого это у них? Давайте, товарищ полковник, позволите. Смотрите, мы же говорим, вот вы, если слушаете регулярно на нашу передачу, мы говорим о том, что война с Европой, о которой мы говорим, она будет войной роботов. То есть человеческий ресурс – это самое ценное и самое важное, что нам нужно сегодня беречь. Это наконец-то поняли на всех уровнях. Потому что, ну, типа, начиналось СВО, мы помним как. Однажды мы разберем это все, там штурм, мясные, не очень грамотные комбаты просто использовали ребят, посылая их там на амбразуры. Сейчас, наконец-то, пришло командование, которое понимает, что самое главное и самое ценное, что может быть, это жизнь солдата. Соответственно, исходя из этого, идет роботизация. Поэтому война, когда начнется с Европы, я не говорю не если, а когда, это будет война роботов, война дронов. Наша задача воспитать огромное количество операторов. Нам нужно запустить технологические процессы, нам нужно собирать своих роботов. Не вот этого Федора, уж простите, в космос, который полетел, а нормального, который с автомат в руках может держать, терминатора нашего русского, понимаете, собрать придется. Вот в эту сторону надо думать.
2: Уважаемые радиослушатели, я отвечу вам с другой стороны о том, что мы проигрываем в людских ресурсах. Нас действительно 150 там, может быть, чуть-чуть меньше. Да, нас меньше. Идем дальше. Западная группировка НАТО у наших границ, она в 3-4 раза больше даже по людским ресурсам. Запомнили, что я сказал? И если она навалится, то, безусловно, в 4 раза сильнее группировка, в которой есть и самолеты, и пушки, и беспилотники, и так далее. Это будет действительно серьезный фактор. Тут нас будут превосходить. Внимание! А что мы потом будем делать? Что будем делать? Мы будем доставать из ножен свой ядерный меч. Запомнили меня. И пусть вас никогда не стращает вот этот человеческий фактор. Запомнили меня, да? Раз и навсегда. Мы будем это компенсировать, как вы говорите, проигрываем, своим самым мощным оружием. Другого выхода у нас не будет. Спите спокойно. У нас что, осталось, по-моему, несколько
3: совсем
2: секунд?
3: Совсем немного, да. Мы до того, как сменим формат, друзья, да. Все, традиционно, всем открыт русский космос, победим мы по-любому, но давайте воевать не числом, а умением. Вот это самое главное. С предыдущего вопроса вытекает это. Грядущая война, она, конечно, будет отличаться от той, которая сегодня идет, но мы к ней должны готовиться. Если хочешь избежать войны, будь к ней готов.
2: Ну что, мы сейчас переходим в другой формат. Мы продолжаем передачу. Звоните, телефоны те же, а мы будем с Акимом пытаться ответить на ваши вопросы.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама.
7: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А. Ищите надежную бригаду для строительства и ремонта. Все виды строительных работ от домов с нуля до кровли и заборов. Бани, беседки, террасы, хозблоки. Укладываем сайдинг и отмостку. Все быстро и качественно. А также профессиональный печник, кладка, ремонт, замена труб и печных элементов. Выезд на объект бесплатно. Звоните плюс 7 967 675 27 77.
8: Ефимыч, зачем тебе еще один новый газовый баллон?
9: Это не новый, а точно такой же, как новый, но другой. И уже заправленный газом.
8: Ничего не понял.
9: Тогда звони в Газовозов по телефону 910804. Они работают каждый день. Там тебе все объяснят. Помогут подобрать и расскажут условия замены газовых баллонов.
8: А выходные?
10: И выходные до 17.00.
11: Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Современное протезирование в Ярославле. Наша миссия – вернуть уверенность, комфорт и свободу движения. Улица Вишняки, дом 7. Телефон 663-359.
7: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.
12: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» наша программа «На чистую воду», где мы разбираем, почему одна вода может оказывать влияние на наше здоровье и самочувствие, а другая не может. Давайте сразу ближе к делу. Смотрите, я сейчас объединю сразу оптом несколько исследований. Почему? Потому что и там они проходили по одному принципу. Взяли людей, находящихся в одинаковых позициях, и разделили на две группы. В одной группе людям давали пить простую воду, в другой группе людям давали пить воду ионизированную. И там, где люди пили воду ионизированную, их состояние менялось. А в тех группах, где люди пили воду простую, состояние не менялось никак. Смотрите, диабет второго типа. Все люди, которых взяли для исследования с этим диагнозом, все получают одинаковое лечение. Разделили на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную. Там, где пили простую воду, не поменялось ничего. В той группе, где пили воду ионизированную, сахар в среднем снизился на 20%, инсулин на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли людей в возрасте 76+. Разделили на... Их было 48 человек. 24 человека пили воду простую, 24 человека пили воду водородную, ионизированную водородную воду. Там, где пили воду простую, ничего не поменялось. Там, где люди в возрасте 76+, пили воду водородную, увеличилась сила в ногах. Это проверяли при помощи теста «Встань со стула». То есть сколько раз человек за 30 секунд может сесть, встать со стула. Так вот, в группе, где пили воду водородную, сила в ногах увеличилась на 1.5%. А где воду пили простую, в той группе сила в ногах даже снизилась. А что такое сила в ногах? Это значит, вы можете дойти до магазина сами, дойти до аптеки, дойти до поликлиники, пойти погулять с внуками, потому что сила в ногах есть. Ноги вас держат, ноги вас носят. А значит, качество жизни совсем другое. И еще раз, где пили воду простую, там ничего не поменялось. А где пили воду водородную, сила в ногах прибавилась. Думаем. Дальше. Реология крови. Взяли спортсменов профессиональных, которые там по 8-10 часов в день тренируются, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. Там в той группе спортсменов, которая пила воду простую, они очень долго восстанавливались, кровь долго оставалась вязкой, соответственно, высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления и прочее, прочее. А в группе, где спортсмены пили воду ионизированную, щелочную, восстановление проходило практически мгновенно. Вязкость крови нормальная, никаких рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Все хорошо. Смотрите, уже 3 исследования, где сравнивают, как люди пьют простую воду и пьют ионизированную. Да? А теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую. А вы хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите, уверена. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Вас пугает, наверное, то, что это сложный прибор, и вы с этим не справитесь. С ионизатором обращаться так же просто, как обращаться с электронным чайником. Разницы никакой. И туда надо залить воду, простую. Вот какую вы в свой электрический чайник заливаете, такую же воду заливайте и в ионизатор. И чайник, и ионизатор надо подключить к розетке и нажать кнопку. Все. Вот все ровно то же самое. Дальше слышу прям сомнение, что мне и так воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную вообще пить не буду. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Я не встречала другого отзыва, чтобы человек сказал, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся любителем воды. Потому что ионизированная вода, она меняет состояние. Она усваивается каждой клеточкой, организм ее хочет пить. Ну, посмотрите, конечно, какие изменения. И сахар в крови снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. И люди пьют. И вы будете. Смело. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не надо, никого вызывать не надо. Справиться с этим даже ребенок. Все, там все интуитивно, легко, просто и понятно. Цена. Сегодня 29 900. Наш премиальный прибор. Да, сегодня последний день акции, но я уверена, вы успеете дозвониться. 8 800 505 0855. Если вы сразу не дозвонились, мы увидим ваш пропущенный, и мы перезвоним вам. Если вам звонят с номера, который городской, московский, начинается 495, а заканчивается 0808, легко запомнить, да? Это Аквалайф звонит. Ответьте, мы примем ваш заказ и отправим в ваш город ионизатор воды Аквалайф по самой лучшей цене – 29 900. Дальше. Все-таки вот последняя нотка сомнения осталась. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг, что вот деньги потратил, буду себя корить? У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 90 дней. В течение 90 дней вы можете его вернуть, а мы вернем вам все деньги. Все легко, все просто, все честно. Пожалуйста. Поэтому даже это сомнение, куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Вот чем отличается человек, который пьет простую воду, а человека, который пьет воду ионизированную. И тот живет, и тот функционирует, и тот вроде бы ходит. Но качество этой походки и качество этой жизни совсем разное. Я уверена, что каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что ему хочется, делать то, что ему нравится. А для этого нужны силы. И чтобы были силы, Нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. А каждой клеточкой может усваиваться только вода ионизированная, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у вас на это 90 дней. 8 800 505 0855. Ну, если еще у вас осталось возражение, у меня денег нет сейчас, оплачивайте покупку вы при получении. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите, когда получите. И звонок даже на наш номер телефона бесплатный. Звоните вперед 8 800 505 0855. Ну и также хочу всем напомнить о наших пищевых продуктах. Сегодня это цикл Кребса и магний. Магний знают все, потому что магний нужен всем, нужен всегда. И мы предлагаем вам цитрат магния. Это одна из самых легко усвояемых форм магния. У нас в упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека, потому что в одном стике суточная доза цитрата магния. Магний можно пить практически всегда, потому что тратим мы его с вами легко, просто быстро. Психанули – нет магния, выпили кофе – нет магния. А восстанавливать из пищи его очень тяжело, очень трудоемкий процесс. Поэтому врачи сходятся в том мнении, что магний – та добавка, которую можно принимать всегда. Ну и выгода максимальная, потому что 3000 за 4 месяца приема магния – это ни о чем. Если вы погуглите, вы таких цен больше нигде не найдете. Я знаю, что у нас самая выгодная цена на магний для одного человека 4 месяца приема – это 120 стиков. В одном стике, напомню, суточная доза, и он шипучий, растворимый, со вкусом мандарина и горной мяты. Мы убрали всю сладость оттуда, он очень нежный, очень приятный. 8 800 505 0855. Ну и с магнием рекомендую цикл Кребса. Там солодка, чага, черная смородина и гранат. Это супер антиоксиданты, которые запускают ваши митохондрии буквально в космос. Если вы будете разводить цикл Кребса ионизированной водой, вы еще усилите синергию каждого из этих продуктов, который налаживает работу желудочно-кишечного тракта. При всевозможных заболеваниях назначают именно солодку. Да, при ЖКТ. А если мы будем говорить про чагу, то сегодня на ее основе создают препарат против рака. Чагу с древних времен назначают при всевозможных заболеваниях. А здесь у вас синергия в одном наборе. Замените все свои сладкие чаепития в течение дня вот на цикл Кребса, а вечером перед сном магний. Для крепкого сна, чтобы судорога ноги не сводила, чтобы спалось легко, просто, чтобы не нервничать. Кстати, если вы возьмете полкилограмма цикла, упаковка, она стоит одна по себе 3000. А если вы возьмете и цикл Кребса, и магний, то это будет 5000, а не 6000. Представляете, какая экономия? Звоните 8 800 505 0855. Ну и самое главное, наш премиальный ионизатор сегодня последний день по акции, последний день по цене 29 900. Успейте, мой совет. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
14: О, Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
20: Программа «Поединок».
17: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
0: В Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и электромеханический колледж. Из-за массированной атаки БПЛА, произошедшие 5 мая, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По последним данным, погибли 2 человека, еще 35 пострадали, заявляли в Минздраве Чувашии. Глава региона также сообщил об отмене масштабных торжеств на День Победы. В Чувашии сейчас действует режим ЧС регионального характера.
17: О рынках.
0: Цены на нефть рухнули на 9% и упали ниже $100 за баррель впервые с 22 апреля, а биржевые цены на газ в Европе обвалились почти на 14%. Так рынки отреагировали на новости о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта. При этом сам Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Но если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Ормузский пролив станет открытым для всех.
17: О визитах.
0: Король Малайзии прибыл в Москву для участия в параде Победы. Передает РИА Новости, султан Ибрагим отправился в столицу по приглашению Владимира Путина для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Последний раз верховный правитель Малайзии был в России в конце января. Тогда он, посетивший страну с частным визитом, побывал в Эрмитаже. С экспонатами его ознакомили лично президент России и гендиректор музея Михаил Петровский.
17: О нововведениях.
0: Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только 2 аккумулятора, сообщил перевозчик.
17: Обо всем.
0: В Сингапуре ведут телесные наказания для школьников за буллинг, сообщает газета «Гардиан». Наказывать их будут ротанговой тростью от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны, учитывая тяжесть проступка. Удары палкой должны быть согласованы директором школы и совершать их должен только имеющий на то разрешение учитель.
17: О погоде.
0: В Москве завтра до +27, возможен кратковременный дождь и гроза. В Петербурге до +13, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Правовая среда с адвокатом Гаргадзе.
20: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, и вновь в эфире «Правовая среда» с адвокатом Гургадзе. В эфире я, ваш покорный слуга, адвокат Шота Гургадзе. К сожалению, моя соведущая не в Москве, она находится в командировке, поэтому мы без Маши сегодня. И начать я хочу с достаточно трагической новости, которая потрясла нашу страну в начале мая. В Нижегородской области школьница покончила с собой, она погибла из-за опасения остаться на второй год. Она боялась завалить контрольную и нашла единственный выход – это покончить с собой. Понятно, что это страшная трагедия, это страшное горе, которое родителям придется пережить и с этим жить дальше. Однако я, как адвокат, не могу не поднять вопроса тех системных ошибок, которые из раза в раз происходят и приводят к трагедиям. Что еще должно случиться – нашей системе образования, чтобы мы наконец-то обратили на это внимание. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что существующая система ЕГЭ и существующий подход к оценке детей устраивает как научное сообщество, так и родителей. Про самих детей я молчу. Вот эти трагедии, эти эмоциональные срывы, они не случайны. Дети находятся под жесточайшим давлением, прессингом ответственности, которая возлагается на их хрупкие плечи. А как таковой поддержки и помощи, кроме как от родителей, получить не от кого. Поэтому очень сочувствуем горю родителей, и все-таки хочется верить, что будут сделаны соответствующие выводы, и в нашей системе образования все будет правильно, а не так, как, увы, мы наблюдаем. Перейдем к другим темам. С удовольствием представляю гостя из северной столицы, славного города Санкт-Петербурга, Никиту Денисова, адвоката, потрясающего специалиста в различных областях права. Никита, привет. Если позволишь, как в жизни мы с тобой на «ты» разговариваем, так и в эфире продолжим. Но сегодня мы с тобой встретились в студии по достаточно удивительному случаю, потому что я за свои 25 лет юридической практики периодически думаю о том, что меня уже мало чем можно удивить. Но курьезы, которые случаются, и иногда даже решения, которые выносятся, вновь меня возвращают к жизни, и я вновь начинаю понимать, что есть еще чему удивляться, и говорить о том, что ты все видел, рано. Мы работаем вместе над делом, представляя интересы нашего доверителя Самарьянова Андрея Викторовича. Я вступил со стадии обжалования в Санкт-Петербургский городской суд. Дело в Петербурге рассматривается. Но Никита, он находился изначально в этом деле. Я сейчас попрошу Никиту в нескольких словах рассказать преамбулу и что такого удивительного и важного с точки зрения преюдиции, которая, как мы знаем с тобой, знает и положительные примеры, и отрицательные. Вот чем это дело знаковое? Расскажи в нескольких словах.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие. Что произошло? Прокуратура, даже очень в высоком статусе генеральная прокуратура, обратилась с иском в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга об истребовании имущества у семьи Самарьяновых, не только у доверителя, о котором ты сейчас сказал, но и у его супруги, матери, у сестры и гражданского супруга сестры.
20: То есть по антикоррупционному законодательству. Я могу тебе даже сейчас прогнозировать, что огромное количество радиослушателей скажет: ага, коррупционера поймали, и замечательно, так и надо. Но давай разберемся для начала, кто такой коррупционер. Коррупционер – это чиновник, коррупционер – это госслужащий, который, придя на государственную службу, руководствуется не служением народу и государству, а руководствуется единственной задачей и целей – набиванием карманов. И у меня в связи с этим возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, мы можем назвать коррупционером не госслужащего? Мы можем назвать коррупционером не чиновника? Конечно же, нет. Для этого существуют отдельные статьи как Уголовного кодекса, так и Гражданского кодекса и отдельное законодательство. Если человек не доплатил налогов, будучи коммерсантом, он не коррупционер. Он человек, который не заплатил налоги, и с него эти налоги с процентами будут взысканы. Если человек занимался коммерческим подкупом, он не коррупционер. Он бизнесмен, который промышлял коммерческим подкупом, и судить его будут именно за это. Почему я сделал вот такое лирическое отступление? Потому что знаковым является дело Андрея Самарьянова, потому что он стал государственным чиновником с 2021 года. Я правильно говорю, Никита?
4: Совершенно верно.
20: С 2021 года он на госслужбе в роли чиновника, который в силу действующего законодательства обязан декларировать свои доходы. Но Генеральная прокуратура по непонятной для меня причине, с чем в последующем согласился Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга, изымает у Андрея Самарьянова внимание, чиновником он стал в 2021 году. Имущество. С какого года изымается имущество?
4: Со вступления в силу закона об антикоррупционном контроле.
20: То есть?
4: С 2012-го.
20: С 2012 года. То есть вот на минуточку вдумайтесь. В 2021 году Андрей становится госслужащим, чиновником. У него изымают имущество с 2012-го, когда он никакого отношения к чиновничеству не имел. Вот именно этим данное дело меня и удивило. Как можно у человека в тот период времени, когда он не был чиновником, когда он не декларировал своих доходов, потому что он не должен в силу закона декларировать свои доходы, как можно у него за этот период изымать имущество нажитое? У меня не было бы сейчас вопросов, и я не начал бы об этом говорить, если бы имущество было изъято с 2021 года. Тогда предметом разбирательства была бы совсем другая история. А что он нарушил? Нарушил ли он закон, начиная с 2021 года? Были ли основания что-то изымать у него, как у действующего чиновника? Но мы сейчас все это можем смело отложить в сторону, потому что мы говорим о том, что имущество у него изъяли за тот период времени, почти 10 лет, заметьте, когда он вообще близко не имел никакого отношения к коррупционному законодательству, потому что он не был лицом, чьи доходы в обязательном порядке должны были быть задекларированы. Если я не прав, Никита, поправь меня.
4: Совершенно
20: верно. А если я прав, объясни, как такое возможно.
4: Совершенно верно. Это было возможно, наверное, до момента, пока не была окончательно сформирована судебная практика. Верховный суд еще в 2017 году принял обзор практики по делам, связанным с антикоррупционным контролем. И конкретно в этом обзоре практики было установлено, что все-таки периодом проверки является тот период, который возник до поступления гражданина на госслужбу. То есть нельзя изымать имущество, которое было приобретено до момента поступления на госслужбу.
20: Но послушай, а разве для этого в принципе нужно постановление Верховного суда? Разве это не исходит из самой буквы и духа закона? Ведь это логично.
4: Здесь есть различный подход. Логично,
20: вот
4: безусловно.
20: Давай подискутируем.
4: Подискутируем. Нет, смотри, конечно, мы понимаем, что ведь не только госслужба предполагает обязанность антикоррупционного контроля. У нас есть другие должности в стране. Я не знаю, но давайте приведем пример. Может быть, это какие-то должности в государственных корпорациях или в крупных банках.
20: Да, но Саварянов подпадал под эту категорию? Вот что важно понимать.
4: В том-то и дело, что нет.
20: Не подпадал.
4: И более того, в тех организациях, в которых он работал с 2012 года, существовала практика и положение об антикоррупционном контроле. И в этом положении его должности, которые он занимал, его трудовые обязанности не были поименованы как публично значимые и не были учтены как должности, по которым нужно подавать декларацию.
20: Естественно. Этим-то это решение и вызывает массу вопросов. Но я знаю, что 13 мая... будет первое заседание апелляционной инстанции Санкт-Петербургского городского суда. Насколько мне известно, супруга Андрея Самарянова уже обратилась к нескольким депутатам Государственной Думы Российской Федерации. И, насколько я знаю, был какой-то отклик, с ней связывались и просили объяснить детали этого дела. Вы сейчас можете подумать, что я критикую судебную систему. А адресуйте, пожалуйста, тогда вот это возражение, что а с чего я на ровном месте критикую, председателю Верховного суда Российской Федерации, который с того момента, как Игорь Краснов стал председателем, но только я помню с десяток председателей городских и районных и областных судов, которые лишились своей работы. То есть, что получается, они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности? Это же были люди в мантиях? Это же были те самые, которым мы доверяем свою судьбу, и вдруг мы видим с вами, что несколько десятков лишаются своей работы, а еще и у них находятся достаточно серьезные финансовые активы, которые потом изымаются в пользу государства. То есть, значит, критика у нас не на пустом месте, значит, все-таки есть, когда обоснованные сомнения в справедливости того или иного вынесенного решения, может быть, нужно смотреть более глубже, и понимать, что судья тоже человек, а иначе для чего у нас существует апелляционная инстанция? Для чего у нас существует кассационная инстанция. Уберите все инстанции, куда жалобы пишутся. Как можно жаловаться на суд? Ведь он всегда прав. Поэтому вопросы есть. И раз у нас есть инстанции, в которые мы жалуемся, значит, мы имеем право в том числе и на обоснованную критику. После короткой рекламы мы вновь вернемся в студию. Не переключайтесь.
5: Правовая среда с адвокатом Гаргадзе. Реклама.
21: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
22: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн радиаторы «Кальдо». Вернисажи. Дорожная 6А.
23: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
24: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
2: Всем привет, это Шаман. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Я русский!
0: Правовая среда с адвокатом Гаргадзе.
4: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем работать в студии радиостанции «Комсомольская правда». Напомню, что у меня сегодня гость, адвокат из Санкт-Петербурга Никита Денисов. Также к нам сегодня присоединились по видеосвязи два специалиста, кандидат юридических наук, специалист в области антикоррупционного законодательства Светлана Проскова и Радмила Радзивилл, кандидат экономических наук, руководитель юридической консалтинговой компании «Правый берег». Здравствуйте, уважаемые Светлана и Радмила.
5: Добрый день, коллеги.
6: Здравствуйте, коллеги.
4: Никита, я знаю, что пока мы находились во время паузы на рекламе, ты хотел еще сказать, пояснить по этому делу. Да, потом обратимся с вопросами к нашим экспертам.
6: Во-первых, говоря о системных проблемах нашей судебной системы, хочется отметить, что все-таки она настолько стабильна, что сама позволяет эти системные проблемы исправлять. И, конечно, мы критикуем иногда отдельные судебные акты, говоря о том, что, наверное, мы бы как адвокаты или как юристы написали бы иначе, но это не говорит о том, что эти акты неверны или о том, что это критика общая, она очень адресная. Говоря о нашем судебном акте, который вызвал удивление не только у тебя, а у многих коллег и экспертов, хочется отметить, что, на мой взгляд, он содержит системную проблему. В данном случае ты упомянул о том, что здесь участвует супруга Самарянова и что пострадали ее дети.
4: Кстати, скажи, пожалуйста, сколько детей и какого возраста у Андрея?
6: 2, 10 и 12 лет.
4: 10 и 12 лет. Ну, маленькие дети, да.
6: Маленькие дети. Но давайте еще будем более точными. Это все-таки речь идет о бывшей супруге.
4: Угу.
6: И она живет с двумя детьми в квартире 38 квадратных метров. Помимо того, что это решение принято, это решение приведено к немедленному исполнению, и более того, оно фактически исполнено.
4: То есть, по сути, семья на улице?
6: Семья на съемной квартире. Двое детей лишены возможности быть в привычной среде и любых социальных гарантий. При этом возникает вопрос, но неужели настолько социально и юридически с точки зрения ответственности значимо, чтобы квартира 38 квадратных метров была истребована в доход Российской Федерации?
4: Я не перестаю удивляться. Ну, хорошо, а чисто вот по датам, как это в принципе возможно? То есть, если в 2021 году Андрей Самарянов стал человеком, который обязан декларировать свои доходы, по сути, стал чиновником, а квартира, повтори, пожалуйста, в каком году была приобретена, если помнишь? Ну, примерно. Ну, лет 5-6 назад
6: точную,
4: до того, да?
6: Точную дату не скажу.
4: Ну, примерно
6: я думаю,
4: так.
6: Что, наверное, лет 8 до того.
4: Даже лет 8,
6: да,
4: до того, как
6: да,
4: он стал
6: да.
4: чиновником.
6: Я точно знаю, что квартира, которая была истребована у его матери, ветерана труда, была приобретена буквально за месяц до вступления в законную силу закона об антикоррупционном контроле. Но получилось
4: да.
6: так, что эту квартиру они зарегистрировали, уже получили право на нее тогда, когда закон вступил в силу.
4: И получается, что
6: и
4: формально и эта квартира тоже
6: да,
4: подпала.
6: Конечно.
4: И если я правильно помню, то там квартира тоже не 200, не 300 квадратных
6: нет.
4: метров и не, совсем
6: нет,
4: не
6: конечно.
4: Элитка. Совсем
6: нет, конечно.
4: Не элитка. Да, удивительно, но, вы знаете, я, например, с радостью воспринял то, что 25 апреля 2026 года был подписан федеральный закон номер 105, согласно которому конкретизировано, в принципе, то, что априори и так должно исполняться, просто еще раз более четко об этом указали, что нельзя обращать в доход государства имущество, приобретенное госслужащим, чиновником, лицом, подпадающим под антикоррупционное законодательство, если это имущество было приобретено до вступления данного лица в свои должностные обязанности, то есть до получения этой должности. Этот закон был подписан 25 апреля 2026 года и вступит в законную силу уже 1 сентября 2026 года. Я предлагаю поговорить об этом законе и, в принципе, о применении антикоррупционного законодательства с нашими замечательными экспертами. И первой хочу предоставить слово Светлане Просковой, кандидату юридических наук, специалисту в области антикоррупционного законодательства.
3: Законодательство в настоящий момент развивается очень бурно. Настолько бурно, что это не всегда контролируемо, не всегда упорядочено. Надо сказать, что у закона 105-ОЗ, о котором вы сказали, есть предтечи. Как уже Никита сказал в обзоре Верховного суда еще в 2017 году было указано о том, что нельзя проверять расходы супруги или супруга, если они совершены до вступления в законный брак. То есть человек попадает под контроль тогда, когда он вступил в законные брачные отношения с чиновником, который подлежит контролю за расходы. В 2017 году было принято постановление Конституционного суда. Просто для наших слушателей я говорю, что постановление Конституционного суда — это означает, что Конституционный суд высказал свою позицию не просто по ходу, да, а именно высказал, как он считает, должны разрешаться такие ситуации. И вот Конституционный суд, рассматривая дело депутата Престова, который был избран на должность депутата впервые, до этого не замещал никакие публичные должности, занимался предпринимательской деятельностью, и у него как раз по требованию прокуратуры взяли имущество, которое было приобретено до того, как он стал депутатом. Конституционный суд сказал, что это недопустимо, что нельзя налагать такие меры принуждения, если человек никаким образом не был связан с публичными должностями. Поэтому, в принципе, эти позиции высшими судами уже были сформированы в 2017-2019 годах. Но, к сожалению, практика не всегда напрямую следует указаниям высших судов. Поэтому, конечно, то, что законодатель сейчас принял закон, это однозначно большой плюс. Это означает, что практика будет, наконец, упорядочена. И единственный вопрос, который у меня в этой связи встает с применением закона, это только вопрос о том, почему этот закон вступает в силу с 1 сентября. И, соответственно, будет ли каким-то образом рассматриваться вопрос о применении положения этого закона тем делам, которые были начаты до того, как он вступил в силу.
4: Да, это, кстати, очень интересный вопрос, хотя, на мой взгляд, что вот именно положение о том, что до вступления в должность имущество нельзя изымать, даже и без 105-го закона было очевидным и на практике применяется в том числе. Просто я еще раз говорю, дело Андрея Самарянова, оно удивительно, потому что выбивается из общей канвы практики по антикоррупционным делам. Радмила, что бы вы сказали на этот счет?
7: Коллеги, во-первых, законодательство о противодействии коррупции — это очень новое законодательство. Если его сравнивать с уголовным, с гражданским, да, то ему от силы 20 лет. То есть Конвенция ООН только в 2006 году была ратифицирована, еще 2 года понадобилось для того, чтобы развить наше российское законодательство. Второй момент, что ответственность за непосредственно коррупционные правонарушения и проступки, она может быть и уголовной, и гражданско-правовой, и административной, и дисциплинарной, что, естественно, взаимосвязывает в значительной степени различные отрасли права, и правовое регулирование пересекается. В-третьих, правила, которые устанавливаются, они могут быть установлены на различном уровне. Это и федеральный, и региональный, и муниципальный, и даже уровень локальных предприятий. И, конечно, это все не может не влиять на формирование судебной практики, и тот закон, о котором мы сейчас говорим, должен уже поставить эту точку, и единообразный подход в этом направлении наконец-то должен быть установлен. Единственное, что я хочу также отметить, вот опять же, в развитии того, что здесь многие отрасли права пересекаются в рамках того дела, которое мы сейчас, коллеги, с вами обсуждаем, моя непосредственно доверительница действует в своих интересах и в интересах несовершеннолетних, и уже про квартиру было сказано. И мы здесь затрагиваем конституционное право на жилище несовершеннолетних детей. Возьмем законодательство об исполнительном производстве, возьмем банкротное законодательство. Даже во всех этих случаях, когда уже остаются люди, ну, совсем без гроша, единственное жилье не забирается ни у кого, а интересы несовершеннолетних всегда в приоритете.

0: который тоже мог быть привлечен в это дело. И даже ни у кого не возникло никаких мыслей на эту тему. Вообще обычно, когда рассматриваются дела, в которых решается судьба детей, а здесь действительно она разрешена, да. По сути. Суд по собственной инициативе это делает. И что в нашем деле даже не ставился на обсуждение этот вопрос?
1: В том-то и вопрос, что мы всегда, многократно представляя интересы в рамках семейного, да, законодательства и иных. То есть, когда речь идет о выселении, когда речь идет о виндикации, любые споры, которые хотя бы каким-то образом затрагивают интересы несовершеннолетних, суд самостоятельно всегда в интересах несовершеннолетних привлекает либо органы защиты опеки и попечительства, привлекается прокуратура, привлекаются уполномоченные и так далее. В данном случае вопрос этот даже не поднимался. Мы уже сейчас не будем повторяться, да, что когда эта была квартира приобретена, мы просто поднимаем вопрос, а как у нас, в общем-то, эти вопросы будут рассматриваться. Сюда не возник вопрос, что есть безусловные основания для того, чтобы защитить интересы детей, которые вообще ни при чем.
2: Для меня это очень удивительно, и на самом деле я думаю, что 13 мая 2026 года, когда Санкт-Петербургский городской суд приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на данное решение, точка поставлена не будет, потому что есть огромное количество вопросов, и вот так решить судьбу большого количества людей, в том числе и малолетних детей, не привлекая представителей органа опеки и попечительства, но это не просто неправильно, это далеко от справедливости, скажем так. Поэтому мы будем наблюдать за ходом этого дела. Я не только как адвокат, который будет непосредственно участвовать в процессе, но и как ведущий программы «Правовая среда» с адвокатом Гургадзе. Обещаю, что мы не раз еще вернемся к этой теме. 13 мая я вместе с моими коллегами буду присутствовать в Санкт-Петербургском городском суде на рассмотрении этого дела и по итогам обязательно расскажу. До новых встреч.
3: Правовая среда с адвокатом Гаргадзе. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
5: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О важном.
7: Владимир Путин принял в Кремле главу Тамбовской области. Президент обсудил с Евгением Первышовым поддержку участников специальной военной операции, результаты агропромышленного комплекса и вопросы строительной сферы. Глава государства обратил внимание собеседника на просадку показателей по вводу жилья. Руководитель региона отметил, что в прошлом году Тамбовская область чуть перевыполнила поставленную правительством задачу. Он также доложил президенту, что коммерческий кредит региона полностью закрыт. Первышов добавил, что тамбовские власти также снижают долговую нагрузку по государственному долгу.

0: Конфликтах.
1: Предложение США о завершении войны содержит неприемлемые для Ирана условия, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Несмотря на публикации американских СМИ о скором заключении меморандума, Тегеран еще не дал на него официального ответа. По словам собеседника агентства, американская пропаганда нацелена на оправдание слов Трампа об окончании операции «Проект Свобода». Впрочем, и сам Дональд Трамп уже заявил, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном. Об этом написала газета «Нью-Йорк-Пост» после разговора с американским лидером. Кроме того, Трамп пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Умер американский бизнесмен и основатель CNN Тед Тернер. Ему было 87 лет. Тернер основал CNN в 1980 году. Телеканал стал первой круглосуточной новостной сетью и одним из известных проектов в истории кабельного телевидения. Польша планирует создать сильнейшую армию в Европе. Это заявил министр обороны страны. По его словам, стратегическая цель для польских вооруженных сил – это создание армии из 500 тысяч военнослужащих, из них 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Как отметил польский министр, на сегодняшний день оборонный бюджет страны составляет 200 миллиардов злотых. Это около 55 миллиардов долларов.
0: Обо всем.
1: 62% россиян испытывают нехватку ушедших иностранных брендов, согласно исследованию Brand Lab. В топ-10 самых желанных брендов вошли Samsung, Google, IKEA, Microsoft, Bosch, Nike, Toyota, Puma и Visa. Молодежь до 24 лет наиболее чувствительна к этому. 83% назвали конкретные бренды, которых им не хватает. В отличие от 48% среди людей старше 55 лет, эта аудитория больше всего скучает по брендам автомобилей, техники и товаров для дома. В Москве завтра до плюс 27, кратковременный дождь, гроза, в Петербурге до плюс 13, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Более чем 1500 дронов, более 10 управляемых авиационных бомб и «Хаймерс». Итоги атаки ВСУ по России за сутки. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте. И с сентября номер мобильного телефона можно будет переносить между регионами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, буквально за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 605 украинских дронов, 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Утром 6 мая стало известно, что 5 мирных жителей погибли в результате атаки Киева по Джанкою в Крыму. Тоже беспилотники, тоже дроны ВСУ. Губернатор Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь, поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия все необходимые службы. Ситуация под контролем. Призвал сохранять спокойствие, доверять исключительно официальной информации. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гибель мирных граждан большой трагедией и подчеркнул, что депутаты готовы оказать всю необходимую поддержку. Мария Захарова заявила, что удары дронов ВСУ по Джанкою – это акт терроризма со стороны киевского режима. Также, или кроме этого, несколько мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области. С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан. Виталий, приветствуем. Какая обстановка у вас?
3: Здравствуй, Игорь. Да, обстановка, ты знаешь, на самом деле очень напряженная. За прошедшие сутки у нас погибло двое мирных жителей и 10 дополнительных еще раненых, среди них дети. Разбиты десятки автомобилей, повреждены многоэтажки, квартиры в многоэтажках, сельскохозяйственная техника. То есть враг, в общем-то, абсолютно не снижает свою активность, а наверняка даже наоборот. Вот буквально несколько минут тому назад отзвенела последняя сирена ракетной опасности. И, по сути, вот с апреля, с начала апреля, по сути, каждый день начинается утро в Белгороде и в приграничных регионах порядка 7 часов утра с сирен. Именно сирен, оповещающих либо о ракетной опасности, либо об атаке беспилотных летательных аппаратов. Каждый день фиксируются случаи уничтожения техники, жилья. атак на сельскохозяйственную технику. И, по сути, каждый день у нас страдают мирные жители, раненые, есть погибшие. Количество, к сожалению, с каждым днем оно все больше и больше увеличивается.
2: Да, в общем, и насколько мы понимаем, речь идет не только о приграничной территории, да, но и вот по фактически всей области.
3: Да, идет глубже и глубже. Уже атаки на Старый Оскоб, на Губкин, это на два крупных также города, промышленный центр Белгородской области, который находится, по сути, в центре, порядка 200 километров от границы. И они также подвергаются довольно постоянным атакам. Но я не говорю, конечно, о приграничных зонах. Это, естественно, Шебекино, Красная Яруга, Грайворон, Белгородский район и ряд других районов. Но порядка 10 регионов приграничных и отдаленных от этого уже места, они подвергаются постоянным атакам беспилотников. Ну а приграничье, помимо того, что их обстреливают ракетами, обстреливают также и различной военной техникой из гранатометов, из минометов, из танков обстреливают. То есть обстановка, в общем-то, довольно напряженная на самом деле. К сожалению, вот такая на сегодняшний день у нас ситуация в Белгородском регионе.
2: Да, спасибо. Виталий Сачкан, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные у сотрудников украинского государственного счет-банка в начале марта, заявил Зеленский, поблагодарив Будапешт за конструктивный подход и цивилизованный шаг. Чтобы понять, что имеется в виду, да, какие перспективы у этого взаимодействия Киева и Будапешта, с нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Уже, наверное, все забыли, да, что было в начале марта, средства, ценности. И важно, что, получается, могут договариваться.
4: Ну, ведь, а вдруг эти деньги предназначались в том числе европейским лидерам? Об этом же упорно говорили, что деньги везут, эти деньги предназначены для выплат кому-то за что-то. Утверждают, что Зеленский, когда вот летает на самолете на своем в разные страны, он, среди прочего, возит деньги наличные. Но откаты же идут вот с тех денег, которые поступают на Украину от американцев во времена Байдена или сейчас во время европейцев. Он же делится с чиновниками. И я не исключаю, что эти деньги, которые везли, они в том числе там доля каких-то важных европейских людей. Об этом Мадьяру, видимо, было сказано. И он, ну а что он будет за чужие деньги спорить? Он отдал. Ему надо выстраивать новые отношения. Это не означает, что он будет полностью проукраинским политиком, как, допустим, руководители Эстонии или там Польши. Он же сказал, что в Будапеште будет венгерское правительство, а не проукраинское. Но, тем не менее, он будет более прагматично действовать. Он не будет задираться так, как Орбан. Ну, будет в каких-то вещах уступать, в каких-то будет отстаивать свое. Но он более гибкий. Он не мыслит Венгрию вне НАТО и вне Европейского Союза. А значит, будет считаться с их правилами.
2: Ну, и, в общем, перспективы-то какие, да? В Венгрии тут вот интересно были сообщения о том, что Польша хочет самую сильную армию, значит, Германия собирается, вот наши дипломаты говорят, на войну с нами. И, в общем, вся эта кампания, там, кто быстрее, кто сильнее. И Венгрия немножечко в сторонке, да, но Австро-Венгрия там же тоже где-то маячит, да, как Габсбурги, стоящие и за Орбаном, и за Мадьяром.
4: Да, может быть, разговоры об этом идут, но у Венгрии вот ключевой вопрос. У Венгрии нет выхода к морю. Она страна, окруженная другими государствами, и это она должна учитывать. Я думаю, что и в Австрии тоже. Хотеть-то можно, а потенциал-то есть для того, чтобы возродить Австро-Венгрию. Это значит, надо претендовать на те земли, которые когда-то входили в эту империю, а потом стали суверенными государствами. Мне кажется, что таких великих планов все-таки в Венгрии нет. Смотрите, Мадьяр снял вето на выдачу кредитов 90 миллиардов. Украине, но при этом подчеркнув, что они вклад в этот кредит не будут вносить.
2: Ну, это то все. Это все.
4: Санкции они поддержат, но и Орбан, предыдущие 19 пакетов санкций, Орбан за них проголосовал. Поторговался, получил какие-то преимущества, которые ему нужны были, и поддержал. Мадьяр точно так же будет себя вести. Может, менее вызывающе, но он будет приспосабливаться. Но давайте согласимся, по одежке протягивает ножки. Такой же маневрирующий президент Сербии Вучич, потому что, ну а чего ему делать? Опять-таки, он в окружении натовских и невесовских государств.
2: Но он же поставляет оружие просто прямо, да, не стесняясь.
4: Да. Ну и
2: стоял, по-моему, здесь на Параде Победы каком-то, стоял там с ленточкой что-то там, ну ничего, нормально, не мешает.
4: И Фицо тоже смотрит на то, что Словакия поставляет оружие Украине. Нам должно быть легче от того, что это не государственная структура, а частная. Ну, помним, на чьей стороне во Второй мировой войне была и Словакия, и Венгрия. Помним же это, помним. С Гитлером были.
2: Здесь же еще интересно, что вдруг внезапно, да, там впервые с какого там года, за десятилетие, в Конгресс США прибыл этот странный старичок.
4: Нет, он со времен его матери Елизаветы Второй, по-моему, лет 30.
2: Лет 30,
4: да. В 21 веке, по-моему, она не выступала еще.
2: Вот, лет, да. Вот, по-моему, тоже где-то там с 90-х. Он прибыл в Конгресс и сказал американцам, Карл, да, Третий, или как это, сказал американцам, значит, что вы давайте, одевайтесь, собирайтесь на войну с Россией, как всегда в предыдущие, значит, мы с вами, да, во всех мировых войнах, холодных, в Афганистане, мы всегда воевали с русскими, и вот этот час пробил, а они стали там аплодировали, да, шквал там, какой молодец. То есть, просто вы вспомнили там Словакию, еще что-то. Сейчас получается ситуация, что нету, ну, они все как-то вместе. Администрация Трампа, Госдепа эти бомбы передала прямо сейчас в духе Анкориджа Киеву, да. И
4: 400 миллионов долларов.
2: А, да, деньги, дроны, все на победу Украине. Украина
4: задоре. Да, но король немножко другой. Напомним, его был дед, король Георг, который передал меч королевский доблестным защитникам Сталинграда, письмо послал: мы благодарны вам, вы нас спасли. Но у внука память такая избирательная, он не так размышляет, поэтому он призывает воевать.
2: Ну, у нас у самих с памятью разные бывают, надо признать. Что и расхлебываем. Но в целом, резюмируя, в общем, Венгрия, к чему, да, я вот это вспоминал, Венгрия где-то в конце этого списка, но стоит вот от Соединенных Штатов и далее.
4: Да, конечно. Я говорю, мы, вот когда говорят о том, что Дмитрий Медведев правильно заметил, что денацификация Германии не была доведена до конца, но мы ведь тоже грешны этим. Мы же не сделали денацификацию Венгрии, которая на Дону войска прислала. Мы не сделали денацификацию Финляндии, которая была, войска участвовали в блокаде Ленинграда. Мы же тоже этого не сделали.
2: Ну, были ли возможности у нас тогда проводить все это? Да, но
4: просто
2: это
4: политические вот такое соображения были, ну, не надо, не стоит напоминать.
2: И политические вот были, политические, но и если говорить о самой Германии, все-таки там туда вошли же не только мы тогда. Но это большой разговор, интересный тоже, тем более в преддверии 9 мая. Спасибо, Юрий Ильич. Юрий Светов, политолог-публицист, был с нами на связи. Что будет, если блогер будет платить страховые взносы и проживет 25 лет? Какую получит он пенсию? Расскажем через пару минут.
0: Реклама. Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких. Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О «Инсайт» у ГДН-107-760-1-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
5: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Привет, друзья, меня зовут Алексей Кортнев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое клевое радио в России.
1: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чайф», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете. Правда.
2: Итак, в случае уплаты блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет, четверти века, его пенсия будет и превысит аж 43 тысячи рублей. Гуляй, не хочу. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч. То есть превысит 43 тысячи рублей от минимальных. Это посчитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. И в эфире радио «Комсомольская правда» он расписал свои расчеты.
3: Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это длительность трудового стажа и размер заработной платы. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа в размере 22%. Есть предел, выше которого уже отчисление не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, когда блогер платит взносы только с МРОТа, максимально допустимые суммы, ну это получается такой разброс. Да? В одном случае можно претендовать на 13 тысяч, но в другом случае можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч. Надо иметь в виду, что значение текущих цен посчитано, да? Но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз, а во-вторых, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если предположить, что все останется так, как есть, где-то через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То все познается в сравнении, к тому времени и зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени.
2: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин тем временем все увеличивается. Об этом подробнее с мужской позиции Евгений Проскрюков.
4: Экономика на радио КП.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте, а самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет, они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях – у сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
4: Экономика на радио КП.
2: уже с сентября при переезде в другой регион, ну и просто, если очень захочется, можно будет поменять номер, поменять оператора с сохранением мобильного номера. То есть не только в рамках своего региона, но и между регионами тоже. Чтобы перенести номер, нужно будет просто обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что это нововведение дает, об этом далее в следующем сюжете.
6: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами, и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
6: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
7: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
6: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Задумали поучиться в магистратуре, вот не тут-то было, не так просто теперь может статься, вам будет это сделать. Если у вас нет бакалаврского уровня образования по той специальности, по которой вы решили хитренько пойти и обдурить всех за год или за два поучиться в магистратуре, теперь это сделать не получится. Вы должны будете по полной программе, потому что вы же не знали ничего, а тут пришли, и как вы не знали, пришли. В общем, никак. Авторы законопроекта хотят повысить ваш уровень образования с заботой о вас. Получится это сделать или нет, попробовал выяснить Егор Волгин.
8: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
9: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью, конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии у уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов – это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку и потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
8: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
9: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
8: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
11: Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию Белгородской области. Раненые 4 мирных жителя. Об этом сообщили местные власти. В Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и электромеханический колледж. Из-за массированной атаки БПЛА, произошедшей 5 мая, об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По последним данным, погибли 2 человека, еще 35 пострадали. Глава региона также объявил об отмене масштабных торжеств на День Победы. В Чувашии сейчас действует режим ЧС регионального характера.
4: О переговорах.
11: Аббас Аракчи провел переговоры с Ван И. Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне войны на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики заявил, что Тегеран готов заключить справедливое соглашение с США по урегулированию конфликта. Аракчи также положительно оценил позицию Пекина на международной арене и осуждение действий Вашингтона и Тель-Авива.
4: О конфликтах.
11: Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост», проанализировавшая снимки со спутников. В материале сообщается, что в ходе ударов Ирана были поражены ангары, казармы, хранилища топлива, радары и оборудование ПВО. Из-за действий иранской армии США не могут полноценно использовать свои базы в регионе, отмечает издание.
4: О происшествии.
11: Двое жителей Кировской области пострадали из-за грозового шторма. Ветер целый день сносит крыши домов и валит деревья. Без света остались 10 тысяч человек. По данным телеграм-канала Мэш, осадки и сильный ветер нарушили энергоснабжение в 75 населенных пунктах. Упали 15 деревьев, повреждены около 30 автомобилей.
4: О скандалах.
11: Американская актриса Корианка Килчер обвинила Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара». Она подала в суд на режиссера и корпорацию «Дисней». Речь идет о принцессе-воительнице Нейтири, которая появляется в 3 фильмах франшизы. Актриса в иске заявила, что режиссер без разрешения использовал ее фотографию в подростковом возрасте в качестве основы для образа. Килчер утверждает, что познакомилась с Кэмероном в 2010 году на мероприятии в Голливуде, и еще тогда режиссер ей сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа Нейтири.
4: О валютах.
11: Центробанк объявил курсы валют на завтра. Доллар подешевел на 12 копеек, 75.22. Евро снизился на 29 копеек, 88.06 рубля. Юань 10.99. Ирина Самойлова, служба информации.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
12: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины, который сам и объявил. Кто помогал Советскому Союзу победить Гитлера, а кто примазался потом. И Европа больше не может производить базовые лекарства. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. За сутки сбито 605 целей. Между тем, Зеленский обвиняет Россию в нарушении режима тишины, который сам и объявил. Дал понять, Украина во время парада в Москве готова действовать зеркально. Цитировать, если Зеленского, то коротко. Выбор России, очевидно, отказ от тишины и сохранения жизни. Написал он в соцсетях, заявив, что российские военные с начала суток совершили 1820 активных действий. Я напомню, мы на 5-6 мая никакого режима тишины или режима перемирия не объявляли. И, в общем-то, отказ от тишины нам совершенно не нужен. Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через средства массовой информации. Итак, с дальнейшими действиями Зеленский пообещал определиться по итогам вечерних докладов военных, докладов разведки. И я напомню, что Зеленский в одностороннем порядке объявил о режиме тишины с полуночи 6 мая. Перед этим Министерство обороны России тоже в одностороннем порядке объявило о перемирии на 8-9 мая. Публично никак мы не комментировали режим тишины Зеленского, и наша страна не обещала присоединиться к нему. При этом Министерство обороны заявила, что если Украина не согласится, а точнее нарушит или будут какие-либо провокации со стороны Украины на наш День Победы, священный праздник, то российские военные нанесут массированный удар по центру Киева и предложила эвакуироваться. С нами на связи доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Иван, здравствуйте.
13: Приветствую.
12: Я пытаюсь какую-то логику всегда усмотреть в любых поступках человека, как бы я к нему ни относилась. Я имею в виду, даже если я плохо отношусь. Так вот, я начала с того, что силы ПВО уничтожили 12 управляемых авиабомб, 605 беспилотников за сутки. Почему Украина активно использует беспилотники для атак на нашу страну, на российские регионы, одновременно пытается публично представить себя сторонницей режима тишины и вот давить на то, что мы его нарушаем. Тут явно, очевидно и понятно, что нарушаем не только мы, да, то, что мы, в общем, на что не соглашались. Логика где, на ваш взгляд, Иван?
13: Ну, логика в этом отношении довольно простая, как по мне. У Зеленского есть вполне себе понятный потребитель информации, да? Это западные СМИ и, в первую очередь, европейские СМИ. Они заранее, в общем-то, имеют, да, предубежденность, в рамках которой Российская Федерация, страна-агрессор, что бы она ни делала, это всегда преступление, и обвинять ее можно в чем угодно, даже если этого не было. Ну, а Украина – это вот такая страна-жертва, которая не может быть не права, ну, потому что она же жертва. По этой же причине там прощались и коррупционные истории, да, и то, что там постоянно пилят эти бюджеты, и басификации, и то, что там не идет на самом деле никаких реформ, под которые выдавались кредиты на самом деле европейской стороной, все прощается. Зеленский это прекрасно понимает. Более того, я полагаю, что он заручился, да, вот этой дополнительным каким-то подкреплением, да, вот этого понимания, когда недавно посещал Армению, где, судя по всему, да, они обсуждали там и Перл, но я полагаю, естественно, российско-украинские отношения, российско-украинский конфликт в частности. Ну и, естественно, он просто, скорее всего, сказал: так, я вот тут объявляю такую штуку, прям вот вам крест, ничего не будет. Но если что-то будет, это Россия. Ну и он сейчас эту историю отрабатывает. Плюс, мне кажется, он таким образом ищет для себя оправдание заранее, потому что не было еще ни одного режима тишины, не было еще ни одного перемирия, в рамках которого украинская сторона его бы не нарушила ни разу за всю протяженность конфликта. На 9 мая, соответственно, скорее всего, Зеленский будет что-то предпринимать. Не факт, что в отношении Москвы, в отношении России, ну, почти наверняка. И он сможет сказать: ну, вот мы объявляли 5-6, да, Россия не последовала, ну вот и мы не последовали, да, то есть как бы с нас взятки гладкие. Хотя, ну, объективно и то, и другое одностороннее. И из-за того, что одностороннее, да, то вроде бы как и никто никому ничего не должен.
12: Иван, а кто стоит, на ваш взгляд? Он такой в последнее время смелый, я бы даже сказала, даже более дерзкий, чем обычный. Хамоватый, конечно, это к этому мы привыкли. Кто и зачем стоит за всем этим? Ощущение, знаете, что подвезли что-то, методички, деньги, оружие. Ну, мы же, вот я тоже логично пытаюсь рассуждать без такого нахрапистой пропаганды, которая ничем не подкреплена. Разобраться ведь хочется тоже.
13: Так подвезли то, что по 90 миллиардам вот этому кредиту была достигнута договоренность о том, что будут они поставлены в итоге на Украину.
12: Так только договоренность, они же половину, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь, но они же там большую часть себе оставят, 90 миллиардов как таковых не будут в Киеве присутствовать.
13: Ну, так или иначе, деньги-то идут, да, он чувствует, что деньги идут, что бы ни происходило, они идут, что когда в Европейском Союзе возникают какие-нибудь противники Украины, типа Орбана, они в итоге теряют власть. На фоне того, что они теряют власть, другие акторы становятся осторожнее, ну, например, как Фица, да, в Словакии. То есть, вот он пообещал визит, да, но при этом на самом параде присутствовать не будет. Видя все это, видя, да, в Европе какая конъюнктура, и что она абсолютно, в общем-то, проукраинская, в этом отношении, он и становится смелее. Раньше он был осторожен, потому что он побаивался Дональда Трампа. Вот есть у меня ощущение, что он этот страх окончательно потерял. Связано это с тем, что европейцы, да, тоже стали, в общем-то, двигаться в пику Дональду Трампу, в пику Соединенным Штатам Америки, позволяют себе такую условную самостоятельность. Ну и видя это, и плюс при поддержке еще, естественно, и Великобритании, потому что там Стармер тоже вот в этом плане абсолютно отмороженный, и все деньги на милитаризацию, он, в общем-то, и чувствует себя прекрасно.
12: Понимаю,
13: да, в своей,
12: да, вот,
13: тарелке.
12: Вот это мне теперь как бы кажется логичным. Как, на ваш взгляд, действия Киева, поведение Зеленского по срывы перемирия 9 мая повлияют на дальнейшую возможность переговоров Москвы и Киева, каких-либо вообще будущих переговорных процессов?
13: Ну, честно говоря, вот что там несколько месяцев назад, что сейчас, я вообще не вижу никаких признаков сближения наших позиций. И в случае, если будет нанесен такой удар украинской стороной, то ну, уж точно это не приближает возможность вообще переговоров. Тут, конечно, в этом контексте важно, чтобы в случае, если действительно Зеленский нарушает да, это перемирие, чтобы и попытается сорвать, соответственно, праздник 9 мая, чтобы действительно в Киев что-то полетело. Потому что, да, это же как с собакой Павлова. Очень важно, чтобы это подкрепление работало. Да? Нарушил обещание, да, или нарушил условия России, получаешь разряд током, да, или удар по Киеву.
12: Но, смотрите, только за 30 апреля, с 30 апреля по 3 мая над Россией сбито 2622 дрона. Вот эта интенсивность требует сложнейшего планирования, требует доступа к спутниковой разведке. То есть это не просто так, как кидать. Можно ли утверждать следующее, что Зеленский, куратор, не суть, вся эта свора нацистская, сознательно наращивают волну атак именно перед 9 мая, чтобы мы дали жесткие ответы и сорвали вот любые намеки на мирные инициативы, ведь мы же про Европу все прекрасно понимаем.
13: Ну, есть в этом элемент провокации, естественно, но может следовать и несколько иная логика. Предположим, они там действительно решили, что ладно, на 9 мая делать ничего не будем, потому что гарантом вроде бы как этого перемирия, ну, прекращения огня, да, во всяком случае, со стороны Российской Федерации, в том числе выступает Дональд Трамп, который объявил это уже своей собственной инициативой, да. Может быть, не хотят сильно с ним портить отношения, и поэтому, ну, по сути, действуют компенсаторно. То есть 9-го, значит, ничего, но до и после более массовые атаки. Плюс это ведь элемент информационной войны, да, не говоря уж о том, что, учитывая то, что Украина – это государство-террорист, их главное оружие – это страх, а не дроны условные. И такими массовыми атаками они, соответственно, и пытаются этот страх вселить, в том числе и населению Российской Федерации.
12: О как, я понимаю. Министерство обороны пригрозило массированным ударом по центру Киева в случае продолжения атак. Учитывая вот эти 605 сбитых дронов за сутки, это уже огромная нагрузка на ПВО. Насколько адекватной и своевременной была бы превентивная ликвидация какого-нибудь центра Киева?
13: Да, в любой момент было бы прекрасно. И чем дальше, чем раньше в этом отношении, тем лучше. Потому что мы видим тенденцию. Зеленский чувствует себя в безопасности. Он слишком спокоен, он слишком расслаблен. Да? Это плохо, потому что спокойный, да, и расслабленный Зеленский, продолжающий получать деньги из Европы, это, ну, в общем-то, серьезный и такой матерый враг. В этом отношении какие-то отрезвляющие меры должны быть. Зеленского отрезвит действительно только удар по центру принятия решений. Можно даже с предупреждением, да, что сказать так, отъезжай в соседний дом, вот этого сейчас больше не
12: да
13: будет.
12: Да его там уже нет после этого предупреждения, господи. Извините,
13: вот, и, и то же касается, кстати, европейцев. Они почему разгоняют всю эту историю, так активно милитаризируются, разгоняют всю эту русофобию? Ну, потому что тоже не боятся. Потому что за все это время, несмотря на то, что они открывают небо да, для украинских дронов, несмотря на то, что они деньги дают, несмотря на то, что дроны собираются на территории Европейского Союза, ни одно из этих производств пока не было уничтожено. Ну, в рамках этого, естественно, они просто могут позволять себе лишнего, потому что пока их никто по рукам не ударил.
12: Иван, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
14: Бюро «Ангел». Мы создаем памятники и благоустройство памятных мест любой сложности. Ответственно и совершенно. «Ангел». Звоните. 21 07 75.
15: Ищите надежную бригаду для строительства и ремонта. Все виды строительных работ от домов с нуля до кровли и заборов. Бани, беседки, террасы, хозблоки. Укладываем сайдинг и отмостку. Все быстро и качественно. А также профессиональный печник, кладка, ремонт, замена труб и печных элементов. Выезд на объект бесплатно. Звоните плюс 7 967 675 27 77.
16: Обычные радиаторы. Скучно. Покупайте дизайн. Радиаторы Кальдо. Вернисажа. Дорожная 6А.
17: Строительная компания «Честный дом». Мы знаем, какой должен быть ваш дом мечты. Теплый, энергоэффективный и долговечный. Построен дом для вас, как для себя. Качественно, в срок и по доступной цене. Строительная компания «Честный дом». Звоните 59 55 25. Код города 4852. Офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
18: Аккредитованный подрядчик. Работаем с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Дом РФ», ПАО «ВТБ» с расчетами через эскроу счета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Важная новость для строительных бригад. В магазине «Авангард» уникальные условия, скидки, опт и все для вашего успешного проекта. Строй с нами. «Авангард», проспект Авиаторов, 159.
15: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
20: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
21: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
12: Это «Итоги дня». Мы продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые слушатели, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». В мае 1945 года знамя Победы заолело над Рейхстагом, фашистская Германия подняла лапы вверх и капитулировала. И союзники, даже злые недруги Союза Советских Социалистических Республик признавали тогда, что главную роль в этой великой виктории сыграла Красная Армия. С автором этих слов мы сейчас будем говорить в эфире. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
22: Добрый вечер, Машенька.
12: Я читала ваш материал. Черчилль и Рузвельт публично хвалили Красную Армию, но открыли Второй фронт лишь в 1944 году, когда исход войны уже был предрешен. Как вы оцениваете мотивы тогдашних, ну, поставим в кавычки, партнеров, да? Это страх перед Красной Армией или желание обескровить Союз Советских Социалистических Республик?
22: Отвечу документами. Отвечу ссылками на переписку Черчилля и Рузвельта. Отвечу цитатами из материалов и британских, и американских историков. Ответ мой очень прост. Они даже этого цинизма не скрывали. Мы должны подождать, кто начнет побеждать, и тогда мы станем на сторону победителя. Вот это была стратегическая логика тех, кто сегодня пытается примазаться к нашей победе. Но Москва, Кремль, советская военная историография, наши политики, наши военные никогда, никогда не говорили, что, в общем-то, победа наша была достигнута на 100% Красной Армии.
12: Да, мы всегда уважительно относились, конечно.
22: Да. И Путин 100 раз об этом говорил. И предшественники Путина говорили о том, что мы объективно оцениваем ту помощь, которую нам оказали и американцы, и британцы. Но дело в том, что сейчас основная тенденция, вот, которая развивается в мире, Маша, она заключается, в общем, в этом совершенно дурацком заявлении Трампа. Вы помните, это мы победили Гитлера. Победа принадлежит нам. Ну, как тут не вспомнить пошлую и ехидную песенку поляков, которые сочинили по этому поводу? «Висько польское Берлин брало, а советское помогала». Слава Богу, что есть даже Польша, которая пытается идеологически вредить нам, не хуже, чем Великобритания, есть люди, которые также объективно признают. И признают то, что 600 тысяч красноармейцев наша страна уложила за освобождение Польши. Кстати, именно в Польше, пожалуй, как ни в какой другой европейской стране, которую мы освободили, порушено уже и уничтожено более 1000 памятников, братских могил, стел и так далее. И как тут, Маша, не вспомнить знаменитые, легендарные слова, якобы сказанные Жуковым Рокоссовскому. «Запомни, Константин, мы их освободили, но они нам этого никогда не простят». Мы это видим сегодня в той же Польше.
12: Виктор Николаевич, как вы считаете, есть ли связь между тем, что вы только что описали, и в той же Польше, и, в принципе, в Евросоюзе, то, что мы видим, да, такой общий знаменатель, а с тем, что как будто нынешних политиков подбирают по единому принципу. У премьера Польши Туска дед по отцовской линии в 44-м сам записался добровольцем в вермахт. Дедом Мерца по материнской линии был бургомистр города Брелона и так очень убежденный нацист. Ну, в общем-то, я уже армянского премьера так не поминаю. Но вот я немножечко, конечно, остаюсь, вот знаете, с моим дедом, который в Польше служил после Великой Отечественной, потому что их там оставили, да, вот Красную Армию. Так вот, да. И вот я на это смотрю и немножечко содрогаюсь. Связка есть или это я притягиваю?
22: Да нет, вы ничего, Машенька, не притягиваете, потому что огромное количество современных политиков Германии, Польши имеют корни с нацистами, с гитлеровцами. В том числе и во Франции тоже нельзя забывать, что до последнего патрона французские эсэсовцы защищали логово Гитлера. Но у нас в советские времена, Машенька, было как-то принято не трогать эту тему по идеологическим мотивам. Лишь бы они не обиделись. Я имею в виду и прежде всего страны так называемого социалистического лагеря. Там к власти пришли очень многие политики, корни которых были связаны с гитлеровской Германией. Мы очень долго молчали. Маша, мы очень долго... У нас такая была, к сожалению. Я сидел в этом пианино. Я пытался много раз писать об этом. Не надо, Виктор Николаевич. Ну, вы знаете, может же по-разному сложиться отношения. Может быть, и с ФРГ, и с Польшей, и с Венгрией, и Румынией еще задрут. Тем более, они в нашем социологическом... Не надо. Не надо сыпать соль на рану. А когда наши бывшие союзники, задрав штаны и поманенные целыми вагонами долларов, которые им предложили Соединенные Штаты Америки, они плюнули на наше союзничество, как ты знаешь, и дружно побежали в стан НАТО. А теперь мы узнаем, что на вершине ООН рулит дамочка, у которой дед был эсэсовцем. У которого отец.
12: Все забыли, почему ООН в итоге появился. И все забывают, да, о том, что союзники хотели расстрелять без суда и следствия 50 тысяч нацистских преступников, и только Союз Советских Социалистических Республик настоял на Нюрнбергском процессе, чтобы все было по закону и все было вот на глазах у всех. Вот такие вещи, мне кажется, они как-то расставляют акценты. А знаете, что меня еще задело просто потрясающим образом? Вы... Кстати, про Нюрнбергский процесс. Вы когда про Кейтель написали, что он удивился французской делегации, когда, мол, подписание капитуляции.
22: Это во время капитуляции.
12: Да, не процесс. Что, мол, а вы что, откуда вы? И сейчас приглашают празднование всех на высадку в Нормандии, кроме России. Это, конечно, обнулить наш вклад, попытка. Но меня что бесит? Во-первых, мы ленд-лиз выплатили, а они, соответственно, до сих сих пор припоминают. И никто не припоминает цифры. 4-5% помощь союзников составила. Вот и сейчас ленд-лиз, если так можно назвать, Украине гораздо выше, чем вообще все то, что нам поставлялось. Ну, к чему это приведет?
22: Это приведет к одному. К дальнейшему развитию антироссийских настроений, антимосковских, если хотите, настроений, и дальнейшему идеологическому углублению противостояния Запада, или, если хотите, Европы и России. Вот эти нынешние настроения в Европе, а скажем так, в европейских правительствах, да и в американских тоже, ведь все основано на том, чтобы нагадить России, унизить Россию и ее победу, которую мы скоро будем с вами, Машенька, отвечать. Вот на это. Это, в общем-то, идеологический фронт, который имеет задачу только одно – унизить великую Россию, уменьшить значение.

0: А теперь же та же Германия сказала, мы будем иметь самую сильную армию в Европе. И уже эта тенденция наращивается. Наращивается военный бюджет. Наращивается численный состав ФРГ. Ну что? У меня такое представление, да разве я вам это глаза открою, Европа снова готовится повоевать с Россией. Она уже много раз готовилась повоевать, только все это закончилось появлением русских или российских войск в Париже или в Берлине. Но, может быть, на этот раз мы еще побываем и в Лондоне.
1: Виктор Николаевич, большое спасибо. Друзья, я бы хотела, чтобы вы, так же, как и я, имели возможность, поэтому и говорю об этом, прочитать материал полковника Баранца на сайте kp.ru. Виктор Николаевич, спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах с новорожденную их тенью. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
8: Дональд Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до 14 мая. Об этом он заявил в интервью вещательной компании PBS. Ранее сегодня американский лидер пригрозил, если Иран не пойдет на сделку, то США возобновят бомбардировки, и они будут еще интенсивнее, чем раньше. Но если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Ормузский пролив станет открытым для всех. В свою очередь, Пакистан заявил, что рассчитывает принять второй раунд переговоров США и Ирана на следующей неделе. В Исламабаде ожидают первоначального соглашения до визита Трампа в Китай 14-15 мая. На фоне всех этих новостей обрушились цены на нефть и газ.
2: О финансах.
8: Минфин возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. На эти цели ведомство планирует направить свыше 110 миллиардов рублей с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций после возобновления составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Российская валюта после этого резко укрепилась. Эксперты ожидали куда большего объема покупок.
2: О налогах.
8: Минпромторг поддержал идею обложить налогом в 22% все зарубежные интернет-заказы.

0: Представители бизнеса предлагают с 2027 года одномоментно установить для таких товаров налог в 22%, а также ввести таможенные пошлины даже на недорогой импорт и обязательную маркировку продукции. Но власти обсуждают более мягкий сценарий. Минпромтонг совместно с Минфином разрабатывает план поэтапного повышения НДС. В 2027 году ставка должна составить 7%, в 2028 – 14%, а с 2029 года уже вырасти до 22%.
1: О судебных делах.
0: Мосгорсуд оставил без изменений приговор сообщнику блогера Лерчик. Роман Вишняк пробудет под стражей 2,5 года. Прокуратура просила увеличить срок лишения свободы до 4 лет, сообщает пресс-служба столичных судов. Дело против блогеров Артема и Валерии Чекалиных возбудили в 2024 году. Было установлено, что они вывели из России в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей, заработанных от продаж фитнес-марафона. Чекалин получил 7 лет колонии и штраф в 194,5 миллиона рублей. В отношении блогера Лерчик дело приостановили из-за выявленного у нее онкологического заболевания.
1: О погоде.
0: До плюс 30 может подняться завтра температура воздуха в Москве и Подмосковье, прогнозируют синоптики. При этом в отдельных районах будет дождь с грозой, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Европе все быстрее сокращается химическое производство. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендира ЦЕФИКа Марка Менсинка. По его словам, ряд лекарств в Евросоюзе может поставлять на рынок лишь одна компания. А теперь внимание. Парацетамол. То есть это одно из базовых веществ, с помощью которой мы как минимум температуру сбиваем и боль убираем. Так вот, вовсе никто не делает в Европе. И одна из причин кризиса, мол, это наплыв более доступной химической продукции из Китая. Пекин перенаправил экспорт в Европу, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. С нами на связи кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если в Европе закрываются заводы даже по таким базовым молекулам, как парацетамол, что касается России, сразу перекину сюда мостик, если у нас бреши в импортозамещении по субстанциям, которые Европа уже не производит, и не возникает ли у нас ситуация, когда мы не сможем вообще ничего заместить, потому что сырье физически перестали выпускать в мире? Для слушателей давайте сразу скажем, что да. Есть сырье, а есть там, где замешивают. То есть вот здесь мука, а из другой стороны...
3: Давайте расскажу.
2: Да, вот это замес.
3: Смотрите, Европа, наверное, тоже немножечко лукавит, мне кажется, да. Кризис этот системный, это не так вот образовалось. И да, я для слушателей скажу сразу, что... Безусловно, лекарства выпускают из фармацевтических субстанций. И мировая экономика была устроена таким образом, что где-то мешали эти субстанции, где-то было выгоднее иметь химическое производство, именно субстанции, из которых делают готовые лекарственные препараты. А где-то изготавливали из этих субстанций готовые лекарственные препараты. И химическое производство, оно не такое большое было в Европе, но оно было, безусловно. Главные поставщики субстанции у нас Пакистан, Китай и Индия. Китай и Индия, да? Mm. На самом деле субстанции в последнее время достаточно активно Россия покупала и у Ирана тоже, да. И мы сейчас видим, что самый глобальный сбой идет в логистической цепочке, по которой достаточно сложно и из Индии доставить, и из Китая, да, и из других стран Дальнего, Ближнего Востока, так сказать.
2: Так, а как это сказывается на нас с вами?
3: пока на нас это никак не сказывается. У нас, к счастью, критической зависимости от Европы по парацетамолу, ибупрофену и аспирину уже нет. И это не только те препараты, в которых мы как бы не нуждаемся. Наша как бы стратегия была направлена на то, чтобы создавать как бы производство полного цикла. У нас таких производств было немного, скажем честно, потому что мы тоже участвовали в этой мировой экономической системе. Нам было удобно купить готовую субстанцию в одном месте, купить упаковку в другом месте. Сейчас, особенно это подчеркнул, подсветил ковид, да, мы столкнулись с тем, что не всегда удобно покупать у кого-то субстанции. Вот тогда был дефицит субстанций. Сейчас, на самом деле, тоже из-за логистической цепочки есть и дефицит, есть повышение цены, и мы увидели повышение цены
2: в Индии, в Пакистане, в аптеках.
3: На 20-30% уже субстанция сама подорожала, да?
2: Виктор Валентиновна,
3: закончите,
2: пожалуйста.
3: А у нас такой зависимости на сегодняшний день как бы нет, в общем, да. Из Ирана у нас тоже идут еще как бы какие-то поставки, да, там и готовые лекарственные препараты. Мы переформатировали свое как бы фармацевтическое производство и фармацевтические закупки.
2: Я немножко не про парацетамол, если позволите.
3: Конечно.
2: Почему? Я не буду называть, какие именно препараты, если хотите, смогу. Почему вот мы производим препарат, и Иран? Иран тоже производит препарат. Но у Ирана этот препарат лучше. Ну, лучше по многим качествам, по побочке, по переносу и так далее. Почему мы тогда вот упираемся и производим свое, или не начинаем производить, как в Иране, по той технологии? В чем тут невозможность нашего фармпроизводства? Есть ответ?
3: Вы знаете, начну с самого начала. Я не уверена, что все наши препараты...
2: Не все. Например, интерфероны. Вот,
3: далеко не все. У нас есть прекрасные препараты и, в общем, прекрасная история, как бы. И сейчас у нас самое главное, что есть, да, и что делается, это предприятия открываются полного цикла, да. Поэтому не взялась бы говорить, да, как бы, что наши препараты менее эффективны. Да, у нас есть разные производители, да. Но если препарат как бы зарегистрирован, как бы и вышел на рынок, то он безопасен, качествен и должен быть эффективен. Другой вопрос. Мы с вами достаточно индивидуально переносим разные препараты. Вот одному человеку подходит этот производитель, а другому нет. Технология и субстанции, как правило, они очень похожи. Есть, конечно, какие-то технологические ноу-хау. Но в основном эти технологические ноу-хау есть там у разработчиков, которые впервые выводили на рынок оригинальные препараты.
2: Вот эти разработчики, да. Они, допустим, из недружественных стран. Почему мы не можем взять и просто скопировать? Как Китай всю жизнь копировал, а сейчас впереди планеты всей. Почему это невозможно?
3: Ну, во-первых, я вам говорю, что есть разные примеси, есть разные технологические цепочки, потом есть разное производство. Но я вам хочу сказать, у нас есть принудительное лицензирование. Мы берем, лицензируем и повторяем, да, воспроизводим препараты. Угу. И наши воспроизводимые препараты ничуть не хуже по качеству и по эффективности. Это заблуждение. Причем я вам хочу сказать в вашем же вопросе, что вот последние исследования, опросы, которые проводили среди врачей и среди аптекарей, кстати, ведь это не только ваше мнение, было мнение врачей, что наши препараты намного хуже. Вот сейчас к отечественным препаратам меняется совершенно отношение. Да? И у нас есть прекрасные производства, которые дадут фору, которые теперь импортируют, да, как бы за рубеж препараты, да, многие воспроизведенные, и пользуются там даже больше... больше продают, да.
2: Да, я понимаю, спрос у них выше.
3: Да, выше спрос. То есть, ситуация меняется абсолютно.
2: То есть не бывает сейчас уже в России прецедентов, когда европейский завод закрылся, и нам было бы его запрещено покупать остатки складских тех самых субстанций через третьи страны? Или все-таки бывают, и как мы находим выход?
3: Вы знаете, на самом деле мы не привязаны к европейским субстанциям давным-давно. Mm-hmm. Мы привязаны к Индии, к Китаю и к Ирану, как я сказала. У нас объем локализованных лекарств каждый год растет, и он в 2025 году достиг, превысил половину всех лекарств, больше 53%. Да? У нас есть 206 стратегических лекарств, которые полностью производятся в России от синтеза, да, молекул до упаковки.
2: Тогда это, у всех это сейчас, очень важно. Да, у всех сейчас возникнет вопрос мгновенно. Если у нас все, в общем-то, неплохо, Виктория Валентиновна, почему тогда так дорожают лекарства в аптеках? Если они наши.
3: У меня к вам встречный вопрос. Дорожают только лекарства? Может быть, дорожают какие-то в общем, другие, в общем, моменты. Во-первых, mm-hmm. дорожает субстанция, да, там расходный материал. Химические вещества дорожают в мире. Понимаете, эту субстанцию надо с чего-то сделать. И это совсем не просто, как бы казалось, да, как бы не казалось. Дорожают расходные материалы, как я уже сказала, там и свет, и электроэнергия, и бензин, и все, как бы мы это все лекарства не могут существовать отдельно от рынка. На самом деле за прошлый год DSM Group показала рост лекарств 6,7%. Это укладывается в инфляцию. Другой вопрос, что сейчас стали покупать больше дорогих препаратов. Угу. И стало меньше препаратов низкого ценового сегмента, потому что производителю его просто невыгодно, нерентабельно выпускать, понимаете? Да. То есть закрываются такие производства, фабрики, которые вот этот вот минимальный ассортимент держали. Ну вот, к сожалению, такие в таком мире мы живем.
2: Поняла вас, Виктория Валентиновна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи была кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама.
5: Уходят не люди, уходит время. Ритуальная служба «Ярославский крематорий». 94-21-21. Сайт yarkremat.ru. Ярославский крематорий. В память о близких.
6: Компания «Инсайт». Весь спектр металлопроката. Арматура, уголок, лист, труба профильная, швеллеры, балки, профнастил и штакетник. Сайт insight76.ru. Ивановский перевоз, дом 5. Звоните 593-633. 593-633. О «Инсайт». УГРН 107-760-1-400-742. Ярославская область, деревня Ивановский перевоз, 5.
7: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, это «Шаман». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Я русский!
3: На радио «Комсомольская правда».
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем подводить итоги дня. И в России наблюдается резкий рост складских запасов сыра. Пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Беларуси. По данным «Союз молока», по итогам первого квартала выпуск сыра увеличился на 3%, и запасы к началу апреля выросли на 21% год к году. В общем, это превышает среднее значение за последние 5 лет. Такие рекорды. Согласно мнению экспертов, это вынуждает переработчиков наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее. Кроме того, влияние оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с продукцией белорусских производителей. Давайте разбираться. Мнение эксперта не очень мне понятно. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Я не могу что-то тут понять. Смотрите, запасы сыра обрушили 5-летний период. Во-первых, почему? А производство там на 52%, а производство выросло всего на 3%. И кто разорвал связку выпуск-продажи? Это сети какие-то или ошибки планирования самих сыроделов? Объясните нам.
6: У нас, помните, как в мультфильме, говорит, средства есть? Ума не хватает. Здесь мы пытались скрестить теплое и красное. Так. Смотрите, было до недавнего времени такая ситуация, что у нас, значит, вся молочная отрасль делится на две части. Переработчики и производители. Производители те, которые работают с коровами. Это самые переработчики, те, которые в пакетике там уже расфасовывают там, молоко, йогурты, в том числе и сыр делают. И до недавнего времени была, в общем, очень сложная ситуация на рынке, потому что было очень много фальсификата. Фальсификат позволял выпускать очень дешевую продукцию. То есть в низком ценовом сегменте, вот, скажем так, реплики на йогурты, сыры и прочую там молочно-кислую историю были очень дешевые. Но они, в общем-то, были далеки от натурального. Угу. Потом возникла ситуация, с которой разбиралось государство очень серьезно, потому что производители молока, значит, предъявляли претензии переработчикам, почему у вас не покупаете молоко, переработчики говорили, что мы научились делать без вас. До сих пор там в интернете можно найти там на сайты, которые предлагают технологам очень такие легкие, элегантные решения за 3 копейки. Причем, как оказалось, для молочно-кислых бактерий без разницы, что створаживать, настоящее молоко или вот приготовленный такой коктейль. Появился честный знак. Значит, начал отслеживать вот эту всю цепочку. Качество молока повысилось. Но это не значит, что натуральное молоко стало низким в закупочной цене. Для того, чтобы сделать, там, условно говоря, килограмм сыра там, твердого, да, нам нужно 10-12 литров молока. Литр молока сейчас в закупке стоит там, рублей там, 35, условно говоря. Значит, все, плюс еще зарплата рабочих. Плюс, там,
5: теперь мы знаем, сколько расходы. Мы переплачиваем за литр. Я так 50% со скидкой беру обычно. Спасибо, да, так.
6: Нет, там еще розничная
5: потом 100%, подождите, как? Ну, 35 плюс 35. Я как раз плачу 74 за литр. Или за 900, я уж там не помню. Ну, ладно, это я так. Хозяйкины мысли вслух, простите, бога ради.
6: Но это литр уже, скажем, пастеризованного молока, да, с упаковкой.
5: Да.
6: Плюс логистическое как бы, плечо, плюс наценка розничная.
5: Вы хотите сказать немного, вот. Мария, угомонитесь.
6: Но, скажем так, смотрите, здесь история теперь такая. Значит, первое. К сожалению, конечно, у нас сыр стоит дороже, чем он должен был бы быть вот в структуре закупки, в структуре потребительской корзины. Да? Сыр не может стоить дороже, условно, мяса, дороже птицы. Как бы у нас завышена цена на сыр. Все пытаются значит, держать цену, потому что, ну, понятно, что это возможность, условно говоря, отторговать молоко с молоко, превратив его в продукт с долгим сроком хранения. Соответственно, смотрит по средней составляющей потребительского спроса, но цены-то, в принципе, растут. У нас не было ни одного года за вот эту всю историю капиталистического, скажем так, настоящего, чтобы цены не росли. И, соответственно, сыр, который мог бы быть на каждом столе, он становится, ну, достаточно... все реже и реже.
5: Так склады переполнены, Александр, или нет? А то как-то мы ушли уже вот в азбуку. Я говорю, склады с сыром переполнены или это неправда, написали коллеги?
6: Рассчитали на одно потребление, так. А потребление меньше. Вот в этом году, например, там явно идет перераспределение по категориям, то есть хозяйки, а у нас в основном покупатели это женщины, они вот как бы... по-другому выстраивают, скажем так, шкалу интересов к разным продуктам.
5: То есть мы не можем ждать распродаж, удешевления бюджетных сыров в ближайшие 2-3 месяца?
6: Можем. Можем, потому что при всем при том, что сыр все-таки долго хранится, но не бесконечно. И я уверен, что сейчас и производители, и розница ищут пути от каких-то там акционных историй, чтобы вот до начала такого серьезного сезона отпусков, когда люди вообще уедут, и им сыр не нужен будет, вот какие-то устроить акции, чтобы нас порадовать сыром по какой-то там цене.
5: А почему и правда ли, что на наших полках побеждает белорусский сыр, наш российский?
6: Нет. Я за рулем, извините. Нет, не побеждает белорусский. Его мало, на самом деле, в процентном соотношении в импорте, но он растет, и это вызывает тоже как бы озабоченность, потому что опять же, из-за того, что честный знак, сыр белорусский получается качество хорошего, они стараются делать его интересным по цене для потребителей во всех ценовых сегментах и наращивают, естественно, свой экспорт для нас, импорт. Соответственно, российские производители и розница должны отвечать тем же, потому что нельзя, чтобы один и тот же продукт, условно говоря, был из-за того, что из разных стран очень сильно разнится по цене. Но пока угрозы белорусские сыры точно не представляют. Сегодня нужно разобраться нам со своими, так сказать, сырами и прочими историями.
5: А куда вообще уйдут лишние тонны, либо их перестанут производить? Тогда куда лишние тонны молока денутся, если экспорт не восстановится, а производство не снизит? Ну вот как-то вот такая...
6: Нет, сыр не перестанут производить, могут сделать... Сорта более, скажем, легкие, более долгого срока хранения, но точно там поднять потребление молока, если перестать делать сыр, надо же молоко поддевать, значит, сыр нужно делать либо твердый, либо мягкий, у мягкого маленький срок хранения, у твердого больше срок хранения, а залить всю страну молоком дешевым, ну тоже это невозможно, люди же не будут пить чаще или пить больше.
5: Даже не знаю, но я субъективно статистическими данными здесь не обладаю. Только по своей собственной семье могу судить. В общем-то, да, сыр не дешевеет в последнее время, но про акции я не думала. Мне казалось, что акция – это такой сиюминутный в моменте прием, который не связан с тем, что сыра больше, чем могли бы продать. А все ли будут поступать так производители? Либо у каких-то все в порядке со складами? И с сыром на нем.
6: Какое-то время те, кто перезатарен, естественно, попытаются избавиться от стоков. Те, кто более-менее, скажем так, в ресурсе и в потоке, попытаются посмотреть, что происходит с большими, так сказать, компаниями. Ну и потом, как бы, наверное, возьмут калькуляторы и посчитают, условно говоря, сколько людей покупают сыр на среднедушевое потребление, как оно меняется. Ну, это такая история, которой, в общем-то, должен заниматься каждый производитель и каждый ритейлер. Ну, ритейлер так или иначе занимается, производитель бывает, что не сильно уделяет внимание такой вот статистике.
5: Но экспорт замедлился российского сыра? На самом деле?
6: Я не знаю. У нас экспорт очень небольшой, потому что российский сыр – это все-таки не брендовая история. И экспортировать там прямо вот везде
5: точно не нужно. Хорошо, я тогда по-другому задам вопрос. Вот на наших полках есть сыры массовые, так скажем, да, которые стоят подешевле. А есть такие вот, я бы не назвала их премиальными, но раскрученных сыроварен. И они значительно дороже. Как эти сыроварни выживают? Причем в магазинах эконом-класса, я не знаю, там вот всячески у дома они относятся к эконому, ну, может быть, к среднему сегменту. Вот тоже непонятно, кто их покупает-то?
6: Но покупают их, в общем-то, из-за эмоциональной составляющей, из-за того, что как бы они как бы гарантируют натуральность ингредиентов. И чаще всего эти сыроварни все-таки работают в сегменте мягких сыров. То есть они продают там моцареллу, они продают камамбер.
5: Больше их, да, такие, больше, согласна. Да.
6: А вот такие вот стандартные, значит, сыр жирных сортов, которые выполнят утром на бутерброд, это все-таки большие компании, которые более устойчивые. Ну, а справедливости ради скажу, что эти сыроварни мелкие, они появляются, исчезают, постоянно ротация идет. То есть как бы практика показывает, что этих таких крафтовых сыроварен очень недолгий срок жизни, к сожалению.
5: Соглас, может быть, поэтому и не брендовая у нас история сыра. Не знаю.
6: Пока нет, да.
5: Остается совсем мало времени. Какой сценарий наиболее, на ваш взгляд, реален через полгода? Падение закупочных цен на молоко, демпинг цены сыра, сокращение поголовья коров, не дай бог, конечно.
6: Я думаю, что просто сыр придет в норму, в ценовую, потому что, особенно если государство обещает нам сейчас с продовольственной безопасностью, это тема, которая обсуждается, да, как-то создать понимание по поводу вот основных продуктов питания, а у нас в основные продукты питания сыр входит вообще железно, потому что молочка, хлебобулочные изделия, мясная гастрономия, это три слона, на которых все это стоит. И сыр, конечно, как бы войдет, я думаю, в ценовую норму, то есть точно это не должно отразиться, как я предполагаю, с высокой долей вероятности на поголовье точно. Понятно. А по большому счету лучше, как сказать, лучше зарабатывать чуть меньше, но регулярно, чем ждать у моря погоды.
5: Да, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Александр, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
8: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
4: На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Об атаках.
9: Украинские военные пытались с помощью дрона нанести удар по автозаправке в городе спутники Запорожской АЭС «Энергодарья». Однако детонации не произошло. Об этом сообщила директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. Сегодня в «Энергодарье» изменили режим работы администрации из-за атак ВСУ. Сотрудников перевели на удаленный формат. Решение принято из соображений безопасности на фоне продолжающихся ударов со стороны Украины, сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию мэрии. Часть беспилотников была подавлена средствами РЭП. Власти уточняют, что дистанционный формат позволит обеспечить безопасность сотрудников и сохранить работу городских служб.
4: Об ограничениях.
9: Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметили в ведомстве. При этом в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что он работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. В результате ограничений, которые вводились в авиагавани накануне, к утру 6 мая было задержано 40 рейсов.
4: О запретах.
9: Россия потребовала от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы. С таким заявлением выступили в дипмиссии нашей страны. Дипломаты считают, что необходимо восстановить историческую справедливость. Официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной геноцидом народов Советского Союза. В Берлине введен запрет на демонстрацию советских воинских мемориалов, российских флагов и символики, связанной с Днем Победы. Он будет действовать 8 и 9 мая.
4: О Москве.
9: В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные административные здания, затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. Всего предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий. В городском хозяйстве Москвы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершился на сутки раньше, с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 числа. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание.
4: О валютах.
9: Курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия штатов. Правила жизни без интернета. И звезды-беспредельщики, азербайджанский рэпер устроил ДТП на Феррари в Москве. Все подробности в ближайшее время. Итак, бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США. Об этом заявил Трамп. Но вот аккурат перед эфиром на некоторых лентах я встречала, что близки к соглашению. О, сколько раз мы это уже слышали за это время. Ранее Трамп сообщал о приостановке миссии «Проект Свобода», а до этого отчитался Конгрессу о том, что считает операцию против Исламской Республики завершенной. Если вы ничего не понимаете, то так и должно быть. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран, если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, и пригрозил Ирану более масштабными, интенсивными бомбардировками, чем прежде, в случае отсутствия договоренностей. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитаристы», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
5: Давайте разбираться. Анализ угроз Трампа, я бы так назвала этот фрагмент. Я, конечно, иронизирую, чтобы вы меня правильно поняли. Но, во-первых, Трамп заявляет, что бомбардировки возобновятся с большей силой, если Тегеран не примет условия. Следует ли это воспринимать как реальный ультиматум или очередной мы перевернули страницу? Ага, кивнули по привычке и дальше пошли чай.
10: Нет, американцы последовательно все недели, когда было объявлено перемирие, они последовательно проводили наращивание сил в регионе, готовились к новому противостоянию. И вот этот странный трюк, он не с тем, что Трамп сначала объявил об окончании операции, это подтвердил Марко Рубио, а потом он объявил о начале новой операции, теперь «Свобода». У нас в России это не поняли и восприняли как очередное не совсем адекватное поведение Дональда Трампа. Это просто потому, что мы плохо знаем особенности США и их законотворчество. А У американцев у 60 суток истекли, мы об этом говорили, то, что выделены на проведение военной операции, можно, как их можно было перезапустить. Вот. И на этот случай американцы, Дональд Трамп решил сделать ход конем, и у них в США в 79 года принята такая концепция свободного мореплавания, ФОМП. Это не закон, но его соблюдение приравнивается к соблюдению законодательных актов. Суть в чем? Соединенные Штаты должны добиваться того, чтобы в мировом океане другие государства не злоупотребляли своим доминирующим положением и не блокировали мореходство для других кораблей, в том числе для кораблей и судов Соединенных Штатов Америки. Конечно, это все идет в серьезный разрез с международным морским правом, но американцы этим фондом пользуются постоянно. Вот как раз в рамках этой доктрины в 80-х годах проводились вот эти все провокации против Ливии, которые завершились таким большим полноценным военным противостоянием. Мы помним битву морская там, в заливе Сирт. Там были уничтожены несколько кораблей, были воздушные, ну, в смысле, малых ракетных кораблей и ливийских, были воздушные бои. В рамках вот этого фонда американцы тогда в 80-х годах заходили в Черное море, вот это знаменитое столкновение с Йорктауном. Потом все 90-е годы они этим занимались. Вот сейчас на основании этой доктрины они присутствуют в районе моря, как его называют, ну, в Азии.
5: Да, да, я понимаю.
10: Фонд дает Трампу безграничное время на действия против Ирана.
5: Ирана. В общем, все у него...
10: Они разблокируют, поэтому мы разблокируем Армурский залив. И чтобы для свободного судоходства. Это сделано в рамках, чтобы подогнать это все под действие фонд. И теперь Конгресс никак не может ему помешать.
5: Я и говорю, все, как говорится, на мази. Читала у вас, если мне память не изменяет, передислокацию, вы только что упомянули об этом, американских сил. Эсминцы отходят от берегов Израиля, Джордж Буш входит в Оманский залив. Тут еще вот что мне интересно стало. Командование спецопераций США активно нанимает носителей фарси и культурных консультантов для работы с допуском совершенно секретно. Скажите, пожалуйста, о чем нам должен сказать данный факт? О подготовке к наземной фазе, развертыванную спецназа, масштабная информационно-психологическая какая-то операция против Ирана? И есть ли у американцев какие-то ресурсы на что-то, кроме бомбежки?
10: Ну, в общем, смотрите, по моему мнению, сейчас американцы вернулись к изначальному плану, что операция все-таки пройдет в 2028 году, главная операция. Поэтому сейчас и заключены вот эти контракты с Ираном, с Израилем, с Кувейтом, и Израиль берет две эскадрилии F-35 Хадиров, одну эскадрилью F-15I, Кувейту ставят суперсовременную автоматическую систему управления ПВО. Это все реализация как раз конец 27-го, подготовка к операции 28-го года. Но сейчас американцам необходимо разминуться с Ираном. То есть из этого конфликта необходимо сейчас выйти. А чтобы это сделать, все-таки Трампу нужна какая-то более-менее значимая победа в Персидском заливе. Поэтому сейчас, если проведут ограниченные операцию, возможно, даже без высадки в сухопутного десанта, но с массированными ударами по побережью Ирана, попыткой выбить его системы, которые блокируют Армурский залив, и создать там свободную возможность прохождения конвоев, то Трамп на этом как бы утихомирится до 2028 года.
5: Так, то есть у Ирана нет или есть все-таки те самые 48 часов, объявленный ультиматум для ответа? Или решение уже принято в Пентагоне независимо от дипломатии?
10: Ну, принято же, понятно, что решение было принято. Вот эти все цирк с конями, это было просто, все это подгонялось под развертывание американских войск, ни больше, ни меньше.
5: А то, что Ирану... Вот, авиационный мост, вы упоминали тоже, что он работает, авиационный мост США на Ближнем Востоке.
10: Это плохой сигнал, значит, уже то, что надо, они завезли.
5: Угу. Все-таки, для того, чтобы стало всем понятно, и такими черно-белыми мазками, пожалуй, попрошу вас. Что сейчас, что будет завтра, а что в 28-м году?
10: Ну, смотрите, да. Сейчас, в 28-м году, по всей видимости, мы увидим некий более тщательно подготовленный вариант того, что они хотели сделать в начале нынешнего года, то есть раскачать страну изнутри. Для этого силам специальных операций нужны специалисты по ФАРСИ для подготовки военнослужащих, которые так или иначе возглавят эти все партизанские движения иранские. Да? Угу. Потому что американский, тот самый белый спецназ, зеленый берет, они для этого и предназначены. Создавать эти движения повстанческие, ими руководить, проводить операции. Это будет такая, ну, прям уже прям вот масштабная операция с привлечением всех сил и средств, прям мощно, да. Сейчас США надо как-то выскочить из конфликта. Самое сложное в военном деле – это оторваться от противника. Когда вот ты связался боем с противником, противник не может не дать возможности от себя оторваться. То есть ты даже уже несешь потери, тебе надо отходить, уже сил у тебя нету продолжать боевые действия, но противник тебе не дает. Иран это понимает, да, чем дольше он затягивает США, вот, тянет на себя, тем он уменьшает вероятность проведения операции в 28-м году. Поэтому они тоже себя так ведут, вот, удар нанесли по Объединенным Арабским Эмиратам, да, вот, буквально на днях, не дают, не, тоже пытаются запутать американцев в ситуации с переговорами. Ну, вот. Ну, скорее всего, сейчас Трамп, американцы ударят. Ну, я склоняюсь к мнению, что все-таки, скорее всего, наверное, сухопутной операции не будет. Кэшем и Бандерабас брать они не будут, хотя силы у них сухопутные есть. Более того, два десантных, вот эти два группы, корабельные группы.
5: Боксер.
10: Подошли. Боксер, да?
5: Да, да.
10: Да, с 11-м МЭО СОК и с 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты, да, вот, они свои уже, они морпехов уже сгрузили своих на сушу. Да? Mm-hmm. Мне все-таки кажется, что, наверное, не будет сухопутной операции. Здесь я, наверное, признаю.
5: А что будут делать иранцы? Вот во все, вот на фоне всего этого. Мы же только со стороны Америки говорили.
10: Ну, иранцам да. Надо любой ценой бить, опять продолжать то же самое, что они делали во время эпической ярости. Другого mm-hmm. варианта у них нет. Кошмарить регион, кошмарить американские военные базы. Но у Ирана здесь есть одна проблема. Эпическая ярость, американцы не развернули свой эшелон морской противоракетной обороны, а он гораздо более эффективен, чем сухопутный. То есть сочетание патриотов и таадов без эсминцев противоракетных себя не оправдало. Угу. Почему американцы тогда не развернули? Ну, потому что они свои корабли загрузили томагавками. Томагавки были более важнее для нанесения первого удара. Угу. Сейчас они как раз-таки все загрузились противоракетами. И более того, хотя там иранцы рассказывали, наши средства, и наши очень активно телеграм-каналы другие поддерживают, что типа отогнали американских СМИ. Три американские эсминца, которые пытались прорваться через Армурский залив, типа иранцы их отогнали. Нет, не отогнали. Угу. Они зашли. Сначала было известно о двух эсминцах, выяснилось, что три эсминца. Они как раз стали сейчас у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и прикрыли их. То есть вот уже такого кошмара, какой был от иранских непрерывных ударов.
5: Понятно, уже не будет. Предельно да. Понятно. Алексей Михайлович, большое спасибо. Заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
11: Пишешь музыку, обладаешь голосом и не знаешь, что делать дальше? Тогда тебе к нам в студию звукозаписи. Мы поможем. А также запишем поздравления, объявления, аудиопрограммы и рекламные ролики любой сложности. Телефон в Ярославле 58 10 38.
12: Важная новость для строительных бригад. В магазине «Авангард» уникальные условия, скидки, опт и все для вашего успешного проекта. Строй с нами. «Авангард», проспект Авиаторов, 159.
13: СК «Честный дом». Деревянные хозблоки, бытовки, бани, садовые домики, гаражи, навесы, беседки. Строительная компания «Честный дом». 59-55-25. Код города 4852. Сайт честнодом.рф. Единственный офис в Ярославле на территории ТК «Олимпия» в Кузнечихе.
14: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38.
15: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
16: Послушайте меня! Атара Кушанашвили, публициста номер один всей вселенной. Человек, не слушающий радио «Комсомольская правда», совершает большую ошибку. Двоеточие. Он обнаруживает полное отсутствие у себя чувства меры и чувства вкуса. Он обнаруживает себя человеком некультурным, потому что радио «Комсомольская правда» тире, это радио для хороших людей, для атариков.
17: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, условно, округленно, минут начнется вопрос дня. Я всегда в этот момент предупреждаю вас о том, что нужно вспомнить номер телефона прямого эфира радио «Комсомольская правда». Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. И вопрос сегодня элементарный, но требующий аргументации ваших мыслей, соображений. Как наказывать звезд беспредельщиков? У нас тут рэпер клумбы проверял на Зубовском бульваре, на Феррари. А, азербайджанский, забыла упомянуть. Так, возвращаемся к реалиям. Европротокол как раз, да, авария. Европротокол о ДТП, о дорожно-транспортном происшествии, нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Поэтому водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом артисты заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда может проверить полис, используя служебный интернет-сервис. И, в общем, все это, конечно, упирается, и это тоже, давайте так, упирается в предупреждение об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений с 5 по 9 мая. В общем, мы решили обратиться к эксперту, который изучил вопрос, как выжить в безинтернете. С нами на связи редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
18: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, хорошо, что ты добавила обратиться к эксперту, который изучил вопрос. Вот, то есть не к тому человеку, которого надо бить за отключение, а который
5: не,
18: может...
5: Не-не-не, что ты.
18: В этих условиях, да?
5: Жень, ну вот смотри, я бы хотела сначала выделить главное. Вот Европротокол было сказано, да, есть еще там врачебная, медицинская помощь, есть снятие наличных. Выявил ли ты для себя, ну, пусть не одну, а вот тройку самых главных вещей, о которых нужно задуматься? И, может быть, мы начнем вот этот хит-парад с тобой. Что делать? Как быть?
18: Ты имеешь в виду правила жизни, наверное, да, в нынешних условиях.
5: Да, мой верный, ну, пятница. Робинзон делает запрос.
18: Да, скорее. Пятница еще не скоро, а жить в таких условиях отключения интернета мы будем, получается, сколько? Да, до субботы. Так вот, тут, конечно, в первую очередь все зависит от того, какие у тебя ежедневные потребности, да, например, ну, действительно, если ты ездишь за рулем, тебе нужно одно. Если ты планируешь какой-то шопинг, да, куда-то сходить за покупками, ну, потому что, опять же, выходные, праздники, да, многие собираются в торговые центры, это другое. Там, если ты собираешься просто сидеть дома, то это вообще третье, и, наверное, ты и не почувствуешь ничего. Или там работаешь удаленно на Wi-Fi, то ты вообще счастливчик, красавчик, и все будет у тебя хорошо. И ты сможешь и заказывать продукты и так далее. Вот. Но на самом деле, наверное, вот так вот, если говорить об общих таких вещах, да, то, ну, первое, во-первых, не забывать о том, что интернет могут отключить. Ну, например, берем простой случай. Вчера утром интернета мобильного во многих районах Москвы, а то и во всей, не было. Потому что я проехал, да, через всю Москву, мне не было просто. А вот после обеда уже был, и сегодня был. Вот. А завтра информируют некоторые операторы связи. Ну, кстати, мои операторы связи меня об этом не информировали, но в интернете я читал, что есть. Некоторые рассылают смс-ки, что тоже могут быть ограничения. Поэтому надо об этом не забывать и подстраиваться. Как, например, подстраиваться, да? Ну, во-первых, иметь наличку на всякий случай, если понадобится что-то, если понадобится за что-то заплатить, если понадобится, в конце концов, деньги положить на, например, карточку метро. Вроде я не слышал о таких перебоях, но мы знаем, что...
5: Ох, Евгений, карта... давно вы это не делали. Знаете, как это сейчас сложно? Надо дождаться кассира. А прежде чем его дождаться, его надо дозваться. Это достаточно длительный процесс. Имейте в виду, друзья. Потому что кассир не сидит и не ждет, как мы вот привыкли в детстве. Не-не-не-не-не. Теперь все сами-сами.
18: Ну, кстати, да, вот немножко можно в сторону отойду. Да. Не знаю, связано ли это с перебоями с интернетом, но я пополнял карточку на днях в метро, и аппарат ее съел. И да, до кассира можно дозвониться, телефон указан. Кассир пришел буквально через минуты, там, две. Вот, карточку достал, все было хорошо, деньги на нее...
5: Святые люди работают в московском метро.
18: Да.
5: Лучшее метро в мире. Да.
18: Еще один момент. Я для себя на самом деле сделал великое открытие. Вот так вот кто-то, может быть, посмеется, но, как говорится, нельзя объять необъятное. Один банк прислал смс-ку, в которой сообщил буквально следующее. Одну секунду, я вот прямо сейчас ее найду и прочитаю, да, вырезав название банка.
5: Евгений, клиент, да, любит точности. Слушай, слушай, да.
18: Да, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операции. Так вот, да, коды подтверждения, если ты его по какой-то причине не получил, открываешь приложение, заходишь в историю операции, когда у тебя будет Wi-Fi, и, или если там он не пришел по какой-то причине.
5: Так ты не сможешь эту операцию завершить, потому что у тебя кода не будет вне Wi-Fi. Разве не так?
18: Дело в том, что код нужен, там, допустим, чтобы что-то оплатить. Mm-hmm. Сидишь ты на Wi-Fi, а с смс-ками тоже перебои.
5: Да, так.
18: И смс-ка не пришла, и ты сидишь и думаешь,
5: все, поняла, поняла, поняла. А ты идешь и в историю. Вот, все. Еще раз куда идти? Да, а то кто-нибудь прослушал из моего
18: глаза. Счастливый обладатель Wi-Fi, открываешь историю операций, открываешь приложение, история операции, там будут твои смс-ки, которые тебе по некоторым причинам не дошли. Вот, про это тоже нужно помнить. А, и, кстати, по поводу налички, тоже такой важный момент. Чтобы носить с собой наличку, да, ее нужно сперва где-то взять. Банкоматы некоторые тоже работают не на стационарном интернете, на мобильном интернете. Угу. Поэтому совет такой, что на время перебоя с интернетом лучше снимать наличку в тех банкоматах, которые расположены в отделении банка. Они стоят где-нибудь отдельно, там, в торговом центре, в коридоре и так далее, или там вообще где-нибудь на улице. Потому что, да, эти банкоматы, которые стоят внутри отделений, они как раз подсоединены к стационарному интернету, и у них все должно быть штатно. Вот. Ну и третье, записывайте, что вам нужно. Да? Если понадобится такси,
5: вот,
18: записывайте заранее.
5: Ты как вот в воду глядел. Как вызвать-то такси? Как узнать номер диспетчера? До сих пор вообще вызывать по телефону возможно?
18: Возможно, да. Оказывается, возможно. С недавних пор я тоже это узнал. Как-то даже в аэропорту я вызывал по телефону такси, вот, и приехала. Поэтому, да, выпишите телефоны, пару-тройку. Оказывается, несколько служб есть в такси.
5: Нет, это неправду нам говоришь. Мне такого не может быть. Ты серьезно сейчас, да, что все-таки в Москве существует несколько служб?
18: Да, их оказывается несколько. Ага. В Москве, да.
5: У нас нет монополиста, который цены диктует всем.
18: Да, на всякий случай сообщаем. Если нас слушают... Из антимонопольного. Монополистов нет в Москве, ни в какой сфере. И выписать эти телефоны, да, позвонить.
5: Ну, кроме государственной, РЖД, лотереи. Так, а то мы совсем уж ввели в заблуждение. Так, хорошо, про таксиста понятно, я поняла. А смотри еще, как лайфхак.
18: Если вы сами за рулем, да-да-да, то можно, например, нужно оплатить парковку. Я вот не знаю, как в других местах, да, потому что, наверное, каждый департамент или отдел, или как это называется, транспорта в своем городе должен это сообщить людям, как оплатить парковку.
5: У нас в Москве приходило, а еще можно на парковочный счет закинуть деньги, когда вы в Wi-Fi, зная, что вам нужна будет эта парковка. А еще узнаете, где бесплатная по праздникам парковка. А то же у нас в Москве парковка как для суперджета, если ты паркуешься на суперджете, вот так стоит для какого-нибудь, я не знаю, там, запорожца. Слушайте, вот даже лайфхаком хочется поделиться. Идете вы в крупную клинику, многоэтажная, да, допустим, и у меня такое бывает, в приложении номер кабинета, я всегда это скриншотю, чтобы не тратить время на стояние вот в очереди даже в несколько человек, например, в регистратуре, потому что у них же тоже может не быть интернета в их компьютерах. И вы будете что, бегать по этажам и кричать фамилию врача, которому вы не можете попасть по незнанию номера кабинета? Эта мелочь может испортить вообще весь поход и так далее. А еще, конечно же, ну, тренировать мозг для изучения бумажных карт или изучения своего города, да, или скачайте, пожалуйста, заранее себе цифровые карты, без, ну, которые без интернета работают, ведь такое тоже есть, да. А погоду? Погоду можно узнать, послушав выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». Вообще, мне кажется, это безотказный метод. В общем, друзья мои, все возможно. Главное об этом заранее подумать. Я

0: И на поезде тоже. Потому что в дороге не бывает тоже интернета. Вот это тренирует. И каждый раз ругаю, когда забываю об этом. Потому что мы привыкаем к хорошему. А нужно всегда быть готовым. Остаться с компасом, да, спичками и бумажной картой один на один. Красиво я закончила, да?
1: Классно, да.
0: Спасибо большое. Да, кстати, у Евгении Проскурякова есть замечательный подкаст на эту тему. Если нужно повторить, заучить и, так скажем, тезисно записать, то заходите на сайт radiokp.ru, находите в подкастах вот именно этот и другие в исполнении Евгении и слушайте. Жень, спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
4: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля. Но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
5: Операторы вновь предупредили москвичей о возможных отключениях мобильного интернета. Также возможны сбои при отправке СМС. Билайн, Мегафон, МТС и Т2 назвали это мерами безопасности в преддверии 9 мая. Жителям столицы рекомендовали использовать Wi-Fi. В понедельник сотовые компании уже предупреждали о введении аналогичных мер в период с 5 по 9 мая. Позже в Минцифры отметили, что согласовывают с правоохранителями возможность оперативного открытия в столице белого списка сайтов на время отключения мобильного интернета в целях безопасности.
2: О мигрантах.
5: Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче части полномочий по контролю за мигрантами от Минтруда в МВД. Согласно документу, Министерство внутренних дел будет утверждать перечень профессий иностранных граждан, которые смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание и которые не включаются в квоты на выдачу разрешений на работу. Также ведомство будет определять случаи, когда мигранты могут работать вне субъекта России, где им выдано разрешение. При этом перечень и решения будут согласовываться с Минтрудом. Законопроект направлен на упрощение процедуры трудовой миграции квалифицированных специалистов.
2: О переговорах.
5: Дональд Трамп назвал условия для соглашения между США и Ираном. Речь о передаче Тегераном обогащенного урана Вашингтону. Американский лидер отметил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного топлива. Сегодня появилась информация о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении боевых действий. Сделке предшествовали тайные переговоры.

0: Обо всем.
1: В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг, пишет Guardian. Наказывать их будут ротанговой тростью, а от 1 до 3 ударов в зависимости от тяжести проступка. Такую дисциплинарную меру ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах Сингапура в прошлом году. Власти страны называют наказание палкой крайним средством, которое используется в случаях, когда все остальные меры недостаточны. Удары палкой должны быть согласованы директором школы и совершать их должен только имеющий на это разрешение учитель.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве 23 градуса выше нуля, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 9, там облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Больше новостей в МАКС в официальном канале комсомолки Евгения Глинская, служба информации.
0: Вопрос дня.
2: Добрались. Вопрос дня и телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать звезд-беспредельщиков? Смотрите, накануне азербайджанский рэпер Наваи Бакиров устроил ДТП на Феррари в Москве. То, что закончилось без жертв, это удача. Потому что и то, что он остался жив, это хорошо сделанный Феррари. Машина там, я не знаю, мне кажется, она не под восстановление, или будет это стоить десятки миллионов. Ну, какая машина, такой ремонт. В общем, серьезно, на Зубовском бульваре после аварии он попытался, по данным СМИ, сразу говорю, не по данным протокола, он попытался осторожно скрыться. Я не знаю, что такое осторожно скрыться. На Зубовском осторожно скрыться. Это смешно. Каждый москвич. Зубовский, как на ладони, там тем более в районе Мир России сегодня, там вообще муравья заметить можно. Настолько открытое большое место. Автомобиль стоит 50 миллионов рублей. Ремонту, пишут СМИ, не подлежит. За грубое нарушение правил дорожного движения, повреждение городской инфраструктуры, а он влетел в клумбу, в середине которой дерево растет. Жутковатое зрелище. Я видео несколько раз посмотрела на замедленном режиме, в том числе. В отношении него готовят обращение в суд. По сообщению Диптранс, речь может идти о компенсации ущерба и лишении прав. Причина аварии, у него же спросили тут же, плохие гоночные колеса. Я не знаю, может, там дело не в колесах, а в том, что у Феррари мощности такие, что если ты педальчику газа немножечко пережмешь, у тебя передние колеса немножко задираться начинают. Я такое видела. Вот. Возможно, нет. Я за рулем Феррари, к сожалению, никогда не сидела и ездить не пробовала. Но машина летела на очень большой скорости. Это шестиполоска, если мне память не изменяет, Зубовский, шестиполоска у нас, а может быть, даже восьмиполоска. Ну, там, когда посвободнее, там есть где развернуться такая история. Так, номера не поставил, машина без номеров была, потому что недавно купил Феррари. Ремонт спорткара обойдется, если он подлежит, в десятки миллионов. В общем, смотрите, это не просто случайность. Это такая штука, как пример. В данном случае мы понимаем, что рэп – это жанр, которому увлечено в основном и в первую очередь подрастающее поколение в пубертатном периоде. Я, конечно, не исключаю взрослых людей. Это я вот по наблюдениям. Это раз. И смотрят, и что? Хотят так же. Лихо, звездно, дорабаато. Как любим шутить мы, знаете, так, с прищуром. Вот это стоит наказывать или нет? Но вообще, если вот так вспоминать какие-то вещи, которые позволяют себе люди публичные, абсолютно не заботясь о том, что им за это будет, ну, они же публичные, значит, им ничего не будет, иногда волосы начинают шевелиться. Если будет звонок с идеей наказания, да, вот уже есть, хотела там. Ладно, про другие примеры, которые я тоже подготовила, напомню позже. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария Сергеевна.
2: Слушаю
3: вас. Во-первых, я хочу сказать сначала, что Александр Яковлевич Розенбаум сказал один раз, звезд никаких нет у нас, есть звездуны и звездуни. Это вот один такой. А насчет У нас есть кумиры, и есть публика, есть таланты, есть поклонники. А насчет наказания, вот я во Дворце спорта в Самаре в 78-м году работал, 78-79, приезжал Юрий Антонов. Угу. Вот, Юрий Михайлович глубоко почитаемый мной певец, композитор и музыкант. Но он во время концерта высказался в зале, ну, наозоровал, короче, скажем так.
2: Не лицо, как приятно. Вы мягко, озоровал, смотри, не хулиганил, озоровал.
3: Ну, короче, он высказался о некоторых, ну, о публике, ну, не очень лицеприятно, не лицеприятно. И его в наказание отлучили от гастролей. Тогда же Росконцерт был. Вот. Они все от филармонии работали, там, от каких-то филармоний.
2: То есть культура отмены, как мы называем на современной манере.
3: Да, совершенно верно. А там уж как его еще наказали. Конечно, музыкант великий, просто я... Ну, вот он так вот. Один раз это... Тогда был город Куйбышев. Я как раз работал в Дворце спорта. Я
2: понимаю. Спасибо вам за пример. А у меня, знаете, такой пример... Брат-близнец вашего, только уже в современной России. Я сейчас про Михаила Ефремова. И, знаете, даже не про ДТП. Погодите, ДТП у нас было в 20-м. А в 2018-м он вышел на сцену театра, где бы вы думали, в Самаре. Да, в Самаре. В нетрезвом виде. Вот только что оттуда звонок был из Самары. А когда зрители сделали ему замечание... Он вступил с ними в словесную перепалку с использованием нецензурной брани. Алкоголь, конечно, страшное дело. Что было запечатлено на видео и распространено в сети интернет. А спрашивается, если Ефремову можно, великий актер, гениальный актер, Антонову можно, ну, то почему кому-то еще нельзя там? Васе с 39-й квартиры, с 5-го этажа. Это я сейчас так, понимаете, рассуждаю. Это примеры, это какой-то кодекс культуры, который деятели культуры должны все-таки блюсти. Но мне так кажется, мне так кажется. 8-800-200-97-02. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте.
4: Добрый день, Мария.
2: Здравствуйте. Ваше мнение, как наказывать, может быть, не наказывать, вы скажете? Предложение, как говорится.
4: Да, знаете, элементарно сказать, то наказывать, как уж там не столь важно, я просто немножко глубже хотел в проблему заглянуть.
2: Слушаю.
4: Повсеместное пренебрежение, игнорирование наших правоохранительных органов, я имею в виду со стороны населения. Вот я родился, вырос и становился водителем, условно говоря, в Узбекистане. Угу. Там гаишник палку поднял, ты уже должен. Он найдет, как тебя вздрючить, я извиняюсь за неэфирные выражения. А в России вот настолько этот статус полицейского, милиционера, настолько он принижен, что вот какой-то вот гопник, условно говоря, который там молодежи напел всякую чушь в уши и 50 лямов заработал на Феррари. Ага. И он забыл, что он из таких же костей из мяса состоит, как и все остальные. Он недолго будет кататься, там даже и о наказании сложно помышлять сейчас. Угу. Я просто про общую тенденцию, что...
2: Ну, слушайте, а я бы с вами поспорила по поводу общей, вот слово «общее» меня смущает. Если меня останавливает сотрудник ГИБДД, я, честно говоря, ну, у меня нет такого, слышь, что делать нечего. Хотя, смотрите...
4: Но вы одна из немногих, условно говоря.
2: Слушайте, ну я спрошу вот коллегу, да, вот сидит звукорежиссер, тоже женщина, человек, за рулем тоже ездит. У тебя есть вот это, конечно, никогда, но недавно, слушайте, вы мне напомнили, я недавно включаю ВК-видео, когда там Джиган со своей женой какое-то шоу делали. И ее реально останавливает кто-то. И она потом рассказывает это на камеру для молодежи. А я останавливаюсь и говорю, вам что, заняться больше нечем? И вот тут я такая думаю, что? Только потому, что у тебя денег куры не клюют, да? И зад классный. Так можно говорить? Ты же, как бы, понятно, какая целевая аудитория у этого шоу. Я не помню, как он называется, и слава тебе, Господи. Вот я помню, что меня это прям цепануло. Ну, про зад это комплимент, если что. Немножко зависти. Спасибо вам большое. Спасибо. 8-800-200-9702. Нужно ли наказывать звезд беспредельщиков? И, конечно, что мы считаем беспределом? Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Статья 19 Конституции прямо говорит о равенстве всех и вся перед законом. Я не вижу разницы между рэпером там, и ментом, которых сейчас говорили, и прочим гражданином. Всех одинаково. А если еще и с особым цинизмом, им еще капать еще больше. Там можно до уголовной статьи. Не вижу никакой проблемы. Спасибо.
2: Быстро вы отстрелялись. Ну ладно, окей. Да, мы все равны. Равнее некуда. Конечно. Именно поэтому мы видим, ну вот, помните, в каком же году это было, дай бог памяти, когда Марат Башаров, он звезда, супер-пупер, актер, кумир женщин, напился и распустил руки, причем несколько раз, и жен попадали под удар. Ну, в общем, как-то что-то я не вижу, чтобы его там штрафовали или еще что-то. То есть женщину бить можно. 8-800-200-9702. Если ты Марат Башаров, я не договорила. Подольск на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Ваше мнение, пожалуйста.
6: Ну, он такой же гражданин Российской Федерации, как и все остальные. И он должен нести наказание ровно так же, как и все остальные.
2: А то вот есть он... пометочка, сносочка, у нас минутка остается, сносочка. Он не только такой же гражданин, хотя все время пишет азербайджанский рэпер. Не знаю, какой у него паспорт, не суть, допустим. Он такой же, некое собирательное имя, звезда, да? Но он же еще известный человек. Он как бы законодатель какого-то чьего-то мнения.
6: Ну, к сожалению, у нас так устроена система, что если у тебя есть деньги и есть связи, то зачастую такие ситуации, они быстро куда-то исчезают и про них быстро забывают. Кстати, вот радио «Комсомольская правда» очень часто помогает.
2: Алексей, 10 секунд у нас остается. Мы помогаем?
6: Да, вот. Угу. Спасибо радио «Комсомольской правды» за то, что не упускаете из виду многие такие моменты, их
2: спасибо.
6: Постоянно освещаете.
2: Спасибо за добрые слова о нашей работе. Будем держать вот эту марку. Спасибо. Ребята, в следующем блоке продолжаем. Звоните.
0: Реклама. Телефон отдела рекламы в Ярославле 58-10-38. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96.2 FM. Слушаем всей страной.
7: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно
8: американский
7: делаете.
8: Американский лидер назвал маловероятной поездку своих спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на очередной раунд в Исламскую Республику. Власти Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета. Они возможны до 9 мая, сообщили в Минцифры региона. Там подчеркнули, что мера вынужденная. Она направлена на обеспечение безопасности в праздничные дни. И Росстат сообщил о недельной дефляции в России. Она составила 0,02%.
9: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
2: Вопрос дня, как наказывать звезд-беспредельщиков. У нас есть на повестке ДТП с повреждением городской инфраструктуры на Феррари. Не выговариваю, не привыкла это слово говорить. На Феррари за 50 миллионов рублей. Азербайджанский рэпер на Зубовском. Ну, хорошо, что жив остался. Вот. Я, конечно, вспоминаю огромное количество таких примеров, за которые нужно было наказывать, но как-то не сложилось. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Как наказывать? Михаил с нами на связи из Саратова. Здравствуйте, Михаил, слушаю.
11: Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, что далеко ходить? У нас был пример, когда в Пензе, может быть, вы слышали, в Пензе Слава, певица, там вышла пьяная на сцену, наорала на слушателей, там полицию вызывали, вот. Я считаю, что все равны, как бы, и надо не только наказывать, но и запрещать концерты вот таким вот.
2: То есть культура отмены нам необходима?
11: Да.
2: Да, это произошло, по-моему, в 2026 уже году, да, 1 марта, да. Полторы тысячи зрителей получили удовольствие от собственного такого поведения. Ну что ж, а чем дело-то закончилось?
11: А там вроде как полицию вызывали, потом... Я просто не был на концерте... Я только читал, потому что я люблю только МЮ, может, знаете, такого.
2: Слушайте, знаете, я вспомнила, я смотрела видео, она объяснила недовольным зрителям, что у нее очень болит ухо, и она не может нормально соображать. Так что, дорогие слушатели, если вы вдруг услышите в моем исполнении какую-то нецензурщину или оскорбление, это у меня ухо болит. Ну, мы же можем так оправдывать себя, да? Это когда... Да, так, а что, так можно было? Это когда Глюкоза вышла на сцену, что-то там материлась со сцены и, ну, я не знаю, дотрагивалась до себя не очень прилично, этично. Она тоже сказала, а это антидепрессанты. А, ну, больничный не отменяли. Понимаете, я вот не склонна... Прощать такие вещи от слова... Нет, я не буду говорить, это некорректно на русском звучит. В общем, понимаю. Спасибо вам за пример. Культура отмены, смотрите, мы вот на этом останавливаемся. Если это, конечно, не руководствуется уголовным или административным кодексом Российской Федерации. Там вступает в силу уже закон. А здесь, я не понимаю, ну, штраф какой-то. Да, по словам певицы, она хотела отменить концерт, но за это ей бы пришлось платить крупный штраф. Позор, меня шатало из стороны в сторону, не потому что а на таблетках уже ничего не соображаю. Ну, ладно, все. Артисты встали на сторону славы. Ну, конечно, встали. 8 800 200 ровно 9702. Ко мне ни один артист не придет. Но не так уж мне. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. А вот вы осуждаете артистов. А артисты, они что? Они совершили административное правонарушение. Но вопрос-то в другом. Они его совершают-то почему? Потому что они знают, что нет наказания. Вот у нас, например, министр внутренних дел, товарищ Колокольцев, он ездит по заграницам, всех передает опыт, как нужно там бороться с преступностью, пресекать административные правонарушения и так далее и тому подобное. А какое административное правонарушение, вот, например, она совершила? Она выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Это вообще у нас является судебная статья. Ее должны были задержать, доставить в суд, либо в отдел полиции, и там бы должно было быть принято о том, какое наказание к ней применить. А почему этого никто не сделал?
2: Хороший вопрос.
12: А вы не хотите пригласить к себе в программу министра внутренних дел? И вот прямо...
2: Вот слушайте, нет, вот по этому вопросу все равно не хочу, господина Колокольцева. Хочу по этому вопросу приглашать. Это какая-то, вот знаете, я не знаю, скрипкой или этим микроскопом гвозди забивать. Это то же самое получается.
12: Вы не хотите пригласить, другие не хотят пресечь, третьи не хотят, в итоге все не хотят, но при этом да вы это обсуждаете.
2: Я бы хотела спросить, у Пензоконцерта, потому что они принесли извинения и попросили направить на электронную почту для дальнейшей передачи решения возникшего вопроса организатору мероприятия. Но то есть организатор несет ответственность перед зрителями, это юридическая сторона вопроса, а певица несет перед организаторами ответственность. А мы, зрители, можем в отношении певицы написать, конечно, но индивидуальное заявление, потому что вот она меня оскорбила, но там совершенно по-другому будет разруливаться.
12: А она никого не оскорбляла. Почему вы считаете, что она кого-то оскорбила?
2: Когда я слышу почему? Мат не в свой адрес, а просто при мне, это, от этого страдает мое чувство прекрасного. Это административка.
12: Ну, если оно... Вы понимаете, у вас страдает вас. Вдруг начало страдать чувство. Но это не отменяет того нарушения административного законодательства, которое сотрудники полиции, так как они там отвечают на концертах, всегда есть вот тот же самый участковый.
2: Полицию там вызвали. Кто... Слушайте, ну давайте мы в коллизии, да. Я все поняла. Да, да. Я понимаю. У вас вопрос. Какие вот меры? А, почему мы обсуждаем это на радио, а не действуем вот как-то вот, пошли правильно ножками до... сами? Я до могу сказать, что у меня в Пензе не было. А, у нас... Да.
12: Извините, дайте я скажу. Давайте. До того момента, пока мы не будем принимать меры к самим артистам, не к тем, кто организовывает. Они же, вот, вы поймите одно, организатор, он организовал, как сказать, культурное событие, скажем так, мягко.
2: Я поняла, смысл ясно. Нет, ну просто договаривать мы будем, у нас еще просто очень много, ну, понятно же все, спасибо огромное, не обижайтесь. Я понимаю, я реально поняла суть, и уверена, что я не одна это поняла. 8 800 200 ровно 9702, Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Вы знаете, иногда в информационном пространстве проскакивает то какой-то рэпер подрался, то знаменитый футболист подрался. А дело вот в чем. Почему их не наказывают? Они откупаются.
2: А значит, откуда заявитель, вам это известно?
13: Слушайте дальше. Заявитель берет, значит, пойдет на мировое соглашение. Забирает заявление, ему платят 4 миллиона, и все, и дело закрыто.
2: Ну, вот, это регулируется так.
13: Это мирового соглашения, было бы совсем другое. Поэтому, а люди, понимаете, взяли 4 миллиона, его купили. У человека нет ни гордости, ни чести. Он купился за 4 миллиона. Вот этот мировой
2: если говорить не про мировые соглашения, не про административку, и уж тем более не про уголовку, а вот просто за то, что, ну вот помните, в 2000 каком-то там лохматом уже лет 10 назад артист Дмитрий Дюжев, стоя в аэропорту, был возмущен, что его не пропустили, потому что... И он отчитал всех присутствующих, потому что он привилегирован. Да, у него был там проход, возможно, на какую-то VIP-стойку регистрации, по картам некоторых авиакомпаний это возможно. Но все это выглядело как-то настолько недостойно. Вот вся... Я артист, остальные зрители, когда он объяснял это на камеру.
13: Да.
2: Здесь
13: и
2: же
13: потом,
2: ничего такого...
13: Знаете, вот... Когда организовывают концерты, значит, они такие требования, чтобы там коньяк был, чтобы какая-то закуска была.
2: Ну, Райдер, мы трогать не будем.
13: Вот
2: это
13: тоже портит.
2: А,
13: вот
2: я поняла, замашки барские. Спасибо за мнение. Так, сколько у нас остается времени? 2,5 минуты. Последний звонок успеваем принять. Леонид, здравствуйте. Мы с вами финализируем. Давайте зажжем. Москва на связи.
14: Здравствуйте, Маша. Я просто немножко поздно включился по теме, не знаю. Так вам могу сказать, что касается силовиков. Ну, были у меня контакты.
2: Мы не про силовиков.
14: Гражданин.
2: Мы не про силовиков.
14: Да. Про публичных людей.
2: Про понял, публичных понял. Людей. Стоит ли их как и наказывать? Силовики-то сейчас при чем?
14: Ну, как вам сказать? Ну, конечно, надо. То есть они такие же люди, как и мы. Они должны нести такую же ответственность. Просто здесь ситуация какая? Они пользуются, ну, как бы, своей популярностью, что ли, в этом плане.
2: Да.
14: Да. А я считаю, что они должны, наоборот, больше отвечать за свои поступки,
2: вот
14: чем
2: я
14: обычный человек.
2: Вот и я так считаю. А? Вот смотрите, я сегодня упоминала Баширова. Он сам ведь признался... Подождите, я неправильно сказала. Баширов, я сказала, да? Нет, неправильно. Башаров, Марата Башарова. Он спустя много лет после нескольких разводов, после оглашения, ему ничего за это не было, потому что заявления не писали жены. Он признался в шоу Леры Кудрявцевой, да, что он бил. Ну, стали его чуток меньше приглашать. Ну, битва экстрасенсов, там, я не знаю, пострадала, наверное, и слава тебе, Господи. Вот. Он мне подсказывает. Не завидуй, бочень, не идет. Вот. А, и что? Где наказание? Ну, как только это опубличено было в телевизионном эфире, ну, тут же это должны взять на контроль. Друзья мои, спасибо вам большое за вот это мнение, да. Я пытаюсь читать вашу переписку на Рутубе во ВКонтакте. Кто-то пишет, просто жаль машину. Но этим все сказано. Ладно. Спасибо большое. У нас впереди, соответственно, одна из моих любимых и ценных программ «Аналитика с именем» — Александр Коц, мой коллега Игорь Измайлов. И дальше больше. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
9: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
15: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
16: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
17: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
9: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об ограничениях.
19: Глава польского МИДа заявил, что Варшава может простить премьеру Словакии визит в Россию на День Победы, если Роберт Фицо разблокирует помощь Украине. Слова Радослава Сикорского передает словацкое издание «Денник Н». В этом году Латвия, Литва и Эстония вновь запретили Фицо лететь в Москву через свое воздушное пространство. С аналогичными проблемами политик столкнулся и в прошлом году. Ему пришлось добираться в российскую столицу через территории Венгрии, Румынии и Грузии.
9: Переговорах.
19: Дональд Трамп предложил организовать переговоры с Ираном в Соединенных Штатах. Американский лидер назвал маловероятной поездку своих спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на переговоры в Исламскую Республику. При этом для финального подписания глава Белого дома готов рассмотреть другую страну. Об этом он сообщил в интервью PBS News. Он также отметил хорошую возможность закончить конфликт с Ираном. По его
1: его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующей неделе. Сегодня Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о прекращении войны. Он станет основой для более детальных ядерных переговоров. Собеседники издания утверждают, что это самый близкий к соглашению момент с начала военных действий.
17: Об интернете.
1: Власти Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета. Они возможны до 9 мая, сообщили в Минцифры региона. Там подчеркнули, что мера вынужденная. Она направлена на обеспечение безопасности в праздничные дни.
17: О важном.
1: Росстат сообщил о недельной дефляции, устойчивом снижении общего уровня цен на товары и услуги в России. Она составила 0,02%. Цифры приведены за период с 28 апреля по 4 мая. С начала года цены выросли на 3,19%, следует из данных ведомства. Там добавили, что последний раз недельная дефляция регистрировалась в начале сентября прошлого года и составляла 0,08%.
17: О нововведениях.
1: В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Предполагается создание механизма, который позволит оперативно ограничивать распространение такого контента. Работу над инициативой поручат Министерству просвещения. Также привлекут МВД, Росгвардию, филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, следует из документа Кабмина. Меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
20: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Коц, как всегда, с нами. Саш, приветствуем.
21: Да, приветствую.
20: Ну, впереди главные праздники, 9 мая. Враг не предал, да, тут было предложение наше о перемирии. Во-первых, не все восприняли его, но хотя было подчеркнуто сказано, да, что это действительно главный наш праздник, победа. И Украина должна была бы присоединиться, если она против нацизма. Но Зеленский объявил какое-то свое перемирие, что-то в своей повестке пребывает. Вместе с этим пообещал вместо тяжелой техники 9 мая пролет своих дронов и, видимо, запустил репетицию. Да, Чебоксары, дом на Мосфильмовской в Москве. И кажется, что более плотное такое вот наседание с воздуха идет сейчас на все регионы практически.
21: Получается. Ну, атмосфера такая нервная, поэтому будем, конечно, очень аккуратны в формулировках и конкретны, потому что мы никому перемирие не предлагали. Владимир Путин своим приказом его объявил в одностороннем порядке с расчетом на то, что значит, Украина к нему тоже присоединится, но мы Украине его не предлагали.
20: Только 9 мая.
21: Мы считаем, что мы как бы можем и обязаны объявить это перемирие, обязаны и могут ли это сделать на Украине. 8-9 мая об этом в указе президента не говорится. При этом у нас что-то новенькое в этом черчении формировании красных линий. Такого раньше не было. Министерство обороны предупредило, что будет, если Киев попытается сорвать празднование 81-й годовщины победы над фашистской Германии. В таком случае будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева и мирных граждан, а также сотрудников иностранных дипмиссий, просят заблаговременно покинуть город, ну или хотя бы покинуть центр города. Вот это вот что-то новенькое. Раньше такого мы не говорили. Я думаю, многие ждали такого заявления, конкретики какой-то от Минобороны. Хотя мне все-таки немножечко конкретики не хватило, потому что, ну, не очень понятно, что будет восприниматься как попытка срыва празднования 81-й годовщины нашей Великой Победы. Будет ли это исключительно попытка атаковать парад на Красной площади или, допустим, это налет на Курскую область, налет на Белгородскую область? Будет
20: Севастополь.
21: Считаться? Севастополь, да. Пожалуйста, да. То есть, ну, тут большой маневр для трактовки, но, тем не менее, раньше такого не было, и мне кажется, очень важно, что все-таки Это было озвучено в кои-то веке. Вот такое вот предупреждение. Не спецпредупреждение, которое делают дипломаты, потому что не дипломаты должны его делать, а прям вот военное предупреждение, что мы разнесем вам центр столицы, если вы что-то попробуете там нам организовать. Вот когда мы в прошлый раз прошлое перемирие обсуждали, пасхальное перемирие, я тогда еще удивился, почему Зеленский не попытался переиграть, да, вот когда мы объявили, по-моему, с 16:00 его, да, Зеленский вполне мог сказать, а мы с 11:00 объявляем перемирие, и типа вот он был бы красавчик, да, сейчас он попытался сделать нечто подобное, но получилось это довольно корявенько. После того, как Владимир Владимирович объявил уже начало перемирия 8 числа, не предложил, не начал торговаться, не начал ставить условия, а просто сказал, мы вот прекращаем огонь. Да? Этот, значит, сказал, что а мы предлагаем с 6 мая, с полуночи, да, до там непонятно до скольки.
3: Почему с 6, да?
21: Ну, вот почему-то с 6. Вот он решил, что он всех переиграл. Вот, буквально, значит, за несколько часов до объявления этого перемирия Зеленский в Ереване предупреждал, что Украина не нуждается в прекращении огня, что это обманная тактика, тактический обман, что глупо расчехлять, значит, зачехлять стволы ради военного парада, что у нас, у них, в смысле украинцев, вообще праздников нет. Вот, и вдруг он сам предлагает перемирие, и когда в течение одного дня политик умудряется занять две взаимоисключающие позиции, то это не дипломатическая гибкость, да, это какая-то игра в наперстке. Вот. И мы понимаем, что 6 мая – это не компромисс, это ловушка, то есть он назначает перемирие раньше российской инициативе, пытаясь выставить капкан, из которого вроде как только два выхода, и они оба не очень хорошие. То есть если Москва принимает его условия, то получается, что он присваивает себе авторство вот этой миротворческой миссии. Если Москва отвергает, значит, снова у него карт-бланш, да? И вот, повторюсь, нет даты окончания этого режима. У нас все конкретно. Там пасхальное с 16:00 до там 23:00 или скольки там было, да? До нулей следующего дня. Тут с 8 по 9. Все ясно. Здесь ничего нет. Есть только пост в интернете. Вот. И, собственно, я не буду пересказывать историю предыдущих 12 лет различных перемирий, чем все это заканчивалось, мы прекрасно знаем. Но вот как России надо было бы реагировать, да, на вот это предложение Зеленского? Можно было бы согласиться, да, можно было бы согласиться на сказать, что, можно и несколько дней, да, и такая позиция, не то чтобы проигравшая, да, и показывает, что мы последовательно проводим миролюбивую политику и готовы на гуманные акты. Вот. И в глазах Трампа мы были молодцы, и в глазах мирового сообщества. Вопрос в том, кто это оценит. Да? Что с того? Да? Что нам с того? Ничего. Да? Отвергнуть, понятно, это имиджевый удар, жесткий отказ он дает Зеленскому. Ровно то, чего он и хотел. То есть, там готовый просто заголовок о том, что Россия отвергла перемирие накануне Дня Победы. Это если официально отвергнуть это предложение. Мне кажется, самый изящный вариант, и он, собственно, видимо, и был выбран, это просто игнорировать это предложение. Мы свое предложение дали, все, согласны, не согласны, вы там сами решайте. Мы этот прием отрабатывали раньше, там Песков заявлял во время пасхального перемирия, что мы не увидели четко сформулированной позиции. Да? Вот. Тут не от отказ и несогласие, они констатируют эту размытость. И тут либо Киев должен конкретизировать свое предложение, да, с датой окончания, с механизмами контроля, там, с ответственностью за нарушение, либо просто самим показать, что их предложение носит такой спекулятивный, будем говорить прямо, характер. И собственно, сегодня, когда мы разговариваем, да, это было подтверждено, потому что, это вот удивительная школа украинской дипломатии, где-то на стыке таких дворовых стычек и разборок базарных, когда у тебя аргументация типа «перемирие есть», А если найду? Вот, ну, вот типа того, да? И сегодня там, значит, ну, вот я только что объяснил, да, как объявляет паузу в боевых действиях взрослое государство с признаками властной вертикали, издается приказ, Минобороны берет под козырек, все это в одностороннем порядке, да, хочешь, присоединяйся. Как это делают политические гопники в лице Зеленского? Это просто какой-то наброс в запрещенной в России соцсети. Все, пост, это не юридический какой-то жест, да, это вот какой-то пост блогерский, да, ни к чему не обязывающий, какая-то вот, не знаю, извините, эпистолярная диарея. Вот, и что с того, да, я вот таких видел на Мурвокзале в начале 90-х в Владивостоке, вот, они там зазывали толпу, я приехал из Америки на спортивном велике, велик поломался, я здесь остался, кручу-верчу, запутать вас хочу. Вот то же самое. Вот, но при этом это очень удобная такая конструкция, в которой в любой непонятной ситуации можно обвинять Россию, даже если накануне ты раздолбал два десятка многоэтажек в Чебоксарах, убил там двух человек, даже если ты накануне убил несчастного тракториста в поле на Белгородчине, даже если за минуты до начала твоего перемирия ты убил 5 человек в Джанкое, даже если после начала перемирия ты продолжаешь утюжить Курскую область, Брянскую область, ты всегда можешь устами какого-нибудь сибиги иностранных дел обиженно заявить, что вот Москва в очередной раз проигнорировала мирные инициативы, как он там сказал, вот я сейчас процитирую, типа Россия, там ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Ну, во-первых, эта история действительно не имеет ничего общего с дипломатией, потому что это сугубо гуманистические вещи, связанные с общечеловеческими ценностями, которые чужды сегодняшней Украине, которая потеряла миллионы своих сограждан в той большой войне. Во-вторых, мы никого не призывали, повторюсь, к прекращению огня 9 мая, кроме вооруженных сил России, да, и это решение противника на его усмотрение, что называется. Там уже, кстати, это самое, уже советник украинского Минобороны, нацист-террорист, экстремист Стерненко заявил, что ВСУ не будут придерживаться режима тишины 9 мая. Ну и в-третьих, я не дипломат, поэтому пан Стерненко может засунуть свои угрозы себе в дупу, а мы будем чествовать наших героев так, как считаем нужным. Вне зависимости от того, поддержит Украина наше перемирие, которое мы сами в одностороннем порядке объявили, или не поддержит.
20: Продолжим буквально через пару минут.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: Здравствуйте, я Виктория Макарская. Слушайте радио «Комсомольская правда». Будьте в курсе. Хорошего всем настроения.
1: Всем привет, это «Шаман». Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Ну и вот в преддверии праздников интересно, да, кстати, что вот такая реакция из Киева, она ожидаемая, и хорошо, что она прозвучала, потому что вот, ну, как должно было бы быть, да, что солдаты ВСУ достали, сюр, конечно, звучит, да, достали фотографии каждого своего деда, почтили борьбу с нацизмом, там, мы пошли, но это, мы видим, что это невозможно, они это и подтверждают. А наши на передовой, уже сейчас есть эти кадры, такой вот бессмертный полк с линии соприкосновения, где наши ребята стоят с фотографиями тех, с кем они фактически плечом к плечу сейчас и воюют опять с этой угрозой, ну да, с этой фактически мировой угрозой. Но в преддверии праздников вот эти, как уже говорят, рекордные налеты идут, да, сотни дронов в сутки запускают. А перед тем, как вот почему, да, и что с этим сделать, хочется спросить, вернуться к реакции нашего Минобороны, ударить по центру Киева. Но тут же возникает вопрос, а почему мы так туда не бьем, да, вот то, о чем мы говорили 3 года назад, еще здесь в аналитике с именем, и говорили, что, ну, а что это даст, да, то есть, ну, можно разнести там банку, можно, но они переедут во Львов, в какие-то здания, там будут продолжать делать все то же самое. С другой стороны, символически важный жест, ну, символически важный. Почему только в ответ опять? Вот такие вопросы.
2: Ну, да, такие вопросы, на которых нет простых ответов. То есть, если полетит по параду на Красной площади, то мы раздолбаем. Центр Киева. А если под Новый год прилетело и убило 20 человек в центре Белгорода, то не, катке, не, да, обязательно. Да? Ну, вот такие тонкие, деликатные вопросы. Но, не знаю, у меня нет простого ответа на него. То есть, есть военно-политическое руководство, которому виднее, да, и которое, ну, придерживается каких-то своих соображений, в том числе соображений гуманитарного характера. Ну, Киев, мать городов русских, как долбить по Киеву, матери городов русских. Вот. Поэтому, я думаю, это все-таки исходит из нашей установки на какую-то свою правильность, на какой-то
1: военный объект,
2: свое рыцарство, да, и так далее, и так далее. На мой взгляд, уже лишнее на нынешнем этапе противостояния, потому что речь идет уже не о выполнении каких-то целей специальной военной операции, да, речь идет об экзистенциональном конфликте, потому что против нас весь коллективный Запад, да, как его называют, и, ну, они сейчас работают на наше истощение, а не на то, чтобы там оставить Украину в границах 91-го, 14-го или 22-го годов. Вот. Идет системная попытка истощить Россию до того состояния, чтобы она там, чтобы у нее закружилась голова, и она упала.
1: Да. Ну, вот этим как раз налет. В том числе,
2: и, да, разбилась на части. Вот. В том числе налетами, да, потому что мы видим, что очень разные цели, и чтобы потом какая-нибудь Бонни не говорила, что в России не обсуждаются эти вещи, да, начиная от Туапсе, да, совершенно, которую, кстати, мы обсуждали в прошлой программе очень подробно, это экологический терроризм, да, это мало того, что удар по нашим углеводородам, хотя тут западные аналитики говорят, что не так сильно, особенно на фоне выросших цен, да, на фоне иранской истории по России это ударило. Вот, это одни цели, военные цели, да, это вот как по заводу в Чебоксарах, допустим, ударили, хотя там тоже вопросики есть по поводу эффективности этого прилета. Было видео, которое было показано, что вот там чуть ли вот, ну, не все

0: были приняты соответствующие меры. Куда перенести производство, как его обезопасить. Я надеюсь, что были приняты такие меры, потому что они напрашиваются после первого же удара. Раз уже до туда долетают, значит, надо как-то, как-то на это реагировать. И мне почему-то кажется, что реагируют, потому что продукция, которую выпускает этот завод, продолжает регулярно, не скажу, что делать, но работает. Вот, и эволюционирует. Вот недавно, буквально когда вчера, я увидел прекрасный ролик, как российские герани на телеуправлении без Старлинка под объективный контроль какого-то еще дрона гоняют по акватории Одесского порта их один, по-моему, ракетный катер, другой бронекатер артиллерийский, и в итоге уничтожают оба катера. Вот. Поэтому, подстраиваемся, эволюционируем, но, тем не менее, тут надо понимать, да, что дальности увеличиваются, и Чебоксары – это сколько? 1100, по-моему?
1: Больше тысячи, да.
0: Больше тысячи километров – это от ЛБ. А запускали-то наверняка не от ЛБС, как минимум ракеты «Фламинго» запускали не от ЛБС. Здесь было подтверждено применение «Фламинго» российским Минобороны, который заявил, что 6 ракет были сбиты за эту ночь, когда была атака на Чебоксары. Соответственно, одна, видимо, долетела, потому что по одному из роликов звук все-таки прихода крылатой ракеты. Это «Фламинго», крылатая ракета, которая заявляется у них на 3000 километров. А они еще грозят ракетой баллистической, не крылатой, а баллистической, FP-9, которая будет летать на 800 километров. Это меньше, чем крылатая, но это баллистическая траектория, которую крайне сложно перехватывают. То есть, мы видим, все-таки 6 из 7 ракет перехвачено, это вполне удобоваримый результат. При этом там что-то под 600, что ли, дронов в эту ночь было сбито. Все-таки нельзя сказать, что у нас совсем дырявое ПВО, которое ни на что не способно. Это будет несправедливо к тем расчетам.
1: Нагрузка серьезная.
0: В этом-то вся и фишка, да. То есть, классическая такая схема высушивания нашего ПВО, причем по всей стране. По всему этому нашему периметру. То есть, первый эшелон идет там пачка ударных, можно даже и ложных БПЛА, которые идут с нескольких направлений, судя по тому, как их сбивают. Потом, пока зенитчики работают по этим мопедам, или как их называют, простите, пердолеты, очень нравится мне это слово, идет уже крылатая ракета, да, вот на низких вот этих высотах, прорыв там, одна она прорыв, да, но у нее боевая часть там что-то под, я уже не помню, под тонну, по-моему, это серьезно, да, тонна взрывчатки прилетает, и, собственно, если бы вот не эта прорвавшаяся ракета, можно было бы сказать, что ПВО сработало удовлетворительно. Но при этом огромная масса беспилотников. А работать по беспилотникам мы, конечно, можем работать и работаем, да, ЗУРами, с зенитными управляемыми ракетами. Но это топить космос дровами. Мы не потянем бить по дронам стоимостью копейки, да, ракетами, там сколько, около, одна ракета «Панцирь», по-моему, стоит около там 3, в зависимости от классификации, от 3 до 5 миллионов рублей. Но мы замучаемся так. Ни один Иран нам не поможет своими ценами на нефть.
1: А дронов будет только больше.
0: На минувшей неделе, в этом году рекордный был запуск, 740 дронов сбило Министерство обороны. Да? А здесь все-таки мы видим, что какие-то тоже прорвались, если по оценке губернатора было там, не разрушено, а повреждено более 20 зданий, многоэтажных зданий, многоквартирных домов. Следственный комитет сразу после налета на Чебоксары заявил о том, что как минимум 8 дронов участвовало в налете на город. Те, которые влетели в... это первые данные, соответственно.
1: Это, получается, первые прошли дроны, да, куда-то повлетали, а за ними «Фламинго» уже.
0: За ними полетели «Фламинго». И часть их сбили, большую часть, сколько там, посчитайте, в процент, так 6 из 7 ракет сбили. Но мы видим, что и в московском регионе, да, пропустили один удар, по дому на Мосфильмовской долетело. Но, собственно, я прекрасно понимаю, что вот это слабое место, которое они нащупали в московском регионе, его законопатили, я думаю, в тот же день. В тот же день есть ресурсы у московского региона это сделать,

Что, конечно, Зеленского не остановит с его этой влажной или какой голубой мечтой погрузить Москву во мрак, чтобы над ней шел дым. Ему хочется эту картинку. Он болезненный, у него это желание. И у него вот эти ассоциации с достатком, да, небоскреба. Вот почему по небоскребу, почему он по Москва-Сити бил, да, почему он по этому небоскребу ударил. Вот у него зависть, у него вот ассоциируется с этим. Но при этом вот он и открыто угрожал параду. Вообще, честно говоря, вот как это да, было, когда в Ереване, столице государства, которое входит в ОДКБ пока, да, человек угрожает ударом по параду, на котором Пашинян был в прошлом году, так на секундочку, да, и что-то никто его не пожурил, да, никто его не перебил, никто с ним полемизировать не стал. Ну, как-то это странно. В общем, ну, наверное, завершается вот

0: Программа военкора Александра Котца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
2: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадила на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Украинские дроны совершили 20 атак на Энергодар. Пострадавших нет, отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. На местах работают оперативные службы. Опасность повторных ударов сохраняется.
0: О переговорах.
3: Дональд Трамп усомнился в готовности Ирана пойти на выгодную для Вашингтона сделку. Президент США заявил, что Тегеран хочет заключить мирное соглашение, однако выразил сомнение, что Исламская Республика пойдет на подписание такой сделки, которая удовлетворит Вашингтон. Ранее американский лидер назвал главное условие для соглашения между сторонами – это передача Тегераном обогащенного урана Вашингтону. Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного топлива.
0: О ценах.
3: ФАС сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов страны. Оно зафиксировано после заключения соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. Как уточнили в Федеральной антимонопольной службе, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Заметнее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Вологодской области. Там средняя стоимость товаров по категориям, в отношении которых действует соглашение, снижена на 36,7%. Служба рекомендует активнее заключать меморандумы по социально значимым продуктам, в том числе куриным яйцам, хлебобулочным изделиям, плодово-овощной продукции и различным видам мяса.
0: О знаменитостях.
3: Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. Торги состоятся 5 июня в Далласе. Средства направят в фонд, созданный после смерти актера. По информации Variety, среди лотов сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный Перри и его коллегами по сериалу Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. Его стартовая цена $500. С молотка также уйдут статуэтка гильдии киноактеров, часы с изображением Бэтмена и часть личной коллекции произведений искусства актера, включая работы уличного художника Бэнкси.
0: О погоде.
3: В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о грозе с дождем завтра и порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать до 18:00 по Москве четверга, сообщили в гидрометцентре. А температура воздуха

0: В Москве и столичном регионе может подняться до плюс 30. Такое потепление ненадолго. Уже с пятницы в центральную Россию на несколько суток придет легкое похолодание. Сейчас плюс 22 и без осадков.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. И действительно, да, вот вопрос. Украина наращивает, кстати, интересно, вот наращивает она удары дронами, которые уже поставляет Европа, или это там они подкопили специально перед 9 мая, да, и вопросы, о которых ты сказал, вот, снизили ли мы, да, удары в ту сторону?
3: Ну, да, то есть мы видим, да, мы там запустили 150 за ночь, они запустили 700 или 600, да, вот на неделе. Один день был 700, 740, один день 601, вместе с, ну, 601 только сбитых, а сколько запустили, там черт его знает. А вот, потому что что-то падает само, не долетает, что-то сбиваем и так далее, что-то рыбам отводим, да, все это объяснимо. Почему такая пропорция? Ну, потому что... Ну, во-первых, безусловно, производство дронов на Украине и за территорию Украины, оно растет. И, конечно, у них появляются все больше и больше возможностей запускать огромное количество дронов, с которым никакая ПВО в мире не справится. Да? И в этой связи, ну, вот у меня подписчик есть такой дотошный, въедливый, в Телеграме мне все время пишет, я ему очень благодарен, вообще всем благодарен, кто пишет и в Телеграм, и в Макс, подписывайтесь и туда. Вот. Он мне написал, что вот все эти наши размышления про ПВО, это все борьба со следствием, а не с причиной, а причина это все-таки площадки, с которых запускаются эти дроны, где они обслуживаются, где они заправляются бензином, потому что это двигатели внутреннего сгорания, где они снаряжаются и прочее, прочее. А это, ну, не очень маленькое пространство, с которого запускают там 20-30, может быть, дронов за раз. И, конечно, бить надо туда, а не ждать, пока они взлетят. Да? Но, в принципе, к причинам можно многое отнести. Я, кстати, на своей памяти помню только один удар под Черниговом, где накрыли колонну с фурами, где уже, из которых уже выгружали вот эти дроны большие, типа «Лютый», типа ПД-2, сейчас ФП-1 летает. Вот. И там их накрыли, Рубикон их накрыл, и все там сгорело. Вот это вот на моей памяти только один такой удар. Может, их больше, но нам о них не рассказывают по какой-то причине. Хотелось бы, чтобы рассказывали. Вот. Но причины это и конвои, с которыми эти дроны пересекают границу и безнаказанно доезжают до точек запуска, наверняка в Восточной Украине, чтобы долететь как можно дальше. Причина это люди, которые отдают приказы на запуск, которых мы почему-то не убиваем. Давайте будем говорить прямо, потому что надо убивать всех этих популяризаторов беспилотия, всех этих террористов, экстремистов, флешей, мадьяров и прочих. Все эти списки известны. Всех этих командующих вооруженными силами, спецслужбами и прочим. Это ведь все тоже причина, потому что от них все это идет. Они спокойно сидят у Зеленского перед картой, размышляют, а вот как мы дальше будем бить. И все это показывают по телевизору, как мы дальше будем бить по России. И вот там Малюк сидит, этот Боров, мы подготовили новые сюрпризы для России. Это тоже все причина, с которой надо бороться, чтобы потом не бороться со следствием.
2: Но по фламингами мы даже террористам-экстремистам не признаем, да, разработчиков, популяризаторов, да, которые, да, с утра, да, до вечера говорят, куда
3: которые
2: они будут
3: бить. Когда-то в России жили и работали, и учились в МФТИ, получали знаний. Вот. Потому что, ну, а все остальное – это следствие, да, и формирование там каких-то современных средств противодействия дронам – это тоже уже следствие, но которое как бы необходимо создавать. Вот мне показалась очень интересная статистика, которую обнародовал украинский полковник на минувшей неделе Елизаров. Его не так давно поставили в ВСУ отвечать за малый алое небо за вот это вот за ПВО, да, которое строится у них за счет дронов-перехватчиков, за счет нетрадиционных средств противовоздушной обороны, потому что видно, что у них не хватает традиционных средств. А, это я вот ушел далеко, да, почему у них больше, у нас меньше? Потому что нам надо меньше ресурсов затратить для того, чтобы прорвать ПВО противника. У него нет своей войсковой ПВО, они очень серьезно зависят от поставок западных, соответственно, у них нет вот этой эшелонированной истории, как у нас есть и с С-400, и с Буками, и с Торами, и с Панцирями, и так далее, и так далее. Много чего, да, вот у них этого много чего нет, и им все это приходится, то, что я сейчас перечислил, преодолевать. Вот. Понятно, что чем больше они запускают, тем проще им хоть что-то преодолеть, да, и что-то долетит до Чебоксары, или долетит до Сызрани, или куда-то еще до Перми, и так далее, и так далее. Вот. Нам надо меньше усилий для того, чтобы прорвать, соответственно, меньше усилий затратить для того, чтобы мы вот на неделе очень много били по газовой инфраструктуре противника в треугольнике вот этом Полтавская, Харьковская, Сумская области, там основная газодобыча находится, и мы туда вот на минувшей неделе били прям очень много, но затрачивая при этом достаточно, ну, не то чтобы малое, но такое среднее количество дронов. И долетаем, да, то есть долетаем спокойно до всех этих газовых месторождений и добычи, значит, предваряя зимний сезон, а и у них все очень плохо в этом зимнем сезоне по газу будет, то есть им придется еще больше закупать. Они закупили в 2025 году в 9 раз больше импортировали газа, чем в 24-м. Это говорит, что у них своей выработки не осталось. Вот. И мы этих целей достигаем меньшим количеством. Но вот возвращаясь к полковнику ВСУ Елизарову, который жалуется даже не на нехватку людей, а который жалуется на... Но более важную проблему, ну, то есть он фактически констатирует, что мобильные огневые группы сами по себе не являются ПВО. Вот я цифр приведу, который он приводит. В одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одной герани. Из 28 расчетов 24 ни одной герани за год не сбили. После анализа более 300 экипажей воздушных сил, куда тоже МОГИ входят, оказалось, что только из 300 экипажей, из 300 расчетов, только 66 сбили больше 10 дронов. 170 расчетов не сбили ни одного. Вот они стоят в поле, стреляют в небо и ничего не сбивают. То есть вопрос не столько в пикапах, в пулеметах, в людях. Да? Можно нарисовать на бумаге сотни расчетов, можно поставить их на дежурство, можно выдать им боекомплект, топливо. Но если этот расчет не обучен, не слажен, не встроен в систему обнаружения, не встроен в систему оповещения, его эффективность, она будет около нуля. И я предполагаю, что на вот всем этом пути, что они летят там 1100 километров, может быть, везде есть МОГИ, в каждой области есть МОГИ, но они никогда не чувствовали себя в бою, они никогда, у них нет боевого крещения, у них нет навыков, опыта, да, они не могут сбивать. Причем мне показывали там знакомые с Росгвардии, которые в зоне СВО долбят по этим пролетающим самолетам, фотографию, снятую нашим дроном в режиме тепловизионном ночью. Он изрешечен весь, он весь дырявый, у него все крылья дырявые, хвост дырявый, весь дырявый, и он, собака, все равно летит. Вот. То есть ему, если не попасть там, в двигатель, если не попасть в боезаряд, боеголовку, ну, это сложно сбить, это сложная цель. Ты в него попадаешь по крыльям, он продолжает лететь. Вот. Поэтому тут еще надо попасть куда надо. А это крайне сложно сделать. Поэтому, собственно, тут... Фактически ресурс-то есть, да, и надо нормально его использовать, структурировать, анализировать, да. То есть мобильная огневая группа – это не машина с оружием, это обученный расчет, который понимает свою задачу, умеет работать, в том числе ночью, быстро получает целеуказание, занимает позицию и ведет огонь уже в общей системе предупреждения. То есть в борьбе с дронами сегодня побеждает побеждает не тот, кто быстрее закупит там железо и аппаратуру, хотя и она важна, а кто быстрее научился вот этот свой опыт передавать людям и обучать их и так далее, и так далее. Вот, потому что ну, мы сегодня видим, что надо формировать в каждом европейском регионе свои барсы или терополчение, тероборону, как угодно это можно назвать. У нас есть закон о привлечении резервистов на добровольной основе для выполнения именно задач по защите критических объектов. Соответственно, я надеюсь, у нас есть список этих критических объектов, которые мы защищаем. И очевидно, что ну, где-то эта работа ведется нормально. То есть,
2: но территория большая. То
3: территория
2: есть,
3: огромная.
2: На
3: невозможно на каждом только километре поставить пикап. У нас никаких резервистов на это не стоит. Но за счет технических средств, конечно, можно выстраивать на эту эшелонированную оборону так, чтобы реагировать на больших расстояниях, чтобы не топить космос дровами и дорогими зенитными ракетами. Потому что нас специально высушивают, чтобы гарантированно продавить войсковую ПВО. И эта работа ведется системно. Надеюсь, что к 9 мая мы к этому готовы.
2: Продолжим через пару минут.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Реклама.
4: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярослав 96 и 2 FM. Слушаем всей страной.

0: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю и пою в группе «Чайф», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем. Ну и, конечно, вот как говорят наши дипломаты, пока Соединенные Штаты заняты Ближним Востоком, потому украинский трек находится на паузе, но приходят странные сообщения о том, что дружба дружбы, да, оружие по расписанию и какие-то тяжелые бомбы, там, по-моему, на 300 миллионов, да, непонятно, много это, мало, вот говорят... Вроде что эти бомбы сбиваются, зачем они нужны, но все-таки без них бы точно было лучше, и как трактовать этот шаг? Короче говоря, можем ли мы сказать, что Соединенные Штаты или Трамп вместе по госдеп, по отдельности, но продолжают поддерживать киевский режим?
3: Да, 1500 управляемых бомб ЖДАМ одобрил Государственный департамент, не знаю, много это, много, конечно, сбиваем, но все сбивать тоже невозможно, особенно когда перенасыщают ПВО, да, о чем мы говорили в предыдущих частях, на 373 миллиона долларов. Это не сильно мощные бомбы, да, то есть там большая часть это типа наших ФАБов 250, только даже еще меньше, 226 килограммов боевая часть, и там 300, что ли, бомб больших, в которых по 900 килограммов. Запускать их могут как советские МиГ-29, так и поставленные украинцам Западом F-16. Ну, тут как бы не это, да, как ты правильно заметил, важно, да, хотя это, конечно, важно. Просто Трамп тут на днях опять говорил, что он хочет завершить конфликт на Украине, так хочет, что аж кушать не может, и тут вдруг щедро осыпает Киеву 1500 ждамов, хотя обещал прекратить прямые поставки, обещал, что будет только Европе продавать, а та уже пусть что хочет, то и делает. А тут прямые продажи, очень хочется заработать. Вот такой вот он дух анкориджа переменчивый. Ну, вообще, честно сказать, не то чтобы я сильно удивился, там или, наверное, кто-то из наших постоянных слушателей вряд ли сильно удивился, потому что президенты в Америке меняются, а курс внешний, он, как правило, остается неизменным, но, как минимум, в отношении России. Очень показательным мне привиделся визит Карла III, короля Британии, в Соединенные Штаты на минувшей неделе, где он выступал перед Конгрессом и там просил, ну, в основном об одном, просил, чтобы Америка снова пошла воевать, чтобы она не бросала Украину, давая выступи Америка за Британию, за проект Украина, за интересы тех, кто эту войну не хочет прекращать и, более того, разжигает ее. Вот, и приводил в пример, что вот мы были плечом к плечу, две мировые войны, там, холодную войну, Афганистан, как будто там вот Афганистан можно записать в достижение, например. Да? Вот, и, в общем, призывал вместе сплотиться перед российской угрозой и слиться в экстазе. И вот в чем, ну, на что я обратил внимание? На то, что Конгресс аплодировал стоя, и республиканцы, и демократы, которые публично грызутся там из-за каждого бюджета, но вот в отношении как бы того, что высказал Карл III, они вместе, значит, аплодируют, то есть как по команде. И это вот важный момент, который надо запомнить, потому что именно так выглядит двухпартийный их консенсус на продолжение войны, да, против России. То есть не резолюция там какая-нибудь, не голосование, а овации королю чужой страны, который приехал сказать им, с кем им надо воевать. Как эта шутка, да, вместе с Гитлером против Сталина. Вот у них вот сейчас так. И это к вопросу о том, что американцы там вдруг какая-то их часть полюбила Россию, перестала помогать Украине. Никакой любви нет и никакой любви не будет. Война в обозримом будущем будет продолжаться, и не надо там смотреть на цены на нефть, на то, что происходит, на то, что кто-то куда-то отвлекся на Иран там, или еще на что-нибудь отвлекутся, потом на Тайвань, на что угодно. Никогда нас не будут упускать из виду и всегда будут иметь в уме, что Россию надо раздербанить. Это всегда будет. Сейчас у них есть возможность нас постепенно истощать, и они это делают, и с этим прекрасно справляются. Понятно, что мы все равно уверенно держимся. У нас, в отличие от Украины, есть своя экономика, и в этом есть и плюс, и минус, потому что нам, с одной стороны, есть чего терять, и когда нам бьют, мы несем какой-то ущерб, да, когда, ну, там, условно, бьют по нефтегазовой сфере, ну, конечно, мы несем какие-то издержки, которые, безусловно, каким-то образом компенсируются, но рано или поздно эта компенсация закончится. У Украины нет своей экономики, они сами не зарабатывают денег, поэтому, конечно, по ним эти удары менее ощутимы, хотя мы бьем по ним в разы больше, чем они по нам, по крайней мере, долетают. Но основное, конечно, будет решаться на поле боя. Там сейчас крайне тяжело в связи с растущими возможностями Украины беспилотными и технологическими, и производственными из-за, в кавычках, совместных предприятий в Европе, адреса, которые публиковало Министерство обороны. Конечно, у них возможностей больше. Но, тем не менее, если посмотреть там на карту, да, это не сильно впечатляет темпы наступления, но оно продолжается. Вот на минувшей неделе как-то внезапно Ореховское направление, например, жилое начало попадать в сводки и Министерства обороны, и тех, кто следит за ситуацией. Там командование 58-й армии, я так смотрю, похоже, перенесло акцент с такого продольного движения вдоль Днепра на охват Орехова, и одновременно группировка войск «Восток» продолжает продвижение западнее Гуляйполя. Для ВСУ это означает такое удушение их тылов, и ключевая нитка снабжения, на которой держится Ореховский гарнизон, это трасса Н-8, это трасса, которая идет от Мариуполя через наши пологи на Запорожье, дальше на Днепр и дальше на Борисполь, то есть до самого Киева. Такая трасса, как это, не федерального значения, у них не федерация, но вот государственного
2: значения. Республиканского
3: значения. Вот. И, собственно, северо-западнее этой трассы наше подразделение уже работают в районе Запасного, кто понимает там в географии. Но для понимания, до этой трассы нам примерно 8 километров сейчас, а это вполне рабочая дистанция и для FPV-дронов, и для артиллерии, там плюс с юга вот эти районы, которые примыкают к Малой Токмачке, Новой Даниловке, тоже под постоянным нашим огневым контролем. И там регулярно мне из 58-й армии, смотрите, у меня в МАКСе присылают видосы различных подразделений, и ну, там видно, как давят они на логистику. То есть сейчас любое движение колесной техники по трассе Н-08, оно фиксируется, поражается. Сейчас там подвоз боекомплекта, подвоз ГСМа, все в режиме, ну, только мотоциклов или пикапов, тяжелая техника при ротации мишень номер один, то есть ее сразу жгут, и потери по автотранспорту, ну, там на видео все красноречиво видно, то есть вся трасса просто уставлена вот этими сожженными машинами. Если говорить по ключевым точкам, да, давления, я думаю, что сейчас, наверное, основные события разворачиваются с одной стороны в Константиновке, где южную часть мы выгрызли у них, в центральной части ведем уличные бои, пытаемся заходить с севера, и уже, вот я просто слежу за вражескими различными пабликами, уже есть городские телеграм-каналы, например, телеграм-канал Дружковки, где в комментарии местные жители жалуются на то, что из Константиновки выехали отряды беспилотных сил, и сейчас свои нычки, свои позиции обустраивают в гражданских домах. Вот жители Дружковки на это жалуются. Вот, то есть, ну, постепенно они уже понимают, что обречены в Константиновке, начинают оттуда оттягиваться. Чуть выше Краснолиманское направление Северск, там с северо-востока постепенно подходим вплотную к Светогорску, уже в считанных километрах от Славянска. Это не значит, что мы их преодолеем быстро, я думаю, все-таки будем постепенно осложнять логистику и ждать, пока подтянется группировка, ведущая бои сейчас на Добропольском выступе, там к Доброполю тоже постепенно подходим, и вот после решения вопроса с Доброполем, я думаю, что и пойдем как раз в обход с запада, в обход Славянско-Краматорской агломерации, то есть это, я не думаю, что это перспектива там ближайшего лета, а то там почитаешь какой-нибудь бильд этих очарованных странников, которые говорят, что к концу лета, значит, Славянск и Краматорск стоит задача освободить, не стоит такая задача, я уверен, но потому что это нереально, да, до конца лета освободить, создать условия для блокирования полностью всей этой генеральной линии обороны до конца года, я думаю, такая задача есть, и она вполне реальна. Это не значит, что мы освободим до конца года Славянск и Краматорск, потому что крайне сложная задача, стоят на возвышенности, противник в 2014 году с ополчением не справился в этих городах, то есть они зашли только, когда ополчение оттуда ушло, но тогда были созданы условия для того, чтобы ополчение ушло, а это полная изоляция и отрезание, физическая изоляция, физическое отрезание от любой логистики. Поэтому, да, тяжело, да, по дронам в ближайшее время будет тяжко, но, тем не менее, менее перспективы есть.
2: Спасибо, Саша. С Днем Победы. До встречи через неделю.
3: С Днем Победы всем. Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
5: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами, он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об ограничениях.
6: Глава польского МИДа заявил, что Варшава сможет простить премьеру Словакии визит в Россию на День Победы, если Роберт Фицо разблокирует помощь Украине. Слова Радослава Сикорского передает словацкое издание «Денник Н». В этом году Латвия, Литва и Эстония вновь запретили Фицо лететь в Москву через свое воздушное пространство. С аналогичными проблемами политик столкнулся и в прошлом году. Ему пришлось добираться в российскую столицу через территорию Венгрии, Румынии и Грузии.
1: О Ближнем Востоке.
6: Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту. Его целью был командующий спецподразделением «Радван» в составе движения «Хизбалла». Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. По информации телеканала «Аль-Хадад», при ударе израильских военных погиб Малек Балут.
1: О нефти.
6: Добыча нефти в странах ОПЕК в апреле упала до 36-летнего минимума, передает Bloomberg. Из-за конфликта на Ближнем Востоке добыча во втором месяце весны составила всего 20,55 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший в истории сбой на нефтяном рынке привел к росту цен на бензин, авиационное и дизельное топливо, что, в свою очередь, угрожает новой волной инфляции и глобальной рецессии.
1: О происшествии.
6: В Петербурге из торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс» эвакуировали 250 человек. Причиной стало возникшее в туалете возгорание. В городском управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в здании во Фрунзенском районе. К его тушению привлекли 24 человека и 6 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
1: Обо всем.
6: Детеныш африканского трубкозуба родился в Нижнем Новгороде. Сегодня в России такие животные размножаются только в двух зоопарках. Малыша выкармливают вручную. Для этого сотрудники зоопарка организовали круглосуточные дежурства. Кормление проходит каждые 4 часа. Детеныш хорошо ест и набирает вес, отметили в нижегородском зоопарке Лимпопо. Его пол пока не определен, поскольку у трубкозубов почти отсутствуют внешние различия между самками и самцами.
1: О валютах.
6: Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
1: О погоде.
6: В Москве плюс 22, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии, вот лично для меня, очень дорогой гость. Я, наконец-то, лично увидел Михаила Ефимовича Швыдкова, специального представителя президента России по международному и культурному сотрудничеству. А лично для меня, конечно, это был тот человек в телевизоре, в моем любимом телеканале «Культура», который рассказывал про искусство понятным человеческим языком. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
8: Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Всем привет, кто слушает нас сегодня. И, конечно, прежде всего хочу поздравить с великим праздником, который грядет. И это очень важный, я думаю, праздник, такой самый важный, наверное, для всех нас, кто живет в России.
7: Михаил Ефимович, я вот с 90-х годов смотрел вас, вот эту вашу телепередачу, на телеканал «Культура», не только, конечно. И никогда бы не думал, что когда-нибудь мы с вами встретимся на 5-м году войны, и вы вот сейчас, я вам задам вопрос, а за что вас признали персоной нон-грата в Европе? Я вот, если бы мне лет 10-15 назад, я глядя в телевизор, мне кто-то сказал, что это случится, как изменились времена?
8: Это, ну, такие времена, времена, которые, как известно, не выбирают, но я под санкциями еще нахожусь украинскими, это случилось в апреле месяце всего-навсего нынешнего года. И я объявлен персоной нон-грата в Латвии, и мне запрещен туда въезд на неопределенное время, но мотив и первого, и второго, ну, с моей точки зрения, такой комичный, который отражает сегодняшнюю такую совершенно невероятное, такое невероятное существование. И в первом, и во втором случае это было сделано, потому что я готовил российскую программу на Венецианской биеннале. Ну, это почти награда. Знаете, когда тебе говорят, за то, что ты готовил российскую программу на Венецианской биеннале, тебя объявляют персоной нон-грата в Латвии. Но это все такая трагикомедия, конечно. Хотя я в данном случае всю пальму первенства отдал бы Анастасии Корнеевой, с которой, которая тоже персона нон-грата, и которая тоже в Латвии, и которая тоже под украинскими санкциями. Но она комиссар нашего павильона, и, конечно, Анастасия Николаевна занимала этой программой более существенно, серьезнее, чем я. Я, как бы сказать, ну, помогал, со стороны Министерства иностранных дел, ну, со стороны своей такой, со стороны своих должностных обязанностей, поскольку я занимаюсь продвижением российской культуры за рубежом, то, в общем, это входило в круг моих, просто повторяю, рабочих обязанностей. Но понятно совершенно, что мы много обсуждали и программу, и то, как она должна развиваться, ну и все юридические обстоятельства того, как эта программа сегодня существует на Венецианском биеннале. Вот я буквально полчаса назад разговаривал с нашим послом в Италии Алексеем Владимировичем Парамоновым, который в Венеции, с Анастасией Николаевной. То, что сегодня происходит, это важно. Но, как вы понимаете, мы находимся в очень непростом положении, потому что мы показываем в рамках такой презентационной недели биеннале нашу программу с 5 по 8 мая, а затем мы ее снимаем на видео, а затем, когда откроется биеннале для широкой публики, это видео будет транслироваться в нашем павильоне, но формально павильон будет закрыт. Будут открыты окна, будут открыты двери, и публику сможет увидеть все, что вот за эти 5 дней происходило у нас в павильоне. Но формально для публики мы закрыты. Но это тоже в этом есть символ, так сказать, русская культура, которая как бы, с одной стороны, в ней есть потребность в Европе, а с другой стороны, она закрыта по политическим соображениям. Так что я думаю, что сам русский павильон будет арт-объектом, и это будет очень важно. Кроме того, как вы понимаете, мы как бы в программе биеннале и вне программы биеннале, например, вышел каталог биеннале, где написано «Россия», но там две белые страницы. Это связано с тем, что дирекция биеннале не хотела нарушать санкции антироссийские, которые существуют в Европе. Их проверяли на этот счет аудиторы из Брюсселя, аудиторы из Министерства культуры Италии, ну и так далее, и так далее. Но нарушений санкций не обнаружили.
7: При этом они изъяли деньги, ну, то есть они...
8: Ну, Еврокомиссия лишила биеннале 2 миллионов. Евро – это грант европейский, который давался биеннале. 2 миллиона – большие деньги, когда еще говорят, ну, это ерунда, это там на конфеты и карандаши. Нет, ну, 2 миллиона – для любой структуры значит, большие деньги.
7: Стоили 2 миллиона.
8: Но, вот тем не менее, европейская биеннале такая очень прочно стоящая на ногах институция, и в этом смысле, я думаю, они выдержат экономически. Но, повторю, я вам одну вещь только хочу сказать. Итальянские власти заняли достаточно такую позицию определенную. И премьер-министр Джорджо Мелони, и министр культуры Джоли, они... В общем, выступили против российского участия на биеннале, но именно Джорджа Мелони сформулировала такую своеобразную позицию, которая, с моей точки зрения, в данном случае для нас неплоха. Она сказала, я против участия русских, но автономия Венецианского биеннале не может быть нарушена, поскольку это автономная организация, они делают то, что считают нужным. Кстати сказать, 25 апреля вышла статья в «Карьера де ла Сера», которая называлась «Последний самурай Бутафока» о директоре, о президенте Венецианской биеннале, который, в общем, поссорился со всеми. Он поссорился с Брюсселем, он поссорился с Мелони, он поссорился с министром культуры, вообще с видными европейскими политиками. Но он объяснил это не тем, что он там любит Россию, и не тем, что он любит Израиль или Соединенные Штаты, потому что требовали снять с пробега и американцев, и израильтян, и нас. Но он сказал очень просто. Он говорит, за 30 лет, я цитирую почти дословно, за 30 лет правления Медичи это была кровавая бойня, резня, отравления, аресты, преступления. Но в это время творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и другие гении Возрождения, которым Медичи заказывали их работы. А в Швейцарии 500 лет мира и покоя, которые дали только часы с кукушкой. Вот я не хочу, чтобы биеннале превратилось в часы с кукушкой. Ну, я бы защитил Швейцарию, там были в 20 веке выдающиеся писатели, прежде всего. Но именно такова позиция президента. То есть это позиция человека, который говорит, я считаю, что в биеннале должны участвовать неудобные страны.
7: Владимир Владимирович, а вот стоит ли вообще России... Ну, вот я же понимаю, что на этой выставке Россия не участвовала, по-моему, с 20-го или 21-го года.
8: Ну, после 22-го года мы... Павильон не был закрыт. Вот когда говорят, что Россия вернулась на биеннале, как можно унести павильон?
7: Ну, знаете, да, здание осталось.
8: Которому больше сотни лет. Мы давали павильон для боливийцев, и вообще не представляли латиноамериканское искусство. А 2 года назад уже дирекция биеннале предложила сделать этот наш павильон образовательным центром. Таким. Это был центр биеннале, где проходили образовательные и просветительские программы.
7: Я просто к тому, а стоит ли России вот так, вот почему-то именно в этом году, делать такую попытку все-таки снова вернуться через выставку? Это с чем связано? Зачем?
8: Вы знаете, я могу сказать только одно. Конечно, за эти 4 с лишним года, в которые идет специальная военная операция, многое изменилось. Многое изменилось в ощущениях, в ожиданиях. Стало понятно, что русскую культуру закрыть нельзя. Стало понятно, что в ней существует определенная потребность. Стало понятно, что она все равно является частью мировой культуры, европейской прежде всего. И от этого тоже никуда не деться. И ощущение того, что без российской культуры картина мира не полна, оно существует. Другое дело, что политически европейцы занимают позицию, ну, я сейчас говорю о европейской элите, разумеется, политической прежде всего, позицию, с моей точки зрения, крайне противоречивую и, прежде всего, опровергающую очень многие европейские постулаты, которые всегда излагались. Ну, например, европейцы всегда говорили, культура выше политики. Это была их формула. Надо сказать, что я этой формулы в какой-то степени придерживаюсь тоже. Но сегодня очевидно, что политики диктуют культурную повестку в Европе, а не наоборот.
7: Чуть дальше, тем больше, или чем дальше, тем меньше?
8: Чем дальше, тем больше.
7: Мы тут же вернемся после небольшого перерыва, 2 минуты. С нами Михаил Ефимович Федкой, представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Оставайтесь с нами.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
9: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: о каждом. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидко. Мы говорили об этом, ну, можно это назвать эту выставку скандальной после того, что случилось, и вы получили звание нон-грата, да, как это назвать?
2: Ну, я могу так сказать. Но это вообще вся история скандальна, но скандальна не по отношению к России, я сразу хочу сказать. Мы сделали программу, которая отражает многообразие культур мира. Это программа, в которой участвуют и русские, и бурятские, и якутские, и латиноамериканские, и африканские исполнители. Ну, прежде всего, конечно, это исполнители из России, выдающиеся коллективы, такие как Толока, например. И в этом нет ничего скандальности. Мы обращаем миру послание, в котором нет агрессии совсем. Есть понимание того, что культура – это прежде всего то, что гармонизирует мир. Вообще культура никогда не пропагандирует войну. То, что нам ставится как бы все время пришить, что называется. Культура может пропагандировать героизм человека на войне, скажем так, его доблесть на войне, это возможно. Но русская культура никогда не пропагандировала войну, это очевидно. И то, что мы делаем сегодня в Венеции, скажем, это скорее такое послание миру и послание о мире.
1: Когда говорят «пушки», музы молчат.
2: Нет, никогда. Это было во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Музы не молчали, и артисты... Это были десятки тысяч бригад, которые выезжали фронтовых на фронт. Это были выдающиеся произведения театра, литературы, которые сохранились после войны и остались в нашей памяти.
1: Вот сейчас мы задели очень болезненную тему, о которой мы много говорим, с режиссерами, сценаристами, с актерами. Это отражение СВО в нынешней культуре, в современной культуре. Это книги, это поэзия, это, естественно, фильмы, песни. Как вы думаете, вот многие из них считают, что это недостаточно, что почему-то хороших, нормальных фильмов и книг не выпускается, или как-то их мало? Ваша точка зрения какая?
2: Ну, смотрите, до СВО был целый пласт донецкой поэзии, скажем. До СВО вот был пласт крымской такой публицистики, крымской литературы и луганской, надо сказать. До СВО многие российские писатели, ну, назовем Захара Прилепина, к этой теме обращались. Когда началось СВО, естественно, первым откликом были поэтические строки и поэзия, и среди них есть неплохие стихотворения. А потом появилась документалистика, и потом кинодокументалистика, а потом появилась проза. Вот я прочитал недавно две книги, которые написали очень разные люди. Одна книга написана Даниилом Туленковым, «Зет Шторм», она называется «Для вас нет других нас». Это о штурмовиках, бывших зэках, которые пришли на фронт. Это сильная книга, безусловно. Ну, я сейчас не буду обсуждать ее литературные качества, лучше, хуже, это вопрос другой, но она, это литература настоящая. И вторая книга была, которую я прочел, и которую всем рекомендую прочитать, и не только ее. Это книга такой писатель калининградский Евгений Журавли. Его фамилия Журавли. Очень глубокий, с моей точки зрения, человек. Он был волонтером на СВО, и время от времени туда возвращается, она называется «Линия соприкосновения». И это литература. Но я вам хочу сказать сразу, вы должны понять, литература о войне, если мы спросим о Великой Отечественной войне, то вы вспомните «Жди меня» и еще, ну, 2-3 выдающихся произведения. Было немало написано очень хороших песен. Я имею в виду и «Темную ночь», я имею в виду и «Лейтенантский вальс», так называемый, ну и так далее. Многое, на самом деле, все лучшее, что было написано о войне, было написано все-таки после войны. Это, ну, сразу после войны Виктор Платонович Некрасов написал «В окопах Сталинграда», недавно перечитывал, совершенно потрясающая проза. Но настоящая такая вот большая проза в таком большом, ну, количестве, если можно так сказать, все-таки появилась в 60-е годы.
1: Она зреет.
2: В 60-е годы. Конец 50-х, 60-е годы. Это начиная, так сказать, от такой великой эпопеи войны Василия Гроссмана. А дальше это Бондарев, Бакланов, это потом Астафьев, это потом Гранин, это потом и так далее. И это была очень серьезная проза о войне. Это, повторю, конец 50-х, 60-х годов.
1: Извините, а служили два товарища? Во время войны сняли фильм?
2: Ну, смотрите, это, мы можем вспомнить несколько фильмов. Вот я назвал «Темную ночь», это была картина «Два бойца» Лукова, которая была снята в 42-м, если не ошибаюсь, году. Оттуда осталась не только «Темная ночь», там была еще великая песня Шаланды «Полная кефали», как известно, которую все считали народной такой одесской песней. Написал ее совершенно другой композитор, ленинградский такой аристократ Никита Владимирович Богословский. Но дело не в этом. Но было не так много сильных картин. А вот после, вот в 60-е годы, началось большое кино, начиная от, даже в 50-е, от фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» до картины Тарковского «Иваново детство». И были, естественно, «Летят журавли» в 57-м году, великая картина по сценарию Виктора Сергеевича Розова, который был начало пьесы, ну и так дальше. Я просто хочу сказать, что это вопрос очень трудный. Это вопрос неконъюнктурный. Сегодня, к сожалению, с моей точки зрения, слишком много конъюнктурности в этом деле. Это надо выстрадать, это надо пережить, это надо осмыслить. И надо не бояться очень многих вещей. Потому что давайте серьезно говорить. Ну, вот одна из... Я всегда привожу этот пример. Одна из самых великих пьес о войне, выдающихся, очень показательных. Это была пьеса «Фронт» Александра Корнейчука. Она была написана в 1942 году, вызвала ярость военачальников, ярость. Писали письма в «Правду», что его надо вообще выгнать из партии, разогнать и так далее. Это была пьеса о конфликте старых военачальников с новыми молодыми генералами, которые понимали, что это другая война. Тогда это была война танковая, сегодня это война дроновая, ну и так далее. Но это был конфликт старого командования с новым командованием. И она была напечатана в «Правде», как известно, и началась, ну, я не буду говорить о том, как его призвали чуть ли не там расстрелять перед лицом, значит, товарищей по оружию. Все только не... У него, у этой пьесы был редактор. Звали, как известно, Иосиф Виссарионович Сталин. И Корнейчук, прежде чем посылать пьесу печатать, он ее направлял Сталину. И, как ни странно, Сталин вносил, еще обострял этот конфликт. Понимаете? Вот если сегодня написать пьесу о том, что старая стратегия, к которой мы готовились, там, танковая, да, стратегия военная, да, и написать пьесу о том, что пришла новая война, дроновая и так далее... А кто должен быть редактором этой пьесы, задаю я себе вопрос. Я сейчас не хочу сказать только одно. Это были произведения, выстраданные или глубоко осмысленные. И эта тема, повторю, она найдет отражение через какое-то время. Но поймите, сегодня такое количество... Идет война, да? Такое количество ограничителей идеологических, смысловых, именно в связи с войной. Что если говорить о серьезном писателе, который может написать об этом, с самых патриотических позиций, бесконечно любящий Россию и желающий победы, он столкнется с целым рядом вещей, которые будут ограничивать его литературное творчество. Я сейчас говорю о литературе, могу говорить о
1: кинематографе. Мы поговорим о литературе. Вот, Михаил Семенович, вот продолжая эту тему, вот сидели вот в этой студии, это опять-таки режиссеры, сценаристы, и у них другая версия. Они говорят, что есть какой-то наверху, имеется в виду не наверху совсем, а среди культурного элиты, некий такой тихий заговор, не пускать военные пьесы в театры, значит, вставить палки в колеса. Это я просто, вот я говорю, я несколько лет это уже слушаю, как отче наш.
2: Это конспирология, с моей точки зрения, неправильная. Я еще раз повторю, появляется книга Туленкова, которая может не нравиться, появляется книга Журавели, которая «Журавли», которая может не нравиться, но и это литература, и она появляется на свет. Появляются какие-то произведения публицистические Захара Прилепина. Я вам скажу честно, я прочитал его «Донбасский романс», ну, как сказать, с точки зрения... Я там найду многое, за что эту книжку можно сказать, что нет, это вообще ее не надо запретить. На самом деле он... Захар – писатель настоящий, безусловно, и он пишет настоящую прозу. Я думаю, что он напишет потом об СВО настоящий роман.
1: Но потом.
2: Настоящий. Я думаю, что потом. Мне так кажется. Я не знаю, что он сейчас пишет. Но, понимаете, дело в том, что, еще раз повторю, нет никакого заговора. Появится то, что невозможно будет не поставить, невозможно будет не снять, и все произойдет. Но на это нужно время.
1: Мы сейчас прервемся на пару минут. Напоминаю, что с нами был и есть Михаил Ефимович.

0: В отставке военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
1: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
3: МИД России призывает зарубежные страны обеспечить эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Москва призывает относиться очень серьезно к заявлению Минобороны в связи с угрозами Киева и последующим шагом России, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Евросоюзе жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве 9 мая. Если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений.
2: О политике.
3: Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил готовность страны принять дополнительные американские войска, если США примут решение передислоцировать их из Германии. Литва позиционирует себя как надежного союзника, готового предоставить инфраструктуру для усиления присутствия Вашингтона. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного вывода из или перераспределения войск США из Германии. Литва уже активно сотрудничает с НАТО, принимая немецкую бригаду и американские ротационные силы.
2: О пожарах.
3: 4 жилых дома повреждены во время крупного пожара в Брянской области. Всего в поселке Вышков Злынковского района горят 17 строений, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, возгорание локализовано на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлечены 47 человек. Задействовано 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Проводится расследование.
2: Об ограничениях.
3: Операторы вновь предупредили москвичей о возможных отключениях мобильного интернета. Также возможны сбои при отправке СМС. Билайн, Мегафон, МТС и Т2 назвали это мерами безопасности в преддверии 9 мая. Жителям столицы рекомендовали использовать Wi-Fi. В понедельник сотовые компании уже предупреждали о введении аналогичных мер в период с 5 по 9 мая. Позже Минцифры отметили, что согласовывают с правоохранителями возможности оперативного открытия в столице белого списка.
2: О погоде.
3: В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о грозе с дождем завтра и порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать до 18:00 четверга, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха в Москве и столичном регионе может подняться до плюс 30. Такое потепление ненадолго. Уже с пятницы в центральную Россию на несколько суток придет легкое похолодание. Сейчас в Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.

0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон у Владимира Варсобина. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидкой. Мы говорим, конечно, о кино, о литературе, театре. И вот это моя боль. Почему? Потому что я бывший учитель литературы, учил в школе детей. И вообще литература для меня, как выпускника филфака, это очень много значит. Вот мы говорили в предыдущей части вот об этих ограничениях, которые мешают художникам сейчас творить. Вот сколько мы сейчас уже видели историй, когда кто-то призывает книжку Остера «Вредные советы» запретить, кто-то ищет у классиков упоминания запрещенных веществ, кто-то еще придумает что-то, чтобы вот как-то... Я просто ставлю себя на место писателя, а еще хуже режиссера, которого надо снять и вложить деньги, найти где-то деньги, и создать фильм, который потом в итоге не запретят. Вот эти ограничения, какая степень их избыточности, или они, может быть, совершенно нужны сейчас в нынешних обстоятельствах?
2: Ну, знаете, это очень сложный вопрос. Я написал заметку в российской газете, я там колумнист, которая называется «О пользе запретов». О пользе запретов по одной простой причине. Как только началась история с книгами Остера, и только как одна депутат там предложила их рассмотреть на вредность и прочее, продажи книг Остера увеличились на 500%. Понимаете? На 500%. Поэтому я и говорю, что надо запретить всю школьную литературу. И тогда интерес к Лермонтову, Тургеневу и Достоевскому, уж тем более, вырастет многократно. Потому что в любом литературном произведении можно найти что-то, за что его можно запретить в рамках сегодняшнего законодательства. Я не отвечаю обычно на всякие глупости, но меня там спрашивают, нужно ли ставить гриф 18+, на книгах о Высоцком и на всем Булгакове. Но я знаю, почему это появляется идея, но если вы прочитаете «Хождение по мукам», книгу, выверенную советской цензурой, выверенную, то там найдете упоминание о том, что герои некоторые употребляют некоторые вещества, о которых сегодня говорить вслух невозможно. А для того, чтобы показать добро и силу добра, нужно всегда вынужденно показывать зло. Но для того, чтобы рассказать о Фавусте и о познании мира, нужно все равно, чтобы рядом был Мефистофель. По-другому не бывает. В раю была вот змея-искуситель, был дьявол. В раю, я повторяю, который принудил Адама и Еву, значит, отведать запретного плода. Так устроена человеческая история, так устроен мир. Поэтому, понимаете, я не призываю, конечно, чтобы люди переходили дорогу на красный свет, избави Бог. Вообще культура – это система запретов. Любая культура – религиозная, светская – это все система запретов, так или иначе. Но проблема существует в том, что любое познание художественное, научное – это преодоление общеизвестного. Художники открывают мир наново. И если мы говорим там, о запретах, то я вам найду. У Михалкова есть, например, сказка «Праздник непослушания». Это значит, автор нашего гимна призывает детей к тому, чтобы они не слушались. Да? Но чем он лучше Остера в таком случае? Да? Ну, ничем, в общем, по существу. При том, что, как мы понимаем, Сергей Владимирович один из лучших детских писателей. Я уж не говорю там про какого-нибудь Карлсона, который живет на крыше. Это вообще ужас.
1: Социальный тип.
2: Да-да-да, кошмар. Понимаете, дело в том, что, опять же, тут надо быть очень точным. Идет специальная военная операция, которую мы долго не решались назвать войной. Да? Но она идет 5-й год, и понятно, что в это время действуют определенные ограничители. Вопрос только в том, насколько они должны быть применимы в каких-то сферах очень деликатных. Я сейчас коснусь совсем уж такой темы, очень серьезной. Вот сейчас вышло постановление правительства, например, о кибердружинах, о том, что надо следить за тем, что...
1: Студентов набирают в группы,
2: ученики, они должны... Да, ученики смотрят в интернетах там, и так далее, и так далее. А смысл в том, что, так сказать, участились вооруженные нападения на учителей, на школьники начинают вести себя крайне асоциально и так далее. Но когда вы посмотрите эфир сегодняшний, то война на экране занимает очень большое место. Я не к тому, чтобы она занимала меньшее место. Более того, тележурналисты все рассказывают правильно, с патриотических позиций и так далее. Но когда ты видишь постоянно картинку военную, это для ребенка непростая вещь, вы поймите это. Это непростая вещь. Это не киберигра, это жизнь реальная. И вот здесь очень важно, на самом деле, кто-то об этом написал, очень важен контакт ученика с учителем, который ему объяснит, что происходит. Не вычищение там, интернета, мы же не можем телевизор, мы же не можем вычистить, это невозможно и неправильно. И фильмы о войне все равно будут смотреть, и будут эти репортажи с места военных действий, и будут людей в военной форме славить, говорите, что справедливо.
1: О культе насилия, да?
2: Ну, я не говорю о культе насилия, я сейчас говорю, идет война. Ну, поймите, и дети в этом живут, и у них как-то влияет это на их психику, вероятно, всего. Поэтому здесь важны очень тонкие педагогические средства. Повторю, контакт ученика с учителем. Учитель должен его вести как лоцман по сегодняшнему миру. Понимаете? Это, повторю, крайне тонкая и деликатная история, то, о чем я говорю.
1: Для законодателей слишком сложно. И главное, это долго расти.
2: А жизнь вообще сложная вещь, как вы, наверное, знаете, не хуже меня. И вообще это сложная вещь. Это сложная вещь воспитать молодого ребенка патриотом и одновременно человеком, который понимает, что душить другого парня или там приходить в школу с автоматом – это преступление. Это сложная вещь, это не самая простая история на свете. Поймите, тут ведь очень важно еще понять одну историю. Вся человеческая история – войн. Да, вообще войны в человеческой истории занимали куда больше время и места, чем любая мирная жизнь. То, что мы жили без войны столько лет – это подарок Бога, истории, не знаю, чего хотите. Но, да и не жили, потому что шли войны локальные постоянно. Но есть одна вещь, на которую хочу просто обратить внимание. Люди, стараясь уйти от непосредственного контакта с человеком, которого они должны уничтожить. То есть, не ломая шею ему, они старались уйти. Артиллерийские снаряды, автоматы. То есть, вот от непосредственного контакта с тем, кого ты должен убить, люди уходили. И сегодня это совсем уход, понимаете, да?
1: Кнопки нажимают.
2: Нажимают и так далее. И это требует тоже определенного такого, ну, как бы сказать, нравственного воспитания, если угодно. Я говорю, повторяю, я сейчас касаюсь сегодня, я не хотел об этом, обо всем говорить. Мы говорили о биеннале, да. Это значительно проще все. Но это момент крайне тонкий в сегодняшнем мире, как воспитать нравственного человека, патриота, который понимает, что надо защищать свою родину, и одновременно человека, который не должен стать, ну, в обыденной жизни убийцей. Понимаете? Это, поверьте мне, не самая простая вещь на свете.
1: Я хочу спросить вас, вот опять-таки, возвращаясь к тому, что я ваш постоянный зритель, и причем долголетний.
2: Спасибо,
1: вот
2: это, я очень тронут. Да, я вас слушаю по радио.
1: Это очень важно для вопроса, потому что я же наблюдаю за вашей ролью на телевидении очень давно.
2: Да какая моя?
1: Для меня какой-то трезвый голос культурного человека в России для этого дорогого стоит. И нет ли такого вот самообмана? Вот мы говорим о неких запретах с точки зрения военной необходимости. А не обманываем ли мы себя? Не окажется ли, что эти запреты никто не снимет, когда все разрядится, и мы на самом деле должны привыкнуть жить к тому, чему сейчас удивляемся?
2: Понимаете, в чем дело? Я думаю, что любое время, когда идут военные действия, требует ограничений. Я в этом не сомневаюсь. Но вот так же, как там сейчас, там, в том же Туапсе, если не ошибаюсь, там запретили снимать, показывать там прилеты и прочее. Это во всем мире всегда действовала военная цензура во время войн. Ну, так устроен мир. И ничего мы с этим не сделаем. Другой вопрос, что есть необходимое и достаточное, а есть не необходимое и чрезмерное. И это тоже вопрос очень деликатный. Важно понять одну простую вещь. Ну, давайте, мы же взрослые люди, живущие в известно определенное время. Да? Мы все равно имеем источники информации, которые так или иначе не контролируем мы. И вы, и я. Я сейчас не говорю сейчас ни о каких-то, ничего не рекламирую, ни о чем не говорю. Но у нас есть источники информации, которые у нас существуют. А самый главный источник информации, чтобы было понятно, находится в нас самих. Потому что я всегда привожу один из тот же старый советский анекдот, когда человек идет по улице Горького и жужжит. Идет. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, глушу в себе голос Америки. Если кто-то помнит, голоса западные глушили. Но все равно думать, что русский человек, российский гражданин глупее, чем кто-то другой, это такая большая ошибка.
1: Прервемся на этой, ну, скажем так, обнадеживающей ноте. Я напоминаю, что с нами Михаил Ефимович Рудкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Прервемся, у нас будет финальная часть.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
3: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96 и 2 FM. Слушаем всей страной.

0: Я Илья Вербух. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Михаил Ефимович Шутко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Я бы хотел, конечно, взглянуть в будущее. Мы уже поговорили о том, что пытаются отменить русскую культуру, но нам бы ее сохранить.
3: Такой, вы пессимист, по-моему. Я старше вас, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом, на самом деле. Дело в том, что, чтобы было понятно, русскую культуру нельзя ни запретить, ни отменить.
2: Не потерять?
3: Не потерять. Мы живем в какой-то богом поцелованной стране все-таки, и она воспроизводится. А другой вопрос, что когда меня там спрашивали, когда я имел какое-то отношение к руководству культуры, на что надо тратить деньги, я говорил, в первую очередь, на художественное образование. Вот это вопрос-вопрос. Потому что в России еще с царских времен, это не только достижение советское, было выдающееся художественное образование. Это относится к исполнительским искусствам, к музыкальному образованию, это относится к актерскому делу, театральному делу, это относилось и относится к кинематографу. И у нас сохранилась совершенно своеобразная своя система образования художественной, я имею в виду изобразительное искусство. Она может казаться консервативной, но в ней есть своя прелесть и свой смысл. Вот если мы это сохраним, это первое, если мы все-таки дадим возможность молодняку прыгать на лужайке и как бы не ограничивать себя в творческом выражении, а это можно сделать, они не разрушат, поверьте мне, страну, наоборот. Хочу сказать, поколение новых ребят, они и патриотичны, и умны, и талантливы. Когда сейчас говорят о том, что там они все в гаджетах, забудьте об этом. Это так и не так, на самом деле. А вот если мы сохраним это, то я смотрю на будущее российской культуры в высшей степени оптимистично. А другой вопрос, что она не может развиваться только внутри себя. Вот этот вопрос очень сложный. Знаете, как говорил Достоевский о русской литературе, русская литература всемирно отзывчива. В России всегда жили любопытные люди, поэтому мы шли на восток, мы шли на запад, мы шли на Северный полюс. Нам было все интересно. Россиянам все интересно. И вот это, я точно знаю, что мы не будем закрывать занавес железный с нашей стороны. На Западе я за них, как бы сказать, ответственности не несу. Но прежде всего, повторю, нужно сохранить систему художественного образования. И здесь очень деликатный вопрос. Конечно, это связано с тем, чтобы у педагогов высшей школы, художественных высшей школы, все-таки были нормальные зарплаты. Потому что я считаю, что сегодня эти зарплаты недостаточные. Когда я учился в ГИТИСе, заведующий кафедрой или там профессор, который получал 320 рублей, это был состоятельный человек очень, понимаете? И они могли себе позволить не работать в других местах. И мне надо было работать там на 20 работах. Они были погружены в учеников. И это очень важный момент. Но, повторю, методики, которые у нас существуют в театральном деле, в музыкальном деле, уникальные, а их перенимают во всем мире, и поэтому мы видим расцвет там китайской музыкальной школы, какой-нибудь или корейской, потому что это русские педагоги.
2: А почему я пессимист? Я потому что я включаю телевизор. Вы, как человек телевизионный, как вы сейчас смотрите на современный телевизор, на эти сериалы, на эти программы бесконечные, которые мне иногда тоже приходится смотреть?
3: Или вам... Не надо так.
2: Смотрите, я когда включаю, думаю, вот это вот... Я отдыхаю на культуре. То есть я включаю культуру, и, слава богу. Переключаю канал. И меньше становится просто удивительно.
3: Ну, понимаете, я вам скажу так. Поймите, я еще президент Академии российского телевидения. Я вообще телевидение никогда не ругаю. Я могу сказать только несколько соображений высказать тут. Первое. Если вы смотрите, скажем, наши новости. Я смотрю все каналы, не только российские, но и западные. Естественно, в силу того, что мне надо знать, что происходит, как они это все делают. Да? И я могу сказать, что, там, скажем, журналисты российские делают новости качественно. Это качественные новости. И я когда смотрю на программу «Вести», которая идет там полтора часа, например, да, есть хуже, есть лучше, но с точки зрения профессии это очень качественно. Подросло РЕН-ТВ, я люблю очень Кирилла Клеменова, который делает новости на Первом канале. Я сейчас говорю о профессиональном мастерстве. Что касается всего остального, вы знаете, я вам так скажу, во всем мире опять же, вот вы говорите о сериалах, те сериалы, которые вы хотите смотреть, они идут на стриминговых платформах.
2: Да.
3: И их немало. За последние 5 лет, с 20 по 25 год, было снято больше 3000 сериалов. И из них будет там несколько десятков первоклассных, которые потом идут, переходят на телевидение. Формат новый изобрести, вы поймите, придумать новый формат – это крайне редкая история. Поэтому повторяются форматы. Я считаю, что одна из проблем – это консерватизм форматов. Но, с другой стороны, знаете, когда там люди говорят, а как делается телевидение? Я говорю, ну, как новости и хорошее кино. Канал «Культура» в этом смысле – это совершенно другая история. Это другая история, и это, так сказать, совершенно другая...
2: Ностальжи такая.
3: Психология. На канале «Культура» есть еще одно достоинство колоссальное, как и на канале ОТР. Там нет рекламы. Это другое смотрение, совершенно другой тип смотрения. Тем более, что люди ведь смотрят телевизор очень своеобразно. Они в это время готовят еду, они в это время там чистят картошку, в это время могут убирать квартиру там, и так далее. Тут очень много всяких таких своих нюансов. Я бы так сказал. Наше телевидение не хуже, чем у других, что называется, в каких-то вещах и лучше.
2: Вот совершенно нечаянно вы нажали...
3: Телесмотрение – это особый вид смотрения.
2: Я нечаянно нажали еще на мою больную мозоль. Это когда я просто... Я не могу смотреть, когда я знаю этот фильм, и я вижу, что он изменился. Что там вырезали целые куски. Это просто...
3: Как говорится, курение вредно.
2: И курение. Бедный Шерлок Холмс еще держится, не знаю почему. Но там же и бывают такие куски, которые, ну, я даже знаю, иностранные ленты и так далее. Я просто думаю, может быть, кто-то наверху. Вот, вы как культурный и умный человек. Подойдите к ним.
3: И вы там наверху. Ну, люди не хотят попадать под, опять-таки, законодательство. Понимаете, когда я там взял книгу Пазолини, где страница за страницей просто чернота, то лучше бы ее не выпускали вовсе. Опять же повторю, это очень серьезная тема. Мы не можем ее решить в эфире, да. Потому что количество законодательных актов, под которые не хотят попадать люди, не хотят попадать издательства, не хотят попадать прокатчики, да, оно слишком сегодня велико. Иногда, я еще раз повторю, все хорошо, что необходимо и достаточно. Все плохо, что не необходимо и чрезмерно. Но найти этот баланс, знаете, я скажу так, для этого нужна такая серьезная дискуссия, на самом деле, потому что непонятно, что опаснее, упоминание или неупоминание. Потому что это тоже вызывает какое-то такое любопытство. Ну, как говорили раньше, одно место есть, а слова нет.
2: Да.
3: Человек устроен своеобразным образом, да? Ну, что тут сделаешь?
2: Михаил Ефимович, я не мог обойти эту тему, она, может быть, не будет сильно приятной, но снова возвращаюсь, что я многолетний ваш и поклонник, и зритель.
3: Спасибо огромное. Это не мой, это последние там, 13 лет ведет канал Сергей Шумаков и ведет его, с моей точки зрения, очень хорошо. Мы только начинаем.
2: И мои гости, кстати, знают, что я на самом деле щедрый на комплимент. Говорит сердце, это то и говорю.
3: Спасибо.
2: Но, смотрите, я нашел несколько цитат. Вы когда-то, типа, 8 или 9 год, говорили, что Россия – это европейская страна, в которой должны торжествовать европейские принципы. А, кроме того, вы говорили, что я не считаю себя демократом, но придерживаюсь либеральных убеждений. Я не говорю, что либерализм – это плохо, я просто говорю о другом. А как вы сильно изменились?
3: Вы знаете, я не изменился. Изменились европейцы, и изменились очень много терминологической путаницы. Потому что то, что мы видим сегодня в Европе, назвать либерализмом, и даже неолиберализмом, очень трудно на самом деле. Это идиотизм, а не... Это первое. Второе, потому что навязывание каких-то ценностей меньшинств – это вещь такая бессмысленная, опасная, никому не нужная на самом деле, потому что это навязывается. И в этот момент я становлюсь даже не знаю кем, суперконсерватором. Но проблема в том, что... Давайте так. Россия христианская и страна, в которой есть большую роль играет ислам, да? Есть еще среди официальных религий, ну, таких, иудаизм и буддизм. Три из них основаны на трех великих книгах – на Ветхом Завете, на Новом Завете и на Коране. Культура, которая формировалась в России, она связана с этим кругом ценностей. В этом смысле мы, если говорить о таком европейском гуманизме, и вообще европейской культуре средневековой и далее по векам, она, конечно, тоже связана с христианским миропониманием. Да, возьмите любое произведение Возрождения, так или иначе. И даже когда мы отрицаем божественное, да, ну, как там Ницше сказал, Бог умер, да, то все равно это диалог с Богом и диалог с самим собой. Я говорю только для того, чтобы сказать, Россия – это страна, которая, конечно же, связана с европейским гуманизмом, и не просто связана, мы – часть этого. Ну, я всегда привожу одну и ту же цитату. У Достоевского там есть запись в дневнике потрясающая. «Если Господь», цитирую по смыслу точно, «если Господь призовет на высший суд и скажет, чем вы оправдаетесь за грехи ваши», я протяну ему книгу «Дон Кихот Сервантеса». Достоевский, который не любил Европу по ряду причин, да, который к Европе относился достаточно негативно и остро негативно подчас. Тем не менее, сказал, когда Господь призовет, протянул Дон Кихота Сервантеса. В этом весь ответ. Я повторю, Достоевский был один из самых русских писателей, одним из самых русских писателей, который русскую почву знал как никто. Как никто. И вот вам весь ответ. Поэтому, знаете, я еще раз говорю, и наш президент говорит, Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня сохраняет европейские ценности лучше, чем это делается в Европе.
2: Спасибо огромное, Михаил Ефимович, что были у нас, что поговорили. Спасибо за разговор. С вами был специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидкой.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Весна, весна. Как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
6: МИД России направил ноту во все зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций. В документе ведомство призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве в связи с публикацией заявления Минобороны нашей страны о возможной ответной реакции на публичные угрозы Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая. Если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия принятия решений, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 4 мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване прозвучали заявления руководства Украины, которые в российском МИДе расценивают как угрозу безопасности празднования Дня Победы в Москве. Российские диппредставительства за рубежом продолжают информировать страны аккредитации и международные организации о текущей ситуации.
1: Об атаках.
6: Силы ПВО за 13 часов сбили 46 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 8 до 21.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Адыгеей.
1: Об Украине.
6: На Украине хотят создать частные военные компании. Владимир Зеленский заявил, что для этого команда его офиса МВД и разведка уже готовят законодательную базу. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях. Поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос. «Я поручил обеспечить принятие закона в этом году», отметил глава киевского режима. Легализация ЧВК направлена на создание механизмов, позволяющих ветеранам ВСУ официально зарабатывать на своем боевом опыте, экспортируя услуги безопасности. Украина стремится монетизировать боевой опыт своих военных, превращая его в дипломатический и экономический актив.
1: О вооружениях.
6: КАМАЗ займется разработкой бронетранспортера нового поколения. БТР должен заменить устаревшие модели. Решение принято на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин. По его словам, первое испытание машины планируется уже в этом году, а в 2027-м предприятие рассчитывает выпустить опытную партию. Кагугин также отметил, что на фоне современных угроз КАМАЗ усиливает защиту своей техники. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Предыстория.
7: Это специальный выпуск предыстории.
8: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе.
7: Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
1: Часть первая.
9: Накануне 22 июня 1941 года 18-летний Лёва Федотов в своем дневнике удивительно точно описал предстоящие трагические события. Москвич Лёва Федотов до войны жил в известном доме на набережной. Его отец был видным революционером и до свержения царского престола несколько лет провел в эмиграции в США. Но когда в России появилась новая власть, Федор Калистратович вместе с женой Розой Лазаревной Маркус вернулся на родину. Долгое время семья жила в гостинице «Националь», а после переселилась в тот самый дом на набережной. В августе 1933 года Федотов-старший утонул при странных обстоятельствах. Леве тогда исполнилось 10 лет. При жизни Роза Лазаревна рассказывала, что сын был очень похож на отца.
10: И так же, как отец любил читать, так Лёва любил читать. Без книги никогда не бывал. Всегда имел книгу. Он никогда не сидел без дела. Он или писал, или рисовал, или перебирал коллекцию свою. Когда начал писать дневники, я не знаю. Он очень мало со мной делился. Я не могу понять, почему.
9: Из 15 тетрадей Лёвы уцелели только 4. И сейчас они хранятся в литературном музее столицы. Но, пожалуй, самой любопытной стала запись, сделанная за неполные 3 недели до начала Великой Отечественной войны. На 47 страницах, сам того не ведая, 18-летний парень предсказал нападение Германии на Советский Союз и ход боевых действий в первые полгода. Из дневника Лёвы Федотова с сокращениями.
11: 5 июня 1941 года. Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твердо уверен, что это только видимость. Этим самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент всадить нам отравленный нож в спину. Эти мои догадки подтверждаются тем, что германские войска особенно усиленно оккупировали Болгарию и Румынию, послав туда свои дивизии. Я думаю, что война начнется или во второй половине июня, или в начале июля, но не позже, ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов. Фашисты не будут объявлять нам войну, а нападут внезапно и неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения успеть захватить побольше наших земель. Я лично твердо уверен, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они нас не победят, а наша зима их полностью доконает, как это было дело в 1812 году с Бонапартом. Мы сможем потерять в первую половину войны много территорий. Как это ни тяжело, но вполне возможно, что мы оставим немцам такие центры, как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Гомель и кое-какие другие. Что касается столиц наших старых республик, то Минск мы, очевидно, сдадим. Киев немцы также могут захватить, но с непомерно большими трудностями. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева и Одессы, городов, лежащих относительно невдалеке от границ, я боюсь рассуждать. Правда, немцы, безусловно, настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже и этих городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинграда немцам не видать, это я уверен твердо. Если уж враг и займет его, то это будет лишь тогда, когда падет последний ленинградец. Окружить Ленинград, но не взять его фашисты еще смогут. Окружить Москву они, если бы даже и были в силах, то просто не смогут это сделать в области времени, ибо они не успеют замкнуть кольцо к зиме. Слишком большое тут расстояние. Зимой же для них районы Москвы и дальше будут просто могилой. За Одессу, как за крупный порт, мы должны, по-моему, бороться интенсивнее, чем даже за Киев, ибо Одесса ценнее последнего. И я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города. Если же мы издадим по вынуждению Одессу, то с большой неохотой и гораздо позже Киева, так как Одессе сильно поможет море. Я, правда, не собираюсь быть пророком. Я мог и ошибиться во всех этих моих предположениях и выводах, но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой. А связать их и дополнить мне помогли логические рассуждения и догадки. Короче говоря, будущее покажет.
9: Вскоре пророчества начали сбываться. Вот что Лёва Федотов написал накануне войны.
11: 21 июня 1941 года. Теперь я жду беды для всей нашей страны. Войны. Я просыпаюсь по утрам и спрашиваю себя, а может быть, на границе уже грянули первые залпы? 22 июня 1941 года. Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью. Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мною войне. Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось. Я бы хотел, чтобы лучше бы я оказался неправ.
12: Oh!
9: началом войны Лёва Федотов попросился на фронт добровольцем. Ему отказали. Слишком уж тщедушным выглядел 18-летний близорукий молодой человек, у которого к тому же было больное сердце. Тогда он с матерью уехал в эвакуацию на Урал. В апреле 1943-го Лёву все же призвали. Но до линии фронта он так и не добрался. 25 июня 1943 года грузовик, в котором ехал красноармеец Федотов вместе с другими сослуживцами, попал под бомбежку в Тульской области. Лёва погиб. Ему было всего 20 лет. В начале 80-х дневники Лёвы попали в руки известного писателя Юрия Трифонова. Их ему отдала мать Лёвы Роза Лазаревна. В 1986-м имя молодого человека стало широко известно. На экраны вышел документальный фильм «Соло трубы». В нем Роза Лазаревна рассказывает о себе, о муже и об их талантливом сыне. Именно тогда во всеуслышание и прозвучали пророческие строки, написанные мальчиком накануне начала войны. И вот теперь, спустя десятилетия, эти записи – документальное подтверждение тому, что в первой половине 1941 года предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. И уж тем более – в доме для партийной и революционной элиты. Сложно представить, что среди такой публики не ходили слухи о предстоящей войне. Громко об этом, разумеется, не говорили. Но мальчишка мог случайно услышать какие-то обрывки разговоров, полунамеки. Это многое и объясняет. Пророком или Нострадамусом Лёву в 90-е годы назвали журналисты. Конечно, он не видел будущее как предсказатель. Его феномен в чрезвычайной одаренности и таланте. Он был умнейшим среди сверстников. Умел не просто собирать информацию, но и прекрасно анализировать ее. Наверняка его ожидало большое интересное будущее. Но не случилось. Помешала война.
1: Продолжение через несколько минут. Предыстория. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
12: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96.2 FM. Слушаем всей страной.

0: «Комсомольская правда». Предыстория.
1: Это специальный выпуск предыстории.
2: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным. Но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе.
1: Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
0: Часть вторая.
3: 22 июня 1941 года. 4 часа утра. Советский посол в Берлине Владимир Деканозов входит в кабинет министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа. Советник Адольфа Гитлера по внешней политике жмет руку советскому дипломату. Он выглядит неважно. Лицо опухшее, красное, глаза мутные, словно он пьян. Накануне Владимир Деканозов несколько часов пытался добиться встречи с Риббентропом, чтобы вручить ему протест из-за нарушений немецкими самолетами воздушного пространства СССР. В полночь ему сообщили, что его готовы принять в 4 утра. После рукопожатия Деканозов начинает излагать претензии советского государства. Риббентроп почти сразу его прерывает словами:
4: «Теперь это не важно. Сейчас речь пойдет совсем о другом».
3: Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он довольно путанно объясняет, что германское правительство располагает данными об усиленной концентрации советских войск вблизи западной границы. Более того, советское правительство последовательно проводит подрывную политику, направленную против Германии и национал-социализма. Поэтому Берлин вынужден принять ответные меры для устранения угрозы. В тот самый момент, когда Владимир Деканозов входил в кабинет Риббентропа, в небе над советско-германской границей уже стало тесно от снарядов, пуль и самолетов. Немецкая армия вторглась в нашу страну на фронте длиной в 3000 километров. А в это время Риббентроп в своем берлинском кабинете уверял советских дипломатов в том, что Германия проводит оборонительные мероприятия. После этого он встал, вытянулся во весь рост и, стараясь придать себе торжественный вид, заявил:
4: «Фюрер поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях. Решение фюрера окончательное. Час тому назад германские войска перешли границу Советского Союза».
3: Советский дипломат Валентин Бережков, присутствовавший на этой встрече, потом писал, что в этот момент голосу Риббентропа недоставало твердости и уверенности. Но, выслушав его, Деканозов побледнел. Он, конечно, быстро взял себя в руки. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому советский дипломат встал, поклонился и направился к выходу из кабинета. Внезапно рейхминистр иностранных дел бросился за ним. Он стал быстро, но шепотом уверять, будто бы отговаривал Гитлера от нападения. Деканозов даже не сбавил шаг. Шесть часов спустя, в полдень 22 июня, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов выступил с обращением к гражданам Советского Союза.
5: «Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и зазнавшимся Гитлером».
3: Сразу после выступления Молотова обычный московский школьник Лев Федотов написал в своем дневнике:
6: «Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью.
3: Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мною войне. Ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось. Я бы хотел, чтобы лучшим я оказался неправ. Предчувствие начала войны витало в воздухе, но только в разговорах самых близких друг к другу людей. Ведь за подобные разговоры в Советском Союзе снимали с должностей, исключали из партии и даже сажали, как паникеров. Официально СССР и Германия были союзниками. Долгие годы считалось, что нападение Гитлера было внезапным для советской верхушки. Но контрразведка НКВД и главное разведуправление Генштаба постоянно докладывали руководству СССР о нарастании военной угрозы. С 1937 года в Европе работала группа, которую потом назовут «Красной капеллой». С начала 1940 года ценную информацию в Москву сливали жившие в Германии известная актриса Ольга Чехова и польский князь Януш Радзивилл, обладавшие связями в высших нацистских кругах. Рихард Зорге, работавший в Японии, еще зимой начал бомбардировать Москву депешами о том, что Германия готовит нападение на начало лета. Первое сообщение о потенциальной угрозе пришло в середине ноября. Перед новым 1941 годом Зорге сообщил, что вермахт формирует резервную армию из 40 дивизий. 1 марта пришло сообщение о том, что к советской границе стягиваются еще 20 дивизий. А 5 марта Зорге прислал шифровку, в которой говорилось.
6: Получил микрофильм с телеграммы Риббентропа немецкому послу в Японии Отту с сообщением о том, что Германия начнет войну с Россией в середине июня 1941 года.
3: Позже Рамзай назвал и точную дату нападения – 22 июня. 4 апреля 1941 года в Кремль поступила шифрограмма с грифом «Особая, строго секретно». Дипломат Владимир Деканозов докладывал советскому руководству обобщенные данные о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Документ содержал сведения о мобилизации резервистов и призыве в армию граждан 1922 года рождения. Также сообщалось о переброске войск вермахта на восток и о выпуске для солдат немецко-русских разговорников. И в этом же докладе говорилось, что в советское посольство в Берлине поступает множество анонимных сообщений и телефонных звонков от местных граждан с предупреждениями об опасности, которая грозит СССР. Той же весной 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на основании анализа оперативной обстановки в Европе пишет письмо Сталину лично. Это предупреждение в Кремле расценивают как попытку посеять раздор в отношениях между СССР с Германией. В общем, Сталин знал. Знал, что война приближается. И сведения о том, что в Польше сосредоточены крупные силы немецких войск, вынудило его послать Гитлеру письмо. В нем Иосиф Виссарионович напрямую спросил:
4: «Не собирается ли Германия воевать против Советского Союза?»
3: В личном и доверительном ответе Гитлера говорилось, что сосредоточение немецких войск в Польше связано с необходимостью обезопасить вермахт от налетов английской авиации на Западе, где идут боевые действия. Кроме того, нужно обезопасить Балканы от вторжения британской армии. И в конце письма Гитлер заверил Сталина в своей верности германо-советскому пакту о ненападении честью главы государства.
0: Продолжение через несколько минут. Предыстория. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
8: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает

0: Прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на Радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
1: МИД России направил ноту всем зарубежным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций. В документе ведомство призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Это связано с публикацией заявления Министерства обороны нашей страны о возможной ответной реакции на угрозы ударить по Москве 9 мая со стороны украинских властей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что в случае их реализации удар может быть нанесен в том числе по центрам принятия решений. 4 мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване прозвучали заявления украинского руководства, которые российский МИД расценивает как угрозу безопасности празднования Дня Победы в Москве. Российские диппредставительства продолжают информировать страны аккредитации и международные организации о текущей ситуации.
0: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. Глава Белого дома также выступил в овальном кабинете с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия. Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. Они согласились с этим, заявил американский лидер журналистам. При этом ранее сообщалось, что Иран отрицал получение новых предложений и настаивал на праве обогащать уран.
0: О вооружениях.
1: КАМАЗ займется разработкой бронетранспортера нового поколения. БТР должен заменить устаревшие модели. Решение принято на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин. По его словам, первые испытания машины планируются уже в этом году, а в 2027-м предприятие рассчитывает выпустить опытную партию. Кагогин также отметил, что на фоне современных угроз КАМАЗ усиливает защиту своей техники. В частности, серийные автомобили семейства «Мустанг» переводят на бронированные кабины, поскольку топливозаправщики и логистические машины все чаще становятся целями ударов ВСУ.
0: О происшествии.
1: Российский теннисист Алибек Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав. Мастер спорта госпитализирован, ему требовалась операция, однако он покинул медучреждение. Качмазов выступает в одиночном и парном разрядах на популярных теннисных турнирах «Челленджер» и «ATP».
0: О спорте.
1: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча на столичной «Лукойл-арене» завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В Москве плюс 22, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Предыстория.
2: Это специальный выпуск предыстории. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вторжение в нашу страну было внезапным, но есть много свидетельств, что предчувствие приближающейся войны витало в воздухе. Автор проекта Иван Панкин, читает Алексей Богдасаров.
0: Часть третья.

0: тем временем у границ СССР немцы сосредоточили 183 дивизии и 13 бригад. Это 3,5 миллиона хорошо обученных и вооруженных по последнему слову техники человек. Плюс почти миллион солдат армий стран-союзников – Финляндии, Словакии, Венгрии, Румынии и Италии. Плюс более 40 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков, почти 5 тысяч самолетов. В общей сложности это 3/4 всей военной мощи, которой располагал Рейх на тот момент. Не заметить развертывание этих сил было невозможно. Германия подавала это как крупнейший в истории войн отвлекающий маневр, будто бы с целью отвлечения внимания от приготовлений к вторжению в Англию. Вплоть до того, что были напечатаны массовым тиражом топографические карты британских островов и немецко-английские разговорники. Считается, что Сталин не поверил ни собственной разведке, ни дипломатам, ни предупреждениям коллег. В выступлении по радио, которое произошло 3 июля 1941 года, то есть только через 11 дней после начала войны, он сказал:
1: «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной армии, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Как могло случиться, что наша славная Красная армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками? Конечно, нет».
0: Вероломность была. Неожиданность – вряд ли. Еще в мае 41 года на западных границах СССР начинается стратегическое развертывание Красной армии. По плану, немецким войскам должно было противостоять более 3 миллионов солдат, то есть на миллион меньше. Но у нас был значительный перевес в количестве орудий, а самолетов и танков было в 2-3 раза больше. Но стратегическое развертывание этих сил должно было завершиться только к 15 июля. Так что 22 июня советские войска были застигнуты врасплох. Они не были отмобилизованы, не имели развернутых тыловых структур и лишь завершали создание органов управления. На фронте от Балтийского моря до Карпат из 77 дивизий только половина успела занять подготовленные позиции и дать отпор врагу. Так что примерно за 3 недели войны немецкие войска оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. И к 16 июля немцы взяли Смоленск. Это 370 километров от Москвы. Подводя итоги первой фазы операции «Барбаросса», начальник германского генштаба Франц Гальдер писал в своем дневнике:
2: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территорий и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы забрать у противника его промышленные районы и не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые людские ресурсы, создать новые вооруженные силы. Как только война на Востоке перейдет из фазы разгрома вооруженных сил противника в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи войны против Англии.
0: В тот момент не только в Берлине, но даже в Лондоне и Вашингтоне считали, что Советскому Союзу осталось от силы 3-4 месяца. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Но никогда не узнаем, как развивались бы события, если бы Красная Армия успела закончить развертывание на западной границе.

0: Предыстория. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллиона километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали, космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в 2 раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2». В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было 4 людей. 3 американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 2027 станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
0: Просто космос. Реклама.
2: Телефон отдела рекламы в Ярославле 58 10 38.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ярославль 96 и 2 FM. Слушаем всей страной.

0: Радио «Комсомольская правда».
1: Под Самарой замолчал тот самый радиоцентр, откуда 9 мая 1945 года на полмира транслировали сообщение о падении Рейха. Как строили секретный бункер с мощнейшим передатчиком и что сейчас на месте центра?
2: Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
1: На огромном пустыре заросли бурьяны и остатки служебных строений. 200-метровых вышек, передающих сигналы на полмира, здесь нет уже 10 лет. Когда в 2010 году сносили вышки и вывозили оборудование, прозвучала идея создать музей радиотехники. Однако дальше обсуждения дело не пошло, а теперь уже ничего не восстановить, рассказал бывший директор радиовещательной станции имени Попова Александр Максимов. А ведь когда-то этот объект спутал карты Гитлера.

0: Одного оружия было недостаточно для победы. Людей нужно было мобилизовать, поднять, морально поддерживать. Эта великая задача и ложилась на плечи работников радио. Построить самую мощную радиостанцию в мире правительство СССР решило еще до начала войны, в 1939-1940 годах. Место было выбрано под Курском. Лучшим заводом двух столиц заказали оборудование для станции мощностью 1200 киловатт. Но война смешала все планы. Сотрудница Центрального государственного архива Самарской области Людмила Антонова рассказала нам, что город выбирали в глубоком тылу, с хорошей транспортной развязкой, с водными путями сообщения. К тому же в годы войны к нам были эвакуированы многие крупные заводы Союза. В те годы в Куйбышеве в условиях жесточайшей секретности возводили укрытие для первых лиц Союза. В центре города строили объект номер один – бункер Сталина, а чуть южнее – бункер Берия. Сверхмощная подземная радиостанция была названа объектом номер 15. Гриф «Совершенно секретно» с документов сняли только спустя десятки лет, рассказывают в архиве, демонстрируя кипу пожелтевших бумаг и чертежей. Содержание документов впечатляет. В июле 41 года колхозники Новосемейкинского сельсовета на собрании единогласно соглашаются отдать 105 гектаров земли под строительство станции. Через несколько дней начались работы. Сроки для огромного объема работ немыслимые. 2,5 месяца. Естественно, за такой срок стройку завершить не смогли. Основной объем строительных работ удалось завершить только за 9 месяцев. Проектировали, строили и монтировали оборудование практически одновременно. 6000 заключенных безымян лага вырыли огромный подземный котлован глубиной больше 20 метров. Возвели бункер, который мог выдержать даже прямое попадание авиабомбы. А в планах еще были 4 антенны, 205 метров высотой каждая, и еще 4 средневолновые антенны по 150 метров. Также строился отдельный от Новосемейкина поселок для радистов. Техники у строителей практически никакой. Лопаты да один паровой экскаватор. Основная работа пришлась на суровую зиму 41-42 годов. Мороз доходил до минус 46 градусов. Полуголодные рабочие обмораживали руки и лица. Плохо обстояло дело с подачей горячей воды и топлива. Но отступать было некуда. Работали на пределе. Над созданием центра в добровольно-принудительном порядке работали лучшие технические умы Союза. Управление особого строительства НКВД СССР привлекло Сергея Надененко, Григория Айзенберга и многих других выдающихся специалистов. Научным руководителем проекта был Зиновий Модель. Производством руководил профессор Александр Минц. А утверждал акты государственной комиссии сам Берия. Первая очередь радиостанции начала работать уже 17 ноября 1942 года. К августу 1943 сверхмощный передатчик вещал на территорию всего Советского Союза и всей Европы. Это была первая победа Союза. Победа в эфире.
1: Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва! Говорит Москва! Работает все радиостанции Советского Союза.
0: Александр Максимов уточняет, что наша радиостанция спутала много карт у Гитлера. Естественно, у него было желание ее уничтожить. По рассказам и документам он пытался это сделать, но мы оказались недосягаемы. На всякий случай у нас зенитки здесь стояли. Куйбышевский радиоцентр покрывал вещанием всю Европу, Северную Африку, Дальний Восток, а в ночное время его очень хорошо слышали и в Америке. Документы свидетельствуют, что частоты выбирали специально близкие к немецким, чтобы в Германии и других странах можно было слышать советскую пропаганду. Однако не только ради пропаганды вещала станция. Из Куйбышева передавали информацию для агентов Союза в тылу у противника, пересылали коды и команды на подрывы фугасов, оставленных в захваченных фашистами городах. Голос Левитана разлетался на полмира, сообщая главные новости с фронта. Правда, сам сам Юрий Левитан в Куйбышев не приезжал. Сигнал передавали из столицы по специальному каналу. А на случай разрыва в радиоцентре всегда были готовы к работе автономные студии с дикторами и переводчиками. Через месяц работы станции возникла необходимость в собственной грамотеке. Куйбышевское отделение ВРК не в состоянии обеспечить подачу необходимых программ на объект номер 15. Передачи или не даются из-за отсутствия свободной аппаратуры, или сопровождаются большими накладками одной программы на другую из-за плохого монтажа и некачественных усилителей. Также совершенно неудовлетворительно по своему составу и имеющаяся грамотека. Достаточно сказать, что к удивлению европейских слушателей в течение месяца через уникальную по своим достоинством радиостанцию ежедневно передавались пластинки с имитацией пения петухов и запетых куплетов Утесова. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
2: «Все хорошо, как никогда, чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда».
0: Необходимо срочно передать в Куйбышев полноценные художественные программы «Тон фильмов» и «Грамзаписей», писал директор объекта номер 15 Копытин 15 января 1943 года. Так, в здании радиокомитета на улице Красноармейской попали уникальные пластинки, которые хранились там вплоть до 1970-х годов. Задачи, которые ставило правительство в годы войны перед радиоцентром, были выполнены. Но для работы на полную мощность объект был принят в эксплуатацию только в 1945 году, уже после войны. Ей было присвоено имя Попова и поставили новую задачу – глушить иностранные радиопередачи. Станция проработала больше 60 лет. А потом на смену довоенному оборудованию пришли новые цифровые технологии. Огромные помещения стали ненужными. Последний эфир состоялся 9 мая 2005 года. После станция замолчала навсегда. Часть оборудования вывезли, часть оставили в подземелье. От сырости оно быстро превратилось в металлолом. 200-метровые вышки грозили рухнуть. Тогда, в мае 2010 года, взрывники снесли антенны. Объект номер 15 исчез с карты страны, о которой когда-то вещал на полмира. Гигант, сообщивший миру о великой победе, остался лишь в документах и фотографиях. Техническая зона центра размещалась на площади 105 гектаров. Техническое здание представляло собой подземный прямоугольный бункер длиной 60 и шириной 50 метров, имевший два этажа. Нижняя подошва технического здания находилась на глубине 22 метра. Бункер был выполнен из монолитного железобетона, толщина стен 1 метр. Над перекрытием здания сверху насыпан полутораметровый слой песка. Еще выше уложена монолитная железобетонная шляпа толщиной 2,5 метра, закрывающая здание и выступающая за его края на 5-6 метров. Сквозь ее толщу проходят железобетонные вентиляционные шахты. Бункер был рассчитан на прямое попадание 500-килограммовой авиабомбы, которая являлась самой мощной в период Второй мировой войны. А теперь на этом месте руины. Грустное зрелище.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
6: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О важном.
7: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций с призывом принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Это связано с предупреждением Министерства обороны нашей страны, касающегося недавнего заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном ударе по Москве 9 мая, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз ошибается, если считает, что такие публичные угрозы можно игнорировать. МИД России настоятельно призывает зарубежные страны заранее обеспечить эвакуацию своих дипломатов из столицы Украины. В ведомстве подчеркнули, что в случае реализации преступных замыслов украинских властей во время празднования Дня Победы удары могут быть нанесены в том числе по центрам принятия решений. Кроме того, российский МИД направил во все зарубежные дипмиссии обращение с призывом ответственно отнестись к заявлениям Минобороны и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара.
3: О судебных делах.
7: Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о тратах на избирательную кампанию в 2012 году. Экс-президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен был проходить 6 месяцев, сообщили в апелляционном суде Парижа. Инстанция удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года кассационный суд подтвердил вынесенный политику приговор полгода условно и столько же с электронным браслетом, а также штраф в размере 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою кампанию 42 с лишним миллиона евро, тогда как разрешенная сумма составляет 22,5 миллиона.
3: О спорте.
7: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча на столичной «Лукойл-арене» завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. 24 мая на стадионе «Лужники» в суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо».
3: Обо всем.
7: Сотрудница службы поддержки американского банка положила трубку во время разговора с Папой Римским, который хотел обновить свои контактные данные. По информации «Нью-Йорк Пост», понтифик представился, ответил на все вопросы, но этого оказалось мало. Ему сказали, что в банк нужно прийти лично. Когда он назвал себя, трубку бросили.
3: что будет. Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема нашего сегодняшнего разговора, друзья, касается многоженства. Хотя тут речь, конечно, не совсем про многоженство, но тем не менее. Смотрите сами. Есть под Питером такой маленький городок, Колтуши. Там есть глава, у города есть глава, как вы понимаете, зовут его Эдуард Черко. И вчера мы его историю обсуждали. Эту историю нам рассказывал политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он ездил и делал интервью с этим выдающимся, без преувеличения, человеком. Чем он хорош и прекрасен, этот самый Эдуард Черко? А тем, что у него 20, ну, жен, как пишут, хотя на самом деле женщин, 20 женщин и 33 ребенка. И, соответственно, он всех их обеспечивает. И вопрос, он немножко отличается от тех, которые мы озвучиваем время от времени, где вы либо за, либо против, а тут давайте просто порассуждаем вместе с вами, друзья. Насколько нормально, в принципе, эта история? 20 женщин, ну, считай, жен, и 33 ребенка, и у них полный пансион, у всех, у женщин, дома. У всех детей есть карманные, деньги на карманные расходы, все обеспечены, одеты, обуты. Он их на автобусах в школу возит и так далее и тому подобное. Вот смотри, как вам, это гарем по-русски, это спасение страны от бедности и вымирания. Это что? Как вам вообще эта история, друзья? Пожалуйста, делитесь своими соображениями. Отдельный вопрос к дамам. Там еще Володя рассказал пикантную подробность. Я уточнил у него, а как они вообще знакомятся-то? Вот как, где он их находит? Оказывается, к нему их, женщин, приводят их мамы. Представь себе. Вот как вы, дорогие дамы, смотрите вообще на подобный подход? Очень интересно. И, ну, если бы, допустим, совсем не везло с мужчинами. Совсем не везло с мужчинами, а тут такой вариант. Вы бы, ну, пошли на это, потому что многим хочется детей, а с мужиками не всегда везет. Соответственно, пошли бы вы на такой вариант, тоже один из моих вопросов к вам, к аудитории. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Делитесь своими мнениями и соображениями на этот счет. Еще раз, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: за милых дам.
1: Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Все эту песню прекрасно знают, прекрасно помнят. Теперь давайте, друзья, обсуждать эту историю этого самого главы городка Колтуши под Питером, Эдуарда Черко. 20 женщин и 33 ребенка. Он, кстати говоря, детей-то начал делать после 40 лет. Представьте, с тех пор остановиться не может. Вот такая скорострельность у него. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Это гарем, вы такое не приветствуете. Или, ну, хочется мужику, главное, он этих детей и этих женщин обеспечивает. Соответственно, какие к нему могут быть вопросы? Ну, и к дамам вопрос отдельный, вы бы на такое пошли. Ну, при определенных обстоятельствах, не очень благоприятных, тем не менее, давайте порассуждаем вместе. Правда, очень интересно ваше мнение. Первый звонок от Юрия из Саратова, пожалуйста. Юрий, говорите.
2: Здравствуйте, Иван, вся страна. Ну, что сказать по этому поводу? Молодец мужик, в принципе, имеет это, возможности, имеет их и желание. Здесь все совпало. Но и главное, он обеспечивает, вот, конечно. Так что здесь все. Если, конечно, такое у нас возможно будет, законом не будет преследоваться, то, в принципе, почему нет? Возможно, все.
1: Спасибо. Это... Спасибо большое. Чинарем, короче. Далее. Одно мгновение. Алексей из Иркутска. Теперь вы, пожалуйста.
3: Ну, если говорить непосредственно про этого товарища Черкова, то, конечно, ему респект и уважуха. Ну, а если говорить в целом, то на самом деле это же беда. Это же показывает, что наше общество больно. Вот. И это же, ну, на мой взгляд, нездоровая ситуация, когда мама приходит и сдает свою дочь в аренду.
1: Знакомит. Знакомит. Чего вы сразу в аренду? Знакомит.
3: Ну, это, ну, Иван, это же все равно на самом деле аморально. Я говорю конкретно к Черкову вопросов у меня нет. Он молодец, у него
1: а есть... А к девушкам силы, есть? Мужику нет. Вопросов нет, а к девушкам
3: нет.
1: Есть, да?
3: Нет, и к девушкам нету. Я считаю, что на самом деле в целом общество больно. Мы же возвращаемся к традиционным ценностям, к истокам. Ну вот скоро у нас будут бояре, скоро будут холопы, крепостные, которых можно будет продавать и покупать. Мы вот туда потихоньку, мне кажется, идем, к сожалению, к моему великому. Вот и все. И общество в целом, на мой взгляд, деградирует. Если честно, в этом явлении ничего хорошего нет. Он молодец, что он может, но и он как раз там, я же слушал вчера хорошо ваш репортаж, там товарищ Варсобин и говорил о том, что он там к истокам, там князья раньше тоже имели кучу жен до того, как крестились. Ну и где? И каждое княжество друг с дружкой воевало, убивали своих братьев, отцов, чтобы завладеть другим княжеством. Ну давайте к этому возвращаться. Это наши традиционные ценности и истоки. Мы этого хотим или чего мы хотим, я понять не могу на самом деле.
1: Ну, спросим как-нибудь у президента на прямой линии. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас.
4: Так, поддержу предыдущего выступающего в плане это Черкову почет и уважуха. И вообще, в принципе, он говорит, что не Черков, а предыдущий выступающий к истокам, а было на Руси, что несколько жен. И это, в принципе, правильно, если мужик может содержать. Не если, а он обязан. То есть одну жену, значит, одно. Может содержать пять, пусть пять, ну, пять содержит. Это, во-первых, для выживаемости рода человеческого очень важно. То есть мужик один может. Вообще, вот женщина в год по ребенку может, так сказать, для племени производить, а мужик-то может каждый день ребенку производить. Вот. И это очень, так сказать, для населения и прочее. В общем, если может, то... Должен. Даже не то, что...
1: Прямо должен, вы считаете, да? И мы должны. Да, было бы денег побольше, и мы должны с вами.
4: Тоже. Так работать надо. Вот.
1: Да, действительно.
4: Работать
1: мы не привыкли, это правда. Да, спасибо большое. Спасибо. Роман из Нижнего Новгорода. Теперь вы, пожалуйста. Роман, говорите.
5: Да, Роман. Здравствуйте.
1: Да.
5: У меня только один вопрос по поводу товарища Черко. Для того, чтобы содержать такую толпу детей и жен, откуда дровишки? Золотой запас нужен.
1: Ну, есть деньги, минимум, богатый человек, есть деньги. Тут давайте ковыряться не будем. Есть деньги, есть. Поверьте, давно бы уже тряхнули.
5: Ну, возможно.
1: Если
5: возможно.
1: Вас только это интересует, то как бы давайте этот момент мимо пройдем, потому что мы же не следствие с вами в самом деле. И следующий, кто у нас на очереди? Сергей из города Ноябрьск. Пожалуйста, Сергей.
0: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну, я считаю, что как бы исходя из имеющейся информации, как бы читаю много. Сам бы я, конечно, может, не хотел, как этот Черков, но это нормальная, считаю, ситуация. Потому что, ну, большую часть времени и на Руси, и не только, так и жили. И это никак не называлось ни полигамией, ничего. Это обычный образ жизни. И в основном это было не так, что мужчина может, и он вот делает. Женщины шли к тому, кто может. Потому что от каких-то дураков рожать того, кто раньше очень тонко к этому относились, к потомству, и рожать от кого-нибудь, конечно, никто не хотел. И, ну, как мое впечатление сложилось, что так было большую часть времени в истории. Ну, дохристианской, я так понял, все-таки. Христианство потом это все потихонечку убрало. И это действительно в этом прячется очень большая возможность действительно правильную демографию возродить в мире.
1: То есть вы за такой подход, да? Давайте все, значит, будем побольше...
0: Не Нет, хочется. Все не получится.
1: Все не получится.
0: Все не получится.
1: Ладно.
0: Только те,
1: у кого есть
0: кто
1: деньги.
0: Может. А женщины это чувствуют. Они знают, что вот этот мужчина, это мужчина.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
8: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и обновляющих, явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало. Что оно горячим светом по листам затрепетало. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. Обсуждаем историю Эдуарда Черкова, главы города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. это норма или не очень. И вообще, как вы относитесь к этой истории многоженства? Я напоминаю, у нас не то чтобы приветствуется, но и многодетство, соответственно, от многоженства вроде бы тоже. 8 800 200 ровно 9702. Надежда из Саратова, здравствуйте. Да, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Ну, насчет того, что норма или нет, ну, конечно, это не норма, если формально подходить к вопросу, потому что ну, норма – это общепринятое что-то. В данном случае это некоторое отклонение. Как я отношусь к данной ситуации? Ну, вообще, к любой ситуации я отношусь положительно, если это не вредит другим людям. Ну, живут люди, им хорошо. Хорошо этому Черкову. Хорошо женщинам, ну, наверное, хорошо матерям, если у них есть собственная мотивация так поступать. Но у меня вопрос, ну, наверное, чисто женский. Ну, может быть, мужчина со мной как-то меня поддержит. В данный момент вот эта ситуация никому не доставляет проблему. Все счастливы, у всех все нормально, но... Если посмотреть в будущее, 22 ребенка, в какой атмосфере они воспитываются?
1: 33. Какие... 33. Вы у него детей 33, не отбираете. Да? Да, 33. Детей не отбираете.
9: Да, да, да.
1: Жен 20. Ну, жен женщин. И 33 ребенка. Вот так.
9: Ну, жен, можно сказать, наверное, гражданским браком. Жен, если там нормально.
1: Да, да. У него есть одна официальная. С которой, насколько я понял, я вот только что у Володи уточнил, он в редакции точно уточнил, есть одна официальная жена, они, насколько я понял, вместе не живут, он живет с какой-то другой женщиной и периодически ездит, собственно, по остальным, ну, вы поняли, пожалуйста.
9: Ну, понятно, если он не просто ездит по остальным, а обеспечивает их, как было
1: обеспечивает,
9: сказано, ну, соответственно,
1: обеспечивает,
9: наверное, да, совместное хозяйство, наверное, можно как-то это притянуть к гражданскому браку. Но я хочу сказать про другое. А как это отражается на воспитании детей, на их мировоззрение? Потому что если сейчас у всех все нормально, то 33 ребенка, они же потом экстраполируют свое мироощущение, воспитанные вот в этой среде, дальше это будет в геометрической прогрессии распространяться. То есть вот если... Мне просто интересно, какие ценности... Ну, может, ценности — это громко сказано. Какой взгляд на жизнь у этих детей?
1: Ну, вот, осталось взять интервью у всех 33-х, и тогда поймем.
9: Да, вот здесь вот я вижу какой-то... Вот здесь какой-то нездоровый момент я вижу. Ну, время покажет.
1: Спасибо вам большое. Да, нездоровых моментов там хватает, действительно. Далее. Татьяна из Перми. Здравствуйте, Татьяна.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
10: Я только что хотела высказать все, что... Почти что все, что эта женщина сказала. Потому что, ну, даже обеспечивает что-то еще. Но ведь есть дедушки, бабушки, есть воспитание, есть доброта. Есть там даже, в принципе, религия, воспитание в семье. Я думаю, что это все теряется. Ребенок, даже если он будет полностью обеспечен, он не видит этой семьи. И я вот против того, что...
1: Они там устроили, в этих колтушах. Да, спасибо. Спасибо, мысль ясна. Далее. Ренат из Самары. Здравствуйте, Ренат. Пожалуйста, говорите.
11: Здравствуйте. Я целиком и полностью одобряю за человека. Насчет обеспечения семьи, он думал, что утек на Кипре с денежками. А нехай все здесь остаются. Согласны?
1: Ну, вроде бы да.
11: Много денег надо, чтобы содержать этих списков. Правильно же?
1: Конечно, конечно. Вот.
11: Чтобы воспитывать. У нас поганый интернет всех в страну воспитывает. Очень хорошо воспитывает поганый интернет. Это продолжение вчерашней темы.
1: Не волнуйтесь, с интернетом мы разберемся скоро совсем, окончательно. Он хорошо перестанет всем вредить уже, наконец-то. Спасибо, мысль ваша понятна, спасибо. Далее. Светлана из Саратова, прошу вас, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
12: Я смотрела в интернете этого мужчину, очень красивый мужчина, сильный мужчина, хороший мужчина.
1: Он боксер в прошлом, мужчина. Боксер в прошлом.
12: Да, нет, ну да. Ну, знаете, как старый кобельный производитель. Я бы на его месте вот сделала бы такие условия для молодых мужчин, чтобы они хорошо зарабатывали денежки на его... У него же там какие-то эти самые предприятия, там все. И мужики молодые должны рожать детей. Семья должна быть нормальная, а не вот это вот 33 ребенка. Мне это очень не нравится. Каждая женщина хочет своего родненького мужика, чтобы вечером там, хотя пусть он даже где-то далеко работает, но когда-то он приехал там из командировки, он обнял свою жену, а на 30-20 жен, ну, не хватит каждую приласкать, пожалеть. Даже если где-то поругать там муж с женой, все равно это семья, ничего страшного, все это... А это как-то некрасиво, Иван, мне кажется, это очень нехорошо. Нужно мужикам молодым давать зарплаты, пусть мужики молодые рожают деток и все, а это все.
1: Спасибо. Далее... Татьяна из Челябинска. Теперь вы, пожалуйста.
13: Здравствуйте.
1: Здрасте.
13: Ну, что хочу сказать. Все это аморально. Это все неправильно. Мужик тешит свое эго. Ну, просто там красивый он какой, я посмотрела. Это не повод разводить гарем. Мы, слава богу, не мусульмане. Хотя мы на них обижаемся. Но давайте сейчас паранджу наденем, шаровары. Перемем у них все наилучшее. Ну, а женщины, которые к нему идут... Лодыри, тунеядки, которым неохота работать, которым охота пристроиться хоть к кому, лишь бы не работать. Я бы, короче, всех заключила в психушку.
1: Ну, понятно. Отлично. Спасибо большое. Далее. Альфат, Верхняя Пышма. Альфат, здравствуйте, пожалуйста.
14: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда». Здравствуй, страна.
1: Здравствуйте.
14: Вот мое мнение.
1: Пожалуйста.
14: Это настоящий мужчина, настоящий. Он трудяга. Сильный и, я думаю, что образованный, это мое предположение, раз он может содержать 20 жен и 33 ребенка, и женщины одинокие вот к нему идут, я их одобряю, они будут рожать от настоящего здорового мужчины, нежели рожают от зэков, от алкашей, от наркоманов. Вот мое мнение. Все.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Валентина из города Краснодар. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Ваня.
1: Здрасте.
15: Все звонящие правы, все звонящие. Но у меня единственный вопрос. А этот человек, Черков, он уверен, что это его дети?
1: Уверен, конечно. Нет, давайте исходить из того, что это его дети все-таки.
15: Ну, а вдруг она, женщина, обманула его?
1: Ну, может, одна какая-нибудь обманула. Что ж теперь делать? Все равно...
15: Если мама привела познакомить, может быть, девочка подзалетела, вот она и скажет, давай я тебя поведу и решим этот вопрос.
1: Ну, спасибо за подсказку, теперь он проверит, теперь проверит, перестанет содержать, значит. Вот, подсказывают, помогли, так помогли. Далее, Василий из Екатеринбурга, здрасте.
16: Хорошая тема. Так а что тут просто, как сказать, такая ситуация, чувак с баблом... Находит девушку, предлагает содержание ее, и все, и хлопает, как говорится, там, все делает. И таких по России найти, я думаю, что, ну, можно не одну тысячу. Были бы у меня бабки, я бы так же, грубо говоря, делал, если бы я не
1: жена слушает эфир?
16: Нет, так он же с ней не живет со своей женой официально. А вот он и ездит, парень, развлекается, а после 40 там такое с организмом творится. Там можно каждый день по несколько раз производить. Так что тут нормально, это его потребность мужская. Просто деньги есть. Не было бы денег, я не знаю, он бы ничем этим не занимался, никто бы с ним не повелся. Так что тут просто ситуация.
1: Спасибо. Все деньги проклятые людей развращают. Далее. Владислав из Ставрополя. Ставрополя, господи.
17: Ну, да. Смотрите, ситуация вполне нормальная. Для того, чтобы наша страна начала размножаться.
1: Ну что, все просто теперь так не... будем делать? Давайте.
17: Я вообще-то не против.
1: Ну, хорошо.
17: Я вообще не против. Вот только что сидела рядом жена, мы с ней этот вопрос обсуждали. Она категорически против. Она мне говорит, все, двое детей, до этого достаточно. Но что происходит далее? Что происходит далее? Нам в России, в такой территории, нужно больше людей при любых обстоятельствах. Тут либо размножаемся мы, либо придет кто-то другой и будет размножаться за нас. Вот и все.
1: Хорошо, а про жену-то уточните, она не против, если вы, ну, с учетом наличия дополнительного дохода?
17: Она категорически против, она категорически против, а я категорически за.
1: А, ну ясно. Ну, будет о чем поговорить вечером. Спасибо, спасибо, друзья. Итак, я напоминаю тему для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем главу одного городка под Питером, у которого 20 жен и 33 ребенка. Жены неофициальные, ну, женщины, которые живут в домах, квартирах, которые он им купил, для того, чтобы у них было где воспитывать детей от него. Эдуард Черко зовут этого человека, он глава города Колтуши под Питером. Вот такая вот история. Ему там около 60 лет. Первого ребенка он зачал ориентировочно где-то там плюс-минус в 40 лет. И с тех пор не может остановиться. Как вам эта история? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. С удовольствием послушаем ваше мнение. Сейчас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы, а после этого мы вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье.

0: КП. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О важном.
1: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций. В документе ведомство призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что предупреждение российского Минобороны связано с угрозами украинских властей ударить по Москве. Она отметила, что Евросоюз ошибается, если думают, что эти заявления можно игнорировать. МИД России призвал зарубежные страны заранее своих дипломатов из Киева и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара, если украинские власти реализуют преступные замыслы во время празднования Дня Победы.
0: Об Иране.
1: Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние сутки. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. В овальном кабинете он также выступил с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия. «Иран не может обладать ядерным оружием и не будет. Они согласились с этим», – заявил глава Белого дома журналистам. При этом ранее сообщалось, что Иран отрицал получение новых предложений и настаивал на праве обогащать уран.
0: Об образовании.
1: Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы в этом году. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении, напомнил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с РИА Новости. Также через личный кабинет можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов страны.
0: Обо всем.
1: Сотрудница службы поддержки американского банка положила трубку во время разговора с Папой Римским, который хотел обновить свои контактные данные. По информации «Нью-Йорк Таймс», понтифик представился, ответил на все вопросы, но этого оказалось мало. Ему сказали, что в банк нужно прийти лично. Он ответил, что не может этого сделать. «Изменит ли ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – спросил понтифик. Ответа не последовало, трубку бросили.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 19, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Разбираем в чем-то спорную, в чем-то скандальную, в чем-то пикантную историю Эдуарда Черко. Это глава города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен, женщин и 33 ребенка. И он, по-моему, не собирается останавливаться. В общем, вам на суд, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья, Орловская область. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Говорите.
3: Слышно?
2: Да, слышно.
3: Вы знаете, я сначала, конечно, была против. Абсолютно. Ну, как любая женщина, это индивидуально. Ну,
2: какая жена? Любая женщина? Вон 20, видите, 20 совсем не против даже.
3: Можно я договорю?
2: Да, потом... пожалуйста.
3: Да, ну, это мое мнение. Вот, как любая женщина, я как 3

0: статистическая женщина, скажем так. Я была против, безусловно, но потом я подумала. Вот у меня в семье история, значит, вот сестра моя родная, у нее муж, то есть 65 лет, она узнала, что у него есть сын, вторая семья. То есть там хотя бы все честно, а здесь под старость лет вообще не честно.
1: Ну, так.
0: Там хотя бы, да, хотя бы честно. То есть, вы знаете, я считаю, что, конечно, для нашей православной... Я сама православный человек, для меня это немножко... Но если это устраивает этих женщин, это только индивидуальное вот какое-то... ну, вот если это их устраивает, если они смогут обеспечить детям, абсолютно объяснить им, что это, в принципе, это не норма, но может так случиться.
1: Ну, хорошо.
0: Наверное, так это подойдет. Вот. Потому что в жизни все бывает. Все в жизни бывает, как говорил Гафт из 12. Все бывает.
1: Спасибо. Вот. Так что, благодарю вас. Пожалуйста. Далее. Надежда из Удмуртии. Далее, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Да, говорите, прошу вас.
2: Я поддерживаю Чиркова. Вот до меня до этого выступала женщина, аморально говорила. Аморально жить с алкашом, рожать от него и терпеть. Просто у нас закона нет такого. Это вот этого Чиркова бы под закон как-то подвести. И мужик бы жил, и нормально, если...
1: Так он и жил, закон, закон никак не мешает ему, видите, вернее, его отсутствие.
2: Да. Если на Востоке имеют столько жен, но там все законно, почему бы и нет? Я считаю, просто у нас, да, раз мы непривычно к этому, поэтому мы так и рассуждаем.
1: Да вот. Как так? А большинство, так... в общем, поддерживают этого мужика, судя по текущей минуте.
2: Я поддерживаю.
1: Спасибо.
2: Чем рожать от алкаша,
1: ну, ясно. Лучше вот... Лучше от Чирко. Ой. Да, только, друзья, он Чирко. Многие говорят Чирков, он Чирко. На всякий случай. Далее. Дмитрий Саратова, теперь вы, пожалуйста.
3: Ну, я категорически против. Я вообще как бы в шоке немножечко над звонящими мужиками. Не думал, что столько будет звонков и положительных отзывов от мужчин, что так и надо. То ли белая зависть у них, то ли что. Но надо, во-первых, все равно как бы, хоть вы говорите, там тряхнуть, наверное, значит, не за что, значит, есть. И тут надо подумать, если он глава целого города или там поселка, что это, то почему же ты не обеспечишь, наоборот, для молодых семей все условия, чтобы они приезжали, создавали свои семьи, работали там и так далее.
1: А вот откуда домики, вы знаете, которые... какие там условия? Давайте так, я вот понятия не имею, какие условия на производствах в городе Колтуши. Понятия
3: ну,
1: не имею.
3: Ну, тоже не знаю, да. А то такое чувство, как бы получается, что зачем другим сам под сраку лет, извините, займусь демографией. Ну, это немножечко как-то за разум, наверное.
1: Ну, так нет, вот подождите, же... сформулируйте. А вот, собственно, вот есть вы, а вам какое дело того, чем он занимается? Вот на этот вопрос ответьте.
3: Ну, у нас президент со всех телевидений, что мы должны там поднимать семья, главная семья, наши устои, ценности. А здесь это не семья, воспитание детей непонятно какое будет. Опять же, вот эти дамы, которые к нему идут, это значит, ну, правильно говорит, аморально, первое. Значит, тунеядство, то есть работать не хочется, жить за чей-то счет, как они будут воспитывать своих детей, да так же будут воспитывать детей своих. И кто вырастет из этих деток в последующем, тоже непонятно. Тут куча вопросов. Но это точно против православия, как минимум, нравственные наши все ценности тоже, по сути, нарушаются. И после этого говорить, молодец, мужик, ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
3: Вот такое мнение.
1: Принимается. Далее. Павел из города Радужный, пожалуйста.
4: Мысль-то вот была, которая, надо сказать, вот про амораль. Все говорят, что аморально. А что у нас тут вот морально, что получается по нашему в обществе? Мужик встретил женщину, еще одну, полюбил, бросает первую семью, уходит в другой семье. Мне кажется, это более аморально, чем... Значит, он это, извиняюсь, запыхался, поднимался по лестнице на работу. Вот, чем, значит, он вот здесь, вот, как и говорили некоторые женщины, все по-честному. Проходит, ну, респект, кстати, уважение, в первую очередь, его первой настоящей жене, которая разрешила все это дело.
1: Ну, мы не знаем, понимаете? Разрешила, нет, он с ней не живет, насколько я помню.
4: Может быть, поставил вопрос ребром. Вот, ну и ладно, потому что, допустим, моя жена мне этого не разрешает. Вопрос.
1: А вы спрашивали?
4: Ну, спрашивал, конечно, раз говорю, что не разрешает. Вот. Было это несколько, ну, мне сейчас там за 50 довольно далеко, а там вот 40 лет, когда вот, ну, то есть такое вот в жизни случалось, против, вот. Ну,
1: она против, чтобы вы на две семьи жили? Уточните, пожалуйста.
4: Ну да, чтобы на три семьи.
1: А, против, даже на три, вот. Ясно.
4: Да.
1: Прекрасно.
4: Вот. Ну, без разницы, то есть один я должен быть вот здесь, и все. Вот это наши традиционные ценности.
1: А вы против,
4: вот.
1: Да?
4: А друзья у меня, кстати, и братья многие, вот, то есть получается, что уже вот, ну, к этому возрасту, там, у кого вторая жена, у кого третья жена, говорю, а что же, ну, что здесь такого, ну, не что здесь такого говорю, а что здесь морального, то есть получается, что жена первая добилась, ну, что живет без мужика, ну, хорошо, если другого там нашла. А получается, что, ну, не выдержал, тут дети, вот у меня друг лучший, там у него от первой жены уже там, ну, внуки есть, ну, а в принципе все равно же, вот у них еще хорошо повезло, они общаются хотя бы между собой, то есть он и с первыми дочерьми общается, то есть, ну, от второй жены там сын, они между собой, ну, дети не общаются, к сожалению, вот. А он, ну, там, ну, знает, что есть жена, или, допустим, брат поехал на свадьбу к дочери, от первой жены поехала и первая жена, и вторая жена.
1: Короче, хотя извините, вот... пожалуйста, я просто запутался уже в женах. Мысль ваша понятна. Спасибо. Да, интересное мнение. Слушай, чего добилась женщина? Без мужика осталась, потому что ушел к другой. А так бы, если бы разрешила уйти как бы официально и жить на две семьи, так бы вроде как осталась бы с мужиком. Логично, логично. Так, кто там у нас? Мария из города Ставрополь, пожалуйста.
5: Слушаю передачу, и меняются мысли, эмоции. Первая мысль. Фу-фу-фу. Конечно, мне это претит, я не согласилась бы. Вторая мысль. Какая мне разница, если их устраивает, пусть живут. Третья мысль. Это какое-то окно Авертона. Сейчас вроде бы это, да, их желание, а потом это закон, и никто у молодых желания не будет спрашивать. То, что это молодые, они какие-то неустроенные в жизни, которые просто хотят родить, типа как для себя, говорят. Ну, если их мамы приводят, значит, это явно молодые девчонки.
1: Ну, мы не знаем, да, вот возраст его.
5: Ну, мама не приведет 40-летнюю.
1: Кто его знает? Кто его знает? Может быть, действительно засиделась девчонка.
5: Одноклассница Черко, да, чисто так. Ой, у меня тут дочка есть.
1: Ну, почему нет? Вот это, кстати, осталось, собственно, вне репортажа, поэтому не могу вам ничего сказать. Кого там приводят, сколько им лет.
5: Я считаю, что это какое-то окно Авертона, и не есть хорошо.
1: Все-таки плохо. Ладно, хорошо, далее. Валентина из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, Валентина.
6: Ну, здрасте, Иван.
1: Здрасте.
6: Я сейчас, пока помню, скажу вам, что вы тоже должны родить еще детей.
1: Что я должен? Кому должен? Сколько
6: тоже
1: должен?
6: Тоже родить детей. Детей должен родить.
1: У меня есть.
6: Ну, я есть, конечно.
1: Так. Да. Еще, ну, нужно еще 19 или что? Я не понял.
6: Да.
1: А, еще 19. Быть. Я понял. Хорошо. Надо подумать над этим. Спасибо. Да. Но вот в отличие от этого мужика, я уж не знаю, воспримет это кто-то как зависть или нет, мою этому мужчине по фамилии Черко, но у меня точно не хватит денег на 20 детей. Это вот однозначно. Я даже стесняюсь, на самом деле, здесь в эфире делиться, насколько их хватит. Так, чтобы, ну, выглядеть покруче, извините, пожалуйста. Лучше иногда промолчать, сойти за умного. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими мыслями, соображениями на этот счет. Вот по поводу истории главы города Колтуши под Питером. 20 женщин, 33 ребенка. Вот так на тебе. Перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
9: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу. Именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина. И именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятии и переосмысление опыта Второй мировой войны.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
10: Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Итак, город Колтуши под Питером. Эдуард Черко, глава этого самого небольшого городка. По-моему, там 14 тысяч жителей. Известен этот мужик тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Ну, жен неофициальных, разумеется. Гражданские браки, так называемые. И еще раз, 33 ребенка. Начал в 40, ему сейчас 60. Все никак остановиться не может. Вот так вот вошел во вкус. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вам эта история? Дмитрий из Перми, пожалуйста.
11: Я категорически против. На мой взгляд, это не является никакой там традиционной чертой там для русского народа, скажем так. Может, когда-то еще в там дохристианские времена, пожалуйста, но это было черт знает когда. Меня что здесь волнует? Во-первых, я вот многодетный отец, у меня трое, скажем, сыновей. Вот я чувствую, что не успеваю даже, может быть, каждому должное внимание именно, личное уделить в процессе воспитания. То есть кому-то там чуть больше там достается где-то, вот, чувствуется вот это, может быть, где-то неравномерность, в зависимости от возраста, скажем так. Кого-то где-то больше развозишь, там, кому-то по учебе, там, маленький, как бы так, больше с мамой. Вот, то есть вопрос как-то все здесь про деньги, как-то все говорят. Мне кажется, именно вот внимание личное важно, в первую очередь. Вот, затем традиционная семья все-таки, для русских, я думаю, это моногамия, как бы, потому что двое людей, как бы отсутствие какой-то ревности. Вот. И если, скажем так, одну женщину как бы разлюбил, грубо говоря, нужно тогда уходить к другой, но при этом, если у тебя от первого брака дети есть, надо продолжать их поддерживать, как бы, вот. Но, скажем так, делать это нормой, там, распространять на всю страну, как делать как пример, я бы не стал.
1: Отлично. Хорошо. Далее. Вячеслав из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
12: Здрасте. Вот полностью согласен с предыдущим оратором. Считаю, что человек, вот этот Чирко, я сам многодетный отец тоже, трое пацанов и дочка. Вот. И считаю его, ну, по крайней мере, аморальным и безответственным. Что он даст своим детям? Ему 60.
1: Ну, жизнь, еще, кстати, да? говоря, жизнь. Он им дал жизнь. Тоже важный момент.
12: Жизнь, да? Ну, так себе, знаете, как-то безответственно это все. Потому что вот, он даже, наверное, по именам, если их выстроить в ряд, он их ликнул.
1: Он знает всех, да? по именам. Всех Но знает по это... именам. Всех. Это важно. Это обозначено.
12: Ну, смотрите, вот Маешка, вот, например, да, она родилась, где было 17 детей, да, вот, там, в 17-м году, в революцию, вот, и, да, и все были от одного отца, там, от одной матери. А тут, ну, это какое-то, ну, я знаю, извращение, хоть дети будут между собой общаться, раздали жизнь, и получается, что у них разные мамы, один папа какой-то, вот, непонятный, да, вот такой вот, который сделал столько детей. Не знаю. И вот я поращаюсь еще, что вот хочу высказаться. Почему-то женщины из зала вот, слушал, у меня волосы шевелились на голове. Почему-то все женщины. А чего, почему нет? А почему? А вот, не знаю, вот своей дочери пожелаете вот такого отца, ну, отца ребенка? Я думаю, ну, нет. Ни один отец не пожелает отца такого своему ребенку. Ну, ну, это какое-то извращение. И я считаю, надо властям обратиться на это внимание, пример подаю. Ведь сейчас мы обсуждаем на федеральном радио, это какой-то кошмар. Не знаю.
1: Считайте, не надо обсуждать, да? Считайте, не надо обсуждать.
12: Да, еще один вот такой чувак, знаете, да, там тоже там, его куча жен, молодой такой, с бородой там.
1: Но не успеем уже послушать, давайте других, с другим пообщаемся. Спасибо. Валентина из Москвы, пожалуйста.
13: Да, здравствуйте. Я категорически отрицательно отношусь к этому. Это натуральный блуд. Блуд. Должна быть одна женщина и муж. Ну, то есть мужчины с женщиной должны жить. Я из многодетной семьи. Папа, мама прожили вместе 45 лет, вырастили 5 детей, и мы видели нежные, ласковые, хорошие отношения друг к другу. И мы выросли в любви, и все поженились по одному разу. И прожили все в браке, жили по 50 лет и дальше, больше. Представляете? Я дальше. У женщин у всех разная микрофлора в женском органе. И он вот это все разносит, все всех заражает, Бог знает чем. Это я вот как медицинский работник, акушерка с многолетним стажем. Категорически против. Категорически. Все.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
14: Вы знаете, вот этот товарищ, он открытый. То есть это все открыто. А вы знаете, сколько теневых таких семеек? Вот я знаю, в лихие 90-е был товарищ такой, у которого кроме официальной жены с двумя детьми, было еще 3 женщины. И у каждой по ребенку, и каждого он обслуживал, я имею в виду, это содержал.
1: Ну и обслуживал тоже.
14: Вот, поэтому, вы знаете, вот то, что он открытый, это хорошо, а вот то, что вот эта вот подлянка, потому что для первой жены это, ну, катастрофа. Понимаете, вот о последнем вот третьей жене она узнала, когда в той семье ребенку было уже 15 лет.
1: Понятно, спасибо.
14: Поэтому ничего тут нет такого, я считаю. Лучше открыто, чем закрыто.
1: Благодарю вас. Далее. Алексей из Калуги. Здрасте.
15: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
15: Возможно, я чего-то не понимаю. А откуда у него деньги, чтобы их всех содержать?
1: Есть деньги. Налоговая пусть разбирается, откуда. Мы же не налоговые.
15: Налоговая. Он купил 20 квартир 20 женам.
1: Богатый.
15: Богатый, ну что-то мне непонятно. Ну и что, и второе.
1: Ну же, мало богатых, что ли, сейчас? Я не пойму, вы как будто, я не знаю, в Советском Союзе живете.
15: Ну, я сомневаюсь, что он мог быть богатым при численности народа 14 тысяч человек.
1: Еще как. Чем меньше город, тем проще там быть богатым, я вам хочу сказать. Если ты умеешь, если ты умеешь вообще дружишь с деньгами, то я вам по опыту скажу. Есть вот такой парадокс. Ну, давайте, да, говорите, пожалуйста.
15: И, например, вот, а как, вот представьте себе на месте детей, что «а где папа?» А папа с другим мальчиком, а папа с другими девочками. Это удар по ребенку, причем стильный и очень...
1: Насколько я понимаю, там все дети дружат, он их на автобусах возит на 1 сентября в школу.
15: Уделить всем внимание сложно.
1: Ну, безусловно, конечно, конечно, сложно. Далее. Николай из Казани, прошу вас.
16: Ну, как бы эта ситуация, она имеет две стороны, как и медаль. То, что он может, содержит, это хорошо, и ему кошелек закладывать, конечно, не стоит, если все-таки. Поэтому в этом плане хорошо. Единственное, по лицу предыдущего, что получается, что это матери-одиночки. То есть мы опять рождаем матерей-одиночек, которых и так много по всей стране. Потому что каждому ребенку, то, что он увозит их на автобусе один раз, а ребенку не уделяет внимания. Поэтому я считаю, что это матери-одиночки, просто обеспеченные матери-одиночки. И это безотцовщина, потому что дети растут не в кругу семьи. Это какая-то община. Закрыта какая-то община. Ну, это мое такое личное мнение.
1: Спасибо. Ну, друзья, даже не знаю, по-моему, 50 на 50, да, разделили сегодня по итогам эфира мнение. Ну что ж, ладно, оно и лучше. Спасибо всем, кто звонил, отлично поговорили, не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
2: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умеровым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый в 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
3: В связи с ростом напряженности вокруг Киева, российский МИД направил всем зарубежным дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с призывом обеспечить безопасность своих сотрудников и граждан в украинской столице. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что предупреждение Министерства обороны России стало ответом на недавние угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве. По ее словам, европейские страны ошибаются, если считают такие заявления несерьезными. Ведомство рекомендовало заранее организовать эвакуацию дипломатов из Киева и подчеркнуло, что ответные действия российских вооруженных сил будут неизбежными, если украинские власти предпримут попытки реализовать преступные замыслы в период празднования Дня Победы.
0: Об Иране.
3: Дональд Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного соглашения США. Об этом заявил телеведущий Fox News Брэд Байер после интервью с американским лидером. командиром. Я спросил его о сроках, и он считает, что все должно завершиться в течение недели, отметил журналист. По данным портала Axios, в Белом доме считают, что Вашингтон и Тегеран вскоре могут подписать меморандум о завершении конфликта. Документ из 14 пунктов даст старт очередной фазе переговоров. Меморандум предусматривает объявление о прекращении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана. Речь в нем также идет об отмене американских санкций и открытии Армузского пролива.
0: О мошенниках.
3: Россиянка рассказала о способах вербовки мошенниками иностранцев в скам-центре Мьянмы. Жертвам предлагают до 5000 долларов в месяц и дополнительные бонусы, маскируя это под легальное трудоустройство. По словам освобожденной из такого центра соотечественницы, ей сначала предложили работу в Таиланде с офисными обязанностями. Однако позже условия изменились. Решающим фактором стала высокая зарплата и официальное трудоустройство. Как сообщил посол России в Янгоне, Искандер Азизов, за последние 2 года удалось вернуть на родину больше 20 россиян. Власти Мьянмы усилили борьбу с киберпреступностью совместно с Китаем и Таиландом.
0: Обо всем.
3: На Венецианской биеннале австрийская художница Флорентина Хольцингер подвесила себя вниз головой внутри церковного колокола. Раскачиваясь и буквально звоня в него своим обнаженным телом, женщина пыталась привлечь внимание к климатическому апокалипсису. Предупреждение о так называемом грядущем потопе указывает на угрозу затопления Венеции.
0: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Александр Гурнов, среди присоединившихся журналист или ведущий артист. Здравствуйте, Александр Борисович. Закончил Трамп, получается, эпическую ярость свою с Ираном, но назвал при этом новые сроки урегулирования конфликта с Ираном. Ну, когда-нибудь должны все-таки закончить. Очевидно, что ничего не закончится, ничего не получится. Вот вы как видите дальнейшие процессы. Кстати говоря, Иран, несмотря на то, что вроде бы та сторона притормозила немножко, они вчера и позавчера продолжили наносить удары, в том числе по Объединенным Арабским Эмиратам. То есть получается, что продолжение следует.
5: Ну да. Вот. Ну, во-первых, он закончил эпическую радость, теперь у него новый термин, да, он вчера ввел, по-моему, называется мини-война. Вот.
4: То есть это такая... Мы тоже с этого начинали.
5: Да-да-да. Вот, понимаете, какое дело? На самом деле нет, но это принципиально. Мы начинали со специальной военной операции, собственно, мы ее и придерживаемся. Ну, на ваш вопрос есть 2 ответа, короткий и длинный. Короткий ответ такой, сколько продлится война вот, с Ираном, да? Ну, столько, сколько будет существовать государство Израиль. Вот, я так думаю, да, потому что для... Потому что для Израиля Иран – это главный враг, это экзистенциальная угроза их существованию как государства. Ну и Иран, соответственно, как древнейшая цивилизация вообще в регионе, он никогда не будет мириться с существованием Израиля, не смириться. Вот, чуждые им цивилизации, к тому же воинственные, да, вот. Ну и даже с гегемонией в регионе Соединенных Штатов и его контролем над нефтедобывающими странами арабскими и так далее. То есть Иран готов терпеть арабские страны, как, в общем, близкие себе по духу, по религии, по крайней мере, вот. Но вот эту гегемонию Америки и присутствие враждебного ему изначально Израиля терпеть не будет. Это первое. Теперь более расширенный ответ. Вот вы сказали, что значит, они начинали, мы начинали. Нет, смотрите, здесь дело в другом, что Трамп применил термин «война», хотя и мини, но тем не менее «война». Я должен вам заметить, что в чем нынешняя, сегодняшняя фаза заключается этого противостояния на Ближнем Востоке американского? Тем, что закончились 60 дней. Ведь после того, как американцы увязли в войне во Вьетнаме, Закончили они, если не ошибаюсь, в 75-м, а закон был принят, по-моему, где-то в 73-м году, по-моему, что президент Соединенных Штатов не может без согласования с Конгрессом вести, причем обе палаты должны проголосовать, да, вести военные действия больше 60 дней. Вот, значит, кстати, вы знаете, там еще очень циничная штука есть. Во-первых, значит, еще есть 30 дней на вывод войск, вот, которые тоже могут сопровождаться боевыми действиями. То есть у Трампа 1 мая срок – это 60 дней истек, у него еще месяц есть, да, формально. Он может объяснять, что он таким, что бомбя Иран, он таким образом прикрывает отход, да. Вот. Но еще одна циничная штука. После атак на башни-близнецы, значит, 9 сентября, да, американцы приняли еще один закон, по которому война может быть как санкция. Вот. И таким образом они уже объявляли военные действия, вели, по-моему, в 22 случаях, если я не ошибаюсь, да, проводя боевые действия в качестве санкций против государств, которые поддерживают, значит, атаку на башни-близнецы, ну или вообще, которые поддерживают терроризм, да. Вот, значит, а вообще, вот на самом деле, очень любопытная статистика, да, с 75-го года, с тех пор, как закончилась Вьетнамская война, да, сколько прошло, это 32 года, да, по-моему. Вот. За это время американский президент, по-моему, 168 раз докладывал Конгрессу о том, что он ведет боевые действия, то есть уведомил Конгресс о том, что он видел где-то боевые действия, и только в 50 случаях он просил одобрения Конгресса, а в остальных случаях он одобрения Конгресса не просил. Сейчас у Трампа ситуация непростая. Вот, на него очень сильно давят демократы в Конгрессе, ему предстоят скоро выборы, ему так без оглядки, конечно, действовать нельзя. Вот. И для того, чтобы боевые действия продолжать в какой-то форме, в каком-то виде, как бы это ни называлось, да, вот вывод или там что угодно, да, и ему нужно, конечно, полное единство республиканцев. То есть для Трампа продолжение боевых действий вот сейчас, да, это в том числе и проверка единства своих однопартийцев в американском парламенте, что для него тоже очень, очень важно. Поэтому война может продолжаться, боевые действия, назовем их так, вот, могут продолжаться довольно-таки долго. Вот, и это всем выгодно. Тем более, что вот Трамп придумал способ мини-война, а американский военно-промышленный комплекс, который, как вы понимаете, зарабатывает, естественно, на любой войне, да, вот, он придумал новую схему борьбы с Ираном. Не знаю, по-моему, у нас это еще не растиражировано. Это такое постригание газона. Вот, то есть как, значит, имеется в виду? Что вот они, значит, постригли газончик, трава немножечко отросла, снова его постригли. Вот мы, говорит, значит, так будем. Значит, мы отбомбились по Ирану, вот, дали ему передышку, перемирие, якобы ведем переговоры, да? Они где-то что-то у них проросло, где-то они что-то восстановили, где-то они что-то сделали, где-то они, значит, опять это самое подняли голову. Мы опять газончик пострижем, вот. И вот это вот абсолютно вот чудовищная в своей циничности формулировка, вот, она вот буквально днями появилась среди вот этого военно-промышленного лобби американского. Так что я думаю, что это надолго.
4: Скажите, пожалуйста, а каким будет Трамп после выборов в Конгресс, где, очевидно, демократы будут в большинстве после этих самых выборов? Ну, по крайней мере, да, судя по опросам и прочему. Каким бы он изменится как-то, как вы считаете?
5: Думаю, нет. Думаю, Трамп не изменится. Изменится. Ну, люди в таком возрасте не меняются уже, да? Вот. Я думаю, что может серьезно измениться, и наверняка серьезно изменится обстановка политическая, в которой он будет работать, да? Если вдруг случится так, что выиграет, вот, то обстановка резко изменится в его пользу. Вот, он скажет, ну вот, видите, я вообще триумфатор. И еще 2 года, вот, он будет вообще поет во все тяжкие и будет продолжать веселиться. Ведь что делает Трамп? Вы знаете, можно сколько угодно строить догадки, рисовать красивые теории политологические, но мне лично кажется, вы уж простите за такой банальный подход, что Трамп просто веселится. В Америке есть такое в английском языке выражение «He's having the time of his life». То есть он переживает вот то время в своей жизни, которое лучше и не повторится. Да? И это действительно так. Вот. Он учился, он работал, он сражался, он добивался, он богател, он женился на самых красивых женщинах, которых встречал и так далее, и так далее, и так далее, побеждал. И вот теперь он победил всех. Он считает себя императором всей планеты, вот, и он делает все, что он захочет. Причем он делает это в общем из хороших побуждений. Да? Он не считает себя сатаной, он считает себя, наоборот, посланцем чуть ли не самого Бога. Да? Недаром он так часто обращается к этой теме, да, его сторонники.
4: Он хочет попасть в рай. Как он говорил.
5: Он, конечно, хочет попасть в рай, но самое главное даже, он не уверен, что он попадет в рай, и думаю, что не попадет. Вот. Ну, там много, но тут те же самые файлы Эпштейна, Богу-то известны, может, они вот нам неизвестны, а вот а Бог все видит, да? Вот, но то, что он сегодня делает то, что считает нужным, правильным, вот, и как бы искренне считает себя лучшим президентом для своей любимой страны, это факт. Это факт, это доставляет ему удовольствие. Вот. А что касается вот там войны, битвы и так далее, знаете, есть такая хорошая фраза: всегда выбирайте самый трудный путь, потому что на нем вы не встретите конкурентов. Вот. И мне кажется, Трамп идет именно вот этим путем. Да? Вот. И нужно отдать ему должное, ему пока везло в жизни на этом пути.
4: Скажите, пожалуйста, а что касается США и России? Я имею в виду того переговорного трека. Вот созванивался Лавров и Рубио, госсекретарь. У нас, правда, минутка остается, но давайте начнем. До этого Путин и Трамп созванивались, был у них интересный разговор. Мы сейчас в каких отношениях? Вот 40 секунд до перерыва.
5: Мне кажется, что мы в очень плохих отношениях. Отношения между Соединенными Штатами и Россией, они на едва ли не на самой низкой точке с тех пор, как я помню. Я начал, еще будучи очень молодым человеком, наблюдать отношения с Карибского кризиса. Вот хуже было только тогда. Вот. И то, что сейчас не улучшение. Сейчас просто появились контакты. Раньше их не было вообще. А сейчас они какие-то есть, но эти контакты к улучшению отношений пока не ведут. Собственность отдайте, деньги отдайте, потом будем говорить об улучшении отношений.
4: Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Иван Панкин. Небольшой перерыв, новости, рекламу и анонс. Послушаем, после этого вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
7: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
0: На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя
8: и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
10: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, журналист и ведущий RT. Продолжаем разговор. Александр Борисович, как вы относитесь, ну, к тому временному перемирию, которое объявлено и нами, и Украиной? Хотя, как мы видели, никакого перемирия нет. Но посмотрим, что будет 9-10 числа. И нами анонсировано, что будет удар по центру Киева, если они нарушат перемирие. В смысле, хоть один беспилотник долетит до центра Москвы, где будет проходить парад.
5: Ну, я отношусь к этому, естественно, с огромной тревогой. Вот, значит, во-первых, потому что в Киеве есть Киево-Печерская лавра. Вот, и она в самом центре. Вот, и ее, честно говоря, жалко. Вот, очень. Вот, уж не говоря обо всем остальном, там можно как бы рассуждать, но я думаю, здесь меня поддержат все. Вот, не нужно об этом забывать. И это одна из причин, я считаю, по которой Россия никогда не рассматривала, ну, по крайней мере, до вот этих дней, возможности серьезно бомбить Киев, да? Вот, это первое. Значит, второе. Вы сказали по центру Москвы. Мне кажется, слова «Москва» не было вот в этом в перемирии, да? И вот в этом ультиматуме Министерства обороны. Было слово «военный парад». Вот, который может оказаться сорванным благодаря действиям, террористическим действиям Украины. А военные парады проходят не только в Москве, а, например, в Симферополе. А
4: много нет, много где. В Крыму отменили, еще где-то отменили.
5: Ну, отменяют, а где-то не отменили. В Петербурге не отменили. Вот, и во многих других местах не отменили. Поэтому здесь не только Москва, да, может быть, я по слову Москва там не было, да. Вот, это второе. Что же касается перемирия, которое прекращение огня, которое объявил Зеленский, ну, это такой, в общем, достаточно простой дипломатический ход, который придумали западники. Вот, потому что я считаю, что Москва сделала сильный дипломатический ход. И, возможно, это было сделано после разговора Трампа с Путиным. Вот тем, что мы сказали, что мы хотим день рождения, это самый день победы над фашизмом, да, вот, объявить перемирие и дать возможность людям обеих стран как бы отметить этот святой для всех праздник, да. Вот, значит, а они сделали, западники сделали с помощью Зеленского встречный такой ход, что значит, вот если Путин не будет соблюдать вот это вот, значит, прекращение огня, объявленное Зеленским сегодняшнего дня, то и у Зеленского, мол, развязаны руки там на ваше, это самое, на ваше, в кавычках, 9 мая. Вообще-то то, чем они занимаются, вы знаете, вот эта вот встреча в Ереване, которую все обсуждали вот на этой неделе, и которая там была в центре внимания.
4: Я вам сейчас скажу, как это называлось. Это саммит Европейского политсообщества и еще Армения-ЕС некий.
5: Ну, как вот так, официально. Это самое. Значит, вообще-то это называлось ЕПС. Европейский политический сообщество. Да, вот эта встреча ЕПС. Вот.
4: Если не ее.
5: Смешно, да. Да, вот, это самое. Значит, вы знаете, я буквально вчера видел кадры из, значит, зарубежных больших телевизионных, значит, программ, где анализировалась эта встреча. И знаете, как вот иногда, значит, телевизионным сюжетом в информационных программах дают заголовок такой внизу, так титром пишут, да, там «Война там» или там «Перемирие здесь». А тут было написано «Poking the bear». То есть палка – это тыкать так палкой, да, тыкать. То есть это называлось «дразним медведя». Вот. То есть вот это вся сборище, которое, в общем, ни о чем, как обычно, да, вот, оно имело главной целью дразнить медведя. Вот. И вы знаете, вот это вот дразнение медведя, и Зеленский, естественно, тут же побежал, да, туда веселиться, вот, оно мне очень напомнило старый, очень хороший, вот мне кажется, анекдот, хотя и такой, в общем, такой жесткий. Вы наверняка помните, как охотник ходил день за днем к берлоге медведя, при этом забывал зарядить ружье и тыкал его этим ружьем, да? Вот. А кончилось тем, что медведь вылез и сказал: «Я не понял, ты вообще охотник или гомосек, да?» Вот, помните эту историю, да?
4: Кстати, вот, говоря, ну, вот... ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо.
5: ЛГБТ, да, запрещено, всенародно порицаемо.
4: Каждое упоминание должно сопровождаться вот этим вот уточнением обязательно.
5: Да, ну вот, так вот, то самое, они занимаются вот такой вот запрещенной всенародно у нас порицаемой деятельностью, пытаясь, значит, дразнить русского медведя, да? Вот. Кто в этом виноват? Я думаю, что русский медведь виноват. Я думаю, что наше вот это терпение, наша сдержанность, которой мы так гордимся, она, в общем, уже достигла своего предела. Вот. И то, что появилось вот это вот заявление Министерства обороны, это значит, что и в Кремле начали это понимать. Потому что вы же понимаете, это заявление не Министерства обороны, это заявление президента, ибо на такую акцию, как массированный ракетный удар по центру Киева, может отдать распоряжение только главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Да? Вот. А еще одна вещь, которую я должен сказать, и она, может быть, я надеюсь, что все-таки какого-то чего-то ужасного там в эти дни произойдет. Вот. Значит, хотя с тревогой жду, да, что будет 9 числа. Вот. Но пока самое ужасное, что произошло, мне кажется, что вчера состоялась окончательная кончина Советского Союза.
4: Вот окончательная. Батюшки, да? Что ж случилось-то?
5: А вот посмотрите, значит, находясь на территории страны члена ОДКБ, да, то есть в Ереване, да, президент Украины в открытую угрожает России, значит, тем, сорвать что парад. Они нанесут, да, нанесут удар по Красной площади. Причем происходит это под барабанную дробь, значит, премьер-министра вот этой самой Пашиняна. Члена ОДКБ.
4: Но он любит на барабанах играть, он же музыкант.
5: Да, да, да, да, под барабанную дробь. И под песенки французского президента Макрона, который несколько дней назад проводил, значит, с поляками учение по ядерной бомбардировке Санкт-Петербурга, да, если мне не изменяет память. Да. Ну вот это уже все. Это такое унижение вот, памяти Советского Союза. Это такое унижение тех 80 лет и тех побед, которые были одержаны. Уж не говоря о том, что это такое унижение многовековой дружбы между армянским и российским и русским народами, да? Вот. Которую Пашинян сегодня предает, да? Вот он реально идет по тому же пути, по которому до него шел Зеленский, до Зеленского шли Молдавия, Прибалтика, готовятся, стоят на пороге этого пути, готовясь по нему пойти азербайджанцы, казахи и так далее. Понимаете? Вот. И почему так это происходит? Ну, вот мы часто слышим такую фразу. Ну, вот видите, Запад вот эти способы использует, и у них это работает, вот эти цветные революции. Да? Зачем менять схему, если схема работает? И я согласен. У них эта схема работает. Вот мы видим, как она начинает работать с Арменией. Да? Вот. Остается только недоумевать, почему у нас нету схемы, которая работает.
4: Ну да, должны, как мне кажется, и я должен задать вопрос руководству, а почему так получилось? Это очень удобно спрашивать, ну вот проклятый Запад, что же ты творишь, а? Или руководство этих самых республик, уважаемых, и не очень, а чего же вы уходите, а куда же вы уходите, что там на этом Западе, медом что ли намазано? Давайте просто посмотрим хоть раз в жизни на себя.
5: Ну вот да, понимаете, а почему мне еще тревожно с Арменией, с той же самой? Потому что, смотрите, с того дня, когда в Одессе сожгли людей, да,
4: 2 мая.
5: Был объявлен курс на окончательный уже бесповоротный, то есть Рубикон был перейден, да, в отношениях с Россией, до 22-го года прошло 8 лет. В Армении сегодня тоже прошло 8 лет с того дня, как Армения пошла вот этим самым курсом, да? Вот. То есть те же 8 лет. Та же самая схема работает. Вот поэтому вот мне это очень тревожно. Вот. И поэтому я совсем без улыбки и без иронии воспринимаю вот это сборище, которое в Армении происходило. Вот. Тем более на фоне того, как мы видели, какие усилия потратил Путин, чтобы держаться в рамках приличия на последней встрече с Пашиняном. Помните, когда он в Кремле там это самое поездил?
4: Да.
5: Вот стоили ли эти усилия, чтобы Россия получила вот такое.
4: А, видимо,
5: вот...
4: просто не дали то, что просил Пашинян. Не дали, вот, собственно, и результат. Он решил так поступить. Спасибо. Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT. Благодарим за выход. Перерыв у нас, друзья. Новости, реклама и анонсы. Все как всегда. Никуда традиционно вас призываю. Не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Все. Скоро вернемся.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
12: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».

0: смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
2: МИД призвал обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и иных представительств из Киева в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами России ответного удара по городу в случае украинской атаки во время празднования Дня Победы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что Евросоюз ошибается, если считает такие заявления несерьезными. Ведомство рекомендовало заранее организовать эвакуацию дипломатов из Киева и подчеркнуло, что удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений.
0: Об Украине.
2: На Украине хотят создать частные военные компании. Владимир Зеленский заявил, что для этого команда его офиса, МВД и разведка уже готовят законодательную базу. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях, поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос. Легализация ЧВК направлена на создание механизмов, позволяющих ветеранам ВСУ официально зарабатывать на своем боевом опыте. Так Украина стремится монетизировать боевой опыт своих военных, превращая его в дипломатический и экономический актив.
0: О важном.
2: Финские предприниматели рассчитывают на скорое открытие границы с Россией. Речь о бизнесменах из города Иматра, который расположен в 6 километрах от пропускного пункта, пишет портал Уле. Мэр города Матиас Хильден рассказал телерадиовещательной корпорации, что знает о компаниях, которые готовятся к возобновлению работы КПП, но не уточнил их название. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики с 2023 года из-за роста неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к госгранице. В российском МИДе эти утверждения опровергли.
0: Обо всем.
2: Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. Торги состоятся 5 июня в Далласе. Средства направят в фонд, созданный после смерти актера. По информации Variety, среди лотов сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный Перри и его коллегами по сериалу, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. Его стартовая цена $500. С молотка также уйдут статуэтка гильдии киноактеров, часы с изображением Бэтмена и часть личной коллекции произведений искусства актера, включая работы уличного художника Бэнкси. Мэтью Перри скончался в октябре 2023-го в возрасте 54 лет. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В телеграме Юрий Баранчик найдите, подпишитесь. Юрий Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте. Вы плохие фильмы смотрите, не в смысле плохо сделанные, а фильмы, где все плохо кончается. Ну, в смысле, не хорошо, а плохо. Про постапокалипсис какой-нибудь в стиле «Я легенда» там с Уиллом Смитом или что-нибудь в этом роде, а?
4: Таких хороших фильмов уже давно не было, поэтому не смотрю.
3: Ага. Значит, смотрите-ка. России необходим госзаказ на светлое будущее. Еще раз, в каждое слово вчитываемся. России необходим госзаказ на светлое будущее. Кто так сказал? Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Далее он продолжает. Картинка красивого и светлого будущего исчезла. Ранее такую картинку давали фильмы, такие как «Назад в будущее». Современные фантастические киноленты демонстрируют сплошной мрак, постапокалипсис. В частности, речь об экранизации серии игр «Fallout» и сериале «Рай». Но тут надо что-то сказать. Чего молчите-то?
4: Вы знаете, я вот эти игры, к сожалению, не знаю. Или, к счастью, мне сложно
3: сказать. Тут сериал уже идет, там уже, по-моему, да, второй сезон.
4: Последнее, на чем я в своем развитии остановился, это «Дум» какой-то второй и «Еретик». Вот, это было лет 20-25 назад. Вот, поэтому мне сложно что-то сказать по этому поводу. Но я думаю, что...
3: Нет, тут же, вы же поняли, дело не в том, смотрели вы конкретно этот сериал или игра.

0: играли в эту игру. Дело не в этом. Давайте госзаказ придумаем. Госзаказ на светлое будущее. И, кстати говоря, он видео из Чебоксар смотрел, мне интересно. Пусть посмотрит. Да.
1: Да. Как бы у вас, так сказать, нету хлеба, кушайте круассаны, называется.
0: Да-да, типа того. Да. Ну, так что касается госзаказа, это вообще, ну, это про что он говорит? Это на кого ориентировано? Он что имеет в виду? Я просто, честно, не понял, откуда у них в светлых головах берутся вот эти конструкции.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что они берутся, опять-таки, из прошлого. Другое дело, что наше настоящее, оно очень плохо похоже реалии нашей жизни на наше прошлое. Вот, допустим, откуда было советское кино, да? То есть, Сталин лично там отбирал сценарий, отсматривал фильмы, выходило у нас 12 или 10 фильмов в год нетленок, шедевров. Вот они были, да, про светлое будущее, про дружбу народов и так далее, и так далее. Вот, видимо, речь об этом, что хотят снова к этому вернуться, но ведь фильмы должны отображать реальность. Вот, и какую мы реальность сейчас будем отображать, когда люди там недовольны тем количеством мигрантов, которые у нас есть. Вот последняя шутка, да, что русских в Москве много, да?
0: Там,
1: да, что
0: да, вас да. не устраивает? КВН. КВН было. Да. Какие минусы жизни в Москве? Русских много.
1: Да. Да, уже немного, честно говоря. Вот, и, ну, я понимаю вашу шутку юмора, и как бы вот у нас каждый день такие сейчас ситуации, что чиновники как что-нибудь скажут, вот просто за голову хватаешься и думаешь, вот как к этому относиться, вот это бред или...
0: Других проблем в стране нет. Вы понимаете, да, красивой картинки не хватает. Во.
1: Да, поэтому, вот, честно говоря, вот, мне кажется, что нашим чиновникам надо побольше, почаще выезжать вот за пределы Садового кольца, вот куда-нибудь там Брянск, Белгород, там, Новороссийск, вот куда-то туда. Можно уже в Чебоксары поехать и спросить там у людей, как там, что. Вот.
0: На поезде сколько там? Часов 6, по-моему, доехать, 8. Да, что, так недолго, в общем, недолго, да.
1: Да, поэтому как-то вот они застряли в своем мире и не понимают, что, собственно говоря, страна живет уже совсем другими заботами, и это, в принципе, видно и по телеграмму. И я вот думаю, что страна хочет каких-то ответов на те вопросы, которые уже давно как бы не то, что зреют, а перезрели, да, вот по поводу той же СВО. Вот мы же видим, да, что количество там украинских дронов увеличивается. Вот мы собираемся как-то изолировать театр военных действий или нет? Потому что пока Европа включилась в полном объеме, вот, и что мы с этим будем делать? Ну, 700 там дронов мы отобьем, например, а 1000, там 1500 вот отобьем или нет? И вообще что делать? Надо играть только от обороны, отбивать эти дроны, которые вот уже тучами будут лететь, или все-таки как-то сделать так, чтобы их вообще не было. Вот, и чего мы боимся, вот, допустим, конфликта с Европой, многие там пишут, вот, боимся сразу ядерный, не будет сразу ядерный конфликт никакой. Просто мы теряем время, которое могли использовать для того, чтобы Европа задумалась о том, как должна себя вести. Так она наглеет с каждым разом все больше и больше. Швеция уже, по-моему, 5-й танкер наш захватила, да? Притом там капитан, по-моему, китаец. Вот, и китайцы этого захватили. Вот поэтому, вот какая-то Швеция и мы, да, вот мы как-то вот, кроме там словесных заявлений, будем что-то делать или нет?
0: Мы готовы к переговорам, Мария Владимировна Захарова сказала.
1: Ну, вы знаете, я вот как раз на днях написал пост на эту тему, да и Захар Прилепин тоже, а я в эту идею еще в 2004 году писал, что вот мы готовимся к переговорам, мы хотим мирно существовать, а они хотят нас уничтожить. То есть у нас абсолютно разная мотивация в наших действиях. Мы хотим договориться и как бы малой кровью обойтись. Они просто хотят, чтобы нас не было, как в 1941 году. Вот если бы мы в 41 году тоже были настроены на такой вариант, что вот давайте договоримся там и мирно как-то будем существовать в фашистской Германии. Ведь современная Европа, там те же Америка, США, да, ну как бы там в чистом виде фашизма нету, да. Но если мы вспомним вот ковидобесие, да, вот попытку построить цифровой там концлагерь, так ведь это то же самое фактически, если не хуже. То есть, все твои передвижения отслеживаются, пятиминутные города вот эти, да, где ты там не имеешь права выйти за периметр своего района, где все оцеплено, так сказать, колючей проволокой с автоматчиками по периметру, как там в некоторых странах практически это удалось реализовать в ходе ковида. Но вот к чему мы идем, собственно говоря? Ведь в плане цифровом у нас все аналогично происходит. С одной стороны, тотальный зажим вот всяких интернетов, там, телеграммов и так далее. А с другой стороны, тотальная идентификация личности. Там зачем-то надо куда-то зайти, да, тебе надо это делать через госуслуги. А зачем, вот, собственно говоря? А почему нельзя будет наличкой расплачиваться в магазине? Там вот, ну, и масса примеров таких. И просто, знаете, если бы это было раз в месяц, вот такая шняга какая-то возникала, а тут каждый день сыпется, как из рога изобилия. Вот я говорю, что я не думаю, что это, знаете, вот какая-то сознательная установка, но просто вот эти ребята, которые имеют там право голоса, они так посмотрели, о, классная тенденция идет, давай-ка я что-нибудь придумаю в этом духе, чтобы обо мне говорили или вспомнили там. Ну, мне кажется, это не совсем правильно.
0: Я думал просто, что у нас, ну, разного рода депутаты Госдумы любят, чтобы отличиться, делать подобные заявления. Давайте что-нибудь запретим. Тут ведь что читается? Давайте запретим фильмы про плохое. Как-то так. Триллеры, ужасы. Плохая картинка. Ну, давайте их уберем.
1: Вы знаете, вот есть вот в Москве Некрасовская библиотека, одна из самых больших муниципальных, да, и там идет массовое изъятие книг сегодня. И везде там ЛГБТ находит, там еще что-то.
0: Запрещено и всенародно порицаемо, не забывай.
1: Да, да, там какие-то вещи, так и говорю, еще далеко ходить. Вот давайте «Мастера Маргариту» Булгакова запретим, ведь это ода сатанизму.
0: Сатанизм тоже запрещен в России.
1: Да, бал там сатана в Москве проводит. Там. Ну, вот так, честно говоря, наверное, можно и к Достоевскому будет там как-то докопаться, да, что в плане вот там какой-то непонятный там фрик убил бабушку, да, там.
0: А вот я так вчера он же подумал, раскаивается к финалу все-таки,
1: понимаешь, да, в чем но, дело. А вчера давайте вот это Ромео и Джульетта, да?
0: Самоубийство. Это, за самоубийство, да, да, пропаганда.
1: Мы о чем, ага. Да, мы о чем говорим? Ну, вот я не знаю, честно говоря. Вот.
0: Слушайте, вы у себя писали, давайте немножко про СВО, особенно после атаки на Чебоксары. Ну, и другие атаки тоже, потому что все сконцентрировались на Чебоксарах, просто потому что самая яркая картинка оттуда пришла. А атаки-то по всему периметру идут. Ну, и мы контратакуем, мы тоже наносим удары. Этого тоже нельзя отрицать. Другой вопрос. Вы написали у себя в Телеграм-канале, там была фраза в одном из постов ваших, хорошая. Стоят западные заводы, Rheinmetall тот же. И по ним мы удары не наносим, кстати говоря. Это зона безопасности.
1: ArcelorMittal, да, ArcelorMittal на Украине работает.
0: Да-да-да, я вот тоже задаюсь вопросом, собственно, что... Я не знал, я, кстати, не знал, вот вы написали об этом, я подумал, секундочку, а почему? Это, получается, мы нанесем удар, если Rheinmetall по Германии, а не так это воспримут, и мы из-за этого как-то переживаем? Да, или я не в ту сторону. Вот как вы это можете объяснить?
1: Знаете, я почему написал? Потому что я тоже этого не понимаю. Потому что ну, либо мы воюем, либо нет. Потому что вот ArcelorMittal, он производит сталь, там посчитали эксперты, там из нее вот делается там где-то 200 тысяч снарядов. То есть эти снаряды летят по нашим парням там. Какая нам разница? Индийский завод, там, американский, просто разнести его и все. А этим ребятам предупредить, сами закройте завод, условно говоря, да, там же можно завод закрыть, линию остановить там, ну и там на полгода или на год отправить их там в неоплачиваемый отпуск. Но там же этот человек этого не делает. Ну, раз ты не делаешь, так ну получай там привет дружеский, там, Искандером каким-нибудь. Вот, так что, ну,
0: и здесь, коротко.
1: Мне кажется. Война – это такое дело, где нельзя, помните, как шутку Винокура. Здесь мы играем, здесь мы не играем, здесь мы рыбу заворачивали, да, и вот как-то вот в таком вот плане.
0: Ну. И нужно еще, вот у нас полторы минутки остается, нужно ответить на простой вопрос. На фронте сейчас потери минимальные, динамика идет, ну, к минусу, по сути, динамика потерь с обеих сторон. Группировки у обеих сторон огромные, 1700 ориентировочно, ну, по 700, да, где-то плюс-минус, это не суть. Мы переходим к войне роботов. Да. Соответственно, да, роботы наносят ущерб в тылу. Я, исходя из этого, вообще не понимаю, а, собственно, ну, хорошо, ставка-то на что? На какое окончание специальной военной операции? В какой перспективе? Как это все должно закончиться? Что будем делать? Что должно произойти?
1: Ну, вы знаете, это не только вы не понимаете, но и многие не понимают, да и эксперты не понимают, честно говоря, потому что вот у меня тоже есть информация, наверное, там сегодня-завтра сделаю пост на эту тему, что, собственно говоря, вот серая зона или килл-зона, она уже до 50 километров фактически расширена, то есть не то, что там танки не подведешь, там колонну не подведешь, там к линии фронта, а это же ну, склады там, того же топлива должны быть для поддержки наступления и так далее, раз. А второе, коротко. То, что роботы... Роботы осуществляют доставку там, продуктов, питания, снарядов. Там. Поэтому потери снизились и у них, и у нас. То есть, отдельные перестрелки, удары дронами, но это разовые вещи. А линия фронта встала, по сути дела.
0: Спасибо. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, телеграм-канал. Юрий Баранчик, подписывайтесь. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры. русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то, конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 6 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наташа, я тебя приветствую. Значит, Наталья волонтерит в ТОПСЕ. Сейчас помогает убирать... Ну, мазут, ты сейчас поподробнее расскажешь, чем ты там занимаешься конкретно. А до этого волонтерила и в Анапе. Ну, собственно, расскажи, насколько все серьезно, потому что открываешь телеграм, а там написано «экологическая катастрофа». Это соответствует с тем, что видишь ты вообще и слышишь от тех людей, которые вместе с тобой волонтерят, или нет? Пожалуйста.
5: Когда я ехала в ТОПСЕ, то я, конечно, думала, что я увижу здесь вообще просто какой-то кошмар, действительно катастрофу, и слабо вообще себе представляла, с чем мне придется столкнуться. И на самом деле мне было страшно. Приехала я сюда затемно, иду по городу от вокзала до гостиницы и понимаю, что... Ну, я не вижу признаков катастрофы. Ну, думаю, может быть, наверное, потому что темно. А перед этим я начиталась уже в телеграм-каналах о том, что здесь деревья все покрыты нефтяными пятнами, ну, в общем, и так далее. Лавочки, скамейки. На утро я пошла гулять по городу, специально пораньше вышла и опять не увидела ничего. Думаю, ну, может быть, я не в том ТОПСЕ оказалась. Начала разговаривать с местными жителями, оказалось, что пострадал не город, а пострадали два микрорайона, так называемый Гроснефть и Звездный, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, собственно, с местом самой вот этой вот катастрофы, трагедии. Ну, катастрофу мы не будем это называть, но такая трагедия получилась для вот конкретно этих микрорайонов. Я поехала туда. И там, конечно, видны все последствия и пожаров, потому что некоторые дома сгорели, и нефтяного дождя, и разлива нефти и мазута. Вот там, на этих улицах, особенно две улицы Пушкина и Кошкина, там все вот это есть, и сейчас городские власти, насколько я понимаю, все это пытаются убрать. Но 4 мая я там вот как раз была, там, вернее, 3 мая, там как раз еще не было вот какой-то такой уборки усиленной. Говорят, что вот в последние дни там уже чистят эти улицы. Но что еще? Пострадали. В городе сейчас работают, если изначально там, например, были закрыты все, ну, не все школы, ну, из-за вот запаха, да, который здесь в городе витал, конечно, там школьники не учились и так далее, но с 4 мая все школы начали работать, все детсады тоже, за исключением двух детских садиков, где еще не отмыли пятна мазута, вот как раз эти последствия нефтяного дождя. И вчера мы вместе с волонтерами выехали в один из этих детских садов, он находится совсем рядом с нефтеперерабатывающим заводом, и там как раз вот отмывали все детские площадки, вот эти все постройки, горки, турники, лестницы и саму тротуарную плитку. Вот сложнее всего, конечно, оттирать вот металлические лестницы и тротуарную плитку. С одной стороны, можно сказать, ну зачем вы это делаете? Подумаешь-ка, ну и вот пусть будут эти пятна, они уже застыли и так далее. Но с другой стороны, это сейчас здесь в Туапсе, как они говорят, по-январски холодно, плюс 7, плюс 10, ветер и дождь, это январская погода. А уже совсем скоро здесь будет плюс 30. И все эти пятна начнут плавиться, испарять вот эти токсины, которые для детей, конечно, будут настоящей отравой. Дышать им этим нельзя. Поэтому вчера вместе с воспитателями, с нянечками этого сада, мы вот на коленях оттирали эту плитку все различными химикатами. Эту нефть, оказывается, далеко не все химикаты берут. Вот кое-как вчера там что-то пытались сделать. Надышались, конечно, тоже растворителями. Респираторы помогают, но так, не особо. Вот. Кроме того, я успела побывать в приюте, где спасают животных. Очень много бездомных животных, кошек и собак, вот из этих вот пострадавших микрорайонов, пострадали от и нефтяного дождя, и от разлива нефти. В общем, волонтеры, даже люди специально из Майкопа, приехали два специалиста, профессионалы, которые занимаются гуманным отловом собак и кошек. И вот они отлавливают животных на улицах и привозят их в приют. Животные, конечно, приезжают в разном состоянии. Кто-то сильно вымазан, кто-то нет. У кого-то вообще вот этот мазут, он прям сосульками с шерсти свисает, это все приходится волонтерам состригать, потом их отмывают очень долго, размачивают эту нефть растительным маслом, говорят, вот очень хорошо она, в общем, размачивает эту нефть, и потом хорошо оттирать после того, как она размякла. Животные пострадали и по здоровью сильно, потому что пили из грязных луж, потому что пытались себя вылизывать. Конечно, тоже наглотались всех этих токсинов, все это отравы. Сейчас у многих большая степень интоксикации, поэтому их лечат. Ветеринарные врачи прописывают протоколы лечения, и волонтеры уже строго по этому протоколу животных пичкают всякими лекарствами, капельницами и так далее. Вот. Самая большая сейчас проблема для этого приюта. Приют, кстати, это турбаза. Женщина, владелица турбазы в поселке Шепси курортном, в 30 метрах от моря, отдала свою турбазу под вот нужды этих животных. То есть вместо того, чтобы готовиться к летнему сезону, к приему гостей, туристов, она вот просто такой жест доброй воли, все для спасения животных. Так вот, самая большая сейчас проблема на этой турбазе – это то, что животных нельзя выпускать обратно на улицу. Ну, волонтерам просто жалко их обратно выпускать, столько сил вложено. Дело в том, что некоторых хвостов пришлось ловить по 2-3 раза, отмоют, немножко пролечат, выпустят – снова на улицу, а потом очередная атака и снова разлив, и снова это животное вымазано, и снова приходится ловить и доставлять.
0: Атаки продолжаются, кстати, Наташ, точнее.
5: Атаки продолжаются, но не долетают, я бы так сказала. Вчера вот буквально после обеда была ракетная атака. Пропал полностью интернет и мобильная связь, нас всех эвакуировали из гостиницы. Я вот, допустим, текст, который сейчас стоит на сайте Комсомолки, я писала на лавочке, там, в общем, на улице, потому что нельзя было находиться в здании, вот нас всех эвакуировали. И таким образом, вот сегодня вот утром пришло сообщение, что угроза отменена. Вот, хотя вот в 7 утра, допустим, мобильной связи тоже не было, мобильного интернета, был только Wi-Fi в гостинице. Собственно, это одна из причин, почему я сейчас из гостиничного номера еще выхожу, потому что здесь устойчивая, по крайней мере, связь по Wi-Fi. На улице я там просто не совсем устойчива, далеко не везде. Так вот, самая большая проблема для этих животных – это то, что их нужно раздавать, их нужно пристраивать, и поэтому, если кто-то сейчас меня слышит, найдите заметку вот об этом приюте на сайте «Комсомольской правды». Посмотрите в глаза этим животным, некоторых фотографии некоторых из них там размещены, может быть, вы захотите кого-то себе взять. Они действительно очень такие благодарные, преданные, и они очень рады тому, что вот наконец-то они оказались в хороших условиях, они живут на улицах. Мне кажется, что для каждого из тех, кто захочет их взять, это будут хорошие друзья.
0: Что касается купального сезона, он под угрозой или нет там в Туапсе?
5: Значит, что касается купального сезона, пляжи все еще продолжают убирать. Городской пляж практически очистили. Дело в том, что я туда попасть не могу, на эти пляжи, чтобы оценить, посмотреть, как там все происходит. Стоят кордоны МЧС, и полиция никого туда не пускает. Собственно, и правильно делают, потому что гражданским людям нечего делать в тех местах, где идут разливы нефти, потому что, где произошли, вернее, разливы нефти, там работают специалисты. Нефтяники, сотрудники аварийно-спасательных служб.
0: А волонтеры как же?
5: Волонтеры их не пускают, не убирают. Вчера, например, разговаривала с волонтером, женщина Кристина приехала из Новосибирска, приехала сюда, начиталась соцсетей и приехала сюда помогать. И вот ходит и не знает, куда приткнуться, потому что непонятно, ну, не нужна особо помощь. То есть вот вчера в садике помощь была нужна. А перед этим она сунулась на пляж поселка Тюменский, где тоже произошел выброс нефти. И там ее отфутболили. Ей сказали, нам здесь ваша помощь нужна. Вы не специалист, вы не умеете убирать нефть. Поэтому вот никого из гражданских таких людей туда не пускают. Значит, сам мэр говорит, что с 1 июня курорт будет готов принимать посетителей, что к 1 июня все будет готово. По словам сотрудников МЧС, кто вот анонимно согласился со мной поговорить, применяются все известные технологии сбора нефти, то есть это вот эти специальные сорбенты, которыми нефть собирают. То есть, ну, в мире все эти технологии известны, поэтому здесь они тоже применяются. Чем здесь проще ситуация? В Анапе мазут попал на песок, и глубоко проник сквозь песок, пропитал его, поэтому все это долго приходилось вычищать и убирать. Здесь галька. И нефть и мазут остаются просто сверху на гальке. Ее собирают в мешки и вывозят на самосвалах. Эти самосвалы, вот если выйти немножко туда, в сторону моря, прям видно, они как они один за одним просто курсируют по трассе. Пустые едут к морю, груженные едут куда-то на полигон, отвозят все это, весь этот загрязненный грунт.
0: Ты же работала и в Анапе. Вот сравни, пожалуйста, да, в сравнении, что можешь сказать?
5: Здесь ситуация такая. В Анапе ситуация, вот она действительно была похожа на катастрофу, потому что мы видели масштабы вот того, что там происходило. Там действительно многие километры берега были залиты этим мазутом, и это выглядело очень страшно. Вместо золотых песков видеть вот эту черную вязкую вонючую жижу. Здесь вот мы этого не видим. Здесь все, что вот можно, как можно оценить масштабы трагедии, это если подняться, например, на смотровую площадку города и точечно увидеть, что вот там дом разрушен, там дом сгорел, там дом. Ну, то есть вот таким образом. Здесь вот так, чтобы масштабно было все плохо, этого нет. Точно так же и на берегах. То есть вот городской пляж пострадал, пострадал пляж в поселке Тюменский. Еще в паре мест пляжи пострадали. Но там сейчас работают специалисты. Поэтому сказать, что вот здесь прям такая катастрофа, или как вот писали в соцсетях, что здесь такой Чернобыль, здесь хуже, чем в Анапе, нет. Вот все. Даже близко.
0: Спасибо, нет. Спасибо. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», ее материалы на сайте kp.ru. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, все будет хорошо. До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
7: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть оно, мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению, мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной, мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
4: О важном.
8: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Об этом американский лидер сообщил журналистам в овальном кабинете. По словам Трампа, Иран якобы согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не поступало. Американский лидер также отметил, что сроки достижения соглашения не являются жесткими. Комментируя сообщения о СМИ о возможном 30-дневном дедлайне, Трамп заявил, что никаких дедлайнов не существует. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом сохраняет оптимизм по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.
4: О Европе.
8: Литва и Польша готовы разместить на своей территории до 5000 американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Об этом заявили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий. По словам Науседа, Вильнюс заинтересован в том, чтобы американские военные остались в Европе. Он подчеркнул, что Литва готова принять столько военнослужащих США, сколько сможет. Президент Польши, в свою очередь, заявил, что республика располагает всей необходимой инфраструктурой для размещения американского контингента. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон сообщало, что США могут вывести из Германии около 5000 военных в течение ближайших 6-12 месяцев.
4: О расследованиях.
8: Армия обороны Израиля начала расследование после появления фотографии, на которой израильский военнослужащий прикрепляет сигарету к статуе Девы Марии в Ливане. В Цахал заявили, что расценивают произошедшее как чрезвычайно серьезный инцидент. В армии подчеркнули, что подобное поведение полностью противоречит ценностям, которых должны придерживаться военнослужащие. По предварительным данным, снимок был сделан несколько недель назад. В Цахал также отметили, что Израиль уважает свободу вероисповедания, религиозные символы и святые места всех конфессий.
4: О футболе.
8: Французский Пари Сен-Жермен вышел в финал футбольной лиги чемпионов, сыграв ничью с германской Баварией в ответном полуфинальном матче. Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1-1. Первая игра завершилась победой клуба из Парижа со счетом 5-4. В финале турнира ПСЖ сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомол.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Коц, как всегда, с нами. Саша, приветствуем.
10: Да, приветствую.
9: Ну, впереди главные праздники, 9 мая. Враг не предал, да, тут было предложение наше о перемирии. Во-первых, не все восприняли его, но хотя было подчеркнуто сказано, да, что это действительно главный наш праздник, победа. И Украина должна была бы присоединиться, если она против нацизма. Но Зеленский объявил какое-то свое перемирие. Мере что-то в своей повестке пребывает. Вместе с этим пообещал вместо тяжелой техники 9 мая пролет своих дронов и, видимо, запустил репетицию. Да, Чебоксары, дом на Мосфильмовской в Москве. И кажется, что более плотное такое вот наседание с воздуха идет сейчас на все регионы практически.
10: Получается. Ну, атмосфера такая нервная, поэтому будем, конечно, очень аккуратны в формулировках и конкретны, потому что мы никому перемирие не предлагали. Владимир Путин своим приказом его объявил в одностороннем порядке с расчетом на то, что, значит, Украина к нему тоже присоединится, но мы Украине его не предлагали.
9: Только 9 мая.
10: Мы считаем, что мы как бы можем и обязаны объявить это перемирие, обязаны и могут ли это сделать на Украине. 8-9 мая об этом в указе президента не говорится. При этом у нас что-то новенькое в этом черчении и формировании красных линий. Такого раньше не было. Министерство обороны предупредило, что будет, если Киев попытается сорвать празднование 81-й годовщины победы над фашистской Германии. В таком случае будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева и мирных граждан, а также сотрудников иностранных дипмиссий, просят заблаговременно покинуть город, ну или хотя бы покинуть центр города. Вот это вот что-то новенькое. Раньше такого мы не говорили. Я думаю, многие ждали такого заявления, конкретики какой-то от Минобороны. Хотя мне все-таки немножечко конкретики не хватило, потому что, ну, не очень понятно, что будет восприниматься как попытка срыва празднования 81-й годовщины нашей Великой Победы. Будет ли это исключительно попытка атаковать парад на Красной площади, или, допустим, это налет на Курскую область, налет на Белгородскую область? Будет
9: Севастополь.
10: Считаться? Севастополь, да. Пожалуйста, да. То есть, ну, тут большой маневр для трактовки, но, тем не менее, раньше такого не было, и мне кажется, очень важно, что все-таки это было озвучено в кои-то веки. Вот такое вот предупреждение. Не спецпредупреждение, которое делают дипломаты, потому что не дипломаты должны его делать, а прям вот военное предупреждение, что мы разнесем вам центр столицы, если вы что-то попробуете там нам организовать. Вот когда мы в прошлый раз прошлое перемирие обсуждали, пасхальное перемирие, я тогда еще удивился, почему Зеленский не попытался переиграть, да, вот когда мы объявили, по-моему, с 16:00 его, да, Зеленский вполне мог сказать, а мы с 11:00 объявляем перемирие, и типа вот он был бы красавчик, да, сейчас он попытался сделать нечто подобное, но получилось это довольно корявенько. После того, как Владимир Владимирович объявил уже начало перемирия 8 числа, не предложил, не начал торговаться, не начал ставить условия, а просто сказал, мы вот прекращаем огонь. Да? Этот, значит, сказал, что а мы предлагаем с 6 мая, с полуночи, да, до там непонятно до скольки.
9: Почему с 6, да?
10: Ну, вот почему-то с 6. Вот он решил, что он всех переиграл. Вот, буквально, значит, за несколько часов до объявления этого перемирия Зеленский в Ереване предупреждал, что Украина не нуждается в прекращении огня, что это обманная тактика, тактический обман, что глупо расчехлять, значит, зачехлять стволы ради военного парада, что у нас, у них, в смысле украинцев, вообще праздников нет. Вот, и вдруг он сам предлагает перемирие, и когда в течение одного дня политик, ну, вот, умудряется занять две взаимоисключающие позиции, то это не дипломатическая гибкость, да, это какая-то игра в наперстке. Вот. И, ну, мы понимаем, что 6 мая – это не компромисс, это ловушка, то есть он назначает перемирие раньше российской инициативе, пытаясь выставить капкан, из которого вроде как только два выхода, и они оба не очень хорошие. То есть если Москва принимает его условия, то получается, что он присваивает себе авторство вот этой миротворческой миссии. Если Москва отвергает, ну, значит, снова у него карт-бланш, да? И вот, повторюсь, нет даты окончания этого режима. У нас все конкретно. Там пасхальное с 16:00 до там 23:00 или скольки там было, да? До нулей следующего дня. Тут с 8 по 9. Все ясно. Здесь ничего нет. Есть только пост в интернете. Вот. И, собственно, ну, как бы, я не буду пересказывать историю предыдущих 12 лет различных перемирий, чем все это заканчивалось, мы прекрасно знаем, но вот как России надо было бы реагировать, да, на вот это предложение Зеленского? Ну, можно было бы согласиться, да, можно было бы согласиться на сказать, что, ну, а что, можно и несколько дней, да, и такая позиция, ну, не то чтобы проигравшая, да, и показывает, что мы последовательно проводим миролюбивую политику и готовы на гуманные акты. Вот. И в глазах Трампа мы были молодцы, и в глазах мирового сообщества. Вопрос в том, кто это оценит. Да? Что с того? Да? Что нам с того? Ничего. Да? Отвергнуть, ну, понятно, это имиджевый удар. Жесткий отказ он дает Зеленскому. Ровно то, чего он и хотел. То есть, там, готовый просто заголовок о том, что Россия отвергла перемирие накануне Дня Победы. Ну, вот это если официально отвергнуть это предложение. Мне кажется, самый изящный вариант, и он, собственно, видимо, и был выбран, это ну, просто игнорировать это предложение. Мы свое предложение дали, все, согласны, не согласны, вы там сами решайте. Мы этот прием отрабатывали раньше, там Песков заявлял во время пасхального перемирия, что мы не увидели четко сформулированной позиции. Да? Вот. Тут не отказ и не согласие, они как бы вот констатируют эту размытость. И тут либо Киев должен конкретизировать свое предложение, да, с датой окончания, с механизмами контроля, там, с ответственностью за нарушение, ну, либо просто самим показать, что их предложение носит ну, такой спекулятивный, будем говорить прямо, характер. И, собственно, сегодня, когда мы разговариваем, да, это было подтверждено, потому что, ну, не знаю, это вот удивительная школа украинской дипломатии, где-то на стыке таких дворовых стычек и разборок базарных, когда у тебя аргументация типа «перемирие есть?» А если найду? Вот, ну, вот, типа того, да? И сегодня там, значит, ну, вот, я только что объяснил, да, как объявляет паузу в боевых действиях взрослое государство с признаками властной вертикали, издается приказ, Минобороны берет под козырек, все это в одностороннем порядке, да, хочешь, присоединяйся. Как это делают политические гопники в лице Зеленского? Это просто какой-то наброс в запрещенной в России соцсети. Все, пост. Это не юридический какой-то жест, да, это вот какой-то пост блогерский, да, ни к чему не обязывающий, какая-то вот, не знаю, извините, эпистолярная диарея. Вот, и что с того, да, я вот таких видел на Мурвокзале в начале 90-х в Владивостоке, вот, они там зазывали толпу, я приехал из Америки на спортивном велике, велик поломался, я здесь остался, кручу-верчу, запутать вас хочу. Вот то же самое. Вот, но при этом это очень удобная такая конструкция, в которой в любой непонятной ситуации можно обвинять Россию, даже если накануне ты раздолбал два десятка многоэтажек в Чебоксарах, убил там двух человек, даже если ты накануне убил несчастного тракториста в поле на Белгородчине, даже если за минуты до начала твоего перемирия ты убил 5 человек в Джанкое, даже если после начала перемирия ты продолжаешь утюжить Курскую область, Брянскую область, ты всегда можешь устами какого-нибудь Сибиги иностранных дел обиженно заявить, что вот Москва в очередной раз проигнорировала мирные инициативы, как он там сказал, вот я сейчас процитирую, типа Россия, там ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Ну, во-первых, эта история действительно не имеет ничего общего с дипломатией, потому что это сугубо гуманистические вещи, связанные с общечеловеческими ценностями, которые чужды сегодняшней Украине, которая потеряла миллионы своих сограждан в той большой войне. Во-вторых, мы никого не призывали, повторюсь, к прекращению огня 9 мая, кроме вооруженных сил России, да, и это решение противника на его усмотрение, что называется. Там уже, кстати, это самое, уже советник украинского Минобороны, нацист-террорист, экстремист Стерненко заявил, что ВСУ не будут придерживаться режима тишины 9 мая. Ну и в-третьих, Я не дипломат, поэтому пан Стерненко может засунуть свои угрозы себе в дупу, а мы будем чествовать наших героев так, как считаем нужным. Вне зависимости от того, поддержит Украина наше перемирие, которое мы сами в одностороннем порядке объявили, или не поддержит.
9: Продолжим буквально через пару минут.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Василий Дандыки на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
11: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадила на мель во время учения свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив его в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
9: Продолжаем. Ну и вот в преддверии праздников интересно, да, кстати, что вот такая реакция из Киева, она ожидаема, и хорошо, что она прозвучала, потому что вот, ну, как должно было бы быть, да, что солдаты ВСУ достали, сюр, конечно, звучит, да, достали фотографии каждого своего деда, почтили борьбу с нацизмом, там, мы пошли, но это, мы видим, что это невозможно, они это и подтверждают. А наши на передовой, уже сейчас есть эти кадры, такой вот бессмертный полк с линии соприкосновения, где наши ребята стоят с фотографиями тех, с кем они фактически плечом к плечу сейчас и воюют опять с этой угрозой, ну да, с этой фактически мировой угрозой. Но в преддверии праздника вот эти, как уже говорят, рекордные налеты идут, да, сотни дронов в сутки запускают. А перед тем, как вот почему, да, и что с этим сделать, хочется спросить, вернуться к реакции нашего Минобороны, ударить по центру Киева. Но тут же возникает вопрос, а почему мы так туда не бьем? Да, вот то, о чем мы говорили 3 года назад, еще здесь в аналитике с именем, и говорили, что, ну, а что это даст? Да, то есть, ну, можно разнести там банку, можно, но они переедут во Львов, в какие-то здания, там будут продолжать делать все то же самое. С другой стороны, символически важный жест, ну, символически важный. Почему только в ответ опять? Вот такие вопросы.
10: Ну, да, такие вопросы, на которых нет простых ответов. То есть, если полетит по параду на Красной площади, то мы раздолбаем. Центр Киева. А если под Новый год прилетело и убило 20 человек в центре Белгорода, то не, катке, не обязательно. Да. Ну, вот такие тонкие, деликатные вопросы. Но, не знаю, у меня нет простого ответа на него. То есть военно-политическое руководство, которому виднее, да, и которое придерживается каких-то своих соображений, в том числе соображений гуманитарного характера. Ну, Киев, мать городов русских, как долбить по Киеву, матери городов русских. Вот. Поэтому я думаю, это все-таки исходит из нашей установки на какую-то свою правильность, на какое-то свое,
13: военный объект,
10: свое рыцарство, да, и так далее, и так далее. На мой взгляд, уже лишнее на нынешнем этапе противостояния, потому что речь идет уже не о выполнении каких-то целей специальной военной операции, да, речь идет об экзистенциональном конфликте, потому что против нас весь коллективный Запад, да, как его называют, и, ну, они сейчас работают на наше истощение, а не на то, чтобы там оставить Украину в границах 91-го, 14-го или 22-го годов. Вот. Идет системная попытка истощить Россию до того состояния, чтобы она там, чтобы у нее закружилась голова, и она упала. Да.
13: Ну, вот этим как раз налетами в том числе.
10: И, да. разбилась на части. Вот. В том числе налетами, да, потому что мы видим, что очень разные цели, и чтобы потом какая-нибудь Бонни не говорила, что в России не обсуждаются эти вещи, да, начиная от Туапсе, да, совершенно, которую, кстати, мы обсуждали в прошлой программе очень подробно, это экологический терроризм, да, это мало того, что удар по нашим углеводородам, хотя тут западные аналитики говорят, что не так сильно, особенно на фоне выросших цен, да, на фоне иранской истории по России это ударило. Вот, это одни цели, военные цели, да, это вот как по заводу в Чебоксарах, допустим, ударили, хотя там тоже вопросики есть по поводу эффективности этого прилета. Было видео, которое было показано, что вот там чуть ли вот не все пролеты обрушились на этом заводе. Меня единственное, что смущает на этом видео, что все здание в лесах строительных стоит, то есть, ну, черт его знает, может, там реконструкция идет после прошлых ударов, потому что по этому заводу не первый день бьют, и я думаю, в связи с этим там были приняты соответствующие меры, куда перенести производство, как его обезопасить. Я надеюсь, что были приняты такие меры, потому что они напрашиваются после первого же удара. Раз уже до туда долетают, значит, надо как-то, ну, как-то на это реагировать. И мне почему-то кажется, что реагируют, потому что продукция, которую выпускает этот завод, продолжает регулярно, ну, не скажу, что делать, но работает. Вот, и эволюционирует. Вот недавно, буквально когда вчера, я увидел прекрасный ролик, как российские герани на телеуправлении без Старлинка под объективный контроль какого-то еще дрона гоняют по акватории Одесского порта их один, по-моему, ракетный катер, другой бронекатер артиллерийский, и в итоге уничтожают оба катера. Вот. Поэтому, ну, как бы подстраиваемся, эволюционируем, но, тем не менее, тут надо понимать, да, что дальности увеличиваются, и Чебоксары – это сколько? 1100, по-моему?
13: Больше тысячи, да.
10: Больше тысячи километров – это от ЛБС, а запускали-то наверняка не от ЛБС, как минимум ракеты «Фламинго» запускали не от ЛБС. Здесь было подтверждено применение «Фламинго» российским Минобороны, который заявил, что 6 ракет были сбиты за эту ночь, когда была атака на Чебоксары. Ну, соответственно, одна, видимо, долетела, потому что по одному из роликов звук все-таки прихода крылатой ракеты. Это «Фламинго», крылатая ракета, которая заявляется у них на 3000 километров. А они еще грозят ракетой баллистической, не крылатой, а баллистической FP-9, которая будет летать на 800 километров. Это меньше, чем крылатая, но это баллистическая траектория, которую крайне сложно перехватывать. Ну, то есть, мы видим, все-таки 6 из 7 ракет перехвачено, но это вполне удобоваримый результат. При этом там что-то под 600, что ли, дронов в эту ночь было сбито. Ну, то есть, все-таки нельзя сказать, что у нас совсем дырявое ПВО, которое ни на что не способно. Это будет несправедливо к тем расчетам.
13: Что? Но нагрузка серьезная.
10: В этом-то вся и фишка, да. То есть, классическая такая схема высушивания нашего ПВО, причем по всей стране. Ну, то есть, вот по всему этому нашему периметру. То есть, первый эшелон идет там пачка ударных, можно даже и ложных. сложных БПЛА, которые идут с нескольких направлений, судя по тому, как их сбивают. Потом, пока зенитчики работают по этим мопедам, или как их называют, простите, пердолеты, очень нравится мне это слово, идет уже крылатая ракета, да, вот на низких вот этих высотах, прорыв там, ну вот одна на прорыв, да, но у нее боевая часть там что-то под, я уже не помню, под тонну, по-моему, ну это серьезно, да, тонна взрывчатки прилетает, вот, и, собственно, если бы вот не эта прорывавшаяся ракета, можно было бы сказать, что ПВО сработало удовлетворительно, но при этом огромная масса беспилотников, а ну, работать по беспилотникам мы, конечно, можем работать и работаем, да, ЗУРами, с зенитными управляемыми ракетами, но это топить космос дровами, ну, то есть это мы не потянем бить по дронам стоимостью копейки, да, ракетами, там сколько, около, одна ракета «Панцирь», по-моему, стоит около там трех, ну, в зависимости от классификации, от 3 до 5 миллионов рублей. Но мы замучаемся так. Ни один Иран нам не поможет своими ценами на нефть.
9: А дронов будет только больше.
10: Вот на минувшей неделе, в этом году рекордный был запуск, 740 дронов сбило Министерство обороны. Да? А здесь все-таки, ну, мы видим, что какие-то тоже прорвались, если по оценке губернатора было там, ну, не разрушено, а повреждено более 20 зданий, многоэтажных зданий, многоквартирных домов. Следственный комитет сразу после налета на Чебоксары заявил о том, что как минимум 8 дронов участвовало в налете на город. Ну, то есть те, которые влетели в... Ну, это первые данные, соответственно.
9: Это, получается, первые прошли дроны, да, куда-то повлетали, а за ними,
10: да,
9: фламинго.
10: За ними полетели фламинго. И вот часть их сбили, большую часть, ну, то есть сколько там, вот, посчитайте, в процент, так 6 из 7 ракет сбили. Но мы видим, что и в московском регионе, да, пропустили один удар, дом, по дому на Мосфильмовской долетело. Но, собственно, я прекрасно понимаю, что вот это слабое место, которое они нащупали в московском регионе, его законопатили, я думаю, в тот же день. Есть ресурсы у московского региона это сделать, что, конечно, Зеленского не остановит с его этой влажной или какой голубой мечтой погрузить Москву во мрак, чтобы над ней шел дым, ему хочется эту картинку, он болезненное у него это желание, и у него вот эти ассоциации с достатком, да, небоскреба, вот почему по небоскребу, почему он по Москва-Сити бил, да, почему он по этому небоскребу ударил, вот у него зависть, у него вот ассоциируется с этим, но при этом вот он и открыто угрожал параду. Вообще, честно говоря, вот как это, да, было, когда в Ереване, столице государства, которое входит в ОДКБ пока, да, человек угрожает ударом по параду, на котором Пашинян был в прошлом году, так на секундочку, да, и что-то никто его не пожурил, да, никто его не перебил, никто с ним полемизировать не стал, ну, как-то это странно. В общем, ну, наверное, завершается вот эта история Армении как союз России. Не уверен я, что Армения выиграет от этого. Мне кажется, что они потом еще будут вспоминать добрым словом те времена, когда это союзная нам страна, это бывшая социалистическая страна, в котором мы в одном государстве жили, будут вспоминать еще с ностальгии, ну вот маемо-шумаемо. При этом, ну вот, звучат уже такие алармистские сообщения о том, что вот уже Украина в сутки запускает по России больше, чем Россия запускает в сутки по Украине. Вот. Я объясню вот эту пропорцию буквально через несколько минут после новостей.
14: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
16: Трамп
15: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
16: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: страны. Специалисты планируют исследовать возможные природные очаги вируса в районах, где находились заболевшие. По данным ведомства, на борту судна выявлено 8 случаев заражения, 3 человека скончались, 1 находится в критическом состоянии.
1: О Дне Победы.
0: Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В Европе все быстрее сокращается химическое производство. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендира ЦЕФИК Марка Менсинка. По его словам, ряд лекарств в Евросоюзе может поставлять на рынок лишь одна компания. А теперь внимание, парацетамол, то есть это одно из базовых веществ, с помощью которого мы как минимум температуру сбиваем и боль убираем. Так вот, вовсе никто не делает в Европе. И одна из причин кризиса, мол, это наплыв более доступной химической продукции из Китая. Пекин перенаправил экспорт в Европу, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. С нами на связи кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если в Европе закрываются заводы даже по таким базовым молекулам, как парацетамол, что касается России, сразу перекину сюда мостик, если у нас бреши в импортозамещении по субстанциям, которые Европа уже не производит, и не возникает ли у нас ситуация, когда мы не сможем вообще ничего заместить, потому что сырье физически перестали выпускать в мире? Для слушателей давайте сразу скажем, что да. Есть сырье, а есть там, где замешивают. То есть вот здесь мука, а из другой стороны...
3: Давайте расскажем.
2: Да, вот это замес.
3: Смотрите, Европа, наверное, тоже немножечко лукавит, мне кажется, да. Кризис этот системный, это не так вот образовалось. И да, я для слушателей скажу сразу, что... Безусловно, лекарства выпускают из фармацевтических субстанций. И мировая экономика была устроена таким образом, что где-то мешали эти субстанции, где-то было выгоднее иметь химическое производство, именно субстанции, из которых делают готовые лекарственные препараты. А где-то изготавливали из этих субстанций готовые лекарственные препараты. И химическое производство, оно не такое большое было в Европе, но оно было, безусловно. Главные поставщики субстанции у нас Пакистан, Китай и Индия. Китай и Индия, да? Mm. На самом деле субстанции в последнее время достаточно активно Россия покупала и у Ирана тоже, да. И мы сейчас видим, что самый глобальный сбой идет в логистической цепочке, по которой достаточно сложно и из Индии доставить, и из Китая, да, и из других стран Дальнего, Ближнего Востока, так сказать.
2: Так, и как это сказывается на нас с вами?
3: Пока на нас это никак не сказывается. У нас, к счастью, критической зависимости от Европы по парацетамолу, ибупрофену и аспирину уже нет. И это не только те препараты, в которых мы не нуждаемся. Наша стратегия была направлена на то, чтобы создавать производство полного цикла. У нас таких производств было немного, скажем честно, потому что мы тоже участвовали в этой мировой экономической системе. Нам было удобно купить готовую субстанцию в одном месте, купить упаковку в другом месте. Сейчас, особенно это подсветил ковид, да, мы столкнулись с тем, что не всегда удобно покупать у кого-то субстанции. Вот тогда был дефицит субстанций. Сейчас, на самом деле, тоже из-за логистики

0: логистической цепочке есть и дефицит, угу. есть повышение цены, и мы увидели повышение цены в Индии, в Пакистане.
1: Ох, как мы его увидели.
0: На 20-30% уже субстанция сама подорожала, да?
1: Виктор Валентиновна,
0: закончите, пожалуйста. А у нас такой зависимости на сегодняшний день как бы нет, в общем, да. Из Ирана у нас тоже идут еще как бы какие-то поставки, да, там и готовые лекарственные препараты. Мы переформатировали свое как бы фармацевтическое производство и фармацевтические закупки.
1: Я немножко не про парацетамол, если позволите.
0: Конечно.
1: Почему? Некоторые, я не буду называть, какие именно препараты, если хотите, смогу. Почему вот мы производим препарат, и Иран? Иран тоже производит препарат. Но у Ирана этот препарат лучше. Ну, лучше по многим качествам, по побочке, по переносу и так далее. Почему мы тогда вот упираемся и производим свое, или не начинаем производить, как в Иране, по той технологии? В чем тут невозможность нашего фармпроизводства? Есть ответ?
0: Вы знаете, начну с самого начала. Я не уверена, что все наши препараты
1: не все. Например, интерфероны.
0: Вот, далеко не все. У нас есть прекрасные препараты и, в общем, прекрасная история, как бы. И сейчас у нас самое главное, что есть, да, и что делается, это предприятия открываются полного цикла, да. Угу. Поэтому не взялась бы говорить, да, как бы, что наши препараты менее эффективны. Да, у нас есть разные производители, да. Угу. Но если препарат как бы зарегистрирован, как бы и вышел на рынок, то он безопасен, качествен и должен быть эффективен. Другой вопрос. Мы с вами достаточно индивидуально переносим разные препараты. Вот одному человеку подходит этот производитель, а другому нет. Технология и субстанции, как правило, они очень похожи. Mm-hmm. Есть, конечно, какие-то технологические ноу-хау. Но в основном эти технологические ноу-хау есть там у разработчиков, которые впервые выводили на рынок оригинальные
1: смотрите,
0: препараты.
1: Вот эти разработчики, они, допустим, из недружественных стран. Почему мы не можем взять и просто скопировать? Как Китай всю жизнь копировал, а сейчас впереди планеты всей. Почему это невозможно?
0: Ну, во-первых, я вам говорю, что есть разные примеси, есть разные технологические цепочки, потом есть разное производство. Но я вам хочу сказать, у нас есть принудительное лицензирование. Мы берем, лицензируем и повторяем, да, воспроизводим препарат. Угу. И наши воспроизводимые препараты ничуть не хуже по качеству и по эффективности. Это заблуждение. Причем я вам хочу сказать в вашем же вопросе, что вот последние исследования, опросы, которые проводили среди врачей и среди аптекарей, кстати, ведь это не только ваше мнение, было мнение врачей, что наши препараты намного хуже. Вот сейчас к отечественным препаратам меняется совершенно отношение. Да? И у нас есть прекрасные производства, которые дадут фору, которые теперь импортируют, да, как бы за рубеж препараты, да, многие воспроизведенные, и пользуются там даже больше, больше продают, да.
1: Да, я понимаю, спрос у них выше.
0: Да, спрос, да, выше спрос. То есть, поэтому ситуация меняется абсолютно.
1: То есть не бывает сейчас уже в России прецедентов, когда европейский завод закрылся, и нам было бы его запрещено покупать остатки складских тех самых субстанций через третьи страны? Или все-таки бывают, и как мы находим выход?
0: Вы знаете, на самом деле мы не привязаны к европейским субстанциям давным-давно. Mm-hmm. Мы привязаны к Индии, к Китаю и к Ирану, как я сказала. У нас объем локализованных лекарств каждый год растет, и он в 2025 году превысил половину всех лекарств, больше 53%. Да? У нас есть 206 стратегических лекарств, которые полностью производятся в России от синтеза, да, молекулы до упаковки.
1: Тогда у всех сейчас возникнет вопрос мгновенно. Если у нас все, в общем-то, неплохо, Виктор Валентинович, почему тогда так дорожают лекарства в аптеках, если они наши?
0: У меня к вам встречный вопрос. Дорожают только лекарства? Может быть, дорожают какие-то, в общем, другие, в общем, моменты? Во-первых, дорожает субстанция, да, там, расходный материал. Химические вещества дорожают в мире. Понимаете, эту субстанцию надо с чего-то сделать. И это совсем не просто, как бы казалось, да, как бы не казалось. Дорожают расходные материалы, как я уже сказала, там и свет, и электроэнергия, и бензин, и все, как бы мы это все, лекарства не могут существовать отдельно от рынка. На самом деле за прошлый год DSM Group показала рост лекарств 6,7%. Это укладывается в инфляцию. Другой вопрос, что сейчас стали покупать больше дорогих препаратов. И стало меньше препаратов низкого ценового сегмента, потому что производителю его просто невыгодно, нерентабельно выпускать, понимаете?
1: Да.
0: То есть закрываются такие производства, фабрики, которые вот этот вот минимальный ассортимент держали. Ну вот, к сожалению, такие в таком мире мы живем.
1: Поняла вас, Виктория Валентиновна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи была кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
4: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Кумировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый на 8 миллиардов, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Как первый луч весенний ярок. Какие в нем не сходят сны. Как ты пленителен подарок. Воспламеняющий весны. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжение. продолжаем подводить итоги дня. И в России наблюдается резкий рост складских запасов сыра, пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Беларуси. По данным «Союз молока», по итогам первого квартала выпуск сыра увеличился на 3%, и запасы к началу апреля выросли на 21% год к году. В общем, это превышает среднее значение за последние 5 лет. Такие рекорды. Согласно мнению экспертов, это вынуждает переработчиков наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее. Кроме того, влияние оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с продукцией белорусских производителей. Давайте разбираться. Мнение эксперта не очень мне понятно. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Я не могу что-то тут понять. Смотрите, запасы сыра обрушили 5-летний период. Во-первых, почему? А производство там на 52%, а производство выросло всего на 3%. И кто разорвал связку выпуск-продажи? Это сети какие-то или ошибки планирования самих сыроделов? Объясните нам.
6: У нас, помните, как в мультфильме, говорит, средства есть? Ума не хватает. Здесь мы пытались скрестить теплое и красное. Так. Смотрите, была до недавнего времени такая ситуация, что у нас, значит, вся молочная отрасль делится на две части. Переработчики и производители. Производители те, которые работают с коровами. Это самые переработчики, те, которые в пакетике там уже расфасовывают там молоко, йогурты, в том числе и сыр делают. И до недавнего времени была, в общем, очень сложная ситуация на рынке, потому что было очень много фальсификата. Фальсификат позволял выпускать очень дешевую продукцию. То есть в низком ценовом сегменте, вот, скажем так, реплики на йогурты, сыры и прочую там молочно-кислую историю были очень дешевые. Но они, в общем-то, были далеки от натурального. Потом возникла ситуация, с которой разбиралось государство очень серьезно, потому что производители молока, значит, предъявляли претензии переработчикам, почему у вас не покупаете молоко. Переработчики говорили, что мы научились делать без вас. До сих пор там в интернете можно найти там на сайты, которые предлагают технологам очень такие легкие, элегантные решения за 3 копейки. Причем, как оказалось, для молочно-кислых бактерий без разницы, что створаживать, настоящее молоко или вот приготовленный такой коктейль. Появился честный знак. Значит, начал отслеживать вот эту всю цепочку. Качество молока повысилось. Но это не значит, что натуральное молоко стало низким в закупочной цене. Для того, чтобы сделать, там, условно говоря, килограмм сыра там, твердого, да, нам нужно 10-12 литров молока. Литр молока сейчас в закупке стоит там, рублей там, 35, условно говоря. Еще зарплата рабочих. Плюс, там,
1: теперь мы знаем, сколько расходы. Мы переплачиваем за литр. Я так 50% со скидкой беру обычно. Спасибо, да, так.
6: Нет, там еще розничная
1: потом 100%, подождите, как? Ну, 35 плюс 35. Я как раз плачу 74 за литр. Или за 900, я уж там не помню. Ну, ладно, это я так, хозяйкины мысли вслух. Простите, бога ради.
6: Но это литр уже, скажем, пастеризованного молока, да, с упаковкой.
1: Да.
6: Плюс логистическое как бы, плечо, плюс наценка розничная.
1: Вы хотите сказать немного, вот. Мария, угомонитесь.
6: Но, скажем так, смотрите, здесь история теперь такая. Значит, первое. К сожалению, конечно, у нас сыр стоит дороже, чем он должен был бы быть вот в структуре закупки, в структуре потребительской корзины. Да? Сыр не может стоить дороже, условно, мяса, дороже птицы. Как бы у нас завышена цена на сыр. Все пытаются значит, держать цену, потому что, ну, понятно, что это возможность, условно говоря, отторговать молоко, превратив его в продукт с долгим сроком хранения. Соответственно, смотрит посредней составляющей потребительского спроса, но цены-то, в принципе, растут. У нас не было ни одного года за вот эту всю историю капиталистического, скажем так, настоящего, чтобы цены не росли. И, соответственно, сыр, который мог бы быть на каждом столе, он становится, ну, достаточно все реже и реже.
1: Так склады переполнены, Александр, или нет? А то как-то мы ушли уже вот в азбуку. Я говорю, склады с сыром переполнены или это неправда, написали коллеги?
6: Рассчитали на одно потребление, так. А потребление меньше. Вот в этом году, например, там явно идет перераспределение по категориям, то есть хозяйки, а у нас в основном покупатели это женщины, они вот как бы по-другому выстраивают, скажем так, шкалу интересов к разным продуктам.
1: То есть мы не можем ждать распродаж, удешевления бюджетных сыров в ближайшие 2-3 месяца.
6: Можем? Можем, потому что при всем при том, что сыр все-таки долго хранится, но не бесконечно. И я уверен, что сейчас и производители, и розница ищут пути от каких-то там акционных историй, чтобы вот до начала такого серьезного сезона отпусков, когда люди вообще уедут и им сыр не нужен будет, вот какие-то устроить акции, чтобы нас порадовать сыром по какой-то там цене.
1: А почему и правда ли, что на наших полках побеждает белорусский сыр, наш российский?
6: Нет, не побеждает белорусский. Его мало, на самом деле, в процентном соотношении в импорте. Но он растет, и это вызывает тоже как бы озабоченность. Потому что, опять же, из-за того, что честный знак, сыр белорусский получается качество хорошего. Они стараются делать его интересным по цене для потребителей во всех ценовых сегментах. Mm-hmm. И наращивают, естественно, свой экспорт для нас, импорт. Соответственно, российские производители и розница должны отвечать тем же. Потому что нельзя, чтобы один и тот же продукт, условно говоря, был из-за того, что из разных стран очень сильно разнится по цене. Но пока угрозы белорусские сыры точно не представляют. Сегодня нужно разобраться нам со своими, так сказать, сырами и прочими историями.
1: А куда вообще уйдут лишние тонны, либо их перестанут производить? Тогда куда лишние тонны молока денутся, если экспорт не восстановится, а производство не снизит? Ну вот как-то вот такая...
6: Сыр не перестанут производить, могут сделать сорта более, скажем, легкие, более долгого срока хранения, но точно там поднять потребление молока, если перестать делать сыр, надо же молоко поддевать, значит, сыр нужно делать либо твердый, либо мягкий, у мягкого маленький срок хранения, у твердого больше срок хранения, а залить всю страну молоком дешевым, ну, тоже это невозможно, люди же не будут пить чаще или пить больше.
1: Даже не знаю, но я субъективно статистическими данными здесь не обладаю. Только по своей собственной семье могу судить. В общем-то, да, сыр не дешевеет в последнее время, но про акции я не думала. Мне казалось, что акция – это такой сиюминутный в моменте прием, который не связан с тем, что сыра больше, чем могли бы продать. А все ли будут поступать так производители? Либо у каких-то все в порядке со складами и с сыром на нем?
6: Какое-то время те, кто перезатарен, естественно, попытаются избавиться от стоков. Те, кто более-менее, скажем так, в ресурсе и в потоке, попытаются посмотреть, что происходит с большими, так сказать, компаниями. Ну и потом, как бы, наверное, возьмут калькуляторы и посчитают, условно говоря, сколько людей покупают сыр на среднедушевое потребление, как оно меняется. Ну, это такая история, которой, в общем-то, должен заниматься каждый производитель и каждый ритейлер. Ну, ритейлер так или иначе занимается. Производитель бывает, что не сильно уделяет внимание такой вот статистике.
1: Но экспорт замедлился российского сыра? На самом деле?
6: Я не знаю. У нас экспорт очень небольшой, потому что российский сыр – это все-таки не брендовая история. И экспортировать там прямо вот везде
1: точно не нужно. Хорошо, я тогда по-другому задам вопрос. Вот на наших полках есть сыры массовые, так скажем, да, которые стоят подешевле. А есть такие вот, я бы не назвала их премиальными, но раскрученных сыроварен. И они значительно дороже. Как эти сыроварни выживают? Причем в магазинах эконом-класса, я не знаю, там вот всячески у дома они относятся к эконому, ну, может быть, к среднему сегменту. Вот тоже непонятно, кто их покупают-то?
6: Ну, покупают их, в общем-то, из-за эмоциональной составляющей. А-а-а. Из-за того, что как бы они как бы гарантируют натуральность ингредиентов. И чаще всего эти сыроварни все-таки работают в сегменте мягких сыров. То есть они продают там моцареллу, они продают камамбер.
1: Больше их, да, такие, больше, согласен.
6: Да. А вот такие вот стандартные, значит, сыр жирных сортов, которые утром на бутерброд, это все-таки большие компании, которые более устойчивые. Ну, а справедливости ради скажу, что эти сыроварни мелкие, они появляются, исчезают, постоянно ротация идет. То есть как бы практика показывает, что этих таких крафтовых сыроварен очень недолгий срок жизни, к сожалению.
1: Согласна. Может быть, поэтому и не брендовая у нас история сыра. Не знаю.
6: Хотел. Пока нет, да.
1: Остается совсем мало времени. Какой сценарий наиболее, на ваш взгляд, реален через полгода? Падение закупочных цен на молоко, демпинг цены сыра, сокращение поголовья коров, не дай бог, конечно.
6: Я думаю, что просто сыр придет в норму, в ценовую, потому что, особенно если государство обещает нам сейчас с продовольственной безопасностью, это тема, которая обсуждается, да, как-то создать понимание по поводу вот основных продуктов питания, а у нас в основные продукты питания сыр входит вообще железно, потому что молочка, хлебобулочные изделия, мясная гастрономия, это три слона, на которых все это стоит. И сыр, конечно, как бы войдет, я думаю, в ценовую норму, то есть точно это не должно отразиться, как я предполагаю, с высокой долей вероятности на поголовье точно. Понятно. А по большому счету лучше, как сказать, лучше зарабатывать чуть меньше, но регулярно, чем ждать у моря погоды. Как-то там.
1: Да, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Александр, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра, в Новосибирске 7, в Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
5: О важном.
7: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Об этом американский лидер сообщил журналистам в овальном кабинете. По словам Трампа, Иран якобы согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не поступало. Американский лидер также отметил, что сроки достижения соглашения не являются жесткими. Комментируя сообщения СМИ о возможном 30-дневном дедлайне, Трамп заявил, что никаких дедлайнов не существует. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом сохраняет оптимизм по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.
5: О Европе.
7: Литва и Польша готовы разместить на своей территории до 5000 американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Об этом заявили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий. По словам Науседа, Вильнюс заинтересован в том, чтобы американские военные остались в Европе. Он подчеркнул, что Литва готова принять столько военнослужащих США, сколько сможет. Президент Польши, в свою очередь, заявил, что республика располагает всей необходимой инфраструктурой для размещения американского контингента. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон сообщало, что США могут вывести из Германии около 5000 военных в течение ближайших 6-12 месяцев.
2: О расследованиях.
7: Армия обороны Израиля начала расследование после появления фотографии, на которой израильский военнослужащий прикрепляет